церкви в эпоху непрекращавшихся языческих гонений было воспринято как несомненное доказательство божественного происхождения церкви. Большинство антигностических произведений утеряно и известно нам лишь в изложении Евсевия. Он указывает, что более всего опровергалась доктрина Маркиона, отрицавшего богооткровенность Ветхого Завета и извращавшего новозаветное учение. Несостоятельность его воззрения была раскрыта в сочинениях святого Иустина, Феофила Антиохийского, Модеста, Радона, Эгезумна и других. Первое дошедшее до нас антигностическое произведение принадлежит святому Иринею Леонскому. Мы приводим фрагменты из третьей книги трактата «Против ереси» этого великого учителя истины, давшего от имени церкви достойный ответ проповедникам гностической ереси и формулировавшего основные положения христианской догматики.

Святой Ириней Леонский. Святой Ириней – самый значительный богослов II века. Его даже называют основоположником христианской догматики. О времени и о месте его рождения не имеется точных данных. Вероятнее всего, он родился в середине II века в Смирне, где получил христианское воспитание. Уже в отрочестве он слушает поучение святого Поликарпа, ученика Иоанна Богослова. Воспоминание об этом всегда жило в его душе, что подтверждает его письмо к римскому пресвитеру Флорину, с которым он встречался в доме Поликарпа. «Что было в то время, я помню живее, чем недавно случившееся», — говорит он в этом письме. «Что мы слышали в детстве, то возрастает вместе с душою и укореняется в ней. Так я мог бы теперь изобразить место, где сидел и разговаривал блаженный Поликарп, изобразить его походку, образ жизни, внешний вид, его беседы к народу, как он рассказывал о своем обращении с Иоанном и с прочими самовидцами Господа, как он припоминал слова их и пересказывал, что слышал от них о Господе, его учении и чудесах. По милости Божией ко мне, я и тогда еще внимательно слушал Поликарпа и записывал слова его не на бумаге, но в моем сердце, и по милости Божией всегда сохраняю их в свежей памяти». Общаясь с Поликарпом, Ириней как бы соприкасался с апостольской эпохой. В конце 70-х годов II века мы встречаем его уже в Галлии. В царствование Марка Аврелия он был послан как пресвитер Леонской церкви к папе Елеферию в Рим с письмом по поводу монтанистского раскола. По возвращению из Рима, где ему удалось смягчить папскую санкцию против монтанистов, он был избран преемником престарелого епископа Понфина, принявшего мученическую кончину. Позднее он убедил папу Виктора I не отлучать от церкви эфесского епископа Поликрата и всех, кто праздновал Пасху не в воскресенье, а 14-го Нисана, согласно еврейскому календарю, по обычаю святого апостола Иоанна. Папа внял совету святого Иринея и сохранил общение с теми, кто не подчинился общему решению о праздновании всеми Пасхи в один и тот же день. Высоко оценивая посредничество Иринея между церквами в деле сохранения церковного мира, Евсевий называет его миротворцем не только по имени, но и в действительности. О дальнейшей жизни Иринея не сохранилось сведений, даже год его смерти неизвестен. Значительно позже святой Григорий утверждает, что он умер мучеником. Память его совершается католической церковью 28 июля, православной 23 августа. Управление епархии не помешало святому Иринею написать на своем родном греческом языке несколько обширных сочинений, из которых только два дошли до нас. Первое – «Исследование и опровержение лжеименного знания». 5 книг против гностиков. Этот труд сохранился только в латинском переводе, сделанном, вероятно, еще в III веке, под названием «Против ересей». Святой Ириней поставил себе целью опровергнуть гностические ереси и разоблачить их псевдомистический характер. Автор хорошо знаком с гностическим богословием благодаря чтению гностической литературы и знакомству с трудами своих предшественников,
святого Климента Римского, святого Игнатия, святого Поликарпа, Папия, пастыря Ерма, святого Иустина и других. Впоследствии все церковные писатели, занимавшиеся опровержением ереси, немало черпали в трудах Иринея. В первой книге Ириней подробно излагает гностическую систему Валентина, противополагая ей учение церкви, и дает затем общий обзор гностицизма, начиная с Симона Мага. Во второй книге он опровергает гностические ереси Валентина Маркиона, раскрывая их логическую несостоятельность. В третьей книге он опровергает их, указывая на хранящееся в церкви апостольское предание и защищает учение о едином Боге, Творце мира, и едином Господе Иисусе Христе, Сыне Божием, воплотившимся для спасения людей. В четвертой книге, обличая лжеучение Маркиона, отрицавшего связь и единство Ветхого и Нового Завета, он развивает положение о различных ступенях единого откровения, единого Бога и домостроительства нашего спасения. Пятая книга содержит учение о конечной участи мира, о воскресении во плоти и о будущей жизни. Здесь же он выражает свои хелиастические взгляды о тысячелетнем царствовании Христа на земле. Второе, дошедшее до нас произведение Иринея – изложение апостольского учения, которое упоминает Евсевий, было открыто в армянской версии. В этом труде излагается на основании творений предшественников христианское учение в его главных моментах. Он носит апологетический и назидательный характер. Значение Иринея как богослова в том, что он разоблачил псевдохристианский характер гностицизма и впервые изложил христианское учение в плане догматическом. При этом он придавал гораздо меньше значения абстрактному богословствованию, чем жизни, проникнутой верой и любовью к Богу. Учение о Троице Иринея определялось необходимостью защитить библейский монотеизм от гностиков, проповедовавших дуализм или политеизм. Он отождествляет единого истинного Бога с Творцом мира, Богом Ветхого Завета и Отцом Логоса. Неоднократно он говорит о совместном действии Отца, Сына и Святого Духа в домостроительстве спасения, аллегорически называя Сына и Духа Святаго руками Бога. Наряду с учением о едином Боге-Творце центральное место в произведении святого Иринея занимает христология. В противовес рационалистам-гностикам он говорит о таинственности и непостижимости рождения Сына от Отца. «Если же кто спросит нас, как же Сын рожден от Отца, мы скажем ему, что никто не знает того произведения или рождения, ни ангелы, ни архангелы, ни начальство, ни власти, но только Отец, родивший, и Сын рожденный». Ириней опровергает гностиков, утверждавших, что воплощение было призрачным и что Христос якобы сошел на человека Иисуса в день его крещения в Иордане, показывая, что именно Боговоплощение было тем центральным таинством в истории еврейского народа и человечества, которое предвещали пророки. Согласно Иринею, главное дело Христа заключается в спасении рода человеческого. Его учение о Логосе тесно связано с историческим Иисусом, как в Евангелии от Иоанна. Ириней противополагает Иисуса Христа нового Адама, Адаму Ветхому, употребляя терминологию апостола Павла. Новый Адам, Христос, не заново творит мир, но воссоздает творение в его первозданной чистоте и гармонии, нарушенной грехом первого человека,
возглавляет и завершает процесс развития человечества и мира. Эта концепция, стоящая в центре богословских построений Иринея, получила на Западе название теории рекапитуляции. Воспроизведение основных моментов, возглавление. В перспективе восстановления и спасения рода человеческого евангельские события воспроизводят как бы в обратном порядке события, описанные в книге «Бытия». Итак, явно Господь пришел к Своим и был носим Своим собственным созданием, которое носится им самим, и непослушание, бывшее по поводу дерева, исправил Своим послушанием на дереве, и обольщение, которому несчастно подверглась уже обрученная мужу дева Ева, разрушено посредством истины, о которой получила благовестие, также обрученная мужу, Дева Мария. Ибо как та была обольщена словами ангела к тому, чтобы убежать от Бога, приступив его слово, так другая через слово ангела получила благовестие, чтобы носить Бога, повинуясь его слову. И как та была непослушна Богу, так эта склонилась к послушанию Богу, дабы Дева Мария была заступницею Девы Евы. И как через Деву род человеческий подвергся смерти, так через Деву и спасется, потому что непослушание Девы уравновешено послушанием Девы. Грех первозданного человека получил исправление через наказание перворожденного, и хитрость змея побеждена простотою голубя, и таким образом разорваны узы, которыми мы были привязаны к смерти. Ириней идет дальше Иустина в сопоставлении Евы и Марии. Глубоко убежденный в том, что Мария, новая мать человеческого рода, он называет ее чревом человечества и говорит о ее вселенском материнстве. Даже экклезиология Иринея имеет связь с его теорией рекапитуляции. Бог суммирует во Христе не только прошлое, но и будущее. Он делает его главой всей церкви, в которой его дело, обновление человечества, будет продолжаться до конца мира. Христос становится главой церкви, и когда придет полнота времен, он все привлечет к себе. Ириней глубоко убежден, что учение апостолов продолжает пребывать неповрежденным в церкви. Оно есть источник и правило веры, канон истины. Для Иринея это правило есть, очевидно,

Господа нашего, а также явление Его с небес во славе Отчей, чтобы возглавить все и воскресить всякую плоть всего человечества, да пред Христом и Иисусом, Господом нашим и Богом, Спасом и Царем, по благоволению Отца Невидимого, преклонится всякое колено небесных и земных и преисподних, и всякий язык исповедует Его, и да сотворит Он праведный суд о всех, духов злобы и ангелов, согрешивших, а также нечестивых, неправедных, беззаконных и богохульных людей, Он пошлет в огонь вечный, напротив праведным и святым, соблюдавшим заповеди Его и пребывшим в любви к Нему от начала или по раскаянии, дарует жизнь, подаст нетление и сотворит вечную славу. Принявшая это учение, эту веру, Церковь, хотя и рассеяна по всему миру, как я сказал, тщательно хранит их, как бы обитая в одном доме, одинаково верует этому, как бы имея одну душу и одно сердце. Согласно проповедует это, учит и передает, как бы у ней были одни уста. Ибо хотя в мире языки различны, но сила предания одна и та же. Не иначе верят и неразлично имеют предания церкви, основанные в Германии, в Испании, в Галлии, на Востоке, в Египте, в Ливии и в середине мира. Но как солнце, это творение Божие, во всем мире одно и то же, так и проповедь истины везде сияет и просвещает всех людей, желающих прийти в познание истины. Только церкви, основанные апостолами, хранят в полноте и чистоте учение истинной веры, ибо непрерывная преемственность епископов является гарантией истинности церкви.

Ириней глубоко убежден в реальном присутствии тела и крови Христовой в Евхаристии и в том, что человеческое тело, насыщенное плотью и кровью Господа, должно воскреснуть. Подобно тому, как упавшее в землю и истлевшее зерно приносит хлебный плод и становится Евхаристией, то есть нетленной материей, так и наши тела, насыщенные нетленной плотью и кровью Господа, хоть и погребенные в землю, будут изведены из нее Духом Божиим в вечную жизнь. Через участие в Евхаристии верные становятся членами тела Христова, которое есть Церковь. Ириней называет Святым Писанием не только книги Ветхого Завета, но и новозаветные книги, совокупность которых уже представляет законченное целое, подобно ветхозаветным книгам. Канон Нового Завета содержит по Иринею 4 Евангелия, послание апостола Павла, кроме послания к евреям, деяния апостольские, первое послание апостола Петра, послание апостола Иоанна, апокалипсис и пастыря Ерма. При определении каноничности книг надо считаться не только с их апостольским характером, но и с церковной традицией. Церкви принадлежит также решающий голос в толковании Писания. Она пребывает как рай в этом мире. Различные же книги Ветхого и Нового Завета подобны деревьям в этом райском саду. Христианин может свободно есть от всякого дерева, то есть от всякого писания Господа, но он не должен есть с высокомерием и прикасаться к писаниям еретиков. Ириней утверждает, что человек –

состоит из тела, души и духа. Всякий же согласится, что мы состоим из тела, взятого из земли, и из души, получающей дух от Бога. Принятие сохранения духа, от которого зависит совершенство всякого человека, обусловлено его волевыми решениями и нравственным поведением. Даже вечная жизнь зависит от поведения человека. По мнению Иринея, душа не бессмертна по природе, но становится бессмертной, если она благодарна своему Создателю. Не имея возможности излагать здесь подробнее антропологию Иринея, укажем, однако, что она является как бы связующим звеном между антропологическими воззрениями восточных и западных богословов. Размышления на эту тему других отцов церкви, в частности святого Григория Ниского и святого Максима Исповедника, служат ей ценным дополнением. В центре сотериологической концепции Иринея лежит убеждение, что всякий человек нуждается в искуплении и может его принять. Вследствие грехопадения Адама и Евы потомки их подпали под власть греха и смерти и потеряли образ Божий. Искупление, принесенное Сыном Божиим, освободило человечество от рабства сатане, греху и смерти, и восстановило единение с Богом, усыновившего весь род человеческий во Христе. Ириней употребляет выражение «прилепляться Богу», «быть причастным славе Божией», но избегает выражения «обожение», как бы стирающего грань между Богом и человеком, что происходило в языческих религиях и гностических ересях. Искупление верующего совершается в церкви посредством таинств, даруемых во имя Христа. Таинство так относится к человеческой природе, как новый Адам, к ветхому. Оно есть вершина воссоздания человечество во Христе. В крещении человек заново рождается в Боге. У Иринея мы находим первое в раннехристианской литературе свидетельство о крещении младенцев. Великая заслуга Иринея состоит в том, что он разработал систему христианского богословия, отвечающую потребности христиан в богословском и философском осмыслении веры, которую гностики пытались удовлетворить, извращая самую суть христианства. «Путь, избранный Иринеем, — говорит Гарнак, — был единственный путь, каким можно было спасти церковь». Полемика Иринея с гностиками представляет не только исторический интерес. Некоторые гностические построения возрождаются в различных религиозно-философских, теософских и антропософских спекуляциях, создатели которых пытаются обновить христианство и приспособить его к духу века.

прозвучала передача по страницам антологии «Раннехристианские отцы церкви». Главу, посвященную трудам святого Иринея Леонского, читал протоиерей Константин Смирнов.

0: Здравствуйте, дорогие братья и сестры, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У микрофона священник Константин Пархоменко. Очень часто ко мне подходят люди и в храме, и в воскресной школе, и в молодежном центре, где я преподаю, и спрашивают, как наилучшим образом построить преподавание закона Божьего, или как распланировать научение священной истории для маленького ребенка или для человека невзрослого, например, для подростка. Ввиду того, что эти вопросы задаются мне все чаще и чаще, я знаю, что среди наших радиослушателей есть те, кто занимаются практически делом катехизации, то есть делом преподавания закона Божия и религиоведческих дисциплин разным детям и подросткам, я решил изложить свои соображения вот на эту тему, на тему катехизации, и поделиться этими соображениями с вами. Итак, сегодня мы с вами говорим о том, как можно и как нужно, на мой взгляд, опять же, это мой субъективный взгляд, но, как мне кажется, соответствующий все-таки некой традиции, некому преданию, некому обычаю Русской Православной Церкви, как можно, вот опять же повторяю, на мой взгляд, организовать этот процесс обучения детей религии, обучения детей закону Божьему. В наших с вами кратких замечаниях, в этих передачах, я поделюсь собственным видением процесса катехизации детей и подростков. Так получилось, что мне пришлось постоянно общаться с маленькими детьми и подростками. Это мои сестры и братья, родные и двоюродные, это их компании, друзья. Позже я много преподавал детям разного возраста. Наконец, у меня родилась собственная дочь, которую я воспитываю и обучаю христианской вере. Думаю, что данные заметки, отражающие субъективный опыт, кому-то или даже многим могут помочь в работе. Постепенно наблюдая детей и общаясь с ними, я открываю для себя, как и каким образом можно с ними разговаривать, как и каким образом можно с ними общаться, чтобы быть ими воспринятым и понятым. Также отчетливо видится, как нельзя с детьми себя вести, чтобы дети не оттолкнули, или еще что страшнее, чтобы не нанести им душевной травмы. Если тонка и ювелирна работа хирурга, и от колебания руки зависит жизнь и смерть человека, также и от пастыря церкви зависит духовная жизнь или смерть. А работа преподавателя, катехизатора или наставника в законе Божьем сродни работе пастыря. Это первое и самое важное утверждение, которое можно положить в основу всех наших размышлений. Педагог, катехизатор или преподаватель закона Божия никогда не должен быть просто учителем, который дает сумму теоретических знаний. Вере в Бога вообще нельзя научить, приведя ряд формул или пунктов, как можно научить физике или математике. Что же можно? Можно вступить в диалог с душой ученика и пойти с ним рядом, в поисках смысла и Бога. Только тогда для ученика открывается возможность, перспектива обрести Бога на своем личном уровне, на уровне личной встречи. Тоже относится и ко всем религиозным темам. Как рассказать о жизни после смерти и о Царстве Небесном, если ты сам не захвачен этим царством, если ты сам боишься смерти? Как научить любви к ближнему, внутреннему миру и спокойствию, если ты сам раздражаешься и нервничаешь из-за мелочей, а о ком-то говоришь со злостью и ненавистью? Часто говорят, что детей трудно обмануть, интуиция у них развита гораздо больше, чем у взрослых. Это не пустые, это верные слова. Представьте себе ребенка, живущего в нашем мире вместе со взрослыми. У взрослого человека за плечами багаж знаний, опыта. Взрослый умеет адекватно реагировать на ситуацию. В конце концов, взрослый понимает, где вообще нужно реагировать, а на что следует не обращать внимания. Но это взрослый. Ничего этого не умеет ребенок. Вот он и пытается научиться жить, пытается сориентироваться в этом мире, внимательно вглядываясь в лица взрослых, ловя их интонацию, мимику и прочее. И, конечно, ребенок это умеет делать гораздо лучше, чем взрослый. Можно даже сказать, что ребенок больше верит не словам, а поведению взрослого. С возрастом, конечно, опыт вытесняет интуицию. Поэтому катехизатор должен стать воистину образцом, иконой, примером для всех и в слове, и в жизни, и в любви, и в вере. Катехизатор – это пастырь, духовник, и на нем лежит великая ответственность за те души, которые ему поручил пасти и обучать закону Божьему Господь. Мы все помним страшные слова: «А кто соблазнит одного из малых сих верующих в Меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили его во глубине морской. Евангелие от Матфея, 18 глава, 6 стих. Если в процессе обучения закону Божию ребенок, ваш сын или дочь, или другой человек, с которым вы, маленький человек, с которым вы общаетесь и рассказываете ему о Боге, если он в этом процессе обучения закону Божию вынесет ужас перед адом и загробной жизнью, узнает, что Бог злой и жестокий, потому что беспощадно расправлялся с язычниками в Ветхом Завете, узнает, что плоть и наше тело недостойно внимания, и потом у этого подросшего мальчика, например, вся его личная жизнь пойдет наперекосяк, потому что он будет бояться общаться с девушками, опасаясь чего-то греховного. Если просто-напросто, услышав от катехизатора, что обидчику надо подставлять для удара обе щеки, и не узнав, что Евангелие призывает активно противостоять злу, бороться со злом, в результате чего ребенок вырастет инфантильным и комплексующим, горе такому катехизатору, лучше бы ему и не родиться. Обучить математике несложно. Нужно дать сумму определенных положений и решить с учеником сотню задач. Но развить в ребенке религиозность, а именно к этому призывает церковь катехизатора, значит показать ребенку образ жизни. Стать для маленького человека примером, опорой, советчиком, другом, наставником. Помните, апостол Павел писал: «Будучи свободен от всех, я всем поработил себя, дабы больше приобрести. Для иудеев я был как иудей, чтобы приобрести иудеев. Для подзаконных я был как подзаконный, чтобы приобрести подзаконных. Для чуждых закона я был как чуждый закона. Для немощных был как немощный, чтобы приобрести немощных. Для всех я сделался всем, чтобы спасти по крайней мере некоторых». Первое послание к Коринфянам, 19 глава, 22 стих. «Мы могли явиться с важностью», цитирую я послание к фессалоникийцам апостола Павла, «мы могли явиться с важностью», здесь правильнее перевести не «с важностью», а «с шумом», «с блеском», как апостолы Христовы, пишет апостол Павел, «но были тихи среди вас, подобно как кормилица нежно обходится с детьми своими. Мы из усердия к вам восхотели передать вам не только благовестие Божие, но и души наши». 1 к Фессалоникийцам, 2 глава, 7-8 стихи. Апостол Павел в этих цитатах показывает нам, как нежно, как бережно он, как катехизатор, как наставник, как религиозный учитель, обращался с теми душами, которые встретил на пути, которые верил, поручил ему пасти, воспитывать, духовно окормлять Господь. Катехизатор, если хотите, это садовник, которому Бог поручил вырастить драгоценные цветы. Вернее сказать, что растит цветы не сам садовник, и катехизатор не может прибавить ученикам благодати или мистических переживаний. Все это дело Божие. Но функция садовника – уберечь цветы от плохой погоды, подготовить именно к такой погоде, обрывать сухие листья, поливать, удобрять и прочее. Так и задача катехизатора – беречь души детей, ему порученных от расхищения их дьяволом. А дьявол сегодня часто действует под видом соблазнов века сего, наркотики, беспорядочные сексуальные связи, лень, поиск развлечений и так далее. Задача катехизатора – удобрять, как садовник удобряет почву. Задача катехизатора – удобрять души детей такими примерами и поучениями, которые будут вдохновлять детей на добрые поступки. Задача катехизатора, в конце концов, обрезать сухие ветки и листья с детских душ, то есть бороться со злом, жестокостью, ленью, всеми теми грехами, которые так часто присутствуют в детях, в наших с вами детях. Могут возразить, что все это дело не катехизатора, а священника. Скажут, что в церкви есть батюшка, и его дело заниматься духовным воспитанием детей. Это неправильно, я с этим резко не согласен. Прежде всего, это не соответствует вере древней церкви. Сегодня уже всем известно, во всяком случае, всем тем, кто внимательно читает Священное Писание и читает современные богословские работы, публикующиеся и продающиеся. Так вот, сегодня уже всем известно, что в Древней Церкви существовал целый ряд харизм, по-гречески харизма, по-русски дар, благодатный дар Святого Духа. Апостол Павел многократно напоминает верующим, цитирую, «Дары различны, но Дух один и тот же». И служения различны, а Господь один и тот же. И действия различны, а Бог один и тот же, производящий все во всех. Но каждому дается проявление Духа на пользу. Одному дается Духом слово мудрости, другому слово знание тем же духом, иному вера тем же духом, все же сие производит один и тот же дух, разделяя каждому особо, как ему угодно. И иных Бог поставил в церкви, во-первых, апостолами, во-вторых, пророками, в-третьих, учителями. Первое послание к Коринфянам, 4 глава. Или в другом месте. «И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями, учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова». Это слова апостола Павла из послания к Ефесянам, 4 глава, 11-12 стихи. Можно привести много других примеров, но мы не будем этого делать. Благодаря находке, произошедшей в конце XIX века, находке документа древнехристианской церкви, называется это документ «Дидахи» или «Учение 12 апостолов», датируется эта находка, то есть время ее написания, началом или серединой второго столетия, то есть она восходит практически если не к самим апостолам, то к их прямым ученикам, наследникам. Так вот, благодаря этой находке ученые и библеисты гораздо больше узнали о харизмах, существовавших в древней церкви. Стали понятны и слова апостола Павла о этих вот служениях, специфически своеобразных личных служениях в церкви. Оказалось, что вот эти вот учителя, да, апостол Павел говорит, что не все из вас учителя. Так вот, оказалось, что вот эти учителя, упоминающиеся апостолом Павлом, это не просто люди, избравшие себе проповедническую деятельность как способ жизни. Это реализация определенной харизмы Духа Святого. Помните, апостол Иаков говорит: «Братья мои, немногие делайтесь учителями». 3 глава, 1 стих послания апостола Иакова. Настоящий учитель, по-гречески «дидаскал», знал, что его служение – особое харизматическое служение, что его задача – дать людям знания о Боге и о его действии в мире, для чего дидаскал постоянно занимался интеллектуальным и духовным совершенствованием. Согласно Дидахи, настоящий учитель должен от своих трудов получать себе пропитание. Почитать учителей следует не меньше епископов, а, возможно, даже и больше епископов. Например, в том же Дидахи, в 15 главе, 2 стихе мы читаем: «Не пренебрегайте ими», то есть епископами, «ибо они должны почитаться вами вместе с пророками и дидаскалами», то есть с пророками и учителями. Многие из древних отцов, например, святой Игнатий Антиохийский, святой Дионисий Александрийский и многие другие, настолько почитали вот этих древних учителей, дидаскалов, катехизаторов, что не дерзали даже ставить себя, великих святых, с ними в один ряд. Например, в послании святого Варнавы читаем: «Я не как учитель», по-гречески «дидаскал», «говорю с вами, но как равный с вами, поясняю вам». То есть они даже стеснялись, боялись, считали себя недостойными ставить себя в один ряд с этими великими учителями церкви. Высокая задача дидаскала, то есть катехизатора, наставника в законе Божьем в древности, заключалась в том, чтобы хранить истинную веру и передавать ее верующим, даже среди бурь, ересей и нестроений. Институт дидаскалов, то есть церковных учителей, вырождается примерно к концу третьего столетия, когда на смену ему приходит клерикализация и секуляризация. Посмотрите церковную историю знаменитого церковного историка Евсевия Кесарийского. Об этом он очень много и подробно пишет. Еще Ориген в третьем столетии упоминает, что он знает немало истинных учителей, но они постепенно умирают от старости. Конечно, не следует идеализировать институт дидаскалов, то есть учителей. Как и везде, среди людей у них были злоупотребления, в которых мы можем обвинить себя и сейчас, спустя почти 2000 лет. Так в сочинении святого Климента Римского, сочинение называется «О девстве», это 1 глава 11 стих, сказано: «Дидаскалы хотят быть и высказывают себя краснобаями. Да убоимся того суда, который угрожает таким дидаскалам. Такому осуждению подлежать будут те учителя, которые проповедуют, а не делают того, что проповедуют». Вот замечание историка второго столетия, святого Климента Римского. Это конец второго, начало третьего века. То, что сегодня, как кажется некоторым, институт дидаскалов исчез или принял другие формы, не совсем верно. Люди всегда будут нуждаться в интеллектуальных наставниках, которые разъяснят им суть веры. И такие наставники, такие богословы-мыслители всегда в истории церкви будут. Например, ни к какому священному сану не принадлежал, например, знаменитый историк Владимир Лоски, да, и знаменитый богослов Владимир Лоски. Но он был как раз таким учителем, таким дидаскалом. Антон Карташов, другие какие-то мыслители, другие замечательные богословы 20-го столетия, оставившие нам свои сочинения, показывают, что можно, даже не имея священного сана, быть блестящим, ведущим, лучшим богословом православной церкви, даже не будучи в сане священника, епископа или там кого-то другого. А сейчас вот так в двух словах, сказав вам о древней харизме, учительство, которое в каждом из нас может проявиться, ведь кто из нас знает, есть ли у него какие-то внутренние вот эти потенции, внутренние дары, харизмы от Бога или их нету. В каждом из нас она может проявиться, а если кто-то чувствует тягу в себе к преподаванию детям закона Божьего, к наставничеству вот такому интеллектуальному в богословском смысле, это замечательно, надо это развивать, надо идти и жить в церкви, идти рука об руку с церковью, и, может быть, в тебе это возрастет, в тебе это примет то самое направление, которое хочет Бог. Так вот, перейдем теперь с вами от теоретических каких-то размышлений к практическим замечаниям. Как можно и как нужно строить свое преподавание закона Божьего или преподавание религии детям или подросткам? И, конечно, здесь мы должны сказать друг другу, что каждая аудитория учеников отличается от другой. И дать общие практические рекомендации, которые приложимы в любой ситуации, просто невозможно. Индивидуально мы должны подходить к каждому классу. Мы должны учитывать не только возраст, половую принадлежность, то есть преобладание девочек или мальчиков в классе, но и такие нюансы, как, например, наличие в классе у ребят постарше лидера, за реакцией которого наблюдают его соученики. Почему я еще об этом говорю? Да потому что очень часто ко мне в храме приходят люди и упрекают православную церковь в том, что она мало делает для просвещения детей, для работы в школах. И я говорю им, что зачем спихивать все на плечи священников, ведь и миряне, люди просто верующие, могут прекрасно, занимаясь дома, подготовиться к такому преподаванию. И когда я готовлю, братья и сестры, эту сегодняшнюю передачу, я именно вас и призываю вот к такому пробуждению в ваших сердцах, чтобы появилось желание, появилась вот такая мысль идти в школы, идти в техникумы, идти к молодежи, в какие-то молодежные группы и преподавать, беседовать с людьми, может быть, собирать даже у себя в квартире, у кого нет возможности где-то преподавать в общеобразовательном учреждении, собирать у себя в квартире группу подростков или группу детей и учить их закону Божьему. Сегодня мы как раз и поговорим о том, насколько это возможно и как следует нам приступать к общению с детьми на тему религии, как нам возможно преподать человеку начатки знания о законе Божьем. Не открою Америки, если скажу, что многие из школьных преподавателей и учителей достаточно жестокие, грубые люди. Кроме того, работа преподавателя, дающего сумму знаний, а не опыт жизни, почти всегда приводит к тому, что между учителем и учеником возникает дистанция. Учителю, зачастую не обладающему глубокими душевными качествами, широтой взглядов, любовью, терпением и прочее, выгодно эту дистанцию поддерживать, так как он боится, что в противном случае ученики перестанут его воспринимать и уважать как личность. Не за что уважать и воспринимать, да? А значит, и перестанут воспринимать его предмет. Помню из своих школьных лет, как тиранически и жестоко отстаивал свое превосходство над классом одна из учительниц, достаточно тупая и ограниченная, и в жизни неудавшийся человек, что прекрасно все понимали. Кроме того, сложность в педагогике для детей заключается в том, что дети в принципе не любят делать усилия, изучая то, что положено. Они предпочтут лучше отдохнуть, погулять или заняться тем, что по душе. Но школьная программа требует своего, и отсюда желание учителей заставить учить их предмет. Дело доходит до шантажа и угроз плохими оценками, замечаниям по поведению и так далее. Слава Богу, что есть немало учителей, которые действуют иным способом. Они умеют заинтересовать своим предметом и обаять ученика своей личностью. Они становятся друзьями и советчиками. и даже после окончания школы или училища, или института, о таких педагогах помнят, их посещают на праздники, им стараются сделать приятное и, что еще важнее, с ними советуются. Катехизатор, конечно, должен равняться на последних вот этих педагогов, на педагогов, которые, по сути, становятся друзьями ученика. В случае с катехизатором еще одна проблема. Дело в том, что дети часто неприязнь на преподавателя переносят и на предмет. Если преподаватель поверхностный, хитрый, нечестный, ребята это быстро поймут и перестанут его уважать. Но что самое страшное, они перестанут серьезно относиться и к предмету. Горе нам, если из-за нас дети будут презирать уроки катехизации или закона Божьего, или даже саму христианскую религию. Как уже говорилось, катехизатор не просто лектор. Катехизатор – пастырь, наставник, носитель определенного опыта, определенной культуры, видения мира и человека, которыми он хочет щедро поделиться. Катехизатор не может действовать криком или угрозами отчислить из школы или поставить плохую отметку. Катехизатор должен действовать на воспитанников собственным примером. Он должен так расположить к себе учеников, чтобы его полюбили и обрели в нем друга. Но этот же преподаватель поступит верно, если с самого первого урока предупредит учеников, что он рассчитывает на взаимоуважение. «Я уважаю вас, вы уважаете меня, и тогда у нас получится диалог». Обозначив такую линию своего поведения, преподаватель не должен проявлять инфантильности и ненужной мягкости, игнорируя хамские выходки учеников. Только после проявленной твердости, соединенной с мягкостью и добротой, преподавателя будут и любить, и уважать одновременно, чувствовать в нем силу и авторитет. Однажды мне пришлось в течение года преподавать введение в христианство ребятам из техникума, это 15-16 лет. Класс был дерзким и необузданным. Особенно выделялся один юноша лет 16 или 17. Он прерывал мои слова выкриками, хохотом, провоцировал к такому поведению весь класс. Я с первого урока, заявивший о своей лояльности к чужому мнению и чужому образу жизни, однако четко постановил, что безобразия не потерплю. Несколько раз, не обратив внимания на поведение лидера класса, я затем показал, что этот юноша мне мешает вести урок. Выходки, хамство, хохот не прекращались. Тогда я спросил юношу перед всем классом, почему он сознательно мне мешает. Может быть, он со мной не согласен? «Да, не согласен. Скажи, почему не согласен, я тебе отвечу». Юноша с видимым удовольствием вступил в спор, но, естественно, ничего вразумительного сказать не смог. Класс внимательно следил за беседой. Шла скрытая борьба за лидерство в классе. Мягко, но четко показав, что этот молодой человек совершенно не ориентируется в вопросе, я предложил ему слушать урок и обещал после каждого урока на перемене дискутировать с ним в присутствии соучеников, но только при условии, что юноша будет представлять предмет спора и ориентироваться в вопросе. Тут же я подчеркнул, что если молодой человек будет продолжать срывать урок, я это восприму как уловку избежать дискуссии на перемене, как слабость и удалю его с урока. Понятно, что после такого поворота этот юноша не мог допустить, чтобы его обвинили в слабости. Вместе с тем на него никто не собирался надевать ореол мученика, выгоняя из класса или снижая оценку. Через месяц этот юноша стал лучшим учеником класса. Оказалось, что и спорить он хотел только для того, чтобы перед лицом класса поднять себе авторитет, а не потому, что был с чем-то не согласен. В следующей нашей передаче, дорогие братья и сестры, мы продолжим нашу с вами беседу о методике преподавания закона Божьего или религиоведческих дисциплин детям и подросткам. У микрофона был священник Константин Пархоменко. Я делился собственными впечатлениями, собственными мыслями. Храни всех Господь. До следующей встречи.
1: Дорогие друзья, продолжение передачи слушайте завтра в 13:30.

0: В исполнении хора Спасо-Преображенского собора прозвучал пасхальный концерт номер 15 композитора Дмитрия Бортнянского.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
2: Дорогие друзья, в нашем эфире программа «Литературные чтения».

0: Алексей Алексеевич Иванов, гвардии капитан, убывал из армии по демобилизации. В части, где он прослужил всю войну, Иванова проводили, как и быть должно, с сожалением, с любовью, уважением, с музыкой и вином. Близкие друзья и товарищи поехали с Ивановым на железнодорожную станцию и, попрощавшись там окончательно, оставили Иванова одного. Поезд, однако, опоздал на долгие часы, а затем, когда эти часы истекли, опоздал еще дополнительно. Наступала уже холодная осенняя ночь. Вокзал был разрушен в войну, ночевать было негде. И Иванов вернулся на попутной машине обратно в часть. На другой день сослуживцы Иванова снова его провожали. Они опять пели песни и обнимались с убывающим в знак вечной дружбы с ним. Но чувства свои они затрачивали уже более сокращенно, и дело происходило в узком кругу друзей. Затем Иванов вторично уехал на вокзал. На вокзале он узнал, что вчерашний поезд все еще не прибыл, и поэтому Иванов мог бы, в сущности, снова вернуться в часть на ночлег, но неудобно было в третий раз переживать проводы, беспокоить товарищей. И Иванов остался скучать на пустынном асфальте перрона. Возле выходной стрелки станции стояла уцелевшая будка стрелочного поста. На скамейке у той будки сидела женщина в ватнике и теплом платке. Она и вчера там сидела при своих вещах, и теперь сидит, ожидая поезда. Уезжая вчера ночевать в часть, Иванов подумал было, не пригласить ли и эту одинокую женщину. Пусть она тоже переночует у медсестер в теплой избе. Зачем ей мерзнуть всю ночь? Неизвестно, сможет ли она обогреться в будке стрелочника. Но пока он думал, попутная машина тронулась, и Иванов забыл об этой женщине. Теперь та женщина по-прежнему неподвижно находилась на вчерашнем месте. Это постоянство и терпение означали верность и неизменность женского сердца, по крайней мере, в отношении вещей и своего дома, куда эта женщина, вероятно, возвращалась. Иванов подошел к ней. Может быть, ей тоже не так будет скучно с ним, как одной. Женщина обернулась лицом к Иванову, и он узнал ее. Это была девушка. Ее звали Маша, дочь пространщика, потому что так она себя когда-то назвала, будучи действительно дочерью служащего в бане, пространщика. Иванов изредка за время войны встречал ее, наведываясь в один БАО, где эта Маша, дочь пространщика, служила в столовой помощником повара по вольному найму. В окружающей их осенней природе было уныло и грустно в этот час. Поезд, который должен увезти отсюда домой и Машу, и Иванова, находился неизвестно где в сером пространстве. Единственное, что могло утешить и развлечь сердце человека, было сердце другого человека. Иванов разговорился с Машей. И ему стало хорошо. Маша была миловидна, проста душою и добра своими большими рабочими руками и здоровым молодым телом. Она тоже возвращалась домой и думала, как она будет жить теперь новой гражданской жизнью. Она привыкла к своим военным подругам, привыкла к летчикам, которые любили ее как старшую сестру, дарили ей шоколад и называли просторной Машей за ее большой рост и сердце, вмещающее, как у истинной сестры, всех братьев в одну любовь и никого в отдельности. А теперь Маше непривычно, странно и даже боязно было ехать домой к родственникам, от которых она уже отвыкла. Иванов и Маша чувствовали себя сейчас осиротевшими без армии. Однако Иванов не мог долго пребывать в уныло-печальном состоянии. Ему казалось, что в такие минуты кто-то издали смеется над ним и бывает счастливым вместо него, а он остается лишь нахмуренным простачком. Поэтому Иванов быстро обращался к делу жизни, то есть он находил себе какое-либо занятие или утешение, либо, как он сам выражался, простую подручную радость, и тем выходил из своего уныния. Он придвинулся к Маше и попросил, чтобы она по-товарищески позволила ему поцеловать ее в щеку. «Я чуть-чуть», — сказал Иванов, — «а то поезд опаздывает, скучно его ожидать». «Только потому, что поезд опаздывает?» — спросила Маша и внимательно посмотрела в лицо Иванова. Бывшему капитану было на вид лет 35. Кожа на лице его, обдутая ветрами и загоревшая на солнце, имела коричневый цвет. Серые глаза Иванова глядели на Машу скромно, даже застенчиво. И говорил он, хотя и прямо, но деликатно и любезно. Маше понравился его глухой, хриплый голос пожилого человека, его темное, грубое лицо и выражение силы и беззащитности на нем. Иванов погасил огонь в трубке большим пальцем, нечувствительным к тлеющему жару, и вздохнул в ожидании разрешения. Маша отодвинулась от Иванова. От него сильно пахло табаком, сухим поджаренным хлебом, немного вином, теми чистыми веществами, которые произошли из огня или сами могут родить огонь. Похоже было, что Иванов только и питался табаком, сухарями, пивом и вином. Иванов повторил свою просьбу. «Я осторожно, я поверхностно, Маша. Вообразите, что я вам дядя».
1: «Я вообразила уже. Я вообразила, что вы мне папа, а не дядя».
0: «Вон как! Так вы позволите. Отсюда дочерей не спрашивают», — засмеялась Маша. Позже Иванов признавался себе, что волосы Маши пахнут, как осенние павшие листья в лесу. И он не мог их никогда забыть. Отошедший от железнодорожного пути, Иванов разжег небольшой костер, чтобы приготовить яичницу на ужин для Маши и для себя. Ночью пришел поезд и увез Иванова и Машу в их сторону, на родину. Двое суток они ехали вместе, а на третьи сутки Маша доехала до города, где она родилась 20 лет тому назад. Маша собрала свои вещи в вагоне и попросила Иванова поудобнее заправить ей на спину мешок. Но Иванов взял ее мешок себе на плечи и вышел вслед за Машей из вагона, хотя ему еще оставалось ехать до места более суток. Маша была удивлена и тронута вниманием Иванова. Она боялась сразу остаться одна в городе, где она родилась и жила, но который стал теперь для нее почти чужбиной. Мать и отец Маши были угнаны отсюда немцами и погибли в неизвестности, а теперь остались у Маши на родине лишь двоюродная сестра и две тетки. И к ним Маша не чувствовала сердечной привязанности. Иванов оформил у железнодорожного коменданта остановку в городе и остался с Машей. В сущности, ему нужно было бы скорее ехать домой, где его ожидала жена и двое детей, которых он не видел 4 года. Однако Иванов откладывал радостный и тревожный час свидания с семьей. Он сам не знал, почему так делал. Может быть, потому что хотел погулять еще немного на воле. Маша не знала семейного положения Иванова и по девичьей застенчивости не спросила его о нем. Она доверилась Иванову по доброте сердца, не думая более ни о чем. Через 2 дня Иванов уезжал далее к родному месту. Маша провожала его на вокзале. Иванов привычно поцеловал ее и любезно обещал вечно помнить ее образ. Маша улыбнулась в ответ и сказала: «Зачем меня помнить вечно? Этого не надо, и вы все равно забудете. Я же ничего не прошу от вас. Забудьте меня». «Дорогая моя Маша, где вы раньше были? Почему я давно-давно не встретил вас? Я до войны в 10-летке была, а давно-давно меня совсем не было». Поезд пришел, и они попрощались. Иванов уехал и не видел, как Маша, оставшись одна, заплакала, потому что никого не могла забыть, ни подруги, ни товарища, с кем хоть однажды сводила ее судьба. Иванов смотрел через окно вагона на попутные домики городка, которые он едва ли когда увидит в своей жизни, и думал, что в таком же подобном домике, но в другом городе, живет его жена Люба с детьми Петькой и Настей, и они ожидают его. Он еще из части послал жене телеграмму, что он без промедления выезжает домой, и и желает как можно скорее поцеловать ее и детей. Любовь Васильевна, жена Иванова, 3 дня подряд выходила ко всем поездам, что прибывали с запада. Она отпрашивалась с работы, не выполняла нормы и по ночам не спала от радости, слушая, как медленно и равнодушно ходит маятник стенных часов. На 4-й день Любовь Васильевна послала на вокзал детей, Петра и Настю, чтобы они встретили отца, если он приедет днем, а к ночному поезду она опять вышла сама. Иванов приехал на 6-й день. Его встретил сын Петр. Сейчас Петрушке шел уже 12-й год, и отец не сразу узнал своего ребенка в серьезном подростке, который казался старше своего возраста. Отец увидел, что Петр был малорослый и худощавый мальчуган, но зато головастый, лобастый, и лицо у него было спокойное, словно бы уже привычное к житейским заботам. А маленькие карие глаза его глядели на белый свет сумрачно и недовольно, как будто повсюду они видели один непорядок. Одет, обут Петрушка был аккуратно, башмаки на нем были поношенные, но еще годные. Штаны и куртка старые, переделанные из отцовской гражданской одежды, но без прорех. Где нужно, там заштопано, где потребно, там положена латка. И весь Петрушка походил на маленького, небогатого, но исправного мужичка. Отец удивился и вздохнул. «Ты отец, что ли?» — спросил Петрушка, когда Иванов его обнял и поцеловал, приподнявши к себе. «Знать, отец!» «Отец! Здравствуй, Петр Алексеевич!»
1: «Здравствуй! Чего ехал долго? Мы ждали, ждали!»
0: «Это поезд, Петя, тихо шел. Как мать и Настя? Живы, здоровы?»
1: «Нормально», — сказал Петр. «Сколько у тебя орденов?»
0: 2, Петя, и 3 медали.
1: А мы с матерью думали, у тебя на груди места чистого нету. У матери тоже 2 медали есть, ей по заслуге выдали. Что же у тебя, мало вещей, 1 сумка?»
0: «Мне больше не нужно».
1: «А у кого сундук, тому воевать тяжело?» — спросил сын.
0: «Тому тяжело», — согласился отец. «С 1 сумкой легче».
1: «Сундуков там ни у кого не бывает».
0: «А я думал, бывает. Я бы в сундуке берег свое добро. В сумке сломается и помнется». Он взял вещевой мешок отца и понес его домой, а отец пошел следом за ним. Мать встретила их на крыльце дома. Она опять отпросилась с работы, словно чувствовала ее сердце, что муж сегодня приедет. С завода она сначала зашла домой, чтобы потом пойти на вокзал. Она боялась, не явился ли домой Семен Евсеевич. Он любит заходить иногда днем. У него есть такая привычка — являться среди дня и сидеть вместе с 5-летней Настей и Петрушкой. Правда, Семен Евсеевич никогда пустой не приходит. Он всегда принесет что-нибудь для детей — конфет или сахару, или белую булку, либо ордер на промтовары. Сама Любовь Васильевна ничего плохого от Семена Евсеевича не видела. За все эти 2 года, что они знали друг друга, Семен Евсеевич был добр к ней, а к детям он относился как родной отец и даже внимательнее иного отца. Но сегодня Любовь Васильевна не хотела, чтобы муж увидел Семена Евсеевича. Она прибрала кухню и комнату. В доме должно быть чисто и ничего постороннего. А позже, завтра или послезавтра, она сама расскажет мужу всю правду, как она была. К счастью, Семен Евсеевич сегодня не явился. Иванов приблизился к жене, обнял ее и так стоял с нею, не разлучаясь, чувствуя забытое и знакомое тепло любимого человека. Маленькая Настя вышла из дома и, посмотрев на отца, которого она не помнила, начала отталкивать его от матери, упершись руками в его ногу, потом заплакала. Петрушка стоял молча возле отца с матерью, с отцовским мешком за плечами. Обождав немного, он сказал: «Хватит вам, а то Настя плачет, она не понимает». Отец отошел от матери и взял к себе на руки Настю, плакавшую от страха. «Настя», — окликнул ее Петрушка, — «опомнись, кому я говорю, это отец наш, он нам родня». В доме отец умылся и сел за стол. Он вытянул ноги, закрыл глаза и почувствовал тихую радость в сердце и спокойное довольство. Война миновала. Тысячи верст исходили его ноги за эти годы. Морщины усталости лежали на его лице, и глаза резала боль под закрытыми веками. Они хотели теперь отдыха в сумраке или во тьме. Пока он сидел, вся его семья хлопотала в горнице и на кухне, готовя праздничное угощение. Иванов рассматривал все предметы дома по порядку. Стенные часы, шкаф для посуды, термометр на стене, стулья, цветы на подоконниках, русскую кухонную печь. Долго они жили здесь без него и скучали по нем. Теперь он вернулся и смотрел на них, вновь знакомясь с каждым, как с родственником, жившим без него в тоске и бедности. Он дышал устоявшимся родным запахом дома, тлением дерева, теплом от тела своих детей, гарью на печной загнетке. Этот запах был таким же и прежде, 4 года тому назад, и он не рассеялся и не изменился без него. Нигде более Иванов не ощущал этого запаха, хотя он бывал за войну по разным странам, в сотнях жилищ. Там пахло иным духом, в котором, однако, не было свойства родного дома. Иванов вспомнил еще запах Маши, как пахли ее волосы. Но они пахли лесной листвой, незнакомой заросшей дорогой, не домом, а снова тревожной жизнью. Что она делает сейчас и как устроилась жить по-граждански, Маша, дочь пространщика? Бог с ней. Иванов видел, что более всех действовал по дому Петрушка. Мало того, что он сам работал, он и матери с Настей давал указания, что надо делать и что не надо, и как надо делать правильно. Настя покорно слушалась Петрушку и уже не боялась отца, как чужого человека. У нее было живое, сосредоточенное лицо ребенка, делающего все в жизни по правде и всерьез, и доброе сердце, потому что она не обижалась на Петрушку. «Настя, опорожни кружку от картошечной шкурки, мне посуда нужна». Настя послушно освободила кружку и вымыла ее. Мать меж тем поспешно готовила пирог с скородум, замешанный без дрожжей, чтобы посадить его в печку, который Петрушка уже разжег огонь. «Поворачивайся, мать! Поворачивайся живее!» — командовал Петрушка. «Ты видишь, у меня печь наготове!» Привыкла копаться. Стахановка!
1: «Сейчас, Петруша, я сейчас!» — послушно говорила мать. «Я изюму положу, и все. Отец ведь давно, наверное, не кушал изюма. Я давно изюм берегу».
0: «Он ел его!» — сказал Петрушка. «Нашему войску изюм тоже дают. Наши бойцы, гляди, какие мордастые ходят. Они харчи едят. Настя, чего ты села? В гости, что ли, пришла? Чисть картошку, к обеду жарить будем на сковородке. Одним пирогом семью не укормишь».
1: Когда мать готовила пирог, Петрушка посадил в печь большим рогачом, чугун со щами, чтобы не горел зря огонь, и тут же сделал указание и самому огню в печи. «Чего горишь по-лохматому?

0: Ты все серчаешь.
1: Я не серчаю, я по делу. Отца кормить надо, он с войны пришел, а вы добро портите. У нас в кожуре от картошек за целый год сколько пищи-то пропало. Если б свиноматка у нас была, можно бы ее за год одной кожурой откормить и на выставку послать, а на выставке нам медаль бы дали. Видали, что было бы, а вы не понимаете. Иванов не знал, что у него вырос такой сын, и теперь сидел и удивлялся его разуму. Но ему больше нравилась маленькая кроткая Настя, тоже хлопочущая своими ручками по хозяйству, и ручки ее уже были привычные и умелые. Значит, они давно приучены работать по дому. «Люба», — спросил Иванов жену, — «ты что же мне ничего не говоришь? Как ты это время жила без меня? Как твое здоровье и что на работе ты делаешь?» Любовь Васильевна теперь стеснялась мужа, как невеста. Она отвыкла от него. Она даже краснела, когда муж обращался к ней, и лицо ее, как в юности, принимало застенчивое, испуганное выражение, которое столь нравилось Иванову. «Ничего, Алеша, мы ничего жили. Дети болели мало, я растила их. Плохо, что я дома с ними только ночью бываю. Я на кирпичном заводе работаю, на прессу. Ходить туда далеко».
2: «Где работаешь?» — не понял Иванов.
1: «На кирпичном заводе, на прессу. Квалификации ведь у меня не было. Сначала я во дворе разнорабочей была, а потом меня обучили и на пресс поставили. Работать хорошо, только дети одни и одни. Видишь, какие выросли. Сами все умеют делать, как взрослые стали», — тихо произнесла Любовь Васильевна. «К хорошему ли это, Алеша, сама не знаю».
3: «Там видно будет, Люба. Теперь мы все вместе будем жить. Потом разберемся, что хорошо, что плохо».
1: «При тебе все лучше будет. А то я одна не знаю, что правильно, а что нехорошо, и я боялась. Ты сам теперь думай, как детей нам растить».
2: Иванов встал и прошелся по горнице. «Так значит, в общем, ничего, говоришь, настроение здесь было у вас?»
1: «Ничего, Алеша, все уже прошло. Мы протерпели. Только по тебе мы сильно скучали, и страшно было, что ты никогда к нам не приедешь, что ты погибнешь там, как другие».
2: Она заплакала над пирогом, уже положенным в железную форму, и слезы ее закапали в тесто. Она только что смазала поверхность пирога жидким яйцом и еще водила ладонью руки по тесту, продолжая теперь смазывать праздничный пирог слезами. Настя обхватила ногу матери руками, прижалась лицом к ее юбке и из-под лобья сурово посмотрела на отца. Отец склонился к ней. «Ты чего, Настенька, ты чего? Ты обиделась на меня?» Он поднял ее к себе на руки и погладил ей головку. «Чего ты, дочка? Ты совсем забыла меня. Ты маленькая была, когда я ушел на войну». Настя положила голову на отцовское плечо и тоже заплакала. «Ты что, Настенька моя? А мама плачет, и я буду». Петрушка, стоявший в недоумении возле печной загнетки, был недоволен. «Чего вы все? Настроением заболели, а в печке жар прогорает. Сызнова, что ли, топить будем? А кто ордер на дрова нам новый даст? По-старому-то все получили и сожгли, чуть-чуть в сарае осталось. Поленьев 10, и то одна осина. Давай, мать, тесто, пока дух горячий не остыл». Петрушка вынул из печи большой чугун со щами и разгреб жар на поду. А Любовь Васильевна торопливо, словно стараясь поскорее угодить Петрушке, посадила в печь две формы пирогов, забыв смазать жидким яйцом второй пирог. Странен и еще не совсем понятен был Иванову родной дом. Жена была прежняя, с милым, застенчивым, хотя уже сильно утомленным лицом. И дети были те самые, что родились от него, только выросшие за время войны, как оно и быть должно. Но что-то мешало Иванову чувствовать радость своего возвращения всем сердцем. Вероятно, он слишком отвык от домашней жизни и не мог сразу понять даже самых близких, родных людей. Он смотрел на Петрушку, на своего выросшего первенца сына, слушал, как он дает команду и наставление матери и маленькой сестре, наблюдал его серьезное, озабоченное лицо
3: и со стыдом признавался себе, что его отцовское чувство

что к этому мальчугану влечения к нему как к сыну недостаточно. Иванову было еще более стыдно своего равнодушия к Петрушке от сознания того, что Петрушка нуждался в любви и заботе сильнее других, потому что на него жалко сейчас смотреть. Иванов не знал в точности той жизни, которой жила без него его семья, и он не мог еще ясно понять, почему у Петрушки сложился такой характер. За столом, сидя в кругу семьи, Иванов понял свой долг. Ему надо как можно скорее приниматься за дело, то есть поступать на работу, чтобы зарабатывать деньги и помочь жене правильно воспитывать детей. Тогда постепенно все пойдет к лучшему, и Петрушка будет бегать с ребятами, сидеть за книжкой, а не командовать с рогачом у печки.

Андрей Платонов. Возвращение. Читал Чеслав Симонович. Продолжение следует.

0: В исполнении Владимира Софроницкого прозвучала прелюдия «До мажор» из цикла «24 прелюдии опус 11» Александра Николаевича Скрябина.
1: Трудно писать сочинение, сложно сформулировать тезис, не подбираются аргументы. Подкаст «Попробуй напиши» — 50 минут в прямом эфире, где на ваших глазах рождается текст. Текст, который станет вашим сочинением. 25 эфиров для тех, кто хочет научиться раскрывать тему, не путаться в терминах и не допускать ошибок в речи. Присоединяйтесь, мы с вами в понедельник, 17:10. Подкаст «Попробуй напиши. Сочинение. ЕГЭ. Литература».

0: 7 мая – День памяти Валентина Анатольевича Карельского.
1: Валентин Анатольевич Карельский стоял у истоков деятельности радио «Град Петров» и все эти годы был самым надежным и верным нашим другом и сотрудником. В течение почти 30 лет на плечах Валентина Анатольевича лежала обязанность финансового обеспечения работы радиостанции «Голос православия» и частично радиостанции «Град Петров». Сегодня, отдавая дань его светлой памяти, мы предлагаем вашему вниманию фрагмент передачи с участием Валентина Анатольевича Карельского. Передача была записана в 2005 году журналистом Жанной Сизовой.
2: Здравствуйте, Валентин Анатольевич.
3: Здравствуйте, здравствуйте.
2: Я знаю, что вы много лет носите должность администратора «Голоса православия».
3: В моей жизни «Голос православия» возник немножко позже, чем вообще сам эта организация возникла. Она возникла в 1979 году, а в то время я даже не знал о существовании этой организации. И я о ней узнал несколько лет спустя, через отца Бориса Бобринского, с которым я был знаком уже много лет, можно сказать, с детства. Я родился во Франции и всегда там жил, за исключением 3 лет, которые я проживал в Москве как представитель французского банка от 1973 до 1976 года, а в дальнейшем 5 лет провел с семьей в Греции в той же должности представителя французского банка в Афинах. Ну, после возвращения из-за рубежа первое время как-то человек осваивается. И впервые познакомился о деятельности общества «Голоса православия» и был совершенно поражен важностью этого дела и убеждением тех сотрудников, которые в нем участвовали.
2: В чем вы видите важность «Голоса православия»?
3: Как вам сказал, проживал 3 года в Москве. Мог лично убедиться, насколько здесь трудно было православной церкви проповедовать религию, и насколько мало случаев, насколько мало структур занимаются катехизацией и проповедованием православной веры. Так что я чувствовал, что тут колоссальная потребность и духовный голод несколько десятков лет. И когда я обнаружил, что есть такая возможность окормления духовного через радио, я понял, что это имеет колоссальное значение, потому что радио могут слушать многие. Даже если мы знали уже тогда, что некоторые передачи глушат, в Москве в частности. Тем не менее, было известно, что уже многие люди слушают наши передачи, и уже в те годы, 85-й и 86-й, мы уже получали некоторые письма от слушателей из России.
2: А были случаи, когда те люди, к которым вы обращались за пожертвованием, отказывали?
3: Сплошь и рядом. Я должен сказать, что положительный результат являлся примерно 20% тех попыток, которые мы делали в разные направления.
2: Какова основная причина была?
3: Причина была та, что либо организация, к которой мы обращались, считала, что эта цель не соответствует ее деятельности, площадью. Потому что многие организации считали более важным заниматься чисто гуманитарной помощью. Действительно, многие из них этим занимаются. Ну вот наша роль была постараться объяснить и сказать, что подарить кассету с духовной передачей – это не менее важно, чем подарить четверть масла. И другие организации просто говорили, что у них все средства уже использованы, и что эти средства скорее идут к снижению, и что они не могут принять на себя новые обязанности. Мы очень многим организациям обращались и во многих странах. Но результат все-таки был положительный, потому что 5-я часть все-таки отвечала на нашу просьбу.
2: Валентин Анатольевич, а можно ли говорить о том, как развивались вложения, пожертвования на протяжении вот этого периода 20 лет? От чего они зависели? Были ли какие-то внешние факторы, которые влияли на пожертвования? Допустим, отношения между Францией и Россией, углубление знания православия во Франции? Вот есть какие-то внешние факторы, от которых зависит финансовая сторона?
3: Есть такие внешние факторы, но они появились позже. В те годы, о которых я говорил, 1985 года и до 90 года, настроение пожертвователей скорее было направлено в хорошую сторону. Большой интерес по отношению к тем событиям, которые происходят в России. Был интерес к православной церкви как таковой во всех странах. Чувствовалось желание помочь этому делу, поскольку все-таки многие осознавали, что радиопередачи – это очень эффективное средство ознакомления веры христианской. Некоторое обратное мнение появилось после перемен, которые произошли в России в 90-е годы, потому что некоторые люди, в частности, начальство крупных христианских организаций на Западе, считали, что поскольку русская православная церковь живет в более свободных условиях в России, то она сама имеет возможность обеспечить материальную базу для развития тихизации и других церковных деятельностей. Тогда нам пришлось объяснять, что это на самом деле совсем не так, в том смысле, что возрождающая церковь православная в России имеет столько нужд, что они ни в коей степени не могли бы нам помогать. И что, с другой стороны, наша работа отличается от местной работы православной церкви в России, поскольку она не поддавалась никаким внешним тенденциям, либо политическим, либо каким-то идеологическим. И что наш опыт православия на Западе имеет ценность само по себе, поскольку он сохранил свободную и независимую деятельность, возможность выражаться. Иначе говоря, на Западе русская православная церковь всегда жила в совершенно независимых условиях и развивалась в полной свободе. Эти условия вместе с тем духовным богатством, которое было перевезено из России во Францию благодаря блестящим людям, которые переехали во Францию и которые создали православный институт, это создало уникальную школу, которая богато развивалась, очень плодотворно действовала.
2: Ваша семья православная?
3: Да-да-да. Мои родители оба русские и оба православные. И моя супруга также православная.
2: Она француженка или русская?
3: Нет, она русская, так же, как я. И ее родители оба русские и православные. И у нас двое детей, они тоже, конечно, православные. Дочь, уже теперь ей 41 год, она очень глубоко верующая. И сын 40-летний, ну, он, конечно, как молодые люди, менее как-то глубоко чувствует, может быть, и менее выражает. Все же я считаю, что он серьезный верующий. И надеюсь, что эта вера у него со временем разовьется. Они, правда, оба женаты с католиками. Дочь жената с французом-католиком, а сын с венесуэлянкой, католичкой. Но в обеих случаях их супруги очень охотно и очень положительно относятся к православной вере, с удовольствием ходят в православную церковь вместе с всей семьей. И с обеих сторон дети, крещенные в православии.
2: С каким чувством вы уезжаете из России?
3: Это другая область. Это потребовало бы большого, длинного разговора. В двух словах, то, конечно, очень сложный вопрос. То, что очень положительно, и это, я уверен, это главное впечатление, которое у меня останется, раскрытие, можно сказать, такой активной группы людей, которая сотрудничает в Граде Петрове с нашим обществом. Для нас это было действительно раскрытием, потому что мы знаем, насколько трудно здесь за все эти годы было людям получить духовное образование и духовное убеждение. А все люди, которых мы здесь встретили, наоборот, нам показались не только глубоко убежденными, но даже, может быть, более крепкими верующими, чем мы сами. То есть у вас, видимо, эта вера свежая, может быть, поэтому она выглядит сильнее. И вот это как раз раскрытие для нас, оно очень радующее, очень
2: радостное
3: и вдохновляющее.
1: В нашем эфире прозвучал фрагмент программы с участием Валентина Анатольевича Карельского, сотрудник радиостанции «Голос православия». Программа, напомним, была записана в 2005 году журналистом Жанной Сизовой. Валентин Анатольевич Карельский скончался 7 мая 2014 года, и светлой памяти этого человека, стоявшего у истоков нашего радио и все эти годы бывшего нашим самым надежным и верным другом-помощником, мы посвящаем эту программу.

0: В исполнении Владимира Ашкенази прозвучала прелюдия «Си минор» Сергея Васильевича Рахманинова. Запись архивная. Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».
1: Архиепископ Сан-Франциский Иоанн Шаховской. Из книги «Свидетельств». Радиоприемник. Вы слышите сейчас по всей земле мой голос. Слышите его потому, что желаете меня слушать. И приложили известные усилия, настроили свой приемник на соответствующую волну. Может, даже преодолеваете своим вниманием и умением какие-нибудь атмосферные шумы. Давайте теперь рассмотрим свою жизнь, внутреннюю жизнь человека. Ее можно вполне уподобить приемнику, но это уже приемник не простого радио, а некоторого сверхрадио. Всякий человек имеет живую душу, живую, бессмертную, и эта душа есть очень чуткий приемник, находящих на нее из разных глубин волн. Нравственные волны более тонкие, чем электромагнитные. Мы можем свою душу настроить на любую нравственную волну, на злую, нейтральную или добрую волну. Душа — приемник гораздо более тонкий и совершенный, чем та механическая коробка, через посредство которой вы сейчас слышите мой голос. Если для уловления даже космических волн и частиц простой радиоприемник недостаточен, то тем более он не подходит для уловления самых высоких в мире нравственных волн — добра, премудрости, разума, истины, правды, любви, чистоты, идущих от самого источника жизни и всей энергии Вселенной. Мировой разум, источник мира, есть Бог, истинный наш Отец Небесный. Он Творец, посылает в мир животворные лучи своей благодати. Верующие в мире их чувствуют, неверующие их не замечают, но тоже питаются ими в лучших своих чувствах. Все мы, люди, пронизываемся каждый миг своего существования множеством этих невидимых лучей и волн, энергий, идущих не только из звездного пространства космоса, но и из духовного благодатного мира. На людей идут волны духовной, божественной истины. И приемник этих высших лучей — наше сердце, наша совесть. Но не все люди откликаются на эти волны. Не все воспринимают их. Почему? Потому что приемник человека, сердце, совесть, не всегда настроен на высокую волну. Если не все слышат сейчас в мире мой человеческий голос, а слышат только те, кто настроил свой радиоприемник на данную волну, то тем более духовный Божий голос в сердце своем могут по-настоящему слышать только те люди, которые верят, что этот голос — звучит в мире, и настроили свою душу, свою волю, приемник свой душевный на нужную волну. Если, чтобы стать моим слушателем, надо человеку сначала поверить, что есть такой архиепископ Иоанн в Сан-Франциско, говорящий на воскресных передачах «Голоса Америки», и потом начать искать его голос и настраиваться на его волну, и только тогда можно услышать мою мысль, мое слово, то подобное происходит и в высшей реальности жизни. Надо сначала поверить, что есть голос Божий в мире. Надо поверить, что есть откровение мудрости вечной, дающееся людям. И надо начать искать это откровение, эту мудрость, самую важную в мире, идущую не из Вашингтона, не из Москвы, Парижа или Лондона, а из незримых высших сфер жизни. Братья, Он звучит в мироздании, Божий голос. И каждый из вас может его услышать. И в своей совести, и в Евангелии может человек научиться правде, не красной, не белой, не желтой, не синей, но Божьей, святой, Христовой правде. Надо только обратить внимание на свой приемник, на свое сердце. Надо поверить в свою душу бессмертную и настроить ее на святую волну. Имея радиоприемник, мы легко выбираем те волны, которые хотим слушать. Кто не выносит какой-либо назойливой, шумливой пропаганды или головоломной музыки, тому достаточно выключить просто свой радиоприемник или переключить его на ту волну, по которой передается, например, музыка Бетховена или даются какие-либо ценные сообщения. Точно такой же процесс происходит и в нашей душе. К нам тоже приходят все время те или другие мысли и чувства, иногда хорошие, иногда плохие, иногда мудрые, иногда нелепые. Нелепые даже более навязчиво лезут в душу человека. Но мы выбираем внутри себя те мысли и чувства, какие нам нужнее. Вот ясный пример существования души, ее нравственной свободы. Свое внутреннее внимание мы свободны переключить с одного строя мыслей и выключить себя из нежелательного. Мы можем переводить свое внимание на то, что хотим. Даже когда по обязанности слушаем какого-либо скучного оратора, мы можем направить свое внутреннее внимание не на мысли оратора, а на другие, лучшие. Мы не всегда свободны в своих мыслях и чувствах, но мы всегда свободны в их оценке. Здесь, внутри нас, никто над нами не властен. Мы, может быть, не всегда свободны открыто выразить свое мнение окружающему миру, но у нас, людей, есть свобода внутренней нравственной оценки всех явлений. И эту свободу души, как и самую душу, никто от нас отнять не может. Мы сами только можем забыть, что у нас есть душа, не верить в нее. Здесь начало нашей гибели. Будем, братья, верить в свою душу и в свою свободу. Будем себя настраивать все время на лучшую волну и искать эту лучшую волну в жизни своей. Мысль наиболее мудрую и нравственную, чувство наиболее чистое и прекрасное. Как хорошо жить в таком стремлении. Здесь именно осуществляется наша великая человеческая свобода и является чудесное наше достоинство детей Божиих. Мы можем слушать голос самого Бога, Отца нашего, и голос Его божественного мира. Наши радиоприемники иногда портятся, тогда мы перестаем слышать радиоволны. Сердце наше, духовный наш приемник, тоже иногда портится. И тогда мы перестаем слышать Божью истину, теряем способность жить по совести и слышать душой божественное откровение. Но как радиоприемник можно починить, так и сердце наше человеческое можно исправить. Христос есть врач нашего сердца и спаситель нашего разума. Он для этого именно и пришел в мир, чтобы исправить и спасти наше колеблющееся человеческое естество, восстановить в человеке его духовный центр, приемник высших сил. Христос исцеляет наш духовный слух, открывая людям чудесную истину. Мы не крутящиеся без цели и смысла пылинки воздушной материи. Бог — живой Отец наш над нами, среди нас и в нас. Надо нам открыть слух свой, настроить центр своего бытия, свое сердце на Его голос, на Его правду. Это совершается через чтение Евангелия, Слова Божие, через слушание истины и через молитву. Вера есть чудесное обнаружение вещей невидимых, невидимых для поверхностного физического глаза. В мире звучит откровение высшего бытия. Мы призваны войти в него, услышать и принять свое спасение. К спасению в вечности зовет нас Христос. И блаженны души, откликающиеся на этот зов, слушающие веяние вечной жизни.
0: Прозвучала глава из книги свидетельств архиепископа Сан-Франциского Иоанна Шаховского, читал Георгий Корольчук.

0: Ария Иоганна Себастьяна Баха в переложении для фортепиано прозвучала в исполнении Антона Батагова.
1: 10 мая приглашаем на новую пешеходную экскурсию «Петербург» в романе Федора Достоевского «Преступление и наказание». Она начнется в центре Сенной площади, на месте неудавшегося покаяния Раскольникова. Участники пройдут 730 шагов по точным адресам героев, увидят дом Сони Мармеладовой и Свидригайлова, подойдут к Вознесенскому мосту, где Мармеладова задавили лошади, и к дому следователя Порфирия Петровича. В конце экскурсии окажутся у дома старухи-проценщицы. Экскурсию 10 мая проведет Елена Захарова.
2: Записи справки по телефонам. 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
3: Дорогие друзья! Радиостанция «Град Петров» сердечно благодарит всех своих жертвователей за финансовую поддержку. В любом офисе Сбербанка в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, не заполняя квитанции и бесплатно, вы можете внести свой вклад в поддержку и развитие нашей радиостанции. Единственное, что нужно знать, это название нашей организации и 10 цифр ИНН. Итак, «Радио «Град Петров», ИНН 78-011-212-57. Радио «Град Петров», ИНН 78-011-212-57. Мы делаем хорошее радио вместе.

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, дорогие братья и сестры. У микрофона радиостанции «Град Петров» историк Кирилл Михайлович Александров. Мы продолжаем наш систематический курс лекций по истории российского государства и российского общества. Сегодня наша 85-я программа. Мы возвращаемся к событиям царствования Михаила Федоровича. Напоминаю, что мы продолжаем наш разговор о структуре московского государства, которая была восстановлена в царствование Михаила Федоровича как результат преодоления тягостного смутного времени начала XVII века. И в частности мы говорим о том, какую роль играли земские соборы, которые все-таки, несмотря на все ограничения, связанные с выборами участников этих соборов, несмотря на всю свою неполноту, тем не менее, все-таки во второй четверти XVII века были полноценным органом, представлявшим общественное мнение, которое так или иначе верховная власть, царская власть, учитывала при принятии тех или иных военно-политических решений. Мы говорили с вами уже о том, что применительно к событиям царствования Михаила Федоровича земские соборы играли очень важную роль, и первые годы его царствования не заседали практически непрерывно. И вот в этой связи сочетание земского собора, царской власти, роли общественного самоуправления, хотя я еще раз подчеркиваю, и оно тоже было далеко не безупречным с точки зрения организации, все это создавало очень достаточно сложную картину функционирования московского государственного организма и позволяло поставить вопрос о том, вообще было ли московское государство, управлявшееся царской волей, от царского имени, жестко авторитарным, вот во всяком случае в том значении, какому мы этому слову стали придавать уже исходя из опыта 20-го столетия. И существовали ли в московском государстве, вот, в общем-то, зарождались ли те слабые социальные институты, которые в последующем могли развиваться в обновленном российском государстве. А здесь, конечно, вот земские соборы, о которых мы говорим, привлекают особое внимание. В этом смысле Сергей Федорович Платонов писал, я цитирую: «Земский собор при Михаиле Федоровиче признавался существенным элементом государственного управления, и в этом факте никак нельзя усмотреть консервативной тенденции, ибо в XVI веке верховная власть не могла так смотреть на соборы, как смотрел на них Михаил Федорович». Конец цитаты. Я хочу сразу же обратить внимание наших слушателей на то, что историк именно уже даже отказывается уравнивать, признавать определенное равенство и считать земские соборы эпохи Михаила Федоровича равными по смыслу и значению земским соборам второй половины XVI века. Более того, он даже отрицает то, что вот этот земский собор, представительный орган, олицетворял собой какую-то консервативную традицию и указывает на то, что как раз верховная власть в XVII веке, видимо, считала для себя существование и работу земских соборов гораздо более важной и значительной по сравнению с, предположим, с эпохой Ивана Грозного. Продолжаю. Цитирую: «И никто не противоречил этому факту общественного участия в делах государства, пока новые условия жизни не упразднили его. Об этих новых условиях мы будем говорить позже. С 1613 года во все время царствования Михаила Федоровича, пишет Платонов, власть государя стояла наряду с властью русской земли. Все важные государственные дела решались по царскому указу и соборному приговору, о чем постоянно свидетельствуют окружные грамоты, посылаемые от имени собора». Василий Осипович Ключевский, который считается оппонентом Платонова и в первую очередь стремится рассматривать российскую историю как историю, в первую очередь, общества, а не государства, тоже уделил достаточно много внимания проблеме земских соборов XVII века. Во-первых, надо исходить из того, подчеркивал Ключевский,
что земские соборы — это был особый тип народного представительства. Таким образом, Ключевский все-таки соглашается с тем, что соборы были все-таки специфическим типом, видом, разновидностью народного представительства. Далее он продолжает: тип народного представительства, отличный от западных представительных собраний, в которых шла борьба между общественными классами и общественных классов с правительством. Необходимо изучать связь древнерусских земских соборов с вырастившей их почвой, с туземными учреждениями, выяснить, какие общественные миры посылали на соборы этих представителей, когда возникали и как были устроены эти миры, кого и почему выбирали они своими представителями. В-третьих, надо уловить перспективы в истории соборного представительства. Вот здесь Ключевский поднимает очень важный вопрос. Имело ли это учреждение какое-либо развитие, исторический рост, или оно замерло таким же, каким родилось, оставшись политическим недоростком? Кстати, Ключевский не дает категорического ответа на этот вопрос. Итак, мы говорили о том, что в царствование Михаила Федоровича соборы действовали почти непрерывно. Уже после возвращения из плена патриарха Филарета они стали собираться реже, но, тем не менее, созывались каждый раз, когда решались важнейшие политические вопросы, такие как, например, вопросы войны, о чем мы уже неоднократно говорили. Итак, подводя некий итог, мы видим, что земские соборы, как особый тип народного представительства, представительство, участники которого руководствовались некой солидарной идеей, идеей солидарности разных социальных групп населения, безусловно, играли очень важную роль в описываемый период, вот во второй трети XVII столетия. Вопрос о том, имели ли вот эти специфические органы народного представительства какое бы то ни было историческое будущее, исторический рост, как об этом писал Ключевский, этот вопрос, по всей видимости, остается открытым, и очень трудно на него достаточно, безусловно, ответить, учитывая те радикальные, решительные изменения, которые происходят и в русской истории, и в структуре российского государства в следующем в 18 столетии, да уже, в общем-то, в конце 17 столетия, с началом Петровской эпохи. Но, безусловно, сам факт влияния этих органов народного представительства на жизнь московского государства не подлежит сомнению. И в то же самое время, безусловно, конечно, их историческое существование подтверждает тезис о том, что представительные органы в истории России имели определенную и достаточно плодотворную традицию. Даже если очень быстро еще раз напомнить нашим слушателям о том, какие важнейшие вопросы в жизни московского государства эти соборы решали, даже вот применительно к истории XVII века, выявляется в полной мере, становится очевидным их значение. Итак, это избрание новой династии, фактическое преодоление смутного времени в 1613 году, это решение многочисленных вопросов, связанных с делами внутреннего управления первые годы царствования Михаила Федоровича, это Азовский вопрос 1642 года и так далее. Еще очень важным фактором в жизни, внутренней жизни московского государства были институты местного самоуправления. В 1627 году правительство царя Михаила Федоровича пришло к мысли о восстановлении института губных старост, предписывая выбирать их из лучших дворян, то есть тех,

случаях городское население того или иного города по каким-либо причинам становилось недовольно избранными же им губными старостами, тогда речь шла о назначении воевод. Так, например, город Дмитров в 1639 году просил себе губного старосту, а через 5 лет он уже просил назначить ему воеводу. Город Кашин в 1644 году тоже просил себе воеводу, поскольку кашинский губной староста считался срамен и увечен, а прежде в Кашине были воеводы, а такого воровства, как при данном старости, не было. В чем, наверное, была причина вот таких подвижек, да, такого постоянного колебания между институтом назначаемых воевод и институтом выборных губных старост? Я думаю, что это в первую очередь связано с кадровой, да, с административной бедностью. В уездах было очень мало людей, годных для занятия подобных должностей, ибо как только такие люди появлялись, самостоятельные, ответственные, пользовавшиеся авторитетом, естественно, они так или иначе назначались на государеву царскую службу, поэтому выбор кандидатур в потенциальные губные старосты был не очень широк и, в общем, наверное, не очень и позитивен. Кандидатуры, грубо говоря, были худые. Поэтому, конечно, в каких-то случаях назначение более расторопного, ответственного и лучшего по своим моральным качествам воеводы даже становилось более полезным, более удовлетворяющим просившего его себе сторону, чем избрание, формальное избрание губного староста. Тем не менее, надо отметить, что очень многие общины, в первую очередь русского севера, сохранили полное самоуправление в своих внутренних делах, и это тоже, так сказать, было очень важным, позитивным фактором в жизни московского государства с точки зрения развития института местного самоуправления. Таким образом, мы, кратко, так сказать, сделав такой обзор, можем подытожить. И дела внутреннего самоуправления тоже устраивались не без проблем в жизни московского государства второй четверти XVII века. Но, тем не менее, то, что местное самоуправление было историческим фактом, то, что оно играло очень важную роль в структуре московского государства, особенно в северорусских губерниях, на наш взгляд, отрицать этого было бы неправильно. И опять-таки, это была традиция, которая уже привелась в русской жизни, уже была знакома русскому обществу и русским людям и могла иметь позитивное какое-то развитие в исторической перспективе, если бы такие перспективы у нее были. Еще очень важной и серьезной проблемой, которая уже в полной мере тоже встала в царствование Михаила Федоровича, это был широкий круг вопросов, самых разных, которые, условно говоря, можно назвать проблемой сближения с Европой. Вообще, во многом благодаря школьному курсу истории у нас сложилось такое стойкое предубеждение, стойкое впечатление о том, что вплоть до Петровской эпохи Московская Русь пребывала в некой самоизоляции от Европы, причем это самоизоляция, она была обусловлена некими идеологическими причинами, и все это приводило к стагнации, застою, если использовать современный термин, во всех областях жизни, и только вот благодаря Петру, который прорубил окно в Европу, если вспоминать известную фразу «подул ветер перемен, который привел к какому-то оживлению в разных областях жизни». Конечно, подобная точка зрения является совершеннейшим мифом и, на мой взгляд, не подтверждается никакими историческими фактами. Безусловно, проблема отсталости России, русского общества, она существовала. И эта отсталость, конечно, во многом была следствием и специфической русской истории периода татаро-монгольского ига, и сложным, была обусловлена сложным геополитическим положением московского государства, Московской Руси после освобождения от татаро-монгольского ига. Но утверждать, что Московская Русь была в самоизоляции от Европы, уже даже в царствование Михаила Федоровича,
Совершенно.

0: Ну, неверно. Ну, можно вспомнить, например, о том, что еще Антоний Пассивин предлагал Ивану Грозному в XVI веке посылать русских юношей для учебы в Рим, в коллегию святого Афанасия или в иезуитские школы Литвы. Мы говорили о том, что царь Борис Федорович Годунов лично уговорил некоторых бояр отправить на рубеже XVI-XVII веков несколько молодых людей по собственной инициативе для получения образования в Западную Европу. Таких людей нашлось 18, они уехали через Архангельск, но, правда, вернулся только один знаменитый Каташихин, однако проблема-то их невозвращения заключалась не столько в том, что они оказались прельщены благами западной цивилизации, а просто в том, что Московская Русь в начале XVII века оказалась погружена вот в пучину событий, связанных со смутным временем. И отпугнувшая своим террором смута, как писал один из исследователей, конечно, была главной причиной горечи мысли и боязни возвращения в свое дорогое отечество. Ну, я могу, наверное, заранее предвидеть какие-то возражения, что, дескать, эти 18 человек могли значить для развития образования в Московской Руси в начале XVII века. Я просто хочу отметить сам факт вот этой отправки за рубеж молодых людей с целью получения образования, который подтверждает внимание русской власти, исторической русской власти к этой проблеме, и, следовательно, конечно, какой-то, видимо, альтернативы другой, да, уже не существовало. То есть власть уже на рубеже XVI-XVII века видела, так сказать, все реальные недостатки и проблемы, накопившиеся в жизни московского государства, и пускай спорадически, пускай даже, может быть, беспорядочно, бессистемно пыталась эти проблемы преодолевать. Давайте мы попытаемся посмотреть вот на какие-то факторы, которые характеризовали вот тот комплекс проблем, которые часто называют отсталостью Московской Руси от Европы применительно хотя бы к событиям царствования Михаила Федоровича.
1: На волнах радио «Град Петров» лекции по истории российского государства кандидата исторических наук Кирилла Михайловича Александрова.
0: Во-первых, конечно, здесь уместно говорить и о противоречии между внешней и внутренней религиозностью в значительной степени. Внешнее благочестие далеко не всегда соответствовало глубине подлинного религиозного переживания. В первую очередь, это, конечно, касается мирян. И с этой проблемой была связана другая очень важная проблема. Это проблема слабости церковной миссии и миссионерской деятельности, в первую очередь, среди своего собственного населения. А в свою очередь, вот эти две проблемы во многом были следствием недостатка образования, нехватки образованных, начитанных людей в московском государстве, включая и духовенство. Вот Антон Владимирович Карташов охарактеризовал очень так образно вот этот недостаток, назвав его книжной скудостью русской церкви. Надо сказать, что уже в 20-е годы 17 века, то есть когда начался такой период своеобразной реконструкции и восстановления московского государства после смутного времени, уже в полной мере серьезно встала проблема книгопечатания. Карташов отмечал о том, что в послесловиях тех книг, которые печатались в 20-е и в начале 30-х годов Московской Руси, в послесловиях не раз отмечено, что изданные книги исправлялись по древним славянским спискам, но нигде не сказано, чтобы они сличались с текстом греческим, будь то рукописным или новопечатным. Это, кстати, вот уже вот это высказывание, суждение Антона Владимировича предваряет обсуждение одной из самых болезненных тем в русской истории, тем церковного раскола середины 17-го столетия. Безусловно, нравы в Московской Руси, бытовые нравы, были, конечно, гораздо более грубыми по сравнению с европейскими. Ну, наверное, когда мы будем говорить о быте Московской Руси накануне петровских преобразований, мы к этой теме и проблеме вернемся. Кстати, на грубость и проблему нравов, воспитания, поведения мирян обращал внимание и следующий после патриарха Филарета, патриарх Иосаф во второй половине 30-х годов XVII века. В частности, вопрос о беспорядках в церковном богослужении встал достаточно серьезно и отмечался целый ряд нестроений в церковном богослужении, связанные именно с поведением. Например, пение в церквах было многоголосно не только в 2-3, а даже в 4-5 и 6 и более голосов. В этом хаосе молящиеся миряне пускались в разговоры между собой, а многие не воздерживались и от смеха. Что-то это мне напоминает. Священники, угождая мирянам во время богослужений, в тон с ними беседуют и бесчинствуют. Часы пред литургиями опускаются. По воскресеньям и праздникам утренне совершаются поздно и поспешно. На пасхальной неделе после обедни тотчас же справляют и вечерни, чтобы освободить весь день до ночи для своих пьянственных нравов, как подчеркивает очевидец. Дети поповские и мирских людей во время службы бесчинствуют в алтаре, а нищие человек по 10 ходят с бесстрашием и собирают подаяния. Некоторые в черных, по подобию монахов, одеяниях обвешаны веригами с распущенными волосами, а некоторые юродствуют, ползают под ногами. Очевидец указывает на то, что вовсю царит восточно-базарное неблаголепие. Вот этим словосочетанием, которое мне кажется очень точным, восточно-базарное неблаголепие, можно в известном смысле характеризовать и грубость нравов. Но, кстати, я сразу же хочу сказать, что вопрос улучшения нравов, введения каких-то элементов воспитания, рыцарственного даже поведения, все то, что потом станет достоянием дворянского сословия уже в XVIII веке, это же был, в общем-то, ну, проблема времени. И я думаю, что те добрые какие-то качества, которые можно было перенять у европейцев, русские бы переняли и так, в силу просто естественного хода вещей, в силу естественного развития, а то, что в Европе было худого, так это, вот, так сказать, как раз перенимать и не стоило бы. Понятно, что быт Московской Руси был намного примитивнее, намного беднее по сравнению с более организованным и развитым бытом Западной Европы того же самого периода. Тяжелое геополитическое положение после освобождения от золотоордынской зависимости, наследие опричнины, серия бесконечных войн в XVI веке, в первую очередь Ливонская война, потом и смута, все это, конечно, очень серьезно ослабляло экономические связи, внешние экономические связи, но и их налаживание, их укрепление, это был, в общем-то, вопрос времени. Вот это комплекс проблем, которые характеризовали отсталость такую своеобразную Московской Руси с внешней стороны. Если же говорить о комплексе внутренних социальных проблем, то здесь, на мой взгляд, в первую очередь необходимо указать на слабую социальную мобильность. Такой распространенный пример патриарха Никона, который сделал такую блестящую карьеру, вот, он скорее является исключением, чем правилом. И уже в царствовании Михаила Федоровича, о чем мы говорили в нашей прошлой программе, институт местничества, допустим, превратился в весьма серьезный тормоз, который мешал, препятствовал карьерному росту наиболее талантливых представителей, не относившихся к аристократической верхушке московского общества. Весьма слабой по сравнению с западной европейской была частная хозяйственная инициатива. То есть уровень развития самодеятельности, экономической самодеятельности населения, торговли, каких-то промыслов был, конечно, не то что на порядок, а на несколько порядков ниже. Но вот здесь я сразу же хочу сказать, что, видимо, значение частной хозяйственной инициативы уже даже в царствовании Михаила Федоровича в полной мере было оценено, и, собственно, уже следующее правительство, правительство царя Алексея Михайловича, о чем мы будем говорить, будет стараться проводить всячески либеральную экономическую политику, которая будет направлена именно на то, чтобы стимулировать, поощрять, развивать всячески экономическое экономическую самодеятельность населения русского, в том числе и путем достаточно льготного налогообложения. В этом смысле политика Алексея Михайловича даст определенные результаты уже в 70-е годы XVII века, то есть буквально накануне Петровской реформации. Один из иностранцев будет писать о том, что в Москве торговых лавок больше, чем в Амстердаме. И таким образом вот проблема поощрения экономической самодеятельности населения в царствовании Алексея Михайловича, она получит известное разрешение. Как я уже говорил, ну, таким историческим, наверное, недугом русской жизни была малочисленность городового элемента вот этого третьего сословия, которое в России так и не сложилось. Если говорить о периоде царствования Михаила Федоровича, насчитывалось примерно от 1,5 до 2% всего населения московского государства, которое проживало в городах. Все остальное — это было население, проживавшее в сельской местности. Ну и добавлю, что за последующие 2,5 столетия, то есть за вторую половину 17 века, 18 век, 19 и начало 20-го, накануне революции 1917 года городское население России составляло всего 13-15%. То есть оно увеличилось незначительно. И в этом тоже будет известная проблема, потому что именно городское население оказалось в первую очередь носителем вот этой самой гражданской свободы, о которой сейчас так много говорят. И, конечно, проблема отсутствия частных лиц. Вот эта проблема, да, всеобщего тягла, которая была обусловлена, ну, просто объективными причинами в истории московского государства. Проблема отсутствия частной собственности на землю для подавляющего большинства населения Московской Руси. Все это, конечно, превращалось вот в такой комплекс проблем, свидетельствовавших действительно об отсталости Московской Руси от Европы. Но вместе с тем, констатируя наличие этих проблем, я ни в коем случае не могу говорить о том, что ни одна из этих проблем не была бы со временем разрешена. Ни одна из этих проблем не превратилась бы в роковую при каком-то естественном, поступательном, эволюционном развитии московского государства. И даже уже применительно каким-то вопросам, о которых мы говорим, следующее царствование, например, вот вопрос поощрения частной экономической инициативы, самодеятельности населения, попечения о купечестве, введения льготного налогообложения, все это будет разрешено уже в царствовании Алексея Михайловича в той или иной степени. Проблема же модернизации армии, проблема модернизации войска, она начнет осуществляться уже в царствовании Михаила Федоровича. Опять-таки существует вот такое устойчивое заблуждение о том, что именно при Петре началось создание современной армии в России, о том, что первыми полками наземного строя были, и вообще первыми полками русской армии были полки лейб-гвардии Преображенский и Семеновский. Именно с них и начало свое существование обновленная российская императорская армия, которая добилась целого ряда выдающихся блестящих побед в истории России 18-го столетия. На самом деле, это, конечно, очень такое большое заблуждение, тем более, что и заблуждение, которое касается, в частности, того факта, что Преображенские и Семеновские полки не являлись самыми старыми полками в истории русской императорской армии. В начале 30-х годов 17 века русская историческая власть, то есть правительство Михаила Федоровича, приступает к организации полков так называемого иноземного строя. Это происходило в период с 1631 по 1634 годы. Так, например, в 1632 году полковник Драгунского полка, таким, может быть, не совсем привычным для нашего уха именем Ван Дам, получил первый патент на организацию вот такой воинской части, а в 1639 году второй патент был выдан Шарлю Эберсу, полковнику солдатского полка. На треть военнослужащими этими двух частей их составляли иностранцы, на две трети русские, хотя некоторые историки утверждают, что русских было даже более чем две трети до трех четвертей. И вот в 1642 году, в последние годы царствования, Михаила Федоровича были созданы два выборных или два отборных, элитных, как бы сейчас сказали, полка из московских слобожан и стрелецких детей. Это были полки, которые получили название Первомосковский и Бутырский. Вот уже в 1647 году был издан первый печатный устав, это уже первые годы царствования Алексея Михайловича, который назывался «Учение и хитрость ратного строения пехотных людей». Таким образом, именно от 1642 года ведет свою историю самый старый полк русской императорской армии, который в 1827 году был переименован в Эриванский, и на начало Первой мировой войны он назывался 13-й лейб-гренадерский Эриванский полк. То есть это был даже не гвардейский полк, а просто очень хороший полк армейских гренадер, вот история которого чуть ли не на более чем 30 лет старше истории Семеновского и Преображенского полков Российской гвардии. Это весьма такая серьезная деталь, которая опять-таки еще раз показывает на то, что реальное сближение России с Европой проходило, в общем-то, весь XVII век и началось задолго до рождения царя Петра Алексеевича. Ну, если даже говорить о каких-то бытовых деталях, опять-таки, например, считается, что первая газета в России стала издаваться при Петре, называлась она «Ведомости», хотя уже в 1621 году при посольском приказе стала выходить первая по-настоящему рукописная газета под названием «Куранты». Если говорить о каких-то бытовых деталях, наверное, будет не лишним заметить о том, что вот Антон Владимирович Карташов, историк русской церкви, указывает на то, что именно патриарх Филарет усвоил этот европейский барский обычай увековечивать себя на портретах. «Мантия его похожа на боярскую шубу», — писал Карташов о Филарете. «Внизу не сцеплено, полы расходятся нараспашку. Борода и усы ровно подстрижены, волосы тоже полудлинные а-ля мужик». Кстати, весьма и любопытно указать, что в приходно-расходных книгах патриаршего приказа значится, что, например, каждые два месяца к патриарху Филарету Романову приходил чудовский иеромонах Гермоген, который за 8 алтын, то есть 24 копейки, подновлял патриарху волосы, бороду и усы. Это, в общем, один из таких, вероятно, первых таких ведомственных цирюльников был. Очень важное значение в жизни и в истории московского государства играла колонизация и освоение Сибири, движение вот это «за большой камень», как называли Урал, начавшееся еще в последней четверти предшествующего столетия. И здесь, конечно, если говорить о царствовании Михаила Федоровича и вообще о событиях в истории московского государства второй четверти XVII века, огромную роль сыграл такой известный русский первопроходец Семен Иванович Дежнев. Родился он в Великом Устюге, по другим сведениям, в одном из пинежских сел. Ну и считается, что как раз вот во второй четверти XVII века он и ушел оттуда искать счастье в Сибирь. В Сибири он сначала служил в Тобольске, затем в Енисейске. Известна его роль в усмирении якутов в конце 30-х, начале 40-х годов XVII века. В 1638 году Дежнев из Енисейска перешел в Якутский острог, который был основан по соседству с племенами народцев, которые еще не были покорены. И вся его служба в Якутске, которая бы, конечно, заслуживала какого-то совершенно огромного, яркого кинематографического образа, кинематографической эпопеи, которая бы представила нашим с вами современникам вот это великое, уникальное и, в общем-то, плохо достаточно еще как-то отложившееся в массовом сознании дело по колонизации и освоению Сибири. Вся служба Дежнева в Якутске сопровождалась неустанными трудами, причем часто эти труды сочетались с опасностью для жизни. Так, например, за 20 лет службы здесь 9 раз Дежнев был ранен. В 1641 году Дежнев с партией казаков примерно в 15-20 человек собрал исак, то есть дань, доставил благополучно эту дань в Якутск, по дороге сразившись с одной-двумя шайками, численность которых серьезно превышала численность казачьего отряда. Ну и, наконец, в 1642 году начинается его знаменитое плавание. Он был послан для сбора ясака на реку Аймекон, потом спустился в Индигирку, по ней вышел в Северный Ледовитый океан. Основание Колымского острожка связано с этой экспедицией. И, в общем-то, все 40-е годы 17 века, о чем мы еще позднее будем говорить, вот это, конечно, целая цепь вот непрерывных трудов и достижений Семена Ивановича, реальные сведения о жизни которого весьма и весьма представляются скудными. Надо сказать, что вот такое определенное укрепление, поправление дел, внутренних дел, приведение в порядок администрации и достижение определенного благосостояния позволило московскому правительству возобновить войну с Речью Посполитой за Смоленск, который поляки удерживали со смутного времени. Поводом для этого послужила смерть короля Сигизмунда в 1632 году. В Польше наступило бескоролевье, поляки и литовцы до выборов нового короля не могли воевать. И вот начинается вот эта знаменитая Полянская или Смоленская война, как ее еще называют, первой половины 30-х годов. Московское войско состояло из новых полков иноземного строя, старых дворянских ополчений, всего 32 тысячи человек. Оно подошло к Смоленску. Однако Смоленск был очень сильной крепостью. И хотя во главе московских войск стоял тот же самый боярин Шейн, который в свое время оборонял Смоленск от поляков, город взять не удалось. И через 8 месяцев осады на помощь осажденным явился польский король Владислав Сигизмундович, который отбил русских от крепости, более того, даже окружил русские войска в самом лагере, в результате которых война закончилась для нас достаточно бесславно. Причем сведения о судьбе Шейна достаточно драматичны. По одной из версий он был казнен за то, что отступился от Смоленска. Хотя вот эта мера представляется, конечно, непомерно жестокой. Война продолжалась, но без всякого нового успеха для Владислава, и летом 1634 года Владислав Сигизмундович предложил начать мирные переговоры. На пограничной речушке Полиновки съехались московские и польские послы и заключили в очередной раз вечный мир, по итогам которого Смоленск и прочие мелкие города Смоленщины, захваченные Сигизмундом в смуту, остались за Речью Посполитой. Однако и это событие было не менее важным, чем признание, временное признание русскими прав поляков на Смоленск. Владислав Сигизмундович отказался официально от всяких прав на московский престол и признал Михаила Федоровича царем всея Руси. Вот это признание было весьма и весьма важным, весьма и весьма существенным событием, которая фактически подводила уже юридическую черту под реалиями смутного времени. Поэтому я не могу сказать, что Смоленская война закончилась уж совсем безрезультатно для московского государства. На этом я предлагаю пока временно остановиться и вновь к событиям царствования Михаила Федоровича и событиям важным, происшедшим в истории Московской Руси в 30-е и первой половине 40-х годов 17 века, мы вернемся в нашей следующей программе. Благодарю вас за внимание, дорогие друзья, всего вам доброго. Напоминаю, что у микрофона с очередной лекцией по истории государства российского был историк Кирилл Михайлович Александров. До новых встреч!

0: прозвучало интермеццо из маленькой сюиты для фортепиано Александра Порфирьевича Бородина в исполнении Государственного академического симфонического оркестра под управлением Евгения Светланова. Оркестровка Александра Константиновича Глазунова.
1: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».
2: Митрополит Суржский Антоний. Неделя о расслабленном. Вновь и вновь, из года в год. Те же самые евангельские отрывки читаются в церкви. И когда они возвращаются, всегда встает передо мной вопрос: «А что ты сделал в течение целого года для того, чтобы этот отрывок Евангелия не был словом, сказанным тебе и неуслышанным, не был словом, просто-напросто прозвучавшим?» Сегодняшнее Евангелие говорит о парализованном человеке, который в течение многих лет не мог найти себе исцеления, потому что никто, ни один человек, не нашелся за все эти годы, чтобы помочь ему опуститься в исцеляющие воды купели. И вот передо мной, как перед каждым из вас, вероятно, стоят два вопроса. И первый из них – кто я? С одной стороны, я тот человек, лишенный силы, который не способен, не может найти себе исцеление своими силами. Сколько оцепенения в душе, сколько бессилия в воле, сколько бесчувствия в сердце, сколько тусклости в разуме каждого из нас во мне. И вот из года в год, когда-нибудь, хоть сегодня, в раз встает вопрос: «Ты можешь исцелиться?» И ответ: «Нет, не могу, силы нет, не могу взлететь душой к Богу, не могу собраться с силами, не могу, я парализован во всех отношениях». И второй вопрос уже двоякий. Неужели нет никого около меня, кто помог бы мне ожить, не опустив меня, конечно, в целительные воды, а, может быть, сказав животворное слово, может быть, предложив, если я сам один не могу идти, меня поддержать, мне помочь хоть несколько шагов ступить? Неужели нет никого? И если спросить себя, сколько есть таких голосов, сколько дружбы, сколько бодрящих слов, сколько слов, обращенных ко мне лично и каждому из нас, к тебе, самим Спасителем Христом, которые могли бы тронуть душу так, что она вздрогнула и стала живой. И обратная сторона этого второго вопроса. Сколько вокруг меня людей, парализованных волей, сердцем, душой, которым я мог бы помочь ожить, встать, пойти, а мне лень, мне некогда, я забываю. И когда я говорю «я», то по совести я говорю о себе, но также, вероятно, о каждом из вас, кто слушает, кто слышит мое признание в косности. И что же нам делать? Неужели снова ждать в течение года, чтобы те же слова прозвучали, чтобы снова Христос нам сказал те же слова, и мы снова подумали, а прошел год, все одно и то же повторяется в церкви? Повторяется, да, как в нашей жизни. Если бы только мы ожили от первого слова, нам не нужно было бы его слышать вновь и вновь. Мы бы это слово воплотили в себе. Мы бы его пронесли через всю жизнь, как факел. И загорелись бы души вокруг нас, и ожили бы люди вокруг нас, и они тоже понесли бы благую, животворящую весть. Вот в течение недели, которая сегодня началась этим чтением, поставим перед собой вопрос о том, в чем моя немощь, чем я парализован, какой частью души, что внесло этот паралич, это оцепенение в мою душу. И отделаемся от этого с помощью Христа, с помощью любящих нас людей, собрав все свои силы, и спросим себя, кто около меня нуждается в той помощи, о которой я мечтаю, без которой я жить не могу. И не ожидая ничего, не ожидая, чтобы я сам стал живым, попробую дать другому ту помощь, которая ему поможет ожить. Аминь.
1: «Слово в неделю о расслабленном» митрополита Сурожского Антония читал диакон Леонид Казаков.

0: Christ is risen.
1: Indeed, he is risen.
0: Christos Anesti.

0: В исполнении мужского хора Свято-Владимирской семинарии в Нью-Йорке под управлением Давида Дрелок прозвучали стихиры праздника Пасхи знаменного распева. Запись архивная.
1: Дорогие радиослушатели, поддержать работу нашего радио можно с помощью СМС-пожертвований. Для этого на номер 7715 нужно послать сообщение, состоящее из слов «Град Петров» и суммы вашего пожертвования. Например, если вы хотите пожертвовать 100 рублей, вы напишите «Град Петров, 100», номер 7715. Мы сердечно благодарим вас за помощь и поддержку.
2: 6 июня приглашаем в Старую и Новую Ладогу. Вы посетите Староладожскую крепость и церковь Георгия Победоносца с фресками XII века. Никольский мужской, Свято-Успенский девичий и бывшие Иоаннопредтеченские монастыри. Сможете набрать святой воды, а смелые окунуться в источники Святой Параскевы Пятницы. В Новой Ладоге увидите Староладожские и Новоладожские обводные каналы. Места, связанные с великим русским полководцем Александром Суворовым и архитектурные памятники города. Посетите бывший Николо-Медведский монастырь и музей в Колокольне. Поездка состоится 6 июня.
3: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
1: Дорогие радиослушатели, у вас появилась возможность слушать «Радио Град Петров» на компьютерах, смартфонах и других устройствах, используя голосовой помощник «Алиса». Алиса, включи «Радио Град Петров».
4: Включаю «Радио Град Петров».

0: Хвалите Бога во святых Его. Хвалите Его во утверждении силы Его. Хвалите Его на силах Его. Хвалите Его по множеству величествия Его. Хвалите Его во гласе трубнем. Хвалите Его во псалтире и гуслях. Хвалите Его в тимпане и лице. Хвалите Его во струнах и органе. Хвалите Его в кимвалях доброгласных. Хвалите Его в кимвалях восклицания. Всякое дыхание да хвалит Господа.
1: Программа священника Дмитрия Кулигина. Музыкальные инструменты в Библии.
2: Добрый день, дорогие братья и сестры. Мы с вами снова обращаемся уже в который раз к библейскому музыкальному инструментарию. В прошлый раз мы с вами разобрали два инструмента. Это керен и шофар. Инструменты, которые обозначаются как рог или труба. И я в конце передачи упомянул о ставшей такой притчей во языцах иерихонской трубе. Некоторые считают, что этой иерихонской трубой был шофар. Однако, скорее всего, ей являлся йовел. Это другая разновидность рога. Слово «йовел» этимологически связано напрямую с именем отца музыкальных инструментов – иувалом. Имя иувал можно перевести как «протяжный звук, издаваемый трубой». Об этом нам говорит Новая толковая Библия. Это слово также связано со словом, обозначающим «юбилей». «Йовел» – «юбилей». Почему синодальный текст и передает ее исключительно как труба «юбилейная»? Можно об этом посмотреть в книге Иисуса Навина, 6 глава, стихи с 3 по 12. Полагают, что йовел является разновидностью шофара, хотя не исключена его связь с кереном. Все эти инструменты очень близки друг к другу, и разница между ними весьма незаметная. Но так или иначе, но за музыкальным инструментом, сделанным из бараньего рога, шофар ли это? Керен или йовел, закреплена чудодейственная способность разрушать крепостные стены противника. Обратимся к самому тексту книги Иисуса Навина, 6 глава. «Тогда сказал Господь Иисусу, вот я предаю в руки твои Иерихон и царя его, и находящихся в нем людей сильных. Пойдите вокруг города, все способные к войне, и обходите город однажды в день». И это делайте 6 дней. И 7 священников пусть несут 7 труб юбилейных пред ковчегом. А в 7-й день обойдите вокруг города 7 раз, и священники пусть трубят трубами. Когда затрубит юбилейный рог, когда услышите звук трубы, тогда весь народ пусть воскликнет громким голосом, и стена города обрушится до своего основания, и весь народ пойдет в город, устремившись каждый с своей стороны. И призвал Иисус, сын Навин, священников Израилевых, и сказал им, «Несите ковчег завета, а 7 священников пусть несут 7 труб юбилейных пред ковчегом Господним». И сказал народу, «Пойдите и обойдите вокруг города, вооруженные же пусть идут пред ковчегом Господним». Как скоро Иисус сказал народу, 7 священников, несших 7 труб юбилейных пред Господом, пошли и затрубили трубами, и ковчег завета Господня шел за ними». Вооруженные же шли впереди священников, которые трубили трубами, а идущие позади следовали за ковчегом, во время шествия трубя трубами. Народу же Иисус дал повеление и сказал, «Не восклицайте и не давайте слышать голоса вашего, и чтобы слово не выходило из уст ваших до того дня, доколе я не скажу вам «воскликните», и тогда воскликните». Таким образом, ковчег завета Господня пошел вокруг города и обошел однажды, и пришли в стан и ночевали в стане. На другой день Иисус встал рано поутру, и священники понесли ковчег завета Господня, и 7 священников, несших 7 труб юбилейных, пред ковчегом Господним, шли и трубили трубами. Вооруженные же шли впереди их, а идущие позади следовали за ковчегом завета Господня, и идучи трубили трубами. Таким образом, и на другой день обошли вокруг города однажды и возвратились в стан, и делали это 6 дней. В 7-й день встали рано при появлении зари. Только в этот день обошли вокруг города 7 раз. Когда в 7-й раз священники трубили трубами, Иисус сказал народу: «Воскликните, ибо Господь предал вам город. Город будет под заклятием, и все, что в нем, Господу. Только Раав, блудница, пусть останется в живых, она и всякий, кто у нее в доме, потому что она укрыла посланных, которых мы послали. Но вы берегитесь заклятого, чтобы и самим не подвергнуться заклятию, если возьмете что-нибудь из заклятого, и чтобы на стан сынов Израилевых не навести заклятие и не сделать ему беды. И все серебро, и золото, и сосуды медные и железные да будут святынею Господу и войдут в сокровищницу Господню». Народ воскликнул и затрубили трубами. Как скоро услышал народ голос трубы, воскликнул народ громким голосом, и обрушилась стена города до своего основания. И народ пошел в город, каждый с своей стороны, и взяли город. Это, казалось бы, невероятная история была подтверждена учеными нашего же времени. Как пишет Елена Ивановна Коляда, при определенной звуковысотной комбинации и пространственном расположении нескольких шафаров в сочетании с громким криком большой группы людей возникает уникальный акустический эффект с мощнейшими колебаниями звуковых волн, способными разрушить каменное строение. Напомню, что этот эффект эффективен и для прогнания врагов, как в случае с Гедеоном. Кстати, подобный акустический эффект известен и в истории отечественной, в истории Древней Руси. Памятник 15 века, то есть временных лет, описывает, как от громкого трубного звучания вкупе с людскими криками в панике бежал неприятель. На присущие рогу мистические свойства указывает и Талмуд. Звуки шофера дают ангелам силу и возможность плести из них занавеси и венки в небесных чертогах. Цитирую по работе Машкова. Однако я бы не увлекался талмудической мистикой, а старался основываться в объяснении подобных случаев на твердом уповании на Бога и естественных вещах, которые может объяснить и наука. Об этом же я говорил, когда мы касались чудодейственной игры пророка Давида на киноре, струнном музыкальном инструменте. Вообще, как я уже отмечал, порой очень сложно дифференцировать керен и шафар, а также йовел. Многие исследователи просто не делают различия между кереном и шафаром, ограничиваясь общим названием «рог» или «бараний рог», или упоминая только лишь одно из названий. Чаще это шафар, чьей разновидностью, как считают некоторые, был керен. Еще большая путаница происходит, когда употребляют название «труба». Любопытно, что Иосиф Флавий проводит различия между рогом и трубой. Но так, повествуя о нападении Гедеона на стан неприятеля, он описывает это событие таким образом. «Все воины его несли в левой руке пустые кувшины, внутри которых были вставлены факелы, так что их наступление оставалось незамеченным врагами, а в правой – по рогу, которым они пользовались вместо трубы». Так вот, что касается вот этой путаницы употребления названия трубы, то в синодальном тексте можно увидеть, что труба обозначает и керен, и шафар, и хацуцру – следующий инструмент, на котором мы остановим наше внимание. Но прежде чем перейти к рассмотрению этого инструмента, давайте послушаем, как звучит современный шафар. Звучание любезно предоставлено Санкт-Петербургским музеем музыкальных инструментов.

Хацацера – это инструмент несколько иного рода, чем керен или шафар. Эта труба, по утверждению исследователей, была прямой, хотя Диксонер для Библии утверждает, что могла быть и изогнутой. Но большинство считает, что все-таки была прямой, длиной около 50 сантиметров, то есть около локтя, диаметром порядка 3 сантиметров. А на конце она была расширенная в форме раструба. Вот подобным образом этот инструмент представляет Иосиф Флавий. Первейшим материалом для нее полагают серебро, отчего она часто называется серебряной трубой. Однако есть мнение, что Хацацера, иначе Хазузера или Асусра, также делалась из меди. Об этом упоминает Машков, об этом же сказано в Толковой Библии. Из меди

Звук ее был достаточно грубым и резким. По крайней мере, таков он был у аналогичных древних труб, которые имеют в своем обиходе другие культуры. Точность звуковысотности была весьма относительна, а извлекать на этой трубе можно было предположительно 2 или 3 звука, как то показали опыты с египетскими трубами, с которыми Хатсесра аналогично. Даже более того, длинные египетские трубы многими исследователями считаются прародительницами Хатсесры. Это мнение дает нам основание полагать, что трубы подобного рода еврейский народ просто позаимствовал у египтян во время своего пребывания в Египте. И таким образом мы можем довольно точно зафиксировать время появления этого инструмента у древних евреев. Хотя Иосиф Флавий изобретателем Хатсесры называет Моисея. Моисей изобрел также нечто вроде серебряной трубы, пишет он, которая имеет следующий вид. Длиной она немногим меньше локтя, а трубка ее узка лишь немного ниже, чем у флейты. Наконечник ее достаточно объемист, чтобы вбирать в себя всю массу воздуха, который вдувает в нее играющий. Оканчивается же она широким отверстием наподобие охотничьего рога. Основание тому мы находим и в самой Библии, процитированном в прошлой передаче отрывке из книги «Чисел», главы 10, 1, 2 стихи. «И сказал Господь Моисею, говоря, сделай себе 2 серебряные трубы, чеканные, сделай их». Впрочем, одно не противоречит другому. Моисей действительно мог сконструировать еврейскую хатсесру, но при этом за основу взял хорошо известную ему трубу египетскую. Употреблялась хатсесра и в качестве сольного инструмента, и в паре, и в составе целого оркестра. Во второй книге «Паралипоменон», 5 глава, 12 стих, говорится о единовременном употреблении аж 120 хатсесер. Четкая регламентация употребления одной или двух этих труб при богослужении описана в книге «Чисел» в 10 главе, с 1 по 10 стихи. «И сказал Господь Моисею, говоря, сделай себе 2 серебряные трубы, чеканные сделай их, чтобы они служили тебе для созывания общества и для снятия станов. Когда затрубят ими, соберется к тебе все общество ко входу скинии собрания. Когда одной трубою затрубят, соберутся к тебе князья и тысяченачальники Израилевы. Когда затрубите тревогу, поднимутся станы, становящиеся к востоку. Когда во второй раз затрубите тревогу, поднимутся станы, становящиеся к югу. Тревогу пусть трубят при отправлении их в путь. А когда надобно собрать собрание, трубите, но не тревогу. Сыны Аароновы, священники, должны трубить трубами. Это будет вам постановлением вечным в роды ваши. И когда пойдете на войну в земле вашей против врага, наступающего на вас, трубите тревогу трубами, и будете воспомянуты пред Господом, Богом вашим, и спасены будете от врагов ваших, и в день веселья вашего, и в праздники ваши, и в новомесячие ваши, трубите трубами при всесожжениях ваших, и при мирных жертвах ваших. И это будет напоминанием о вас пред Богом вашим. Я Господь, Бог ваш». Вообще же в Библии, точнее в Ветхом Завете, хатсесра упоминается почти 30 раз, начиная с книги «Чисел», с постоянно упоминаемой нами в последних двух передачах 10 главы. Замечательно хатсесра и тем, что она является одним из немногих еврейских инструментов, чье изображение сохранилось до наших дней. Полагают, что именно ее мы можем лицезреть на знаменитой триумфальной арке императора Тита в Риме. Ну, о другом подобном факте сохранения изображения древнееврейского музыкального инструмента мы с вами уже говорили в одной из предыдущих наших встреч, когда разбирали струнный инструментарий. Тогда, касаясь струнного инструмента под названием китрос, я говорил о том, что его изображение мы можем увидеть на еврейских монетах. Ну, кстати, есть
гипотеза, что и хацацры изображались на монетах времен восстания Маковеев, это II век до Рождества Христова. Однако

вот эта гипотеза весьма спорна. Ну и на этом пока что мы закончим наше знакомство с этой интересной трубой. С вами был священник Дмитрий Кулигин. До новых встреч. Всего доброго.

Михаил Пришвин. «Кладовая солнца». Передача четвертая. Тот сильный порыв ветра, когда крикнула бедная Настя, был еще не последним перед тишиной вечерней зари. Солнце в это время проходило вниз через толстое облако и выбросило оттуда на землю золотые ножки своего трона. И тот порыв был еще не последним, когда в ответ на крик Насти закричал Митраша. Последний порыв был, когда солнце погрузило, как будто под землю, золотые ножки своего трона, и большое, чистое, красное, нижним краешком своим коснулось земли. Тогда на суходоле запел свою милую песенку маленький певчий дрозд Белобровик. Несмело возле лежачего камня на успокоенных деревьях затаковал косач-токовик. И журавли прокричали три раза не как утром «Победа», а похоже на «Спите, но помните, мы вас всех скоро разбудим, разбудим, разбудим». День кончился не порывом ветра, а последним легким дыханием. Тогда наступила полная тишина, и везде стало все слышно, даже как пересвистывались рябчики в зарослях сухой речки. В это время, почуяв беду человеческую, травка подошла к рыдающей Насте и лизнула ее соленую от слез щеку. Настя подняла было голову, поглядела на собаку и, так ничего не сказав ей, опустила голову обратно и положила ее прямо на ягоду. Сквозь клюкву травка явственно чувствовала хлеб. Ей ужасно хотелось есть, но позволить себе покопаться лапами в клюкве она никак не могла. Вместо того, чуя беду человеческую, она подняла высоко голову и завыла. В полной тишине, когда выла травка, Серый сразу понял, что это было на Палестинке, и скорей-скорей замахал туда напрямик. Только очень скоро травка выть перестала, и Серый остановился переждать, когда вой начнется снова. А травка в это время услышала в стороне лежачего камня знакомый тоненький и редкий голосок. «Тяв! Тяв!» И сразу поняла, что это тявкала лисица по зайцу. И то, конечно, она поняла. Лисица нашла след того же самого зайца-русака, что и она понюхала там, на лежачем камне. И что поняла, что лисице без хитрости никак не догнать зайца. И тявкает она только, чтобы он бежал. И когда устанет и ляжет, тут она и схватит его на лёжке. Выслушав гон лисицы, травка, точно так же, как и мы, охотники, поняла круг побега зайца. От лежачего камня заяц бежал на слепую лань, и оттуда на сухую речку, оттуда долго полукругом на Палестинку и опять непременно к лежачему камню. Поняв это, она прибежала к лежачему камню и затаилась. Недолго пришлось травке ждать. Тонким слухом своим она услыхала недоступное человеческому слуху чавканье заячьей лапы по лужицам на болотной тропе. Русак непременно должен был сейчас показаться у самого лежачего камня. Травка за кустом можжевельника присела и напружинила задние лапы для могучего броска, и когда увидела уши, бросилась. Как раз в это время заяц, большой, старый, матерый русак, ковыляя еле-еле, вздумал внезапно остановиться и даже, пристав на задние ноги, послушать, далеко ли тявкает лисица. Так вот, одновременно сошлись, травка бросилась, а заяц остановился. И травку перенесло через зайца. Пока собака выправлялась, заяц огромными скачками летел уже по метрашной тропе, прямо на слепую елань. И травка бросилась вслед зайцу, и, взвизгнув заливисто, мерным, ровным собачьим лаем, наполнила всю вечернюю тишину. Услыхав собаку, лисичка, конечно, сейчас же бросила охоту за русаком и занялась повседневной охотой на мышей. А Серый, наконец-то услыхав долгожданный лай собаки, понесся в направлении слепой елани. Сороки на слепой елани, услыхав приближение зайца, разделились на две партии. Одни
остались при маленьком человечке и кричали «Дри-ти-ти». Другие кричали по зайцу «Дра-та-та». Трудно догадаться и разобраться в этой сорочьей тревоге. Русак уже не один раз увертывался от травки и хорошо знал, что эта гончая зайца догоняет и что значит надо действовать хитростью. Вот почему перед самой еланью, не доходя маленького человека, он остановился и возбудил всех сорок. Все они расселись по верхним пальчикам елок, и все закричали по зайцу «Дри-та-та!». Заяц, чуть-чуть постояв, сделал свой первый огромный прыжок, или, как охотники говорят, свою скидку, в одну сторону, постояв там, скинулся в другую, и через десяток малых прыжков — в третью. И там лег глазами к своему следу, на тот случай, если травка разберется в скидках, придет и к третьей скидке, так чтобы можно было вперед увидеть ее. Да, конечно, умен заяц, но все-таки эти скидки — опасное дело. Умная гончая тоже понимает, что заяц всегда глядит свой след. И так исхитряется взять направление на скидках не по следам, а прямо по воздуху, верхним чутьем. И как же, значит, бьется сердчишко у зайчишки, когда он слышит, лай собаки прекратился, собака скололась и начала делать у места скола молча свой страшный круг. Зайцу повезло на этот раз. Он понял, собака, начав делать свой круг по елани, с чем-то там встретилась. И вдруг там явственно послышался голос человека, и поднялся страшный шум. Можно догадаться, заяц, услыхав непонятный шум, сказал себе что-нибудь вроде нашего, подальше от греха, и ковыль-ковыль тихонечко вышел на обратный след к лежачему камню. А травка, разлетевшись на елани по зайцу, вдруг в 10 шагах от себя, глаза в глаза, увидела маленького человека и, забыв о зайце, остановилась как вкопанная. Что думала травка, глядя на маленького человека в елани, можно легко догадаться. Ведь это для нас все мы разные. Для травки все люди были как два человека. Один — Антипыч с разными лицами, и другой человек — это враг Антипыча. И вот почему хорошая, умная собака не подходит сразу к человеку, а остановится и узнает, ее это хозяин или враг его. Так вот и стояла травка и глядела в лицо маленького человека, освещенного последним лучом заходящего солнца. Глаза у маленького человека были сначала тусклые, мертвые, но вдруг в них загорелся огонек, и вот это заметила травка. «Скорее всего, это Антипыч», — подумала травка, и чуть-чуть, еле заметно, вильнула хвостом. Мы, конечно, не можем знать, как думала травка, узнавая своего Антипыча, но догадываться, конечно, можно. Вы помните, бывало с вами так. Бывало, наклонишься в лесу к тихой заводе ручья, и там, как в зеркале, увидишь. Весь ты человек большой, прекрасный, как для травки Антипыч, и за своей спины наклонился и тоже смотрит в заводь, как в зеркало. И так он прекрасен там, в зеркале, со всей природой, с облаками, лесами, и солнышко там внизу тоже садится, и молодой месяц показывается, и частые звездочки. Так вот, точно, наверное, и травки. В каждом лице человека, как в зеркале, виднелся весь человек Антипыч, и каждому стремилась она броситься на шею. Но по опыту своему она знала, есть враг Антипыча с точно таким же лицом. И она ждала. А лапа ее между тем понемногу тоже засасывала. Если так дольше стоять, то и собачьи лапы так засосет, что и не вытащишь. Ждать больше нельзя. И вдруг ни гром, ни молния, ни солнечный восход со всеми победными звуками, ни закат с журавлиным обещанием нового прекрасного дня, ничто. Никакое чудо природы не могло быть больше того, что случилось сейчас для травки в болоте. Она услышала слово человеческое. И какое слово! Антипыч, как большой настоящий охотник, назвал свою собаку вначале, конечно, по-охотничьи, от слова «травить»,
и наша травка вначале у него называлась «Затравка». Но после охотничья кличка на языке оболталась, и вышло прекрасное имя «Травка». В последний раз, когда приходил к нам Антипыч, собака его называлась еще «Затравка». И когда загорелся огонек в глазах маленького человека, это значило, что Митраша вспомнил имя собаки. Потом омертвелые, синеющие губы маленького человека стали наливаться кровью, краснеть, зашевелились. Вот это движение губ травка заметила и второй раз чуть-чуть вильнула хвостом. И тогда произошло настоящее чудо в понимании травки. Точно так же, как старый Антипыч в самое старое время, новый, молодой и маленький Антипыч сказал: «Затравка!» Узнав Антипыча, травка мгновенно легла. «Ну, ну!» — сказал Антипыч. «Иди ко мне, умница!» И травка в ответ на слова человека тихонечко поползла. Но маленький человек звал ее и манил сейчас не совсем прямо от чистого сердца, как думала, наверное, сама травка. У маленького человека в словах не только дружба и радость была, как думала травка, а тоже таился и хитрый план своего спасения. Если бы он мог пересказать ей понятно свой план, с какой бы радостью бросилась она его спасать. Но он не мог сделать себя для нее понятным и должен был обманывать ее ласковым словом. Ему даже надо было, чтобы она его боялась, а то, если бы она не боялась, не чувствовала хорошего страха перед могуществом великого Антипыча и по собачьи со всех ног бросилась бы ему на шею, то неминуемо болото бы затащило в свои недра человека и его друга собаку. Маленький человек просто не мог быть сейчас тем великим человеком, какой мерещился травке. Маленький человек принужден был хитрить. «Затравушка! Милая Затравушка!» — ласкал он ее сладким голосом, а сам думал: «Ну, ползи, только ползи!» И собака, своей чистой душой, подозревая что-то не совсем чистое в ясных словах Антипыча, ползла с остановками. «Ну, голубушка, еще, еще!» — а сам думал: «Ползи, только ползи!» И вот понемногу она подползла. Он мог бы уже и теперь, опираясь на распластанное на болоте ружье, наклониться немного вперед, протянуть руку, погладить по голове. Но маленький хитрый человек знал, что от одного его малейшего прикосновения собака с визгом радости бросится на него и утопит. И маленький человек остановил себе большое сердце. Он замер в точном расчете движения, как боец в определяющем исход борьбы ударе, жить ему или умереть. Вот еще бы маленький ползок по земле, и травка бы бросилась на шею человеку. Но в расчете своем маленький человек не ошибся. Мгновенно он выбросил свою правую руку вперед и схватил большую сильную собаку за левую заднюю ногу. Так неужели же враг человека так мог обмануть? Травка с безумной силой рванулась, и она бы вырвалась из руки маленького человека, если бы тот, уже достаточно выволоченный, не схватил ее другой рукой за другую ногу. Мгновенно вслед за тем он лег животом на ружье, выпустил собаку и на четвереньках сам, как собака, переставляя опору ружье все вперед и вперед, подполз к тропе, где постоянно ходил человек. Тут на тропе он поднялся. Тут он оттер последние слезы с лица, отряхнул грязь с лохмотьев своих и, как настоящий большой человек, властно приказал: «Иди же теперь ко мне, моя Затравка!» Услыхав такой голос, такие слова, травка бросила все свои колебания. Перед нею стоял прежний прекрасный Антипыч. С визгом радости, узнав хозяина, кинулась она ему на шею, и большой человек целовал своего друга и в нос, и в глаза, и в уши. Нам теперь остается уж немного досказать о всех событиях этого большого дня в блудовом болоте. День, как недолог был,
еще не совсем кончился, когда Митраша выбрался из Илани с помощью травки. После бурной радости от встречи с Антипычем деловая травка сейчас же вспомнила свой прерванный гон по зайцу. И понятно, травка — гончая собака, и дело ее гонять и даже иногда догонять зайца для хозяина. Ей было очень тяжело гонять для себя, но для хозяина Антипыча поймать зайца — это все ее счастье. Узнав теперь Митрашу Антипыча, она продолжала свой прерванный круг и вскоре попала на выходной след русака. И по этому свежему следу сразу пошла с голосом. Голодный Митраша, еле живой, сразу понял, что все спасение его будет в этом зайце, что если он убьет зайца, то огонь добудет выстрелом и, как не раз бывало при отце, испечет зайца в горячей золе. Осмотрев ружье, переменив подмокшие патроны, он вышел на круг и притаился в кусту можжевельника. Еще хорошо можно было видеть на ружье мушку, когда травка завернула зайца от лежачего камня на большую Настину тропу, выгнала на палестинку, направила его отсюда на куст можжевельника, где таился охотник. Но тут случилось, что Серый, услыхав возобновленный гон собаки, выбрал себе как раз тот самый куст можжевельника, где стоял охотник, и два охотника, человек и злейший враг его, встретились. Увидев серую морду от себя в пяти каких-то шагах, Митраша забыл о зайце и выстрелил почти в упор. Серый помещик окончил жизнь свою без всяких мучений. Гон был, конечно, сбит этим выстрелом, но травка дело свое продолжала. Самое же главное, самое счастливое было не заяц, не волк, а что Настя, услыхав близкий выстрел, закричала. Митраша узнал ее голос, ответил, и она вмиг к нему прибежала. После того вскоре и травка принесла русака своему новому молодому Антипычу, и друзья стали греться у костра, готовить себе еду и ночлег. Настя и Митраша жили от нас через дом, и когда утром заревела у них на дворе голодная скотина, мы впервые пришли посмотреть, не случилось ли какой беды у детей. Мы сразу поняли, что дети дома не ночевали и, скорее всего, заблудились в болоте. Собрались мало-помалу и другие соседи, стали думать, как нам выручить детей, если только они еще живы. И только собрались было рассыпаться по болоту во все стороны, глядим, а охотники за сладкой клюквой идут из леса гуськом, и на плечах у них шест с тяжелой корзиной, и рядом с ними травка, собака Антипыча. Они рассказали нам во всех подробностях обо всем, что с ними случилось в блудовом болоте, и всему у нас верили. Неслыханный сбор клюквы был налицо. Но не все могли поверить, что мальчик на 11-м году жизни мог убить старого хитрого волка. Однако несколько человек из тех, кто поверил, с веревкой и большими санками отправились на указанное место и вскоре привезли мертвого серого помещика. Тогда все в селе на время бросили свои дела и собрались, и даже не только из своего села, а тоже из соседних деревень. Сколько тут было разговоров, и трудно сказать, на кого больше глядели — на волка или на охотника в картузе с двойным косырьком. Тогда переводили глаза с волка, говорили. А вот смеялись, дразнили, мужичок в мешочке. «Был мужичок», — отвечали другие, — «да сплыл. Не мужичок, а герой». И тогда, незаметно для всех, прежний мужичок в мешочке, правда, стал переменяться и в следующие 2 года войны вытянулся, и какой из него парень вышел, высокий, стройный, и стать бы ему непременно героем Отечественной войны, да вот только война-то кончилась. А золотая курочка тоже всех удивила в селе. Никто ее в жадности как мы не упрекал, напротив, все одобряли, и что она благоразумно звала брата на торную тропу, и что так много набрала клюквы. Но когда из детдома эвакуированных ленинградских детей обратили в село за посильной помощью больным детям, Настя отдала им всю свою целебную ягоду. Тут-то вот мы, войдя в доверие к девочке, узнали от нее, как мучилась она про себя
за свою жадность. Нам остается теперь сказать еще несколько слов о себе, кто мы такие и зачем попали в блудово болото. Мы — разведчики болотных богатств. Еще с первых дней Отечественной войны работали над подготовкой болота для добывания в нем горючего и торфа. И мы дознались, что торфа в этом болоте хватит для работы большой фабрики лет на 100. Вот какие богатства скрыты в наших болотах. А многие до сих пор только и знают об этих кладовых солнца, что в них будто бы черти живут. Все это вздор, и никаких нет в болоте чертей».

0: в исполнении Артура Бенедетти Микеланджело и оркестра «Ди Рома ди Лорей» прозвучала первая часть концерта номер 23 «Ля мажор» для клавира с оркестром Вольфганга Амадея Моцарта. Дирижер Карло Мария Джулини.
1: Дорогие радиослушатели, если вы являетесь клиентом Сбербанка, у вас есть карта и желание помочь нашей радиостанции, вы можете оформить автоплатеж. С вашего расчетного счета ежемесячно будет перечисляться указанная вами сумма на счет нашей радиостанции. Оформить автоплатеж можно, обратившись к консультанту в любом отделении Сбербанка. Автоплатеж – это реальная возможность стабильного финансирования нашей радиостанции.
2: 20 июня приглашаем по ахматовским местам Петербурга, связанным с жизнью и стихами великого поэта. Путешествие по Петербургу, Петрограду, Ленинграду Анны Ахматовой позволит нам вспомнить события жизни поэта, неразрывно связанные с судьбой страны. Вы побываете на Васильевском острове, на Фонтанке, Марсовом поле, на набережных Невы и увидите дома, где Анна Ахматова жила и бывала. Затем вы отправитесь в Комарово, к будке, маленькой даче, где с 1955 года Ахматова жила летом, и к могиле поэта на Комаровском кладбище. Экскурсию 20 июня проведет Марина Михайлова.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

0: В эфире вечерний канал, у микрофона Даниил Варламов. Здравствуйте. Первый час нашей передачи мы проведем с протоиереем Александром Дягилевым. Добрый вечер, отец Александр.
1: Добрый вечер. Христос воскресе.
0: Воистину воскресе. Сегодня у нас нет видеотрансляции, но мы работаем в прямом эфире. Если вы слушаете нас в четверг, можно позвонить в студию по телефону 328-29-32, 328-29-32. Ну и в виде исключения, опять же, в четверг, если вы нас слушаете, можете оставить сообщение на странице grad.defispetrov.ru. Вопрос в пасторский час. У нас не пасторский час, но это сегодня единственный способ связи с нами через интернет. Давайте послушаем первую новость, ну, что-нибудь веселое, например, про пса по кличке Лазарь.
2: Во Франции 30-летняя собака по кличке Лазарь, которую в скором времени могут признать старейшей в мире, пережила своего владельца и смогла обрести нового хозяина. Об истории питомца сообщает ТФ1. Лазарь – папильон или континентальный тольспаниель. Сейчас псу 30 лет 4 месяца, что в два раза превышает стандартную продолжительность жизни собак этой породы. Возраст собаки подтвердили по чипу и данным французской базы, в которой фиксируется происхождение породистых собак. Недавно Лазарь попал в приют города Анси после смерти прежней хозяйки. По словам сотрудницы приюта Ан-Софи Маэн, там регулярно видят пожилых собак, но еще ни разу не сталкивались с животными, которое прожило бы более 20 лет. Позже Лазаря взяла к себе местная жительница Афили Будаль. Несмотря на возраст, ветеринары положительно оценивают физическое состояние Лазаря. У него есть возрастные проблемы со зрением и слухом, питомец страдает артрозом и потерял все зубы. Ранее старейшей собакой в мире считался португальский пес Бобби, проживший по версии его хозяев 31 год и скончавшийся в 2023. В 2024 году питомца лишили звания из-за сомнений экспертов в подлинности его возраста. Приют подал заявку в Книгу рекордов Гиннесса для признания Лазаря старейшей собакой в мире. Действующий официальный рекорд принадлежит австралийской пастушьей собаке, которая умерла в возрасте 29 лет 5 месяцев.
0: Отец Александр, Лазарь – это подходящая кличка для собаки, на ваш взгляд?
1: Ну, с моей точки зрения, все-таки, ну и с точки зрения православной традиции, для животных клички дают схожие с человеческими именами. Такое может быть, но не совсем как человеческие имена. Например, корову можно назвать Машкой, но Марии называть некорректно, мягко говоря. Да? Все-таки это человеческое имя. Машка, ладно, пускай будет. Да, вот, типа того. Лазарь все-таки это Лазарь. Это, ну, для нас Лазарь четверодневный. Понятно, что речь идет в данном случае о Франции, да, если я правильно понимаю. Вот. Но то есть там люди явно не православные. Вот. Но я бы, если меня православный христианин спросит, можно ли там мою собачку назвать Лазарем, я бы не посоветовал.
0: Понятно. Отец Александр, вот все-таки долголетие в данном случае собак, как вы считаете, это вот для чего Господь некоторым и людям, и некоторым животным пускает такое вот огромное количество лет жизни, а всем остальным как-то вот меньше попадает? Почему?
1: Здесь вопрос, так ли это зависит от Бога. Потому что, ну, мы знаем знаменитую фразу «на все воля Божья». А я скажу, что богословски эта фраза неверна. Хотя люди часто, в том числе верующие, произносят, потому что мы знаем, что в этом мире, во-первых, действует не только воля Божья, но и воля иных существ, которые могут противиться Богу. Это, например, дьяволы, падшие ангелы, бесы. А во-вторых, это люди, которые то согласны с Богом, то противны Богу в своей воле. И в этом мире Бог попускает их воле совершаться, но попущение и воля – это не одно и то же. Да, воля Божия, когда Бог хочет, чтобы что-то произошло, и оно происходит. Попущение Божие, когда Бог не хочет, чтобы это происходило, но этого хотят какие-то другие, и Бог как бы допускает, чтобы они реализовали свою волю. Потом они за все будут отвечать. Но здесь сейчас, получается, Бог попускает им быть. А есть еще третий момент. Это, назовем так, естество. Вот как по святым отцам, сны бывают от Бога, от естества и от дьявола. Вот если брать естество, то это комбинация генов, это условия, конкретные условия жизни, питания и так далее, конкретного питомца. И понятно, что кто-то умирает раньше, кто-то умирает позже, кто-то умирает по естественным причинам, кто-то насильственной смертью. Всяко бывает и с людьми, и с животными. И да, получается, что кто-то неизбежно проживет чуть дольше, чем в среднем остальные. Но это не значит, что прям Бог хочет. Другое дело, что иногда вот считается, что долголетие – это как Божья награда. Но мне как-то довелось столкнуться с одним человеком, которого некоторые даже чуть ли не святым старцем считали, и, собственно говоря, так, действительно, человек верующий, человек, который, ну, для многих был большим авторитетом, вот, но более плотное общение с этим человеком и плюс общение некоторых людей, которые хорошо его знали чуть раньше, в общем, не с самой лучшей точки зрения, мне показалось, что на самом деле тот человек, который... Ну, на мой взгляд, на самом деле, ну, назовем так, с двойным дном. Вот есть та жизнь, которую все видят, а есть двойное дно, которое оказалось настолько ужасным, отвратительным, мне даже в голову не приходило, что про него это может быть. Но это оказалось про него. И из исповедей, и помимо исповедей, я про него стал узнавать подробности, которые меня просто ужасали. В общем, от разных людей, незнакомых друг с другом. И я так скажу, что для меня, конечно, это была шоковая ситуация. Мне стало очень жаль тех, кто прямо его святым старцем почитает, потому что я понимаю, что ну, я не стал им рассказывать всего того, что я о нем узнал. Более того, даже сейчас по радио я не буду называть ни его имя, ни подробности, потому что ну, я знаю, что даже есть люди, которые сейчас его вспоминают. Вот. Так, с любовью считают его святым. Ну, пускай считают. Их право. Но, тем не менее, да, то, что я узнал, меня ужаснуло. И вот тогда я задумался, что его долголетие вполне, может быть, немножко другую причину имеет. Господь Бог дает ему шанс на покаяние. Вот буквально, ну, покайся, ну, вот покайся, да, пока ты жив, ты же можешь покаяться. Ну, каялся он, нет, не знаю, я не лез в его духовную жизнь, ни разу в жизни лично я его не исповедовал. Вот, но, тем не менее, я просто видел, как вот эта слава человеческая ему скорее мешает. Потому что он начинает убаюкивать, успокаивать, у меня все хорошо, люди меня уважают. Вот, но это про человека. А вот про животное, про собаку...
0: Да, я... просто когда проживаешь двойную норму, соответственно, своему биологическому виду, двойную норму жизни, уже, конечно, мне кажется, и животное тоже... ближе к завершению жизни, чувствует себя не лучшим образом. Если в случае с человеком, то можно, кстати говоря, оправдать не только тем, что Господь дает второй шанс, но и тем, что человек проживает определенные физические страдания, которые, возможно, как-то компенсируют его грехи. Ну вот, не знаю, мне кажется, что...
1: С животными?
0: С животными такое, конечно, не такое объяснение ну, да, не срабатывает. Ну, это как будто бы даже какая-то жестокость. По отношению.
1: Но опять-таки, Божьему. Это не то, что Бог, так сказать, вот не убивает бедного пса. Нет, конечно. Еще раз, здесь нужно понимать, что все-таки действительно есть прямо вот вмешательство воли Божией, попущение Божие, когда иные воли действуют. А есть все-таки некие обстоятельства, которые не относятся напрямую к какой-то воле. Но так получается, да, что, как я сказал, конкретная генетика, конкретная. То есть, ну, это известный факт, да, что если у вас в роду были предки, которые достаточно долго прожили, большая вероятность, что вы проживете долго, если только не будете себе вредить целенаправленно, там, курением, еще чем-то, если будете стараться более или менее экологичными продуктами питаться, чистую воду пить, чистым воздухом дышать, и иметь умеренную физическую нагрузку, потому что, напомню, физкультура – это здоровье, а спорт – это смерть, честно говоря. Особенно ну, профессиональный.
0: Интересный вот. Слоган.
1: Ну, это вот я как-то услышал от одного спортсмена, самое интересное. Физкультура – это здоровье, а спорт – это смерть.
0: Повод задуматься.
1: Вот, ну, потому что, если брать профессиональный спорт, там, ну, если по-честному, там действительно человека выжимают вот эти рекорды, пока они молодые, они получают всевозможные медали. И тоже поделюсь. Я понимаю, что это не входит, может быть, непосредственно вот в тему нашей передачи про собачку по имени Лазарь. Но нашим слушателям, может быть, интересно. Когда я учился в РХГА на психолога, то мой куратор, которая помогала мне писать диплом, она когда-то была психологом сборной, олимпийской сборной России по биатлону. Ее задача была вот этих биатлонистов, так сказать, психологически. Она ездила с ними на тренировки, на игры олимпийские. Очень интересно, конечно, был период ее жизни. И вот она однажды столкнулась с ситуацией, после которой она для себя приняла решение уйти из спорта, перестать работать со спортсменами. А работая с биатлонистом, она вдруг поняла, что у него куча-куча комплексов. И именно эти комплексы, заниженная самооценка, заставляют его буквально насиловать себя для того, чтобы ставить те самые рекорды, буквально убивать себя, свое здоровье, там вот просто выкладываться до последнего. И она поняла такую вещь, что если она начнет с ним работать в плане того, чтобы делать его самооценку адекватной, что, собственно говоря, независимо от того, поставишь ты рекорд, не поставишь ты рекорд, ты хороший, добрый человек, Богом созданный, достойный уважения, он, если он это примет, он станет счастлив, но перестанет ставить рекорды. А ее наняли-то для чего? Чтобы они рекорды ставили. И вот она столкнулась с такой дилеммой, да, что, помогая им ставить рекорды, она их калечит с психологической точки зрения, заставляя их

0: Ну, если брать животных, здесь, конечно, возникает некоторый вопрос. Мы считаем, что у животных нет бессмертной души в нашем человеческом понимании, но какая-то душа все-таки есть, душа живая, да? На эту тему святитель Луки Иоанна Сенецкого целая книга «Дух, душа, тело». Там он про души, даже растения рассуждают, что, возможно, даже у них какие-то души есть. Самое интересное, что исследования это показывают, что там какие-то, в общем, электромагнитные импульсы, которые регистрируются внутри растения, там какими-то датчиками. Например, если подходит человек, который обычно рвет листики, то растение начинает беспокоиться, каким образом оно чувствует приближение вот этой опасности. Это вот какие-то прям... Ну и, соответственно, растения тоже каким-то образом могут влиять друг на друга, угнетать друг друга. Например, известно, что хвойные и лиственные растения, по сути, у них некая взаимная конкуренция. Причем лиственные растения вырастают быстрее, а хвойные медленнее. Но когда они появляются, они потихонечку березки, осинки угнетают. И, скажем, лет через 100 на этом месте будет сосновая роща, а не березовые, не березовая. Березы уйдут. Такой пример, да? Но это совсем как-то вот, ну, может быть, тоже не совсем понятный механизм, но это есть. У животных, конечно, душа значительно более развита, чем у растений. И животные явно демонстрируют эмоции и страха, и радости, и гнева. И, собственно говоря, известен факт, да, по крайней мере, что собаки точно горюют. Испытывают ли горечь потери коты? Тут трудно сказать, потому что коты, они... У них тоже есть свой язык тела, но он менее выразителен, что ли, не столь явный, потому что они не являются социальными животными. Но вполне может быть, что они умеют испытывать чувства и горя, и боли, утраты и так далее. Скучать они точно умеют, например. И радоваться, когда приходит хозяин.
1: Александр из Санкт-Петербурга пишет: «Каждое живое существо несет в земной жизни определенную Богом задачу». Видимо, относительно того, почему кто-то кому-то выпадает быть долгожителем, а кто-то проживает довольно короткую жизнь.
0: Ну, вот, если брать задачу, то можно сказать, это то самое, некая миссия жизни. Возможно, она действительно есть не только у человека, но и каждого живого существа, некая миссия жизни.
1: Пса Лазаря какая миссия может быть?
0: Утешать кого-то.
1: И все.
0: Дать возможность кому-то сделать доброе дело. О, сразу анекдот вспомнил. Человек всю жизнь пытался понять, ради чего он живет. В конце концов, помер. И пред Господом предстал и говорит: «Господи, вот всю жизнь пытался я найти ответ на вопрос, зачем я живу, и вот такая жизнь у меня сколько пустая, ничего важного в жизни я не сделал. Зачем вообще я жил? Объясни мне, Господи». И Господь говорит: «Помнишь, однажды ты вот с девушкой сидел в ресторане?» Он говорит: «Ну, помню». «А помнишь, к тебе обратился молодой человек с соседнего столика и сказал: можно у вас соли попросить?» «Ну, да, помню». «А что ты сделал?» «Ну, я взял соломку, дал ему. Вот для этого ты и жил». Ну, как это? Сказка ложного не намек дурному молодцам урок. Как любой... Некоторые анекдоты — это просто посмеяться, а некоторые анекдоты — это, по сути, форма притчи. Дело в том, что действительно бывает так, что у каких-то людей есть в жизни долгоиграющая, назовем это так, миссия, да, когда они проносят ее через всю свою жизнь. Ну, как задача апостола Павла, он тоже к этому не сразу пришел, и ой, какими тернистыми путями, но все-таки его миссия была нести Слово Божие и создать значительную часть текста Нового Завета. Вот. А есть люди, у которых, может быть, миссия, ну, по сути, человек и жил, и рос ради какого-то буквально момента. Александр Матросов. Мы знаем его как человек, который бросился грудью на амбразуру, да. И что мы еще о нем знаем? Почти ничего. Но получается, что понятно, что пред Богом это значительно более богатая личность. И Господь Бог его, я думаю, что любит, уважает не только за этот подвиг. Вот. Но для нас он вот в истории остался вот таким, да. То есть, по сути, человек рос ради того, чтобы однажды броситься грудью на амбразуру, показать некий пример.
1: Павлик Морозов, ради чего?
0: Тоже очень интересная тема. Я раз так думал на эту тему. Дело в том, что с одной стороны, ну, мы можем сейчас сказать стукач. Вот, сдал там своих родственников большевикам и так далее. А с другой стороны,

0: его вот этим родственникам тоже можно претензии предъявить. Мало того, что они его убили, в конце концов, так еще и, по сути, они делали то, что, ну, по большевистским законам было противозаконно. И, если я правильно помню, даже как-то, я не помню его жизнеописание, но там, по-моему, даже они как-то пытались его тоже вовлекать во что-то. Но, в конце концов, вот его как-то пионерская совесть сыграла. Вот, о том, что, ну, в общем-то, некорректно вмешивать людей в какие-то противозаконные вещи или какие-то вещи, которые идут против совести его, манипулируя родственными связями, скажем так. Вот. И мы помним, что плохих людей нет. Существуют поступки, которые можем оценивать как плохие, как хорошие. Не случайно есть такая пословица: «Благими намерениями дорога в ад устлана». Это не о том, что благие намерения – это плохо. Это о том, что практически все люди, которые в аду оказались, у них были самые добрые намерения. Но творили они зло. Из-за недостатка информации, искажения восприятия реальности, видели врагов там, где их нет, уничтожали врагов, которые не были врагами. Реальная опасность, мнимая опасность их восприятия, они оборонялись, там еще всякое бывает. Вот, и, скажем так, я понимаю, что судить Павлика Морозова тоже, наверное, не очень корректно в том плане, что в советские годы его чуть ли не на пьедестал, вот, мол, молодец, пионер-герой. В последующие 90-е годы, что вот, там, типа, стукач, там, и, так сказать, ну, чуть ли не предатель, который сдал своих близких людей, другая крайность пошла, да. Любая личность, она более, чуть более сложна. Ну, кстати, с этой точки зрения, может быть, действительно, вешать ярлыки. Кто хороший, кто плохой, мягко говоря, опасно. Наверное, стоит говорить о деяниях, и нужно понимать, что, опять-таки, даже у любого деяния, которое на первый взгляд кажется ужасным, если послушать самого человека, который его сделал, наверняка будет куча-куча объяснений, почему он иначе не мог поступить. Тоже есть такой момент.
1: 328-29-32, если слушаете нас в четверг, то, пожалуйста, звоните, задавайте ваши вопросы отцу Александру. Сегодня мы только в радиоэфире и на сайте graddefispetrov.ru, ну и в приложении «Радио Град Петров» для Android тоже мы есть. Кстати говоря, мы еще есть на такой появился сервис «Яндекс.Радио». Вот приложение, которое, да, если вы находитесь в Петербурге, то все петербургские радиостанции вам доступны, включая нашу. Вот имейте в виду, у кого, может быть, не Android, а iPhone. Угу. Давайте послушаем еще одну новость из Сингапура, пришедшую.
2: В школах Сингапура к учащимся в возрасте от 9 лет в качестве наказания за издевательство над другими детьми будет применяться физическое воздействие. Об этом пишет газета «Гардиан». Согласно новым правилам, школьникам, которые булят других учеников, в том числе в интернете, грозит до 3 ударов тростью. Мера будет применяться только к ученикам мужского пола. По словам министра образования Сингапура Дэмонда Ли, наказание будет назначаться только в крайнем случае, если остальные меры окажутся неэффективными. Они следуют строгим протоколам, чтобы обеспечить безопасность учащегося. Например, порка должна быть одобрена директором и проводиться только уполномоченными учителями, сказал чиновник. Нововведения были вынесены на обсуждение в парламенте 5 мая, после того, как в прошлом году внимание местной общественности привлекли многочисленные случаи травли в школах. При этом Уголовный кодекс запрещает бить палками девушек, поэтому к ним будут применяться другие наказания. Например, их могут отстранять от занятий.
1: Способно ли физическое насилие перевоспитать ребенка?
0: Я так скажу, что это один из весьма спорных вопросов, назовем это так. С одной стороны, физическое насилие, безусловно, это очень-очень эффективный способ здесь и сейчас принудить кого-то поступать иначе. То есть физическая боль, насилие – это реально. Здесь и сейчас заставить можно. Даже страх такого насилия реально может сработать. Особенно если, так сказать, у тебя на глазах кого-то реально, так сказать, ну, назовем это слово, казнили. то ты уже хорошенько подумаешь, стоит ли, да? Вот. Но у этого способа воспитания есть и побочные эффекты, мягко говоря. То есть физическое насилие можно сравнить с лекарством, у которого большое количество вот этих побочных эффектов, и ты лечишь печень, лекарство принял, печень поправилась, почки отвалились, да? Ну, примерно так. Что испытывает ребенок, которому применяется такая мера? Понятно, боль, унижение, очень часто желание отомстить. Тем более, что если мы копнем скажем так, вот как я говорил, да, что плохих людей нет, конкретно что он такого сделал, почему он так сделал, там могут всплыть интересные факты, которые могут быть не учтены, когда будет приниматься решение, потому что решение часто принимается по формальным признакам, а ситуация может быть на ситуацию не похожа. Понятно, что речь идет прежде всего о, собственно говоря, насильниках, в том плане, что, если правильно услышал из этого репортажа, что таким образом будут наказывать детей, которые сами причиняли боль другим.
1: Те, которых обвиняют в буллинге.
0: Ну, это, по сути, тоже насилие, издевательство и так далее. Вот, то есть, если ты кому-то делаешь больно, будь готов к тому, что больно сделают тебе. Это принцип око за око, зуб за зуб, грубо говоря. Я сейчас специально пытался смотреть, какая религия в Сингапуре. Ну, там официальное светское государство, но, тем не менее, на флаге у них полумесяц. Я сильно подозреваю, что в Сингапуре большая мусульманская община. Вот. Могу быть прав, могу быть неправ, но если так, то там, где ислам, там действуют нормы шариата, как раз очень похоже на то, учитывая, что девочек бить нельзя, это как раз...
1: 33% буддисты, христиане 14%, ислам 14%.
0: Угу. Но, тем не менее, говорю, там звездочки и полумесяц на флаге. Вот. И бывает такая ситуация в некоторых странах, что, может быть, мусульмане, например, являются не большинством, но они в основном правящий класс, скажем так. Вот. Потому что здесь принцип похожий на око, зуб за зуб. Ты делал больно кому-то, ну, сейчас мы больно сделаем тебе. Вот. Ну и, собственно говоря, вопрос возникает, да, можно ли это как-то протестовать? Кто принимает решение, есть ли апелляционные инстанции у того же молодого человека, который...
1: Ну, какая там в школе апелляционная инстанция?
0: Вот, о том и речь, да? А ситуации могут быть разными. Ну, и я говорю, тут, поскольку один из побочных эффектов, то есть помимо жажды мести, и реально ведь могут быть потом какие-то ситуации, когда года спустя какому-нибудь старому учителю вдруг какой-нибудь там кто-то чего-нибудь тоже сделает, и вот, типа, ты когда-то дал приказ меня бить при всех, вот, типа, я тебе мщу. Такое может быть, может быть. И плюс многие люди, которых физически наказывают, они прямо говорят, что было желание сбежать из дома, просто исчезнуть. И таким образом подобные истории могут буквально провоцировать суициды, на самом деле. То есть, как некая реакция на то, что произошло, когда при всем классе унизили и так далее, человек просто может на эмоциях здесь сейчас просто суициднуться.
1: То есть, в школе вы все-таки не рекомендуете использовать подобные методы?
0: Ну, когда-то у нас до революции тоже их использовали. На горох и вичиной, да, все это было у нас. Но, в конце концов, педагогика от этого, в общем и целом, отошла. Хотя, я так скажу, что мне учителя жаловались, что теперь в наши дни, наоборот, по отношению к ученикам, учителя практически бесправны. Я еще помню советские годы, когда там учительница могла там чем-нибудь линейкой ударить по голове или там по рукам. Такое тоже бывало. Про некоторых учителей в школе ходили такие легенды, но тем не менее, да, то есть социум стал всегда на сторону учителя. Учитель был уважаемый, как бы вот.
1: Как можно уважать того, кто линейкой ребенка бьет?
0: Ну, раз, значит, ты так себя ведешь, раз тебя, типа, то есть вот такой был подход.
1: Если он так себя ведет, ну, наверное, есть какие-то...
0: Сейчас другой момент, да, что не то, что там какое-то применить там подзатыльник даже, а просто как-то жестко что-нибудь сказать, ребенок жалуется, родители пишут жалобу, и начинаются проблемы у учителя. То есть это вот как бы получается, учителя почти бесправны. То есть в угол поставить или там выгнать в рекреацию, получается, что учитель часто просто не может. И... Потому что тоже повод для жалобы. Типа того, что на протяжении урока учитель отвечает за безопасность школьников, если ты выставляешь их за дверь класса, значит, ты типа подвергаешь ребенка опасности, вообще уголовное дело, например. То есть сейчас как бы так.
1: А внутри семьи возможно наказание физического характера?
0: Я могу сказать так, что наказание именно от близких людей воспринимается куда тяжелее, потому что одно дело, когда, ладно, пусть даже учитель, там, как-то, ну, грубо говоря, принял решение меня казнить, там, прутом, да, а другое дело, когда те люди, которые для меня ассоциируются с понятием любовь, прежде всего, родительская любовь, да, мама, папа, когда именно эти люди делают мне больно, причиняют мне сознательное зло. И вот тогда вот эти вот побочные эффекты, они усиливаются многократно. И не случайно на каком-то этапе у нас даже возник целый проект «Школа для родителей и воспитателей», потому что, то есть как взаимодействовать с детьми без насилия, потому что, собственно говоря, практика показывает, что, еще раз, насилие – это да, это очень эффективный способ здесь сейчас ребенка заставить, но, во-первых, для того, чтобы подобный эффект возник в следующий раз, насилие нужно чуть больше, в следующий раз еще больше. И так начинает раскручиваться петля насилия, если начинается с легких шлепков, то там дальше может быть вплоть до каких-то серьезных травм и увечий. И когда люди про такие случаи слышат и удивляются, надо же, не какие-нибудь там бомжи, а вроде респектабельные родители, там, ну, могут быть и просто как несчастные случаи, но тоже не на пустом месте, грубо говоря. Мне рассказывали историю, когда девочка плохо себя вела, и получается так, что ее бабушка просто ударила ее шлангом садовым. И вот этот шланг садовый как-то через ее голову концом по ее глазу. И там реально травма глаза, по-моему, в общем, по сути, она ослепла на один глаз. Понятно, что у бабушки не было такой цели, да, вот просто она махнула шлангом в ту сторону, типа ударить ребенка, который плохо себя вел.
1: Ну, тоже такое, знаете.
0: Но вот, когда такие случаи слышишь, да, они, тем не менее, сама идея, да, ударить, махнуть шлангом в ту сторону, откуда она взяла. То есть, видимо, в той семье это было заведено. Поэтому даже не ставя себе цели вот какое-то такое увечье причинить, иногда, если в семье, в принципе, это присутствует, на каком-то этапе могут возникнуть ситуации, когда, да, вплоть до каких-то таких вот тяжелых проблем возникают ситуации. Вот.
1: Стоит ли лишать родительских прав тех людей, которые осознанно избивают собственных детей?
0: Я так скажу, что здесь у нас в церкви есть разные точки зрения. Например, при отце Дмитрии Смирновой патриаршая комиссия по вопросам семьи, защиты материнства и детства прямо отстаивала право родителей на умеренные физические наказания. Я знаю, что в Москве есть прям целое движение, я даже с кое-кем из этого движения знаком, которые они умудряются даже на Библию ссылаться, что там вот там типа наказывай отрока своего, кто, ну или даже в Новом Завете есть послание к евреям, что тот отец, который любит своего дитя, тот наказывает его, ну, вот послание к евреям, могу найти конкретную цитату, и ссылаясь на это, они прям защищают право на наказание. С другой стороны, в Европе, ну, собственно говоря, прославившаяся норвежская Барни Варн, ну, как бы тоже организация по защиту детей, там, грубо говоря, если там мама или папа позволили себе шлепок или подзатыльник, и кто-то из соседей стуканул, ребенка могут реально изъять из семьи, там, в детский дом, и просто потом не вернуть детям, детей родителям. Это еще больше трагедия, на самом деле. То есть это какая-то другая крайность, когда вот права детей защищаются, но настолько защищаются, что вот прям... И мне как-то рассказывала одна знакомая, что там была у них ситуация в семье, когда тоже ребенок начал
2: что, типа, будешь там заставлять меня делать домашнее задание, типа, пожалуйста, на вас в школе, типа, меня от вас заберут. И родители такие: окей, давай, давай, жалуйся, тебя заберут, конечно, мы будем переживать. Но ты знаешь, что даже если ты потом пожалеешь и захочешь вернуться вот в эту комнатку, вот спать на этой кроватке, а тебя уже не пустят. Ты будешь в интернате жить, пока тебя какой-нибудь семье не отдадут. Не нам с тобой, не папе с мамой. Хочешь этого? Подумай. Да.
1: Давайте послушаем еще одну новость про СДВГ. Угу.
2: Искусственный интеллект научился предсказывать синдром дефицита внимания и гиперактивности у детей за несколько лет до того, как врачи поставят официальный диагноз, сообщает «Православие и мир». Ученые из медицинской школы университета Дьюка в США опубликовали результаты своего исследования в журнале Nature Mental Health. Алгоритм анализирует электронные медицинские карты ребенка с самого рождения. Он учитывает все – развитие, сон, поведение и историю обращений к врачам. Обычно проблемы замечают только в школе, когда ребенку становится трудно усидеть за партой. Новый метод позволяет увидеть риски гораздо раньше. Систему обучили на данных 720 тысяч пациентов. Испытания на группе из 140 тысяч детей показали, что 5-летнему ребенку программа с точностью 0,92 подскажет диагноз на 4 года вперед. Самыми важными сигналами для модели стали задержки речи, сложности с обучением и эмоциональные нарушения. Ученые считают, что ранний прогноз поможет родителям и учителям вовремя подготовить подходящую среду для ребенка. Сейчас технологию готовят к дополнительным проверкам, чтобы подтвердить ее эффективность для разных групп пациентов.
1: Отец Александр, СДВГ – это серьезная медицинская проблема?
0: Ну, это официальный клинический диагноз. Если я правильно помню, его код – это 6А05 в МКБ-11. Можно просто в любом поисковике задать 6А05. Вот. 6A английское, да? 6A05.
1: Вот.
0: Да. То есть это официальный диагноз, и ну, у меня есть опыт взаимодействия с этими людьми. Напомню, что диагнозы ставить и работать напрямую вот с их диагнозом имеют право только клинические психологи, психотерапевты, психиатры, то есть те, у кого есть диплом врача. Например, у меня диплома врача нет. Вот. Но с другой стороны, в принципе, любые люди, включая люди с синдромом дефицита внимания и гиперактивности, они могут тоже иметь определенные психологические проблемы, такие, как и у других людей есть. Их диагноз может усугублять их психологические состояния, и, собственно говоря, ну да, они тоже нуждаются в помощи. Я так скажу, что, ну, во-первых, их можно условно разделить на три категории. Те, у кого синдром дефицита внимания выражен, это, опять-таки, это не к ним внимание, а у них внимания не хватает. Да? Mm-hmm. То есть они, им тяжело на чем-то сосредоточиться, длительное время выполнять какую-то работу, не отвлекаясь. Им очень тяжело учиться в школе. Мне кажется, в той или иной степени, это особенно подросткам всем свойственно. Но вот там это слишком ярко выражено. То есть
1: сейчас очень многие, и даже и не очень уже дети, вполне взрослые люди, жалуются, что не могут сосредоточиться, не могут там даже фильм посмотреть, а смотрят рилсы в какой-нибудь там запрещенной соцсети.
0: Может ли это быть признаком того, что у них СДВГ? Да, может быть, не сильно выражено, но да, как ни странно. Просто когда это ярко выражено, там ставят диагноз. А я думаю, что на самом деле людей с неярко выраженным, но все же имеющимся диагнозом намного больше. В том числе даже те, кто сейчас нас слушают. Просто это выглядит как действительно некая такая рассеянность. Этим людям часто свойственно терять вещи, забывать вещи где-то.
1: Да, просто говорят, что это как-то связано с изменениями в нашем технологическом развитии. То есть появились все эти тиктоки условные, и мы стали все страдать таким
0: недугом. Насколько я знаю, ну, считается, что все-таки на первом месте здесь генетика, в частности, нарушение обмена норадреналина и дофамина. Дофамин, норадреналин, вот эта пара, там, в общем, вот. С другой стороны, понятно, что здесь могут влиять особенности воспитания, психотравмы и так далее. Вот. Но вот, тем не менее, да, то есть синдром нарушения именно возможности концентрироваться и проявлять усидчивость, внимание, длительное время выполнять какое-то задание. Им практически это невозможно или очень тяжело. Сбиваются с темы на тему, даже когда говорят о чем-то, тоже соскакивают с темы, перескакивают на другую тему. Частая история. Вторая категория людей с СДВГ – это те, у кого как раз скорее выражена гиперактивность. То есть это люди, которые не могут просто сидеть в церкви, просто стоять и молиться. Для них это просто мучительно тяжело. Им обязательно что-то нужно делать. Это же дети, которые в школе что-то там прыгают тут на стуле, там что-то там теребят в руках, там вот что-то такое. Им обязательно что-то нужно делать. Часто какие-то механические повторяющиеся движения. То есть им без этого никак, там раскачивания какие-то. Кстати, некоторые считают, что подобные вещи формируются у детей в детдоме, как еще второе название, депривация. Ну, собственно говоря, как вот одна из причин формирования СДВГ, именно с акцентом на гиперактивность. Вот. Ну и третья категория, это, собственно говоря, комбинированная, когда есть и то, и другое. То есть в той или иной степени присутствует и тяжесть, трудность концентрации и трудность успокоиться, сосредоточиться на чем-то. Я говорю, та же самая молитва. Ну вот, могу предположить, что, возможно, что-то такое было у нашего основателя Санкт-Петербурга Петра I. Потому что как-то в Карелии, когда я был в Марциальных водах, там сохранился храм, построенный Петром I. Он хотел сделать вот там, в Карелии, некий аналог Баден-Бадена. Вот. И там куча разных минеральных источников и так далее. И вот он любил туда приезжать, пить минеральную воду и построил в том числе церковь. А церковь уникальная. Она не похожа на древнерусские храмы, которые в Карелии, буквально даже в соседних населенных пунктах там немало сохранилось. Она такая больше в европейском стиле, чем-то на Петропавловку похожа, хотя небольшая деревянная, но тоже со шпилем на колокольне. Вот. Но что интересно, внутри церкви там сохранились интересные печки. Лично Петр I их придумал. Они медные, похожие по форме на самовары. И в этом есть своя как бы правильность, потому что служба идет, нужно сразу много жара, чтобы быстро помещение согреть. Служба закончилась, в принципе, тепло уже не нужно. Все разошлись, это не жилой дом. Потому что я в свое время у себя в загубе сделал некоторую ошибку. Как я сейчас понимаю, я сделал нормальную кирпичную печь. Чтобы прогреть, уходит несколько часов. Потом служба, и служба закончилась, мы из церкви уже уходим, а печка все еще теплая. Для кого это тепло? Вот он, Петр I, это понял, такие печки там сделал замечательные. И вот, когда нам там рассказывали, а вот здесь типа клира спел, а я назад оборачиваюсь наверх, смотрю, сзади хор есть. Я говорю, а почему хор оттуда не пел? А вот здесь откуда-то пел. Мне говорят, а это, говорит, вот наша фишка. Оказывается, Петр I сделал вот эти вот, ну, как бы второй этаж хоры не для хора, а для того, чтобы поставить там токарный станок. Потому что, оказывается, во время службы частенько Петру I приходили какие-то идеи строительные, архитектурные, технические. Он тут же спешил прямо туда наверх, у него там начал что-то чертить, рисовать, писать. А иногда, если бы находило вдохновение, он начинал на токарном станке что-то делать тут же прямо в церкви. Прямо во время службы. Причем священникам было дано указание, что если царь пошел что-то там точить на токарном станке, службу не прерывать. Я представляю, бедный батюшки, да, тут царь, понимаешь, что в храме, да, то есть ты стараешься, молишься, и в это время там с хоров там там царь что-то точит. Ну вот, вот так, он не мог просто стоять и молиться. То есть он приходил на службу, у него приходили какие-то идеи, ему нужно было все бросить, тут же пойти что-то зарисовывать, записывать, на станке делать. Ну, пример СДВГ, на мой взгляд. Но, опять-таки, это показатель того, что СДВГ не всегда означает, что человек интеллектуально какой-то неполноценный, да, то есть, ну, все-таки он образование получил, он Петербург построил, как-то страной все-таки управлял, великим называется у нас он все-таки. Ну, вот, просто пример.
1: Так, а третий тип вы...
0: Смешанный.
1: Смешанный.
0: Смешанный, да, то есть когда и то, и другое присутствует. В той или иной степени. То есть акцент либо на это, либо на это, либо такой средний. Ну, так считают как три варианта.
1: Александр пишет, почему вы не берете темы, связанные с Евангелием? Это более актуально для православного радио. Например, притча об исцелении недугующего у купели. Подчеркнуть в ней поучительное значение для человека. Ну, на пасторском часе как раз темы и берутся, связанные с Евангелием, по большей части.
0: Здесь распекаются в основном новости.
1: Да, нет, здесь смысл, да, брать какие-то внешние по отношению к церкви сюжеты и осмыслять их с христианской точки зрения. Немного другая передача задач. У нас остается 6 минут, и давайте послушаем последнюю новость и коротко ее обсудим про мужчину из Малайзии.
2: В Малайзии мужчина повторно женился на своей жене, которая потеряла память. Об этом пишет издание Mothership. 8 лет назад женщина попала в аварию, после чего потеряла все воспоминания о семье. Когда она только пробудилась после комы, не смогла узнать своего мужа. Мужчина решил создать новые воспоминания для жены и устроил сюрприз-церемонию с их детьми. На ней супруги были одеты в традиционные наряды. В доме их ждали дети, подбрасывающие лепестки роз. Пара вновь обменялась обручальными кольцами. В конце церемонии мужчина озвучил признание, в котором выразил слова любви, и сказал, что хочет быть с ней до конца своей жизни. «Я не совершила ошибку, выбрав его своим мужем», — сказала женщина.
1: Отец Александр, что это, проявление любви или профанация таинства, пускай и не церковного, но все-таки в некотором смысле таинства брака?
0: Я бы сказал, что проявление любви, потому что действительно нам тяжело понять, что испытывает человек с амнезией, но у него действительно получается, стирается из памяти какие-то очень важные вещи, воспоминания, вплоть до того, что, то есть, ну, реально нарушение нейронных связей, вплоть до того, что не узнает своего мужа, там, может, своих детей, или что-то смутно помнит, что да, этого человека я знаю, но кто он, не могу понять. Вот, и в этом случае, да, у человека сохраняется ясность, интеллект, но вот такой серьезный провал в памяти. И ритуалы, они играют большую роль в нашей жизни. Они помогают психологически осмыслить изменение социального статуса, принятие кого-то, что вот это мой муж, там это моя жена. А если вдруг эти важные моменты вот оказались у меня из памяти стерты, то получается очень интересная вещь в самовосприятии человека. Однажды я ложусь спать, просыпаюсь, все, что было, провал, да, и мне ставят перед фактом, это твой муж, там, или это твоя жена. Здрасте, ты кто вообще, да? И, может быть, этот человек мне даже нравится. Может быть даже, я не против, но выглядит как какая-то профанация, какая-то злая шутка. И чтобы действительно произошло какое-то внутреннее принятие, по сути, муж в данном случае заново сделал предложение, да, они сыграли как некое подобие свадьбы, назовем это так, да, с какими-то вот подбрасыванием лепестков роз, с какими-то элементами ритуала. Я не думаю, чтобы они прям расписывались там заново или там что-то еще какая-то церемония совершалась, да, но мне кажется, что вот такой ситуации пойти на встречу, чтобы человеку было проще адаптироваться в новой для него реальности, где старый муж вдруг оказывается новым человеком.
1: В церкви вы бы их повторно венчать не стали?
0: Я бы именно таинство венчания я бы не стал совершать, но какое-то, может быть, типа молебно, где там как-то кольца тоже обменять, чем-то такое, да, благословить их. То есть не прям не таинство венчания, но что-то типа молебно вот, перед началом всякого доброго дела, может быть, или с какими-то благословениями, там что-то такое я бы сделал. Потому что, ну, как бы объяснишь, пусть вот этот... Понятно, что вы все это время являетесь мужем и женой, но поскольку у человека провал в памяти, да, пусть вот этот момент будет у вас отправной точкой, когда вы как муж и жена, чтобы не было никаких вопросов, вот, и чтобы действительно человек внутренне принял и пережил, что да, вот, я в браке.
1: А что с душой происходит, когда человек лишается памяти?
0: Я думаю, что душа в нашем понимании, она все-таки не повреждается. Вот. Но другое дело, что душа, пока живет здесь, на Земле, она использует мозг как инструмент для связи с телом, и отчасти для, ну, скажем так, самовосприятия. Ну, конкретно, мы знаем, зеркальные нейроны используются и так далее. Ты же можешь себе, сидя сейчас, представить, как ты выглядишь здесь, на этом стуле?
1: Более-менее.
0: Это зеркальные нейроны. Хотя ты не видишь себя таковым, но представь себе, как это выглядит, например, моими глазами. Ты можешь. Ну, хотя примерно. Как, так же, как я могу себе представить. Вот. Соответственно, когда начинаются нарушения вот тех же зеркальных нейронов, то человеку сложно это сделать. Он не понимает, вот, не представляет себе что-то с другой какой-то стороны. Вот. Но, тем не менее, получается, что когда душа от тела отделяется, там, видимо, запускаются какие-то иные процессы, когда душа начинает существовать без мозга. Это какое-то иное бытие. Мы имеем лишь некие свидетельства о том, что там за гробом некая жизнь продолжается. Ну, притча о богаче и Лазаре, например, да, нам об этом говорит. Или в апокалипсисе там вот душу убитых мученика там взывают к престолу Божьему. Вот. Но опять-таки, как оно, что там, трудно сказать. И вот, собственно говоря, вот это вот взаимоотношение мозга и души, это мы лишь отчасти к этому прикасаемся. Получается так.
1: Спасибо большое. Протоиерей Александр Дягилев принимал участие в первом часе вечернего канала. Сейчас новости, церковный календарь, затем рубрика «Обратная связь», в которой в прямом эфире пообщаемся с Ольгой Суровегиной.
0: С Богом!

В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.

0: В исполнении хора храма святого апостола Симона Канонита в Новом Афоне в Абхазии прозвучали пасхальные тропари на греческом, славянском и абхазском языках. Доброе утро, дорогие братья и сестры! На волнах радио «Град Петров» утреннее молитвенное правило.
1: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Боже, милостив буди мне грешному, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради Пречистая Твоей Матери и всех святых помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробех живот даровав. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробех живот даровав. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробех живот даровав. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наша, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна, припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильнее. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, от одра и сна воздвигал мя еси Господи, ум мой просвети и сердце, и устне мое отверзи, во еже пети Тя, Святая Троице. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас. И ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапно судья приидет, и коегожда деяния обнажатся, но страхом зовем в полунощи. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав, благодарю Тебя, Святая Троице, яко многие ради Твоей благости и долготерпения не прогневался еси на мя, ленивого и грешного, ниже погубил мя еси со беззаконьми моими, но человеколюбствовал еси обычно, и в нечане лежащего воздвигал мя еси, во еже утреннего Ти славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи моя уста, поучайтесь словесем Твоим, и разумите заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедании сердечнем, и воспевайте все святое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Приидите, поклонимся Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и препадем Христу, Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и препадем самому Христу, Цареве и Богу нашему. Помилуй мя, Боже, по велицей милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое, наипаче омый мя от беззакония моего, и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое аз знаю, и грех мой предо мною есть выну, Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобой сотворих, яко да правдишеся во слове всех Твоих, и победише внегда судить идти, себо в беззакониях зачат есмь, и во гресех родимя мати моя, Себо истину возубил Иси, безвестные тайные премудрости Твоей я явил ми Иси, окропиши мя и сопом и очищуся, омыши мя и паче снега убелюся, слуху моему даси радость и веселье, возрадуются кости смиренные, отврати лице Твое от грех моих, и вся беззаконие моя очисти, сердце чисто, созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего, и Духа Твоего святаго не отыми от меня, воздашь мне радость спасения Твоего, и Духом Владычним утверди мя, научу беззаконные путем Твоим, и нечестивее к Тебе обратятся, избави мя от кровей Боже, Боже спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей, Господи, устне мое отверзиши, и уста моя возвестят хвалу Твою, яко аще бы восхотелися жертвы, дал бы хубо, всесожжение не благоволиши, жертва Богу, дух сокрушен, сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да созиждутся стены Иерусалимские, тогда благоволишь и жертву правды, возношение всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всем и невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного иже от Отца рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина от Бога истина, рожденно несотворенно, единосущно Отцу, им же вся быша, нас ради человек, и нашего ради спасения сшедшего с небес, и воплотившегося от Духа Свята, и Марии Девы, и вочеловечшася, распятого же заны при Понтийском Пилате, и страдавшие погребенно, и воскресшего в третий день по Писаниям, и восшедшего на небеса, и сидящего одесную Отца, и паки грядущего со славою, судите живым и мертвым, Его же царствие не будет конца, и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном, с поклоняемой славима, глаголовшего пророки, во едину святую соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение во оставление грехов, чаю воскресение мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко не колиже сотворих благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да неосужденно отверзу уста моя недостойная, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. От сна восстав, полуночную песнь приношу Ти спасе, и припадая вопию Ти, не дашь мне уснуть и во греховней смерти, но ущедри мя распныся волею, и лежащего мя в лености ускори в постави, и спаси мя в предстоянии и молитве, и по сне ночнем воссияй мне день безгрешен, Христе Боже, и спаси мя. К Тебе, Владыка, человеколюбче, от сна восстав прибегаю, и на дела Твоя подвязаюсь и милосердием Твоим, и молюсь о Тебе, помози мне на всякое время, во всякой вещи, и избави мя от всякие мирские злые вещи, и дьявольского поспешения, и спаси мя, и введи в царство Твое вечное, Ты бо еси мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, о Тебе же все упование мое, и Тебе славу воссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, иже многою Твоею благостью и великими щедротами Твоими дал еси мне, рабу Твоему, мимошедшее время нощи сия без напасти прийти от всякого зла противно. Ты сам, Владыко, всяческих творче, с подобиями истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержителю, Боже сил и всякие плоти, вышних живы и на смиренные презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенные человеков яви предведай, безначальный и пресносущный свете, у него же несть применение или приложение осенение, сам бессмертный Царю, приими моление наше, я же в настоящее время на множество Твоих щедро дерзающе, от скверных к Тебе устен грешен творим, и остави нам прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением согрешенное нами, и очистины от всякие скверны плоти и духа, и даруй нам бодренным сердцем и трезвенную мыслью всю настоящего жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, вон же со славою Судья всех приидет, кому ж да отдать и по делам Его, да не падший и обленившийся, но бодрствующий воздвижение в дело не обрящимся готови, в радость и божественный чертог славы Его совнидем, и где же празднующий глаз непрестанный, и неизреченная слада зрящих Твоего лица, доброту неизреченную, Ты бы еси истинный свет, просвещая и освещая всяческая, и Тя поет вся тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Божий Господи милости, творящего присно с нами, великая же и неисследованная, славная же и ужасная, их же не с числа, подавшего нам сон во упокоение немощи нашей и ослабление трудов многотрудной плоти, благодарим Тя, яко не погубил еси нас со беззаконьми нашими, но человеколюбствовал еси обычно, и в нечане лежащие ны воздвигли еси, боеже славословите державу Твою, тем же молим безмерную Твою благость, просвети наши мысли о часа и ум наш от тяжкого сна лености восстави, отверзи наши уста и исполни я Твоего хваления, якогда возможем, непоколеблемо пети же и исповедайтесь о Тебе во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу, соединородным Твоим Сыном и всесвятым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспеваю благодать Твою, Владычице, молю Тя, ум мой о благодати, ступати правыми настави путем Христовых заповедей, бдети к песне укрепи, уныние сон отгоняющий, связано пленницами грехопадением, мольбами Твоими разреши, Бога невесто, в нощиме и во дни сохраняй, борющих враг избавляющий мя, жезнодателя Бога родшая, умершвленными страстьми оживи, я же свет не вечерний родшая, душу мою ослепшую просвети, о дивнее владычня палато, дом Духа Божественно мне сотвори, врача родшая, уврачуй души моей я, многолетные страсти, волнующейся житейской бурью, кости зимя покаяние направи, избави мя огня вечнующего и червя же злага и тартара, да мя не явиши бесом радование, и же многим грехом повинника, ново сотвори мя, обетшавшего нечувственными, при непорочное согрешении, странно муки всякие покажи мя, и всех владык умоли, небесное ми улучите веселье со всеми святыми сподобии, Пресвятая Дева, услыши глаз, непотребного раба Твоего, струю давай мне слезам, пречистая, души моей скверну очищающей, стенание от сердца приношу Ти непрестанно, усердствуй, Владычице, молебную службу мою прими и Богу благоутробному принеси. Превыше ангел, мирскаго мя превыше слития сотвори, светоносная сине небесная, духовную благодать во мне направи, руцы воздею и устне к похвалению, о сквернени скверною всенепорочная, души тленных мя пакости избави, Христа прилежно умоляющий, ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Многомилостиви и всемилостиви, Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви сшел и воплотился иси, якуда спасеши всех, и паки спаси, спаси мя по благодати, молю тя, ащебо отдел спасеши мя, несте благодати дар, но долг паче, ей многие в щедротах и неизреченные в милости, веру ей, бо в мя рекла иси о Христе мой, жив будет и не узрит смерти вовеки. Ащуба вера, я же в тя спасает отчаянная, се верую спаси мя, яко Бог мой еси ты и Создатель. Вера же вместо дел да вменится мне, Боже мой, не обрящешь ибо от дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя да довлеет вместо всех, та да отвещает, та да оправдит мя,
2: Тада покажет мне причастника славы Твоей овечная, да неуба похитит меня сатана и похвалится слове, еже отторгнуть имя от Твоей руки и ограды. Но или хочу, спаси меня, или не хочу, Христе, спаси мой, предвори скоро, скоро погибох. Ты боися, Бог мой, от чрева матери моей я, сподоби мя, Господи, ныне возлюбите тя, яко же возлюбих иногда той самый грех, и паки поработать и тебе без лености точно, яко же поработах прежде сатане льстивому, наипаче же поработаю тебе Господу и Богу моему Иисусу Христу во вся дни живота моего, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Святый ангеле, предстояй окаянии моей души и страстней моей жизни, не остави меня грешного, не же отступи от меня за невоздержание мое, не дашь место лукавому демону обладать и мною насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую худую мою руку и настави меня на путь спасения, ей, святый ангеле Божий, хранителю и покровителю окаянные мои души и тела, всем не прости, великими тебя оскорбих во вся дни живота моего, и аще что согреших пришедшую ночь сию, покрый меня в настоящий день и сохрани меня от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневай Бога, и молись за меня ко Господу, да утвердит меня в страсти своем и достойно покажет меня раба своей о благости. Аминь. Пресвятая Владычице моя, Богородице, святыми Твоими и всесильными мольбами, отже не от меня смиренного и каянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение, и вся скверная, лукавая и хульная помышления от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищесем и окаянен, и избави меня от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действ злых свободи меня, яко благословенный есть от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Богородица, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословенна Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спаса родила еси душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы на сопротивное даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство.
1: Ангел вопияше благодатней, чистая

люди, веселитесь. Светися, светися, новый Иерусалиме, слава Бога Господня на тебе воссия. Ликуй ныне и веселись о Сионе, ты же чистая, красуйся, Богородице, о восстании Рождества твоего. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистая Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй.

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из Апостола и Евангелия. Прозвучит 27-е зачало Деяний Святых Апостолов, отрывки из 10 и 11 глав.
1: В те дни, когда Петр еще продолжал эту речь, Дух Святый сошел на всех, слушавших Слово, и верующие из обрезанных, пришедшие с Петром, изумились, что дар Святаго Духа излился и на язычников, ибо слышали их говорящих языками и величающих Бога. Тогда Петр сказал: «Кто может запретить креститься водою тем, которые, как и мы, получили Святаго Духа?» И велел им креститься во имя Иисуса Христа. Потом они просили его побыть у них несколько дней. Услышали апостолы и братья, бывшие в Иудее, что и язычники приняли Слово Божие. И когда Петр пришел в Иерусалим,

0: услышал я голос, говорящий мне: «Встань, Петр, заколи и ешь». Я же сказал: «Нет, Господи, ничего скверного или нечистого никогда не входило в уста мои». И отвечал мне голос вторично с неба: «Что Бог очистил, того ты не почитай нечистым». Это было трижды, и опять поднялось все на небо.
1: Послушайте 30-е зачало Евангелия от Иоанна, отрывок из 8 главы.
2: «Сказал Господь ко пришедшим к Нему иудеям: „Я отхожу, и будете искать Меня, и умрете во грехе вашем. Куда Я иду, туда вы не можете прийти“. Тут иудеи говорили: „Неужели Он убьет Сам Себя, что говорит: „Куда Я иду, вы не можете прийти“?“ Он сказал им: „Вы от нижних, Я от вышних. Вы от мира сего, Я не от сего мира. Потому и сказал вам, что вы умрете во грехах ваших. Ибо если не уверуете, что это Я, то умрете во грехах ваших“. Тогда сказали Ему: „Кто же Ты?“ Иисус сказал им: „От начала сущий, как и говорю вам. Много имею говорить и судить о вас, но пославший Меня есть истинен, и что Я слышал от Него, то и говорю миру“. Не поняли, что Он говорил им об Отце. Итак, Иисус сказал им: „Когда вознесете Сына Человеческого, тогда узнаете, что это Я, и что ничего не делаю от Себя, но как научил Меня Отец Мой, так и говорю. Пославший Меня есть со Мною. Отец не оставил Меня одного, ибо Я всегда делаю то, что Ему угодно“. Когда Он говорил это, многие уверовали в Него».
3: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Христос воскресе! Возлюбленные Господи, братья и сестры, мы с вами продолжаем отмечать праздник Пасхи, Светлого Христового Воскресения. Мы с вами в церкви слышим отрывки из Евангелия, где Господь общается с иудеями, пытаясь достучаться до них. А через евангельские строки, читаемые в церкви, и до нас с вами: «Я от вышних, вы от нижних. Я отхожу, и будете искать Меня, и умрете в грехе вашем. Куда Я иду, вы не можете пойти». О чем речь? Иудеи не понимают. И в конце концов задают Ему вопрос: «Да кто же Ты такой, что учишь так?» И вот фраза, которую Господь отвечает, важная и ключевая: «Иисус сказал им: „От начала сущий, как и говорю вам“». Одна эта фраза должна была повергнуть иудеев в шок и трепет, потому что Иисус, получается, произнес священное имя Божие — Яхве, Сущий. Это то имя, которое когда-то доверил Бог Моисею, назвав Себя Сущим. Это тот самый Бог, который вывел израильский народ из Египта. Мы читаем об этом в книге «Исход», 3 главе, 14 стихе. Бог сказал Моисею: «Я есть Сущий», и сказал: «Так скажи сынам Израилевым: Сущий, Яхве, послал Меня к вам». Выходит, Иисус Христос называет Себя тем самым Богом, который явился Моисею. Поэтому Господь и продолжает: «Много имею говорить и судить о вас, но Я ничего не делаю от Себя, но как научил Меня Отец Мой, так и говорю». То есть Господь Иисус прямо говорит, что Его слова от Бога, все Его слова от Бога. И предсказывает, что когда вознесете Сына Человеческого, то есть предсказание распятия, тогда узнаете, что это Я, опять-таки, Я есть, указание на священное имя, и ничего не делаю от Себя. Потому что пославший Меня, говорит Господь, есть со Мною. Мы видим, что Господь открывает некую тайну, тайну о том, что Он и есть тот самый Бог, явившийся Моисею, и о том, что видевший этого человека видел самого Бога по плоти. Это тайна, это чудо. И это должно приводить нас в священный трепет, потому что Бог, создавший мир, и все, что в нем, все, что мы так ценим, всю ту гармонию, которая вокруг нас, всю эту Вселенную, этот самый Бог пришел к нам как человек, а люди распяли Его. И мы до сих пор распинаем Его в себе грехами своими. Поэтому давайте поступать так, как поступили некоторые, те люди, о которых сказано, что многие уверовали в Него. Давайте будем среди этих людей, потому что все, что делал Господь, есть истина и доказывается самим фактом

0: воскресение Его из мертвых. Он нам дарует вечную жизнь. Давайте будем приходить к Нему. Давайте будем соединяться с Ним. Давайте неленностно будем ставить церковь не на последнее место в своей жизни. Аминь. Христос воскресе!
1: Прозвучала проповедь протоиерея Александра Дягилева.
2: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
1: Мая 25 апреля по старому стилю Православная Церковь чтит память святого апостола и евангелиста Марка. Также сегодня память преподобного Сильвестра Обнорского и Цареградской иконы Божией Матери. Икона эта явилась в 1071 году в Константинополе. По преданию она написана апостолом и евангелистом Лукой. Сегодняшнее празднование Цареградской иконы Божией Матери установлено в честь местно чтимой иконы, находившейся в Москве в Успенской церкви на Малой Дмитровке. В сонме новомучеников и исповедников российских 8 мая Русская Православная Церковь чтит священномученика Сергия Рахлицова, пострадавшего в 1938 году. Священномученик Сергий Рахлицов родился в семье священника Дмитрия Рахлицова, служившего в одном из соборов Великого Устюга. После окончания духовной семинарии он был рукоположен сан священника к церкви Великомученицы Параскевы Пятницы, в которой он прослужил всю жизнь. Храм Великомученицы Параскевы стоял в отдалении, посреди поля. Приход составляли несколько малонаселенных деревень. По праздникам церковь была полна, а иной раз на службе не было никого. Но отец Сергий служил каждый день. Он был арестован 4 декабря 1937 года и заключен в тюрьму в Великом Устюге. На допросе его обвинили в контрреволюционной деятельности. Священник виновным себя не признал. 10 декабря 1937 года тройка НКВД приговорила отца Сергия к 10 годам заключения в исправительно-трудовом лагере. Через 4 месяца после приговора протоиерей Сергий Рахлицов скончался в тюрьме в Великом Устюге и был погребен на городском кладбище в общей могиле. В продолжении нашего церковного календаря послушайте житие святого апостола и евангелиста Марка. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
3: Святой апостол и евангелист Марк – апостол от 70-ти. Племянник апостола Варнавы, родился в Иерусалиме. Дом его матери Марии примыкал к Гефсиманскому саду. Как говорит церковное предание, в ночь крестных страданий Христа он следовал за ним, завернувшись в плащ, и убежал от схвативших его воинов. После Вознесения Господня дом матери святого Марка стал местом молитвенных собраний христиан и пристанищем для некоторых из них. Святой Марк был ближайшим сподвижником апостолов Петра, Павла и Варнавы. Вместе с апостолами Павлом и Варнавой святой Марк был в Селевкии, откуда отправился на остров Кипр, и прошел его весь с востока на запад. В городе Пафе святой Марк был свидетелем того, как апостол Павел поразил слепотой волхва Елима. После трудов с апостолом Павлом святой Марк вернулся в Иерусалим, а затем вместе с апостолом Петром побывал в Риме, откуда по его повелению отправился в Египет, где основал церковь. Во время второго благовестнического путешествия апостола Павла святой Марк встретился с ним в Антиохии. Оттуда он отправился на проповедь с апостолом Варнавой на Кипр, а затем опять ушел в Египет, где вместе с апостолом Петром основал много церквей, в том числе в Вавилоне. Из этого города апостол Петр направил послание малоазийским христианам, в котором с любовью отзывался о святом Марке, своем духовном сыне. Когда апостол Павел находился в узах в Риме, апостол Марк был в Ефесе, где кафедру занимал святитель Тимофей. Вместе с ним апостол Марк прибыл в Рим. Там он и написал Святое Евангелие. Из Рима святой Марк снова удалился в Египет и в Александрии положил начало христианскому училищу, из которого впоследствии вышли такие знаменитые отцы и учители церкви, как Климент Александрийский, святители Дионисий, Григорий Чудотворец и другие. Ревнуя о устроении церковного богослужения, святой апостол Марк составил чин литургии для александрийских христиан. Затем святой Марк с проповедью Евангелия посетил внутренние области Африки, был в Ливии и Нектополе. Во время этих путешествий святой Марк получил повеление от Духа Святаго вновь идти в Александрию для проповеди и противодействия язычникам. Там он поселился в доме сапожника Анании, которому исцелил больную руку. Сапожник с радостью принял святого апостола, с верой внимал его повествованием о Христе и принял крещение. Вслед за Ананией крестились многие жители той части города, где он жил. Это возбудило ненависть язычников, и они собрались убить святого Марка. Узнав об этом, святой апостол поставил Ананию епископом, а трех христиан — Малха, Савина и Кирдина — пресвитерами. Язычники напали на святого Марка, когда апостол совершал богослужение. Его избили, волокли по улицам города и бросили в темницу. Там святой Марк удостоился видения Господа Иисуса Христа, который укрепил его перед страданиями. На следующий день разъяренная толпа снова повлекла святого апостола по улицам города на судилище, но по дороге святой Марк скончался со словами: «В руки твои, Господи, предаю дух мой». Язычники хотели сжечь тело святого апостола, но когда развели костер, все померкло, раздался гром и произошло землетрясение. Язычники в страхе разбежались, а христиане взяли тело святого апостола и погребли его в каменной гробнице. Это было 4 апреля 63 года. Память его церковь празднует 25 апреля по старому стилю. В 310 году над мощами святого апостола Марка была построена церковь. В 820 году, когда в Египте установилась власть арабов-магометан и христианскую церковь теснили иноверные, мощи святого перенесли в Венецию и поставили в храме его имени. В древней иконографической традиции, усвоившей святым евангелистом, символы заимствованы из видения святого Иоанна Богослова. Святой евангелист Марк изображается со львом, вознаменование могущества и царственного достоинства Христа. Святой Марк писал свое Евангелие для христиан из язычников, поэтому он останавливается преимущественно на речах и делах Спасителя, в которых особенно проявляется его божественное всемогущество. Многие особенности его повествования можно объяснить близостью его к апостолу Петру. Все древние писатели свидетельствуют, что Евангелие от Марка является краткой записью проповедей и рассказов первоверховного апостола.

0: завершает наш церковный календарь чтение жития преподобного Сильвестра Обнорского. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: Преподобный Сильвестр Обнорский жил в XIV веке и был современником святителя Алексия, митрополита Московского, одним из учеников преподобного Сергия Радонежского. Известно, что любовь к молитвенному уединению жила в нем с юных лет. Получив благословение своего наставника, игумена Троицкой обители преподобного Сергия, инок Сильвестр отправился искать пустынное место для пребывания в безмолвии. В глухом лесу на реке Обноре, впадающей в реку Кострому, примерно в 20 километрах от прежнего города любимой в Ярославской земле, он поставил на избранном месте крест и начал подвязаться. Сохранилось предание, что однажды, идя за водой на реку, преподобный получил откровение о том, что пустынь, избранная им для подвижнических трудов, станет известной и соберет немало иноков. Долго никто не знал о святом отшельнике. Его келью случайно обнаружил сбившийся с пути крестьянин. Он рассказал смущенному отшельнику, как попал в это место, над которым ранее видел то светлые лучи, то облачный столб. Преподобный прослезился от скорби, что место его уединения открыто. Путник упросил святого рассказать о себе. Преподобный Сильвестр сказал, что живет тут уже немалое время, питается древесной корой и кореньями. Сначала он падал от изнеможения на землю, но однажды ему явился ангел в виде чудного мужа и прикоснулся к нему рукой. С тех пор преподобный Сильвестр не испытывал бедственного состояния. Тогда крестьянин еще раз уже специально пришел к преподобному и принес ему хлеба и муки на запас. Достаточно было одной встречи, чтобы о подвигах отшельника стало известно многим. Вскоре к нему начали приходить крестьяне из окрестных, хотя и не близких селений. Преподобный Сильвестр не возбранял им строить кельи рядом с ним. Когда собралась братья, преподобный сам отправился в Москву и спросил у святителя Алексия благословения на создание храма в честь воскресения Христова. Святитель вручил ему антиминс и поставил игуменом обители. Преподобный Сильвестр стал первым игуменом этого монастыря на реке Обноре, который впоследствии прославили своими духовными подвигами преподобные Павел Обнорский и Сергий Нуромский. С построением храма число братьев быстро выросло, и преподобный часто удалялся для молитвы в дремучий лес. Это место получило название «Заповедной рощи», так как преподобный Сильвестр запретил рубить там деревья. В глубине этой рощи преподобный сам вырыл три колодца, а четвертый — на склоне горы у реки Обноры. Когда преподобный возвращался из уединения, около монастыря его обычно ждало много народа. Каждый хотел получить его благословение и услышать поучение. Когда святой впал в предсмертную болезнь, братья, горевавшие, когда он уходил в уединение, тем более скорбели о предстоящей кончине святого. «Не скорбите об этом, братья мои возлюбленные», — говорил им утешение преподобный, — «на все воля Божия. Сохраняйте заповеди Господни и не бойтесь в этой жизни потерпеть беды, чтобы получить награду на небесах. Если же я буду иметь дерзновение у Бога, то это святое место не скудеет и по моем отшествии». Преподобный скончался 25 апреля по старому стилю 1479 года и был погребен справа от деревянного Воскресенского храма. Вскоре после кончины преподобного на месте его духовных бесед была сооружена часовня, вокруг которой ежегодно в день памяти святого подвижника совершались крестные ходы. Особенно почиталось место погребения преподобного, так как от гроба его происходили чудесные исцеления. Как и другие северные монастыри, Воскресенская обитель неоднократно подвергалась разорению. В 1538 году, во время нашествия казанских татар, в 1612 году польскими захватчиками. В 1763 году монастырь был упразднен, а его соборный храм превращен в приходскую церковь. В 1821 году архиепископ Ярославский Филарет, впоследствии митрополит Московский, дал благословенную грамоту на строительство вместо деревянной Покровской церкви каменного Воскресенского храма. В одном из пределов Воскресенского храма, в бронзовой посеребряной гробнице, установили обретенные нетленные мощи преподобного Сильвестра. Сохранилась запись чудес преподобного от 1645 года. Особенно многих преподобный исцелил от беснования, исступления ума и болезни глаз. Поучительно чудо, совершившееся в 1645 году. Иеромонах обители Иов приказал крестьянам рубить заповедную рощу на дрова и был за это поражен слепотой. Через 4 недели он осознал грех, покаялся и дал обещание не поступать по своей воле, а все делать по совету братьев. Иеромонах отслужил молебен в церкви, приложился к раке преподобного и прозрел.

В исполнении хора Спасо-Преображенского собора прозвучал пасхальный концерт номер 15 композитора Дмитрия Бортнянского.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Христос воскресе! В эфире радио «Град Петров». Новости Санкт-Петербургской митрополии. У микрофона Александр Крупинин. В заголовках новостей. Митрополит Варсонофий посетил новгородскую митрополию. Епископ Мстислав совершил божественную литургию в Родионово. В академии состоялась защита кандидатских диссертаций. Об этих и других новостях в нашем выпуске. Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий совершил 7 мая паломническую поездку в новгородскую митрополию. Его высокопреосвященство сопровождали секретарь епархиального управления протоиерей Сергий Куксевич, клирики и епархии. Владыка побывал на воинском захоронении в сельском поселении Новой Деревни, где погребен его дед Леонтий Мурычев, погибший в 1942 году. Была отслужена заупокойная лития. «Мы приехали, чтобы совершить заупокойную молитву о воинах, положивших жизни за Отечество», — сказал владыка. «Здесь нашел упокоение и мой дедушка Леонтий Мурычев. Он участвовал в Демянской наступательной операции, которая началась в январе 1942 года. Проходила она в тяжелых условиях, зима, вокруг непроходимые леса и болота. Но нужно было наступать и окружать врага, приказ есть приказ. И вот, исполняя свой воинский долг, они отдали жизнь, чтобы наша земля была свободной, было мирное небо над головой. Нам нужно помнить их подвиг, посещать места захоронений, совершать о них молитву. Это наш священный долг. Будем молиться об их упокоении, о том, чтобы Господь укреплял наш народ, воинство, чтобы все мы были сильны духом». В Великом Новгороде митрополит Варсонофий посетил кафедральный собор Святой Софии, приложился к почитаемой иконе Божией Матери Знамения, мощам новгородских святых. Прошла встреча с митрополитом новгородским и старорусским Львом. Владыка Варсонофий поздравил его с прошедшим 80-летием, наградил знаком священномученика Вениамина митрополита Петроградского, подарил крест с панагией и сувенирное пасхальное яйцо. Ответным подарком владыки Льва стала панагия. 6 мая 2026 года, в день памяти святого великомученика Георгия Победоносца, преосвященнейший Мстислав, епископ Тихвинский и Ладейно-Польский, совершил божественную литургию в Свято-Георгиевском храме подворье Александра Свирского монастыря в деревне Родионово. Его преосвященству сослужили наместник Свирской обители игумень Антоний Гутник, секретарь Тихвинского епархиального управления иеромонах Николай Бестужев, управляющий Георгиевским подворьем иеромонах Мефодий Каратаев, иерей Антоний Чумаков, иеромонах Ванифатий Рочев. Диаконский чин возглавил протодиакон Георгий Стефанов. За богослужением пел праздничный архиерейский хор Свято-Троицкого Александра Свирского мужского монастыря реген Дмитрий Жуйков. По окончании литургии епископ Мстислав возглавил пасхальный крестный ход вокруг храма и прочел молитву святому великомученику Георгию, а затем поздравил молящихся с престольным праздником и преподал благословение. Настоятель храма великомученика Дмитрия Солунского в Коломягах, протоиерей Александр Рябков и помощник благочинного Приморского округа по религиозному образованию и катехизации Михаил Смирнов 6 мая в преддверии Дня Победы посетили ежегодный праздничный концерт «Песни, опаленные войной» в лицее 597. Программа состояла из песен военных и послевоенных лет в исполнении учеников, учителей и представителей школьной администрации. Каждый класс со 2 по 11 выбрал понравившуюся песню и разучил ее. Отец Александр поблагодарил за приглашение, подчеркнув, что особенно его тронуло исполнение песни «Алеша». Его дедушка-фронтовик после войны служил в Пловдиве. Необходимо не просто гордиться, а быть достойными памяти всех тех, кто такой дорогой ценой завоевал победу, а помогали ее одержать единство, дружба, взаимопомощь. И это урок нашему поколению, сказал он. 5 мая по благословению наместника Свято-Троицкой Александра Невской лавры, епископа Кронштадтского Вениамина, эконом обители и иеромонах Прокопий Павлов посетил Санкт-Петербургский садово-архитектурный колледж, в стенах которого состоялось торжественное мероприятие, приуроченное к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В начале мероприятия иеромонах Прокопий обратился к собравшимся с приветственным словом. С музыкальной программой выступили коллектив детского сада 23 Красногвардейского района, студия танца «Аквамарин», хор ветеранов имени Козлова, Дома офицеров Санкт-Петербурга и другие. 5 мая в актовом зале Санкт-Петербургской духовной академии прошли защиты двух диссертаций на соискание ученой степени кандидата богословия. Епископ Славгородский и Каменский Иосав Вишняков представил работу на тему архиепископ Михаил Мудзьюгин как епархиальный архиерей. Научный руководитель, кандидат исторических наук, кандидат богословия, доцент, профессор кафедры церковной истории Санкт-Петербургской духовной академии протоиерей Константин Александрович Костромин. По итогам тайного голосования совет постановил присвоить епископу Иосафу степень кандидата богословия, 21 единогласно «за». На втором заседании совета состоялась защита диссертации диакона Игоря Фалеева на тему «Нравственная оценка роли среды и наследственности в формировании девиантного поведения на примере алкогольной зависимости». Научные руководители, кандидат богословия, доцент кафедры богословия Санкт-Петербургской духовной академии протоиерей Александр Ранне, кандидат биологических наук, доцент кафедры генетики и биотехнологии Санкт-Петербургского государственного университета Олег Николаевич Тиходеев. Совет большинством голосов определил присвоить диакону Игорю Фалееву степень кандидата богословия – 19 за, 3 против. Диссертационный совет проводил заседание под председательством кандидата философских наук, доктора богословия, заведующего кафедрой церковной истории Санкт-Петербургской духовной академии протоиерея Георгия Митрофанова. Ученым секретарем совета выступил кандидат богословия, доцент, заведующий аспирантурой академии Дмитрий Андреевич Карпук. Победители грантового конкурса «Православная инициатива 2026» объявлены 4 мая. Среди них три проекта Санкт-Петербургской и проект Гатчинской епархии. Центр святителя Василия Великого получил поддержку проекта «Мастерская доверия» для подростков с деструктивным поведением, проходящих курс социальной реабилитации в центре, и их родителей будет проведена серия занятий, направленных на снятие эмоционального напряжения и создание условий для совместного творчества. Для родителей будут организованы встречи с настоятелем храма Великомученицы Анастасии Узорешительницы протоиереем Александром Степановым на тему традиционных семейных ценностей и духовных основ семейных отношений. Организация «Сила Духа» реализует по гранту православной инициативы проект «Рождественский турнир по хоккею». Староладожский Никольский монастырь выступил с проектом «Радость жизни». В монастырской библиотеке пройдут бесплатные занятия по информационной безопасности и компьютерной грамотности для пожилых людей. Участники проекта примут участие в историко-краеведческих и методических семинарах и при поддержке паломнической службы обители смогут проводить экскурсии по монастырю. Центр развития творчества из Соснового Бора получил поддержку проекта «Воспитание души». Участники мероприятий станут дети и молодежь Соснового Бора и других атомных городов, в том числе из Белоруссии. Будут организованы мастер-классы, встречи с представителями Русской Православной Церкви, творческие и научные конкурсы, интерактивные программы. Завершится проект созданием документального фильма «Воспитание души». И это было последнее сообщение нашего выпуска. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.
1: У войны не женское лицо. И все же женщины в самые трагические для страны годы вставали на защиту Отечества наравне с мужчинами. Они шли добровольно и по призыву, служили на линии фронта медиками, снайперами, связистами, топографами, репортерами, разведчицами. Героиня нашего рассказа Наталья Малышева всю войну прослужила разведчицей в штабе маршала Рокоссовского. Ежедневно, кроме воскресенья и понедельника, в 10 часов утра в рубрике «Непридуманное» страницы книги Анны Даниловой «Монахини из разведки» читает Ольга Волынкина.
2: Как научить ребенка вере? Как говорить о Боге так, чтобы юная душа не просто слушала, а жила услышанным, открывала для себя живого Христа? Эти вопросы стоят перед каждым, кто решается стать катехизатором, родителем, преподавателем, священником. В цикле передач «Методика катехизации» протоиерей Константин Пархоменко, опираясь на личный опыт, делится размышления о том, как устроить живой и действенный процесс церковного просвещения детей и подростков. Передача выходит в эфир ежедневно, кроме субботы и воскресенья, в 13 часов 30 минут.
3: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: В эфире вечерний канал, у микрофона Даниил Варламов. Здравствуйте. Первый час нашей передачи мы проведем с протоиереем Александром Дягилевым. Добрый вечер, отец Александр.
1: Добрый вечер. Христос воскресе.
0: Воистину воскресе. Сегодня у нас нет видеотрансляции, но мы работаем в прямом эфире. Если вы слушаете нас в четверг, можно позвонить в студию по телефону 328-29-32, 328-29-32. Ну и в виде исключения, опять же, в четверг, если вы нас слушаете, можете оставить сообщение на странице grad-petrov.ru. Вопрос в пасторский час. У нас не пасторский час, но это сегодня единственный способ связи с нами через интернет. Давайте послушаем первую новость, ну, что-нибудь веселое, например, про пса по кличке Лазарь.
2: Во Франции 30-летняя собака по кличке Лазарь, которую в скором времени могут признать старейшей в мире, пережила своего владельца и смогла обрести нового хозяина. Об истории питомца сообщает ТФ1. Лазарь – папильон или континентальный тольц-паниель. Сейчас псу 30 лет 4 месяца, что в два раза превышает стандартную продолжительность жизни собак этой породы. Возраст собаки подтвердили по чипу и данным французской базы, в которой фиксируется происхождение породистых собак. Недавно Лазарь попал в приют города Анси после смерти прежней хозяйки. По словам сотрудницы приюта Ан-Софи Маэн, там регулярно видят пожилых собак, но еще ни разу не сталкивались с животными, которое прожило бы более 20 лет. Позже Лазаря взяла к себе местная жительница Афили Будаль. Несмотря на возраст, ветеринары положительно оценивают физическое состояние Лазаря. У него есть возрастные проблемы со зрением и слухом, питомец страдает артрозом и потерял все зубы. Ранее старейшей собакой в мире считался португальский пес Бобби, проживший по версии его хозяев 31 год и скончавшийся в 2023. В 2024 году питомца лишили звания из-за сомнений экспертов в подлинности его возраста. Приют подал заявку в Книгу рекордов Гиннесса для признания Лазаря старейшей собакой в мире. Действующий официальный рекорд принадлежит австралийской пастушьей собаке, которая умерла в возрасте 29 лет 5 месяцев.
0: Отец Александр, Лазарь – это подходящая кличка для собаки, на ваш взгляд?
1: Ну, с моей точки зрения, все-таки, ну и с точки зрения православной традиции, для животных клички дают схожие с человеческими именами. Такое может быть, но не совсем как человеческие имена. Например, корову можно назвать Машкой, но Марии называть некорректно, мягко говоря. Да? Все-таки это человеческое имя. Машка, ладно, пускай будет. Да, вот, типа того. Лазарь все-таки это Лазарь. Это, ну, для нас Лазарь четверодневный. Понятно, что речь идет в данном случае о Франции, да, если я правильно понимаю. Вот. Но то есть там люди явно не православные. Вот. Но я бы, если меня православный христианин спросит, можно ли там мою собачку назвать Лазарем, я бы не посоветовал.
0: Понятно. Отец Александр, вот все-таки долголетие в данном случае собак, как вы считаете, это вот для чего Господь некоторым и людям, и некоторым животным впускает такое вот огромное количество лет жизни, а всем остальным как-то вот меньше попадает? Почему?
1: Здесь вопрос, так ли это зависит от Бога. Потому что, ну, мы знаем знаменитую фразу «на все воля Божья». А я скажу, что богословски эта фраза неверна. Хотя люди часто, в том числе верующие, произносят, потому что мы знаем, что в этом мире, во-первых, действует не только воля Божья, но и воля иных существ, которые могут противиться Богу. Это, например, дьяволы, падшие ангелы, бесы. А во-вторых, это люди, которые то согласны с Богом, то противны Богу в своей воле. И в этом мире Бог попускает их воле совершаться, но попущение и воля – это не одно и то же. Да, воля Божия, когда Бог хочет, чтобы тут что-то произошло, и оно происходит. Попущение Божие, когда Бог не хочет, чтобы это происходило, но этого хотят какие-то другие, и Бог как бы допускает, чтобы они реализовали свою волю. Потом они за все будут отвечать. Но здесь сейчас, получается, Бог попускает им быть. А есть еще третий момент. Это, назовем так, естество. Вот как по святым отцам, сны бывают от Бога, от естества и от дьявола. Вот если брать естество, то это комбинация генов, это условия, конкретные условия жизни, питания и так далее, конкретного питомца. И понятно, что кто-то умирает раньше, кто-то умирает позже, кто-то умирает по естественным причинам, кто-то насильственной смертью. Всякое бывает и с людьми, и с животными. И да, получается, что кто-то неизбежно проживет чуть дольше, чем в среднем остальные. Но это не значит, что прям Бог хочет. Другое дело, что иногда вот считается, что долголетие – это как Божья награда. Но мне как-то довелось столкнуться с одним человеком, которого некоторые даже чуть ли не святым старцем считали, и, собственно говоря, так, действительно, человек верующий, человек, который, ну, для многих был большим авторитетом, вот, но более плотное общение с этим человеком и плюс общение некоторых людей, которые хорошо его знали чуть раньше, в общем, не с самой лучшей точки зрения, мне показалось, что на самом деле тот человек, который... Ну, на мой взгляд, на самом деле, ну, назовем так, с двойным дном. Вот есть та жизнь, которую все видят, а есть двойное дно, которое оказалось настолько ужасным и отвратительным, мне даже в голову не приходило, что про него это может быть. Но это оказалось про него. И из исповедей, и помимо исповедей, я про него стал узнавать подробности, которые меня просто ужасали. В общем, от разных людей, незнакомых друг с другом. И я так скажу, что для меня, конечно, это была шоковая ситуация. Мне стало очень жаль тех, кто прямо его святым старцем почитает, потому что я понимаю, что ну, я не стал им рассказывать всего того, что я о нем узнал. Более того, даже сейчас по радио я не буду называть ни его имя, ни подробности, потому что ну, я знаю, что даже есть люди, которые сейчас его вспоминают. Вот. Так, с любовью считают его святым. Ну, пускай считают. Их право. Но, тем не менее, да, то, что я узнал, меня ужаснуло. И вот тогда я задумался, что его долголетие вполне, может быть, немножко другую причину имеет. Господь Бог дает ему шанс на покаяние. Вот буквально, ну, покайся, ну, вот покайся, да, пока ты жив, ты же можешь покаяться. Ну, каялся, нет, не знаю, я не лез в его духовную жизнь ни разу в жизни, лично я его не исповедовал. Вот, но, тем не менее, я просто видел, как вот эта слава человеческая ему скорее мешает. Потому что она начинает убаюкивать, успокаивать, у меня все хорошо, люди меня уважают. Вот, но это про человека. А вот про животное, про собаку...
0: Да, я... просто когда проживаешь двойную норму, соответственно, своему биологическому виду, двойную норму жизни, уже, конечно, мне кажется, и животное тоже... ближе к завершению жизни, чувствует себя не лучшим образом. Если в случае с человеком, то можно, кстати говоря, оправдать не только тем, что Господь дает второй шанс, но и тем, что человек проживает определенные физические страдания, которые, возможно, как-то компенсируют его грехи. Ну вот, не знаю, мне кажется, что...
1: С животными
0: такое, конечно, не такое объяснение
1: ну, да,
0: не срабатывает. Но это как будто бы даже какая-то жестокость. Отношению.
1: Но опять-таки, Божьему. Это не то, что Бог, так сказать, вот не убивает бедного пса. Нет, конечно. Еще раз, здесь нужно понимать, что все-таки действительно есть прямо вмешательство воли Божией, попущение Божие, когда иные воли действуют. А есть все-таки некие обстоятельства, которые не относятся напрямую к какой-то воле. Но так получается, да, что, как я сказал, конкретная генетика, конкретная... То есть, ну, это известный факт, да, что если у вас в роду были предки, которые достаточно долго прожили, большая вероятность, что вы проживете долго, если только не будете себе вредить целенаправленно, там, курением, еще чем-то, если будете стараться более или менее экологичными продуктами питаться, чистую воду пить, чистым воздухом дышать, и иметь умеренную физическую нагрузку, потому что, напомню, физкультура – это здоровье, а спорт – это смерть, честно говоря. Особенно ну, профессиональный.
0: Интересный вот, слоган.
1: Ну, это вот я как-то услышал от одного спортсмена, самое интересное. Физкультура – это здоровье, а спорт – это смерть.
0: Повод задуматься.
1: Вот, ну, потому что, если брать профессиональный спорт, там, ну, если по-честному, там действительно человека выжимают вот эти рекорды, пока они молодые, они получают всевозможные медали. И тоже поделюсь. Я понимаю, что это не входит, может быть, непосредственно вот в тему нашей передачи про собачку по имени Лазарь. Но нашим слушателям, может быть, интересно. Когда я учился в РХГА на психолога, то мой куратор, которая помогала мне писать диплом, она когда-то была психологом сборной, олимпийской сборной России по биатлону. Ее задача была вот этих биатлонистов, так сказать, психологически. Она ездила с ними на тренировки, на игры олимпийские. Очень интересно, конечно, был период ее жизни. И вот она однажды столкнулась с ситуацией, после которой она для себя приняла решение уйти из спорта, перестать работать со спортсменами. Работая с биатлонистом, она вдруг поняла, что у него куча-куча комплексов. И именно эти комплексы, заниженная самооценка, заставляют его буквально насиловать себя для того, чтобы ставить те самые рекорды, буквально убивать себя, свое здоровье, там вот просто выкладываться до последнего. И она поняла такую вещь, что если она начнет с ним работать в плане того, чтобы делать его самооценку адекватной, что, собственно говоря, независимо от того, поставишь ты рекорд, не поставишь ты рекорд, ты хороший, добрый человек, Богом созданный, достойный уважения, он, если он это примет, он станет счастлив, но перестанет ставить рекорды. А ее наняли-то для чего? Чтобы они рекорды ставили. И вот она столкнулась с такой дилеммой, да, что, помогая им ставить рекорды, она их калечит с психологической точки зрения, заставляя их, да, находить себе ресурсы, ставить рекорды, но, по сути, при этом гробить себя. И вот она решила, что она больше не будет с ними работать. Вот такой интересный опыт.
0: Сколько нюансов и подводных камней в профессии психолога. Отец Александр, а живот, вот здесь, в этом сюжете, как мы слышали, собака за эти 30 лет своей жизни успела потерять хозяина, да, ее хозяин умер, и вот она попала в приют. А собаки, мы должны сочувствовать собакам? Собаки вообще какие-то испытывают эмоции? Вот умер хозяин, она это как-то осознает?
1: Ну, если брать животных, здесь, конечно, возникает некоторый вопрос. Мы считаем, что у животных нет бессмертной души в нашем человеческом понимании, но какая-то душа все-таки есть, душа живая, да? На эту тему святитель Луки Ивана Ясинецкого целая книга «Дух, душа, тело». Там он про души, даже растений рассуждает, что, возможно, даже у них какие-то души есть. Самое интересное, что исследования это показывают, что там какие-то, в общем, электромагнитные импульсы, которые регистрируются внутри растения, там какие-то датчиками. Например, если подходит человек, который обычно рвет листики, то растение начинает беспокоиться, каким образом оно чувствует приближение вот этой опасности. Это вот какие-то прям... Ну и, соответственно, растения тоже каким-то образом могут влиять друг на друга, угнетать друг друга. Например, известно, что хвойные и лиственные растения, по сути, у них некая взаимная конкуренция. Причем лиственные растения вырастают быстрее, а хвойные медленнее, но когда они появляются, они потихонечку березки, осинки угнетают. И, скажем, лет через 100 на этом месте будет сосновая роща, а не березовые, не березовая. Березы уйдут. Такой пример, да? Но это совсем как-то вот, ну, может быть, тоже не совсем понятный механизм, но это есть. У животных, конечно, душа значительно более развита, чем у растений. И животные явно демонстрируют эмоции и страха, и радости, и гнева. И, собственно говоря, известен факт, да, по крайней мере, что собаки точно горюют. Испытывают ли горечь потери коты? Тут трудно сказать, потому что коты, они... У них тоже есть свой язык тела, но он менее выразителен, что ли, не столь явный, потому что они не являются социальными животными. Но вполне может быть, что они умеют испытывать чувства и горя, и боли, утраты и так далее. Скучать они точно умеют, например. И радоваться, когда приходит хозяин.
0: Александр из Санкт-Петербурга пишет: «Каждое живое существо несет в земной жизни определенную Богом задачу». Видимо, относительно того, почему кто-то кому-то выпадает быть долгожителем, а кто-то проживает довольно короткую жизнь.
1: Ну, вот, если брать задачу, то можно сказать, это то самое, некая миссия жизни. Возможно, она действительно есть не только у человека, но и каждого живого существа. Некая миссия жизни.
0: Пса Лазаря какая миссия может быть?
1: Утешать кого-то.
0: И все?
1: Дать возможность кому-то сделать доброе дело. Mm-hmm. О, сразу анекдот вспомнил. Человек всю жизнь пытался понять, ради чего он живет. В конце концов, помер. И перед Господом предстал и говорит: «Господи, вот всю жизнь пытался я найти ответ на вопрос, зачем я живу, и вот такая жизнь у меня, как пустая, ничего важного в жизни я не сделал. Зачем вообще я жил? Объясни мне, Господи». И Господь говорит: «Помнишь, однажды ты вот с девушкой сидел в ресторане?» Он говорит: «Ну, помню». «А помнишь, к тебе обратился молодой человек с соседнего столика и сказал: можно у вас соли попросить?» «Ну, да, помню». «А что ты сделал?» «Ну, я взял соломку, дал ему. Вот для этого ты и жил». Ну, как это, сказка ложного не намек дурным молодцам урок. Как любой, некоторые анекдоты — это просто посмеяться, а некоторые анекдоты — это, по сути, форма притчи. Дело в том, что действительно бывает так, что у каких-то людей есть в жизни долго играющая, назовем это так, миссия, да, когда они проносят ее через всю свою жизнь. Ну, как задача апостола Павла, он тоже к этому не сразу пришел, и ой, какими тернистыми путями, но все-таки его миссия была нести Слово Божие и создать значительную часть текста Нового Завета. Вот. А есть люди, у которых, может быть, миссия, ну, по сути, человек жил и рос ради какого-то буквально момента. Александр Матросов. Мы знаем его как человек, который бросился грудью на амбразуру. И что мы еще о нем знаем? Почти ничего. Но получается, что понятно, что пред Богом это значительно более богатая личность. И Господь Бог его, я думаю, что любит и уважает не только за этот подвиг. Вот. Но для нас он вот в истории остался вот таким, да. То есть, по сути, человек рос ради того, чтобы однажды броситься грудью на амбразуру, показать некий пример.
0: Павлик Морозов, ради чего?
1: Тоже очень интересная тема. Я просто так думал на эту тему. Дело в том, что, с одной стороны, ну, мы можем сейчас сказать «стукач». Вот, сдал там своих родственников большевикам и так далее. А с другой стороны, к его вот этим родственникам тоже можно претензии предъявить. Мало того, что они его убили, в конце концов, так еще и, по сути, они делали то, что, ну, по большевистским законам было противозаконно. И, если я правильно помню, даже как-то, я не помню его жизнеописание, но там, по-моему, даже они как-то пытались его тоже вовлекать во что-то. Но, в конце концов, вот его как-то пионерская совесть сыграла. Вот, о том, что, ну, в общем-то, некорректно вмешивать людей в какие-то противозаконные вещи или какие-то вещи, которые идут против совести его, манипулируя родственными связями, скажем так. Вот. И мы помним, что плохих людей нет. Существуют поступки, которые можем оценивать как плохие, как хорошие. Не случайно есть такая пословица: «Благими намерениями дорога в ад устлана». Это не о том, что благие намерения – это плохо, а это о том, что практически все люди, которые в аду оказались, у них были самые добрые намерения, но творили они зло. Из-за недостатка информации, искажения восприятия реальности, видели врагов там, где их нет, уничтожали врагов, которые не были врагами. Реальная опасность, мнимая опасность их восприятия, они оборонялись, там еще всякое бывает. Вот, и, скажем так, я понимаю, что судить Павлика Морозова тоже, наверное, не очень корректно в том плане, что в советские годы его чуть ли не на пьедестал, вот, мол, молодец, пионер-герой, в последующие 90-е годы, что вот, там, типа, стукач, там, и, так сказать, ну, чуть ли не предатель, который сдал своих близких людей, другая крайность пошла, да. Любая личность, она чуть более сложна. Ну, кстати, с этой точки зрения, может быть, действительно, вешать ярлыки. Кто хороший, кто плохой, мягко говоря, опасно. Наверное, стоит говорить о деяниях, и нужно понимать, что, опять-таки, даже у любого деяния, которое на первый взгляд кажется ужасным, если послушать самого человека, который его сделал, наверняка будет куча объяснений, почему он иначе не мог поступить. Тоже есть такой момент.
0: 328-29-32. Если слушаете нас в четверг, то, пожалуйста, звоните, задавайте ваши вопросы отцу Александру. Сегодня мы только в радиоэфире и на сайте graddefispetrov.ru, ну и в приложении «Радио Град Петров» для Android тоже мы есть. Кстати говоря, мы еще есть на такой появился сервис «Яндекс.Радио». Вот приложение, которое, да, если вы находитесь в Петербурге, то все петербургские радиостанции вам доступны, включая нашу. Тоже вот имейте в виду, у кого, может быть, не Android, а iPhone. Угу. Давайте послушаем еще одну новость из Сингапура, пришедшую.
2: В школах Сингапура к учащимся в возрасте от 9 лет в качестве наказания за издевательство над другими детьми будет применяться физическое воздействие. Об этом пишет газета «Гардиан». Согласно новым правилам, школьникам, которые булят других учеников, в том числе в интернете, грозит до 3 ударов тростью. Мера будет применяться только к ученикам мужского пола. По словам министра образования Сингапура Дэмонда Ли, наказание будет назначаться только в крайнем случае, если остальные меры окажутся неэффективными. Они следуют строгим протоколам, чтобы обеспечить безопасность учащегося. Например, порка должна быть одобрена директором и проводиться только уполномоченными учителями, сказал чиновник. Нововведения были вынесены на обсуждение в парламенте 5 мая, после того, как в прошлом году внимание местной общественности привлекли многочисленные случаи травли в школах. При этом Уголовный кодекс запрещает бить палками девушек, поэтому к ним будут применяться другие наказания. Например, их могут отстранять от занятий.
0: Способно ли физическое насилие перевоспитать ребенка?
1: Я так скажу, что это один из весьма спорных вопросов, назовем это так. С одной стороны, физическое насилие, безусловно, это очень-очень эффективный способ здесь и сейчас принудить кого-то поступать иначе. То есть физическая боль, насилие – это реально. Здесь и сейчас заставить можно. Даже страх такого насилия реально может сработать. Особенно если, так сказать, у тебя на глазах кого-то реально, так сказать, ну, назовем это слово, казнили, то ты уже хорошенько подумаешь, стоит ли, да. Вот. Но у этого способа воспитания

0: часто желание отомстить. Тем более, что если мы копнем ну, скажем так, вот как я говорил, да, что плохих людей нет, конкретно, что он такого сделал, почему он так сделал, там могут всплыть интересные факты, которые могут быть не учтены, когда будет приниматься решение, потому что решение часто принимается по формальным признакам, а ситуация может быть на ситуацию не похожа. Понятно, что речь идет прежде всего о, собственно говоря, насильниках, в том плане, что, если правильно услышал из этого репортажа, что таким образом будут наказывать детей, которые сами причиняли боль другим.
1: Те, которых обвиняют в буллинге.
0: Ну, это, по сути, тоже насилие, издевательство и так далее. Вот, то есть, если ты кому-то делаешь больно, будь, готов к тому, что больно сделают тебе. Это принцип око, зуб за зуб, грубо говоря. Я сейчас специально пытался смотреть, какая религия в Сингапуре. Ну, там официально светское государство, но тем не менее на флаге у них полумесяц. Я сильно подозреваю, что в Сингапуре большая мусульманская община. Вот. Могу быть прав, могу быть неправ, но если так, то там, где ислам, там действуют нормы шариата, как раз очень похоже на то, учитывая, что девочек бить нельзя, это как раз.
1: 33% буддисты, христиане 14, ислам 14.
0: Но, тем не менее, говорю, там звездочки и полумесяц на флаге. Вот. И бывает такая ситуация в некоторых странах, что, может быть, мусульмане, например, являются не большинством, но они в основном правящий класс, скажем так. Вот. Потому что здесь принцип похожий на око, зуб за зуб. Ты делал больно кому-то, ну, сейчас мы больно сделаем тебе. Вот. Ну и, собственно говоря, вопрос возникает, да, а можно ли это как-то протестовать? Кто принимает решение? Есть ли апелляционные инстанции у того же молодого человека,
1: Ну,
0: которого там...
1: какая там в школе апелляционная
0: Вот,
1: инстанция?
0: о том и речь, да? А ситуации могут быть разными. Ну и, я говорю, тут, поскольку один из побочных эффектов, то есть помимо жажды мести, и реально ведь могут быть потом какие-то ситуации, когда года спустя какому-нибудь старому учителю вдруг какой-нибудь там кто-то чего-нибудь тоже сделает, и вот, типа, ты когда-то дал приказ меня бить при всех, вот, типа, я тебе мщу. Такое может быть, может быть. И плюс многие люди, которых физически наказывают, они прямо говорят, что было желание сбежать из дома, просто исчезнуть. И таким образом подобные истории могут буквально провоцировать суициды, на самом деле. То есть как некая реакция на то, что произошло, когда при всем классе унизили и так далее, человек просто может на эмоциях здесь сейчас просто суициднуться.
1: В школе вы все-таки не рекомендуете использовать подобные методы?
0: Ну, когда-то у нас до революции тоже их использовали. На горох и Вичиной, да, то есть все это было у нас. Но, в конце концов, педагогика от этого, в общем и целом, отошла. Хотя, я так скажу, что мне учителя жаловались, что теперь в наши дни, наоборот, по отношению к ученикам, учителя практически бесправны. Я еще помню советские годы, когда там учительница могла там чем-нибудь линейкой ударить по голове или там по рукам. Такое тоже бывало. Про некоторых учителей в школе ходили такие легенды, но тем не менее, да, то есть социум стал всегда на сторону учителя. Учитель был уважаемым, как бы вот.
1: Ну,
0: Раз
1: как можно уважать того, кто линейкой ребенка бьет?
0: Ну, раз, значит, ты так себя ведешь, раз тебя, типа, то есть вот такой был подход.
1: Если он так себя ведет, ну, наверное, есть
0: Сейчас
1: какие-то.
0: другой момент, да, что не то, что там какое-то применить там подзатыльник даже, а просто как-то жестко что-нибудь сказать, ребенок жалуется, родители пишут жалобу, и начинаются проблемы у учителя. То есть это вот как бы получается, учителя почти бесправны. То есть в угол поставить или там выгнать в рекреацию, получается, что учитель часто просто не может. И... Потому что тоже повод для жалобы. Типа того, что на протяжении урока учитель отвечает за безопасность школьников, если ты выставляешь их за дверь класса, значит, ты типа подвергаешь ребенка опасности, вообще уголовное дело, например. То есть сейчас как бы так.
1: А внутри семьи возможны наказания физического характера?
0: Я могу сказать так, что наказания именно от близких людей воспринимаются куда тяжелее, потому что

0: Одно дело, когда, ладно, пусть даже учитель там как-то, ну, грубо говоря, принял решение меня казнить там прутом, да. А другое дело, когда те люди, которые для меня ассоциируются с понятием любовь, прежде всего родительская любовь, да, мама, папа, когда именно эти люди делают мне больно, причиняют мне сознательное зло. И вот тогда вот эти вот побочные эффекты, они усиливаются многократно. И не случайно на каком-то этапе у нас даже возник целый проект «Школа для родителей и воспитателей», потому что, то есть как взаимодействовать с детьми без насилия, потому что, собственно говоря, практика показывает, что, еще раз, насилие – это да, это очень эффективный способ здесь сейчас ребенка заставить, но, во-первых, для того, чтобы подобный эффект возник в следующий раз, насилие нужно чуть больше, в следующий раз еще больше. И так начинает раскручиваться петля насилия. Если начинается с легких шлепков, то там дальше может быть вплоть до каких-то серьезных травм и увечий. И когда люди про такие случаи слышат и удивляются, надо же, не какие-нибудь там бомжи, а вроде респектабельные родители, там, ну, могут быть и просто как несчастные случаи, но тоже не на пустом месте, грубо говоря. Мне рассказывали историю, когда... девочка плохо себя вела, и получается так, что ее бабушка просто ударила ее шлангом садовым. И вот этот шланг садовый как-то через ее голову концом по ее глазу. И там реально травма глаза, по-моему, в общем, по сути, она ослепла на один глаз. Понятно, что у бабушки не было такой цели, да, вот просто она махнула шлангом в ту сторону, типа ударить ребенка, который плохо себя вел.
1: Ну, тоже такое, знаете.
0: Но вот когда такие случаи слышишь, да, они, тем не менее, сама идея, да, ударить, махнуть шлангом в ту сторону, откуда она взяла. То есть, видимо, в той семье это было заведено. Поэтому даже не ставя себе цели вот какое-то такое увечье причинить, иногда, особенно если в семье, в принципе, это присутствует, на каком-то этапе могут возникнуть ситуации, когда, да, вплоть до каких-то таких вот тяжелых проблем возникают ситуации. Вот.
1: Стоит ли лишать родительских прав тех людей, которые осознанно избивают собственных детей?
0: Я так скажу, что здесь у нас в церкви есть разные точки зрения. Например, при отце Дмитрии Смирновой патриаршая комиссия по вопросам семьи, защиты материнства и детства прямо отстаивала право родителей на умеренные физические наказания. Я знаю, что в Москве есть прям целое движение, я даже с кое-кем из этого движения знаком, которые они умудряются даже на Библию ссылаться, что там вот там типа... наказывай отрока своего, кто, ну или даже в Новом Завете есть послание к евреям, что тот отец, который любит своего дитя, тот наказывает его, ну, вот, послание к евреям, могу найти конкретную цитату, и ссылаясь на это, они прям защищают право на наказание. С другой стороны, в Европе, ну, собственно говоря, прославившаяся норвежская Барни Варн, ну, как бы тоже организация по защиту детей, там, грубо говоря, если там мама или папа позволили себе шлепок или подзатыльник, и кто-то из соседей стуканул, ребенка могут реально изъять из семьи, там, в детский дом, и просто потом не вернуть детям, детей родителям. Это еще больше трагедия, на самом деле. То есть это какая-то другая крайность, когда вот права детей защищаются, но настолько защищаются, что вот прям... И мне как-то рассказывала одна знакомая, что там была у них ситуация в семье, когда тоже ребенок начал, что типа будешь там заставлять меня делать домашнее задание, типа пожалуйста на вас в школе, типа меня от вас заберут. И родители такие: окей, давай жалуйся, тебя заберут, конечно, мы будем переживать. Но ты знаешь, что даже если ты потом пожалеешь и захочешь вернуться вот в эту комнатку, вот спать на этой кроватке, а тебя уже не пустят. Ты будешь в интернате жить, пока тебя какой-нибудь семьей не отдадут. Не нам с тобой, не папе с мамой. Хочешь этого? Подумай.
1: Давайте послушаем еще одну новость про СДВГ. Угу.
2: Искусственный интеллект научился предсказывать синдром дефицита внимания и гиперактивности у детей за несколько лет до того, как врачи поставят официальный диагноз, сообщает «Православие и мир». Ученые из медицинской школы университета Дьюка в США опубликовали результаты своего исследования в журнале Nature Mental Health. Алгоритм анализирует электронные медицинские карты ребенка с самого рождения. Он учитывает все – развитие, сон, поведение и историю обращений к врачам. Обычно проблемы замечают только в школе, когда ребенку становится трудно усидеть за партой. Новый метод позволяет увидеть риски гораздо раньше. Систему обучили на данных 720 тысяч пациентов. Испытания на группе из 140 тысяч детей показали, что пятилетнему ребенку программа с точностью 0,92 подскажет диагноз на 4 года вперед. Самыми важными сигналами для модели стали задержки речи, сложности с обучением и эмоциональные нарушения. Ученые считают, что ранний прогноз поможет родителям и учителям вовремя подготовить подходящую среду для ребенка. Сейчас технологию готовят к дополнительным проверкам, чтобы подтвердить ее эффективность для разных групп пациентов.
1: Отец Александр, СДВГ – это серьезная медицинская проблема?
0: Ну, это официальный клинический диагноз. Если я правильно помню, его код – это 6А05 в МКБ-11. Можно просто в любом поисковике задать 6А05. Вот. 6A английское, да? 6A05.
1: 6A05.
0: Да. То есть это официальный диагноз, и ну, у меня есть опыт взаимодействия с этими людьми. Напомню, что диагнозы ставить и работать напрямую вот с их диагнозом имеют право только клинические психологи, психотерапевты, психиатры, то есть те, у кого есть диплом врача. Например, у меня диплома врача нет. Вот. Но с другой стороны, в принципе, любые люди, включая люди с синдромом дефицита внимания и гиперактивности, они могут тоже иметь определенные психологические проблемы, такие, как и у других людей есть. Их диагноз может усугублять их психологические состояния, и, собственно говоря, ну да, они тоже нуждаются в помощи. Я так скажу, что, ну, во-первых, их можно условно разделить на три категории. Те, у кого синдром дефицита внимания выражен, это, опять-таки, это не к ним внимание, а у них внимания не хватает. Да? То есть они, им тяжело на чем-то сосредоточиться, длительное время выполнять какую-то работу, не отвлекаясь, им очень тяжело учиться в школе. Мне кажется, в той или иной степени, это особенно подросткам всем свойственно. Но вот там это слишком ярко выражено. То есть
1: сейчас очень многие, и даже и не очень уже дети, вполне взрослые люди, жалуются, что не могут сосредоточиться, не могут там даже фильм посмотреть, а смотрят рилсы в какой-нибудь там запрещенной соцсети.
0: Может ли это быть признаком того, что у них СДВГ? Да, может быть, не сильно выражено, но да, как ни странно. Просто когда это ярко выражено, там ставят диагноз. А я думаю, что на самом деле людей с неярко выраженным, но все же имеющимся диагнозом намного больше. В том числе даже те, кто сейчас нас слушают. Просто это выглядит как действительно некая такая рассеянность. Этим людям часто свойственно терять вещи, забывать вещи где-то.
1: Да, просто говорят, что это как-то связано с изменениями в нашем технологическом развитии. То есть появились все эти тиктоки условные, и мы стали все страдать таким
0: недугом. Насколько я знаю, ну, считается, что все-таки на первом месте здесь генетика, в частности, нарушение обмена норадреналина и дофамина. Дофамин, норадреналин, вот эта пара, там, в общем, вот. С другой стороны, понятно, что здесь могут влиять особенности воспитания, психотравмы и так далее. Вот. Но вот, тем не менее, да, то есть синдром нарушения именно возможности концентрироваться и проявлять усидчивость, внимание, длительное время выполнять какое-то задание. Им практически это невозможно или очень тяжело. Сбиваются с темы на тему, даже когда говорят о чем-то, тоже соскакивают с темы, но перескакивают на другую тему. Частая история. Вторая категория людей с СДВГ – это тех, у кого как раз скорее выражена гиперактивность. То есть это люди, которые не могут просто сидеть в церкви, просто стоять и молиться. Для них это просто мучительно тяжело. Им обязательно что-то нужно делать. Это же дети, которые в школе что-то там прыгают вот на стуле, там что-то там теребят в руках, там вот что-то такое. Им обязательно что-то нужно делать. Часто какие-то механические повторяющиеся движения. То есть им без этого никак. Там раскачивания какие-то. Кстати, некоторые считают, что подобные вещи формируются у детей в детдоме. Как еще второе название — депривация. Ну, собственно говоря, как вот... Одна из причин формирования СДВГ именно с акцентом на гиперактивность. Вот. Ну и третья категория – это, собственно говоря, комбинированная, когда есть и то, и другое. То есть в той или иной степени присутствует и тяжесть, трудность концентрации и трудность успокоиться, сосредоточиться на чем-то. Я говорю, та же самая молитва. Ну вот, могу предположить, что, возможно, что-то такое было у нашего основателя Санкт-Петербурга Петра I. Потому что как-то в Карелии, когда я был в Марциальных водах, там сохранился храм, построенный Петром I. Он хотел сделать вот там, в Карелии, некий аналог Баден-Бадена. Вот, и там куча разных минеральных источников и так далее. И вот он любил туда приезжать, пить минеральную воду и построил в том числе церковь. А церковь уникальная, она не похожа на древнерусские храмы, которые в Карелии, буквально даже в соседних населенных пунктах там немало сохранилось. Она такая больше в европейском стиле, чем-то на Петропавловку похожа, хотя небольшая деревянная, но тоже со шпилем на колокольне. Вот. Но что интересно, внутри церкви там сохранились интересные печки. Лично Петр I придумал. Они медные, похожие по форме на самовары. И в этом есть своя как бы правильность, потому что служба идет, нужно сразу много жара, чтобы быстро помещение согреть. Служба закончилась, в принципе, тепло уже не нужно. Все разошлись, это не жилой дом. Потому что я в свое время у себя в загубе сделал некоторую ошибку. Как я сейчас понимаю, я сделал нормальную кирпичную печь. Чтобы прогреть, уходит несколько часов. Потом служба, и служба закончилась, мы из церкви уже уходим, а печка все еще теплая. Для кого это тепло? Вот он, Петр I, это понял, такие печки там сделал замечательные. И вот, когда нам там рассказывали, а вот здесь типа клира спел, а я назад оборачиваюсь наверх, смотрю, сзади хор есть. Я говорю, а почему хор оттуда не пел? А вот здесь откуда-то пел. Мне говорят, а это, говорит, вот наша фишка. Оказывается, Петр I сделал вот эти вот, ну, как бы второй этаж хоры не для хора, а для того, чтобы поставить там токарный станок. Потому что, оказывается, во время службы частенько Петру I приходили какие-то идеи строительные, архитектурные, технические. Он тут же спешил прямо туда наверх, у него там начал что-то чертить, рисовать, писать. А иногда, если бы находил вдохновение, он начинал на токарном станке что-то делать тут же прямо в церкви. Прямо во время службы. Причем священникам было дано указание, что если царь пошел что-то там точить на токарном станке, службу не прерывать. Я представляю, бедный батюшки, да, тут царь, понимаешь, что в храме, да, то есть ты стараешься, молишься, и в это время там с хоров там там царь что-то точит. Ну вот так, он не мог просто стоять и молиться. То есть он приходил на службу, у него приходили какие-то идеи, ему нужно было все бросить, тут же пойти что-то зарисовывать, записывать, на станке делать. Ну, пример СДВГ, на мой взгляд. Но, опять-таки, это показатель того, что СДВГ не всегда означает, что человек интеллектуально какой-то неполноценный, да, то есть, ну, все-таки он образование получил, он Петербург построил, как-то страной все-таки управлял, великим называется у нас он все-таки. Ну, вот, просто пример.
1: Так, а третий тип вы...
0: Смешанный, да, то есть, когда и то, и другое присутствует. В той или иной степени. То есть акцент либо на это, либо такой средний. Ну, так считают, как три варианта.
1: Александр пишет, почему вы не берете темы, связанные с Евангелием? Это более актуально для православного радио, например, притча об исцелении недугующего у купели, подчеркнуть в ней поучительное значение для человека. Ну, на пасторском часе как раз темы и берутся, связанные с Евангелием, по большей части.
0: Здесь распекаются в основном новости.
1: Да, нет, здесь смысл, да, брать какие-то внешние по отношению к церкви сюжеты и осмыслять их с христианской точки зрения. Немного другая передача задач. У нас остается 6 минут, и давайте послушаем последнюю новость и коротко ее обсудим про мужчину из Малайзии.
2: В Малайзии мужчина повторно женился на своей жене, которая потеряла память. Об этом пишет издание Mothership. 8 лет назад женщина попала в аварию, после чего потеряла все воспоминания о семье. Когда она только пробудилась после комы, не смогла узнать своего мужа. Мужчина решил создать новые воспоминания для жены и устроил сюрприз-церемонию с их детьми. На ней супруги были одеты в традиционные наряды. В доме их ждали дети, подбрасывающие лепестки роз. Пара вновь обменялась обручальными кольцами. В конце церемонии мужчина озвучил признание, в котором выразил слова любви, и сказал, что хочет быть с ней до конца своей жизни. «Я не совершила ошибку, выбрав его своим мужем», — сказала женщина.
1: Отец Александр, что это, проявление любви или профанация таинства, пускай и не церковного, но все-таки в некотором смысле таинства брака?
0: Я бы сказал, что проявление любви, потому что действительно нам тяжело понять, что испытывает человек с амнезией, но у него действительно получается, стирается из памяти какие-то очень важные вещи, воспоминания, вплоть до того, что, то есть, ну, реально нарушение нейронных связей, вплоть до того, что не узнает своего мужа, там, может, своих детей, или что-то смутно помнит, что да, этого человека я знаю, но кто он, не могу понять. Вот, и в этом случае, да, у человека сохраняется ясность, интеллект, но вот такой серьезный провал в памяти. И ритуалы, они играют большую роль в нашей жизни. Они помогают психологически осмыслить изменение социального статуса, принятие кого-то, что вот это мой муж, там это моя жена. А если вдруг эти важные моменты вот оказались у меня из памяти стерты, то получается очень интересная вещь в самовосприятии человека. Однажды я ложусь спать, просыпаюсь, все, что было, провал, да, и мне ставят перед фактом, это твой муж, там, или это твоя жена. Здрасте, ты кто вообще, да? И, может быть, этот человек мне даже нравится. Может быть даже, я не против, но выглядит как какая-то профанация, какая-то злая шутка. И чтобы действительно произошло какое-то внутреннее принятие, по сути, муж в данном случае заново сделал предложение, да, они сыграли как некое подобие свадьбы, назовем это так, да, с какими-то вот подбрасыванием лепестков роз, с какими-то элементами ритуала. Я не думаю, чтобы они прям расписывались там заново или там что-то еще какая-то церемония совершалась, да, но мне кажется, что вот такой ситуации пойти на встречу, чтобы человеку было проще адаптироваться в новой для него реальности, где старый муж вдруг оказывается новым человеком.
1: В церкви вы бы их повторно венчать не стали?
0: Я бы именно таинство венчания я бы не стал совершать, но какое-то, может быть, типа молебно, где там как-то кольца тоже обменять, чем-то такое, да, благословить их. То есть не прям не таинство венчания, но что-то типа молебно, вот, перед началом всякого доброго дела, может быть, или с какими-то благословениями, там что-то такое я бы сделал. Потому что, ну, как бы объяснишь, пусть вот этот, понятно, что вы все это время являетесь мужем и женой, но поскольку у человека провал в памяти, да, пусть вот этот момент будет у вас отправной точкой, когда вы как муж и жена, чтобы не было никаких вопросов, вот, и чтобы действительно человек внутренне принял и пережил, что да, вот, я в браке.
1: А что с душой происходит, когда человек лишается памяти?
0: Я думаю, что душа в нашем понимании, она все-таки не повреждается. Вот. Но другое дело, что душа, пока живет здесь на Земле, она использует мозг как инструмент для связи с телом и отчасти для, ну, скажем так, самовосприятия. Ну, конкретно мы знаем, зеркальные нейроны используются и так далее. Ты же можешь себе, сидя сейчас, представить, как ты выглядишь здесь, на этом стуле?
1: Более-менее.
0: Это зеркальные нейроны. Хотя ты не видишь себя таковым, но представь себе, как это выглядит, например, моими глазами. Ты можешь. Ну, хотя примерно. Как, так же, как я могу себе представить. Вот. Соответственно, когда начинаются нарушения вот в тех же зеркальных нейронах, то человеку сложно это сделать. Он не понимает, вот, не представляет себе что-то с другой какой-то стороны. Вот. Но, тем не менее, получается, что когда душа от тела отделяется, там, видимо, запускаются какие-то иные процессы, когда душа начинает существовать без мозга. Это какое-то иное бытие. Мы имеем лишь некие свидетельства о том, что там за гробом некая жизнь продолжается. Ну, притча о богаче и Лазаре, например, да, нам об этом говорит. Или в апокалипсисе там вот душу убитых мученика там взывают к престолу Божьему. Вот. Но опять-таки, как оно, что там, трудно сказать. И вот, собственно говоря, вот это вот взаимоотношение мозга и души, это мы лишь отчасти к этому прикасаемся. Получается так.
1: Спасибо большое. Протоиерей Александр Дягилев принимал участие в первом часе вечернего канала. Сейчас новости, церковный календарь, затем рубрика «Обратная связь», в которой в прямом эфире пообщаемся с Ольгой Суровегиной.
0: С Богом.

0: Стихиры праздника Святой Пасхи композитора Александра Никольского прозвучали в исполнении Уральского государственного камерного хора.
1: 20 июня приглашаем по ахматовским местам Петербурга, связанным с жизнью и стихами великого поэта. Путешествие по Петербургу, Петрограду, Ленинграду Анны Ахматовой позволит нам вспомнить события жизни поэта, неразрывно связанные с судьбой страны. Вы побываете на Васильевском острове, на Фонтанке, Марсовом поле, на набережных Невы и увидите дома, где Анна Ахматова жила и бывала. Затем вы отправитесь в Комарово, к будке, маленькой даче, где с 1955 года Ахматова жила летом, и к могиле поэта на Комаровском кладбище. Экскурсию 20 июня проведет Марина Михайлова.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
3: Дорогие друзья, радиостанция «Град Петров» сердечно благодарит всех своих жертвователей за финансовую поддержку. В любом офисе Сбербанка в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, не заполняя квитанции и бесплатно, вы можете внести свой вклад в поддержку и развитие нашей радиостанции. Единственное, что нужно знать, это название нашей организации и 10 цифр ИНН. Итак, «Радио «Град Петров», ИНН 78-011-212-57. Радио «Град Петров», ИНН 78-011-212-57. Мы делаем хорошее радио вместе.
1: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер. Серия ЭЛ. Номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
4: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».

0: Монахиня из разведки. История жизни ветерана Великой Отечественной войны, монахини Адрианы Малышевой.
1: Командовал 16-й армией Константин Константинович Рокоссовский. Удивительный человек и уже знаменитый полководец. Это его армия выстояла в боях за Москву. А до того, в 1937 году, он был арестован и до начала войны находился в заключении. Тогда его жену убеждали отречься от мужа, как от врага народа, пугали последствиями для нее и их дочери. Но она, одна из немногих, отказалась сделать это. И Рокоссовский потом при каждом удобном случае говорил, что ее подвига он никогда в жизни не забудет. После освобождения Рокоссовского сразу направили на Западный фронт. Узнав, что попала к известному военачальнику, я была просто счастлива. Он произвел на меня самое хорошее впечатление. И хотя я уже была наслышана о его достоинствах, личное знакомство лишь усилило мое восхищение им. Навсегда я запомнила этого удивительного человека. Он часто повторял: «Мне лишних жертв не нужно», и не приветствовал, когда бросались на амбразуры или заваливали врагов трупами. Жуков очень высоко его ставил. Не только женщины, но и мужчины никогда грубого слова от Рокоссовского не слышали. Константин Константинович был очень деликатным человеком, отличавшимся редкой нравственной чистотой. Он ценил своих подчиненных. Это была слаженная, дружная команда, следовавшая за своим маршалом при его служебных перемещениях. Он часто повторял: «Многие люди, особенно занявшие высокие посты, стараются добиться, чтобы их слушались, в основном за счет возбуждения страхов подчиненных. Вот боится меня человек, значит, будет делать все, что надо. А я хочу, чтобы меня любили и делали все, что нужно, боясь меня огорчить. Понимаете? Это другое». Он был удивительно вежлив. Меня поразило, что он говорил «вы» даже мне, 20-летней девчонке. Главной задачей разведчиков в это время было получение сведений от партизанских отрядов. Партизаны жили своей обособленной, скрытной жизнью, выходили только на вылазки и подрывы. Они владели очень важной информацией, знали все о составе и расположении немецких войск. Фашисты считали их незаконными противниками и, обнаружив, расстреливали на месте. Разведчики должны были связываться с партизанами и получать от них свежие данные о поступлении и местоположении частей, смене техники. Отправляясь в разведку, я от своих выходила в военной форме, будто направлялась в штаб, чтобы как можно меньше людей знали о моем задании. Затем в определенном месте переодевалась в крестьянскую одежду. В занятых немцами селениях у партизан были свои люди, у которых мы и останавливались. В случае вопросов те отвечали, что это пришла в гости племянница или внучка. У деревни оказывались, как правило, на рассвете, когда еще не выгнали коров. Существовали условные знаки, по которым мы определяли, есть для нас опасность быть схваченными или нет. Немцы были очень подозрительными, и если бы увидели, как ранним утром человек выходит из лесу и направляется прямиком к какой-то избе, сразу бы насторожились. Собранные сведения следовало запомнить и, не дай бог, перепутать эти строгие военные сводки или где-то записать, что было бы уже рискованно. Эти данные были чрезвычайно важны. Мы победили на Курской дуге во многом потому, что прекрасно знали, где в основном сосредоточены немецкие войска, сколько и какой техники прибыло, какие потери понес противник. Однажды с заданием я не справилась. Дело было так. Наши штабные палатки стояли в лесу, и я, привыкшая рано вставать, могла немного побродить до начала работы по лесу. Там я встретилась с Рокоссовским, который тоже любил ранние прогулки. Я остановилась, не зная, как вести себя. А он подошел, поздоровался, не ожидая от растерявшейся девчушки уставного приветствия, и сказал, что скоро мне предстоит серьезное задание. Я ответила с заметной радостью, искренне и горячо обещая все исполнить. Он внимательно посмотрел на меня и ответил коротко: Я надеюсь. Через день мне было приказано отправиться по известному маршруту в занятую немцами деревню Игнатьево. Там на краю села стояла изба, где жила семья помогавшего нам крестьянина. Он был связан с партизанами и вызвался передавать нам полученные от них сведения. Но наш разведчик, посланный к нему на предыдущей неделе, не вернулся, и теперь предстояло продублировать его задание. Мне были сообщены все необходимые данные и условные знаки, предупреждающие об опасности. Мы с проводником отправились в путь под вечер. Шли долго, я старалась запоминать дорогу, хотя в условленное время на обратном пути меня должны были встретить. Заодно вспоминала и указания: осторожность, внимание к каждой мелочи, холодный рассудок. На случай встречи с немцами была выучена легенда. Перед операцией я переоделась, взяла маленький, но очень сильный бинокль и никакого оружия. К видневшейся вдали избе мне предстояло идти уже без сопровождения, оставаясь один на один с возможными опасностями. Когда подошла к краю леса, было еще совсем темно, и я решила дождаться рассвета, чтобы разглядеть условный знак, прислоненный к сараю грабли. Зубьями обязательно внутрь, зубья наружу означали опасность. Заснуть я, конечно, не смогла, и с первыми лучами солнца выглянула из своего укрытия. Я знала, что немцев в деревне мало, и расположились они на другом краю селения. Партизаны их не тревожили, и это облегчало ситуацию. Я увидела сарай и прислоненные к нему в безопасном положении грабли. Почти успокоившись, уже собралась выходить из укрытия, как вдруг краем глаза уловила движение у сарая. Молодая женщина быстро подошла к граблям и повернула их зубьями наружу. Опасность. Затем быстро ушла, а я была в смятении. Что изменилось, если никто не входил в дом в это время? И тут произошло уже совершенно необъяснимое. Из избы вышел пожилой человек, по описаниям хозяин дома, и вернул грабли в положение «безопасно». Я совсем растерялась. Чему верить? А время шло. Скоро уже вся деревня должна была проснуться. Решение родилось помимо моей воли, где-то внутри меня. Предупреждение об опасности не могло исходить от предателя. Ожидаемого посланника явно хотели предупредить, спасти от чего-то непонятного, но страшного. Надо было уходить, и немедленно. Возвращалась, тем не менее, я в ужасном состоянии, как на плаху. Что меня ждет за невыполнение задания? Передо мной в эту деревню уже ходил разведчик и не вернулся. Тогда решили послать девушку. Очень нужны были сведения. Иду я к своим с опущенной головой. И вдруг от палатки, где жили наши разведчики, бегут мне навстречу несколько человек, обнимают, целуют, плачут. Только к концу дня добралась я до своих. И тут меня с радостными криками окружили сослуживцы. Меня тискали и целовали, а в промежутках рассказали, что женщина, перевернувшая грабли, была снохой того человека, который контактировал с партизанами. Ее муж был в армии, и немцы, прознав про это, стали заставлять их сотрудничать с ними, грозя расстрелом. Немцам уже было известно, что кто-то придет навстречу, и они ждали в засаде. Когда партизаны узнали об этом, они послали девочку предупредить меня об опасности, но мы с ней разминулись. Все думали, что я погибла, и не ожидали увидеть меня живой. Спасена я была поистине чудом в день моего ангела, 8 сентября 1942 года. Рокоссовский вызвал меня к себе, поднялся навстречу с особенной своей застенчивой улыбкой, протянул руки, в которых утонули мои ладошки, и сказал: «А вы, оказывается, еще и умница. Чем же вас наградить?» Осмелев, я выпалила: «Разрешите до конца войны служить с вами?» Он рассмеялся: «Почему же только до конца войны? Можно и дальше». Потом спросил уже серьезно: «Хотите повидать родных?» «Да, да», — отреагировала я мгновенно. «Недавно моей сестры кто-то народился, а я даже не знаю, кто». «Вот и собирайтесь. Завтра в Москву идет машина». Когда утром я села в машину, мне передали большую сумку. «Это командующий велел собрать для твоего новорожденного, племянника или племянницы». Ехала я совершенно счастливая. Всего 2 дня назад могла получить самое страшное наказание, и вдруг, как падчерица из Морозка, обласканная с подарками, направляюсь домой. Встретили меня очень тепло, с искренней радостью, а в кроватке лежало удивительное существо с чудесными глазами и непередаваемой улыбкой. Это был мой племянник Севочка, появившийся на свет 8 месяцев назад. В одно мгновение я полюбила его навсегда, ясно ощутив свою ответственность за его судьбу. Если бы мы только знали тогда, какая трудная жизнь будет у него. Я пробыла дома 2 дня и на той же машине вернулась обратно. Через месяц Константин Константинович Рокоссовский был назначен командующим Донским фронтом и убыл к новому месту службы. Вместе с ним туда были направлены генералы и офицеры 16-й армии, а заодно с ними и я. Служила я с маршалом Рокоссовским до конца войны. После ее окончания он был назначен командующим Северной группой войск, расположенной на территории Польши. Затем, по просьбе тамошнего правительства и при согласии нашего руководства, получил пост министра национальной обороны Польши. О Великом Сталинградском сражении написано очень много. Я же хочу вспомнить о том, что видела и пережила лично, находясь 4 месяца в истинном аду. Зажатые в клещи немцы пытались прорваться. Ни днем, ни ночью не смолкал грохот разрывов снарядов. Иногда наши оказывались в окружении. Когда это случилось с батальоном Алексея Очкина, один из солдат, у которого были ранены обе руки, зубами вырвал чеку у гранаты и бросился с ней в гущу врагов. Ценой своей жизни он дал возможность выйти из кольца окружения товарищам. Мне и самой спасли жизнь солдаты части, в которую я попала только накануне. Внезапно немцы пошли в атаку, взрывной волной меня отбросило к берегу Волги, и я потеряла сознание. А когда очнулась, увидела, что плыву по реке, привязанная к доске. Подобрал меня катер. Как я потом узнала, из тех, кто был тогда рядом со мной, в живых остался только один боец. Впоследствии, осмысливая все, что знала и пережила сама, а также то, что писалось о Сталинградской битве, я пришла к твердому убеждению, что не только полководческий гений, но, главным образом, непостижимая самоотверженность и воля к победе наших солдат стали главными факторами победы. Никогда и нигде, ни в одной, в том числе и немецкой армии, не было образцов таких высоких воинских качеств, такого самопожертвования. К Сталинграду доставили огромное количество «катюш», к которым немцы еще не очень привыкли. Мы не давали им никакой возможности сделать хотя бы движение без нашего наблюдения. В разведке ходило столько много людей, что мы имели перед глазами полную картину, наперечет знали все дома, где сидели фашисты. К концу 1942 года кольцо вокруг немцев под Сталинградом сомкнулось окончательно, и им ни разу не удалось его прорвать. Новый год мы встречали уже твердо зная, что врагу придет конец. Советское командование неоднократно обращалось с требованием о капитуляции к фельдмаршалу Паулюсу. Но он отказывался подчиниться. Нашему отделу по работе с противником приходилось транслировать его текст по радиоусилителям, проводить агитацию среди пленных и листовками убеждать немцев в том, что их положение безнадежно. Однако в плен все-таки сдавались немногие. Когда наши войска вошли в Сталинград, мы ходили по улицам и продолжали уговаривать немцев сдаться, чтобы не взрывать дома из-за нескольких человек. Случалось, наши уже прошли, а в одном каком-нибудь доме остались немцы, остервенелые, стреляют из последних сил. Я ходила с беленьким флажком и текстовкой, где говорилось, что они окружены, им не выйти и надо сдаться. На мне была военная форма лейтенанта. Некоторые слышали, как я говорю по-немецки, и орали: «Ты предатель, ты же немка!» А я радовалась, что так хорошо знаю их язык. Паулюс засел в подвале большого универмага. Из-за его упрямства погибло множество людей, которые могли выжить, которых можно было еще взять в плен. У него были продукты и уход, а своих солдат он довел до полного истощения. Иногда из подвала раздавались крики, что фюрер их спасет. Оказывается, немцы без конца посылали Паулюсу телеграммы. Держитесь, скоро такую бомбежку устроим вашим противникам, что все они разлетятся кто куда. А мы к тому времени уже научились встречать их самолеты еще на подлете к городу, так что до цели они даже не долетали. Паулюс капитулировал лишь в начале 1943 года. За все время войны я не видела такого количества убитых людей и поражающих воображение разрушений. После капитуляции немецкие части строем направили к пунктам сбора военнопленных. Немцы были рады, что осада окончилась. Плохо одетые, подгоняемые холодным ветром, поддерживая раненых, они шли нескончаемым потоком, растянувшись на многие сотни метров. Когда проходила какая-нибудь колонна, то после на шоссе оставались лежать еще живые, но уже не способные двигаться люди. Было очень морозно, сильный ветер заносил поземкой этих безымянных, легко одетых немецких солдат. Я до сих пор с болью в сердце вспоминаю эту ужасную картину и не перестаю думать, сколько же жизней унесла эта война, и как легко чья-то злая воля в один момент делает смертельными врагами людей, даже не знающих друг друга. А какие мучения испытывали наши военнопленные в немецких лагерях. Радуясь победе, я и тогда уже не могла отделаться от мысли о великом общем горе, тем более, что мне приходилось работать с пленными немцами, а среди них далеко не все были нацистами. Весной 1943 года Донской фронт был расформирован, и вместо него появился Брянский. Верховному командованию стали известны планы немецкого наступления по линии Орел-Курск. В этот район стали скрытно стягиваться крупные силы противника. Немцы хотели взять реванш за сталинградский разгром. Готовилось грандиозное танковое сражение. От разведчиков поступали свежие данные о противнике. Моя непосредственная работа в эти дни заключалась в прослушивании врага по проводной связи. Иногда попадались пустующие квартиры, но чаще мы жили просто в лесу в палатках. Немецкими землянками брезговали. Там было огромное количество клопов. Вставали около 8 часов. Питание у меня было уже офицерское. Всегда хлеб, иногда сыр и сливочное масло. Утром обязательная беседа с руководителем об обстановке и планах. За линию фронта меня переводил сопровождающий. У него была и схема проводной связи. Подключившись, я слушала и запоминала все важное, что передавало немецкое командование своим войскам. Затем возвращалась к своим и сообщала об услышанном в штаб. Дважды такие операции проходили удачно, но до конца жизни не забуду того, что случилось в третий мой рейд. Когда я уже отключилась и выбралась из укрытия, чтобы, дождавшись темноты, вернуться к своим, спиной почувствовала, что не одна. Быстро обернувшись, выхватив пистолет, по инструкции надо было кончать жизнь самоубийством, чтобы не попасть в плен, но тут же получила удар по руке. Мой пистолет мгновенно оказался у стоявшего передо мной немца. Я окаменела от ужаса. Сейчас меня отведут в штаб противника. Господи, только не это. Ни звания, ни возраста этого немца я от страха не разглядела. Сердце выскакивало из груди, я почти не дышала. И вдруг, схватив меня за плечи, немец рывком повернул меня спиной к себе. «Ну вот, сейчас он выстрелит», — даже с облегчением подумала я. И тут же получилось сильный толчок в спину. Далеко впереди меня упал мой пистолет. «С девчонками не воюю, а пистолет возьми, иначе тебя свои же расстреляют». Я обомлела, повернулась и увидела длинную фигуру, уходящую вглубь леса. Ноги плохо слушались, и я, спотыкаясь, побежала к месту, откуда с темнотой можно было выйти к своим. По дороге я более или менее пришла в себя. У меня хватило ума никому не рассказывать о случившемся. Потом уже, значительно позже, поделилась с близкими друзьями. Сын одного из них, принявший впоследствии монашество, произнес ставшие для меня не так давно откровением слова. «Неужели вы до сих пор не поняли, что вас все время хранил Господь, и кто-то сильно молился за вас и ваше спасение?» В течение всего 1944 года наши войска непрерывно продвигались на запад, к старой границе Советского Союза. Шла постоянная напряженная фронтовая работа. в начале 1945 года была освобождена большая часть Прибалтики. Самые тяжелые, поистине героические бои шли под Кёнигсбергом. Вот, пожалуй, и все самые памятные и значительные события моей военной поры. После победы на Орловско-Курской дуге я воевала в Прибалтике, где и встретила победный май 1945-го. В июне 1945 года состоялся парад Победы на Красной площади. Оба наших прекрасных рыцаря, маршалы Жуков и Рокоссовский, были главными действующими лицами. Оба на великолепных конях. Один командовал парадом, другой принимал его, вызывали всеобщий искренний порыв любви и восторга. Ликование было всеобщим. Но торжество победителей длилось недолго. Спустя несколько лет после победы Иосиф Сталин обратился к народу с призывом перестать кичиться боевыми заслугами, а отдать все силы труду для восстановления страны. День Победы перестал быть праздничным. Уволенным в запас боевым офицерам, в том числе и героям Советского Союза, предлагалось идти на самую трудную работу, в основном на шахты и в колхозы. Не имея необходимой подготовки и квалификации, эти люди вынуждены были соглашаться на любое назначение. Военные герои спрятали свои боевые награды. Правительство отменило льготы на транспортные расходы и выплаты за государственные награды. Празднование Дня Победы 9 мая отменили. О своем участии в войне лучше было забыть. Впервые вспомнили о защитниках Родины только в день 20-летия Победы. Вернули этому дню статус праздничного, стали поздравлять ветеранов, в школах ввели уроки мужества, на которые приглашали участников войны для беседы с молодежью. Видно, дошло до партийного руководства, что тяжело воспитывать чувство патриотизма у молодых, видящих, как бедствуют забытые Родиной их деды и герои прошедшей войны. Мне часто приходилось участвовать в таких встречах, и я всегда сталкивалась с трудностью правильной и честной передачи всего, что пережито. Дети были воспитаны на ура в фильмах, где захватывающие приключения заменяли реальную фронтовую жизнь. После блистательных подвига разведчика и 17 мгновений весны нелегко было объяснить ребятам, сколько неимоверных усилий над душой и телом нужно было совершить, чтобы хоть раз сходить в разведку, в тыл врага, где каждую минуту тебя ждала смерть, а мне пришлось это пережить почти 20 раз. Зная, что до конца понять это другому человеку невозможно, я хранила сокровенные воспоминания лишь в своем сердце. Рассказывала юным слушателям больше о фронтовой дружбе, доверии друг другу, самоотверженной помощи. Когда мне приходилось рассказывать о войне, я старалась основное внимание обращать на внутренние, чисто нравственные и духовные стороны нашей фронтовой жизни.

0: весны, но мы не замечали их появления на своем ратном пути. Но вот наступил год 1945 с его особенной победной весной, с верным предчувствием близкого окончания войны. Пришел апрель и в Прибалтийские леса, где мы располагались в то время. Деревья начали покрываться нежной зеленью, а влажная земля — травкой. Воздух был насыщен весенним запахом. И все это вдруг стало ощущаться, как почти забытые радости нашей прерванной юности. Тогда впервые за все военные годы мы с подружкой, нарушая устав, разулись и босиком бегали по лесу, касаясь стволов деревьев, смеясь и падая на мягкую землю. И вдруг я увидела совсем рядом с собой цветок с бледно-голубой головкой на длинной тонкой ножке. Он показался мне таким прекрасным, доверчивым и беззащитным, что я долго, с бьющимся сердцем, смотрела на него, боясь, что моя подруга тоже увидит его и захочет сорвать. С удивлением я подумала, что и весна приходила каждый год, и каждый год появлялись цветы, но вот только сейчас наступило прозрение. Особенно ярко от того, что долгие годы мы были лишены радости чувствовать прекрасное. В День Победы нам подарили столько прекрасных цветов, что удержать их в руках было невозможно. Но до сих пор лесной подснежник вызывает у меня трогательную нежность за подаренное мне ощущение возврата к нормальной жизни от тягот войны. Я рассказала об этом маленьком лесном чуде своим сослуживцам и увидела по их глазам, что они понимают меня, проникаются таким же чувством светлой и тихой радости.
1: «Монахиня из разведки», читала Ольга Волынкина. Продолжение следует.
2: Продолжение передачи слушайте завтра в 10 часов утра.

0: Продолжаем вечерний канал. В эфире рубрика «Обратная связь», в которой сегодня пообщаемся с Ольгой Николаевной Суровегиной, литературным и музыкальным редактором радио «Град Петров». Добрый вечер, Ольга Николаевна.
1: Здравствуйте.
0: Наша передача выходит в прямом эфире. Если слушаете нас в четверг, то можно позвонить в студию и задать какой-то вопрос Ольге Николаевне или, может быть, поделиться своим мнением о работе радио «Град Петров». Телефон работает, мы проверили, 328-29-32. Звоните, пожалуйста, если вам есть что сказать. 328-29-32. Сегодня у нас нет видеотрансляции, поэтому через ВК-видео вопросы не принимаем, но можно написать сообщение через сайт grad-petrov.ru на странице «Вопрос в эфир». Вот, пожалуйста, пишите, но только вот до 19 часов 7 мая, потому что потом эти вопросы иначе уйдут в пасторский час, и батюшка не поймет, о чем речь.
1: Да.
0: Ольга Николаевна, ну вот, конечно, не могу не задать вам вопрос о мероприятии, которое прошло уже некоторое время назад, но которое входит в вашу зону ответственности неизменной, конечно. Много для вас значит, это ярмарка. Вот состоялась очередная пасхальная ярмарка. Подведите, пожалуйста, итоги, вы как главный ее организатор.
1: Да, ярмарка действительно прошла уже довольно давно, но до сих пор еще какие-то там даже приходят нам пожертвования и что-то еще покупать.
0: 18 апреля было.
1: Да, 18 апреля было. Честно, что 7 мая. Вот, и надо сказать, что ярмарка прошла очень хорошо. Если говорить сразу про денежное выражение, то это примерно половина того, что мы обычно зарабатываем на ярмарке рождественской. Но это такая же, можно сказать, традиция, потому что пасхальная ярмарка все-таки немножко другое такое настроение, и не очень принято покупать подарки на Пасху. Все-таки Рождество, Новый год.
0: После Пасхи,
1: да, вот тоже были предложения все-таки делать предпасхальную ярмарку, но не знаю, пока сложно.
0: На Страстную Седмицу.
1: В том-то, ну, перед Страстной Седмицей, наверное, воскресенье, но там Лазарева суббота, и, в общем, это как-то получается не очень уместно. Вот, поэтому мы вполне этим довольны, мы, в общем, ожидали такой результат, и он не меньше того, что мы ожидали, по крайней мере, и народу пришло не так много, как на рождественскую, конечно, ярмарку. Это было связано и с тем, что одновременно с нашей шли еще две большие ярмарки, вот здесь недалеко совсем проводил ярмарку «Рестек», тоже на Васильевском острове, и мы же ее рекламировали себе на голову, да, вот, но и еще одна была ярмарка, по-моему, как раз епархиальная, вот, в Монастырском саду, да. И тем не менее, все наши любимые слушатели к нам пришли, мы со всеми повстречались, поговорили, накупили тоже массу всего, в том числе и книг, которые мы тоже активно разбирали, готовили, не зря. И были очень, очень приятные встречи. Я даже два момента хочу озвучить. Вот так мне как-то тоже запали они в душу. Мы сейчас вот с Чеславом Симоновичем некоторое время назад сделали такой цикл «10 минут с классикой». Мы там читали стихи русских поэтов самых разных. И в том числе прочитали стихи, басни Ивана Андреевича Крылова. Причем басни не только такие хрестоматийные, которые все знают там по школе. Мы прочитали почти все, вот этот четырехтомник, вот, и они совершенно замечательные. Просто когда мы записывали, это было такое наслаждение, можно сказать. И я очень рада, что слушатели тоже это отметили, эту работу. И она очень понравилась, судя по отзывам. И даже спрашивали у меня книги, нет ли у нас книг у Андреевича Крылова. У нас в нашем букинистическом отделе их не было. А в отделе издательства «Речь» вот было несколько книг, по-моему, сразу их купили. Вот. Так что мы Ивану Андреевичу сделали такую славу, можно сказать. И была замечательная встреча, подошла семейная пара, и жена мне сказала, что вот этот вот ее муж, когда идут басни Крылова, он ей говорит: молчи, молчи, ни слова не говори, молчи. Боится упустить хоть что-то, потому что, конечно, Чеслов читается совершенно замечательно, и басни, ну, просто гениальные. Вот, и, конечно, это такая вот находка, можно сказать. Слава богу, что все это получилось. И довольно много у нас записано. Сейчас, по-моему, тоже они еще идут в эфире. Каждый день 21:30 после пастырского часа. Такая рубрика 10 минут с классикой. Вот, а вторая была встреча, тоже очень такая симпатичная и приятная. Подошла слушательница наша и сказала, что вот она не так давно переехала в Петербург из Москвы. И переехала она специально на Васильевский остров. А почему, Даниил, как вы думаете? А чтобы быть поближе к радио «Град Петров». Представляете?
0: С ума сойти.
1: Вот. Это мне тоже как-то очень понравилось. Так что такие были вдохновляющие встречи. И, конечно, хочется всех поблагодарить, всех, кто к нам пришел, всех, кто нам пожертвовал свое время и деньги, и внимание, и всех, кто нам помогал все это устраивать. Не только, понятно, что сотрудники принимали самую активную участие, появились у нас новые волонтеры, которые нам очень помогли и при подготовке ярмарки, и уже в ее работе. И, как всегда, хочу особенно поблагодарить сестер прихода Святой Анастасии Разрешительницы, которая, как всегда, уже стала традицией, что они нам пекут для ярмарки замечательные пироги, всякие булочки. Вот это мы все реализуем в нашем буфете на радость всем. И это тоже приносит и доход какой-то. Ну и, в общем, конечно, это тоже украшает ярмарку. Так что ярмарка, слава богу, удалась. Можно сказать, и теперь будем устраивать следующую, может быть, даже не только на Рождество, но осенью, если будут у нас силы, если все будут живы. Но вот мы говорили с Александром, что книг очень много осталось букинистических, и нам еще готовы принести, и книги очень хорошие, но он считает, и я так тоже считаю, что беда наша в том, что мы не можем даже все показать, потому что мы даже все не можем эти книги как следует выложить.
0: То есть будет отдельная книжная. Отдельная
1: книжная, такая интеллигентная,
0: без...
1: да, ярмарка. Мы хотели ее приурочить, может быть, к октябрьским таким памятным пушкинским дням, 19 октября. Может быть, устроим какую-то встречу с кем-то, не знаю, с той же Мариной Михайловой, нашей пушкинистской, самой главной, ну или с кем-то еще. И вот и устроим только ярмарку такую книжную. Думаю, что мы представим, конечно, книги издательства «Речь», и вот будет самый такой огромный букинистический отдел, который займет оба зала, оба наших зала, чтобы все как следует показать, все там альбомы, развернуть там вот все эти книги чудесные, потому что книг очень много, и действительно... Некоторые постоянно остаются вот в подвале, который мы даже не поднимаем, потому что их просто негде показать, негде выложить. Вот такие у нас планы, но это, конечно,
0: интересные
1: еще
0: планы, да. Задумался я.
1: Да. Я да и понимаю, потому что на ваших плечах, да не все это чаще всего происходит.
0: Ну, не только, но
1: книги очень тяжелые.
0: Какое-то участие, да, имею. Ольга Николаевна, а вы сами себе что-то на ярмарке приобрели в этом году?
1: Да, я постоянно что-то приобретаю на этих ярмарках.
0: Ну,
1: сейчас вспомню. Вот на этой ярмарке я приобрела чудесный альбом с древними грузинскими фресками XI века. Это Атенские Сиони, так знаменитый храм. Вот, и мы когда еще разбирали книги, отец Александр не обратил внимания, сказал, что это вообще какое-то чудо. Действительно, альбом, ну, он такой старый, чудесно издан, и фрески просто глаз не отвести. Это очень редкие для Грузии вообще, которые постоянно подвергалась набегам, там, разорениям. Очень мало что сохранилось, и вот это такое просто сокровище такой грузинской церковной культуры. Вот этот альбом я себе приобрела. Вот, еще кое-что себе отложила посмотреть, но вот даже еще, потому что, понимаете, книг тоже дома, я сама могу устраивать дома ярмарку отдельно, очень много, и я теперь очень с большим выбором эти книги смотрю и покупаю, так что пока вот некоторые книжки отложила, чтобы посмотреть, и подумаю еще, возьму их к себе или нет, и только почитаю, и я потом одну снова на ярмарку, на следующую, можно и так делать.
0: Да, интересно. Спасибо, Ольга Николаевна. Ну, да. Наверное, про ярмарку поговорили, да?
1: Да.
0: И у нас есть еще одна тема. тоже важно. Это наш такой большой проект, связанный с донорством крови. И, в частности, уже в следующую среду, если я не ошибаюсь, будет лекция, офлайн, как сейчас говорят, лекция. Да. Причем даже не у нас.
1: Даже не у нас, да. Это очень важно отметить, дорогие друзья. Обратите внимание, что на этот раз наша щедрая среда пройдет не у нас, не в нашем доме, где расположено радио, не на набережной Шмидта, а в Федоровском соборе, вернее, в центре при Федоровском соборе. Федоровская икона Божьей Матери, так называется этот собор, да. И эта встреча состоится 13 мая, вот в среду, в 19 часов. И вам расскажут все, что только можно о донорстве крови и костного мозга. Ведущие специалисты в нашем городе, заведующие отделением переливания крови института и менеджер по связям с общественностью тоже вот этого же института, Елизавета Ким и Татьяна Пономарева. Вот эти два специалиста, они ответят на все ваши вопросы и разрешат все ваши сомнения, потому что, несмотря на то, что у нас уже этот проект идет, по-моему, с января или с февраля, довольно долго, и еженедельно выходит программа Любины Зотовой по понедельникам 19:15, тем не менее, все равно просто остается много, и в том числе вот и у моих знакомых тоже, которые хотели принять участие в этом мероприятии, но все-таки еще какие-то вопросы хотели бы задать лично. Понимаете, вот как раз на этой встрече, как вы сказали, офлайн, да, можно будет это сделать и получить ответ, ну, самый квалифицированный, из самых первых рук. Это обе вот эти замечательные женщины, они не только специалисты ведущие, но они и сами практикующие доноры уже в течение многих лет. Так что они могут вам действительно ответить все очень глубоко и честно, и хорошо. А само мероприятие, надо сказать, вот ради чего мы устраиваем все наши передачи, эти встречи. Это будет неделя православного донора, которая пройдет с 22 по 29 мая. И в эти дни вот можно будет прийти и сдать кровь, и получить памятный подарок от радио «Град Петров».
0: Что за подарок?
1: Это секрет, это сюрприз.
0: Стоит. Хорошо.
1: Ну, в общем, это стоит делать без всякого подарка, потому что дело абсолютно нужное, благородное и очень христианское. И вот первый день, это будет 22 мая, прием доноров состоится с 9 до 13 часов в центре Свято-Духовской Александра Невской лавры. Всем известный зал, да? Там часто проходят разные мероприятия, концерты.
0: Свято-Духовский, это который новый теперь. Рядом с Никольским кладбищем.
1: Да, да, да, да.
0: Старое,
1: набережная
0: старое
1: реки Монастырки, дом 1 написано. Набережная реки Монастырки, дом 1. Вот я так понимаю. Это, значит, там. Так. Ну, по крайней мере, если прийти, я думаю, что это можно будет найти. Да?
0: Ну, конечно, да.
1: Свято-Духовский, Александра Невской лавры. А с 25 по 29 мая уже нужно будет приезжать на городскую станцию переливания крови. Это Московский проспект, дом 104. Еще раз скажу, что прием доноров с 9 до 13 часов. Вот 22 мая – это день Николая Чудотворца, Никола Летний, да? Так что можно пойти на литургию прямо в Александра Невскую лавру, там, да, причаститься, потом съесть какой-нибудь пирожок и пойти вот сдать вот кровь, такое вот сотворить благородное дело как раз в память святителя Николая. Это прекрасно, очень символично.
0: А тем, кто в центре переливания крови сдает, тем положен подарок от радио «Град Петров».
1: Да, совершенно точно. Потому что, дорогие друзья, когда вы придете вот в эти центры, обязательно, во-первых, да, еще очень важный момент, нужно иметь с собой паспорт и СНИЛС. Да, вот здесь тоже специально это указано. Но это мы тоже будем повторять в наших объявлениях. Значит, паспорт и СНИЛС для того, чтобы вот вас зарегистрировали. И обязательно скажите, что вы участвуете вот в программе «Радио Град Петров». Это для нас очень важно, потому что как раз этот проект совместный для нас и для станции переливания крови городской. Таким образом, мы еще сможем отчитаться, потому что весь этот проект существует и осуществляется на средства гранта. Это очень важно, действительно.
0: Да. Ольга Николаевна, а вы как-то лично прониклись темой донорства за то время, что мы реализуем этот
1: Очень,
0: проект?
1: очень прониклась. К сожалению, вот я никогда еще не сдавала кровь. Я очень давно переболела гепатитом, таким простым, желтухой. И мне сказали, что все, теперь я навсегда не смогу сдавать кровь. И вот как раз эти специалисты, которые к нам приходили, они меня разубедили, сказали, что это не так. Спустя какое-то время вот этот самый гепатит А, он полностью исчезает из организма. Я могу принять участие наравне со всеми в этом мероприятии. Я собираюсь 22 мая вот прийти на литургию, потом вот этот центр Святодуховский, начать новую жизнь таким образом. Вот я была бы очень рада в этом поучаствовать. Надеюсь, что хватит сил и здоровья.
0: 328-29-32, телефон прямого эфира. У нас редко телефон используется, поэтому люди не звонят,
1: да.
0: Но если вдруг у кого-то из вас, уважаемые слушатели, будет желание пообщаться с Ольгой Николаевной, то, пожалуйста, звоните по этому номеру, если слушаете нас в четверг вечером. 328-29-32. Это петербургский номер. И можно оставить сообщение на сайте graddefispetrov.ru. На странице «Вопросы в прямой эфир». Ольга Николаевна, вот расскажите о ваших текущих проектах, связанных с радио «Град Петров».
1: У меня все проекты связаны с радио «Град Петров». Никаких других у меня практически нет. Ну вот расскажу, конечно. Сейчас я спешно заканчиваю такой цикл большой, который у нас выйдет в эфир, правда, как сейчас выяснилось, только с июня начиная, но, тем не менее, я хочу его, наконец, закончить, потому что эта работа очень важная и требует, в общем, таких сил и усердия. Проект этот посвящен очень известному теперь и в России тоже удивительному святому старцу Гаврилу Ургебадзе. Он прославлен в Грузинской православной церкви, теперь у нас тоже поминается в нашей Русской православной церкви 2014 года. Действительно удивительный совершенно человек, практически наш, как это называется, вместе с нами живет в одно и то же время, да?
0: Современник.
1: Да, и он умер только в 95-м году, и уже буквально через 17 лет был канонизирован, что очень редко бывает в истории церкви. То есть в 12-м году он был уже канонизирован в Грузии, а в 14-м году и Русская православная церковь тоже стала его поминать как святого. Человек удивительный, он действительно было такое совершенно явное призвание Божие его на такое служение, потому что вырос он в Грузии безрелигиозной, такой советской, родился в 29-м году в совершенно нерелигиозной семье. Отец у него был такой коммунист, даже был убит теми, кого он, так сказать, раскулачивал. То есть там была своя трагедия в семье, и ничто не предвещало того, что мальчик этот станет величайшим святым современной грузинской церкви. И тем не менее, вот он пошел по этому пути. Очень рано стал жить совершенно другой жизнью. И это настолько было тогда удивительно, потому что Грузия была та же, как и Россия, та же, как Советский Союз, да, вот вся в состоянии такого церковного разорения. В Грузии тогда был только один действующий монастырь, и тот существовал под видом музея. Это монастырь Бетания, ну, Вифания, да, вот в честь Вифании Иерусалимской, вот на Святой Земле был назван этот монастырь, и там служила, подвязалось всего два монаха, которые числились как сотрудники этого музея, которые получали там зарплату, фактически это была монастырская жизнь, вот по всем правилам, по уставу монастырскому. И вот как раз вот эти два старца, они воспитали этого юного тогда еще Василия, потом он принял постриг с именем Гавриил. И жизнь его абсолютно удивительная. То есть, когда читаешь о нем, кажется, что это такой древний святой, вот как в Патериках о них писали, вот все эти подвиги и аскезы, и его стойкость, и мужество в перенесении всех испытаний, и его абсолютная неколебимая уверенность, что вот тут идет правильным путем, и готовность постоянно проповедовать Евангелие в самых невероятных обстоятельствах тогдашней жизни. Но известно, самое известное его деяние на первомайской демонстрации 1966 года. Он сжег огромный портрет Ленина, сказал, что нельзя поклоняться кумирам, идолам, нужно поклоняться только Христу. Вот была его такая пламенная проповедь во время...
0: Пламенная во всех смыслах.
1: Да, во всех смыслах совершенно точно. И, конечно, он за это поплатился, его там чуть не убили прямо на месте. Потом он прошел и тюрьму, и психиатрическую больницу, всякие истязания и пытки, и побои. И, тем не менее, в всех условиях он тоже умудрялся проповедовать Евангелие так, что сидевшие с ним в тюрьме заключенные говорили, что не хочется на свободу выходить, так хорошо рядом с этим старцем Гавриилом. Тогда еще не старец, просто вот отец Гавриил. Вот. А потом он после всех этих испытаний, там еще тоже много о нем можно рассказывать, потом он многие годы жил в монастыре Сам-Тавро. Это монастырь Мцхети в древнем городе, в древней столице Грузии. И там уже был открыт тогда женский монастырь. Это уже вот 80-е годы, когда церковь возглавил патриарх Илья II. С приходом этого человека жизнь грузинской церкви просто преобразилась и расцвела. Вот, и отец Гавриил долгие годы был духовником этой обители, и там были тоже свои чудесные события. И там же он и отошел ко Господу, и сейчас там почивают его мощи. Это, конечно, место невероятного паломничества всей Грузии, и не только Грузии, из разных стран приезжают, в том числе очень много из России. То есть этот старец, этот святой, действительно, он такой настоящий чудотворец и очень близкий нам, не только по времени, не только наш современник, но и по тому, насколько он быстро откликается на все просьбы, на все прошение. Ну, его сравню только с Николаем Чудотворцем, вот опять-таки упомянем этого святого. И как раз мы решили об этом святом и сделать большой цикл передач, потому что к нам на радио пришел тоже удивительный человек Давид Георгибиани. Наверняка все его знают, только, может быть, не знают его по имени, по фамилии, но вот все помнят наверняка фильм Тенгиза Абуладзе «Покаяние», который был такой культовый фильм вот во времена перестройки, даже какой-то такой символ, можно сказать, этих перестроечных лет. Вот о борьбе с тоталитаризмом, вот таким всем он был посвящен. И Давид Георгибиани там сыграл главную роль вот этого художника прекрасного, очень красивого, замечательного юношу. И теперь Давид занимается, он снимает не только, он и актер продолжает сниматься, но и как режиссер снимает фильмы, посвященные вот отцу Гавриилу и вообще церковным разным темам. Почему отцу Гавриилу? Потому что он какое-то время был не только знаком с отцом Гавриилом, но был его духовным таким вот чадом, сыном. И, конечно, он готов поделиться вот этими своими воспоминаниями. Но не только, так сказать, вот в такой беседе, но и в чтении книги, которая была создана по воспоминаниям об отце Гаврииле. Это фактически такой сборник, который собрал, в котором принял участие и Давид Георгибиани, а сборник создал, эту книгу создал Малхас Джинория, тоже духовный сын преподобного Гавриила. Эта книга называется «Сердце», Старец Гавриил, «Сердце полное любви». Эта книга вышла, понятно, сначала на грузинском языке и прошла с большим успехом, прошел цикл на грузинском телевидении по этой книге. Как раз читали и комментировали, тут что-то добавляли от себя, как раз и Малхаз Джинори, главный автор этого сборника, и Давид Гергебиани. И вот как раз Давид пришел к нам на радио с тем, чтобы прочитать у нас на радио, так же, как они читали на грузинском, правда, там телевидение, но радио тоже неплохо, как сказал он, потому что книга вышла на русском языке, и он вот готов был ее таким образом представить русским братьям и сестрам. И мы действительно с ним довольно долго все это записывали.
0: Уже записали.
1: Уже записали. Теперь уже мне только нужно все это приготовить к эфиру, отмонтировать. И сейчас уже готовы у нас 12 передач. Будет их около 20. Я думаю. И, конечно, мне кажется, что это будет очень интересный такой проект, потому что это не только, конечно, свидетельство вот о удивительном святом нашего времени, но это еще и очень такая колоритная работа, потому что вот когда читает грузинский актер, это, конечно, звучит совершенно, совершенно особенно, очень колоритно, очень ярко, очень выразительно. Никто из наших замечательных актеров, наших любимых, конечно, так бы не прочитал. И это, ну, добавляет особые краски, да, вот этому чтению, этой книге. Так что мне кажется, что это будет довольно интересный проект. И сейчас как раз мы говорили с нашим программным директором. Вот мне Анна сказала, что эту книгу она планирует, этот цикл планирует выпустить во время Петровского поста. Начнется первая передача выйдет 9 июня в 10 часов утра. Там у нас идет рубрика «Непридуманная», и мы решили, что это как раз подходящая рубрика для такой книги. Это точно непридуманные рассказы.
0: В 9 утра.
1: Именно в 10, утра. Я думаю, что да, мы повторяем обязательно.
0: Неутреннее время,
1: но
0: желательно.
1: Но первое вот Анна решила таким образом выпустить, потому что эта рубрика вот идет именно в это время. И вот, значит, с 9 июня в 10 утра каждый день будут идти эти передачи, кроме понедельника и воскресенья. Вот так что практически весь Петровский пост, если у нас будет там около 20 передач, вот это все будет покрывать. Вот, и я думаю, что, конечно, я уже сегодня с ней поговорила, что мы, конечно, повторим этот цикл и в другое время, потому что интерес очень, очень большой к этой личности, к этому святому. А здесь действительно это будет рассказ из первых рук и самого Давида, и вот тех свидетелей, кто общался со старцем, и кто уже после его ухода все равно получил от него помощь. Так что мне кажется, что это будет очень интересно и важно.
0: 1,5 минуты до конца остается. Ну, вот такой вопрос вам задам, Ольга Николаевна. А с Чесловым вы с Имановичем что-то пишете? Постоянно приходят в адрес Чеслова положительные отклики.
1: Да, да, вот, да, да, да. Его очень хвалят. Конечно, и, интересно. Слава Богу, я очень рада. Я ему все отклики пересылаю, передаю. Да, мы с ним продолжаем сейчас цикл вот этих маленьких 10-минутных передач, 10 минут с классикой. Ему самому это очень близко, и мне тоже, меня это очень тоже радует. И мне кажется, что слушателям тоже это все очень интересно, потому что вот как в случае с Иваном Андреевичем Крыловым, так же и с другими авторами, я думаю, что будет много открытий. И последнюю мы с ним записывали 10-минутки Николая Степановича Гумилева. Вот, будем продолжать дальше. Путешествие по русской поэзии.
0: Спасибо большое. Ольга Николаевна Суровегина принимала участие в рубрике «Обратная связь». Сегодня у нас вместо заключительной части вечернего канала прозвучит аудиозапись лекции Татьяны Трифиловой «Искушение благотворительности», прочитанной 10 марта 2026 года в цикле «Щедрая среда». Тоже просили сделать версию для эфира. Вот сейчас в 19:10 прозвучит первая часть, а вторая часть лекции прозвучит на следующей неделе, в следующий четверг, уже в 17:10. Программу провел Даниил Варламов. До свидания.
1: Всего доброго.

0: Дорогие радиослушатели, мы благодарим вас за поддержку нашей радиостанции и хотим сообщить, что кружки для пожертвований на деятельность радио «Град Петров» расположены в разных районах нашего города. В Василеостровском районе кружки находятся в Андреевском соборе по адресу 6-я линия Васильевского острова, дом 11А, и в редакции радио «Град Петров» по адресу Набережная лейтенанта Шмидта, 39. Полный список адресов вы можете увидеть на сайте нашего радио градпетров.ру.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
2: Уважаемые радиослушатели, в нашем эфире запись лекции Татьяны Трефиловой «Искушение в благотворительности», прочитанной в лектории «Щедрая среда» 10 марта 2026 года.
3: Тема нашей сегодняшней лекции – «Искушение в благотворительности». Тема, согласитесь, достаточно необычная. Как вы знаете, я уже очень много лет занимаюсь историей санкт-петербургской благотворительности. И с 2003 года начала читать курс по истории санкт-петербургской благотворительности на курсах сестер милосердия. В течение более чем 20 лет я в этом курсе рассказывала о примерах положительных и прекрасных, о подвижниках благочестия и благотворительности. Но чем больше я углублялась в эту тему, тем больше я стала понимать, что не все так однозначно в этой теме. Если годы советской власти, история благотворительности была предана забвению, то после падения советской власти, начиная с 90-х годов, когда появилась у нас возможность изучать историю собственной благотворительности, то появилась другая тенденция. Появилась такая тенденция идеализировать и романтизировать дореволюционную благотворительность. И вот в ходе этой лекции мне хотелось бы все-таки разобраться, что же представляла из себя дореволюционная благотворительность. В этой лекции я буду касаться только истории дореволюционной именно на петербургском материале, которым я владею. И вот нужно сказать, что благотворительность всегда понималась как сострадание ближнему и нравственная обязанность сильного помогать бедному. И, конечно, благотворительность была связана с христианской традицией и основывалась на заповедях Божьей. А заповеди Божьей возле ближнего, как самого себя. Ибо перед нами картина о добром самарянине. Вы знаете эту притчу, безусловно, читали ее в Евангелии от Луки, о том, что несколько человек прошли мимо лежащего раненого, только один самарянин омыл его раны, дал ему напиться и поместил его в гостиницу хозяину, и оплатил его содержание и его уход. И это, в общем-то, послужило, ну, как бы, примером для всех нас. Для нас благотворительность, помощь ближнему – это, в первую очередь, исполнение заповеди Божьей. И вот в течение многих лет, даже столетий, благотворительность, в первую очередь, понималась как подача милостыни. И вот нищих на Руси было всегда много. И нищие, как правило, стояли у храма. Считала, что когда человек идет в храм, он настроен на доброе, настроен подавать ближнему, раздавать милостыню. И люди, стоящие у храма, нищие, они обычно рассказывали прихожанам о своих несчастьях, о своих болезнях, о своих вообще, ну, почему они просят милостыню. У кого-то дом сгорел, у кого-то муж умер, осталась одна с семьей детьми. У кого-то обокрали, у кого-то нет денег на обратную дорогу, и считалось, что человек, стоящий у храма, не будет врать, потому что он уже около храма стоит. Тем не менее, такое происходило. И всегда считалось, что нищие – самые лучшие молитвенники перед Богом. И чем больше ты раздаешь милостыню, тем больше тебе, тем лучше тебе становится. И обычно, подавая милостыню, люди говорили, что вот помолись о рабе Божьем такой-то, или за покой души моего близкого родственника. И милостыня подавалась, считала, что милостыня ты подаешь нищему, а приемлет ее Христос. И вообще существовала такая традиция нищих, как бы немножко тоже идеализировать, что люди-то нищие, это самые несчастные, но при этом самые молитвенные люди перед Богом. И вот такая традиция была на Руси, что всякому просящему от себя дай. И люди подавали, порой обильно подавали. И у девок получилось так, что чем больше подают, тем больше нищих скапливается. И картина нищенства отображена в картинах русских художников. Я, похоже, покажу не одну. Если нищие у входа фрау, кроме подают больше всего, да? И это все хорошо понимали. По-другому благотворительность редко воспринималась. Считалось, что пост, молитва и раздача милостыни – это, в общем-то, основные качества христианина. И вот следующая тоже картина, в общем-то, дореволюционной России – это нищие певцы, поющие у храма. Они не то-то, в общем-то, просили милостыню, они и пели порой хорошо. И вот у нищих была даже своя такая некоторая специализация, да? Тот рассказывал постоянно, что они погорельцы. Тот рассказывал постоянно, что их обокрали. Были нищие, постепенно сложились такие профессии среди нищих. Кто-то постоянно носил ребенка, новорожденного маленького. И люди понимали, что больше подают именно детям и старикам. И иногда женщина вместо ребенка завертывали пеленки полено, понимая, что с поленом подают больше. Как-то не очень даже трудно было предположить, что люди у храма могут обманывать друг друга. Но, тем не менее, такое случалось. У нищих были свои места. Места около храма. Это появилась целая профессия. Были такие целые деревни, которые зимой уходили нищенствовать в города. И вот нищенский промысел такой приносил денег порой гораздо больше, чем честный и тяжелый труд. Ну, как уходили деревнями извозчики на зиму, уходили какие-то рабочие, строительные работы, уходили деревнями и нищенство. Да, вот такой вот был промысел. И этот промысел оказался довольно небесдоходно. Нищие существуют и сейчас, существовали и всегда. И вот я хочу рассказать некоторые истории своей собственной жизни, что когда-то в 90-е годы я сломала ногу на новоламе. Работала экскурсоводом, сломала довольно тяжело и довольно долго, почти целый год была в гипсе, не могла на костылях передвигаться самостоятельно. Я попросила своего друга отвезти меня к храму Владимирской иконы Божьей Матери, тогда жила на Пушкинской улице. И храм там находился на втором этаже, и меня вдруг оставили в инвалидной коляске, да, с гипсом на ноге, с костылями, на церковной паперти, на Владимирском проспекте. Вот смотрю, люди уже улыбаются, понимая, что происходило дальше. Я сижу в инвалидной коляске, на церковной паперти. Да, похоже, начинают мне подавать. А я говорю, да вы знаете, я вообще-то на минутку, сейчас мой друг меня отсюда заберет, я вообще-то не собираю. Мне говорят, берите. Но я сижу как-то так и там, что ставится делать. Я стала собирать, да? Подают все больше и больше. И подходит мне какой-то нищий, видно, что он стоял, говорит, как вали отсюда, это не твое место. А я говорю, где же мое? Я растерялась, знаешь. И тогда он мне матом объяснил, где мое место, да, в общем, да. И когда вышел мой друг из храма, он видел, что я тут собираю милостыню, я говорю, забери меня скорее отсюда. Он сказал, ничего, посиди, на пирожки насобираешь, тогда пойдем. Вот так оказалось, я, в общем-то, в роли нищего, совершенно этого не ожидая. Но я понял, что это промысел, как тогда, так и сейчас. Свои места, свои роли, свои там начальники, свои рабы, что этой милостыней нужно делиться. И, конечно, нищие порой бывают разные. И очень скоро вот эта вот идеализация нищих, как лучших молитвенников у Бога, она стала постепенно проходить. У людей стали открываться глаза и стали понимать, что нищенство, бедность в немалой степени способствует криминализации общества, что среди нищих очень много преступников, что нищета и бедность вызывают у людей желание украсть, а то и убить. И среди нищих братьев очень много и даже, в общем-то, уголовных преступников. И вот еще одна сцена, тоже, в общем-то, из старой дореволюционной жизни, как дама и господин гуляют по городу, и вдруг на них прямо вываливаются нищие. И они не просто просят, они требуют от них подаяния. С этим мне приходилось сталкиваться и в нашей жизни, да, уже. Когда я шла по Невскому проспекту, на Староневском проспекте, ну, это тоже 90-е годы, подошел ко мне мальчик, цыганенок маленький, лет 8, стал рассказывать, что у него мама болеет, что денег у него нет, кушать ему нечего. Но я дала ему 100 рублей, но было на деньги тогда, да. И потом, думаю, хорошую милость, не буду жить, да, жадничать, да. И вдруг откуда-то выскочило 4 взрослых цыганки, они вцепились в меня, они стали вырывать у меня сумку, залезать ко мне в кармане и требовать все больше и больше и больше. Я с трудом отбилась от них, да. Теперь я стала уже быть осторожной, в общем-то, с подаянием нищих. И всегда возникает дилемма, подавать или не подавать. И эта даже дилемма существовала и в 19 веке, и сейчас существует. Потому что иногда ты понимаешь, смотришь на человека, понимаешь, что он тебя обманывает. Он это деньги пробьет. Иногда смотришь на человека, почему ты хочешь себя дать. Вот так совершенно, как бы, вот так душевно. И иногда проходишь мимо человека, простящего милостями, и как-то стыдно обидеть его вот этим вот. Как бы то, что он просит, а ты не можешь подать ему даже совсем немного. И вот, ну, кто-то считает, что нужно подавать, лучше подать, чем не подать, да? А кто-то говорит, что лучше пускай милостыня запотеет в руке твоей. А ты сначала подумаешь, подавать или не подавать. Ну, и знаменитая картина Василия Шибуева, художника. Это картина начала 19 века «Нищий старик», да? Тут, конечно, вспоминается, что у нас вспоминается Лермонтов. У брата обители святой стоял просящий подаяние старик, и сохший весь живой от голода, жажды и страдания. Кусок лишь хлеба он простил, и взор являл живую муку. Вот и камень положил его протянутую руку. Ну, как не подать такому старику? Ну, конечно, нужно сказать, что старость в 19 веке была необеспечена. Пенсия была совершенно не у всех. Не было всеобщего пенсионного законодательства. И даже маленькая пенсия, которая достается нашим, в общем, эти люди, проработавшие много лет, и такого даже не было. Предполагалось, что старых людей должны кормить их взрослые дети. Но не всегда получилось так. У кого-то дети помирали, у кого-то вообще не было детей. У кого-то дети пропадали без вести. И поэтому нищих стариков было достаточно много. И уже в середине 19 века, еще в пушкинские времена, при государе-императоре Николае Павловиче, возникла такая идея, что нищими нужно разбираться. И на углу нынешней улицы Союза Печатников, выше Тоболой улицы и Английского проспекта, было специально построено здание, который назывался «Комитет по разбору и призвению нищих». Тут разбирались с нищими, тут с ними разговаривали, тут пытались выяснить причины их нищенства и разделить их. Действительно, нищих убогих, нищих от болезней, от какого-то несчастья, или нищих профессионалов, нищих убогих и больных попытались определить богатеем. И даже при этом здании, при комитете по определению и разбору нищих, была своя небольшая временная богадельня, куда помещали нищих, бедных, несчастных, старых, а потом уже переводили в другие постоянные богадельни. Тут и церковь была во имя святого Николая Чудотворца. И действительно стало ясно, что с нищими можно разбираться. Нищие – это не просто так. И отец Иоанн Кронштадтский, создавая дом трудолюбия в Кронштадте, создавая попечительство в Кронштадте по примеру Санкт-Петербурга, попечитель приходской общества о бедных, он говорил, выделял основные причины бедности. Это бывает бедность в людей. Бедность от рождения, от сиротства, от бедствий, от пожара и от кражи. Бывает от неспособности к труду по старости, детству или инвалидности. А бывает бедность по лености, пьянству и безработице. И отец Иоанн Кронштадтский писал, что нужно занять этих людей, сделать их оседлыми, непраздными, иначе выйдет им, взрастет неизбежное зло, воровство и грабительство. И тогда в Кронштадте был открыт дом трудолюбия. И это здание по разбору и презрению нищих, оно сейчас до нынешних времен сохранилось. Ну и, конечно, с нищими стали разбираться уже, конечно, в середине 19 века, когда стали возникать в Санкт-Петербурге приходские благотворительные общества. Как вы знаете, первое приходское общество благотворительное было создано отцом-священником Александром Гумилевским в начале 60-х годов при храме Рождества Христова на Песках. И вот тогда отец Александр Гумилевский столкнулся с нищими напрямую. Нужно сказать, что бедные – это неравно нищие. Нищие, стоящие на паперте, просящие подаяния. Можно сказать, чтобы стоять на паперте и просить подаяния, нужно иметь все-таки отменное здоровье, да? Нужно, да, постоять целый день на ногах. Часто бывает без обеда и без завтрака, да, в плохую погоду, и вымаливать, в общем-то, подаяние. И вот на нищих, стоящих на паперте храма Рождества Христова на Песках, отец Иоанн и Александр Гумилевский обратил свое внимание. Он с нами разговаривает, разбирается. Потом при создании приходского общества была нанята специальная квартира, где был основан приют для нищих. Нищие, живущие на паперте, это, по сути дела, по-нашему бомжи. Они не имеют где главу препонить. Была для них нанута квартира, где жить они могли бесплатно, но кормить они должны были сами при помощи своего, ну, профессионального занятия, да, просить милостыни. И бывало, что они получили столько милостыни, что питались гораздо лучше самого настоятеля с кофе и водкой. И вот отец Александр Гумилевский неоднократно на своем приходе выступал в качестве усмирителя, потому что нищие ели себя так безобразно, что ему просто хотелось бы приходить быть надсмотрщиком, вызывать полицию и наводить порядок. И вот деятельность отца и Александра Гумилевского на первых этапах была настолько удивительна для всех, в том числе даже для священников соседних приходов. Его осуждали, потому что он возится с нищими братьями, устраивает для них воскресные бесплатные обеды и нередко прислуживает их вместе со своей женой. Говорит, что отец Александр у себя на приходе харчевню открыл. Настолько удивительна была деятельность отца Александра для помощи нищим. И, конечно, это вот искушение подать и искушение не подать. Это действительно как бы и то, и другое, но как-то бывает от того неловко и от этого неловко. Действительно, как писал отец Александр, что легче, наверное, просто подать немного денег и пройти мимо. Мимо больного, бедного и забыть его проблемы. Гораздо сложнее и с этими проблемами разобраться. И вот нищие, это, конечно, было, это в какой-то степени, это нищие стояли у каждого храма. Не было храма в Петербурге, где не стояли бы нищие. Но, конечно, наверное, больше всего стояло на Лисиной площади, у церкви Спаса Лисиной. Это было связано с тем, что тут был рынок, Лисиной рынок. Один из богатейших рынков, где были большие торговые ряды, и подаяния нищим тут давали много. И некоторые люди работали, но всегда, приехав в Петербург, какому-то человеку из провинции можно было переодеться в какое-то нищенское платье и пойти подработать на паперть, особенно на площади. Без денег не уйдешь. И вот когда было основано приходское благотворительное общество при Сенном храме, Спаса Сенном храме, то, конечно, деятели этого общества в первую очередь озаботились тем, чтобы убрать нищих с паперти, церковной паперти. Но, как сказано в отчете приходского общества на Сенной площади, написано так, что все усилия приходского общества по удалению нищей паперти Сенновского храма оказались безуспешными. Это действительно промысел не бездоходный. Тоже, конечно, находилась знаменитая на Сенной площади Вяземская лавра. Это была земля князя Вяземского, где были построены дешевые постройки, которые давались в аренду нищенской братии. И, по сути, Вяземская лавра – это место было уголовного притона, куда, в общем-то, порядочному человеку было страшно зайти. Честно, еще до революции эти здания были снесены, и на их месте построены были два современных здания в стиле модерн у входа на Сенной рынок со стороны Московского проспекта. Ну и вот еще одна история про нищих. Это храм знамения Пресвятой Богородицы, Знаменский храм на площади Восстания, на Знаменской площади. При Знаменском храме еще в 60-е годы прошлого века было создано одно из первых приходских благотворительных обществ в Петербурге. И когда люди узнали, что тут будут помогать бедным и нищим и выдавать им пособие, то началось массовое переселение бедняков на территорию Знаменского прихода в надежде получить деньги. Но тогда было поставлено условие, что деньги будут выплачены тем, кто живет на территории прихода не менее одного года. Ну и вот тогда тоже, конечно, были наняты врачи, которые совершенно бесплатно, безвозмездно оказывали помощь бедным прихожанам Знаменского храма. И они выписывали им рецепты. Рецепты выписывались на бланках, где стояла печать приходского общества Знаменской церкви. Ну вот бедные и больные Знаменского прихода еще в середине XIX века умудрились получить столько бесплатных рецептов, что начали им поторговать. А Знаменская аптека напротив храма, которая обслуживала Знаменский приход, она получала очень много рецептов со штампом Знаменского общества. Получается, чтобы с одной стороны помогаешь, а с другой стороны развращаешь, приучаешь к нищенству, да, приучаешь к нищему неделанию, приучаешь к обману. Тоже вообще здесь нехорошо. Получается, что доброго, которого хочу, не делаю, злое же, которого не хочу, делаю. Это тоже одна сторона, важная сторона благотворительной деятельности. Ну и еще об одной стороне благотворительной деятельности хочется рассказать. Ну, это здание филармонии, большой зал филармонии имени Шостаковича, куда мы все ходим на концерты. И вот тогда, в середине 19 века, вошли в моду так называемые благотворительные балы, благотворительные базары, благотворительные лотереи. И вот на этих базарах благотворительных продавались вещи. Вещи, как правило, продавались выше их стоимости. А все деньги, полученные с этой продажи, шли на помощь каким-то богадельным приютам, больницам, общинам сестер милосердия для помощи бедным. Видимо, это знаменитые благотворительные базары великой княгини Марии Павловны, да? Посередине стоит дама с перьями на шляпе, да, уделяется. Это великая княгиня Мария Павловна. Эти базары пользовались очень большой популярностью. Они приносили очень большие доходы. И посетить этот благотворительный базар считалось как-то очень даже престижно. Это и благотворительность стала входить в моду, и поэтому многие люди стремились заниматься благотворительностью. И вот зал дворянского собрания был предназначен для танцев. Посередине люди танцевали. И поэтому благотворительные базары – это была какая-то, в общем-то, часть культурной жизни Петербурга. И на это приглашались люди, как правило, очень хорошо одевались на эти базары. Но еще в XIX веке, в самом середине XIX века, люди стали что-то замечать, что-то такое, ну, что-то такое неестественное в благотворительных базарах, в благотворительных балах. Потом устроили благотворительный, допустим, бал в пользу раненых, пострадавших во время русско-турецкой войны 1878 года. И когда благотворительность стала соединяться с увеселительными мероприятиями, места, где можно было и хорошо повеселиться, и бедным одновременно помочь. Киоск лейб-гвардии Семеновского полка. Полковые дамы, как называли жены офицеров, обычно тут торговали своими изделиями, изделиями, в общем-то, привезенные из-за границы. И вот такая благотворительность стали называть увеселительной благотворительностью. И один из журналистов XIX века так писал о ней, что это тогда, когда на благотворительных базарах декольтированные пользу бедных дамы и барышни отдают шампанское по 10 рублей за бокал. И вот тогда еще в начале XIX века священномученик Илларион Троицкий, ныне причисленный к лику святых, сидевший в Соловецком лагере и, кстати, похороненный у нас сначала на Новодевичьем кладбище, он выпустил такую брошюру, целую даже большую статью, которая была опубликована в журнале «Христианин» за 1911 год. В этом брошюре он писал о том, что у нас вошли в моду благотворительные увеселения, да, где можно и повеселиться, и бедным помочь. И в качестве ремарки на эти увеселения он приводит одну комедию Константина Аксакова, написанную в XIX веке, еще до отмены крепостного права. Комедия называется «Князь Луповицкий» или «Приезд в деревню». Но сюжет такой достаточно простой. Из Парижа, как это принято, приехал в деревню барин. И барин в деревне захотел вести, ну, усовершенствование, просветить крестьян по-европейски. Он призвал своего староста деревенского Антона и стал говорить, с ним такой разговор произошел со старостой. Устройте-ка в деревне благотворительный хоровод. Каждый, кто в хороводе, подает копейку на бедных. Как это хоровод? Ответил Антон. Хоровод-то зачем? В церкви есть кружка для бедных. Ну, так веселее-то, с хороводом. Не соблазняй народ, барин. Это дело худое. Пусть доброе добром будет, а потеха потехой. Ты их между собой не мешай. Да он не глуп, этот мужик, подумал барин по-французски. Антон, а ты где учился? Нигде. Книги церковные читал. А, сказал барин. То есть понимание того, что повеселиться и бедным помочь, все-таки это вещи разные. Еще же в середине XIX века вышло такое стихотворение сейчас забытого уже писателя, драматурга, переводчика и актера Николая Филипповича Павлова. Стихотворение называлось «Се человек». Я почитаю лишь небольшой отрывок из этого стихотворения, который очень хорошо характеризует эту увеселительную благотворительность. «Увеселение их безвредных, спектакли, балов, лотерей, весь год я тешил в пользу бедных себя, жену и дочерей. Ведь мы не варвары, не турки. Кто отереть слезы не рад? Но как не поплясать мазурки, когда страдает меньший брат? И с большей жаждой дел прекрасных Пойду, храня священный дар, опять на все я занесчастна. На бал, на раут, на базар. Ну как не поплясать мазурки, когда страдает младший брат? И вот действительно, это такая действительно была тенденция, которая в XIX веке

слушали, что про благотворительные баллы, ну, видимо, не слушали их мои лекции и не читали, в общем-то, той дореволюционной литературы, которая еще до революции критиковала благотворительные баллы, но в пользу погибших. И вот действительно, это старинная картинка «Тацуи, дамы и господа». Но мне кажется, все-таки память погибших нужно строить все-таки вечера памяти из год пожертвован, но никак не баллы с развлечениями. И вот один из тончайших вообще писателей XIX века, Антон Павлович Чехов, писал о благотворительности. И тогда уже в XIX веке, несмотря на то, что благотворительность была очень распространена, раздавались разные голоса. И благотворительность была, оказывается, разная. Иногда благотворительность была с каким-то явным лицом нехорошим. И вот такой есть рассказ у Чехова. Антона Павловича Чехова называется «Княгиней». У нас на радио Граф Петров читал этот рассказ, Юрки Корольчук. Сюжет этого рассказа таков, что в монастырь приезжает княгиня, молодая еще женщина. Она каждый год приезжает в монастырь на несколько дней и живет там. Живет там в монастыре и молится. И вот однажды, приехав в монастырь, она встретила на аллее знакомого доктора, врача, который служил когда-то в Небине, но потом который был уволен по ее же собственному указанию. И встретив эту даму в монастыре на скамейке, доктор стал с ней разговаривать и сказал, что я хочу вам сказать какую-то правду. На что она сказала, что да-да, я люблю слушать правду. И когда он стал ей рассказывать, что представляет из себя ее благотворительность, то она была в полном недоумении. Он стала говорить, что вот вы считаете себя очень важной благотворительностью. Вы изъявили свое желание кормить бедных детей и соски грудных младенцев, когда их матери работают в поле. Но все матери забирают детей в поле и вам не оставляют. И тогда староста велел оставлять по одному ребенку в утеху княгине, для того, чтобы она могла, в общем-то, покормить кого-то. Она ставила устраивать школы, с которых все разбегались, и детей пороли, чтобы они ходили в школу. Была устроена богадельня для старух, но эти старухи жили в этой богадельне как в каком-то заведении, ну, прямо вот такой вот, где содержат заключенных, где нельзя встать, где нельзя пойти, где нельзя сесть на покрывало, одеть кофту. И когда приезжала благотворительница, то старушек устраивали строй, и в ожидании было самое, что от вашей благотворительности все бегут, говорил врач. И вот та княгиня, которая хотела слушать правду, она была, конечно, не готова, она не ожидала, что она столько сделала для бедных, как она считала, столько добра принесла, и вдруг это добро оказывается, в общем-то, не то, чего она ожидала. И Антон Павлович Чехов, когда писал этот рассказ, то в своем письме к Суворину, главному редактору газеты «Новое время», где печатался Чехов неоднократно, писал Суворина о том, что я пишу рассказ про одну поганую бабу. И эта поганая баба была, оказывается, благотворительница княгиня. Оказывается, что можно и по монастырям ездить, и приюта основать для старух, и школы, и детей иисусских кормить, и при этом быть поганой бабой в глазах Чехова. Вот так вот удивительно, оказывается, вот такая тоже бывает благотворительность. Нужно сказать, что когда человек начинает заниматься благотворительностью, то он порой даже не ожидает, какие искушения, какие испытания могут ожидать его. Потому что все мы хотим быть хорошими, все мы хотим помогать бедным и несчастным. Но вот еще тогда, и в XIX веке, выявлены, конечно, основные искушения, которые встречались на пути благотворительности. Так, допустим, был создан в Петербурге так называемый дамский тюремный комитет, где женщины посещали тюрьмы и проводили с заключенными беседы о нравственности, помогая им. Но из этих посещений я хочу вам описать, зачитать книги Крестовского, которая называется «Петербургские тайны». Эта книга написана Крестовским в середине XIX века, еще до отмены крепостного права. Начинал он писать ее, эту книгу, будучи 18 лет от роду. Закончил книгу, когда ему было 25 лет. То есть книга написана совершенно молодым человеком. Но вот этот молодой человек проникся таким глубоким интересом к нищенству, к людям падшим, что однажды, когда он просто молодым студентом проходил по Сенной площади, видел пьяную женщину, которая же была, вышла из притона, женщина легкого поведения, которая кричала и плакала, и ругалась на турусском, то на французском языке. И он очень скоро понял, что какая-то другая жизнь была у этой женщины, что совсем другая была жизнь у ее. И он заинтересовал этим настолько, что стал посещать злачные места Петербурга.

0: первую очередь Сенную площадь. На Сенную площадь, где находилась тогда знаменитая Вяземская лавра, о которой я говорила, и посещал он Сенную площадь. Компания у меня была неплохая. В этой компании с ним ходил Николай Семенович Лесков, знаменитый скульптор Никишин, тысячелетие России в Новгороде, памятник знаменитый, и Путилин, главный, в общем-то, сыщик полицейской части на Сенной площади. И они посещали неоднократно, посещали они Литовский замок. И вот там они встречали дам благотворительниц, которые называли себя филантропками, и которые он описал в своей книге. Удивительно, что он, видимо, таких женщин встречал неоднократно и много раз. И он описал это, то, как это смотрелось со стороны. В Петербурге есть совсем особенная коллекция великосветских дам, поставившая задачи своей филантропию. Они как будто исключительно взяли исключительные привилегии на благотворительность и таким образом составили нечто вроде цеха филантропов. Великосветские филантропки разделяются на некоторые разряды. Прежде всего, каждая светская филантропка отличается своей превыспренней набожностью, которая у них переходит даже в фарисейское ханжество. Так ведь гораздо заметнее и потому, значит, гораздо прочнее говору и благоудивления больше. Но как не сотворить доброго дела, когда заранее знаешь, что тысячи голосов будут превозносить тебя паче облака кадящего, будут называть себя своим ангелом-хранителем, спасителем, целителем и прочим, и станут повествовать о твоих великих добродетелях везде и повсюду, вынимая частицы за твое здравие. Как хотите, а ведь очень лестно и соблазнительно. И вот тогда оказалось, что благотворительность не всегда бывает с каким-то однозначным лицом. И иногда благотворительность бывает такая, от которой хочется просто отвернуться и отойти в сторону. Благотворительность, от которой неудобно всем. И вот, наверное, на этом я закончу первую часть своего выступления. Во второй части лекции после небольшого перерыва мы продолжим нашу лекцию дальше.
1: Прозвучала первая часть лекции Татьяны Трефиловой «Искушение в благотворительности», прочитанной в лектории «Щедрая среда» 10 марта 2026 года. Вторую часть лекции вы услышите в нашем эфире 14 мая в 17 часов 10 минут. Также целиком лекцию можно послушать и посмотреть на канале «Радио Град Петров» на платформе ВК-Видео.

0: Маленький концерт.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Мы продолжаем наш цикл маленьких концертов, посвященных музыке Сергея Васильевича Рахманинова. Сегодня мы послушаем одно из малоизвестных его сочинений, которое традиционно, но незаслуженно остается в тени других рахманиновских произведений. В 1926 году Рахманинов возвращается к композиторскому творчеству после 9-летнего перерыва. Он создает 4-й фортепианный концерт и 3 русские песни, первые сочинения после отъезда из России в декабре 1917 года. А спустя еще 5 лет, летом 1931 года, Рахманинов пишет одно из самых удивительных своих сочинений – вариации на тему Карелли. В основе этого сочинения – испано-португальская песня «Фолия», которая была использована Арканджело Карелли в одной из его сонат для скрипки соло. Мелодия близка по складу чикони или сарабанди, старинным испанским танцем-шествием, и рассказывает о безумной девушке и ее несчастной любви. Знаменитая «Фолия» часто привлекала внимание многих композиторов – Вивальди, Баха, Пергалези, Гретри, Керубини, Листа, Алябьева и многих других. Часто историки музыки пишут, что этот цикл Рахманинова – образец его творчества позднего периода, пронизан чувством обреченности. Тема и все 20 вариаций выдержаны в минорных тональностях. Конечно, это уже совсем другой Рахманинов. Другой музыкальный язык, другое время. Но внимательные слушатели заметят удивительную вариацию в завершающей части этого цикла. Это словно далекое эхо одной из самых пленительных песен юности Рахманинова на стихотворение Пушкина «Не пой, красавица, при мне». Это эхо, этот отзвук возвращается вновь и вновь, чтобы напомнить другую жизнь и берег дальний. Последние страницы вариации тоже вряд ли заставят вспомнить об обреченности. Скорее, это раздумье, ожидание чего-то, может быть, надежда. Что там дальше за уже приотворенной дверью? Это тихое созерцание в завершении большого цикла чем-то напоминает заключение поэмы «Колокола», одного из самых дорогих сочинений для самого Рахманинова. Сочинение, которое тоже дарит надежду. Первые исполнения вариаций автором прошли в ноябре 1931 года в Монреале и Нью-Йорке. И с первого же концертов им предсказывали одно из величайших мест в фортепианной и вариационной литературе. Сегодня вариации на тему Карелли прозвучат в исполнении Михаила Плетнева. Нужно сказать об одной особенности этой записи, сделанной в 1998 году. Михаил Плетнев играет на вилле «Сенар» на рояле Сергея Васильевича Рахманинова. «Сенар» имени Рахманиновых создавалось практически в одно время с вариациями на тему Карелли, а не ровесники, и «Сенар» тоже можно назвать одним из творений Рахманинова. Все годы на чужбине, несмотря на внешнее материальное благополучие, Рахманинов чувствовал себя неуютно, неприкаянно. И только в 1931 году у него появилась возможность построить свой дом. В Швейцарии, близ Люцерна, Рахманиновы покупают участок на берегу Фирвальдштеттского озера. Все свободное от концертов время Рахманинов посвящает новому дому, сам занимается вопросами строительства и разбивкой сада. Двоюродная сестра композитора Софья Александровна Сатина вспоминает: «Купленный участок являлся, собственно говоря, большой скалой, и надо было выровнять его для постройки дома, для разведения сада, а это можно было сделать, только взорвав часть скалы. Вслед за каждым новым взрывом происходила уборка камней, надо было засыпать землей, образовавшиеся от взрывов воронки». Наталья Александровна постоянно дразнила Сергея Васильевича, говоря, что он собирается из Швейцарии сделать степную Ивановку, приготовляя такое ровное, плоское место для луга и сада. Надо отдать справедливость Сергею Васильевичу, когда дом был построен, сад посажен и луг засеян, имение это сделалось одним из самых красивых мест в Швейцарии. Пароходы, на которых совершались экскурсии из Люцерна по озеру, делали специальный крюк, чтобы показать экскурсантам с озера вид Сенара с его деревьями, розами и необычайным домом. По окончании работ Рахманинов действительно впервые со времени отъезда из России почувствовал, что у него есть дом, что он может, как он мечтал, осесть на месте. Конец цитаты. Новый дом обрел свое имя – Сенар, Сергей и Наталья Рахманинова. В «Сенаре» будут созданы знаменитая «Рапсодия» на тему Паганини и «Третья симфония» Рахманинова, о которых речь еще впереди. А сегодня для вас прозвучат вариации на тему Карелли в исполнении Михаила Плетнева. Звучит рояль Сергея Васильевича Рахманинова на вилле «Синар».

0: Дорогие друзья, сегодня в нашем маленьком концерте для вас прозвучали вариации на тему Карелли Сергея Васильевича Рахманинова в исполнении Михаила Плетнева. Напомню, что Михаил Плетнев сделал эту запись в 1998 году на вилле «Синар» на рояле, который принадлежал Сергею Васильевичу Рахманинову. Маленький концерт для вас подготовили Ольга Суровегина и Святослав Драчев. До новых встреч на волнах радио «Град Петров».
1: Дорогие слушатели! Обращаем ваше внимание, что студия «Град Петров» выпустила диск с записью этого цикла программ. Спрашивайте наши диски в магазинах и церковных лавках города.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Радио «Град Петров» продолжает свои передачи. В эфире новости Русской Православной Церкви. У микрофона Александр Крупинин. В заголовках новостей. В день памяти великомученика Георгия Победоносца предстоятель Русской Церкви совершил литургию в главном храме Вооруженных сил России. В Твери открыли и осветили памятник бюст царю-страстотерпцу Николаю II. Объявлен конкурс на реставрацию двух церквей XIX века в Карелии. Об этих и других новостях в нашем выпуске. 6 мая, в день Преполовения Пятидесятницы, памяти великомученика Георгия Победоносца, праздник Иверской иконы Божьей Матери, в рамках празднования 81-й годовщины победы в Великой Отечественной войне, святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил божественную литургию в Патриаршем соборе в честь Воскресения Христова, главном храме Вооруженных сил Российской Федерации, расположенном в военно-патриотическом парке культуры и отдыха «Патриот» в Одинцовском городском округе Московской области. Перед началом богослужения у врат собора предстоятель Русской Православной Церкви встречали министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов, заместитель министра обороны генерал армии Виктор Горемыкин, председатель синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами, председатель синодального комитета по взаимодействию с казачеством, митрополит Ставропольский Невинномысский Кирилл, исполняющий обязанности ключеря Патриаршего собора в честь Воскресения Христова, главного храма Вооруженных сил Российской Федерации, протоиерей Александр Солдатенков, учащийся воскресной школы в честь благоверного князя Александра Невского при соборе Воскресения Христова. По традиции у святынь храма, среди которых образ Спаса Нерукотворного, главная икона Вооруженных сил Российской Федерации и иконы видов и родов войск, выстроились парадные расчеты роты почетного караула 154-го отдельного комендантского Преображенского полка. 1 мая на территории храма во имя Владимирской иконы Божьей Матери в Твери открыли и осветили памятник бюст царю-страстотерпцу Николаю II. В сослужении духовенства скульптуру осветил митрополит Тверской и Кашинский Амвросий. Монумент был создан и установлен в рамках реализации проекта «Аллея российской славы». Как отметил владыка Амвросий, место для установки памятника было выбрано не случайное, а непосредственно связанное с деятельностью царя-страстотерпца. Храм Владимирской иконы Божьей Матери был построен по его распоряжению как один из типовых воинских храмов. Со своей стороны император пожертвовал на строительство храма 40 тысяч рублей золотом. Митрополит Амвросий добавил, что в годы безбожья в храме располагался клуб, в котором долгие годы гремела музыка. И только в 2002 году, когда в стенах храма еще росли деревья, не было крыши и вокруг было запустение, началось восстановление святыни. И сегодня приход живет полноценной жизнью. Этот храм, как и многие другие храмы нашего Отечества, является видимым свидетельством того, что вера неистребима и правда Божия, несмотря ни на что, торжествует, сказал владыка Амвросий. Министерство культуры России объявило электронные конкурсы на реставрацию двух объектов культурного наследия в Карелии. Это церковь Смоленской иконы Божьей Матери 1828 года постройки в городе Алансе и церковь в поселке Салме Питкиранского муниципального округа, датируемая 1824-26 годами. Оба объекта находятся в собственности религиозных организаций и включены в план основных мероприятий, связанных с подготовкой к празднованию 800-летия крещения Карелов в 2027 году. Реставрационные работы будут проведены за счет средств федерального бюджета. Их общая стоимость составляет около 90 миллионов рублей. Работы планируется завершить в период с 2026 по 2028 год. И последнее сообщение. 5 мая в Москве в актовом зале Синодальной библиотеки Русской Православной Церкви состоялась презентация книги «Воссоединение Киевской митрополии с Русской Православной Церковью 1676-1686 годы. Исследования и документы». В 2019 году специалисты Церковно-научного центра православной энциклопедии и группа ведущих российских историков во главе с Борисом Николаевичем Флорий подготовили и опубликовали труд «Воссоединение Киевской митрополии с Русской Православной Церковью 1676-1686 годы. Исследования и документы». В ходе презентации была представлена новая версия этого труда, выпущенная в переводе на современный греческий язык. Открывая презентацию, к присутствующим со словом приветствия обратился заместитель председателя учебного комитета Русской Православной Церкви игумен Дионисий Шленов. Он отметил, что в книге представлены все документы из российских архивов по теме воссоединения Киевской митрополии с Русской Церковью, которые были тщательно изучены и проанализированы ведущими русскими учеными. И это было последнее сообщение выпуска. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.
1: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
2: Роман в стихах Александра Сергеевича Пушкина «Евгений Онегин» считается вершиной русской литературы. При этом не только каждое поколение, но и каждый читатель встает перед задачей прочесть и понять этот роман заново. Ежедневно с четверга по субботу в 12:40 в программе «Родная речь. Второе чтение» Марина Михайлова вместе с вами неспешно и внимательно перечитывает роман Александра Сергеевича Пушкина «Евгений Онегин».
3: В таинстве венчания в одном из молитвословий есть замечательные слова. Молитвы родителей утверждают основание домов. Основание нашего дома, коим является Святая Церковь, это кровь и молитва мучеников. Ежедневно в 13 часов в рубрике «Душеполезные чтения» слушайте передачи из цикла «Раннехристианские отцы церкви». Читает протоиерей Константин Смирнов. Как научить ребенка вере? Как говорить о Боге так, чтобы юная душа не просто слушала, а жила услышанным, открывала для себя живого Христа? Эти вопросы стоят перед каждым, кто решается стать катехизатором, родителем, преподавателем, священником. В цикле передач «Методика катехизации» протоиерей Константин Пархоменко, опираясь на личный опыт, делится размышления о том, как устроить живой и действенный процесс церковного просвещения детей и подростков. Передачи выходят в эфир ежедневно, кроме субботы и воскресенья, в 13 часов 30 минут.
2: Льюис, по его собственным словам, воспользовался тем, что в Откровении Иоанна Богослова Христос назван «львом от колена Иудина». Так возник аллегорический образ льва Аслана в хрониках Нарнии. Ежедневно, кроме субботы и воскресенья, в 20 часов 10 минут сказку Клайва Стейплза Льюиса «Лев, колдунья и платяной шкаф» для вас читает Александр Крупинин. Это вторая по хронологии сказка из цикла «Хроники Нарнии».
3: Благая весть о том, что зло будет побеждено любовью, суть последней книги Нового Завета и всего Священного Писания, которую богословы называли завершающим аккордом надежды и света в грандиозной симфонии человеческой истории, ее творения и спасения. Каждую пятницу в 21:40, повторение в среду в 15:10, слушайте беседы профессора Санкт-Петербургской духовной академии, признанного знатока Священного Писания, архимандрита Иоаннуария Ивлеева на книгу «Откровение святого Иоанна Богослова».

Тропарь Святой Пасхи композитора Степана Дегтярева в обработке архиепископа Никанора прозвучал в исполнении хора Спасо-Преображенского собора.

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из Апостола и Евангелия. Прозвучит 27-е зачало Деяний Святых Апостолов, отрывки из 10 и 11 глав.
1: В те дни, когда Петр еще продолжал эту речь, Дух Святый сошел на всех, слушавших Слово, и верующие из обрезанных, пришедшие с Петром, изумились, что дар Святаго Духа излился и на язычников, ибо слышали их говорящих языками и величающих Бога. Тогда Петр сказал: «Кто может запретить креститься водою тем, которые, как и мы, получили Святаго Духа?» И велел им креститься во имя Иисуса Христа. Потом они просили его побыть у них несколько дней. Услышали апостолы и братья, бывшие в Иудее, что и язычники приняли Слово Божие. И когда Петр пришел в Иерусалим, обрезанные упрекали его, говоря: «Ты ходил к людям необрезанным и ел с ними». Петр же начал пересказывать им по порядку, говоря: «В городе Иопии я молился и в исступлении видел видение. Сходил некоторый сосуд, как бы большое полотно, за четыре угла спускаемое с неба, и спустилось ко мне. Я посмотрел в него и, рассматривая, увидел четвероногих земных зверей, пресмыкающихся, и птиц небесных. И услышал я голос, говорящий мне: „Встань, Петр, заколи и ешь“. Я же сказал: „Нет, Господи, ничего скверного или нечистого никогда не входило в уста мои“. И отвечал мне голос вторично с неба: „Что Бог очистил, того ты не почитай нечистым“. Это было трижды, и опять поднялось все на небо.
0: Послушайте 30-е зачало Евангелия от Иоанна, отрывок из 8 главы.
2: Сказал Господь ко пришедшим к Нему иудеям: «Я отхожу, и будете искать Меня, и умрете во грехе вашем. Куда Я иду, туда вы не можете прийти». Тут иудеи говорили: «Неужели Он убьет Сам Себя, что говорит: „Куда Я иду, вы не можете прийти“?» Он сказал им: «Вы от нижних, Я от вышних. Вы от мира сего, Я не от сего мира. Потому и сказал вам, что вы умрете во грехах ваших. Ибо если не уверуете, что это Я, то умрете во грехах ваших». Тогда сказали Ему: «Кто же Ты?» Иисус сказал им: «От начала сущий, как и говорю вам. Много имею говорить и судить о вас, но пославший Меня есть истинен, и что Я слышал от Него, то и говорю миру. Не поняли, что Он говорил им об Отце». Итак, Иисус сказал им: «Когда вознесете Сына Человеческого, тогда узнаете, что это Я, и что ничего не делаю от Себя, но как научил Меня Отец Мой, так и говорю. Пославший Меня есть со Мною. Отец не оставил Меня одного, ибо Я всегда делаю то, что Ему угодно». Когда Он говорил это, многие уверовали в Него.

0: исполнении русского вокального ансамбля под управлением Алексея Черткова прозвучала стихира «Воскресный утренний» композитора Михаила Ипполитова Иванова.
1: Христос воскресе, дорогие братья и сестры, во имя Отца и Сына и Святаго Духа. В этом чтении сегодня, которое мы услышали, мы лицезрели монолог Христа, который полон горьких упреков, обращенных к людям, которые его окружали, книжникам, фарисеям и простым иудеям. После всего сказанного Христом, после всех чудес, совершенных им, это чудо в Кане Галилейской, умножение хлебов, только что Христос спас блудницу от казни, от побиения камнями своим веским словом. Да, его божественные слова были вескими. Им ничего не могли противопоставить ни книжники, ни фарисеи, ни раввины. Он своим веским словом со властью заставлял закрывать уста всем совопросникам и спорщикам, которые встречались на его пути. И вот сегодня мы слышали в стихе 25 сегодняшнего чтения, его снова спрашивают: «Ты кто?» И вот в сегодняшнем чтении до 21 стиха мы слышим, что Господь много говорил сегодня о том, кто Он сам есть. Была пространная речь Христа о себе самом, о своем посланничестве, об Отце Небесном, пославшем Его к людям. И вот снова после всего сказанного, совершенного им, Его снова спрашивают: «Ты кто?» Господь печально отвечает на это: «О чем мне вообще говорить с вами?» Вот этот ответ, который я процитировал, я взял его из Нового Завета, перевода архиепископа Кассиана Безобразова. В синодальном переводе ответ несколько другой. Иисус сказал им: «От начала сущий, как и говорю вам». И тот, и другой перевод, и разночтение говорят об одном и том же, что Христос уже очень много говорил о себе и раскрывал суть своего служения. Но люди все равно не смогли принять и понять это посланничество, это служение. Как это похоже и на нас, современных людей, современных христиан. Мы постоянно готовы требовать и ждать еще более серьезных и сильных логических объяснений или даже научных подтверждений и доказательств веры, религии, бытия Божьего. У нас есть постоянное желание удовлетворения своих потребностей. Если они не получили желанного удовлетворения, мы впадаем в ропот на Бога. Наша общая черта – быстро забывать благодеяния Божии, которые нам посылались, Его посещение, Его откровение, откровение иного бытия, которое в нашей жизни раскрывается и заключается в мелочах. Наша общая болезнь – приписывать все себе или стечению обстоятельств. Мы вычеркиваем Бога из жизни или по причине своей самовлюбленности, самости, гордыни, или по причине нежелания изменять свою жизнь, согласовывать ее с волей Божией, с благой Его волей о нас, грешных. Господь говорит в конце сегодняшнего чтения, что узнают его только тогда, когда он будет вознесен. Вознесен на крест, то есть распят. Поверят только тогда, когда уже лично от него не смогут получить ответа. Не смогут задать вопрос лично ему. Как это похоже на нашу историю. Долгие годы заявлять, что религия – ложь, опиум для народа, мешающий строить новую жизнь, нового человека. Сколько можно было разрушать до основания религиозность народа, а потом пожинать плоды бездуховности и разводить руками, и искать виноватых в этой бездуховности. Упаси нас Господь снова повторить эти ошибки. В погоне за свободомыслием, за свободой плотской, политической. Помоги нам, Господи, не растоптать те слабые ростки на рождающейся церковности нашего народа. Да поможет нам Господь возрастить эти начатки, эти ростки веры и дождаться плодов ее. Аминь.
2: Прозвучала проповедь протоиерея Александра Рябкова.
3: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
4: Мая 25 апреля по старому стилю Православная Церковь чтит память святого апостола и евангелиста Марка. Также сегодня память преподобного Сильвестра Обнорского и Цареградской иконы Божией Матери. Икона эта явилась в 1071 году в Константинополе. По преданию она написана апостолом и евангелистом Лукой. Сегодняшнее празднование Цареградской иконы Божией Матери установлено в честь местно чтимой иконы, находившейся в Москве в Успенской церкви на Малой Дмитровке. В сонме новомучеников и исповедников российских 8 мая Русская Православная Церковь чтит священномученика Сергия Рахлицова, пострадавшего в 1938 году. Священномученик Сергий Рахлицов родился в семье священника Дмитрия Рахлицова, служившего в одном из соборов Великого Устюга. После окончания духовной семинарии он был рукоположен сан священника к церкви Великомученицы Параскевы Пятницы, в которой он прослужил всю жизнь. Храм Великомученицы Параскевы стоял в отдалении, посреди поля. Приход составляли несколько малонаселенных деревень. По праздникам церковь была полна, а иной раз на службе не было никого. Но отец Сергий служил каждый день. Он был арестован 4 декабря 1937 года и заключен в тюрьму в Великом Устюге. На допросе его обвинили в контрреволюционной деятельности. Священник виновным себя не признал. 10 декабря 1937 года тройка НКВД приговорила отца Сергия к 10 годам заключения в исправительно-трудовом лагере. Через 4 месяца после приговора протоиерей Сергий Рахлицов скончался в тюрьме в Великом Устюге и был погребен на городском кладбище в общей могиле. В продолжении нашего церковного календаря послушайте житие святого апостола и евангелиста Марка. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
5: Святой апостол и евангелист Марк, апостол

Петра, Павла и Варнавы. Вместе с апостолами Павлом и Варнавой святой Марк был в Селевкии, откуда отправился на остров Кипр, и прошел его весь с востока на запад. В городе Пафи святой Марк был свидетелем того, как апостол Павел поразил слепотой волхва Елима. После трудов с апостолом Павлом святой Марк вернулся в Иерусалим, а затем вместе с апостолом Петром побывал в Риме, откуда по его повелению отправился в Египет, где основал церковь. Во время второго благовестнического путешествия апостола Павла святой Марк встретился с ним в Антиохии. Оттуда он отправился на проповедь с апостолом Варнавой на Кипр, а затем опять ушел в Египет, где вместе с апостолом Петром основал много церквей, в том числе в Вавилоне. Из этого города апостол Петр направил послание малоазийским христианам, в котором с любовью отзывался о святом Марке, своем духовном сыне. Когда апостол Павел находился в узах в Риме, апостол Марк был в Ефесе, где кафедру занимал святитель Тимофей. Вместе с ним апостол Марк прибыл в Рим. Там он и написал Святое Евангелие. Из Рима святой Марк снова удалился в Египет и в Александрии положил начало христианскому училищу, из которого впоследствии вышли такие знаменитые отцы и учители церкви, как Климент Александрийский, святители Дионисий Григорий Чудотворец и другие. Ревнуя о устроении церковного богослужения, святой апостол Марк составил чин литургии для александрийских христиан. Затем святой Марк с проповедью Евангелия посетил внутренние области Африки, был в Ливии и Нектополе. Во время этих путешествий святой Марк получил повеление от Духа Святаго вновь идти в Александрию для проповеди и противодействия язычникам. Там он поселился в доме сапожника Анании, которому исцелил больную руку. Сапожник с радостью принял святого апостола, с верой внимал его повествованием о Христе и принял крещение. Вслед за Ананией крестились многие жители той части города, где он жил. Это возбудило ненависть язычников, и они собрались убить святого Марка. Узнав об этом, святой апостол поставил Ананию епископом, а трех христиан — Малха, Саввина и Кердина — пресвитерами. Язычники напали на святого Марка, когда апостол совершал богослужение. Его избили, волокли по улицам города и бросили в темницу. Там святой Марк удостоился видения Господа Иисуса Христа, который укрепил его перед страданиями. На следующий день разъяренная толпа снова повлекла святого апостола по улицам города на судилище, но по дороге святой Марк скончался со словами: «В руки твои, Господи, предаю дух мой». Язычники хотели сжечь тело святого апостола, но когда развели костер, все померкло, раздался гром и произошло землетрясение. Язычники в страхе разбежались, а христиане взяли тело святого апостола и погребли его в каменной гробнице. Это было 4 апреля 63 года. Память его церковь празднует 25 апреля по старому стилю. В 310 году над мощами святого апостола Марка была построена церковь. В 820 году, когда в Египте установилась власть арабов-магометан и христианскую церковь теснили иноверные, мощи святого перенесли в Венецию и поставили в храме его имени. В древней иконографической традиции, усвоившей святым евангелистом, символы заимствованы из видения святого Иоанна Богослова. Святой евангелист Марк изображается со львом, вознаменование могущества и царственного достоинства Христа. Святой Марк писал свое Евангелие для христиан из язычников,
поэтому он останавливался.

останавливается преимущественно на речах и делах Спасителя, в которых особенно проявляется его божественное всемогущество. Многие особенности его повествования можно объяснить близостью его к апостолу Петру. Все древние писатели свидетельствуют, что Евангелие от Марка является краткой записью проповедей и рассказов первоверховного апостола.

0: завершает наш церковный календарь чтение жития преподобного Сильвестра Обнорского. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: Преподобный Сильвестр Обнорский жил в XIV веке и был современником святителя Алексия, митрополита Московского, одним из учеников преподобного Сергия Радонежского. Известно, что любовь к молитвенному уединению жила в нем с юных лет. Получив благословение своего наставника, игумена Троицкой обители преподобного Сергия, инок Сильвестр отправился искать пустынное место для пребывания в безмолвии. В глухом лесу на реке Обноре, впадающей в реку Кострому, примерно в 20 километрах от прежнего города любимой в Ярославской земле, он поставил на избранном месте крест и начал подвизаться. Сохранилось предание, что однажды, идя за водой на реку, преподобный получил откровение о том, что пустынь, избранная им для подвижнических трудов, станет известна и соберет немало иноков. Долго никто не знал о святом отшельнике. Его келью случайно обнаружил сбившийся с пути крестьянин. Он рассказал смущенному отшельнику, как попал в это место, над которым ранее видел то светлые лучи, то облачный столб. Преподобный прослезился от скорби, что место его уединения открыто. Путник упросил святого рассказать о себе. Преподобный Сильвестр сказал, что живет тут уже немалое время, питается древесной корой и кореньями. Сначала он падал от изнеможения на землю, но однажды ему явился ангел в виде чудного мужа и прикоснулся к нему рукой. С тех пор преподобный Сильвестр не испытывал бедственного состояния. Тогда крестьянин еще раз уже специально пришел к преподобному и принес ему хлеба и муки на запас. Достаточно было одной встречи, чтобы о подвигах отшельника стало известно многим. Вскоре к нему начали приходить крестьяне из окрестных, хотя и не близких селений. Преподобный Сильвестр не возбранял им строить кельи рядом с ним. Когда собралась братья, преподобный сам отправился в Москву и спросил у святителя Алексия благословения на создание храма в честь воскресения Христова. Святитель вручил ему антиминс и поставил игуменом обители. Преподобный Сильвестр стал первым игуменом этого монастыря на реке Обноре, который впоследствии прославили своими духовными подвигами преподобные Павел Обнорский и Сергий Нуромский. С построением храма число братьев быстро выросло, и преподобный часто удалялся для молитвы в дремучий лес. Это место получило название «Заповедной рощи», так как преподобный Сильвестр запретил рубить там деревья. В глубине этой рощи преподобный сам вырыл три колодца, а четвертый — на склоне горы у реки Обноры. Когда преподобный возвращался из уединения, около монастыря его обычно ждало много народа. Каждый хотел получить его благословение и услышать поучение. Когда святой впал в предсмертную болезнь, братья, горевавшие, когда он уходил в уединение, тем более скорбели о предстоящей кончине святого. «Не скорбите об этом, братья мои возлюбленные», — говорил им утешение преподобный, — «на все воля Божия». Сохраняйте заповеди Господни и не бойтесь в этой жизни потерпеть беды, чтобы получить награду на небесах. Если же я буду иметь дерзновение у Бога, то это святое место не скудеет и по моем отшествии. Преподобный скончался 25 апреля по старому стилю 1479 года и был погребен справа от деревянного Воскресенского храма. Вскоре после кончины преподобного на месте его духовных бесед была сооружена часовня, вокруг которой ежегодно в день памяти святого подвижника совершались крестные ходы. Особенно почиталось место погребения преподобного, так как от гроба его происходили чудесные исцеления. Как и другие северные монастыри, Воскресенский обитель неоднократно подвергалась разорению. В 1538 году, во время нашествия казанских татар, в 1612 году польскими захватчиками. В 1763 году монастырь был упразднен, а его соборный храм превращен в приходскую церковь. В 1821 году архиепископ Ярославский Филарет, впоследствии митрополит Московский, дал благословенную грамоту на строительство вместо деревянной Покровской церкви каменного Воскресенского храма. В одном из пределов Воскресенского храма, в бронзовой посеребряной гробнице, установили обретенные нетленные мощи преподобного Сильвестра. Сохранилась запись чудес преподобного от 1645 года. Особенно многих преподобный исцелил от беснования, исступления ума и болезни глаз. Поучительно чудо, совершившееся в 1645 году. Иеромонах обители Иов приказал крестьянам рубить заповедную рощу на дрова и был за это поражен слепотой. Через 4 недели он осознал грех, покаялся и дал обещание не поступать по своей воле, а все делать по совету братьев. Иеромонах отслужил молебен в церкви, приложился к раке преподобного и прозрел.

В исполнении русского хора в Париже под управлением Федора Потаржинского прозвучала стихира «Воскресный утренний» композитора Александра Архангельского. Запись архивная.

0: Родная речь. Второе чтение.
1: Александр Сергеевич Пушкин, Евгений Онегин, глава первая. Два дня ему казались новы, уединенные поля, прохлада сумрачной дубровы, журчанье тихого ручья. На третий — роща, холм и поле его не занимали боли. Потом уж наводили сон. Потом увидел ясно он, что и в деревне скука та же, хоть нет ни улиц, ни дворцов, ни карт, ни балов, ни стихов. Хандра ждала его на страже, и бегала за ним она, как тень иль верная жена.
0: Родная речь. Второе чтение.
1: Итак, мы с вами в прошлый раз заговорили о теме карт и карточной игры у Пушкина вообще и в Онегине в частности. Карты были модной забавой в начале XIX века. Когда они появились, когда люди стали их использовать для гадания и для игры, этого никто не знает. Очень давно. Считается, что в Европе карты становятся известны в эпоху крестовых походов. Очень возможно, что их привезли крестоносцы с Востока. Некоторые исследователи говорят о том, что значки, обозначающие карточные масти, могут быть соотнесены с какими-то элементами восточного орнамента, причем орнамента, который имел сакральное значение. Если честно, я небольшой специалист в истории карт, поэтому просто вот что прочла, то вам и рассказываю. На картах стоят, помимо значочков, обозначающих карточные масти, еще и человеческие фигуры на некоторых. И вы помните, да, пиковая дама означает тайное недоброжелательство, пишет Пушкин в эпиграфе к своей повести. И там есть момент, когда Герман, глядя на изображение пиковой дамы, видит графиню, да, и наоборот, при взгляде на графиню ему представляется пиковая дама. То есть это такой тоже момент интересный, да, картинки. На картах они могут нас впечатлять. Вот я помню, как в детстве разглядывала разные карты, и они были там то с какими-то русскими мотивами, то там были изображены какие-то короли, королевы готические, то еще что-нибудь. Это было всегда очень интересно. То есть карты — это интересный артефакт, с одной стороны. С другой стороны, разные игры и забавы, связанные с картами, становились метафорами и переносились для описания человеческой жизни. Ну, например, Вяземский говорит: «Мой ум — колода карт». Ну, мы не будем сейчас углубляться в то, что он имеет в виду, но согласитесь, что сравнение такое богатое. «Мой ум — колода карт». Это что значит? Лучшая работа, которая посвящена картам и русской литературе, это, конечно, статья Юрия Михайловича Лотмана, посвященная пиковой даме и теме карт и карточной игры в русской литературе начала XIX века. Мне бы хотелось довольно подробно ее пересказать, ну, выбрать те моменты, которые имеют отношение к нашему с вами тексту, к Евгению Онегину. Но прежде чем мы перейдем к Лотману, нужно еще вот о чем сказать. О том, что в пушкинское время были официально запрещены азартные карточные игры. И это еще со времен чуть ли не Елизаветы Петровны. Но Пушкин любил именно азартные карточные игры. Поэтому карты были связаны с риском и с такой трансгрессией, да, с нарушением общепринятых границ. По свидетельству князя Петра Андреевича Вяземского, в карты играли все. Люди всех возрастов, всех званий и обоих полов. Я процитирую вам старую записную книжку Вяземского, где он очень иронично говорит о том, что в России, как нигде, карты — это социально важное занятие. Вот что пишет Вяземский. «Карточная игра в России есть часто оселок и мерило нравственного достоинства человека. Он приятный игрок. Такая похвала достаточна, чтобы благоприятно утвердить человека в обществе. Приметы упадка умственных сил человека от болезни, от лет, не всегда у нас замечаются в разговоре или на различных поприщах человеческой деятельности. Но начни игрок забывать козыри, и он скоро возбуждает опасения близких и сострадание общества. Впрочем, значительное потребление карт имеет у нас и хорошую нравственную сторону. На деньги, вырученные от продажи карт, основаны у нас многие благотворительные заведения». Конечно, здесь Вяземский, умный и язвительный человек, очень жестко высказывается по поводу карт. Ну, во-первых, на деньги, вырученные от продажи карт, основаны у нас многие благотворительные заведения. Да, это история про то, как государство одной рукой позволяет какие-нибудь социально вредные вещи, не знаю что, алкоголь, табак или карты, а другой рукой основывает благотворительные заведения на вырученные барыши. Но никто не знает, какой процент пошел на благотворительные заведения, а какой на обогащение отдельных чиновников и государственной машины в целом. Конечно, Вяземский об этом говорит. А вторая вещь еще вот какая здесь интересная. Он говорит, что у нас на различных поприщах человеческой деятельности старческое слабоумие незаметно. Ну, то есть на фоне общей глупости государственных чиновников человек с начинающейся деменцией совершенно не виден. Но когда он начинает забывать козыри, вот тут-то и оказывается очевидна для всех его проблема — упадок умственных сил, как говорит Вяземский. И тут он скоро возбуждает опасения близких и сострадание общества. Это невероятно ироничный пассаж, потому что оказывается, что в таком деле, пустом, без которого может существовать и человеческая жизнь, и общественная, как карточная игра, оцениваются и становятся всем понятными, видимыми умственные способности человека. Это, конечно, Вяземский невероятно остроумно, зло и справедливо, если честно, отмечает.
0: Родная речь. Второе чтение.
1: Два дня ему казались новы, уединенные поля, прохлада сумрачной дубровы, журчанье тихого ручья. На третий — роща, холм и поле. Его не занимали боли. Потом уж наводили сон. Потом увидел ясно он, что и в деревне скука та же, хоть нет ни улиц, ни дворцов, ни карт, ни балов, ни стихов. Хандра ждала его на страже, и бегала за ним она, как тень или верная жена.
0: Родная речь. Второе чтение. Авторская программа Марины Михайловой.

0: прозвучал вальс из оперы Петра Ильича Чайковского «Евгений Онегин» в исполнении Берлинского филармонического оркестра под управлением Герберта фон Караяна.
1: Продолжаем цикл поездок в Пушкинские горы с Мариной Михайловой «Пушкин. Времена года». Поэт не только был чувствителен к разным состояниям природы, но и воспринимал ритм годового цикла как метафизический строй мира. Посещая Пушкинский заповедник четырежды, осенью, зимой, весной и летом, сможем вспомнить страницы любимых произведений Пушкина, поговорить о пушкинской философии времени, философии природы, о том, какие важные события в биографии поэта произошли в разные времена года. С 24 по 26 июля вы побываете в Светогорском монастыре, Михайловском, Петровском и Тригорском. Оба ночлега будут в гостевом доме Петровской усадьбы.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
0: Дорогие радиослушатели, у вас появилась возможность слушать «Радио Град Петров» на компьютерах, смартфонах и других устройствах, используя голосовой помощник «Алиса». Алиса, включи «Радио Град Петров».
3: Включаю «Радио Град Петров».
4: Трудно писать сочинение, сложно сформулировать тезис, не подбираются аргументы. Подкаст «Попробуй напиши». 50 минут в прямом эфире, где на ваших глазах рождается текст. Текст, который станет вашим сочинением. 25 эфиров для тех, кто хочет научиться раскрывать тему, не путаться в терминах и не допускать ошибок в речи. Присоединяйтесь, мы с вами. В понедельник, 17:10. Подкаст «Попробуй напиши. Сочинение. ЕГЭ. Литература».
0: Дорогие радиослушатели, мы благодарим вас за поддержку нашей радиостанции и хотим сообщить, что кружки для пожертвования на деятельность «Радио Град Петров» расположены в разных районах нашего города. В Приморском районе кружка находится в храме святого великомученика Дмитрия Солунского в Коломягах по адресу 1 Никитинская улица, дом 1А. С полным списком адресов вы можете познакомиться на сайте нашего радио в разделе «Помощь радио».
5: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
0: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».

то время я помню живее, чем недавно случившееся. Что мы слышали в детстве, то возрастает вместе с душою и укореняется в ней. Святой Ириней Леонский.

Святой Ириней Леонский из третьей книги «Против ересей». Ты, любезный мой друг, просил меня вывести на свет сокровенные, как думают сами еретики, учения Валентина, показать различия еретиков и представить опровержение против них. Поэтому я и предпринял, ведя начало их от Симона, отца всех еретиков, изложить и учение, и преемство их вместе с доказательствами против всех них. И так как обличение, опровержение их во многих отношениях составляет одно дело, то я послал тебе мои книги, из коих первая содержит мнение всех и раскрывает их обычаи и характер поведения, а во второй опровергнуто и разрушено их превратное учение и выведено на свет и показано, каково оно на самом деле». В этой же третьей книге я представлю доказательства из Писаний, дабы мне не остаться пред тобою в долгу ни в чем просимом тобою, и дабы ты получил от меня даже сверх ожидания твоего средства к обличению и опровержению всякого рода лжеучителей. Ибо любовь Божия, богатая и независимая, дает больше, чем кто просит у нее. Итак, помни то, что я сказал в первых двух книгах, и, присоединив к ним эту книгу, будешь иметь от меня полнейшее опровержение всех еретиков, и с уверенностью и твердостью будешь противостоять им в защиту истины и животворной веры, которую Церковь приняла от апостолов и передает своим чадам. Ибо Господь всего дал апостолам Своим власть проповедовать Евангелие, и через них мы познали истину, то есть учение Сына Божия. К ним же и Господь сказал: «Кто слушает вас, Меня слушает, и кто презирает вас, презирает Меня и того, кто послал Меня». Об устроении нашего спасения мы узнали не через кого другого, а через тех, через которых дошло к нам Евангелие, которое они тогда проповедовали устно, потом же по воле Божией предали нам в Писаниях, как будущее основание и столб нашей веры. Ибо после того, как Господь наш воскрес из мертвых, и они обличены были свыше силой нисходящего Святого Духа, исполнились всеми дарами Его и получили совершенное знание, они вышли в концы земли, благовествуя о благах, дарованных нам от Бога, и возвещая небесный мир людям, которые все вместе и каждый порознь имеют Евангелие Божие. Так Матфей издал у евреев на их собственном языке Писание Евангелия, в то время как Петр и Павел в Риме благовествовали и основали церковь. После их отшествия Марк, ученик и истолкователь Петра, предал нам письменно то, что было проповедано Петром, и Лука, спутник Павла, изложил в книге проповеданное им Евангелие. Потом Иоанн, ученик Господа, возлежавший на его груди, также издал Евангелие во время пребывания своего в Эфесе Азийском. И все они проповедали нам единого Бога, Творца неба и земли, возвещенного законом и пророками, и единого Христа, Сына Божия, и кто не согласен с ними, тот презирает причастников Господа, презирает и самого Христа Господа, презирает и Отца, и сам собою осужден, противясь своему спасению, что делают все еретики». Когда обличают еретиков из Писаний, то они обращаются к обвинению самих Писаний, будто они неправильны, не имеют авторитета, различны по изложению, и говорят, что из них истина не может быть открыта теми, кто не знает предания. Будто Павел сказал: «Мы говорим премудрость между совершенными,
Премудрость же не от мира сего. Этою премудростью каждый из них называет изобретенный им самим вымысел, так что по их понятию истина находится то в Валентине, то в Маркионе, то в Керинфе, в Василиде или в каком другом противоречащем им учителе, который не мог ничего сказать относящегося ко спасению. Ибо каждый из них, будучи совершенно превратного направления, не стыдится, искажая учение истины, проповедовать себя самого. Когда же мы отсылаем их опять к тому преданию, которое происходит от апостолов и сохраняется в церквах через преемство пресвитеров, то они противятся преданию, говоря, что они премудрее не только пресвитеров, но и апостолов, и что они нашли чистую истину. Бесстыднейшее богохульство против Творца. И так выходит, что они не согласны ни с Писанием, ни с преданием. С такими-то людьми мы должны, любезный друг, сражаться. Людьми, которые, подобно змеям, стараются отовсюду скользнуть. Поэтому должны противостать им со всех сторон, дабы некоторых из них выбить из их убежища и привести к обращению к истине. Ибо хотя нелегко обратиться душе, объятой заблуждением, но не совсем невозможно освободиться от заблуждения, как скоро представлена истина. Все желающие видеть истину могут во всякой церкви узнать предание апостолов, открытое во всем мире, и мы можем перечислить епископов, поставленных апостолами, и преемников их до нас, которые ничего не учили и не знали такого, что эти еретики бредят. Ибо если бы апостолы знали сокровенные таинства, которые они сообщали совершенным отдельно, и тайно от прочих, то предали бы их, в особенности тем, кому поручали самые церкви. Ибо они хотели, чтобы были совершенны и безукоризнены во всем те, кого оставляли своими преемниками и кому передавали свое место учительства, так как от их правильного действования должна происходить великая польза, а от падения их – величайшее несчастье.

В таком порядке, в таком преемстве церковные предания от апостолов и проповедь истины дошли до нас. И это служит самым полным доказательством, что одна и та же животворная вера сохранялась в церкви от апостолов до ныне и предана в истинном виде. И Поликарп, который не только был наставлен апостолами и обращался со многими, из видевших нашего Господа, но и апостолами был поставлен в епископа Смирнской церкви в Азии, и которого и я видел в моей ранней молодости, ибо он жил долго и в глубокой старости окончил эту жизнь славнейшим и благороднейшим мученичеством. Он всегда учил тому, что узнал от апостолов, что передает и церковь, и что одно только истина. Есть весьма дельное послание Поликарпа, написанное филиппийцам, из которого желающие и заботящиеся о своем спасении могут узнать и характер веры, и проповедь истины. Также и церковь Эфесская, основанная Павлом и имевшая среди себя Иоанна до самых времен Трояна, есть истинная свидетельница апостольского предания. При таких доказательствах не должно искать у других истины, которую легко получить от церкви. Ибо апостолы, как богач в сокровищницу, вполне положили в нее все, что относится к истине, так что всякий желающий берет из нее питие жизни. Она именно есть дверь жизни, а все прочие учители – суть воры и разбойники. Посему должны избегать последних, но с величайшим тщанием избирать то, что относится к церкви, и принимать предание истины. Что если бы апостолы не оставили бы нам Писаний? Не должен ли было следовать порядку предания, преданного тем, кому они верили церкви? Этому порядку следуют и многие племена варваров, верующих во Христа, которые имеют спасение свое без хартии или чернил, написанное в сердцах своих духом, и тщательно блюдут древнее предание, веруя в единого Бога Творца неба и земли, и всего, что в них, через Иисуса Христа, Сына Божия, который по превосходной любви к своему созданию снизошел до рождения от Девы, через себя самого соединяя человека с Богом, пострадал при Понтии Пилате, воскрес, во славе взят на небо и со славою придет, как Спаситель спасаемых и Судья осуждаемых, и пошлет вечный огонь, исказители истины и презрители его отца и пришествия его. Принявшие эту веру без Писаний суть варвары относительно нашего языка, но в отношении учения, нрава и образа жизни они по вере своей весьма мудры и угождают Богу, живя во всякой правде, чистоте и мудрости. И если бы кто стал проповедовать этим людям еретические измышления, говоря с ними на их собственном языке, тотчас бы, зажимая уши, убежали как можно далее, не терпя даже слышать богохульную беседу. Когда апостольское предание таким образом существует в церкви и сохраняется у нас, я возвращусь к доказательствам из Писания апостолов, написавших также Евангелия, в которых они изложили учение о Боге, поставляя при сём на вид, что Господь наш Иисус Христос есть истина, и лжи в нем нет, как и Давид, пророчествуя рождение его от Девы и воскресение из мертвых, говорит: «Истина воссияла от земли». И апостолы, ученики истины, также чужды всякой лжи, ибо ложь не соединяется с истиною, как тьма со светом, но присутствие одной исключает другую. И ученики его не упоминали о каком-либо другом Боге,
и не называли Господом никого, кроме того, кто есть истинно Бог и Господь сего, как говорят эти пустейшие софисты, будто апостолы с лицемерием приспособляли свое учение к приемлемости слушателей и давали ответы сообразно с мнениями вопрошающих, для слепых выдумывали басни сообразны с их слепотою, для слабых сообразно слабостью и для заблуждающихся сообразно с их заблуждением, и что они тем, которые Демиурга почитали единым Богом, его и проповедовали, а способным понять неименуемого Отца излагали неизреченную тайну посредством притчи и загадок, и что Господь и апостолы вели дело учительства не согласно с истиною, но лицемерно и приспособляясь с приемлемостью каждого. Такой образ действия не свойствен тем, которые исцеляют или дают жизнь, но скорее тем, которые причиняют болезнь и распространяют свое невежество, и гораздо истиннее окажется закон, проклинающий всякого, кто слепого вводит на пути к заблуждению. Ибо апостолы, посланные для отыскания заблудших, для прозрения невидящих и исцеления больных, конечно, говорили с ними не по их настоящему мнению, но согласно с откровением истины. И какие-либо люди действовали бы неправильно, если бы слепым уже готовым идти на пропасть, советовали бы продолжать по тому опаснейшему пути, как будто он действительно прямой путь, и по нему пройдут благополучно. Какой врач, желая исцелить больного, будет действовать сообразно с прихотями больного, а не с тем, что требуется для излечения? И что Господь пришел для исцеления больных, Он сам свидетельствует, говоря, «Нездоровые нуждаются во враче, но больные. Не пришел я призвать праведных, но грешников к покаянию». Каким же образом больные укрепятся и как грешники покаются? Тем ли, что они будут оставаться в том же положении, или напротив, как они решатся на великую перемену и изменение прежнего образа жизни, через который они навлекли себе немалую болезнь и множество грехов? Неведение же, мать всего этого, устраняется через знание. Поэтому Господь сообщал ученикам своим знание, через которое Он и больных исцелял, и грешников воздерживал от греха. Итак, Он говорил с ними, не приспосабливаясь к старому их мнению, и давал ответ не сообразно с расположением вопрошающих, а согласно со спасительным учением, без притворства и без лицеприятия. Это видно из слов Господа. Он обрезанным указывал на Сына Божия Христа, предвозвещенного пророками, то есть открывал Себя Самого, Который возвратил людям свободу и даровал наследие нетления. А язычников апостолы учили, чтобы оставили суетные дерева и камни, почитаемые ими за богов, и чтили истинного Бога, Который создал и образовал весь род человеческий, и посредством Своего творения питал его, умножал, укреплял, поддерживал в бытии, и чтобы уповали на Его Сына, Иисуса Христа, Который искупил нас Своею кровью от отступничества, Который сойдет с небес в силе Отца и сотворит суд над всеми, и соблюдшим заповеди Его дарует блага Божии. Он явился в последние времена и как краеугольный камень собрал и соединил дальних и близких, то есть обрезанных и необрезанных, распространяя Иофета и помещая его в доме.

Итак, ни Господь, ни Святый Дух, ни апостолы никогда не назвали бы определенно и решительно Богом того, кто не Бог, если бы Он действительно не был Бог, и не назвали бы произвольно кого-либо Господом, кроме господствующего над всем Бога Отца и Его Сына, получившего от Отца своего господство над всем созданием, как говорится в словах: «Господь сказал Господу моему, сиди одесную меня, пока сделаю врагов твоих подножию ног твоих». Здесь Писание представляет, что Отец говорил Сыну, Он дал Ему наследие народов и покорил Ему всех врагов. Посему, когда Отец истинно есть Господь и Сын истинно есть Господь, то справедливо Дух Святый обозначил их именованием Господа. И еще. Бог стал в собрании богов и судит посреди богов. Здесь говорится об Отце и Сыне, и о тех, которые получили усыновление. Последняя же суть – Церковь. Ибо она есть собрание Божие, которое Бог, то есть Сам Сын, собрал через Себя Самого. О Нем опять говорит: «Бог богов Господь говорил и призвал землю». Какой Бог? Тот, о котором сказал: «Бог явно приидет, Бог наш, и не будет молчать». То есть Сын Божий, который открыто пришел к людям, и который говорит: «Я открыто явился тем, которые не ищут Меня». Он Бог тех, которым говорит: «Я сказал, вы боги и все сыны Вышнего», то есть получивших благодать усыновления, по которой мы взываем «Авва, Отче». Итак, никто другой, как я сказал, не именуется Богом и не называется Господом, кроме Бога и Господа всего, который также говорил Моисею: «Я есмь сущий». И скажи сынам Израилевым так: «Сущий послал Меня к вам». И кроме Его Сына Иисуса Христа, Господа нашего, который верующих во имя Его делает сынами Божиими. И еще, обращаясь к Моисею, Сын говорит: «Я сошел избавить этот народ». Ибо кто сошел, тот же и вошел для спасения людей. Итак, через Сына, который есть в Отце и имеет в себе Отца, открылся Бог сущий, так как Отец свидетельствует о Сыне, и Сын возвещает Отца. Как Исаия говорит: «И я свидетель, говорит Господь Бог, и отрок, которого Я избрал, чтобы вы знали и веровали, и разумели, что Я есмь». У Давида говорится: «Боги народов – суть идолы демонов, и не следуй чужим богам». Словами «боги народов» и наименованием их «чужими богами» он показывает, что они не боги. То же самое говорит Иеремия: «Боги, не сотворившие небо и земли, да погибнут с земли поднебесной». Илья, собрав весь израильский народ на гору Кармил, чтобы отвратить их от идолопоклонства, говорит: «Доколе будете хромать на обе стороны? Если один есть Господь Бог, то следуйте Ему». И еще при всесожжении так говорит к жрецам идолов: «Вы будете призывать во имя богов ваших, а Я буду призывать во имя Господа Бога моего, и Бог, который услышит сегодня, тот есть Бог». Говоря это, пророк тем самым показывает, что почитаемые у них за богов не суть боги, но он обращает их к Богу, в Которого он веровал и Который истинно есть Бог. И к Нему-то обращался своим воззванием: «Господь Бог Авраама, Бог Исаака, Бог Якова, услышь Меня сегодня, и весь народ сей уразумеют, что Ты Бог Израилев. И Я призываю Тебя, Господь Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Якова и Израиля, Отец Господа нашего Иисуса Христа,
Бог, который по множеству милосердия своего благоволил к нам, чтобы мы знали Тебя, который сотворил небо и землю, и владычествуешь над всем, единый истинный Бог, кроме которого нет другого Бога, через Господа нашего Иисуса Христа, даруй и владычество Святаго Духа, дай всякому читающему это сочинение познать Тебя, что Ты единый Бог, и утвердиться в Тебе, и отстать от всякого еретического, безбожного и нечестивого учения. И апостол Павел, говоря, «Вы служили тем, которые не были боги, а теперь знаете Бога, и даже знаем мы Богом», отделил тех, которые не были боги, от того, кто есть Бог. И еще говоря об Антихристе, «Он противится и возвышается над всем, что называется Бог или что почитается», обозначает тех, которые от неведающих Бога называются богами, то есть идолов, ибо Отец всего называется Богом и действительно есть, а Антихрист будет превозноситься не над ним, но над теми, которые называются, но не суть Боги. Что это истина, сам Павел говорит, «Знаем, что идол – ничто, и что никто не

и сам решительнейшим образом исповедал единого Господа Иисуса Христа. В словах «на небе и на земле» он говорит не о творцах мира, как толкуют эти лжеучители, но это подобно тому, что сказано Моисеем. «Не делай себе никакого изображения для Бога из того ли, что на небе горе, или из того, что на земле внизу, или что в воде под землею». И сам Моисей, человек Божий, хотя явился пред фараоном как Бог, но не называется у пророков ни Господом, ни Богом, но говорится Духом об нем, как о Моисее, верном рабе и служителе Божием, чем он и был на самом деле.

прозвучала передача по страницам антологии «Раннехристианские отцы церкви». Фрагменты третьей книги трактата святого Иринея Леонского «Против ересей» читал протоиерей Константин Смирнов.

Здравствуйте, дорогие братья и сестры, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У микрофона священник Константин Пархоменко. В эфире вторая передача из цикла «Методика катехизации». То есть мы с вами общаемся и говорим о том, как можно распланировать, как можно составить схему нашего с вами преподавания детям или подросткам закона Божьего или религоведения. В первой передаче я говорил о том, что в древности существовал специальный институт дидаскалов, то есть учителей, людей, которые всю свою жизнь работали над тем, чтобы стать наставниками в вере. К третьему столетию этот институт вырождается, и, к сожалению, и сегодня мы с вами часто слышим такое мнение, что дело преподавания закону Божьему или дело наставничества – это дело священников, пастырей церковных, но не простых людей. Нет, это неправда. Каждый из нас с вами, каждый из людей, из христиан, православных христиан, должен заниматься религиозным самообразованием и должен по возможности быть наставником, быть катехизатором, быть религиозным преподавателем для детей, для своих детей или, может быть, для детей других, для, в конце концов, своих крестников, потому что почти каждый из взрослых людей является крестным того или иного юноши или девушки. Итак, сегодня вторая передача, и мы говорим о специфике религиозного преподавания. У микрофона священник Константин Пархоменко. Все прекрасно понимают, что как бы много мы не давали информации детям, занимающимся в воскресной школе или на курсах при храме, или даже на каких-то семейных курсах, семейных беседах дома, сколько бы много мы не давали информации, ничего основательного у нас все равно не получится, потому что

0: наши курсы, наша школа, наши занятия – это не университет, это не духовный семинарий и не духовная академия. И дело здесь даже не в том, что богословские науки столь обширны, что даже для того, чтобы изучить одну тему, один раздел богословия, например, учение о церкви, экклезиологию, на это может уйти вся жизнь. Дело не в этом. Для меня самым сильным и ярким примером является следующий. Я вместе с моими друзьями учился в духовной семинарии 4 года и учился в духовной академии тоже 4 года. Каждый день у нас было примерно по 6 уроков, каждый урок 45 минут. Я посчитал, естественно, я вычел те дни, когда были выходные, праздники, посты, и даже наоборот еще минимализировал, сократил сумму получившихся часов у меня. Я посчитал, что самый минимум – это 13 тысяч уроков за все 8 лет обучения. То есть представьте себе, я сидел на 13 тысячах уроков по 45 минут за все 8 лет обучения. И можно ли сказать, что после этого безумного количества проведенных за партой уроков мы, семинаристы, студенты академии, изучили в совершенстве богословие? Конечно, нет. Мы после 13 тысяч уроков лишь узнали азы и церковной истории, и священного писания, и богословия православного. Мы узнали азы, основы, и теперь самостоятельно продолжаем свое образование. Поэтому, берясь преподавать закон Божий или катехизируя детей, мы сразу должны смиренно понимать, что никаких глубин богословской науки мы дать не сможем детям. А поэтому стремиться к тому, чтобы предельно насытить информацией урок, не следует. Да и вообще, почему мы думаем, что ребенок глубоко воспринимает то, что мы говорим ему о Боге? Для нас, взрослых людей, эти слова насыщены содержанием, они несут в себе смысл. Мы на практике убедились, например, в том, что Бог есть, что Он благ и милосерден и милостив к нам. Но что мы будем говорить об этом ребенку или тем более подростку, здоровому, сильному, который считает, что весь мир у него в кулаке, что он сам творец своего счастья и своей жизни? Один незадачливый катехизатор, мой знакомый, апеллировал к совести подростков. «Не единым хлебом ведь жив человек», на что один юноша ответил: «Конечно, не единым хлебом, еще есть колбаса». Итак, первое и самое главное утверждение – не надо стремиться дать ученику как можно больше религиозных знаний. Все равно много мы не дадим, не получится, но зато упустим самое важное, о чем я скажу ниже. Второй тезис. Запоминаются только те знания, которые используются учеником повседневно. Например, математика усваивается именно потому, что из года в год мы ею пользуемся. Но когда мы начинаем в шестом или далее классах изучать теоретическую математику, она скоро забывается, если мы не избираемся техническое поприще. Кто сегодня помнит, что такое дискриминант? То же касается и других предметов. Это можно отнести и к закону Божьему, и к катехизации. Сколько бы мы ни стремились дать знания нашим ученикам, они, кроме смутных обрывков информации, каких-то фактов, сведений, каких-то в сознании, может быть, ярких образов, ничего не запомнят. Жизнь пойдет дальше, институты, работа, взрослая жизнь и прочее. Приведу пример. Моя жена с самого юного возраста занималась в воскресной школе, тогда одной из первых в Советском Союзе. Она занималась там в течение 6 лет, то есть с 10 до 16 лет, еженедельно, и ей преподавали священники, имевшие все высшее богословское образование. Достаточно роскошная ситуация. Вместе с ней занимались и другие девочки и ребята. И вот я расспрашивал жену о том, что ей преподавали, и она почти ничего не могла вспомнить. Но, слава Богу, она еще осталась хоть верующей. 2/3 ее соучеников ушли из церкви. Они не то чтобы неверующие, но не церковные люди. Кто-то ушел в буддизм, кто-то в оккультизм, кто-то называет себя православным, но в храм ходит дважды в год. На водосвятие получить бидончик святой воды и на Пасху осветить яйца. Я специально встречался с этими ребятами и расспрашивал, что они вынесли из уроков закона Божьего, ведь занимались 6 лет. Оказалось, что кроме некоторых смутных воспоминаний ничего не вынесли. Да, говорят, помним, что вот этот герой в Библии пошел туда, этот сюда. Ну и что? Никто не встретил Бога на личном уровне. Никто не решил прожить жизнь, как подобает христианину. Никто не загорелся всего себя посвятить служению человечеству. Вряд ли кто понял, что когда плохо, трудно, можно и нужно обращаться за помощью к Богу. И здесь проблема не в ребятах, а, по моему глубокому убеждению, в способе и в форме преподавания. И вот здесь надо сформулировать, что является, на мой взгляд, самым важным моментом в преподавании закона Божьего или в катехизации. Что, если не сумма знаний? А самым важным является стремление донести до ребят то, что составляло керигму, основу упования Древней Церкви. Мы помним, что апостолы никогда не разворачивали перед слушателями панораму ветхозаветной истории, не рассказывали, этот патриарх пошел туда, этот сюда. Апостолы не углублялись в теологические тонкости и частные вопросы. Их проповедь была краткой, но несла в себе максимум смысла. «Бог, — говорили апостолы, — движимый любовью к человеку, когда-то выходит к человеку навстречу и дарит себя в Сыне». Иисус Христос не просто учитель-морализатор. Это тот, кому мы должны подражать. Это тот, кого мы должны принять в себя. Принять Христов образ жизни, образ мышления. Наконец, самое главное – Его силу, Его энергию. Вот что должно отражаться на наших лицах, лицах учителей-катехизаторов. Вот то, чем мы должны поделиться с детьми. Необходимо, встречаясь с детьми, сказать: «Я прекрасно знаю, что вы, ребята, далеки от религии, возможно, и от церкви. Вы не видите во всем этом смысла, но вы станете старше и поймете, что без этого нельзя жить. Только христианство – это ответ на все вопросы, которые у вас возникнут в жизни. Это поддержка во всех ситуациях. Только христианство всем вашим мыслям, чувствам, делам даст статус вечности. Вы влюбитесь, и вам станет страшно, что это может закончиться со смертью. И вот тут приходит христианство на помощь. Оно говорит: любовь никогда не закончится, мы лишь перейдем в вечность, в другую форму бытия. Вы, ребята, в жизни будете терять самых дорогих людей. И тут вам христианство опять скажет: это на время. Смерти больше нет, это не навсегда. Вы вырастете и подумаете, зачем заниматься наукой, если Земля и человечество обречены на гибель, как и все в космосе. И опять церковь вам скажет: все вечно, ничто не исчезнет. И каждая ваша мысль, каждое доброе дело – это кирпич в деле миросозидания, в деле соучастия Богом в творении и украшении мира. Важно не дать детям сумму теоретических знаний, но научить их, что Бог близок, рассказать, что Бог ждет от каждого свободного решения – жить с Богом или без Бога. Это, конечно, не исключает и теории в богословии, о которой мы будем рассказывать, но важно, чтобы теория не доминировала, не заслонила другое, то есть живое чувствование Бога или осознание, что Бог близок, и хоть я пока не хочу или не готов протянуть Ему руку, Он терпеливо ждет. Когда-то, лет 7 назад, я преподавал катехизис молодым девушкам в музыкальном училище. Девушки относились к предмету абсолютно несерьезно. Их в то время занимали, в общем-то, это понятно, другие мысли. Никто из них не ходил в церковь, и вряд ли кто-то верил в Бога. И вот прошли годы, я встречаю некоторых и вижу, что жизнь их изменилась. Несчастная любовь, тяжелое материальное существование, дети, которые болеют и страдают, и девушки поворачиваются к Богу. Одна из них, разведенная, осталась с больным ребенком на руках, сказала: «Я раньше никогда не думала о Боге, но когда мне стало невыносимо тяжело и плохо, я вспомнила ваши слова о том, что Бог всегда нас ждет и всегда любит. И я обратилась к Богу, и теперь другой жизни без Него не представляю. Я счастлива своей судьбе». Другой характерный пример. Я преподавал некоторое время в школе детям 6 лет. Это было давно, я учился в семинарии в 4 классе, это был примерно 94 год. Это была светская школа, светские дети. Мой предмет шел всего один раз в 2 недели. Представьте себе, дети 6 лет, предмет, который у них идет раз в 2 недели. Могут ли они что-то запомнить, что-то вынести с этих уроков? Детки, конечно, любили уроки, всегда с нетерпением ждали уроки закону Божьему. Я старался прежде всего дать не сумму знаний, но чувствование, что Бог – это близкое, любящее, великое, прекрасное существо, и что мы можем встретиться с Ним и общаться. Потом, конечно, я из школы ушел. И вот через 5 лет я встретил в соборе, в Казанском соборе я тогда служил, встретил девочку, которую, как мне казалось, я где-то встречал. Я наблюдал за девочкой около месяца, но не мог вспомнить, где я ее видел. Тогда я подошел и спросил ее. И девочка ответила: «Да, вы у нас в школе преподавали. Тогда я училась в 1 классе. Родители мои неверующие, и они мне не разрешали ходить в церковь. А теперь я уже немного выросла, учусь в 5 классе, и они мне разрешают самостоятельно гулять, и я хожу в церковь». Я был поражен и спросил: что эта девочка, ее зовут Маша, она до сих пор ходит в Казанский собор, что она помнит из моих уроков? Не помнит почти ничего, но говорит, что с тех самых пор она верила в Бога, молилась Ему и мечтала встретиться с Ним в таинствах церковных. Мне было еще интересно, кто из ее класса верит в Бога. Сказала, что многие, и некоторые ходят в церковь и помнят мои уроки, но не истории, не рассказы о каких-то древних великих подвижниках. Об этих сказках остались весьма смутные воспоминания, а помнят мои слова о Боге, таком великом, любящем, милосердном. Вот это вот состояние, которое я пытался передать ученикам, оно сохранилось, оно запомнилось. И дело здесь не в выдающейся личности преподавателя, каковой в моем случае и нет, а в правильной методологии. Детям показали, что Бог – любящий отец. Этот отец ждет от нас действий, хочет, чтобы мы жили не кое-как и не сами по себе, а только с ним. И дети прочувствовали это на своем маленьком, но полноценном опыте. Они мало что помнят о библейской истории, которую я им рассказывал, но помнят о любви Божьей и сами любят Бога. После всего сказанного важно подчеркнуть, что я не выступаю как противник теоретического преподавания. Считаю, что катехизатор должен быть максимально развит и начитан, чтобы вести полноценные уроки. Я считаю, что люди, не читающие религиозную литературу, не имеют права катехизировать и преподавать. Те, кто считает, что им достаточно для религиозного развития слушать воскресную проповедь в храме, да листать популярные религиозные журналы с картинками, не имеют права приступать к катехизации. Преподавание закона Божьего, преподавание религии требует максимальной религиозной эрудиции, причем следует стремиться к тому, чтобы каждый урок был событием, праздником для ученика. Естественно, речь должна быть адаптирована к уровню и возрасту аудитории. Например, приведу, как я считаю, нормальное течение беседы о Вавилонской башне с детьми 7 лет. Чуть позже я скажу, как я об этой же Вавилонской башне буду рассказывать подросткам 15-16 лет. Итак, что бы я сказал о Вавилонской башне, о этом библейском событии детям 7 лет? И тогда люди решили построить башню. Как вы думаете, как эта башня могла выглядеть? На что была похожа? Кто скажет? На небоскреб? На Кремль? В чем-то похоже, в чем-то нет. Современные ученые раскопали, ребята, в Вавилоне остатки нескольких башен. Возможно, одна из них и была той башней, о которой говорит Библия. Называлась такая башня Зиккурат. Я рисую на доске схематичный Зиккурат. Затем рассказываю немного, как поклонялись языческим богам в Вавилоне, рассказываю об анфиладе комнат, ведущих к Богу, о том, как проносили кушанье мимо статуи Бога, у которого были глаза из драгоценных камней. Считалось, что Бог глазами поедает пищу. После этого говорю, почитаем, что говорит нам об этом Библия. Читаю отрывок, затем еще раз внятно повторяю ключевые моменты отрывка. Смотрите, ребята, построим себе башню высотой до небес. Или вот дальше, смотрите, сделаем себе имя. Как вы думаете, что это значит? Люди строят прекрасные сооружения, замки, дворцы, башни, и Бог их за это не наказывает. Напротив, Бог радуется, когда человек украшает землю. А здесь что? Почему Библия рассказывает о трагедии, случившейся со строителями этой башни? Бог смешал их язык. Выслушиваю мнение детей. Да, ребята, правильно, конечно. Люди захотели стать выше Бога. Посмотрите, они строят башню высотой до небес. Это мы сегодня знаем, что никакой башни такой высоты не построить. А в древности считали, что земля плоская, и над ней раскинут шатер, купол неба, например, стеклянный. Я рисую на доске мелом схематично плоской земли, купол неба, на который помещаю звезды, солнце, луну, на купол пририсовываю окна. Помните, ребята, когда мы говорили о потопе, я рассказывал, как разверзлись, то есть открылись хляби небесные и лил дождь. Так вот, хляби небесные — это по-церковно-славянски окна, то есть открылись окна. Так люди считали в древности. Но мы сегодня знаем, что никакого стеклянного купола нет, что голубое небо над нами — это не стеклянный колпак, а что? Правильно, это воздух или атмосфера. Итак, что хотели сделать люди, когда пытались достать до неба? Они хотели залезть на этот купол и сами там жить, прогнать оттуда Бога. Ведь в древности считали, что Бог — это существо, похожее на человека. Бог совсем такой же, как человек. Но мы-то сегодня понимаем, что это не так. Бог — это дух. Скажите, можно Бога изгнать? Нет. Почему? Докажите. Например, я считаю, что можно изгнать, а вы что, изгнать нельзя? Я выслушиваю ответы, поощряю, подытоживаю. Правильно, конечно, Бог всемогущий, то есть Он все может, Бог духовный, Он не сидит в каком-то месте, Он везде. Смотрите, как Библия нам об этом говорит. Бог сошел посмотреть на башню, которую строили люди. Священный автор, писавший Библию, смеется над этими людьми, иронизирует. Они пытались построить башню до неба, а эта огромная башня незаметна Богу. Он сходит посмотреть, что там такое строят, что там ковыряются люди. Итак, люди хотели достать до неба и сами воцариться. А что означают слова «сделаем себе имя»? Имя для древних людей означало статус, то есть то положение, которое они имели перед другими. Например, когда в древности покупали раба, ему меняли имя. Его называл хозяин заново, по-новому, что означало, что раб всецело принадлежит хозяину. Хозяин подарил новое имя рабу, то есть раб – это новый человек, рожденный заново. Или, например, помните, Бог в раю приводит к Адаму животных, чтобы человек нарек им имена. Значит, Бог хочет, чтобы хозяином этих животных был кто? Правильно, человек. И мы, когда крестимся, получаем имена, прекрасные христианские имена, чтобы, во-первых, показать этим, что чьи мы? Божьи, правильно. И, кроме того, получая имя, мы теперь будем подражать святому, имя которого носим. Кстати, многие наши имена и переводятся как-то по-особому, как бы показывая нам, как мы должны жить. Например, какие? Маша, да? Полное имя Мария, значит, госпожа. Это древнееврейское имя. Или вот, например, Володя, Владимир. Это русское имя, переводится как «владеющий миром». Катя, да? Екатерина, чистая. Константин, постоянный. Светлана. Светлана – это болгарское имя, означает оно «светящее всем». Но не будем отвлекаться. Итак, кто ответит, что означает рассказ Библии, что люди захотели сделать себе имя? Правильно, они хотели стать хозяевами сами себе, жить не с Богом, а без Бога. Как вы думаете, ребята, это возможно? Примерно так можно строить урок. Постоянные вопросы ребятам, вовлечение их в диалог, наблюдение, чтобы в разговоре участвовали все. Для этого можно спросить зевающего ученика. Экскурсы в историю религии, естествознания, биологию, археологию. Одним словом, сделать все, чтобы урок превратился в увлекательную повесть о реальных некогда бывших событиях. Постоянно прослеживать линию отношений «человек-бог». Стержнем повествования должна быть идея, что Бог любит, бесконечно любит человека, а человек оказывается недостоин этой любви, изменяет ей. Обязательно проводить параллели с сегодняшним днем, с духовной ленью людей и параллели с жизнью каждого из нас, с тем, что ждет от нас Господь. Важно напоминать, что через Иисуса Христа мы имеем возможность обновиться и стать другими. Вот примерно, как может строиться беседа о Вавилонской башне с детьми 7 лет. Я там попутно упомянул, что рисую на доске зиккурат, и вы спросите, ну а где же мы возьмем зиккурат, как же мы нарисуем? Но знаете, если вы такой вопрос зададите, братья и сестры, это показывает вашу малограмотность, вашу религиозную, ну скажем так, неразвитость. Потому что если вы интересуетесь этими темами, возьмете литературу, которая об этом говорит, возьмите любой учебник, даже примитивный учебник для средней школы, учебник, в котором рассказывается о древнем Вавилоне. И вы увидите эти зиккураты, вы увидите эту Вавилонскую башню. Если вы не знаете, как она выглядит, ну что ж, очень плохо, это вас не в лучшем свете рисует. А теперь давайте представим себе, как может протекать беседа с подростками о той же Вавилонской башне, с подростками 15-17 лет. Возможно ли работать с ними так же, как с 7-летними детьми? Конечно, нет. И рассказ должен измениться в сторону все большей научности. Вот примерно, как я бы построил этот рассказ. Глава 11 книги «Бытия», где рассказывается история Вавилонской башни, находится, ребята, в противоречии с 10 главой книги «Бытия», о которой мы говорили раньше. В чем противоречие? Кто заметил? Смотрите. 10 глава книги «Бытия». Многообразие языков, иностранных языков, существующих на планете, эта 10 глава объясняет нам, как один из аспектов замысла Божия о мире, как элемент красоты мира. Бог разнообразил свое творение, все говорят на разных языках. Но совершенно напротив, в 11 главе сказано, что люди первоначально говорили на одном языке, и что после строительства Вавилонской башни, желая людей за эту башню наказать, Бог смешивает их языки. Действительно, две главы, 10 и 11, говорят о разном. Это потому, что, как доказали современные библеисты, эти главы принадлежат к совершенно разным литературным жанрам. Глава 10, как, кстати, и первая в книге «Бытия», где рассказывается о творении мира, относится к так называемому «жреческому кодексу». Об этом мы говорили раньше. Автор интересуется творением. Он описывает творение ради него самого. Он восхищается этой красотой, которую Бог в мире насадил. Именно к жреческому кодексу следует обращаться, чтобы иметь представление о богословии народов и племен, рассматриваемых как аспекты творения. Глава же 11 принадлежит другому автору, Яхвисту. Об этом мы говорили с вами раньше. И принадлежит совершенно другой традиции видения мира и Бога в их взаимоотношении. Вспомним, о чем мы говорили раньше. Мы с вами уже встречались с таким полярным истолкованием одного и того же факта. Вот, например, давайте вспомним. Мы с вами говорили несколько уроков тому назад о драме греха и спасения. Эта драма описывается не как историческое повествование, но как притча, как символ. Помните, да? Змей искушает наших прародителей, Адама и Еву. Змей в первой главе, которая тоже принадлежит к автору жреческого кодекса, да? Так вот, змей в первой главе обретается среди рептилий, как душа живая, природа которой ползать по земле. И в этом смысле змей представляет из себя один из видов творения, которое хорошо весьма. Но в третьей главе священный автор рассматривает ползание как пресмыкание в символическом смысле, как выражение проклятия Божия. Совершается переход от, ребята, слушайте внимательно, от биологического описания к этической символике. То есть акценты в рассказе священного автора переносятся с описания змея как живого существа на описание змея как нравственного существа. То же самое мы находим в Библии, когда говорится о происхождении народов, племен и многообразных наречий, языков, как у нас сказано. Рассказ о Вавилонском смешении интерпретирует рассказ как один из элементов драмы грехопадения. «Смешаем язык их так, чтобы один не понимал речи другого». 11 глава, 7 стих. Давайте посмотрим, ребята, в историю. Башня, вот эта вот Вавилонская башня, на самом деле была всегда памятником благочестия, а не высокомерия человека. Пирамидальные вавилонские башни в действительности посвящались богам. Библейский автор знал это прекрасно. Но гигантская высота башни служит для него основанием увидеть в ней символ гордыни, так же, как он подчеркивает аспект непонимания, чтобы показать, что различие языков является наказанием. Это становится еще ясней, если обратиться к этимологии, то есть происхождению слова «Вавилон». Слово это означает «врата Бога». То есть переводится слово «Вавилон» как «врата Бога». И, разумеется, священный библейский автор прекрасно знал об этом. Но при посредстве этимологической игры слов он интерпретирует это слово не как «врата Бога», а производит его от глагола «балал» — «смешать». То есть это слово «Вавилон» переводит как «смешение». Мы видим, что фактическая, реальная, историческая сторона дела искажается, творчески искажается для того, чтобы переосмыслить ее символически, нравственно. В этом смысле текст является собой очень тонкое искусство, напоминающее ту же искусность, что и в главе о рае и о грехопадении. Задача автора 11 главы, задача другая по сравнению с тем, что преследовал автор 10 главы. Задача автора 11 главы показать, что язычество, популярное у вавилонян, пагубно и гибельно. Язычество притязает на то, чтобы низвергнуть Бога с небес. Нимрод, князь Вавилона, прочитайте книгу Бытия, 10 глава, 8, 10 стихи, прочитайте, что Нимрод никто иной, как претендент на трон Божий. Позже о нем также горько скажет пророк Исаия. «Ты, Нимрод, говорил в сердце своем, взойду на небо выше звезд Божьих, вознесу престол мой, буду подобен Всевышнему, но ты низвержен в ад, в глубину преисподней». 14 глава книги Исаии. Смотрите, смотрите, что сказали эти вот люди, которые взялись строить Вавилонскую башню. И сказали они: «Построим себе город и башню высотой до небес и сделаем себе имя, прежде нежели рассеемся по лицу земли». Слова «построим себе город» могут пониматься как замысел создания единой всечеловеческой цивилизации, но цивилизации, существующей без Бога, вне Бога. «Сделаем себе имя» — это о том же самом. Сами мы хотим определить себе статус, свое положение в мире. Не хотим быть такими, какими нас создал Господь. Не хотим идти к тому, что Бог нам предназначил. Не хотим жить в Его воле, хотим жить в своей воле. Одним словом, задача Яхвиста, вот этого вот автора, ревнующего о благочестии, автора 11 главы, показать, что грех, начав распространяться по земле от времен Адама и Евы, не снижает своей динамики, своей разрушительной силы. Знаете, ребята, и 10 и 11 главы вроде бы противоречат друг другу, на самом деле являются нам потрясающее единство. С одной стороны, как нам говорит 10 глава, мир — это чадо Божие. Но, как говорит нам 11 глава, это чадо, возмечтавшее жить без Бога, чадо, отвергнувшее даже своего родителя. Мир одновременно предназначен к совершенству, одновременно же стремится к бездне. Поддерживается и вдохновляется Богом и параллельно служит по человеческой воле сатане. Для священного автора город Вавилон противопоставляется древнему, кочевому способу жизни. Цивилизация противопоставляется чистой и святой первобытности. Тут священным автором вводится еще одна богословская тема – опасность цивилизации без Бога. Давайте, ребята, посмотрим, имеет ли это какое-то отношение к сегодняшнему дню. Вот примерно так можно строить план беседы с детьми о той же Вавилонской башне для подростков 15-17 лет. Особенно следует поразмышлять над планом беседы, подготовить несколько смешных примеров или поворотов в рассказе, которые могут расслабить ребят, помогут избежать утомления слушателей. По моему убеждению, урок закона Божьего с детьми нельзя проводить, сидя за учительским столом. Нужно стоять и сконцентрировать на себе внимание всех ребят, чему может помочь продуманная мимика, плавная, но с акцентами в нужных местах речь. Своими записками или священным текстом следует пользоваться в исключительном случае, редко, но никогда не читать просто так текст с листа. Дети сразу отвлекаются и теряют нить повествования, того, что им говорит священник. Священное Писание, конечно, читать по книге можно и даже нужно, но лучше сделать по-другому. Попросить, чтобы прочитал Священное Писание кто-нибудь из учеников, причем попросить прочитать громко, четко и внятно. Все остальные должны следить по тексту. Требовать, чтобы на всех уроках у ребят были Библии. Так, кстати сказать, нам преподавали в духовной семинарии. После прочтения отрывка повторить ключевые слова или фразы, чтобы еще раз акцентировать на них внимание. Во время рассказа следует смотреть прямо в глаза ребят и учиться чутко реагировать на их восприятие урока. Если ученики начинают разваливаться на партах, отвлекаться, разговаривать друг с другом, рисовать в тетрадке, значит, ты говоришь плохо, скучно. Необходимо опять акцентировать внимание на рассказе и попытаться теперь уж удержать внимание учеников. Следует добиваться того, чтобы класс, не отрываясь, смотрел на тебя, на твои жесты, тебе в глаза. Конечно, идеал — это неотрывное участие в беседе всего класса на протяжении урока, но надо к этому идеалу стремиться. Но также не следует и злоупотреблять вниманием учеников. Примерно через 3 или 5 минут насыщенного информативного рассказа нужно вставить шутку, чтобы снять душевное и умственное напряжение у слушателей. Можно также отрываться регулярно от рассказа, чтобы показать какую-нибудь картинку или нарисовать что-нибудь на доске. В следующей нашей передаче мы продолжим рассказ о методике преподавания закона Божьего или религиоведческих дисциплин детям и подросткам. У микрофона был священник Константин Пархоменко. Я делился собственными впечатлениями, собственными какими-то личными мыслями. Храни всех Господь!
1: Дорогие друзья, продолжение передачи слушайте во вторник в это же время.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
3: Дорогие друзья, в нашем эфире программа «Литературные чтения».

0: Любовь Васильевна теперь стеснялась мужа, как невеста. Она отвыкла от него. Она даже краснела, когда муж обращался к ней, и лицо ее, как в юности, принимало застенчивое, испуганное выражение, которое столь нравилось Иванову. «Ничего, Алеша, мы ничего жили. Дети болели мало, я растила их. Плохо, что я дома с ними только ночью бываю. Я на кирпичном заводе работаю, на прессу. Ходить туда далеко».
1: «Где работаешь?» — не понял Иванов.
0: «На кирпичном заводе, на прессу. Квалификации ведь у меня не было. Сначала я во дворе разнорабочей была, а потом меня обучили и на пресс поставили. Работать хорошо, только дети одни и одни. Видишь, какие выросли. Сами все умеют делать, как взрослые стали», — тихо произнесла Любовь Васильевна. «К хорошему ли это, Алеша, сама не знаю».
2: «Там видно будет, Люба. Теперь мы все вместе будем жить. Потом разберемся, что хорошо, что плохо».
0: «При тебе все лучше будет. А то я одна не знаю, что правильно, а что нехорошо, и я боялась. Ты сам теперь думай, как детей нам растить?»
1: Иванов встал и прошелся по горнице. «Так значит, в общем, ничего, говоришь, настроение здесь было у вас?»
0: «Ничего, Алеша, все уже прошло, мы протерпели. Только по тебе мы сильно скучали, и страшно было, что ты никогда к нам не приедешь, что ты погибнешь там, как другие».
1: Она заплакала над пирогом, уже положенным в железную форму, и слезы ее закапали в тесто. Она только что смазала поверхность пирога жидким яйцом и еще водила ладонью руки по тесту, продолжая теперь смазывать праздничный пирог слезами. Настя обхватила ногу матери руками, прижалась лицом к ее юбке и из-под лобья сурово посмотрела на отца. Отец склонился к ней. «Ты чего, Настенька, ты чего? Ты обиделась на меня?» Он поднял ее к себе на руки и погладил ей головку. «Чего ты, дочка? Ты совсем забыла меня. Ты маленькая была, когда я ушел на войну». Настя положила голову на отцовское плечо и тоже заплакала.
0: «Ты что, Настенька моя? А мама плачет, и я буду».
1: Петрушка, стоявший в недоумении возле печной загнетки, был недоволен. «Чего вы все? Настроением заболели, а в печке жар прогорает. Сызнова, что ли, топить будем? А кто ордер на дрова нам новый даст? По-старому-то все получили и сожгли, чуть-чуть в сарае осталось. Поленьев 10, и то одна осина. Давай, мать, тесто, пока дух горячий не остыл». Петрушка вынул из печи большой чугун со щами и разгреб жар на поду. А Любовь Васильевна торопливо, словно стараясь поскорее угодить Петрушке, посадила в печь две формы пирогов, забыв смазать жидким яйцом второй пирог. Странен и еще не совсем понятен был Иванову родной дом. Жена была прежняя, с милым, застенчивым, хотя уже сильно утомленным лицом. И дети были те самые, что родились от него, только выросшие за время войны, как оно и быть должно. Но что-то мешало Иванову чувствовать радость своего возвращения всем сердцем. Вероятно, он слишком отвык от домашней жизни и не мог сразу понять даже самых близких, родных людей. Он смотрел на Петрушку, на своего выросшего первенца сына, слушал, как он дает команду и наставление матери и маленькой сестре, наблюдал его серьезное, озабоченное лицо и со стыдом признавался себе, что его отцовское чувство к этому мальчугану, влечение к нему как к сыну, недостаточно. Иванову было еще более стыдно своего равнодушия к Петрушке от сознания того, что Петрушка нуждался в любви и заботе сильнее других, потому что на него жалко сейчас смотреть. Иванов не знал в точности той жизни, которой жила без него его семья, и он не мог еще ясно понять, почему у Петрушки сложился такой характер. За столом, сидя в кругу семьи, Иванов понял свой долг. Ему надо как можно скорее приниматься за дело, то есть поступать на работу, чтобы зарабатывать деньги и помочь жене правильно воспитывать детей. Тогда постепенно все пойдет к лучшему, и Петрушка будет бегать с ребятами, сидеть за книжкой, а не командовать с рогачом у печки. Петрушка за столом съел меньше всех, но подобрал все крошки за собою и высыпал их себе в рот.
2: «Что же ты, Петр?» — обратился к нему отец. «Крошки ешь, а свой кусок пирога не доел. Ешь, мать тебе еще потом отрежет».
1: «Поесть все можно», — нахмурившись, произнес Петрушка. «А мне хватит».
2: Он боится, что если он начнет есть помногу, то Настя тоже, глядя на него, будет много есть, — простосердечно сказала Любовь Васильевна. — А ему жалко.
1: — А вам ничего не жалко, — равнодушно сказал Петрушка. — А я хочу, чтобы вам больше досталось.
2: Отец и мать поглядели друг на друга и содрогнулись от слов сына. — А ты что, плохо кушаешь? — спросил отец у маленькой Насти. — Ты на Петра, что ли, глядишь? Ешь как следует, а то так и останешься маленькой. — Я выросла большая, — сказала Настя. Она съела маленький кусок пирога, а другой кусок, что был побольше, отодвинула от себя и накрыла его салфеткой. — Ты зачем так делаешь? — спросила ее мать. — Хочешь, я тебе маслом пирог помажу? — Не хочу, я сытая стала. — Ну, ешь так, зачем пирог отодвинула? — А дядя Семен придет, это я ему оставила. Пирог не ваш, я сама его не ела. Я его под подушку положу, а то остынет.
1: Настя сошла со стула и отнесла кусок пирога, обернутый салфеткой, на кровать, и положила его там под подушку.
2: Мать вспомнила, что она тоже накрывала готовый пирог подушками, когда пекла его 1 мая, чтобы пирог не остыл к приходу Семена Евсеевича.
1: — А кто этот дядя Семен? — спросил Иванов жену.
2: Любовь Васильевна не знала, что сказать, и сказала: «Не знаю, кто такой. Ходит к детям один, его жену и его детей немцы убили. Он к нашим детям привык и ходит играть с ними».
1: «Как играть?» — удивился Иванов. «Во что же они играют здесь у тебя? Сколько ему лет?»
2: Петрушка проворно посмотрел на мать и на отца. Мать в ответ отцу ничего не сказала, только глядела на Настю грустными глазами. А отец по-недоброму улыбнулся, встал со стула и закурил папиросу. «Где же игрушки, в которые этот дядя Семен с вами играет?» — спросил затем отец у Петрушки. Настя сошла со стула, влезла на другой стул у комода, достала с комода книжки и принесла их отцу. «Они книжки и игрушки», — сказала Настя отцу. «Дядя Семен мне вслух их читает. Вот какой забавный мишка, он игрушка, он и книжка». Иванов взял в руки книжки и игрушки, что подала ему дочь, про медведя Мишку, про пушку и игрушку, про домик, где бабушка домна живет, или он со внучкой придет. Петрушка вспомнил, что пора уже вьюшку в печной трубе закрывать, а то тепло из дома выйдет. Закрыв вьюшку, он сказал отцу: «Он старее тебя, Семен Евсеевич. Он нам пользу приносит, пусть живет». Глянув на всякий случай в окно, Петрушка заметил, что там на небе плывут не те облака, которые должны плыть в сентябре. —
1: Что это облака, — проговорил Петрушка, — свинцовые плывут. Из них, должно быть, снег пойдет, или наутро зима с позаранку станет. И что ж тогда нам делать-то? Картошка вся в поле, заготовки в хозяйстве нету. Ишь, положение какое!
2: Иванов глядел на своего сына, слушал его слова и чувствовал свою робость перед ним. Он хотел было спросить у жены более точно, кто же такой этот Семен Евсеевич, что ходит уже 2 года в его семейство, и к кому он ходит, к Насте или к его миловидной жене.
1: Но Петрушка отвлек Любовь Васильевну хозяйственными делами. «Давай мне, мать, хлебные карточки на завтра и талоны на прикрепление». Еще талоны на керосин давай, завтра последний день. И уголь древесный надо взять, а ты мешок потеряла. А там отпускают в нашу тару, ищи теперь мешок где хочешь. Или стряпок новой шей. Нам жить без мешка нельзя. А Настя пускай завтра к нам во двор за водой никого не пускает. А то много воды из колодца черпают. Зима вот придет, вода тогда ниже опустится. И у нас веревки не хватит бадью опускать. А снег жевать не будешь. Растапливать его дрова тоже нужны.
2: Говоря свои слова, Петрушка одновременно заметал возле печки и складывал в порядок кухонную утварь. Потом он вынул из печи чугун со щами.
1: Закусили немножко пирогом, теперь щи мясные с хлебом будем есть, — указал всем Петрушка. А тебе, отец, завтра с утра надо бы в райсовет и военкомат сходить. Станешь сразу на учет, скорее карточки на тебя получим.
0: Я схожу, — покорно согласился отец.
1: Сходи, не позабудь, а то утром проспишь и забудешь.
0: Нет, я не забуду, — пообещал отец.
1: Свой первый общий обед после войны, щи и мясо, семья съела в молчании. Даже Петрушка сидел спокойно. Точно отец с матерью и дети боялись нарушить нечаянным словом тихое счастье вместе сидящей семьи. Потом Иванов спросил у жены, как у вас, Люба, с одеждой? Наверное, пообносились.
2: Старым ходили, а теперь обновки будем справлять, — улыбнулась Любовь Васильевна. Я чинила на детях, что было на них. И твой костюм, двое твоих штанов, и все белье твое перешила на них. Знаешь, лишних денег у нас не было, а детей надо одевать.
0: Правильно сделала, — сказал Иванов. Детям ничего не жалей.
2: Я не жалела, и пальто продала, что ты мне купил. Теперь хожу в ватнике.
0: Ватник у нее короткий, она ходит, простудиться может, — высказался Петрушка. Я кочегаром в баню поступлю, получку буду получать. Исправлю ей пальто. На базаре торгуют на руках. Я ходил, приценялся. Там есть подходящее.
1: Без тебя, без твоей получки обойдемся, — сказал отец.
2: После обеда Настя надела на нос большие очки и села у окна штопать материны варежки, которые мать надевала теперь под рукавицы на работе. Уже холодно стало, осень во дворе. Петрушка глянул на сестру и осерчал на нее. «Ты что, балуешься? Зачем очки дяди Семена надела?»
3: «А я через очки гляжу, я не в них».
2: «Еще чего? Я вижу. Вот испортишь глаза и ослепнешь, а потом будешь иждивенкой всю жизнь проживать и на пенсии. Скинь очки сейчас же, я тебе говорю».
0: «И брось варежки штопать. Мать сама заштопает. Или я сам возьмусь, когда отделаюсь. Бери тетрадь и пиши палочки. Забыла уж, когда занималась».
1: «А Настя что, учится?» — спросил отец.
2: Мать ответила, что нет еще, она мала, но Петрушка велит Насте каждый день заниматься. Он купил ей тетрадь, и она пишет палочки.
1: Петрушка еще учит сестру счету, складывая и вычитая перед нею тыквенные семена, а буквам Настю учит сама Любовь Васильевна.
2: Настя положила варежку и вынула из ящика комода тетрадь и вставочку с пером. А Петрушка, оставшись доволен, что все исполняется по порядку, надел материн ватник и пошел во двор колоть дрова на завтрашний день. Наколотые дрова Петрушка обыкновенно приносил на ночь домой и складывал их за печь, чтобы они там подсохли и горели затем более жарко и хозяйственно. Вечером Любовь Васильевна рано собрала ужинать. Она хотела, чтобы дети пораньше уснули и чтобы можно было наедине посидеть с мужем и поговорить с ним. Но дети после ужина долго не засыпали. Настя, лежавшая на деревянном диване, долго смотрела из-под одеяла на отца. А Петрушка, легший на русскую печь, где он всегда спал, и зимой, и летом, ворочался там, кряхтел, шептал что-то.
0: И не скоро еще угомонился.
2: Но наступило позднее время ночи, и Настя закрыла уставшие глядеть глаза, а Петрушка захрапел на печке. Петрушка спал чутко и настороженно. Он всегда боялся, что ночью может что-нибудь случиться, и он не услышит. Пожар, залезут воры-разбойники, или мать забудет затворить дверь на крючок, а дверь ночью отойдет, и все тепло выйдет наружу. Нынче Петрушка проснулся от тревожных голосов родителей, говоривших в комнате рядом с кухней. Сколько было времени, полночь или уже под утро, он не знал, а отец с матерью не спали.
3: «Алеша, ты не шуми, дети проснутся», — тихо говорила мать. «Не надо его ругать, он добрый человек, он детей твоих любил».
0: «Не нужно нам его любви», — сказал отец. «Я сам люблю своих детей». «Ишь ты, чужих детей он полюбил. Я тебе аттестат присылал, и ты сама работала. Зачем тебе он понадобился, этот Семен Евсеевич? Кровь, что ли, у тебя горит еще? Эх ты, Люба, Люба, а я там думал о тебе другое. Значит, ты в дураках меня оставила».
2: Отец замолчал, а потом зажег спичку, чтобы раскурить трубку.
3: «Что ты, Алеша, «Что ты говоришь?» — громко воскликнула мать. «Детей ведь я выходила. Они у меня почти не болели и на тело полные».
0: «Ну и что же?» — говорил отец. «У других по четверо детей оставалось, а жили неплохо, и ребята выросли не хуже наших. А у тебя вон, Петрушка, что за человек вырос? Рассуждает, как дед, а читать, небось, забыл».
3: Петрушка вздохнул на печи и захрапел для видимости, чтобы слушать дальше.
0: «Ладно, — подумал он, — пускай я дед. Тебе хорошо было на готовых харчах».
3: «Зато он все самое трудное и важное в жизни узнал, — сказала мать. — А от грамоты он тоже не отстанет».
0: «Кто он такой, этот твой Семен? Хватит тебе зубы мне заговаривать, — серчал отец.
3: — Он добрый человек.
0: Ты его любишь, что ли?
3: — Алеш, Алеш, я мать твоих детей.
0: — Ну, дальше отвечай прямо».
3: «Я тебя люблю, Алеша. Я мать, а женщиной была давно, с тобою только. Уже забыла, когда».
0: Отец молчал и курил трубку в темноте.
3: «Я по тебе скучал, Алеша. Правда, дети при мне были, но они тебе не замены. Я все ждала тебя, долгие страшные годы. Мне просыпаться утром не хотелось».
0: «А кто он по должности? Где работает?»
3: «Он служит по снабжению материальной части на нашем заводе».
0: «Понятно. Жулик».
3: «Он не жулик, я не знаю. А семья его вся погибла в Могилеве. Трое детей было. Дочь уже невеста была».
0: «Неважно. Он взамен другую готовую семью получил. И бабу еще не старую, собой миловидную. Так что ему опять живется тепло».
3: Мать ничего не ответила. Наступила тишина. Но вскоре Петрушка расслышал, что мать плакала. «Он детям о тебе рассказывал, Алеша?»
0: — заговорила мать. И Петрушка расслышал, что в глазах ее были большие остановившиеся слезы.
3: «Он детям говорил, как ты воюешь там за нас и страдаешь. Они спрашивали у него, а почему? Он отвечал им, потому что ты добрый».
0: Отец засмеялся и выбил жар из трубки. «Вот он какой у вас, этот Семен Евсей. И не видел меня никогда, одобряет. Вот личность-то».
3: «Он тебя не видел. Он выдумывал нарочно, чтобы дети не отвыкли от тебя и любили отца».
0: «Ну зачем? Зачем ему это? Чтобы тебя поскорее добиться. Ты скажи, что ему надо было?»
3: «Может быть, в нем сердце хорошее, Алеша. Поэтому он такой. А почему же?»
0: «Глупая ты, Люба, прости ты меня, пожалуйста. Ничего без расчета не бывает».
3: А Семен Евсей часто детям приносил что-нибудь. Каждый раз приносил то конфеты, то муку белую, то сахар. Недавно валенки Настя принес, но они не годились, размер маленький. «А самому ему ничего от нас не нужно. Нам тоже не надо было. Мы бы, Алеша, обошлись без его подарков. Мы привыкли. Но он говорит, что у него на душе лучше бывает, когда он заботится о других. Тогда он не так сильно тоскует о своей мертвой семье. Ты увидишь его. Это не так, как ты думаешь».
0: «Все это чепуха какая-то, — сказал отец. — Не задуривай ты меня. Скучно мне, Люба, с тобою, а я жить еще хочу».
3: «Живи с нами, Алеша».
0: «Я с вами, а ты с Сенькой Евсейкой будешь».
3: «Я не буду, Алеша. Он больше к нам никогда не придет. Я скажу ему, чтобы он больше не приходил».
0: «Так, значит, было, раз ты больше не будешь. Эх, какая ты, Люба! Все вы, женщины, такие...»
3: «А вы какие?» — с обидой спросила мать. «Что значит, все мы такие? Я не такая. Я работала день и ночь. Мы огнеупоры делали для кладки в паровозных топках. Я стала на лицо худая, страшная, всем чужая. У меня нищий, милостыни просить не станет. Мне тоже было трудно, и дома дети одни. Я приду, бывало, дома не топлено, не варено ничего, темно. Дети тоскуют. Они не сразу хозяйствовать сами научились, как теперь. Петрушка тоже мальчиком был. И стал тогда ходить к нам Семен Евсеевич. Придет и сидит с детьми. Он ведь живет совсем один. Можно, — спрашивает меня, — я буду к вам в гости ходить. Я у вас отогреюсь». Я говорю ему, что у нас тоже холодно, и у нас дрова сырые.
0: А он мне отвечает: «Ничего, у меня вся душа продрогла, я хоть возле ваших детей посижу, а топить печь для меня не нужно».
3: Я сказала: «Ладно, ходите пока. Детям с вами не так боязно будет». Потом я тоже привыкла к нему. И всем нам бывало лучше, когда он приходил. Я глядела на него и вспоминала тебя, что ты есть у нас. Без тебя было так грустно и плохо. Пусть хоть кто-нибудь приходит, тогда не так скучно бывает. И время идет скорее. Зачем нам время, когда тебя нет?
0: Ну, дальше, дальше что, — поторопил отец.
3: Дальше ничего. Теперь ты приехал, Алеша.
0: Ну что ж, хорошо, если так, — сказал отец. Пора спать.

Андрей Платонов. Возвращение. Читал Чеслав Симонович. Продолжение следует.

0: В исполнении Владимира Ашкенази прозвучала прелюдия «Фа диез минор» Сергея Васильевича Рахманинова. Запись архивная.
1: Трудно писать сочинение, сложно сформулировать тезис, не подбираются аргументы. Подкаст «Попробуй напиши». 50 минут в прямом эфире, где на ваших глазах рождается текст. Текст, который станет вашим сочинением. 25 эфиров для тех, кто хочет научиться раскрывать тему, не путаться в терминах и не допускать ошибок в речи. Присоединяйтесь, мы с вами в понедельник, 17:10. Наталья Рыжова, Мария Багги, подкаст «Попробуй напиши». Сочинение ЕГЭ «Литература».

0: Дорогие друзья, здравствуйте. У микрофона Марина Лобанова. Предлагаю вашему вниманию фрагменты доклада историка Сергея Павловича Подболотова на Головинских чтениях. Тема доклада «Была ли жива монархическая идея в годы гражданской войны в России?»
1: Была ли жива монархическая идея в годы белой борьбы? Ну уж и, конечно, до нас десятки и сотни историков, ну пусть не в Советском Союзе, но за его пределами, скрещивали мечи вот в этой полемике. Дело, с одной стороны, кажется ясным, поскольку к февралю 17 года монархия в России, как казалось многим, пришла к совершенно однозначному финалу. Напомню, как Василий Витальевич Шульгин гулял по улицам Революционного Петрограда, где, конечно, гулять не очень рекомендовалось, и повторял одно и то же. Все-таки

0: исторически как монархист. У него никого, никого про государя императора Николая II. Это, конечно, справедливо, что касается русской политической элиты к февралю 1917 года. Что и говорить, даже союз Михаила Архангела, специально создаваемый Пуришкевичем, чтобы поддерживать императорскую власть, и не так, как дубровинцы там погромами, а в более, извините за современный деревянный язык, цивилизованном ключе, и он перешел в оппозицию. Кроме того, ведь какая штука, для, так сказать, профессиональных монархистов вина за создавшееся положение, за крушение февраля 17-го, конечно, лежала непосредственно на государе-императоре Николае Александровиче. Поскольку, ну, с точки зрения революционеров, ясное дело, что на троне по определению, если ты марксист, находится главный эксплуататор трудового народа, если ты эсер по определению главный помещик, если ты либерал, главный человек, препятствующий к тому, чтобы твоя страна превратилась в Швейцарию. Ну а для монархиста, конечно, строй оптимален. Пусть твои аргументы не слишком ясны, но строй оптимален, и значит, если случилась катастрофа, конечно, повинна центральная фигура, само воплощение монархии, император. И, конечно, беда в том, что монархизма без монарха не может быть. Это очень персонифицированная личностная политическая доктрина. Стало быть, виновен Николай II, и вот на этот вопрос, используя выражение Шульгина, опять же, что делать, если судьба сдает не ту карту? Не слишком, так сказать, это церковно звучит, но так он выразился. А русские монархисты не смогли ответить. Конечно, довольно много было написано, тома и тома, почему России необходима монархия, причем самодержавная. Плюсы монархического правления совершенно были очевидны. Это несокрушимая самодержавная воля, и обычно конкретно исторический пример отмены крепостного права, которая была проведена именно несокрушимой самодержавной волей поверх интересов сословий и разных вздорных политических групп. Это самодеятельность, инициатива государя. Но как раз государь-император Николай Александрович, казалось всем, был противоположностью вот этих качеств, необходимых русскому самодержцу. А монархисты делали вывод, что худшее из возможных политических систем – это самодержавие без самодержца. Меня поразило высказывание в дневнике генерала Киреева, чрезвычайно достойного человека, монархиста и патриота. Он писал о том, что хорошо положение, нами управляют Мещерский и месье Филипп. Конечно, для монархиста странная ситуация. Штука в том, что Николаю II крайние монархисты, и тут надо сказать существенное замечание, что в своих симпатиях он отдавал предпочтение, так сказать, монархистам, как бы это сказать, разлива Союза Русского Народа, а не Столыпинского. Куда более к тому времени, конечно, по идее, политически более востребовано. Ему подсказывали личное правление, которое на практике выражалось в полном крушении всех институтов, которые могли бы проводить последовательную государственную политику. И примеров масса, очень много. Но это, конечно, опять же, об этом написаны тома и тома. Ну, финская политика. Финляндия из самой лояльной национальной окраины превратилась в базу террористов через несколько лет после воцарения Николая II. Что и говорить, государь не имел даже личного секретаря. Может быть, пример Трепова в 1905 году – единственное исключение. А так, конечно, государь был очень занят, но тем, что наклеивал марки на конверты, сам отправлял поздравительные телеграммы, вызывал того или иного человека. В общем, машина стала работать совершенно невозможно. Помнится, меня поразил такую довольно мощную папочку, которая накопила Министерство двора. Князь Репнин подал прошение о том, чтобы по возрасту ему разрешили являться на балы в длинных панталонах. Мощная довольно переписка возникла по этому вопросу, и в конце концов министерство решило, что это будет подано не как отдельный доклад, а в разговоре за завтраком этот вопрос будет решен. То есть не вполне уж, не так уж, конечно, глупо работали императорские институты к тому времени, но все-таки, видите, империя насчитывала уже 150 миллионов человек. Я предполагаю, что где-то половина ходила в штанах. Вот, то есть, а все-таки государь лично решал многие вопросы, которые отнюдь не были вопросами выбора стратегической дороги, но были вопросами рутинного управления. Поднимаясь на несколько более высокую ступень, говоря о политической модернизации, которая случилась при государе-императоре Николае II, возникновении Государственной Думы, Госсовет несколько иные функции стал играть, и объединенное правительство, возникшее после 5-го года, надо признать, что, конечно, эта система страдала отсутствием слаженности в работе и часто тянули в разные стороны, как лебедь, рак и щука. Конечно, многие историки, которые ныне занимаются, как сейчас модно выражаться, культуральными исследованиями, говорят о том, что монархия исчезла из русской культуры. И действительно, найти в русской культуре Серебряного века, то, что можно было найти в русской культуре 18 века, конечно, то есть осмысление проблем монархизма, почти невозможно. Такое впечатление, что фигура государя как-то уплыла. Оставалась, конечно, надежда на народ. И при последних двух императорах не слишком удачно была проведена вот эта идеологическая трансформация в пользу, так сказать, народной монархии. И это, конечно, очень важный вопрос и для белого движения, поскольку существует весьма много мифов о таком природном, стихийном, естественном, чуть не генетически для русских, монархизме. Более или менее, если провести здравый исторический анализ, можно сказать, что мы имеем дело с мифом и ритуалом, который ни в какое политическое орудие никогда не был превращен. Но если видите, погромная толпа Союза Русского Народа не может быть постоянным политическим орудием. Можно создать толпу для улицы, которая выйдет против толпы с красными тряпками. Но, конечно, видите, это невозможно использовать на постоянной основе и как-то в цивилизованных рамках, что ли. Государь это очень любил. Очень любил. Известна его фраза, что чего не может сделать русский царь, держащий в своей руке 140 миллионов преданных ему сердец. Но дальше общение с толпой, дальше разного рода церемониалов, дальше разных направлений в архитектуре а-ля Допетровская Русь. Все это не продвинулось никак. Конечно, можно говорить о том, что были приняты совершенно беспрецедентные шаги в отношении русского крестьянства. Выкупные платежи отменены, не так ли, телесные наказания для крестьян отменены, личные земли императорской фамилии, чудесные, в общем-то, в Южном Алтае, подарены крестьянам-переселенцам. Вместе с тем, государь, к его чести, очень четко и строго встал на пути черного передела, выступив, как бы сказали в конце XIX века, как тетчеристская фигура. За частную собственность земля только продается, поддерживаем сильных, а не пьяных и слабых. Ну и известное дело, собственно, что представляла из себя деревня. Известное выражение о том, что если вы держите общество ниже политического уровня, вы можете поддерживать стабильность, но если вы дадите вашим крестьянам начальное образование, вы точно получите революцию. И, конечно, вот эта деревня, которая начинала получать начальное образование, а, соответственно, и различные идейные инъекции, конечно, она, так сказать, революции была больна. Что касается вот этой идеи «царь и народ», хотел бы привести вам одну цитату. Она касается позиции народа уже в революционном Петрограде после 18 года, но очень яркая и, мне кажется, очень говорящая. Принадлежит она графу Каковцову, премьер-министру императорского правительства после убийства Столыпина и, насколько я понимаю, в 30-е годы уже председателю общества ревнителей памяти императора Николая Александровича. Так вот, получено известие об убийстве Николая II в Петрограде. Граф Каковцов пишет: «На всех, кого мне приходилось видеть в Петрограде, это известие произвело ошеломляющее впечатление. Одни просто не поверили, другие молча плакали, большинство просто молчало. Но на толпу, на то, что принято называть народом, эта весть произвела впечатление, которого я не ожидал. В день напечатанного известия я был 2 раза на улице, ездил в трамвай и нигде не видел ни малейшего проблеска жалости или сострадания. Известие читалось громко, с усмешками, издевательствами и самыми безжалостными комментариями. Какое-то бессмысленное очерствение, какая-то похвальба кровожадностью, самые отвратительные выражения, давно бы так, ну-ка по царству еще, крышка Николашки. Эх, брат Романов, доплясался, слышалось кругом от самой юной молодежи, а старшие либо отворачивались, либо безучастно молчали. Видно было, что каждый боится не то кулачной расправы, не то застенка». Неудивительно поэтому, что вот этот так называемый старый режим был таким жупелом большевизма и сразу после 17-го года, и в годы гражданской войны. Поэтому, конечно, белое движение, очевидно, вынуждено было, а делали это, в общем, люди, понимаете, весьма искушенные. Петр Бергардович Струва, Шульгин, упомянутый мной, ну и многие другие, конечно, выдвинуть в ответ идею непредрешенчества. То есть, с одной стороны, понятен, так сказать, разумный политический компромисс. Приходилось иметь дело с многочисленными социалистическими элементами. С другой стороны, вот этот вот настрой, что называется, народа. И здесь, я думаю, очень важно обратить внимание на то, что, мне кажется, руководители белого движения во многом вынуждены были эту, как считают некоторые, проигрышную политику. В самом деле, ваш враг говорит о том, что он защищает, ну, рай на земле. Все проблемы совершенно решены, как какие-то люди являются носителями нового, фантастического, удивительного, сказочного мира. Военный враг этих людей говорит, что мы и не знаем, что мы защищаем, мы спасаем старую Россию, которая, конечно, была больна многими болезнями, вот, но мы и не знаем, какая будет Россия новая. Но все-таки это было, конечно, по-честному, а мне кажется, что белая политика – это все-таки во многом, может быть, отчасти политика традиционная 19 века, вовсе, к сожалению, я боюсь, растраченная нынешней Европой. Была, конечно, и обратная совершенно прагматическая сторона. То есть все, о чем я говорил, кажется, приводит к выводу о том, что песня монархии была спета. Но это не совсем так. Это не совсем так, потому что была совершенно прагматичная, естественная сторона. Как восстановить Россию? Иначе, кроме как монархии, сделать это было невозможно. В 17-м году было много рассуждений. Националист Чихачев писал: как же вот уния с Польшей, господа, она совершенно невозможна. Нет объединяющей фигуры. Как же привлечь Финляндию, если не будет великого князя финляндского? Хуже того, русский политический мир. Это разговор глухого с немым, конечно. С одной стороны, есть политические партии, которые вот все отобрать, поделить шариковского типа. Море бомбистов. Есть большой политический лагерь, объединяющий цвет страны, который поражается, почему здесь все никак не в Англии. С другой стороны, есть совершенно на другом фланге антисемиты, сторонники, там, не знаю, третьего мира и подобного рода достаточно фантасмагорических идей. То есть штука в том, что, конечно, политический компромисс, когда, как в нынешней Англии, либористы с консерваторами пьют вместе шампанское, отличаются друг от друга немного, но тоже, конечно, картина на любителя, вот политический компромисс в той России, конечно, был невозможен. Соответственно, что же, получается монархия. Кроме того, еще какое соображение в пользу того, что, так сказать, история монархии не была закончена. Это все-таки чрезвычайно быстрая политическая эволюция. Политическая элита, ну, заметим, кадетская партия. Кадетскую партию образца марта 17 года и, скажем, декабря 17 года не узнать. Это люди, которые говорят по-другому. Но также и многие другие. Крестьянство, или вот то, что называть русским народом, вот эта самая толпа по царству и еще, тоже все-таки эволюционировала. Все деятели, сколько мне известно, по крайней мере, белого движения, наблюдали, что крестьянство не поддерживает монархию. И на начальном периоде формирования белой борьбы были некоторые белые части монархические. Южные, на Волге, но они очень быстро прекратили свое существование, опять же, от отсутствия всякой поддержки. Крестьянские восстания, Тамбовское, во многом, я думаю, Кронштадтское восстание, ну, по крайней мере, связано с русским крестьянством, ничего подобного на монархизм не найдете. Социализма, разного рода эсеровских идей, сколько хотите, советы без коммунистов, но видите, как-то где этот, так сказать, генетически присущий настоящему русскому человеку монархизм, где эти толпы, которые на колени валились перед государем-императором, совершенно пропали. Ни одного нет. Тем не менее, видите, это, конечно, было, вероятно, искушением для эмиграции, ну, не знаю, там, группа Солоневича, я думаю, которые увидели уже, так сказать, крестьянство после коллективизации. И вот этот, конечно, сталинский кошмар, он заставил очень многих переосмыслить ситуацию, мне кажется. То есть политические наблюдатели все-таки считают, что вот это 30-е годы, это для крестьян был определенный перелом. Но что особенно, мне кажется, важно, когда мы говорим о политических перспективах русской монархии, забыл, знаете, более просвещенные коллеги подсказали мне чудесную цитату из генерала Головина, которая касается крушения монархии в феврале 1917 года. «Старый режим, — писал генерал Головин, — был настолько психологически подорван, что зарождение контрреволюционного движения не могло произойти во имя каких-либо реставрационных идей». И вот вам, конечно, идея непредрешенчества. Но здесь еще какое есть соображение? Все-таки цвет белого движения – это русские офицеры. Так сказать, по определению, служилый класс. Конечно, участие в политической борьбе вовсе не их дело. Вероятно, это объясняет то, что никакой политической доктрины более связанной не было сформулировано. Да и государь-император Николай II, когда он один раз вечером выпивал со своими друзьями, офицерами Преображенского полка, а тут создавалась дума, и они его стали спрашивать, а будем ли мы голосовать и участвовать в политической борьбе, ответил почти как Кромвель, что офицеры никогда не должны участвовать ни в каких голосованиях, но если понадобится, вы будете думу разгонять. Так вот, офицеры, конечно, так сказать, не принимали участие в политической борьбе непосредственно, не их дело. Но все-таки по определению золотые годы великой русской культуры служения, все это, конечно, в русском монархическом прошлом. По определению служилый класс. Если мы посмотрим цитаты, высказывания руководителей белого движения, они все склоняются к одному. Генерал Алексеев. Руководящие деятели армии сознают, что нормальным ходом событий Россия должна подойти к восстановлению монархии. Конечно, с теми поправками, кои необходимы для облегчения гигантской работы по управлению для одного лица. То есть генерал Алексеев, вероятно, думал о неком подобии, так сказать, конституционной монархии, для которой, конечно, государь-император Николай Александрович по характеру и по манерам подходил наилучшим образом. Как показал продолжительный опыт пережитых событий, писал генерал Алексеев, никакая другая форма правления не может обеспечить целость, единство, величие государства, объединить в одно целое разные народы, населяющие его территорию. Так думают почти все офицерские элементы, входящие в состав добровольческой армии, ревниво следящие за тем, чтобы руководители не уклонялись от этого основного принципа. Барон Врангель. Писал генералу Краснову, вы не можете сомневаться в том, что по убеждениям своим я являюсь монархистом и столь же монархично и большинство русской армии. Милюков оценивал количество монархистов среди русских офицеров примерно 4/5, 80%. Поэтому я склоняюсь, не буду тут никак ни эпатажно, ни оригинально, говорить, склоняюсь к тому, что когда Государь-император Николай Александрович отрекся от престола. Перед Россией, вероятно, было две дороги. Некоторые историки считают три. Дорога военной диктатуры, и, конечно, победи белое движение, была бы установлена, нет сомнений, военная диктатура. Вторая дорога – дорога диктатуры с разного рода чудовищными социалистическими экспериментами. Ну и третья дорога, которая не представляется мне возможной, это дорога, ну опять же, этот термин совершенно избит в современном мире, дорога демократии. Невозможно, я думаю, в 17 году. В одном Владикавказе три правительства, каждое печатает свои деньги. Вот таким образом. Но видите, конечно, от коммунистической или левой диктатуры дорога к монархии совершенно невозможна, потому что монархия не может быть без монархистов. Вот. Но, конечно, от военной диктатуры, тем более военной диктатуры, установленной белыми в 20-м году, конечно, дорога к монархии, вероятно, была бы открытой.
1: Прозвучали фрагменты доклада историка Сергея Павловича Подболотова на Головинских чтениях на тему «Была ли жива монархическая идея в годы гражданской войны в России?». Программу подготовила Марина Лобанова. До свидания.

0: В исполнении Вильгельма Кемфа прозвучало интермеццо опус 118 номер 2 Йоханнеса Брамса.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров». Новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области. У микрофона Александр Крупинин. На площади Победы возложили цветы к монументу героическим защитникам Ленинграда. Церемонию посвятили 81-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Участниками стали представители власти, военнослужащие, сотрудники силовых ведомств, ветераны, кадеты и жители города. Память павших защитников почтили минутой молчания. Церемония завершилась торжественным прохождением почетного караула. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко посетил школу номер 2 в Кировске, где обустроили полноценное укрытие с местами размещения. Кроме того, на территории налажена вентиляция, вода, доступны туалетные комнаты и есть запас всего необходимого, включая аптечку для оказания первой помощи. Как написал Дрозденко у себя в телеграм-канале, он хочет видеть конкретные и доступные решения по обеспечению безопасности граждан Ленинградской области вместо отговорок про дороговизну ремонта укрытий. Данное решение ставлю в пример и прошу района активизировать работу по обустройству укрытий в подвалах. Время работать, а не откладывать важные решения. Спрос будет жесткий, подчеркнул он. Петербургская биржа анонсировала возможный запуск новых сегментов организованной торговли. Мясная продукция в будущем с большой вероятностью может войти в список торгуемых товаров. Об этом заявил вице-президент Петербургской биржи Дмитрий Чернышов. На деловой программе Кавказского инвестиционного форума он напомнил, что 16 апреля Петербургская биржа запустила первые торги овечьей шерстью. Сделки проходят в секции сельскохозяйственной продукции «Биоресурсы» с клирингом и расчетами в рублях. Чернышов назвал биржевую торговлю, обеспечивающую стандартизованные и контролируемые условия сделок, залогом минимизации рисков и расходов для бизнеса. Кроме того, площадку уже подготовили к запуску торгов первичным алюминием, а некоторые марки металла внесли в спецификацию биржевого товара. В Петербурге запустят систему полного контроля за строительными отходами к 2028 году. Об этом сообщил глава комитета по природопользованию Кирилл Соловейчик. По словам чиновника, Петербург был выбран в качестве пилотного региона. Если опыт окажется успешным, систему внедрят по всей стране. Он пояснил, что система позволит отследить путь каждой тонны битого кирпича, бетона или арматуры буквально от ворот до ворот. Контроль движения будет вестись от момента появления мусора на стройплощадке до его утилизации или переработки. В итоге серым перевозчикам станет невозможно вываливать отходы в ближайшем лесу или карьере. Ранее во Фрунзенском районе ввели в строй новый лабораторный комплекс, где будут создавать оборудование для утилизации отходов. Только за прошлый год в Петербурге собрали 1 750 000 тонн коммунальных отходов, и почти все это отправилось на сортировку, отмечает деловой Петербург. Аэропорт Петербурга внес изменения в расписание вылетов южных рейсов. Меры приняты в связи с приостановкой работы 13 аэропортов – в Астрахани, Владикавказе, Волгограде, Геленджике, Грозном, Краснодаре, Махачкале, Магасе, Минеральных водах, Нальчике, Сочи, Ставрополе и Элисте. В пресс-службе воздушной гавани Северной столицы просят пассажиров следить за сообщениями в терминале и отслеживать информацию от авиакомпаний. Для пассажиров, ожидающих рейсы, в аэропорту Пулково доступны бесплатные зарядные станции для мобильных устройств и бесплатный Wi-Fi, отметили в пресс-службе. Работу 13 аэропортов на юге России приостановили из-за попадания беспилотного летательного аппарата в здание филиала аэронавигации Юга России. Комитет по транспорту информирует об изменении режима работы станции петербургского метрополитена 9 мая в связи с проведением массовых праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы и патриотической акции «Бессмертный полк». Станция Адмиралтейская с 8:30 до 11 и с 21 до 22 часов работает только на выход. Станция площадь Александра Невского 1 и площадь Александра Невского 2 с 11:30 до 15:30 только на выход. На станции Площадь Восстания, вестибюль 1, выход на улицу Восстания, с 11:30 до 15:30 работает только на выход. Вестибюль 2, выход к Московскому вокзалу, функционирует в стандартном режиме на вход и на выход. Станция Маяковская работает на вход и выход, но режим может оперативно изменяться в зависимости от пассажиропотока. На станции Невский проспект, вестибюль 2, выход на набережную канала Грибоедова, с 7 утра работает только на выход.
Вестибюль 1, выход на Михайловскую улицу только на вход. Станция «Гостиный двор» с 7 утра до 23 часов работает на вход и выход с оперативным регулированием. Станция «Горьковская» с 21 до 22 часов только на выход. При необходимости возможно оперативное регулирование пассажиропотока с закрытием станции для входа и выхода с сохранением пересадки между линиями. Пассажиров просят заранее учитывать эту информацию при планировании поездок и выбирать альтернативные маршруты. Автобусом и троллейбусом Петербурга массово изменят маршруты в предстоящую праздничную субботу. Под корректировки в связи с Днем Победы попали 24 автобусных маршрута и 14 троллейбусных. В центре города завтра дважды в день с 6 до 16, с 20 до 23 часов будут приостанавливать движение общественного транспорта. Пассажиров предупредили, что многие автобусные, троллейбусные и один трамвайный маршрут будут следовать по измененным или укороченным трассам. Спасатели вечером 7 мая помогли раненой нерпе, которая была отрезана от большой земли и находилась на небольшом острове Заячий в Ладожском озере. Об этом сегодня сообщили в аварийно-спасательной службе Ленинградской области. Сотрудники поисково-спасательного отряда «Приозерска» добрались до острова, забрали нерпу и доставили ее к берегу. После этого передали представителю фонда «Друзей Балтийской нерпы». А несколько дней назад в Центр изучения и сохранения морских млекопитающих в Репино привезли маленького нерпенка, которого нашли на восточном побережье Ладоги в Видлицах. И в завершение нашего выпуска несколько слов о погоде в ближайшие дни. 9 мая в субботу малооблачная погода без осадков, днем будет 11-13 градусов тепла. Атмосферное давление 767-768 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха 27%, ветер северо-восточный 4-6 метров в секунду. В воскресенье 10 мая облачная погода без осадков, 11-13 градусов тепла. Атмосферное давление 759-764 миллиметра, относительная влажность воздуха 53%, ветер южный 3-5 метров в секунду. Итак, завтра малооблачная погода без осадков плюс 11-13, в воскресенье облачно, но тоже без осадков, 11-13 градусов тепла. Атмосферное давление в эти дни будет снижаться. Сейчас в Петербурге плюс 14 градусов. На этом наш выпуск подошел к концу. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире «Радио Град Петров».

0: Дорогие радиослушатели, вы можете внести пожертвование на счет нашей радиостанции с помощью QR-кода, который расположен на нашем сайте в разделе «Пожертвования». Сканировать код можно через мобильное приложение любого банка на своем смартфоне. Удобно и быстро. Наведите камеры смартфона на код, перейдите по ссылке, подтвердите пожертвование. Радиостанция нуждается в вашей помощи и поддержке. Давайте делать хорошее радио вместе.
1: 24 мая приглашаем на новую экскурсию по Всеволожским землям. Начало современному городу положил предводитель дворянства Шлиссельбургского уезда Павел Всеволожский. Вы посетите усадьбу Приютино, принадлежавшую первому директору Императорской публичной библиотеки, президенту Академии художеств Алексею Николаевичу Оленину. Здесь, в колыбели талантов, бывали Пушкин, Крылов, Грибоедов, Глинка, Брюлов и другие. Вы посетите столицу условных рефлексов, научный городок физиолога Ивана Павлова и его мемориальный музей в Култушах. В храме Спаса Нерукотворного образа узнаете о чудесном возвращении через 100 лет фамильной иконы рода Всеволожских. В Бернгардовке посетите церковь, появление которой, по преданию, предрек архиепископ Лука Войно-Ясенецкий. Увидите лютеранскую церковь Святого Георгия. Экскурсию 24 мая проведет Елена Захарова.
0: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

0: Исследования и исследователи. Авторская программа Артема Гравина.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров», программа «Исследования и исследователи». И мы продолжаем наши беседы с Дмитрием Сергеевичем Курдыбайло, кандидатом философских наук, старшим научным сотрудником Российского государственного педагогического университета имени Герцена. Дмитрий, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Мы говорим о платонизме в христианстве и в язычестве. Сейчас мы говорим по большей части о христианских мыслителях, о христианских богословах. И последние наши беседы были посвящены Оригену, оригенизму, оригенистскому наследию, в том числе и в христианском богословии. И сегодня мы хотели бы начать наш разговор с такой проблемной точки, которая осталась не в прошлом, да, которая и по сей день волнует умы исследователей, умы церковных писателей, богословов. Это проблема так называемого апокатастасиса, всеобщего спасения, всеобщего восстановления. Идея, которая была у Оригена, да, и которую восприняли его последователи, критики, по-разному восприняли, по-разному оценили ее. И мне бы было бы интересно, если бы мы разобрали то, что называется историю этой идеи. Да, вот есть такое сейчас направление, популярная история идей. Вот есть идея, которая имеет свою, так сказать, эволюцию, свое развитие, свои преломления не только поздней античной, но и в средневековой, но и в нововременной истории. Дмитрий, можно, конечно, кратко, наверное, обозначить, что говорил об этом Ориген, а потом уже мы можем, например, обратиться к Григорию Нискому и к другим мыслителям, которых эта идея интересовала.
2: Если действительно говорить о истории апокатастасиса, ну, не то что в античности, да, поздней античности и в средние века, то есть от возникновения у Оригена и где-то до начало знакомства с этой идеей на Западе в 2013 году, да, уже сколько, 12 лет прошло, вышла замечательная книжка Иларии Ромелли, англоязычная в издательстве «Бриль», «Христианская доктрина апокатастасиса от Оригена до Эриугены». Вот так она называется пока.
1: Красиво звучит.
2: Да. Пока еще на русском языке, насколько я знаю, ее не было, но это действительно вот такая более 800 страниц такая вот работа, объемистая, с огромным количеством цитат, аргументов, доказательств. Нельзя сказать, что не предвзятая. Предвзятая очень даже. И идеи апокатастасиса автор находит там, где, казалось бы, вообще никаких намеков на нее не было. Но, с другой стороны, она вот ввиду вот такой предвзятости, эта работа, если сказать, исчерпывающая, ну, почти исчерпывающая. То есть переработаны те тексты, в которых не то, что есть какой-то вот легкий налет апокатастатических идей, а просто даже намеки какие-то, вот, и те уже проработаны. То есть это, ну, действительно очень такой вот тщательный, кропотливый труд, по крайней мере, с точки зрения вот работы с текстом, подборов цитат, это исключительная работа, наверное, не знаю когда. Наверное, нужно еще сколько-то десятилетий, чтобы вышло что-то новое здесь. Но мы, наверное, с вами сейчас, конечно, пойдем не в сторону того, как идея апокатастасиса развивалась в таком историко-философском или историко-богословском ключе, а, во-первых, как она формировалась и что из этого важно для нас. Дело в том, что вот это сам факт того, что книжка-то появилась, действительно, вот современные дискуссии, они раз за разом возвращаются к этой теме, свидетельствует о том, что в отличие от многих других античных учений, ну или, скажем так, учений, которые возникли и в античном язычестве, и в античном христианстве, по многим вопросам уже есть какое-то устоявшееся мнение, уже все это, как сказать, спокойно воспринимается как страница из учебника. А вот то, что касается апокатастасиса, сама вот эта идея, она постоянно вызывает вот такую эмоциональную реакцию. И вызывает эмоциональную реакцию, наверное, уже не первое столетие. И вызывает, в общем-то, именно в силу нашего вот современного взгляда на богословские вопросы. То есть это, если так говорить, какие вот богословские вопросы, они обладают какой-то вот такой особой актуальностью. Вот, наверное, вопрос об апокатастасисе – это один из вот таких действительно остро актуальных вопросов, который сейчас, да, вот для современного человека возникает как раз как некий такой конфликт, можно сказать, между христианским гуманизмом нашей вот современной эпохи и определенной жесткостью, собственно, библейского текста, текста Евангелия, в первую очередь, да, того, что говорится о суде и посмертный учитель вот людей. То есть для современного человека, в общем-то, вот мы говорили уже об Оригене, что Ориген, собственно, вот вводит совершенно, можно сказать, несовременно для него, совершенно актуальную для нас вот эту мысль о том, что если ад и адские мучения сохраняются в течение вечности, да, это получается, это значит, что во всем мироздании есть некая вот мера зла, которая остается не изжитой, не уничтоженной, не переставшей существовать, а это, в свою очередь, по оригеновской мысли, получается, что в Божьем творении есть некий ущерб, есть некая неполнота осуществленности блага. И вот эта мысль о том, что если уж Бог творит мир, то мир должен быть в конечном итоге, он должен стать настолько же благ, насколько благ сам Бог. Благое творение благого Бога не должно содержать в себе зла. Вот эта интуиция, она для современного человека, она, как сказать, находит отклик, такое эмпатическое восприятие среди многих мыслителей и от богословия, и в целом от среднестатистического человека, который, ну, скажем так, разделяет более или менее понимание христианства такого вот современного, да, как вот христианство после Холокоста. Такого рода оно близко к такой картине мира, и оно, естественно, сразу вступает в конфликт с целым рядом прямых цитат из не просто, да, из апостольских посланий, прямо из Евангелия, из слов Христа о том, что ждет грешников. И как быть вот в этой ситуации, собственно, вот этот конфликт, если так немножко сгустить краски, которые здесь возникают, он действительно существенен, он ощущается, что то, что нам кажется верным, оно прямо противоречит тексту Библии. Вот что с этим делать? Это вопрос первый, который здесь возникает, и, ну, на самом деле, да, это снова упирается все в вопрос библейской экзегетики и герменевтики, который, в общем-то, на самом деле, он совсем не новый, он уже второе тысячелетие, или уже почти два тысячелетия как работает. Это первый вопрос. Второй вопрос, тоже очень важный, это вопрос, собственно, о будущем. Да, это то, что для Оригена, для его эпохи, это было вопросом, что будет после окончания этого мира, окончания этого эона, как мыслить второе пришествие Христа, и то, что вот в современном дискурсе переходит уже в пространство такое не за пределами истории, как это было тогда, а в перспективе истории. То есть вопрос будущего, как отдаленного будущего человечества. Это проецируется и в область и научной фантастики, и современных представлений об такой околонаучной, скажем так, футурологии. Это касается и многих экологических вопросов. Потому что, да, как только речь идет об экологии, сразу возникает вопрос, да, что нынешнее человечество оставит своим потомкам. То есть, на самом деле, вопрос об экологии – это, в первую очередь, вопрос тоже о будущем. И проекция будущего на настоящее, да, – это вот такая вещь, которая тоже весьма остро зависит, на самом деле, не от того, как ученые по-настоящему проектируют или предсказывают будущее, а базируется на совершенно других вещах, на нашем представлении о том, каким будущее должно быть. Да, вот если мы возьмем ту же самую научную фантастику там, 70-х, 80-х годов, увидим вот эта абсолютная интуиция того, что люди будущего — это вот некие совершенные люди, у которых нет войн, у которых почти там или вообще нет болезней, для которых преступность — это что-то такое вот из ряда вон совершенно выходящее и так далее. То есть вот некие идеальные человеки, которые с помощью машины времени приезжают, прилетают к нам. Но, собственно, да, вот это идеальное человечество, которое рано или поздно наступит. Только единственное, что если воскресшее человечество, которое представляется, скажем, даже в тех же самых текстах Оригена, какой-нибудь там проект «Всеобщего воскресения» Николая Федорова, да, и там гости из будущего Кира Булычева, так или иначе, они все равно базируются на вот некое общем представлении о том, что вот это будущее, будь оно трансцендентное или будь оно имманентное с точки зрения исторического процесса, да, но в любом случае оно заканчивается неким торжеством блага. Благо абсолютного или относительного. Благо, может быть, отдаленного, может быть, приближенного. Да, но так или иначе, человечество в конечном итоге должно прийти к некой полноте блага. Вот эта интуиция, на самом деле, да, она вот настолько в самых разных преломлениях окружает нас с вами, настолько вот глубоко укоренена в нашей культуре, что вот просто так сказать, да, что это не работает, да, на самом деле все не так, да, это не получается. То есть это вот некая такая, ну, очень важная константа, о которой, вообще говоря, мало кто говорит, мало кто задумывается, мало кто проговаривает. И поэтому имеет смысл как раз вот уходить в корни нашей христианской культуры ко времени Оригена и дальше оригенистских споров, чтобы понимать, по сути дела, ведь почему Ориген здесь важен. А кроме Оригена никто другой не предлагал нам модели, а как может быть вот это самое эсхатологическое будущее. Если не такое, то какое? У нас, собственно, есть слова Евангелия о муках грешников и достаточно общие слова о блаженстве праведников. А каков к этому путь? Как это будет происходить? Каким образом оно все будет? У нас еще есть книга «Апокалипсис». Но опять-таки ее надо истолковывать. То есть, если Ориген не прав, да, а как правильно? Собственно, тоже, я надеюсь, вот успеем поговорить о нескольких авторах, которые так или иначе касались этой темы. Но снова это все равно некие вот альтернативные представления о том, как можно говорить о всеобщем воскресении, но не с точки зрения максимально общей, и не столько с точки зрения истолкования ветхозаветных образов и символов, которые присутствуют в апокалипсисе, а с точки зрения некой вот такой целостной концепции, чтобы кто-то взялся и... Ну, понятно, да, никто из наших богословов, да и не только наших, в принципе, да, не возьмется точно рассказать, как все будет. Но предложите хотя бы некий путь к осмыслению, почему бы и нет. Потому что если его не сделать, то начнет формироваться некая такая вот стихийная мифология. Ну, собственно, так и было. Хилиасты были, и разные другие сектантские движения, и представления там о конце света, который рано или поздно должен произойти, и когда... в 1492 году уже на Руси ожидали конца света. На полном серьезе, да, это был 7000-й год от сотворения мира, крестьяне не засевали хлеб. Потому что знали, что наступит конец света, и... А зачем хлеб-то сеять? Все уже, его не понадобится больше. Вот. А конец света не наступил, и дальше уже через год наступил голод. То есть я к чему, что отсутствие, как бы это ни странно, да, то есть если у нас есть только некая вот такая мифология конца света, и нет ответа, собственно, понятного для людей, что с этим делать, да вот вырождается в такие достаточно опасные вещи. Поэтому в американском протестантизме, да, в XIX веке была аналогичная ситуация. Поэтому, если мы не думаем о будущем, то такого рода дискурс, он, вот, по крайней мере, если не в богословском плане, да, но в философском, он необходим хотя бы просто вот для того, чтобы нам найти самих себя в поле этих вопросов.
1: Но вообще тут действительно сталкиваются парадоксальным образом образы, да? Вот мы говорим о разделении грешников и праведников. Тут же мы можем найти образ разрушения ада. Ну, то есть это образ, который, можно сказать, перечеркивает эту предыдущую историю. Ну, или перечеркивает, или, по крайней мере, задает вопрос, что они вроде в ад отправлены, но ад разрушен. А с другой стороны, есть образ того, что Царство Небесное внутри нас, оно не когда-то, а оно вот здесь сейчас, да, и не нужно его ждать через 100 лет, через 500 и даже там не через 1000, а оно вот прямо сейчас. И Христос уже прямо сейчас к нам пришел, да? То есть такое странное понимание будущего. Будущего как того, что будет через много лет, или будущее как что-то, что может произойти хоть не знаю, через секунду. Да, то есть через секунду я могу, там, не знаю, умереть и предстать, да? И уже, и все для меня вот это все кончится, да, мгновенно. То есть сочетание вот этих противоречащих, наверное, да, образов или конструкций логических, или просто идей, оно, можно сказать, заостряет этот вопрос, позволяет нам не списать его в качестве какого-то такого пункта в учебнике, да, который вот нам все пояснил, да, и мы сказали, а, ну, понятно. Нет, Ориген говорит, а вот это ваша жизнь. Дальше вот вы предстоите перед этой тайной. И, конечно, мне кажется, что это повышает такой, пусть даже Ориген не был экзистенциалистом, но повышает экзистенциальный градус вообще вот этой всей истории. Прежде чем мы перейдем дальше, я хотел бы такую... краткую совсем попросить философскую огранку. Сама идея апокатастасиса Оригена. Какие у него античные корни? Скорее, стоические или, может быть, платонические? Как бы вы могли бы это описать? Потому что и там можно найти вот эту идею возвращения, да, души как бы в идеальный мир, да, или здесь вот, вот это восстановление космоса и так далее.
2: Дело в чем, что у вот, вот учения Оригена в том виде, как мы его у него прочитываем, как мы у него реконструируем, наверное, так правильнее сказать, оно базируется на вот этом представлении об эоне. Вот век или вечность. Об этом мы тоже говорили с вами в свое время. Что то пространство исторического времени, в котором мы находимся, как нас учит, наверное, современная школа и современная школьная математика и школьная история, да, это вот некое такое вот протяжение из неопределенного, не из минус бесконечности, да, от некой достаточно удаленной точки, да, от возникновения Вселенной или сотворения мира, и в неопределенное будущее, тоже достаточно далеко от нас. То есть это некая вот такая вот прямая, которая уходит направо, уходит налево, где-то вот концы ее теряются в таком тумане неопределенности. Или, скажем, начало ее, да, более или менее видно, а конец все равно достаточно неопределенен. Для Оригена, вообще говоря, для его эпохи, такое представление о времени, оно в целом недопустимо, невозможно. То есть возможно

0: является чем-то абсолютным. То есть хоть мы возьмем некое вот это закольцованное пространство, хоть мы возьмем в виде отрезка, мы можем ему сопоставить другой отрезок или другое кольцо. И для, вообще говоря, вот такой античной историко-математической интуиции получается так, что никто не запрещает нам говорить о том, что вот по истечении нашей истории, как бы мы ее ни представляли, то есть мы можем перейти в стартовые условия, те же, что и были, а можем перейти в другие. И вот, собственно, то, что заимствуется Оригеном у стоиков, как раз и есть вот это представление о том, что нынешний эон сменяется следующим, следующий сменяется еще одним и так далее. Насколько они тождественны между собой? Не тождественны, не совсем тождественны, по-разному тождественны. Тут, кстати, стоики тоже не придерживались какой-то строгой определенной точки зрения, были разные версии. Наиболее такая популярная представляется такое, что структурно то же самое, а содержательно может варьироваться в большей или меньшей степени, но так, чтобы не умалять совершенство космоса. Для Оригена есть определенное отличие, да, что каждый следующий эон, он более приближается к окончательному замыслу Бога о нашем космосе. То есть рано или поздно, по истечении какого-то числа этих эонов, все-таки мы придем к тому состоянию, когда ада больше не будет. Поэтому сама идея смены эонов между собой, и, в принципе, сама эта формула, да, эон эонов, вечность вечности или во веки веков, она тоже древняя, в общем-то, восходит к евангельским текстам. И Ориген, именно беря вот этот оборот, он и предполагает о том, что существует не просто наш эон, а эоны сменяют друг друга. И более того, аион тон аионан, да, эон эонов. То есть это некое, получается, ну, если не считать, что это просто некое литературное приукрашение, а действительно некое, ну, потому что мы знаем, какая-нибудь песнь песней, да, то есть это просто лучшая песня среди других. Но ведь может быть и такая форма, так как Господь господствующий, да? То есть тот, который среди всех, кто господствует над людьми, который самый старший над ними, то есть предполагает некую высшую иерархическую ступень. Если предположить, да, что эон эонов – это не лучший эон среди других, а тот эон, который выше всех остальных их объемлет, да, то получается, что пространство вот этих сменяющихся исторических отрезков, они образуют тоже некую структуру. То есть вся вот эта совокупность сменяющихся эонов, она заключена в неком целостном божественном замысле о том, как должна развиваться вот эта уже не то что история, да, сверхистория, метаистория или там гиперистория человечества.
1: Мне кажется, что тут нужно еще, по крайней мере, для себя подразумевать, что Ориген не имел, по крайней мере, даже в своем воображении, представления о каких-то таких вот рисунках космоса в нашем смысле, что вот он, большой взрыв случается, расползаются
0: Конечно.
1: звезды, планета, и потом это все как-то вот уничтожается. Да? То есть для него вообще вот представление о том, что такое он, как вот он выглядит, представим, что он хотел бы его вообразить. Да? Это было бы не то, что вообразим сейчас мы с вами. Совершенно не то. То есть я бы представлю, например, ион, и представлю, что тут такой темный космос, там все появилось, а потом, например, схлопнулось. Ну, предположим, есть такая одна из концепций космологии, да. Но вот ему же это было не свойственно. Он же так. Он эти картинки-то не видел, потому что я-то всяких в Ютубе видео посмотрел, да, и мне это вот, что называется, наложилось. Что он мог понимать под ионом, это большой вопрос.
0: Нет, ну тут на самом деле вопрос не очень большой, потому что в его времена космология была стандартная. Это аристотелевский трактат о небе. И плюс на него уже накладываются те образы, которые есть в платоновских диалогах. То есть вот это видение Эра, вот эти веретена, да, вот эта радуга, спускающаяся от Земли до неба. То есть вообще просто других-то не было, других моделей космоса на тот момент не было. То есть вот эта разноцветная красивая модель Платона и более скучная, но более наукообразная модель Аристотеля. И дальше мы знаем, что уже толкователи платонского государства научились согласовывать государство с трактатом о небе, и, в общем-то, все, ну, как сказать, просто других-то вариантов не было. Как устроен мир? Вот так он устроен, потому что, и когда мы открываем с вами тот же «Шестоднев» Василия Великого, он все равно тоже для современного читателя, если так вот, может быть, это не часто случается, когда Василия Великого читают люди, хорошо знакомые с Аристотелем. Но если прочитать, то оказывается-то, в общем-то, он старается истолковывать книгу «Бытия» так, чтобы там не было противоречий, по крайней мере, больших, с вот этой аристотелевской концепцией. То есть, судя по всему, ну не судя по всему, да, мы просто не знаем других космологических моделей, которые были в то время. Поэтому, конечно, тот эон,

0: котором говорится и у Оригена, и вплоть, наверное, до первых веков уже второго тысячелетия, тут все достаточно стандартно, можно сказать. То есть это Земля в центре, семь небесных сфер, которые объемлят одна другую, которые вращаются уже с даже посчитанными скоростями, известными направлениями, что в какую сторону движется и с какой скоростью. Вот это, собственно, еще Птолемеевская астрономия вот с тех времен дала эти примерные значения. Понятно, что вот эти планеты, которые блуждают, да, планеты блуждающие, и снаружи вот это то, что мы называем сферой неподвижных звезд, да, то есть вот эта единая сфера, на которой находятся звезды, которые движутся все синхронно, одновременно вокруг нас. Это такая вот стандартная модель физики. Тогда тоже была стандартная модель космологии, и что в ней можно изменить? Это было тогда, то есть практически ничего, то есть вплоть до, наверное, времен Возрождения, в общем-то, даже каких-то попыток что-то там изменить существенно не было. Поэтому другое дело, что для Оригена все-таки, как для человека, мыслящего в первую очередь с библейских позиций, а потом уже с позиции вот такой античной науки, все-таки для него космос — это в первую очередь мир людей. То есть космос — это, ну, сказать, экумена, то есть человеческое общество, в котором разворачиваются те или иные события. Потом уже Земля как целая. И все остальные вот эти небесные сферы — это тоже нечто уже менее значимое. Мы сейчас, когда говорим о космосе, мы понимаем космос как некую физическую конструкцию, скажем так, совокупность физических законов, пространство, наполненное теми или иными объектами. В те времена, начиная с Аристотеля, космос — это не только физическое нечто, это и этическое нечто. И Аристотель говорит, что божественный промысел не простирается ниже сферы Луны. Есть Земля, а дальше вот эти семь небесных сфер, самая ближняя к нам, это сфера Луны. Боги, соответственно, находятся как можно ближе к периферии этого космоса, и боги промышляют о самом совершенном, что есть в этом мире, то есть о небесных светилах. А вот то, что касается вот этого муравьиного копошения на поверхности Земли, их это не касается. Это слишком далеко от божественного мира, слишком далеко от богов, чтобы они заботились о такого рода вещах. Потом уже после Аристотеля эта концепция претерпевает изменения. Если мы с вами дойдем до тех же неоплатоников, тот же Прокл рассказывает о том, каким образом божественный промысел присутствует в жизни каждого отдельно взятого человека, а не только вот человечества. Но это уже дальнейшие коррективы. Но в том смысле, что вот это пространство космоса — это одновременно и пространство разных, скажем так, существ, существ, в том числе божественных, которые по-разному участвуют в жизни человека. Поэтому кроме физического измерения и пространственного, в нем есть этическое, ну и, в общем-то, можно сказать, теологическое, да, поскольку небесные светила — это, в первую очередь, самые совершенные чистые души. Как минимум, совершенные души, да, христианство тоже — это души праведников, и максимум — это видимые божества. Луна и Солнце, да, которые традиционно изображались с глазами, ушами, но без носа и без уст. Они видят и слышат, но не воспринимают вкус и не воспринимают запах. То есть такие рода вот вещи, они задают космос как не только физическое пространство. Это пространство высших существ, с которыми можно общаться. То есть это пространство диалога, такого, ну, скажем, ритуального, теургического, но тем не менее. И, естественно, Ориген, возвращаясь к нему, когда он говорит об Ионе, о космосе, снова вот эти все небесные светила, планеты, звезды, все, что мы видим в небе, опять с христианской точки зрения, это снова не просто какая-то совокупность объектов. Это снова некий язык, некая сфера коммуникации Бога с человеком. Это особая сфера коммуникации. Это не такая, которая окружает нас. Она другая. Но через нее Бог с человеком тоже взаимодействует так или иначе. Поэтому насчет того, что понимать под космосом, то есть космос, да, это все-таки совокупность того, что есть здесь и сейчас в этом мире. Эон — это временная проекция космоса. То есть если космос можно представить как некой вот такой огромной сферой, в которой мы находимся, которая наполнена разного рода существами здесь и сейчас. Тут тоже надо сказать, что вот это еврейское «олам» слово, да, которое его как раз переводили с еврейского на греческий и словом «космос», и словом «айон». То есть это вот некая такая, по крайней мере, с точки зрения греческого читателя, который обращается еврейскому тексту, к еврейской Библии, Ветхому Завету, воспринимает единство космоса как вот этой пространственно-физической реальности и его протяженности во времени. То есть космос — это нечто величественное, огромное, обладающее границей, обладающее формой. Космос, он сферичен, и эта сфера является его внешней границей. За границей этого космоса, в принципе, нет пространства. В ней нельзя сказать, что есть вне космоса, потому что вне предполагает некую пространственность. А вне космоса нет пространства. Поэтому, соответственно, нельзя сказать вне космоса, снаружи, потому что никакой пространственности нет. Но, тем не менее, изнутри он оформлен. То же самое можно сказать о времени. То есть вне эона нет другого времени. Время не простирается вне эона. Но он изнутри себя имеет некую ограниченность. И хотя снаружи космоса ничего другого быть не может, но мы можем помыслить другой космос. Может ли быть много космосов? Да, еще Платон в Тимее говорит, что там как раз обсуждает гипотезы, может ли быть. Вот, и скорее, вот, что их 5 разных космосов может быть. Вот даже такая некая гипотеза высказывается. Точно так же и он не обязательно должен быть одним единственным.
1: Вот вы представили такую картинку, когда космосов может быть много, или ионов может быть много. А вот сам этот ион и сам... Хорошо, на ионе остановимся. Сам ион внутри себя, он может быть, что называется, расщеплён на микроионы. Ион отдельного человека, вот мой век, век моей жизни. Или ион этой вещи. Есть ли какое-то вот внутреннее расщепление, разделение самого иона на микроионы?
0: А ну, вот...
1: Как вот в Библии, да, есть день моей жизни, например, или для Господа там один день, словно 1000 лет.
0: А тут все просто. То есть у нас есть вот эта аналогия макрокосма и микрокосма. То есть в каком смысле можно говорить о микрокосме? Мы же, собственно, и слово такое, конечно, да, то есть мы понимаем, да, что сам человек, мы не знаем человека микрокосмом, но мы понимаем, да, что хоть он и есть некий небольшой малый космос, но он от него отличается.
1: В то же время есть микроион, получается.
0: Вот,
1: да,
0: то есть ведь этим просто с точки зрения историко-этимологической, слово «эон», оно в древности как раз означало период жизни человека. У того же вот у Гомера предлагает такое понимание, когда эон — это вообще спинной мозг. Разрубили человека пополам, увидели спинной мозг, вот его эон и закончился. Ну, честно говоря, не совсем я уверен, что это именно вот такой вот спинной мозг, совершенно вот четко можно интерпретировать. Но суть в том, что действительно вот это первоначальный смысл этого слова — это именно продолжительность жизни. Потом она становится конкретной продолжительностью 100 лет, то, что по-русски означает век, а потом уже вот это век вот в этом уже самом таком широком пространном смысле слова.
1: Я специально это упомянул для того, чтобы нам не иметь, опять же, современных представлений о том, что время — это вот такое вот определенное количество лет, которое должно существовать в Вселенной, а что время, оно, во-первых, может быть разного размера для разных вещей, оно может с разной скоростью течь. Ну, вот особенность этого античного миропредставления, о том, о чем много тоже писалось.
0: Современная, как теория относительности, нам тут помогает?
1: Немножко, да, но немножко, сходится, но все-таки в школе нас обычно учат такому объективному, единому, общему для всех времени. Но давайте вернемся тогда к идее этого восстановления. Вот если мы теперь более-менее обрисовали понятие иона, почему эта идея появляется, да? Почему она важна была для Оригена, только ли этически, или здесь имело место, что, например, какая-то онтология или что-то еще?
0: Тут мы, собственно, приходим к той точке, где возникает вот этот зазор между апокатастасисом Оригена и апокатастасисом вообще. То есть, опять, да, не нужно ни для кого не секрет, что вот кроме оригеновского апокатастасиса были не то что учения, а упоминания или, скажем так, взгляды на апокатастасис других авторов в другой перспективе. То есть, если действительно Оригена анафематствует за его учение об апокатастасисе, то проблема здесь ведь кроется не только в том, что он вообще говоря придерживается, то есть тот же самый Григорий Ниский тоже, в общем-то, придерживается этой идеи, но его ж никто не анафематствовал. Да, наоборот, он прославлен в веке святых, хотя само это слово, да, он употребляет точно так же. Кстати, само слово возникает тоже еще до нашей эры, в той же стоической среде. То есть здесь вопрос в том, как Ориген не просто говорит об этом всеобщем восстановлении, а как бы мы сейчас сказали, какова технология этого апокатастасиса, как он реализуется. Проблема-то в чем? Проблема как раз в этой системе смены ионов, о которой он говорит. То есть он предлагает нам объяснить, ну, если хотите, механизм. да, или онтологию того, как наш мир, переходя из эона в эон, приходит ко всеобщему восстановлению. И в этом смысле как раз другие модели апокатастасиса, которые нам известны, они как раз избегают того, чтобы показать, как это может происходить. То есть если Ориген предлагает хоть какое-то объяснение, то другие, вообще говоря, избегают этого объяснения в принципе или дают его в наиболее таком общем, абстрактном виде. В конце концов, у Максима Исповедника как раз один из апокатастасисов — наш личный, восстановление добродетели человека — по мере борьбы со страстями. Ведь это тоже добродетели восстановились в исходное состояние. Вот апокатастасис, случившийся конкретно здесь у меня. Даже как вот эсхатология, она может быть всеобщая, может быть личная. Человек умер, вот оно стоит так.
1: И ну, как раз-таки поэтому да. Я вопрос да. об ионах задавал.
0: Вот, да. То есть, угу. да, то есть в VII веке уже это будет прямо проговорено совершенно четко, что сама концепция апокатастасиса у Максима Исповедника, потом тоже сможем прямо вот посмотреть буквально на его тексты, он показывает, что одно дело те механизмы или способ его реализации, которые мы гипотетически можем представить из наших очень ограниченных представлений. И другое дело, сама вот эта идея восстановления человека или человечества, или мира, это еще вопрос чего? Вопрос чего — это отдельный вопрос. Восстановление чего-то, некого духовного субъекта, извините за такую вот терминологию, в его благой природе, либо изначальной, которая была когда-то, либо та заданность благой природы, которую он еще должен достичь. Тоже отдельный вопрос. У Максима Исповедника тоже тут есть целая, на этот счет, целая концепция. Поэтому, если брать апокатастасис вот в этом самом общем виде, как достижение полноты блага в конечном итоге, в результате некого пути, то сама эта концепция, опять, она достаточно абстрактная. И в зависимости от того, чем она наполняется, от этого получаются и уже разные картины, разные апокатастасисы. И дело-то в том, что как раз если говорить про Оригена, Ориген, как ему это свойственно, он продумывает вот этот путь настолько подробно, насколько оно, во-первых, он может это сделать, во-вторых, насколько ему это интересно. И именно вот этот путь, который он продумал, вот он вызывает действительно многие сомнения именно в силу того, что сама вот эта картина мира из множества эонов, она необычна, неожиданна. Нельзя сказать, что она неверна. Нельзя сказать, что она верна. Это вот некая такая гипотеза, очень смелая, которая, вообще говоря, никак, ну не то, что никак для Оригена, да, ее можно аргументировать, и он аргументирует многими цитатами библейскими, но... Мы с вами говорили, что гностики тоже очень много что могут аргументировать библейскими цитатами, но все равно это не становится убедительным для, скажем, неангажированного читателя. Точно так же и аргументация Оригена, она оставалась неубедительной для тех читателей, которые там во времена вот Юстиниана читали его тексты и формировали свою критику. Хотя, конечно, эта критика во многих местах тоже такая пристрастная, скажем так. Поэтому, когда Ориген говорит о вот этом пути из сменяющихся эонов, которые ведут к вот этому всеобщему восстановлению, это же тоже далеко не вся его картина того, что он может сказать о, скажем, посмертном существовании человека. И именно о посмертном существовании человека как раз взгляды его несколько иные. Потому что вот это касается, то, что вот мы рассказываем о сменяющихся эонах, это именно вот такая всеобщая, да, космологическая модель. Если говорить о человеке, о микрокосме, с его микроэоном, каков его путь, что о нем можно сказать? То есть должна быть некая аналогия. Другое дело, что у самого Оригена мы практически не находим ответа на эти вопросы, хотя вот уже в более поздней традиции, век спустя, у Григория Богослова мы находим там отдельные цитаты его гимне на Рождество. Сейчас я не помню дословно, но суть в том, что «пусть число ангелов восполнится». С намеком на то, что происходит некое вот такое обновление мира, в котором часть ангелов осталась на своих местах, часть из них пала, и их число восполняется за счет праведников. Мы вот этот сюжет его встречаем, я не помню, рассказывал или нет, было вот, что мы его встречаем у некоторых авторов, у Григория Богослова есть в древнеармянских текстах, кажется, в сирийских есть намеки. То есть вполне возможно, что это вот некая тоже такая восходящая к Оригену концепция о том, что происходит восполнение того замысла опять о мире, который касается уже конкретно ангельского мира, который осуществляется людьми. Люди уходят из этой жизни, для того, чтобы совершить свой вот этот маленький небольшой вклад, для того, чтобы восстановить вот эту полноту мироздания, которая изначально была задумана, которая когда-то была потеряна, мы ее восстанавливаем. То есть это вот буквально строительство апокатастасиса. Ну, не то, что кирпичик за кирпичиком, душа за душой, каждая следующая душа, она делает свой вклад, чтобы приблизить вот эту полноту, которая изначально была.
2: Дорогие братья и сестры, прозвучала первая часть беседы Артема Гравина с Дмитрием Курдыбайло. Продолжение слушайте через неделю.

0: В исполнении Клары Хаскель и симфонического оркестра прозвучала первая часть концерта для клавира с оркестром до мажор Вольфганга Амадея Моцарта.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Радио «Град Петров» продолжает свои передачи. В эфире новости Русской Православной Церкви. У микрофона Александр Крупинин. В заголовках новостей святейший патриарх Кирилл возложил венок к могиле неизвестного солдата у Кремлевской стены. В Ханты-Мансийске возведут храм-часовню в память о жертвах репрессий. В Элисте мужчина ранил ножом священника в храме. Об этих и других новостях в нашем выпуске. 8 мая, в канун 81-й годовщины победы в Великой Отечественной войне, святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл возложил венок к могиле неизвестного солдата в Александровском саду у Кремлевской стены в Москве. После возложения венка была объявлена минута молчания. Военный оркестр исполнил гимн России. Предстоятели, иерархи и духовенство Русской Православной Церкви возгласили вечную память вождям и воинам на поле брани победы ради, за веру и Отечество, жизнь свою положившим, и пропели тропар праздника Пасхи. Далее состоялся торжественный марш роты почетного караула 154-го отдельного комендантского Преображенского полка. Мемориальный храм-часовню в честь собора новомучеников и исповедников Церкви Русской города Ханты-Мансийска возведут в административном центре Ханты-Мансийского автономного округа Югры. Первое заседание по вопросам строительства храма-часовни состоялось под председательством митрополита Ханты-Мансийского и Сургутского Павла 7 мая 2026 года в епархиальном управлении Ханты-Мансийска. Отмечается, что по благословению патриарха Кирилла мемориальную часовню возведут на территории автостоянки у концертно-театрального центра «Югра Классик» Ханты-Мансийска в память о жертвах политических репрессий в целях сохранения исторической памяти. Мемориал будет включать не только часовню, но и стену памяти с бойницами под светильники, лампады и свечи, между которыми разместят мраморные плиты с именами и надписями всех расстрелянных и репрессированных. Согласно официальной статистике, в 1937-38 годах в Ханты-Мансийске были приговорены к расстрелу 975 жителей Остяково-Агульского национального округа. По подтвержденным данным ФСБ России, 603 человека были расстреляны и похоронены на территории нынешней автостоянки рядом со зданиями окружного управления внутренних дел и концертно-театрального центра «Югра Классик». Ранее на этом месте находился поклонный крест и совершались панихиды по погибшим в годы репрессий. Благотворительный фонд «Белый ирис», один из ведущих в области возрождения старинных храмов России, отметил свое десятилетие. Юбилейное торжество состоялось в столице в формате слета хранителей сельских жемчужин «Влюблен в храм». Во встрече приняли участие 80 человек, добровольцы из Москвы и регионов, духовенство, корпоративные партнеры и журналисты, поддерживающие деятельность некоммерческой организации. Руководитель программы дивизиона «Городская экономика» Агентства стратегических инициатив Анна Рожкова подчеркнула, возрождая памятники культуры в глубинке и объединяя хранителей храмов в сообщество, фонд делает невозможное возможным, и это вряд ли может оставить кого-то равнодушным. Исполняющий обязанности председателя экспертного совета по церковному искусству, архитектуре и реставрации Русской Православной Церкви Ирей Владислав Мишин напомнил, что Третий Всероссийский форум хранителей храмов, организованный «Белым ирисом», проходил по благословению святейшего патриарха Кирилла. Это свидетельствует о высокой оценке церкви результатам деятельности фонда. Генеральный директор фонда Ольга Шитова тепло поблагодарила гостей за деятельную помощь в возрождении сельских жемчужин. Теплые слова были адресованы в адрес выпускников школы хранителей храмов социального проекта, который фонд ведет с 2022 года. Обучение в школе прошли 75 энтузиастов из 25 регионов. Выпускники успешно продолжают возрождать сельские храмы и своим примером вдохновляют других волонтеров, желающих спасти от разрушения старинный храм или усадьбу. 7 мая на территории Казанского кафедрального собора города Элисты было совершено нападение на клирика храма протоиерея Анатолия Склярова. По имеющейся информации, нападавший является человеком, страдавшим психическим заболеванием. Действия этого человека во многом обусловлены искаженным восприятием реальности, заболеванием, и не были направлены против чувств верующих. Нападавший задержан правоохранительными структурами. Благодарим силовые органы за оперативную работу, говорится в официальном заявлении Листинской епархии. В результате происшествия отец Анатолий получил ранение руки. Угрозы для жизни нет, ему оказывается необходимая медицинская помощь. В пресс-службе епархии добавили, что епархия призывает сохранять спокойствие, воздерживаться от распространения непроверенной информации и помнить о необходимости христианского милосердия и сострадания. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.
1: 10 мая приглашаем на новую пешеходную экскурсию «Петербург» в романе Федора Достоевского «Преступление и наказание». Она начнется в центре Сенной площади, на месте неудавшегося покаяния Раскольникова. Участники пройдут 730 шагов по точным адресам героев, увидят дом Сони Мармеладовой и Свидригайлова, подойдут к Вознесенскому мосту, где Мармеладова задавили лошади, и к дому следователя Порфирия Петровича. В конце экскурсии окажутся у дома старухи-проценщицы. Экскурсию 10 мая проведет Елена Захарова.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
1: Дорогие братья и сестры, мы будем благодарны вам за помощь нашей радиостанции. Если сумма вашего пожертвования составит 3000 рублей и более, наш курьер приедет к вам. Заявку можно оставить в среду и в пятницу с 11 до 18 часов по телефону 507-65-78.

0: Милосердие и сострадание уподобляет нас Богу. Не сказал Господь: если станете поститься, то будете подобны отцу вашему. Не сказал: если станете соблюдать девство или если станете молиться, то будете подобны отцу вашему. Но сказал: будьте милосердны, как и Отец ваш Небесный. Это дело Божье. Милости хочу, говорил он, а не жертвы. Святитель Иоанн Златоуст.
1: Дорогие радиослушатели, здравствуйте! В эфире программа «Служение». Это вторая часть нашей встречи с представителями Санкт-Петербургской благотворительной региональной общественной организации «Общество святителей Асафа» Людмилой Соколовой. Здравствуйте, Людмила.
2: Здравствуйте, Елена.
1: И Александрой Тихой. Здравствуйте, Саша.
3: Здравствуйте.
1: Напомню, Людмила – заместитель руководителя организации, а Александра является соорганизатором кинофестиваля «Волшебный фонарь», социальным работником и руководителем текущих проектов организации. Можно я спрошу? Мы как-то об этом говорили в одной из передач, но чтобы было более конкретно понятно сейчас для наших слушателей, что такое синдром госпитализма? Это к вам, наверное, Александра, наверное, любой из детства своего помнит, как он долго болеет, потом надо идти в класс, это такое какое-то стеснение, дискомфорт. Но здесь, конечно, речь о более тяжелом и серьезном положении ребенка.
3: Да, это связано с длительным пребыванием в любом лечебном учреждении. Даже когда оно направлено на лучшее, когда там хорошо сформировано расписание, есть такой элемент, что когда ребенок долго находится в медицинском учреждении, это чем-то похоже на вот проблемы детей в уменьшенном варианте, на которые попадают надолго в детские дома. Человек, даже у взрослых людей это наблюдается, на самом деле, есть описание научной статьи на тему госпитализма пожилых людей, взрослых людей, которые, например, надолго попали в санатории на несколько месяцев и так далее. Мы все адаптируемся. Мы все подстраиваемся под те условия, которые есть. Больничные условия направлены на соблюдение режима и выздоровление. Оно не всегда согласуется с потенцией ребенка на развитие, с потенцией ребенка на движение, потому что в теле у малышей особенно очень много двигательной активности, которую нужно реализовывать. Иначе как это? Они могут заболеть еще больше из-за этого, потому что им не хватает вот этой физической нагрузки, активности и сброса эмоций через это, например. Это разлука с семьей, это жесткий график и участие в медицинских процедурах, которые многие неприятны. И если для подростка еще и взрослого можно объяснить, что капельница или уколы — это вынужденная мера, то малышам это всегда это кто-то в халате пришел их мучить.
1: Всякий раз стресс изо дня
3: да,
1: в день.
3: Да, изо дня в день. И вот этот режим, эти правила. Не всегда есть взрослый, который может, например, с ними проводить время или ухаживать. Как я говорила, не все родители могут просто так долго находиться в больнице. У них, вот в больнице, в которой мы работаем, у них есть воспитатель, но он находится 2/3 дня. То есть, например, вторую половину дня с 4 до 8 они предоставлены сами себе. И если с ними никто не занимается, они сидят в палатах. И сейчас это еще накладывается на то, что у всех есть телефоны, потому что родители хотят держать связь. И эти дети все время в играх, в коротких видео. И то, что мы раньше видели проблемы с концентрацией, мы видим ее усиление как бы по другой причине. Если раньше когнитивные способности у ребят, способности к концентрации падают, и это связано как с нагрузкой лекарственной, что тело не справляется с дополнительными сложными задачами, так и с атмосферой больницы, в которой это не главное. Главное — условный порядок, все равно, да, вот этот медицинские правила, а это дополнительное. И вот от отсутствия, с одной стороны, ты должен учиться, и все тебе про это рассказывают, с другой стороны, нет возможности, не всегда есть доступ как бы к свободному, к такому хорошему обучению, к нагрузке, ты должен списываться. Иногда детям приходится самим разбираться в каких-то сложных заданиях, потому что не всегда есть прямой доступ. Многие остаются в своих школах. То есть они получают просто результат домашнее задание, которое они должны сделать. Со многими темами они должны разбираться почти самостоятельно.
1: Да, много непонятно,
3: да,
1: конечно.
3: Да. И главное, что плюс новые дети, с которыми ты должен подстраиваться. Дети в больницах, как и взрослые в палате, не могут выбирать, с кем они лежат, с кем они взаимодействуют, с кем они встречаются в столовой, как часто они могут это, условно говоря, делать. все вот эти маленькие вроде бы вещи складываются в комок, что через полгода, когда ребенок выходит из больницы, он чувствует вот эту такую невидимую стену стеклянную между собой и обычной жизнью. И что ему нужно перестраиваться обратно. Как будто его вот... Мы сначала полгода рассказывали, что он должен встраиваться вот в это, или год, или больше. А потом он должен выстраиваться обратно. И там все ждут обычно, в школе, родители, что вот он, какой он зашел, такой же вышел и так же быстро побежал, грубо говоря.
1: Обратная адаптация.
3: Да, а это время, это силы. Это очень часто непонимание, как опять в это встраиваться. Это страхи, связанные с тем, что ты переболел тяжелой болезнью, а взрослые подростки, например, это очень хорошо понимают. И что если я буду снова делать большое усилие, потому что многие же, например, очень сильно загружают себя, особенно выпускные классы, ну или вот да, подготовка к экзамену, еще что-то. Это их так стрессует, что когда они выходят, вот они боятся снова входить в старую нагрузку, потому что есть страх, что они, например, опять заболеют. Mm-hmm. Такое же тоже. Очень много страхов, связанных именно с заболеванием, потому что как бы нету объективных показателей, что ты снова не заболеешь. И хотя статистически все врачи говорят о том, что очень малое количество у кого есть рецидивы, просто там один какой-то процент, и обычно это как раз асоциальный образ жизни, либо недолеченные заболевания, если человек бросил лечиться в полдороги и не закончил это, то очень редко бывает рецидив. Все равно вот этот страх, он длится. И вот этот синдром госпитализма, он как будто урезает, как бы от тебя как будто урезает постепенно твои навыки, творчество, развитие, постижение мира, потому что они все не вписываются в больничный режим. Как бы у каждого возраста он проявляется по-своему. У малышей это может быть истерики или какое-то, наоборот, демонстративное поведение, яркое поведение, хулиганистое, условно говоря, поведение, потому что им просто не хватает внимания или еще что-то. У там средних детей еще что-то. Подростки как раз очень часто уходят в такую псевдоизоляцию, когда они сидят в палате, в телефоне или в ноутбуке, если им принесли. Им ничего не... Они говорят, что им ничего не надо, мне все хорошо, они онлайн 24/7 играют в онлайн-игры. И это тоже проявление вот этой редукции сознания и как бы синдром госпитализма на этом как
1: опасный путь.
3: Опасно, потому что у человека схлопывается вот как бы восприятие мира, и вот эти пути восприятия мира, постижения его, они как будто схлопываются до вот квадратика телефона.
1: И еще, конечно же, это зависит и от типа психологического, от типа нервной системы каждого ребенка, да. Мало того, что возраст выказывает различия, еще, конечно, ну, как у всех людей, да.
4: Вот, и в настоящий момент мы как раз вот работаем над тем, чтобы наладить вот отношения с учреждениями культуры, чтобы дети могли мягко, незаметно перейти в городскую, городскую среду.
1: Вопрос возникает. Современные детские библиотеки. Первый объект у вас — это библиотека, которая близко к дому, да? И сейчас это учреждение, оно действительно востребовано подростками, молодежью, туда притекают... Люди?
4: Да, библиотеки теперь такую широкую деятельность ведут, чего только у них там нет, не только ни единой книгой.
1: Да, я знаю, что там всегда очень большой перечень мероприятий, не только лекции, презентации.
3: Концерты.
1: Да, концерты, мероприятия, связанные с ролевыми играми даже, например. Вопрос только один. А действительно много людей приходит? Это востребовано? Они собирают залы? Что вы об этом знаете?
4: Они ведь, бывает, не только сами приходят. А, например, учителя приводят свои классы в библиотеку на какое-то мероприятие. И вот здесь организованные дети, они отлично в этих мероприятиях участвуют, потому что это другое пространство, построенная на искусстве, на книгах, либо там на каких-то просмотрах фильмов. И им это все, конечно, очень интересно.
3: Ну вот да, одно из направлений, которое Людмила вспоминала, это наши мультуроки. Это на базе мультфильмов, которые участвовали в кинофестивале «Волшебный фонарь», мы проводим. Вот уже несколько прошло занятий, еще впереди 3 или 4. Мультуроков, посвященных какому-то дню или празднику. Вот завтра я буду проводить на тему Дня космонавтики. Приходят как раз, действительно записываются группы из детских садов и школы. И это великолепное совмещение того, что мы показываем мультфильмы и рассказываем про кинофестиваль. Мы обсуждаем с ними конкретную тему, задаю им вопросы, выслушиваю все ответы внимательно, комментируем. И я вижу, что в процессе, до или после, не все, но многие дети тянутся к книжкам на полках, потому что как раз проходят в детском отсеке. И видно, что как бы и воспитатели, им приходится их, условно говоря, одергивать, сказать, вам нужно прийти сюда с родителями, потому что воспитатели не могут на них взять книги. Но вот этот процесс соединения видеоистории, мультистории с историей в книжке, которая вот показана, еще что-то, мне кажется, это как это бесконечный путь для как раз совмещения творчества и коллабораций. И он не единственный. Такой, да.
1: А, Александра, мне любопытно, уже по вашему опыту, как вам кажется, как вы видите, больше интерес вызывает ваш рассказ или ожидание мультфильма? Он уже обещан, и просмотр?
3: На самом деле все. И просмотр мультфильмов, и обсуждение. Потому что на самом деле всем детям хочется высказаться. Большинству детей. Я же все равно формирую и мультфильмы, и вопросы под их возраст. Но вот в прошлый раз мы говорили про профессии. И я вот, эта группа 12 человек, я у каждого спросила, помнит ли он, как бы знает ли он, кем работают его родители. И каждый ребенок, как бы для него это важно сказать, что он делает то-то или делает то-то. И я тоже, иногда там некоторые мальчики, там у меня папа строитель, и я буду строителем. Или вот как бы какие-то такие вещи. Независимо от статуса профессии, еще что-то, мы подчеркиваем, как это важно, рассказываем важность. Потому что я даже специально начала этот как бы урок с мультфильма про дворника. Ну потому что у нас есть великолепный мультик про дворника, что есть у дворника. И как бы все мы понимаем, что в обычной жизни дворник — это не очень престижная профессия, да? Но мы отлично про это поговорили. И двое мальчиков сказали, что у них папа работает работником мусоровоза. И тоже с обычной точки зрения не самая высокая интересная профессия, но мы все понимаем, что благодаря этим людям у нас чистые дворы и чистые улицы. И если их не будет, будет не очень приятно жить в этом большом городе. И это важно.
1: И мне кажется, вот такое событие, такой разговор, он... И поднимает и статусность тоже любой этой профессии, да. В глазах, во всяком случае, окружения этих детей, правда
3: да.
1: же?
3: Это тоже... как бы да, это важно. Понятно, что про любую вещь, которую они озвучивают, как бы дети, говорить с подчеркиванием, что ты это понимаешь, принимаешь, еще что-то, показать какой-то, может быть, смешной мультик, посмеяться с ними. Иногда они устают, и видно, что они устают.
1: Потому... Сколько это длится?
3: Полчаса на самом деле.
1: Всего?
3: Да, да. Но они приходят. Кто-то перевозбужден, кто-то наоборот, еще что-то. Это всегда происходит в больших группах, это нормально.
1: Но они еще маленькие.
3: Они маленькие.
1: Детский сад.
3: Но они, они потрясающие, потому что видно, что они приходят подготовленные. Старшие группы уже умеют читать, они читают названия, комментарии в мультфильмах. Как бы они много очень знают, их очень хорошо образовывают. Во всяком случае, те группы, которые ко мне приходили, потому что, когда мы обсуждали тему блокады, некоторые дети мне рассказали больше, чем я про нее знаю. Но я не петербурженка, я не проходила это в школе. Я это сама как бы эту историю добирала уже какими-то вещами. Поэтому с ними очень интересно общаться.
1: А какие еще темы у вас бывают? Вот, искать профессии, блокада, еще что?
4: Что у нас? О дружбе.
3: Да, у нас была про дружбу. У нас планируется про экологию, и у нас планируется про этнографию. И к 9 мая, конечно же, будет
1: конечно,
3: урок.
1: Угу,
3: вот,
1: да. угу.
3: вот такие. Поэтому с удовольствием, с радостью. И главное, что любая, ну как бы мы открыты, любая библиотека может это себе взять на вооружение. Плюс, если это приходит с родителями, опять же, можно показать мультик, не обязательно все там 6-5, да, 1-2, рассказать про него и поставить рядом книжки и сказать: смотрите, в этих книжках вот как раз эта история. Или вот в эту книжку можете узнать больше. И мне кажется, это как бы... А вот по этой книжке можно там самому сделать мультик, подумайте об этом. То есть, мне кажется, это как-то безграничные возможности.
1: Безусловно. И ещё я вижу замечательный момент в том, что такой проводник, как вы, проводник этой культуры, которую вы несете, это просто такая приятная и радостная встреча для детей, видеть вас.
3: Спасибо.
1: Александра, я рада за них.
3: Спасибо.
1: За этих детей. И уже этот проект у вас действует с какого момента?
4: А у нас это за границами нашего проекта деятельности. Mm. Мы стараемся делать все-таки то, что ждут люди, то, что интересно, то, что откликается. Вот. И мы хотим дальше эту деятельность продвигать, и если у нас будет проект, это будет... Ну, проект в смысле финансирования, да?
1: Да-да-да,
4: в этом смысле, да?
1: Это.
4: Пока он у нас никак не финансируется. Уроки эти мы создали в рамках президентского гранта эти уроки, и проводим их в больницах и в тех вот коррекционных школах, вот, с uh-huh. которыми мы сотрудничаем. Uh-huh. А сейчас мы вот хотим... от болезни и выздоровления перейти вот к расширению нашей социальной помощи до включения в городскую среду ребят.
1: И вы сказали, Людмила, что это могут быть библиотеки и еще какие-то
4: музеи. Мы
1: да,
4: с музеями сотрудничаем. Вот,
1: какие
4: там
1: музеи? Этнографический, я помню.
4: Этнографический,
1: да?
4: Музей, Эрмитаж.
3: Да.
4: И все вроде бы пока.
3: Пока да.
1: Ну, один Эрмитаж чего стоит, да. И что-то вы хотели сказать еще?
3: Ну, для меня это вот то, что Людмила все рассказывает, это все про инклюзию. Потому что инклюзия предполагает не просто, что мы там помогаем и чествуем условно инвалидов, которым сложно, но и про то, что разные люди, все разные, все люди особенные, и они все могут включаться в эту среду. И когда я детям рассказываю, показываю эти работы, я тоже рассказываю про наш кинофестиваль, про то, что в нем участвуют дети со всех там разных-разных наших регионов, со всей как бы России, из Беларуси. И иногда в этих работах, как раз на фотографиях, как делался мультик или еще что-то, видно тех детей. Иногда видно, что у них есть хорошие, ну, глубокие особенности. И это тоже повод поговорить про это. И как бы вот эта инклюзия про то, что мы включаем обычных людей через эти занятия, в знание того, что этот мир разнообразный.
1: Да, и рассказывая о том, кто создал этот мультфильм, а его создал как раз ребенок, который в трудной ситуации, и это тоже внедряется в сознание детей, которые пришли на такой
3: да,
1: просмотр.
3: Да, потому что я знаю по рассказам очень многих людей, что когда они с детства знали, что есть особенные дети, например, и что они вот ведут себя немножко по-другому, садика, они там с ними были вместе, грубо говоря, еще что-то, у них никакого отторжения эти люди не вызывают.

0: кто-то может ходить, а кто-то на коляске. Вот на таком уровне.
1: И может быть какая-то уже программа максимум, что и научиться общаться с такими людьми,
0: да.
1: Потому что здесь требуется определенный специальный какой-то подход и приемы, но этому нужно учиться. Невозможно бывает просто так подойти и в своей манере что-то такое говорить или прикасаться.
0: Это... Да, но в большинстве случаев это страх. Даже в первую очередь. Как бы, ну, мы, когда общаемся, учимся общаться с другими людьми, мы тоже учимся выстраивать предложения, интонации, там, не кричать кому-то, да, а кому-то это. Есть глухие люди. Для них важно, если они умеют читать по губам, чтобы ты на них смотрел и говорил четко, артикулируя, например. Да? И люди, которые с ними общаются, они учат жестовый язык, учатся говорить четко. Люди, которые там слепые, тоже для них люди, которые рядом, вырабатывают там систему движений, еще чего-то, ставить вещи на места, чтобы они всегда знали, что где там стоит еще что-то. И часто очень через прикосновение общаются, потому что подходят, говорят, берут за руку и, например, ведут куда-то. Также люди на колясках. Очень многие с удовольствием общаются. Их для них скорее проблема проехать куда-то, попасть куда-то. И многие-многие другие особенности. Очень часто люди с ними не общаются, потому что боятся, и им кажется, что это какая-то очень сложная особенность, для которой нужно много преодолевать.
1: Шарахаются.
0: Да, да, да. Но это точно так же, как вы учились общаться с другими людьми, которые вам непонятны на самом деле.
1: Да, это очень интересный проект, про который вы рассказали нам сейчас в библиотечной. В музеях происходят тоже лекции в этнографическом. Какой это формат? Я помню, на прошлогодней конференции этнографический музей вам предлагал, что давайте мы вообще будем показывать ваши мультфильмы нон-стоп. У нас есть какой-то экран, и мы можем просто это демонстрировать. Осуществилось это, нет?
0: У нас было занятие мультмарафонов, когда мы действительно просто показывали тематически к Дню матери. В прошлом году мы показывали серию мультиков, посвященных этому празднику. У нас с ними была творческая такая коллаборация, когда мы сначала показали разные мультфильмы про мультипликацию, а потом провели мастер-класс по мультипликации для тех, кто посетил в этот момент как бы этнографический музей. Это, по-моему, было как раз на каникулах, и к нам пришли вот несколько семей с детьми. Мы сделали с ними теремок, маленькую такую зарисовочку. И сейчас у нас планируется как раз к Дню собак-поводырей. Тоже что-то вроде мультмарафона. То есть это не будет такой развернутый урок, как вот в библиотеке проходит, но это будет просто показ фильмов, рассказ о них небольшой, откуда они, о чем они. И небольшая беседа с залом тех, кто будет смотреть. Mm-hmm. Да. А в Эрмитаже вот как раз у них открывается инклюзивный объект. Эрмитаж уже несколько лет делает, создает это не совсем слепки, но некоторых экспонатов как бы такие формы.
1: Тактильные.
0: Тактильные, да, которые могут потрогать как раз слепые и слабовидящие люди. И обычные люди тоже могут прийти как раз и пощупать экспонат Эрмитажа, чего обычно нельзя, очень хочется иногда. Вот, и как бы в рамках вот открытия вот этого дополнительного такого экспоната выставки у них проходится большой фестиваль, по-моему, это называется правильно. И вот в рамках этого фестиваля мы тоже будем проводить мультзанятия.
1: По-моему, еще очень даже часто это практикует Музей истории и религии. Не раз они нас приглашали на открытие выставок, где были представлены либо иконы, либо макеты культовых зданий, и это именно в той технике, о которой вы говорите, они тоже это демонстрируют. Может быть, тоже для вас это новая точка для контакта.
2: Да, это хорошая
1: идея. Подумать можно. Еще спрошу про предстоящую конференцию. Какие у вас сформулированы вероятные возможности работы и сотрудничества? Что-то конкретное есть у вас, что вы можете о чем сейчас сказать?
2: Мы обращаемся в основном к тем и приглашаем те учреждения, в которых развивается доступная среда и инклюзивная среда. Те, которые уже это делают очень успешно, и мы надеемся на то, что они будут партнерами кинофестиваля «Волшебный фонарь». Они, возможно, будут развивать инклюзивное детское кино. И, возможно, вот в диалоге с ними мы найдем интересные способы взаимодействия для того, чтобы вот ребята с ограниченными возможностями, создавая фильм,

0: Фильмы, смотря фильмы инклюзивные, обсуждая их, вот включались в работу этих культурных учреждений.
1: То есть им это тоже ведь на самом деле приносит, что называется, выгоды. Их все больше и больше посещают. Им это тоже нужно, да?
0: Да,
1: Как ни
0: они
1: крути.
0: формируют общество будущего, инклюзивное общество. И мы хотим, чтобы вот те вот объекты культуры, как бы можно так сказать,
1: Ну
0: наверное,
1: да, или
0: детские
1: сейчас
0: фильмы,
1: это
0: да?
1: называется, может быть, цинично, но продукт, да.
0: Да, вот так вот. Чтобы они были доступны многим зрителям, чтобы их показывали, их смотрели, обсуждали.
1: Чтобы они шли в массы широко, да, чтобы они имели
0: Да.
1: распространение. Хорошо, спасибо.
0: Спасибо,
1: Спасибо
0: Елена.
1: вам. Благодарю вас. Тогда на сегодня уже будем завершать. Дорогие радиослушатели, уже вот вторую передачу мы с вами провели в обществе Людмилы Аркадьевны Соколовой, заместителя руководителя Санкт-Петербургской общественной региональной благотворительной организации общества сетителей ОСАФА, и Александры Тихой. Вы, Александра, руководитель проектов, социальный работник и куратор всех фестивалей.
2: Прошло 9, в этом году у нас
1: Девять.
2: юбилей, 10 лет будет.
1: Ах, вот оно что, предстоит юбилей. Всех кинофестивалей ваш «Волшебный фонарь» — это все под вашим чутким руководством,
2: Это
1: да?
2: звучит очень громко.
1: Но это так.
2: Моей активной поддержки точно.
1: Спасибо вам, спасибо, дорогие гости. Программу эту провела Елена Обламская. До свидания.
2: До свидания.
0: До свидания.

0: Мария Петровна часто ходит к нам чай пить. Она вся такая полная. Платье на ней натянуто тесно, как наволочка на подушку. У нее в ушах разные сережки болтаются. И душится она чем-то сухим и сладким. Я, когда этот запах слышу, так у меня сразу горло сжимается. Марья Петровна всегда, как только меня увидит, так сразу начинает приставать, кем я хочу быть. Я ей уже 5 раз объяснял, она все продолжает задавать один и тот же вопрос. Чудная. Она, когда первый раз к нам пришла, на дворе была весна. Деревья все распустились, и в окна пахло зеленью. И хотя был уже вечер, все равно было светло. И вот мама стала меня посылать спать. И когда я не хотел ложиться, эта Марья Петровна вдруг говорит:
1: «Будь умницей, ложись спать, а в следующее воскресенье я тебя на дачу возьму, на Клязьму. Мы на электричке поедем. Там речка есть и собака. И мы на лодке покатаемся все втроем».
0: И я сразу лег и укрылся с головой и стал думать о следующем воскресенье, как я поеду на дачу и пробегусь босиком по траве и увижу речку. И, может быть, мне дадут погрести, и уключены будут звенеть, и вода будет булькать, и с весел в воду будут стекать капли, прозрачные, как стекло. И я подружусь там с собачонкой, жучкой или тузиком, и буду смотреть в его желтые глаза, и потрогаю его язык, когда он его высунет от жары. Я так лежал и думал, и слышал смех Марии Петровны, и незаметно заснул. Потом целую неделю, когда ложился спать, думал все то же самое. И когда наступила суббота, я почистил ботинки и зубы и взял свой перочинный ножик и наточил его о плиту, потому что мало ли какую я палку себе вырежу, может быть, даже ореховую. А утром я встал раньше всех и оделся, и стал ждать Марью Петровну. Папа, когда позавтракал и прочитал газеты, сказал: «Пошли, Дениска, на чистые, погуляем».
2: «Что ты, папа? А Марья Петровна? Она сейчас приедет за мной, и мы отправимся на Клязьму. Там собака и лодка, и я ее должен подождать». Папа помолчал, потом посмотрел на маму, потом пожал плечами и стал пить 2-й стакан чаю. А я быстро дозавтракал и вышел во двор. Я гулял у ворот, чтобы сразу увидеть Марью Петровну, когда она придет. Но ее что-то долго не было. Тогда ко мне подошел Мишка. Он сказал:
3: «Слазим на чердак, посмотрим, родились голубята или нет».
0: «Понимаешь, не могу. Я на денек в деревню уезжаю. Там собака есть, лодка. Сейчас за мной одна тетенька приедет, и мы поедем с ней на электричке».
2: Тогда Мишка сказал: «Вот это да! А может, вы и меня захватите?»
0: Я очень обрадовался, что Мишка тоже согласен ехать с нами. Все-таки мне с ним куда интереснее будет, чем только с одной Марией Петровной. Я сказал:
3: какой может быть разговор? Конечно, мы тебя возьмем с удовольствием. Марья Петровна добрая, чего ей стоит?
2: И мы стали ждать вдвоем с Мишкой. Мы вышли в переулок и долго стояли и ждали. И когда появлялась какая-нибудь женщина, Мишка обязательно спрашивал: «Это?» И через минуту снова: «Вон та!» Но это все были незнакомые женщины, и нам стало скучно, и мы устали так долго ждать. Мишка рассердился и сказал: «Мне надоело!» И ушел. А я ждал. Я хотел ее дождаться. Я ждал до самого обеда. Во время обеда папа опять сказал, как будто между прочим: «Так идешь на чистые? Давай решай, а то мы с мамой пойдем в кино». Я сказал: «Я подожду, ведь я обещал ей подождать. Не может она не прийти». Но она не пришла. А я не был в тот день на чистых прудах и не посмотрел на голубей. И папа, когда пришел из кино, велел мне уходить от ворот. Он обнял меня за плечи и сказал, когда мы шли домой: «Это все еще будет в твоей жизни. И трава, и речка, и лодка, и собака. Все будет. Держи нос повыше». Но я, когда лег спать, я все равно стал думать про деревню, лодку и собачку. Только как будто я там не с Марией Петровной гуляю, а с Мишкой и с папой, или с Мишкой и мамой. И время потекло, оно проходило, и я почти совсем забыл про Марью Петровну. Как вдруг однажды: «Пожалуйте!» Дверь растворяется, и она входит собственной персоной. И сережки в ушах звяк-звяк, и с мамой чмок-чмок, и на всю квартиру пахнет чем-то сухим и сладким. И все садятся за стол и начинают пить чай. Но я не вышел к Марье Петровне. Я сидел за шкафом, потому что я сердился на Марью Петровну. А она сидела, как ни в чем не бывало. Вот что было удивительно. И когда она напилась своего любимого чаю, она вдруг ни с того ни с сего заглянула за шкаф и схватила меня за подбородок.
4: «Ты что такой угрюмый?»
2: «Ничего», — сказал я.
4: «Давай вылезай», — сказала Марья Петровна.
2: «Мне и здесь хорошо», — сказал я. Тогда она захохотала, и все на ней брякало от смеха. А когда отсмеялась, сказала:
4: «Отчего я тебе подарю?»
2: Я сказал: «Ничего не надо». Она сказала:
4: «Саблю не надо?»
2: Я сказал: «Какую?»
4: «Буденовскую, настоящую, кривую».
2: «Вот это да!» Я сказал: «А у вас есть?»
4: «Есть», сказала она.
2: «Она вам не нужна?» — спросил я.
4: «А зачем? Я женщина. Военному делу не училась. Зачем мне сабля? Лучше я тебе ее подарю».
2: И было видно по ней, что ей нисколько не жаль сабли. Я даже поверил, что она и на самом деле добрая, Я сказал: «А когда?»
4: «Да завтра», — сказала она. «Вот завтра придешь после школы, а сабля здесь, вот здесь. Я ее тебе прямо на кровать положу».
2: «Ну ладно», — сказал я, и вылез из-за шкафа, и сел за стол, и тоже пил с ней чай, и проводил ее до дверей, когда она уходила. И на другой день в школе я еле досидел до конца уроков и побежал домой, сломя голову. Я бежал и размахивал рукой. В ней у меня была невидимая сабля. Я рубил и колол фашистов. Я бежал, а дома меня ждала сабля. Настоящая буденовская сабля. Я знал, что в случае чего я сразу запишусь в добровольцы. Раз у меня есть собственная сабля, меня обязательно примут. И когда я вбежал в комнату, я бросился сразу к своей раскладушке. Сабли не было. Я посмотрел под подушку, пошарил под одеялом и заглянул под кровать. Сабли не было. Не было сабли. Марья Петровна не сдержала слова. И сабли не было нигде. И не могло быть. Я подошел к окну. Мама сказала: «Может быть, она еще придет». Но я сказал: «Нет, мама, она не придет». Я так и знал. Мама сказала: «Зачем же ты под раскладушку-то лазил?» Я объяснил ей. Я подумал: а вдруг она была? Понимаешь? Вдруг? Ну, на этот раз. Мама сказала: «Понимаю. Иди поешь». И она подошла ко мне. А я поел и снова встал у окна. Мне не хотелось идти во двор. А когда пришел папа, мама ему все рассказала. И он подозвал меня к себе. Он снял со своей полки какую-то книгу и сказал: «Давай-ка, брат, почитаем чудесную книжку про собаку. Называется «Майкл, брат Джерри». Джек Лондон написал». И я быстро устроился возле папы. И он стал читать. Он хорошо читает. Просто здорово. Да и книжка была ценная. Я в первый раз слушал такую интересную книжку. «Приключения собаки». Как ее украл один боцман. И они поехали на корабле искать клады. А корабль принадлежал трем богачам. Дорогу им указывал старый мореход. Он был больной и одинокий старик. Он говорил, что знает, где лежат несметные сокровища, и обещал этим трем богачам, что они получат каждый целую кучу алмазов и бриллиантов. И эти богачи за эти обещания кормили старого морехода. А потом вдруг выяснилось, что корабль не может доехать до места, где клады, из-за нехватки воды. Это тоже подстроил старый мореход. И пришлось богачам ехать обратно, несолоно хлебавши. Старый мореход этим обманом добывал себе пропитание, потому что он был израненный, бедный старик. И когда мы окончили эту книжку и снова стали ее всю вспоминать с самого начала, папа вдруг засмеялся и сказал: «А этот-то хорош, старый мореход. Да он просто обманщик, вроде твоей Марии Петровны». Но я сказал: «Что ты, папа? Совсем не похоже.
0: Ведь старый мореход обманывал, чтобы спасти свою жизнь. Ведь он же одинокий был, больной. А Марья Петровна? Разве она больная?
2: Здоровая, сказал папа.
0: Ну да, сказал я. Ведь если бы старый мореход не врал, он бы умер, бедняга, где-нибудь в порту, прямо на голых камнях, между ящиками и тюками, под ледяным ветром и проливным дождем. Ведь у него не было крова над головой. А у Марьи Петровны чудесная комната. 18 метров. Со всеми удобствами. И сколько у нее сережек, побрякушек и цепочек.
2: Потому что она мещанка, сказал папа.
0: И я, хотя и не знал, что такое мещанка, но я понял по папиному голосу, что это что-то скверное. И я ему сказал: а старый мореход был благородный. Он спас своего больного друга, боцмана. Это раз. И ты еще подумай, папа. Ведь он обманывал только проклятых богачей. А Марья Петровна? Меня! Объясни, зачем она меня-то обманывает? Разве я богач?
2: Да забудь ты, сказала мама. Ну, не стоит так переживать.
0: А папа посмотрел на нее и покачал головой. И замолчал. И мы лежали вдвоем на диване и молчали. И мне было тепло рядом с ним. И я захотел спать. Но перед самым сном я все-таки подумал: нет, эту ужасную Марью Петровну нельзя даже и сравнивать с таким человеком, как мой милый, добрый, старый мореход.

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров». Новости культурной жизни Петербурга. У микрофона Александр Крупинин. В Николаевском зале Зимнего дворца продолжается монтаж главной выставки сезона, посвященной императрице Екатерине Алексеевне, первой женщине на русском престоле. Специально для нового проекта Государственный Эрмитаж привез во дворец большую коронационную карету. Уникальный памятник экипажного дела был заказан Петром I на знаменитой парижской мануфактуре гобеленов для коронации своей супруги Екатерины I. Именно на этой карете утром 18 мая 1724 года будущая императрица отправилась в Успенский собор. Некоторые посетители Эрмитажа могут помнить карету в фельдмаршалском зале. Однако на протяжении последних 20 лет экипаж находился в зале кареты портшезов реставрационно-хранительского центра «Старая деревня». Сейчас фрагменты знаменитого экипажа поднимают по Иорданской лестнице, а специалисты лаборатории научной реставрации мебели собирают карету на ее месте в центре Николаевского зала. Увидеть большую коронационную карету на выставке «Екатерина I» можно будет с 19 мая. Объект культурного наследия регионального значения «Казарма» в составе ансамбля «Казармы лейб-гвардии стрелкового артиллерийского дивизиона» может быть восстановлен. Подведены итоги торгов по программе «Рубль за метр» на здание по адресу Санкт-Петербургское шоссе, дом 84А, литер А. Победителем признано научно-производственное объединение «Геокомпозит-сервис». Исторический ансамбль «Казарм» представляет собой редкий образец военной архитектуры. Первые постройки появились здесь еще в начале 19 века. В 1910-х годах в Стрельне располагался гвардейский стрелковый артиллерийский дивизион. В 2017 году комплекс включили в реестр объектов культурного наследия. В последние годы здание признано аварийным, но теперь у него появился реальный шанс на восстановление. Программа «Рубль за метр» позволяет инвесторам арендовать памятники архитектуры по льготной ставке при условии полной реставрации. Это уникальная возможность вернуть к жизни знаковые места Санкт-Петербурга.

Сотрудники музея-заповедника «Старая Ладога» провели весеннюю уборку внутри башен крепости. Как отметили в пресс-службе администрации Ленинградской области, на этот раз уборку провели в воротной и стрелочной башнях. На воротной башне, где находится экспозиция «На страже северных границ Ладога XVI-XVIII веков», сотрудники очистили экспонаты от пыли в витринах, законсервировали реплики оружия и доспехов, привели в порядок костюмы воинов. Также доработали тактильный узел артиллерии. Теперь посетители могут сами навести пищаль и нажать спуск-кнопку. В стрелочной башне на археологической выставке «Неолит и Ладога» 8-10 века очистили предметы, витрины, стекла, прибрались на стоянке древнего человека. В преддверии Дня Победы в музейном комплексе «Манеж» открылась выставка «Русский императив». Экспозиция включает работы Верещагина, Репина, Петрова, Водкина, Кандинского и других. Вице-губернатор Петербурга Борис Петровский назвал выставку одним из важнейших мероприятий, приуроченных к 81-летию Победы. Выставка будет работать до 7 июня. В рамках дополнительной программы в «Манеже» пройдут показы документального и авторского кино, концерты, кураторские экскурсии, встречи с художниками и исследователями.

в Ленинградской областной универсальной научной библиотеке начала работу выставка «Музыка Победы», посвященная роли песни в годы Великой Отечественной войны и в послевоенное время. Как сообщает пресс-служба администрации Ленинградской области, экспозиция разделена на две части. «Музыка военных лет» расскажет о том, как искусство помогало выживать на фронте и вело в атаку, а «Песни победителей о войне» — о том, как те же мелодии звучали после победы. В витринах представлены старые пластинки с записями «Священной войны» и «Катюши», агитационные плакаты, открытки, а также копии фронтовых газет и книг из коллекции библиотеки. В Строгановском дворце Русского музея начала работу выставка «Стекло в скульптуре». Здесь представлено около 60 уникальных произведений из стекла, демонстрирующих эволюцию экспериментальных поисков отечественных мастеров. Кроме того, в залах с ними соседствуют произведения петербургских скульпторов. Пласты Льва Сморгона, объекты Сергея Борисова, а также работа Константина Симуна и Дмитрия Каминкера. Яркие, сверкающие гранями, объемами и плоскостями работы впервые столь широко показаны на выставке Русского музея, сообщили в пресс-службе музея. Экспозиция разместилась на первом этаже Строгановского дворца. Стала известна дата проведения весеннего праздника фонтанов в Петергофе. Традиционный весенний праздник фонтанов «Петергоф во славу народов России» пройдет 16 мая. Событие посвящено теме года «Единству народов России», сообщили в пресс-службе музея. Как отмечают организаторы, в этот день Большой каскад станет не только сценой для праздника, но и символом того, как история, знания и вдохновение многих поколений сплелись в единое культурное полотно. Петергоф – это не только гениальное творение Петра Великого и чудо инженерной мысли, но и результат совместного труда, любви и дружбы народов, населяющих Россию, сказано в анонсе. Праздник начнется в 13 часов, вход по билетам в Нижний парк, они уже в продаже.

0: В завершение нашего выпуска несколько слов о погоде в ближайшие дни. В субботу 9 мая малооблачная погода без осадков, плюс 11-13. Атмосферное давление 767-768 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха 27%, ветер северо-восточный 4-6 метров в секунду. В воскресенье 10 мая облачная погода без осадков, 11-13 градусов тепла, атмосферное давление 759-764 миллиметра, относительная влажность воздуха 53%, ветер южный 3-5 метров в секунду. Итак, ближайшие два дня в основном малооблачная погода без осадков, днем 11-13 градусов тепла, атмосферное давление в эти дни будет снижаться. Сейчас в Петербурге плюс 14 градусов. На этом наш выпуск подошел к концу. Всего вам доброго.
1: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
2: 24 мая приглашаем на новую экскурсию по Всеволожским землям. Начало современному городу положил предводитель дворянства Шлиссельбургского уезда Павел Всеволожский. Вы посетите усадьбу Приютино, принадлежавшую первому директору Императорской публичной библиотеки, президенту Академии художеств Алексею Николаевичу Оленину. Здесь, в колыбели талантов, бывали Пушкин, Крылов, Грибоедов, Глинка, Брюлов и другие. Вы посетите столицу условных рефлексов, научный городок физиолога Ивана Павлова и его мемориальный музей в Култушах. В храме Спаса Нерукотворного образа узнаете о чудесном возвращении через 100 лет фамильной иконы рода Всеволожских. В Бернгардовке посетите церковь, появление которой по преданию предрек архиепископ Лука Войно-Ясенецкий. Увидите лютеранскую церковь Святого Георгия. Экскурсию 24 мая проведет Елена Захарова.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

0: Россия. Век 20.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона Людмила Зотова. Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Антоний Ватковский. Его имя вместе с именами священников и иерархов Русской Православной Церкви в годы советского режима было вычеркнуто из нашей истории. С 1898 до кончины в 1912 году он возглавлял Санкт-Петербургскую кафедру, был ректором Санкт-Петербургской духовной академии, членом Святейшего Синода, магистром богословия, почетным членом Казанской, Московской и Санкт-Петербургской духовных академий. Из жизни владыка Антоний ушел еще до большевистского переворота, и в наши дни память о нем, к счастью, возрождается. В том числе и благодаря его ныне здравствующим потомкам. Сегодня мы беседуем с Алексеем Алексеевичем Ватковским, внучатым племянником владыки Антония. Как складывалась судьба родственников церковных иерархов? Что знали они о своих именитых предках? Что они знают о них сегодня? Жизненный путь Алексея Ватковского совпадал с теми событиями, которые мы сейчас вспоминаем как знаковые события истории России века XX. Он стал не только участником тех событий, но и смог определить собственную позицию по отношению к ним. Итак, включаем запись встречи с Алексеем Алексеевичем Ватковским.
2: Я родился в Сибири в 1921 году, 20 июня. Родители мои были приехавшие от голода. Это был 21 год. Так что я сибиряк полгода примерно. А потом они обратно оттуда уехали, и больше я там никогда не был.
1: Откуда родители приехали?
2: Они жили в Тамбовской области. Официально отец служащий, а мать учительница начальной школы. Но с отцом дело гораздо сложнее. Он из духовной семьи, я это даже почти не знал. Он закончил Тамбовскую гимназию с золотой медалью, Тамбовскую семинарию и должен был поступить по следам своего дяди Казанской духовной академии. Но он вместо этого не в Казанскую духовную академию, а вопреки воле родителей, в Казанский университет. Он там научился пить. Он очень умный, грамотный был. И так мы всю жизнь потом болтались по углам чужим, потому что вот он работает, его ценят. Он запьет, неделю пьет, и потом опять мы переезжаем. Я был в это время пролетарий самый. Поэтому я не интересовался несознательно, я просто действительно не знал. Отец, сын, папа. На этом мой интерес заканчивался.
1: Как ваша жизнь шла до войны? Чем вы занимались?
2: До войны я был довольно шалопай. Я учился очень плохо. В 8 классе в Сызрани за какую-то четверть я получил все двойки, за исключением физкультуры. Потом я опомнился и начал вечерняя школа взрослых. Закончил я ФЗУ, называлось, фабрично-заводское училище, и работал на заводе токарем. И очень мечта моя быть летчиком. Только об этом я и думал. Тогда летчиком достаточно было 7 лет. Вот я занимался и подготавливал физически себя. Даже в таком селе, как Большая Глушица, это 37-й год был, была планерная школа. Я, значит, учился на планериста. А вот потом, уже будучи в Самаре, потом на Куйбышев, там я тоже работал, хотел поступить в аэроклуб. И там, к моему удивлению, меня забраковали по здоровью. Ну, нашли такую расширение паховых колец, которых мне никогда в жизни больше не говорили, не слышал я. Но если задним числом, то это было Божье произволение. Это было мне абсолютно ни к чему. Хотя я был очень огорчен. А дальше я поступил, работая в Чапаевске, это под Самарой. Ой, такое стечение обстоятельств. От Чапаевска за 8 километров был поселок, где в конце концов жили мои родители. И я туда по выходным ходил 8 километров. И там не было девушек. А тогда был выходной только один. Когда приехал в очередной раз, мне маленькие пацанята доложили: «Твоя Мунька встречалась с Васькой». И вы знаете, это повернуло мою жизнь на 180. Вот так случайно. Возвратившись на завод на следующий день, там обнаружил, что некоторых моих сопарников нет, токарей. Ребят, я спросил мастера, где они? Там, говорит, в райвоенкомате что-то там их в училище. Ох, этот завод был сверхсекретный. И выйти никак нельзя было. Ну, я говорю, зуб заболел мастеру. Поликлиника вне завода. Я вышел, ни в какую я в поликлинику не пошел, я сразу в райвоенкомат. И там такой был лейтенант Макушкин в форме, с галстуком, это мечта. Он начал проверять, вроде я подхожу, а потом что-то какого-то документа нет. Я огорченный ушел. Вдруг прибегают ребята и говорят: «Нашли этот твой документ». К вечеру он нас собрал и увез в Ульяновск. Никаких согласований, ни с заводом.
1: Это какой год был?
2: Это был 40-й год, февраль месяц. Приехал я в училище. Общежитие было. Это потом я только понял, что это бывший храм. Тогда-то я и не думал. Начали сдавать экзамены. За 8, за 7 классов. Я математику более-менее. Я за троих сдал экзамен. Тогда было просто. Постановись, там 10 человек. Вот идут. Записывают, какую фамилию скажешь, такую. И вот представьте себе, что я за троих-то запросто сдал, а за себя не сдал. Вот где-то плюс-минус я ошибся. Думаю, ну все. Начал хлеба собирать себе на обратный путь. Было же очень голодно. И вот, когда начали строить, там одних налево, других направо. Короче говоря, меня приняли, повернули там кругом, в баню остригли мой прекрасный чуб, и я стал курсантом. Вот так. Кто-то там из преподавателей, наверное, понял, что я ошибся, и я стал Ульяновское бронетанковое училище имени Ленина. А через год нас перевели в училище Орловское.
1: Это уже 41-й год?
2: Нет, это не через год, значит, с февраля до октября месяца мы были, а в октябре нас перевели в Орловское. Там не бронетанковое, а танковое, но это одно и то же. И вот здесь война застала. Мы были в лагере, и застала война. Сначала думали, далеко же, 1000 километров, да? Фронт стал приближаться стремительно, и нас, как вот я письма читаю, мать сохранила.
1: Это письма, которые вы с фронта писали вот, маме.
2: Да, да, да. Начиная с училища. Как я радовался. Жили-то мы очень плохо.
1: А вот расскажите, как вот вам жилось в училище? И очень потом слышали плохо. Ли вы, что вот война скоро будет?
2: Да, представьте себе, что действительно мы очень готовились.
1: Готовились?
2: Да, да, да, да. Ну, были тоже шалопаи. Нас немецкому языку учили. Мы плохо учились. И я потом очень пожалел, что я немецкий язык не учил. А так учили очень здорово. Ой, что вы, сурово. Но мне тогда не было трудно, потому что я вырос в таких условиях, что для меня это было благодать. Кто-то не выдерживал. А я матери писал, что и в столовой первое, второе, компот. Для меня это было...
1: Кормили хорошо, да?
2: Хорошо кормили. И одевали нормально. Но сурово. Тревоги зимой, там мороз все равно. В лес иногда неделю там беспролазно. Сурово было очень. Я это не чувствовал особенно. Да. Я был подготовлен к этому.
1: А вот что для вас, вам кажется, самое нужное, самое необходимое, что дали вам в училище?
2: В училище? Ну, во-первых, воспитывали нас. Мы были преданные, очень убежденные. Вот в письмах я пишу. Сейчас даже как-то странно. А на самом деле мы были очень убежденные. Ну и, собственно, здоровый, закалка и военная подготовка очень была хорошая. вот как готовились, говорят, что не готовились. Программа наша училищная была разбита на три периода. Считали, что мы 2 года пройдем. Значит, первый период, там, полгода с чем-то, из нас готовили заряжающий. То есть я мог заряжающим только быть, если надо было выпустить по обстановке. Следующие полгода уже командир машины я мог быть. Еще полгода командир взвода. Вот так частями подготавливали. Это очень, между прочим, правильно.
1: Алексей Алексеевич, еще у меня такой вопрос попутный. Вот вы говорите, что вас патриотически воспитывали крепко. Время-то было конец 30-х годов, а вот репрессии 37-го, 38-го годов, вы об этом знали?
2: Нет, нет, нет, нет. 36-й, 37-й я был вот это в Большой Глушице, где в планерной школе. Там даже МВД или КГБ рядом было. Мы к ним ходили лошадей поить. Ничего мы не знали, к сожалению. Ну, голод был, это другое дело. Отец вот эту свою медаль, которую он получил за окончание гимназии, Турксин тогда был, слышали такое?
1: Да.
2: Вот за полмешка муки золотую медаль. А потом я научился сусликов ловить с ребятами в поле и есть их. И так немножко спаслись. А так голод был очень сильный.
1: А сколько детей было в вашей семье? Вы один ребенок?
2: Нет, еще один сын был младше меня 25-го года.
1: Вот вы встретили войну под Орлом, да? В Орле вы были.
2: Встретил войну как бы где-то она. Но сам не, я не участвовал. Хотя стремился к этому,
1: правда?
2: Судя по письмам. Да.
1: Не страшно было?
2: Вот я сейчас и думаю, по глупости или по убеждению. Да. С училища нас срочно выпустили, и я поехал в Сталинград.
1: Сталинград вот, сразу?
2: Да, только Сталинград-то 1000 километров еще был
1: восточный.
2: В тылу. Там работал бывший тракторный завод, он выпускал 3/4.
1: Так, а что вы там делали?
2: Изучал 3/4, затем получил, не я, а целая там рота, я как командир танка, тоже на эшелон, и мы поехали с 3/4. Направление к Москве. Мы приехали в Горький. Там нас, зеленых, освободили от танка и посадили более опытных. Укомплектовали. Это было в Сормове на заводе. А меня направили в запас. В запасной полк. Ну, там я пробыл месяц. И меня назначили командиром взвода ремонта и эвакуации отдельного танкового батальона, который состоял из английских танков «Матильда» и «Валентина». «Матильда» – тяжелый танк, «Валентина» – средний танк. Вот на этих танках мы, начиная от Солнечногорска, 170, по-моему, километров от Москвы, вот оттуда мы отступали в течение месяца с лишним, теряя танки до самых Химок. И там... 6 декабря мы там были, а 6 декабря началось наступление. Была очень сильная подготовка, а нас, наш танковый батальон, перевели в учебный в Подлипках. Но меня в запас. После чего я попал в район Калуги, это Западный фронт, где и был весь 42-й год. Командиром взвода, командиром ремонтной летучки, так называемой. Летучка, которая сопровождает танки и исправляет неисправность. После этого, где-то в 43-м году, нас посадили в эшелон и направили на юг, в район Миллерово, где формировалась после Сталинграда танковая армия, 5-я гвардейская танковая армия, вот в которой я и прошел по всей Украине до Румынии. В Румынии меня нечаянно послали в академию. Это 44-й год, 44-й. Где-то май месяц. В академии меня не приняли. А у вас сердечко. Что, не помешало мне 36 лет пробыть в армии? Я тогда взбунтовался, сказал, так отправьте меня домой. Зачем же воевать? Я годен, а в училище не бывает. Но задним числом я думал, и это было правильно. Ничего бы хорошего из этого не получилось.
1: Все к лучшему, да, сложилось?
2: Да. В академии когда не приняли, я со 2-го Украинского фронта приехал. А я уже знал, что мою 5-ю гвардейскую танковую армию перебросили в белорусский. Там готовилось наступление. И я говорил, отправьте меня в мою 5-ю гвардейскую. Нет, вы прибыли со 2-го фронта и туда. Я был так огорчен. А случилось все. Вот я приехал в резерв от Украинского фронта. Ну и там в селе располагалось штаб. Я гармонист был. Вечером с гармошкой там нашли, девчонки пляшут. Думаю, не буду я торопиться, когда нужно, сам не буду набиваться. И вот представьте себе, вдруг я встретил своего знакомого, который из 5-й гвардейской в свое время ушел в штаб фронта. Он говорит, знаешь, там берут опытных техников, замов. Моя должность была заместитель командира роты, а в последнее время заместитель командира батальона по технической части. 30 танков. И было мне всего 23 года. А начал я, 20 лет мне не было. Я уже был лейтенант. Оформили, на следующий день мне дали пакет, и я поехал в Москву. С трудом добрался до Москвы. И вот в Москве в штабе сидит кадрист и говорит, ну, куда вас направить? А я, мысль у меня, только чтобы через Куйбышев, чтобы я как-нибудь родитель. Вот это единственная мысль была. Я ему говорю, Омск, Челябинск, а там танковые заводы были. Омск, Челябинск, Тагил. Он говорит, нет, в Харьков. О, я как подумал, Харьков же совершенно мне не по пути. Нет, я говорю, нет. Ах так, поедете в Ленинград. Я так и подскочил. Это совершенно противоположную сторону. Представьте себе, с такой я неохотой туда поехал. Ну, оказалось, что

0: знаменитая. Это дуга Белогородская. Ага. Один конец Курск, а другой Белгород. Мы формировались в глубоком тылу, и нас за два дня подвели, и ночью мы оказались где-то на какой-то там местности. На самом деле это было Прохоровское поле. И вот утро, мы собрались около танков, смеемся, разговариваем, а ведь через несколько часов от нас осталось только единиц. И вот утром солнышко еще не взошло, вот эпизод просто. Вылетели два истребителя наших и летает вот так, ножницы делают, чтобы обзор быть. И молодые, наверное, задели друг друга. И вниз. У одного парашют раскрылся, другого нет. А дальше к 12 часам мы немножечко продвинулись. Тогда транспорта не было, я только на танке. А когда начинается бой, я спрыгивал и где-то прятался для того, чтобы, если подобьют, то я должен пойти или ползти, как хочешь, и с механиком-водителем что-то устранять.
1: То есть вы сопровождали танк, но вне танка находились?
0: Да, только вне, экипаж-то полностью там. Ага. Да. Но, короче говоря, это было очень нехорошее, хотя это героическое было. Бросили практически против тигров. А там как раз навстречу тигры. А тигр это против 3/4, это все равно, что тигра против кролика. Тигр бьет на 1.5 километра запросто, без промаха, у него как лучом. А 3/4, она может 10 выстрелов еще и не попасть, а если попадет, то не пробьет ничего. Короче говоря, все наши танки были сожжены. Я имею в виду 10 танков, в которых я зампотех роты был. И вообще весь батальон был. Но немцы не пропустили. Роль была сыграна, но большой кровью. Очень большой кровью. Mm-hmm. Вот на этой Прохоровке сейчас и памятник, и храм стоит, и музей стоит.
1: Вы там бывали уже?
0: Нет, к сожалению, не был. Приглашали. Mm-hmm. Очень в свое время не смог. Жаль. Кто был из наших, говорили, встречали очень хорошо.
1: Алексей Алексеевич, а вот сейчас открываются такие стороны войны, о которых раньше мы нам никогда не говорили. Например, были заградотряды, которые не давали бежать.
0: Да, были они, да. Были, только нас они не касались. Танков, опробуй. Один раз был такой случай, когда мы вынуждены были там отходить, и вышел это, заградотряд. Ну, были какие-то узбеки там и так далее. Ну, мы говорим, покажем тебе заградотряд, сейчас раздавим. Вот на этом у нас кончилось. А то были, но они в пехоте были, в танках не было.
1: И вам не нужны были эти? То есть не было такой мысли, что сбежать у тебя?
0: Да нет, конечно. Таких не было моментов, не было. Хотя гибли танкисты очень много. По процентном отношении, потому что из 1000 пехотинцев, например, 100 там убитых. А если 1000 взять танкистов, то там во много раз больше.
1: Вы там друзей своих близких теряли?
0: Да, конечно.
1: А вот приходилось ли вам родственникам сообщать о гибели?
0: Нет.
1: Кто это делал?
0: Штаб далеко не всегда. В этом очень плохо было поставлено. Ой, ужасно. На этой Прохоровке. Вот в 2 часа дня уже все, стоят наши обгоревшие танки, башни сброшены, валяются обожженные, кто кого выбросил из танка. Нас через 30, 40, 50 минут взяли и уехали мы. Как там похоронили? И что самое печальное, вот мне один раз в музее Советской Армии прислали книгу «Прохоровка десятилетия спустя», где документально и наши разведданные, донесения там, и немецкие параллельно, и с фотографиями нашими, и немецкими. Явно очень большой просчет наш просчет. Но количество мы остановили. 3/4 было много, и остановили. Но что тигры были несравненно мощнее, но они имели свой недостаток. 3/4 могли за ночь 150 километров и обойти. А тигр нет. 100 километров ему за 2 суток не. Его только надо перевозить. Тогда, когда танки применяли с умением,

0: Они играли свое, значит. Если бросали в лоб, это бесплен.
1: Вот, вспоминая о войне, что самым сложным, самым трудным было для вас, самым страшным, может быть?
0: Самое страшное для нас была бомбежка.
1: Да?
0: Да. Ой.
1: А часто бомбили?
0: Часто бомбили, особенно наш танковый. Хотя не было ни одного случая, чтобы в танк попала бомба. Один раз я видел, но не наш. Бомба попала прямо в танк. Ну и танк развалился. Но это было один раз за все время. А так не попадало. Рядом, но не попадало. Но самое лучшее, мы считали спасение, это когда танк стоит, а под танком щель. Вы знаете, сидеть в танке во время бомбежки очень трудно. Как в каземате в каком-то. Когда где-то в окопчике.
1: Спокойнее, да?
0: Да. Хотя меня один раз бомба упала рядом, а я лежал в маленьком окопчике. Бомба упала рядом, слава богу, небольшая, и грунт был украинский чернозем. Бомба рванула, меня как кувалдой ударила и засыпала. На мое счастье, ребята там, которым не досталось, они подошли.
1: Но ранения не было и контузии не было?
0: Нет, контузии была, была контузия. У меня барабанная перепонка и сейчас лопнула. Изо рта, из ушей, кровь, когда меня вынули. Ну, молодой организм был. Полежал я в медсанзвод, так называемый.
1: Там же никуда не отправляли?
0: Нет, не отправляли. Медсанзвод, ухо болело, все прочищали там, смазывали. В конце концов, сейчас, когда осматривают меня, там шов приросло.
1: Алексей Алексеевич, мы еще не говорили пока о религиозной стороне вашей жизни, но, как я понимаю, вы росли в такой атеистической, наверное, семье. И вот как у вас во время войны были какие-то мысли о Боге, о молитве, там, помоги Господу?
0: Не было.
1: Не было?
0: Не было. У нас, у танкистов, не было. Я не встречал. И сам. Я не был гонитель, но и не был верующим. Просто это мне в голову не приходило. Как это идет своим чередом, есть Сталин. Между прочим, вот как мы верили в Сталина. А вот сейчас ничего не говорят. В 42-м или в 43-м году был выпущен приказ, где последним пунктом был так, разгромить врага в этом году. По-моему, даже в 42-м году, когда хотели второй фронт открыть. И мы до самого последнего дня ждали. Не может же Сталин ошибиться. А до войны до конца еще было. Политорганы, ну, не без оснований, вообще, ну, в общем, что союзники не открыли второй фронт, который обещали. Но для нас это все было неубедительно. Как же Сталин мог? Как его могли обмануть? Как это он так не прочитал? Ну, так потом прошло. Вот был такой момент, где немножко поколебалось.
1: Поколебалось,
0: да, да. Но с точки зрения религии не встречал я ничего, нет.
1: Ну вот когда бомбежка, бомбят, страшно, вот обычно, Господи, помоги. А что вы тогда думали в эти моменты?
0: Не знаю. И мама не кричала. Не помню, не знаю.
1: А какие награды у вас?
0: Ну, не так уж много. Медаль за отвагу.
1: Это за какие-то определенные бои?
0: Да. Ну, под Харьковом вот есть фотографии. Ага. Немного у меня. Фронтовые только вот... Медаль за отвагу, которая осталась еще орденом, так и оставили ее. Остальные же все. Ну, орден Отечественной войны, орден звезды. Потом он опошился, он стал абсолютно неценный. Его стали давать за все. После войны стали давать. Да, многого было и нехорошего, когда стали давать ордена за выслугу. Что я считал совершенно недопустимым. Представляете, за выслугу лет, за 20 лет человек получал орден боевого красного знамени, что во время войны считалось очень, обычно летчики в основном, а тут вдруг сидит с орденом боевого красного знамени, а он не был даже близко там. Ну, был в действующей, так действующей армии там. Ну... Вот так.
1: Вот сейчас более 70 лет прошло со дня окончания даже войны. из сегодняшнего дня? Что вам кажется было правильным, что вам кажется было неправильным на фронте?
0: Да, ну, правильным было желание, искреннее желание всей молодежи, но назвать это патриотизмом или глупостью, я вот со своей сейчас колокольни не могу сказать, и про себя в том числе. Но все-таки в основном это был патриотизм. И на этом было очень много построено. Очень. Большое дело. Это сдвигало горы, как говорится. Ну, я не знаю, в пехоте там может быть, но у танкистов не было. Один раз у нас был, это вообще политорганы, конечно, ну, я не знаю, дураки самые настоящие. Одного парнишку молодого, у которого нашли листовку с пропуском, а их бросали, бог знает столько. И я брал их, только другое дело, я в кармане не хранил. А у него нашли. И вот его построили нас всю бригаду. Там нашли ложбинку такую. И перед строем расстреляли. Это было изуверство. Это повлияло только отрицательно. За что? Ай, ну ладно, все было.
1: Да. А вот еще такой момент. Вот мы знаем из фильмов, может быть, что девушки из тыла писали на фронт незнакомому солдату. Вот было ли у вас такое?
0: Было, было.
1: Приходили письма?
0: Ну как же.
1: Это радовало вас?
0: Ну а как же, конечно. Был интересный такой случай. Моему сопарнику начала писать письмо. А он работал молодым счетоводом в каком-то колхозе. И там стала женщина работать. И тогда было вот кто сидит на этом месте писать. Нам прислали много писем. И они переписку. И когда он писал, и когда получал, мы с ним совместно все это обсуждали. Она говорит, я женщина бальзаковского возраста. А мы понятия не имели, что это такое бальзаковское. Нам-то было 22. И вот он переписывался. А потом, когда мы узнали, что бальзаковский возраст 33 года, переписка кончилась.
1: Заканчивалась ли когда-нибудь вот эта переписка чем-то таким более серьезным?
0: Я нет, не помню. Не помню. Вообще слышал, что бывали такие случаи. Фронтовая любовь была вот это не у меня, а у другого. Правда, она кончилась. Печально все. К нам присылали на одно время санинструкторы. Молоденькие девочки, 17-18 лет. В основном они все погибли. За исключением вот одну, а так они... Ну, они садились на танк, ехали где-то там, спрыгивали, пока спрыгнет. В основном погибли. Ну, вот одна была такая, Люба, красивая очень была. И у нее был роман, начальник разведки был капитан, такой героический. И они действительно, у них все преподавали, что у них любовь настоящая. Представьте себе, что последний бой был. Ну, не то, что последний, а для нас был. Она на танке поехала и песню пела какую-то. И снаряд попал прямо в танк и ее разорвал на клочки. Через некоторое время этого капитана убили. Вот это все знали как-то, да. А так...
1: Песни фронтовые пели вы?
0: А как же? Ну как? Ну пели. И Твардовского, между прочим, мы очень любили Твардовского. Ну как? Бабка, сало, где же сало? Немец не был, сало есть. Газеты мы очень хорошо читали. Оренбурга, между прочим, мы читали. Очень читали Оренбурга. Правда, он потом там переборщил «Кровь за кровь». Когда в Германию вступили, он написал статью «Кровь за кровь». А вот когда он писал насчет Днепрогесса, что мы заставим немцев по кирпичику восстановить, мы этого с воодушевлением сочетали. Да. Песни пели все. Все. И в землянке, и в настоящей землянке мы рыли иногда временное. Ну, все пели. Все, которые, вот вы знаете, да. Мы все пели.
1: А как они к вам приходили? Ведь их сочиняли где-то в тылу.
0: Ну, как приходили? Ну, во-первых, экипажи танков заменялись беспрерывно. И танки присылали новые, и экипажи новые. Но, во-вторых, вот один раз зима была, мороз, а мы в лесу стоим, никаких у нас нет, ничего. Брезент И все, и машина, которая все время заводится, она нельзя. И вот так стоим иногда недели две-три, потом опять перебрасывает нас. И вот приехала машина, ну, радиоустановкой. И вот завели, значит, у нас в лесу. Вторая сторона огромная. Это на нас произвело впечатление. Хороший такой хор, да в лесу так. И содержание было. Очень. Песня была вовремя. Это точно. А так все остальное. Ну, у нас и приемники на каждом танке были. Вот еще дело. И это тогда ловили, да. Песни пили. И землянки там, и еще иногда... И «Три танкиста» пели, это же довоенные еще песни. Вот так.
1: Ну что ж, давайте перейдем к следующему этапу вашей жизни. Итак, вы прибыли в Ленинград.
0: Да, я прибыл в Ленинград. Меня направили, это из Москвы, в военную приемку. Тогда я понятия не имел, принимать танки на заводе. Считали, что я уже опытный там. Вот я появился на этом заводе на Кировском. Он разбитый довольно был. Это было конец августа 44 года. Тут баррикады были, картошка росла на всех скверах. Ну, для меня ничего ужасного не было. Короче говоря, я явился к начальнику, а он был пока один. И танки пока еще только начинались демонтировать. Вот он мне говорит, поедешь в Челябинск, потренируешься. Я так и подпрыгнул от
1: радости. Ваши края близко.
0: Через мой. Приехал я в Челябинск. Он мне на полтора месяца. Приехал я в Челябинск. Там устроился в гостинице. Там доложил военное руководство военной приемки. И стал на заводе там. Меня это очень интересовало. Весь цикл создания 34-ки. Меня очень интересовало это. Ну, потом, в конце концов, две недели я ходил. Интересовался, а потом все это уже надоело. Никого я и не интересовал. Ну, меня претили там и в столовую водили. Ну, посмотрю, я, хватит мне уже, хватит, надоело. Чего я буду еще целый месяц здесь, в гостинице? Я пошел к этой самой Идочке, так сейчас помню, молоденькая. И говорю, Ида, ты можешь мне сделать так? Убыл 20-го, а сегодня еще только 5-е. А на самом деле я уеду сегодня. Ну, конечно. И я уехал. И домой. И я как снег на голову дома. Я же уехал внезапно, как я вам говорил. В общем, я побыл недельку. Мог бы и больше, но приехал в Ленинград. А мой начальник говорит, ты что так рано? Я все равно раньше приехал. Ты что так рано? И еще, говорит, поедешь в Саратов. И так я стал принимать танки. Должность у меня была старший техник военной приемки. И вот в этой военной приемке я был танкистом 18 лет, а потом судьба меня перебросила в ракетные войска. Сначала я долго был капитаном, а потом вырос до полковника в ракетных войсках уже, тоже в Ленинграде. Вот так и сложилась моя судьба.
1: Так вы и служили.
0: Да, 76-го года. Mm. По сердцу забраковало меня тогда. А это не помешало, мне 36 лет.
1: Как первое время после войны? Вот мирное время настало.
0: Когда я приехал сюда с фронта, я не думал, что я здесь останусь, что завтра меня перебросят куда-нибудь. И поэтому в деревню, когда я заехал, а там были эвакуированные, и они мне дали адрес. Невский 120, сейчас как помню, прямо около гостиницы «Октябрьск». Прямо рядом, Невский 120, квартира 16. Квартира была под подъездом, но тогда это считалось очень хорошее, самое защищенное. Короче говоря, они меня приютили, я на велосипеде по Невскому проспекту гонял, тут машин-то не было. С год примерно у них был, у меня паёк хороший был и на заводе. Им было хорошо, и мне хорошо было. Потом ребята уже бывалые появились и говорят, ты что, Лёс, надо же жильё-то какое-нибудь взять. А тогда было это запросто. И вот я пошел, действительно, думаю, Кеч назывался, квартирно-эксплуатационная часть. Ну, там женщина и говорит, идите вот в Измайловский полк, угол Измайловского и Фонтанки есть большой дом. Это дом офицеров Измайловского полка. А потом уже роты были, первая, вторая там. И вот в этом большом доме я посмотрел и по глупости выбрал самую целую, но на первом этаже. Если бы я остановился, это было бы очень потом плохо. Решил, что это будет. Там комната 20 метров, наверное. Но на первом этаже, прямо на измайловские окна. Да еще и невысокие. Вдруг женщина проезжает и говорит, да эту комнату я выбрала, что вы как... Ну, ради бога, возьмите эту комнату. И пошел на третьем этаже, самую тоже целую, 16-метровую комнату. А надо было побольше, конечно. Четвертый этаж вообще был пустой. Никого там не было. И тут запер и тоже не жил почти год. Только потом уже, когда и родителей привез сюда, и женился.
1: В эту же комнату?
0: В эту же комнату. И, и жена, и дочка родилась. И мы умещались. И не считали, что это плохо.
1: А вот кто жил до вас в этой комнате? Вот не объявились хозяева?
0: Нет. Это была большая квартира. И комната 16-метровая, она впритык к кухне. Это была, наверное, когда-то прислуга там жила. А там 44 метра, 38 метров. Ну, а мне лишь бы только было целое, паркет. Потолок, вы знаете, я не преувеличиваю, 6,5 метров. Я становился на шкаф, швабры еле доставал до потолка. И печка-то была, она топилась с коридора и выходила часть в мою комнату, а часть в соседнюю комнату. А дровами топили. Ну, дров у меня было.
1: А День Победы?
0: День Победы я очень не помню, чтобы... Помню только, что на Кировском заводе в День Победы тракторист перевернулся и погиб. Вот это я помню. Пьяный. Праздновать мы особо я не помню. Ну, дома-то отмечали. А у меня еще сотоварищей-то было очень мало. И как-то они не очень. Так что я... Ну, конечно, торжество было. Ленинград ликовал, это безусловно. Но я это как-то воспринял. Ну, не то, что отрицательно, боже упаси. Как-то неожиданно это. Неожиданно было.
1: А как вы вживались в Ленинград? Вот понравился он вам или тяжело было? По климату, по разрухе?
0: Нет, разруха мне нисколько не мешала. Много я сейчас помню. На Невском проспекте один дом наискосок был. Сейчас он-то восстановлен. Нет, мне это... Сказать, что я любовался красотами, нет. Но на велосипеде я вот езжу вдоль Невского, на Неву, на Неве, вдоль по набережной. Там машин-то не было тогда. Да. Это меня, конечно, ну как же, как Петропавловская крепость, Зимний дворец. Но, к сожалению, я по музеям и в последующие ходил очень мало. Все мне то семейное, то служебное. В Русский музей вот меня дочь один раз затащила. По-моему, я в Русском музее один раз только был. Ну, в Эрмитаже я был много раз.
1: Но все-таки полюбили город?
0: Безусловно. Я, конечно, благодарил Господа за то, что не дал мне поехать в Челябинск, в Омск, в Тагил. И тут же я обнаружил, что у меня предки есть.
1: Дорогие радиослушатели, закончилась первая часть беседы с Алексеем Алексеевичем Ватковским. В этой части мы как бы увидели военные события России середины прошлого века глазами очевидца. А вот о том, как открылись нашему герою имена известных предков, мы узнаем в следующей, заключительной передаче с участием Алексея Ватковского. Передачу подготовила Людмила Зотова.
2: Дорогие друзья, продолжение передачи слушайте завтра в 17:10.

0: в исполнении Марии Юдиной прозвучала соната-элегия Николая Метнера.
1: Трудно писать сочинение, сложно сформулировать тезис, не подбираются аргументы. Подкаст «Попробуй напиши» — 50 минут в прямом эфире, где на ваших глазах рождается текст. Текст, который станет вашим сочинением. 25 эфиров для тех, кто хочет научиться раскрывать тему, не путаться в терминах и не допускать ошибок в речи. Присоединяйтесь, мы с вами в понедельник, 17:10. Подкаст «Попробуй напиши», сочинение, ЕГЭ, литература.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
3: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Христос воскресе! В эфире радио «Град Петров. Новости Санкт-Петербургской митрополии». У микрофона Александр Крупинин. В заголовках новостей. Митрополит Варсонофий принял участие в церемонии на Пискаревском кладбище. Губернатор Ленинградской области вместе с командой провел субботник у родника храма преподобного Сергия Радонежского в Сертолово. В Гатчине состоялся молодежный семейный форум. Об этих и других новостях в нашем выпуске. Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий 8 мая принял участие в торжественно-траурной церемонии возложения венков и цветов, приуроченной к 81-й годовщине Победы на Пискаревском мемориальном кладбище. Цветы и венки к монументу Матери Родине возложили полномочный представитель президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Игорь Руденя, губернатор Александр Беглов, председатель Законодательного собрания Александр Бельский, представители религиозных конфессий, председатели ветеранских организаций. Делегация Санкт-Петербургской епархии возложила к монументу венок из белых цветов в форме креста. У монумента Матери Родины священнослужители пропели «Вечную память». Церемония транслировалась на канале «Санкт-Петербург». Торжественно-траурные церемонии в этот день прошли на мемориальных кладбищах, воинских захоронениях и в памятных местах Санкт-Петербурга. По окончании церемонии митрополит Варсонофий ознакомился с ходом строительства храма Воскресения Христова у Пискаревского кладбища и Приходского дома. Владыку сопровождал настоятель иерей Илья Васильев. 6 мая, накануне 81-й годовщины Великой Победы, на Невском пятачке, Синявинских высотах и в урочище Воронова прошли церемонии возложения венков и цветов к памятникам воинам-волокжанам, сражавшимся на Волховском и Ленинградском фронтах. В мероприятиях участвовала делегация Вологодского землячества во главе с сенатором Евгением Богомазовым, а также юнармейцы, студенты и участники поисковых отрядов. Возле памятника воинам-волокжанам от Вологодского землячества и благодарных потомков, установленного в честь бойцов 286-й стрелковой дивизии, прошло заупокойное богослужение. Литию совершил благочинный Шлиссельбургского округа протоиерей Богдан Голод. 8 мая по благословению наместника Свято-Троицкой Александра Невской лавры, епископа Кронштадтского Вениамина, эконом обители романах Прокопий Павлов посетил среднюю школу 151 Красногвардейского района, в стенах которой состоялось торжественное мероприятие, приуроченное к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В начале мероприятия романах Прокопий огласил приветственный адрес от лица епископа Вениамина, в котором владыка, в частности, отметил: «Память о Великой Отечественной войне и победе – это не только прошлое, но и действенное руководство к настоящему. Нравственный долг ныне живущих – хранить и передавать эту память как величайшее национальное достояние. Для школы, где закладываются основы личности, эта миссия имеет особое значение. Именно здесь юные граждане обретают чувство сопричастности к судьбе Отечества и осознают цену мира». Во время торжественного акта состоялось шествие бессмертного полка, организованное силами учащихся, а также была представлена музыкальная программа. 6 мая в рамках деятельности студенческого литургического общества Санкт-Петербургской духовной академии состоялась лекция доцента кафедры церковно-практических дисциплин протодиакона Константина Марковича на тему «Практика совершения обряда оглашения и таинства крещения в Римской церкви и Франкском королевстве в V-IX веках». Лекция основывалась на материалах, собранных отцом Константином в рамках работы над докторской диссертацией. Перед ее началом ректор подчеркнул значимость этого исследования для православной литургики. Может показаться, что подобное исследование римского чина оглашения – это только вопрос истории западного христианства, далекий от нас. Но это глубокое заблуждение. К славянским странам эта тема имеет прямое отношение. Святой равноапостольный Мефодий, учитель славянский, был латинским епископом, поставленным самим папой римским Адрианом для служения по римскому обряду, хотя и на славянском языке. А значит, та самая практика римской церкви V-IX веков, те самые чины экзорцизмов, исследований, передачи символа веры и молитвы Господней, которые мы сегодня разбираем, это традиция, в которой в буквальном смысле стоял и действовал равноапостольный Мефодий, существенно повлияла на христианизацию славян. После лекции отец Константин ответил на вопросы студентов. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко вместе с командой провел субботник у родника храма преподобного Сергия Радонежского в Сертолове. 5 лет назад он вместе с товарищами из мотоклуба построил здесь деревянный домик, который позже разрисовали вандалы. Сегодня все было закрашено. Также мы привели в порядок территорию, убрали мусор, почистили берег, обработали морилкой деревянные постройки у родника. Теперь тропа к святыне стала еще чище и приятнее, написал губернатор Александр Дрозденко у себя в телеграм-канале. На территории также находится деревянная церковь в силе северного русского зодчества, построенная в 2002-2003 годах. Если утро начинаем со святыни, значит день будет благим на дела, даже после того, как убрали грабли и краску в сторону, подчеркнул Дрозденко. В дни майских праздников прихожане храмов Августовской иконы Божьей Матери в Буграх, иконы Божьей Матери Скоропослушницы в поселке Кузьмоловский, Рождества Иоанна Предтечи в Юках совершили большое паломническое путешествие по святыням Тверской и Калужской земли. По инициативе настоятеля храма паломническая группа посетила Новоторжский Борисоглебский монастырь в Торжке, Веденскую Оптину пустынь близ Козельска, монастырь Спаса Нерукотворного в селе Клыково, Казанскую Амвросевскую пустынь в Шамардино и Старицкий Свято-Успенский мужской монастырь на берегу Волги. Возглавил поездку клирик храма Августовской иконы Божьей Матери иерей Павел Прокофьев. В Гатчине прошел православный форум «Вера и единство современность». Площадка молодежного центра «Поток» объединила священнослужителей, руководителей молодежных клубов и активную молодежь города для обсуждения актуальных вопросов духовной жизни в современном мире. Организаторами форума выступили отдел по миссионерской молодежной работе Гатчинской епархии и молодежный центр «Поток». Ключевой темой встречи стала организация приходских пространств, где молодые люди могли бы находить поддержку единомышленников и возможности для творческого и духовного развития. Работу форума открыл председатель епархиального отдела по миссионерской молодежной работе священник Алексей Пискунов. Он рассказал о деятельности православных форумов на территории Ленинградской области и представил обзор ключевых направлений работы с молодежью в Гатчинской епархии. Опытом созидания приходской общины поделился руководитель православного молодежного клуба «Покров» при Покровском соборе Гатчины священник Марин Гузун. Отец Марин рассказал участникам о своем личном пути – от участника молодежного клуба до принятия священного сана и руководства приходским объединением, а также поделился яркими историями из жизни покровцев. Практическую сторону жизни молодежных сообществ осветили и другие спикеры. Это было последнее сообщение нашего выпуска. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго!
4: Льюис, по его собственным словам, воспользовался тем, что в Откровении Иоанна Богослова Христос назван «львом от колена Иудина». Так возник аллегорический образ льва Аслана в хрониках Нарнии. Ежедневно, кроме субботы и воскресенья, в 20:10 сказку Клайва Стейплза Льюиса «Лев, колдунья и платяной шкаф» для вас читает Александр Крупинин. Это вторая по хронологии сказка из цикла «Хроники Нарнии».
5: Благая весть о том, что зло будет побеждено любовью, суть последней книги Нового Завета и всего Священного Писания, которую богословы называли завершающим аккордом надежды и света в грандиозной симфонии человеческой истории, ее творения и спасения. каждую пятницу в 21:40, повторение в среду в 15:10, слушайте беседы профессора Санкт-Петербургской духовной академии, признанного знатока священного писания, архимандрита Иоаннуария Ивлеева на книгу «Откровение святого Иоанна Богослова».

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из Апостола и Евангелия. Прозвучит 29-е зачало Деяний Святых Апостолов, отрывок из 12 главы.
1: В те дни царь Ирод поднял руки на некоторых из принадлежащих к церкви, чтобы сделать им зло, и убил Иакова, брата Иоаннова, мечом. Видя же, что это приятно иудеям, вслед за тем взял и Петра. Тогда были дни опресноков, и, задержав его, посадил в темницу и приказал четырем четверицам воинов стеречь его, намереваясь после Пасхи вывести его к народу. Итак, Петра стерегли в темнице, между тем церковь прилежно молилась о нем Богу. Когда же Ирод хотел вывести его, в ту ночь Петр спал между двумя воинами, скованный двумя цепями, и стражу у дверей стерегли темницу. И вот ангел Господень предстал, и свет осиял темницу. Ангел, толкнув Петра в бок, пробудил его и сказал: «Встань скорее!» И цепи упали с рук его. И сказал ему ангел: «Опояшься и обуйся». Он сделал так. Потом говорит ему: «Надень одежду твою и иди за мною». Петр вышел и следовал за ним, не зная, что делаемое ангелом было действительно, а думая, что видит видение. Пройдя первую и вторую стражу, они пришли к железным воротам, ведущим в город, которые сами собой отворились им. Они вышли и прошли одну улицу, и вдруг ангела не стало с ним. Тогда Петр, придя в себя, сказал: «Теперь я вижу воистину, что Господь послал ангела своего и избавил меня из руки Ирода и от всего, чего ждал народ иудейский».
0: Послушайте 31-е зачало Евангелия от Иоанна, отрывок из 8 главы.
2: «Сказал Господь к уверовавшим в Него иудеям: „Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными“. Ему отвечали: „Мы семя Авраамова, и не были рабами никому никогда. Как же ты говоришь: „Сделаете свободными“?» И Иисус отвечал им: „Истинно, истинно говорю вам, всякий, делающий грех, есть раб греха. Но раб не пребывает в доме вечно, сын пребывает вечно. Итак, если сын освободит вас, то истинно свободны будете. Знаю, что вы семя Авраамова, однако ищете убить меня, потому что слово мое не вмещается в вас. Я говорю то, что видел у отца моего, а вы делаете то, что видели у отца вашего“. Сказали ему в ответ: „Отец наш есть Авраам“. Иисус сказал им: „Если бы вы были дети Авраама, то дела Авраамова делали бы. А теперь ищете убить меня, человека, сказавшего вам истину, которую слышал от Бога. Авраам этого не делал. Вы делаете дела отца вашего“. На это сказали ему: „Мы не от любодеяния рождены, одного отца имеем, Бога“. Иисус сказал им: „Если бы Бог был отец ваш, то вы любили бы меня, потому что я от Бога и шел и пришел. Ибо я не сам от себя пришел, но Он послал меня“».
3: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Только что услышанный нами евангельский текст чрезвычайно важен для нас, для нашей полноценной религиозной жизни. Ибо ведь ту беседу, о которой мы с вами слышали, Господь имел с уверовавшими в Него иудеями, то есть с людьми, верующими во Христа. А значит, все вышесказанное напрямую относится и к нам с вами, как к людям, также верующим во Христа. Господь в этой беседе утверждает, что единственный критерий, по которому можно определить, является ли человек его последователем или нет, это конкретные дела и жизнь человека. «Если прибудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики». Это значит, что истинный последователь Христа должен пребывать в Его Слове, то есть исполнять то, что Господь говорит, исполнять Его заповеди. И вот через это пребывание в Его Слове, через исполнение заповедей, человек обретает истину, которая делает его свободным. «И познайте истину, и истина сделает вас свободными», — говорит Христос. И это, пожалуй, ключевая фраза сегодняшнего Евангелия. О какой же истине говорит Господь? И что за путь ее познания? И от чего это познание освобождает человека? Все эти вопросы нуждаются в объяснении, уже хотя бы потому, что реакция у веровавших во Христа иудеев на его слова была крайне раздраженной. «Мы семя Авраамова и не были рабами никому никогда. Как же ты говоришь, сделайтесь свободными?» — говорили они. И в этих их словах, конечно, гораздо больше непонимания и амбиций, чем нежели здравого смысла. Ну, во-первых, они поняли заявление Христа как относящееся к внешней политической свободе. Но даже при таком понимании их позиция представляется достаточно странной, ведь потомки Авраама, или как они сами себя называли, семя Авраамова, не раз на протяжении своей истории были рабами и в Египте, и в Вавилоне, да и сейчас, пафосно декларируя Христу свою свободу, они, в общем-то, были в полурабском состоянии, под игом Римской империи. Христос, конечно, говорил не о политической свободе и не о физическом рабстве. Он говорил о духовном рабстве, о рабстве греху. И Иисус отвечал им: «Истинно, истинно говорю вам, всякий делающий грех есть раб греха». А что это значит быть рабом греха? Ведь рабство — это не свобода, это потеря свободы, а потеря свободы — это потеря образа Божия. Потому что одна из характеристик образа Божия в человеке — это именно свобода, свобода выбора, свобода воли. Но если человек не свободен, значит, образ Божий в нем помрачается. И тогда мы называем поведение такого человека безобразным, то есть безобразным. Это значит, что образ Божий затемнен в нем настолько, что уже ничего человеческого и не осталось. Он полностью порабощен грехом. Конечно, грех не сразу порабощает всего человека. Обычно эта внутренняя экспансия происходит постепенно и происходит не против нашей воли, а при ее активном содействии. Ибо, к сожалению, очень часто свободная воля человека направлена ко злу, направлена ко греху. И направляя раз за разом свою свободную волю ко злу, человек постепенно покоряет ее тому, кому она служит, покоряет ее греху. Сердце человека, то есть то поле битвы, где, по словам Достоевского, дьявол с Богом борется, остается за темной силой. Дьявол как бы оккупирует сердце человека, лишает его свободы, делает то, что человек хочет. Ибо теперь, находясь во власти греха, он будет делать уже то, что велит ему грех. Вот именно об этой внутренней несвободе и внутреннем противоречии пишет апостол Павел в 7 главе послания к римлянам. «Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей, доброе, потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать оное, того не нахожу. Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю то, но живущий во мне грех. И так я нахожу закон, что когда хочу делать доброе, прилежит мне злое. Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божием, но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти?» Вот эти слова апостол Павел относит в первую очередь к себе, но в то же время в них выражена и общечеловеческая правда, относящаяся ко всем людям, хотя, конечно, в очень разной степени. Ведь каждый из нас совершает грехи, а совершая то или иной грех, человек становится подвластным греху. Как же освободиться от этого рабства и вновь обрести свободу? «И познайте истину, и истина сделает вас свободными», — говорит Господь. А что такое истина? Сегодня этот известный вопрос Пилата для многих и многих остается открытым. Ну, во-первых, у каждого своя истина, и каждый ее себе по-своему представляет, да и ищут ее подчас весьма экзотическим путем. Но ведь не может же быть много истин, истина может быть только одна. И об этой истине и свидетельствует Господь, говоря: «Я есть путь, истина и жизнь». Значит, абсолютная истина заключена в Боге. А для того, чтобы стать свободным, человек должен познать ее, то есть познать Бога. Что это значит? На языке Библии слово «познание» — это не сумма знаний о чем-либо или о ком-либо. Это не интеллект, не сбор информации, а это соединение. Это когда человек реализует через свою жизнь то, частью чего он стал. Это осуществление чего-либо. Познание Бога или богопознание — это не богословие. Богопознание означает приятие человеком закона Божия и жизнь согласно его заповедям. И через осуществление этого закона в жизни своей, через приятие Бога в сердце свое, человек вытесняет оттуда другую, темную силу. Он получает свободу от рабства греха, от греховной зависимости. В нем проясняется образ Божий. Значит, через познание истины, то есть через богопознание, через приятие установленного Богом порядка жизни и отношений между людьми и между людьми и Богом, человек становится свободным. И закончить сегодняшнюю проповедь я хочу словами апостола Павла из 5 главы послания Галатам, где апостол дает следующее определение свободы. «К свободе призваны вы, братья, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу, ибо весь закон в одном слове заключается: люби ближнего твоего, как самого себя. Если же друг друга угрызаете и съедаете, берегитесь, чтобы вы не были истреблены друг другом. Аминь».
4: Прозвучала проповедь протоиерея Александра Глебова.
1: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
4: С 9 мая 26 апреля по старому стилю Русская Православная Церковь чтит память священномученика Василия, епископа Амасийского, и праведной девы Глафиры, живших в начале IV века. Также сегодня совершается память великого русского святителя Стефана Великопермского, в XIV веке просвещавшего пермских зырян светом Христовой веры. В этот день вспоминается сербский подвижник преподобный Ионики Девичинский, подвязавшийся в XV веке в одинокой келье у Черной реки, поэтому его еще называют Чернорецким. Уже оттуда, не желая быть окруженным множеством учеников, преподобный Ионики ушел продолжать свой подвиг молитвы в Девическом лесу. Благодарный за исцеление преподобным Ионики больной дочери, местный правитель построил Девичинский монастырь. В сонме новомучеников и исповедников российских в 20 веке просиявших 9 мая Русская Православная Церковь прославляет священномученика Иоанна Панкова с сыновьями-мучениками Николаем и Петром. Священник Иоанн Панков служил в Болховском уезде Орловской губернии в селе Усть-Нугарь. 9 мая 1918 года отряд пьяных красноармейцев окружил усадьбу отца Иоанна. Затем красноармейцы ворвались в дом и закололи штыками священника и двух его сыновей – Николая, офицера, вернувшегося с фронта, и Петра, ученика второго класса духовной семинарии. По представлению Орловской епархии новомученики были прославлены на Архиерейском соборе Русской Православной Церкви в 2000 году. Память болховских новомучеников совершается в день их мученической кончины и в день собора новомучеников и исповедников российских, дата которого установлена после дня памяти митрополита киевского Владимира Богоявленского, убитого красноармейцами в том же 1918 году. В продолжении церковного календаря послушайте чтение жития священномученика Василия Амасийского. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
5: Священномученик Василий пострадал около 323 года в период гонений, воздвигнутых на христиан императором Лицинием. Святитель Василий был весьма деятельным иерархом, заботился о построении новых храмов, об устроении христианских школ, о благотворном влиянии Святой Церкви на общественную жизнь. Одновременно он содействовал духовному устроению Церкви, очищению ее от арианской ереси, участвовал в двух поместных соборах, где твердо отстаивал православие. Труды святителя Василия Амасийского не сохранились, но его православное воззрение излагает святитель Афанасий Великий в своей первой речи против ариан. Церковное предание сохранило в подробностях историю мученичества святителя Василия Амасийского. Император Лициний, обратившийся к идолопоклонству, стал на путь нравственной разнузданности и разврата. Он отнимал жен у богатых и знатных людей и брал их себе в наложницы или отдавал на поругание своим рабам. В числе придворных его жены, императрицы Констанции, единокровной сестры императора Константина Великого, была знатная и благочестивая девушка-христианка родом из Италии по имени Глафира. Когда Лициний хотел посягнуть на ее невинность, она рассказала об этом императрице, которая также была христианкой. Констанция отнеслась к ней с участием и, снабдив деньгами, отослала в Амасию. Здесь Глафира познакомилась с епископом Василием, а свои деньги пожертвовала на построение нового храма. Вскоре она послала письмо императрице, уведомляя о себе, и просила средств на строительство храма. Письмо было перехвачено и представлено Лицинию, который распорядился схватить и привести к себе Глафиру и епископа Василия. По воле Божией блаженная дева Глафира скончалась в Амасии еще раньше, чем было получено императорское повеление. Святитель Василий был приведен стражей к императору. За ним следовали два его ученика, диакона Парфений и Феотим. Он был обвинен в помощи Глафире, а главное преступление святителя Василия, по мнению Лициния, заключалось в служении Христу Богу. Святого заключили в темницу, а его диаконы нашли приют у благочестивого никомедийского христианина Елпидифора. Стражники за деньги позволяли им посещать вместе с Елпидифором своего епископа и проводить с ним длительное время. Святитель Василий знал, что его ожидает мученическая смерть, и последнее попечение его было о церкви. Он назначил себе преемника на Амасийской кафедре, преподал последнее наставление своим ученикам и завещал,

он не донес на нее. Но Лициний велел вновь заключить его в темницу, пытался уговорить его отречься от Христа. С этой целью он послал к нему одного из своих военачальников, предлагая в награду за отречение закрыть дело о Глафире и сделать его верховным жрецом Никомедии. Святитель Василий отверг посыл Лициния и советовал императору, пока не поздно, покаяться и возвратиться ко Христу. Когда Лицинию был передан ответ святителя, он сразу стал угрожать смертью, однако святитель с радостью избрал этот скорбный путь. Перед казнью Елпидифор дал денег воинам, которые позволили епископу в последний раз побеседовать с ближними. Святитель Василий преклонил колено и молился Господу о сохранении и умножении стада церковного, а также о единодушии в церкви. Затем обратился к спекулятору, надзирателю за казнью, со словами: «Друг, делай, что тебе приказано». Спокойно стал под удар меча и принял венец жизни вечной. Когда казнь совершилась, Елпидифор просил тело святого, но получил отказ. Тело святого и его усеченную главу положили в рыбачью лодку, отплыли от берега и бросили в море. Среди христиан, бывших свидетелями подвига мученика, был и никомедийский пресвитер Иоанн, впоследствии написавший его житие. В ту же ночь Елпидифору во сне явился ангел и сказал: «Епископ Василий пришел в Синоп, и там вас ожидает». Это сновидение повторилось в течение одной ночи трижды. Пробудившийся Елпидифор расспросил, где находится Синоп, это город в Малой Азии на берегу Черного моря. Вместе с диаконами Парфением и Феотимом он нанял корабль и приплыл в Синоп. Здесь Елпидифору вновь явился во сне ангел и указал: «Справа от города закиньте сети и обретете искомую вами жемчужину». Так были найдены глава и тело святителя, сросшиеся чудесным образом, о чем свидетельствовал оставшийся шрам. Мощи святителя Василия были перевезены в Амасию и погребены в построенном им храме.

0: завершает наш церковный календарь чтение жития святителя Стефана Великопермского. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: Для апостольского служения избрал Господь святого Стефана, который стал просветителем целого языческого народа, зырян или коми, живущих вокруг его родного Устюга. По преданию, блаженный Прокопий Устюжский предсказал великую судьбу Стефана, его матери, задолго до рождения сына, который появился на свет около 1340 года. Мать Стефана звали Мария, а отца, служившего в местном соборе дьячком, Симеон. Помогая ему, мальчик всего за год научился читать и писать, еще в детстве, видя зырян, съезжавшихся на торг с верховий Печоры и Северной Двины, он примечал, какие причудливые зарубки наносят они на деревянные дощечки, считая доход, прислушивался к их речам, узнавал о поклонении духам, идолам. Будущий святитель, по-видимому, довольно долго жил в родном городе, прежде чем постригся в монастыре святого Григория Богослова в Ростове-Великом. Готовясь к будущей миссии, инок в 1372 году разработал для зырянского языка, не имевшего письменности, азбуку, использовав денежные знаки этого народа, и стал переводить для него богослужебные книги. 13 лет готовился к своему подвигу в ростовской обители святой Стефан, совершенствуясь не только в книжной премудрости. Он прежде всего стремился возвыситься в христианской добродетели.

добродетели, дабы, по слову апостола, проповедуя иным, самому не оказаться рабом негодным. И вот, получив благословение в Москве у митрополита Герасима, рукоположившего его в иеромонахи, Стефан в 1379 году отправился на ладье вверх по Северной Двине, чтобы, достигнув Зырянского края, учить святой вере людей неверных. Остановившись в Котласе, он основал храм и крестил местных жителей, которые поначалу приняли его враждебно и хотели даже сжечь на костре. Меж тем путь монаха-проповедника лежал дальше. Плывя по Вычегде, он везде водружал кресты, строил часовни и наставлял Словом Божиим окрестных язычников, которые не раз по научению своих жрецов пытались его убить. Но помощь Божия и смирение всегда спасали его. Наконец святитель достиг главного города Зырян, Старой Перми, где находилось главное языческое капище с огромным деревом, которому зыряне приносили свои жертвы. Построив по соседству себе келью, святой Стефан начал проповедовать идолопоклонникам Христа. Исполненное святого духа слово монаха, твердая вера и великая кротость покоряли язычников. Многие и многие из них принимали крещение и сами уничтожали еще недавно чтимых идолов. Настало время, и, рискуя жизнью, святой Стефан срубил священное дерево, а на его месте выстроил храм во имя архангела Михаила, победителя темных и злых духов. Вслед за этим мужественным поступком пришло для апостола самое сильное испытание. Главный жрец Пама предложил на деле проверить, чья вера правильнее и лучше, и пройти для этого через огонь и воду. Помолившись, Стефан поджег свою келью и сказал Паме: «Я не повелеваю стихиями, но христианский Бог велик, и я иду с тобою в полыхающее пламя». Волх испугался и не решился последовать за Стефаном, который смело шагнул в огонь и остался невредим. Зыряне тотчас изгнали жреца Паму, и вскоре свет Христов воссиял на лесных необъятных просторах. Когда число крещенных зырян достигло 1000, святой Стефан отправился в Москву к великому князю святому Дмитрию Донскому просить о епископе для новообращенного Пермского края. Епископом князь просил быть самого Стефана, и зимой 1383 года во Владимире состоялось его поставление. Вернувшись к зырянам, владыка основал в Усть-Выме свою кафедру и мужской монастырь, в котором проходили иноческое послушание будущие диаконы и священники. Все службы велись на местном языке, так же, как и преподавание в основанных Стефаном приходских училищах, причем учил зырян грамоте сам епископ. Думая о благе народа, среди которого жил святитель, исполняя евангельские заповеди, неустанно помогал ему, чем мог, особенно в голодные годы, выписывал хлеб из других городов, хлопотал об отсрочке налогов, служил деньгами на покупку скота. Однажды он поехал в Новгород искать управу на ушкуйников, грабивших зырян, а в 1390 году в Москву, где требовал защитить зырян от произвола сборщиков дани. По пути в Москву преподобный остановился в 10 верстах от Троице-Сергиевой лавры и, сотворив молитву, сказал: «Мир тебе, духовный братья!» В это время преподобный Сергий Радонежский сидел в трапезной. Вдруг он встал, поклонился кому-то в пространство и произнес: «Радуйся и ты, Христов пастырь, мир Божий да пребывает с тобой». Так святые на расстоянии Духом Божиим узнали и приветствовали друг друга. Прибыв в очередной раз по миссионерским делам в Москву, Стефан заболел и 25 апреля по старому стилю 1396 года представился ко Господу,
вдали от своей просвещенной Евангелием паствы. Похоронили его в древнейшей кремлевской церкви Спаси-на-Бору, ныне несуществующей. Зрение оплакивали его кончину, лишились мы попечителей ходатая своего. Равноапостольный подвиг Стефана уже при его жизни сравнивали с деятельностью святых Кирилла и Мефодия, учителей славянских, так как, подобно им, пермский епископ был творцом алфавита, переводчиком Евангелия и его проповедником среди язычников. За этот великий подвиг и был он прославлен православной церковью.

0: В эфире радио «Град Петров». Репортаж.
1: У микрофона Людмила Зотова. Здравствуйте. Наш цикл программ посвящается сохранению и развитию культурного потенциала Санкт-Петербурга, а также культурно-исторического наследия и традиций города. Память о Великой Отечественной войне бережно хранится как немногочисленными уже свидетелями тех событий, так и поколениями, рожденными после Великой Победы. Как удается передать молодым петербуржцам значение нашей победы в минувшей войне? 10 мая на сцене Эрмитажного театра пройдет талантливый, захватывающий спектакль студентов второго курса Санкт-Петербургского института кино и телевидения «Военные письма», в основу которого легла одноименная вокально-симфоническая поэма Валерия Гаврилина. В спектакль также вошли реальные события из военной жизни предков юных актеров, пронзительно прозвучавшие в их исполнении. Об этом культурном событии в жизни города рассказывает народная артистка России, профессор кафедры актерского мастерства Анна Алексахина, руководитель курса, студенты которого заняты в этом спектакле.
2: На нашем курсе появился преподаватель по вокалу Любовь Андреевна Шаромова, которая предложила студентам первого курса для зачета по вокалу, вот, на мой взгляд, очень сложный материал, вокальный цикл Валерия Гаврилина «Военные письма». И вот состоялся этот зачет по вокалу, где дети исполнили циклов, которые потом стали основой этого спектакля. Мы были настолько удивлены и даже поражены тем, как они это исполнили. Я сказала, мы будем из этого делать спектакль. Мы нашли еще один вокальный цикл «Вечерок», тоже благодаря Любови Андреевне. И постепенно у нас возникло вокальное сначала основание спектакля, а потом студенты придумали такой ход, воспоминания о своих предках, часто далеких. Для меня воюющие – это фактически поколение дедушек. Для них это уже прадеды, и они с большим интересом стали заниматься семейными раскопками, расспрашивать своих близких, историю своей семьи. Многие узнали впервые. Все это обросло огромным содержанием и превратилось в их глубокое высказывание на основе великой музыки. Вокальный цикл Гаврилина – это и есть тема, которая вдохновила Гаврилина. Стихи Альбины Шульгиной – это тоже о каких-то их, возможно, родственниках. Но то, что юные существа настолько прониклись этой темой и смогли, отучившись всего один год, взять вот эту всю музыкальную составляющую, конечно, благодаря Любови Андреевне, вот это удивительно. Много ходит профессиональных зрителей, все говорят, как вообще дети могут так исполнять эту сложнейшую музыку. Наши студенты, юные совершенно существа, абсолютно погрузились в эту тему. И именно потому, что это был художественный импульс, материал, который разбудил их эмоциональную сферу. В них так откликнулось, что им стало интересно про это узнавать, про это говорить, делиться. И приходит много молодых на этот спектакль. Молодые люди во многом что-то для себя открывают. От того, насколько это студенты пропустили через себя, это находит отклик у их сверстников.
1: Ко Дню Победы спектакль будет исполнен.
2: Для нас огромная честь и фантастическое приключение. На одном спектакле была директор Эрмитажного театра. Она нам предложила, чтобы мы выступили в честь Дня Победы на сцене Эрмитажного театра. Это, конечно, фантастические ощущения для нас, для всех, и не только для детей. Ну, что такое Эрмитаж, не нужно никому объяснять, особенно ленинградцам и петербуржцам. Очень много детей, которые приехали, и, конечно, им оказаться на этой сцене – фантастические ощущения. Они очень стараются, очень серьезно относятся.
1: Что лично для вас в этом спектакле является самым важным, самым неожиданным?
2: Ну, во-первых, удивительная история их семей. это их личная инициатива. Мы просто потом немножко их направили и литературно обработали их рассказы. Вот в этом мы принимали участие. Но вот их 26 человек, одна история пронзительнее другой. Это история России, история нашей страны проходит через судьбы этих семей. И они стали задавать вопросы своим там мамам, папам. Ездили на каникулы, там интервьюировали, слава богу, у некоторых живы прабабушки. В общем, это очень и для них ценно, и они относятся исключительно к этой работе. Ну и, конечно, музыка. У меня есть любимые номера музыкальные, когда я просто сижу и чувствую себя счастливой от того, что я это слышу, и от того, что это исполняют мои студенты.
1: Видите ли вы изменения личностные, творческие изменения в студентах, которые включены в этот спектакль?
2: Конечно. Для них это очень серьезно. Просто это неожиданно, что это произошло так рано. Мы эти изменения с удовольствием наблюдаем уже к выпуску ближе. Но то, что они вот так изменились уже на втором курсе, это, конечно, чрезвычайно приятно. Мне кажется, что им учиться очень интересно, и нам с ними очень интересно.
1: Военная тематика. Надо вникать более глубоко молодому поколению в то, что уже давно стало историей прошлой.
2: Конечно, это наша история. Они это сами осмысляют, сами оценивают. Ну, и мы, конечно, с ними об этом говорим. Прошлое – это то, на чем развивается все. Это огромная страница истории страны. Тем более мы ее вот смогли постичь в такой художественной, сложной форме. И им нравится, что это сложно. И многие, как они у вас поют, я говорю, мы, когда их принимали, мы вообще не обращали внимания на их музыкальный. Ну, они там что-то напевали, но видно, что какой-то есть условный слух неустойчивый. Но то, что они освоят такие сложные, приходили люди, музыканты настоящие, Господи, как они, такая сложная музыка. Все, у вас все поют, вы что, набирали специально? Нет, это вот такой у нас педагог научил их.
1: Анна Яковлевна, вы можете сейчас обратиться к нашим радиослушателям и пригласить на этот спектакль?
2: Мне кажется, во-первых, если вы любите музыку великого композитора русского, советского Валерия Гаврилина, и если вам интересно, как молодые люди, современные, соединились с этим материалом и высказываются на такие глубокие темы, которые в этой музыке подняты композитором, вам, конечно, стоит. Тем более мы играем в стенах Эрмитажного театра 10 мая в 2 часа дня.
1: Размышлениями о спектакле и о том, что за ним стоит, поделились молодые артисты Аделина, Максим, Мила.
3: Аделина, сразу как-то зацепил этот материал? Это что-то, с одной стороны, знакомое, с другой стороны, необычное. Ну, у нас так у всех совпало, что со временем мы начали больше и больше любить этот материал. Возникает какое-нибудь слово, случайным человеком произнесенное на улице, у нас уже есть на это песня, и это обязательно военные письма.
1: До этого слышали военные письма?
3: Нет, хотя я вот училась в музыкальной школе, я не знала, кто такой Гаврилин. Потом и «Русская тетрадь», и «Перезвоны», и так все это красиво. Когда еще и мы начали петь «Вечерок», это восторг. Так самобытно и так про нас, это очень современно.
4: Гаврилина я тоже не знал, и что военные письма такие, но сразу было понимание, что это тот материал, который сейчас будет максимально актуален, и что это то, о чем нужно говорить. Меня очень зацепило стихотворение, которое есть в самом начале, где «Помню», и вот когда мы делали первую афишу, там было «Помню» перечеркнутое, потому что люди не хотят помнить это. Даже сейчас многие не хотят к нам приходить на спектакль, потому что не хотят вспоминать тот ужас, который происходил. Спектакль, мое личное мнение поменял на то, что напротив, нужно помнить, нужно знать, нужно об этом говорить. Я раньше не смотрел никакие новости об этом, не читал ничего о Великой Отечественной, о Второй мировой. Мои познания были только в истории, которая преподается в школе. После спектакля эта тема стала более интересной. Я открыл себя для этой темы. В какой-то момент жизни я начал увлекаться историей своей прабабушки. Она очень часто рассказывала, как жила в те годы. Одна из моих мечт была в том, чтобы как раз по жизни моей прабабушки либо написать книгу, либо сделать какой-то спектакль, либо фильм снять. Ей было 16, их угнали в Германию, разлучили со всей семьей. У нее было подданство Латвии, ее отправили как остербайтера. Узнали, что она хорошо владеет немецким, ее отправили работать в немецкий штаб. переводить то, что говорили русские военнопленные. Я представляю, насколько это было сложно. Приходилось работать на врага, но она сохраняла в себе любовь.
1: И эта история включена в спектакль, да? Как история других?
4: Да, она включена, но укорочена.
1: Мило.
5: Для меня спектакль — это очень личная история. Он для меня важен как высказывание, потому что я как-то очень болезненно всегда воспринимала вот этот пафос, который окутывает тему Второй мировой войны, Великой Отечественной. А тут, во-первых, был изумительный вокальный материал, очень незаезженный, не пафосный, про людей. Однокурсники мои от Вильнюса до Уссурийска. И ни у кого нет семьи, которую бы не коснулась Вторая мировая война. Это всегда меня будоражило. Удалось это протранслировать в этом спектакле. Я очень рада, что это откликнулось и у моих однокурсников, и у моих педагогов, что именно вот в этой вот, казалось бы, абсолютной простоте, документальности, больше любви к родине, любви к своим семьям и патриотизма, чем в громких лозунгах и стихах.
1: Спектакль очень эмоциональный. Как вы справляетесь со своими эмоциями?
3: Как только вот мы первый раз спели этот цикл на зрителя, ну, мы не могли, правда, остановить слезы, которые шли. Особенно последняя песня «Май зеленый», там и «Последний гром вдали». Вот ты понимаешь, что нет. Война, она всегда будет. Вопрос только в том, касается она как-то нас или не касается.
1: Этот спектакль военный. Про жизнь или про смерть?
3: Он правда про жизнь. Несмотря на все, что происходит, мы все равно всегда будем слышать природу, слышать птиц, смотреть на небо. И в книге «Скажи жизни, да?» Виктор Франк, он сказал, как мог бы быть прекрасен этот мир. И когда мы пели первый год, я всегда думала про эту фразу, как мог бы быть прекрасен этот мир, когда мы пели «Май зеленый». Мы это все накопили, в себя впустили. Сейчас, как мне кажется, специально даже себя раскачивать не нужно, чтобы люди, которые тебя слушают, все поняли. В тебе это уже есть. Мы говорим, вот так и так было, и мы сейчас с этим живем. И от этого у людей возникает какая-то эмоция.
1: Что вы хотите сказать зрителям, которые придут на ваш спектакль в Эрмитажный театр?
5: Позвоните после нашего спектакля своим бабушкам.
3: Ну, очень пафосно звучит, но жить нужно. Нужно помнить о своих родных. Это твоя опора и это твоя поддержка. Правда, позвоните маме, папе. Никто не знает, что будет завтра.
1: Дни Победы мы сейчас будем отмечать, и в эти дни пойдет ваш спектакль. Победа. Что это такое для вас?
4: Я приехал из Литвы. Сам День Победы у нас в Литве 8 мая. Это с 9 запрещено праздновать, и какая-либо советская символика. И всегда было трудно соотносить, потому что у нас есть русская культура, а есть законы. Ну, я всегда смотрел по телевизору парад, но буквально сегодня я понял, что для меня День Победы — это не парад, а это для меня день скорби и день мирного неба над головой. Всю мою короткую жизнь мы ездили именно 9 мая с учителем на кладбище. Оставляли свечки, оставляли цветы. Именно вот это, заложенное тогда еще с детства, мне кажется, сейчас очень актуально. Лучше 9-го, 8-го сходить на могилу. Особенно тех, кого уже не помнят, но у кого звезды стоят на могилках. Почтить память тех людей, которые дали нам мирное небо.
5: Для меня тоже это очень болезненный всегда был день 9 мая. Но, наверное, это правда повод обратиться к истории в общем и истории своей семьи в частности. Для меня 9 мая — это открывать старые альбомы и пересматривать фотографии, доставать сохранившиеся письма с фронта. Это очень трепетно и жутко. Трепетно и жутко — это, наверное, то, что должно оставаться внутри после 9 мая.
3: Ну, это день памяти, а еще для меня День Победы — это ветераны. Когда мы смотрим на человека, видна вся его жизнь. И у них очень особенные лица, очень говорящие. Особенно, когда ты понимаешь, что этот человек видел страшные вещи. У меня непроизвольно вот начинаются слезы. Хоть они и никак не пытаются, как бы, вот, смотрите, у меня медали, я ветеран. Ну, правда, ну, ты даже не знаешь, ты даже не догадываешься, что они перенесли тогда. Они, главное, ну, мне так кажется, что они даже не хотят, чтобы их благодарили. У нас Андрей Чайкин говорит в спектакле, он не считал себя героем. Говорил, что настоящие герои — это те, кто остались лежать на полях сражений. Да, это все очень жутко.
4: Это одновременно и день печали, потому что мы потеряли очень многих. И наши прабабушки, прадедушки потеряли и детство, и юность, и родных, и близких. Но эта жертва принесла на многие годы мирное небо и возможность нам жить. Это просто одновременно, как слезы радости. Это огромное счастье, что нам предоставилась возможность. Многие открыли для себя что-то новое.
5: В результате этого спектакля 26 людей в диапазоне от 22 до 20 лет, наверное, на всю жизнь запомнят имена и фамилии и судьбы своих прабабушек и прадедушек. И мне кажется, хотя бы это уже великая ценность этого спектакля. Очень страшно залезать в ящик Пандоры даже своей семьи. А так как этот спектакль, ну, по большому счету, просто вынудил всех это сделать, это теперь останется со всеми нами навсегда, и все мы сможем передать эту память своим детям. Это уже большое благо, которое мы сделали хотя бы друг для друга.
1: Память об ушедших героических годах войны раскрывается в музыкальном спектакле «Военные письма», в основе которого лежит музыкальная поэма Валерия Гаврилина. Студенты мастерской народной артистки России Анны Алексахиной приглашают нас разделить скорбь и радость незабываемых лет в зал Эрмитажного театра 8 мая в 14 часов. И это может стать настоящей данью тем, кто сохранил нам жизнь. Репортаж подготовила Людмила Зотова. До свидания.

0: прозвучала пьеса Вячеслава Широкова «Мелодия» в исполнении автора.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров». Новости культурной жизни. У микрофона Александр Крупинин. Министерство культуры за минувший год восстановило в России 29 объектов культурного наследия в 19 регионах. 55 памятников были законсервированы в 24 субъектах страны. В этом году планируется привести в порядок еще 25 объектов культурного наследия, сообщила «Ведомостям» глава министерства Ольга Любимова. По ее словам, Министерство культуры и портал «Дом РФ» разработали программу для привлечения частных инвесторов к восстановлению памятников. Первые объекты, отремонтированные по этому механизму, должны появиться уже в 2028 году. Приобретатель объекта культурного наследия может получить льготный кредит на работы по его сохранению. Главное – вернуть объекту его исторический облик, не нарушая его уникальности, пояснила министр. В преддверии дня рождения Сальвадора Дали, который отмечается 11 мая, книжный сервис «Кион Строки» проанализировал биографии, каких художников сегодня вызывают наибольший интерес у пользователей. Исследование показало, что потребление книг о жизни и творчестве художников выросло на 76% по сравнению с прошлым годом. Лидером рейтинга стала книга Флориана Ильеса «Магия тишины. Путешествие Каспара Давида Фридриха сквозь время», указано в материале. На второй позиции книга «Исаак Левитан» Сергея Глаголя и Игоря Грабаря. Тройку лидеров замыкает биография «Врубель» авторства Степана Еремича. В пятерке наиболее популярных работ художников Поль Сезанн, его неизданные письма и воспоминания о нем Эмиля Бернара, Иван Гог «В поисках себя. Вдохновение и откровение» Стивена Найфи. Среди читателей книг о художниках преобладают женщины. На них пришлось 65% потребления. Наиболее активной возрастной группой стали пользователи от 55 до 64 лет. Чаще всего к биографиям художников обращались по средам. А самым популярным временем для чтения стал вечерний промежуток с 16 до 20 часов, заключили исследователи. Артисты Новосибирской филармонии представляли Россию на фестивале в Буркина-Фасо. Сибиряки побывали на одном из крупнейших культурных событий Западной Африки – Национальной неделе культуры. Она проходила с 25 апреля по 2 мая в Бобо-Диуласо, втором по величине городе страны. Музыканты выступили на церемонии открытия вместе с коллегами из филармонии Республики Тыва. Также зрителям представили музыкально-литературную композицию «Снегурочка». Кроме того, в дни фестиваля новосибирцы провели мастер-классы и творческие встречи как для широкой аудитории, так и для африканских музыкантов из разных оркестров. Это уже не первый визит делегации Новосибирской филармонии в Буркина-Фасо. В прошлом году коллектив приезжал с проектом «Пушкин в Африке». Объявлены финалисты 18-го международного конкурса пианистов имени Артура Рубинштейна. В заключительном этапе примут участие 6 человек, в том числе трое россиян – Станислав Корчагин, Филипп Лынов и Дмитрий Юдин, а также по одному пианисту из Белоруссии, Украины и Южной Кореи. Среди финалистов нет ни одной девушки. Финальный этап должен был пройти в Тель-Авиве в мае, но был перенесен на сентябрь. В этом году на конкурс было подано рекордное количество заявок – более 500. Пулитцеровскую премию в области музыки получила композитор Габриэла Лена Франк за симфоническое произведение «Калибри. Миф о будущем». В сочинении из 10 частей, основанном на мифологии инков, рассказывается история Калибри, пытающейся спасти будущий мир от экологической катастрофы. «Я взяла древнюю перуанскую мифологию и перенесла ее в будущее», — рассказала Франк, чья мать коренная перуанка. Свое произведение композитор посвятила финскому композитору Кае Саариахо, которой не стало в 2023 году. Премьера «Калибри» состоялась в марте 2025 года. Сочинение исполнил Филадельфийский симфонический оркестр под управлением Марин Олсуп. Сейчас 53-летняя Франк готовится к дебюту в Метрополитен-опере. 14 мая в Нью-Йорке состоится премьера оперы «Последний сон Фриды и Диего», которая посвящена мексиканским художникам Фриде Кало и Диего Ривере.
Мультфильм «Скрипач» от Сингапура вошел в конкурсную программу престижного международного фестиваля анимационных фильмов в Анси. Смотр, который называют анимационными Каннами, пройдет с 21 по 27 июня. В центре сюжета «Скрипача» история двух друзей, девочки Фэй и мальчика Кая, который начинается до Второй мировой войны. После японской оккупации Сингапура в 1941 году Кай бросает скрипку, присоединяется к сопротивлению и пропадает. В послевоенное время Фэй, ставшая скрипачкой, выступает по всей Юго-Восточной Азии и одновременно занимается поисками пропавшего друга. Музыку к мультфильму написал сингапурский композитор Рики Хо, а ведущие партии исполнила сингапурская скрипачка Джой Йонг. Анимационная драма затрагивает тему любви, утраты и искупления через искусство. Премия «Золотой глобус» вслед за «Оскаром» ввела ограничение использования искусственного интеллекта в фильмах. По новым правилам премии главным условием остается сохранение авторства за человека. В актерской игре, режиссуре и работе со сценарием нейросети можно использовать только в качестве поддержки. Правила также запрещают работы, в которых с помощью искусственного интеллекта копируется голос или внешность актеров. Оргкомитет премии оставляет за собой право запрашивать у создателей информацию о процессе использования искусственного интеллекта. Отказ в передаче данных приведет к дисквалификации. В завершение нашего выпуска несколько слов о погоде в ближайшие дни. В субботу 9 мая малооблачная погода без осадков, днем 11-13 градусов тепла. Атмосферное давление 767-768 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха 27%, ветер северо-восточный 4-6 метров в секунду. В воскресенье 10 мая облачная погода без осадков плюс 11-13. Атмосферное давление 759-764 миллиметра. Относительная влажность воздуха 53%. Ветер южный 3-5 метров в секунду. Итак, завтра малооблачная погода без осадков плюс 11-13. В воскресенье тоже 11-13 градусов тепла, облачно, без осадков. Атмосферное давление в эти дни будет снижаться. Сейчас в Петербурге плюс 13 градусов. На этом наш выпуск подошел к концу. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.

0: Дорогие радиослушатели, поддержать работу нашего радио можно с помощью СМС-пожертвований. Для этого на номер 7715 нужно послать сообщение, состоящее из слов «Град Петров» и суммы вашего пожертвования. Например, если вы хотите пожертвовать 100 рублей, вы напишите «Град Петров 100». Номер 7715. Мы сердечно благодарим вас за помощь и поддержку.
1: 6 июня приглашаем в Старую и Новую Ладогу. Вы посетите Староладожскую крепость и церковь Георгия Победоносца с фресками XII века. Никольский мужской, Свято-Успенский девичий и бывшие Иоанно-Предтеченские монастыри. Сможете набрать святой воды, а смелые окунуться в источники Святой Параскевы Пятницы. В Новой Ладоге увидите Староладожские и Новоладожские обводные каналы. Места, связанные с великим русским полководцем Александром Суворовым и архитектурные памятники города. Посетите бывший Николо-Медведский монастырь и музей в Колокольне. Поездка состоится 6 июня.
2: Записи и справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

прозвучала пьеса «Песнь менестреля» Александра Константиновича Глазунова в исполнении Миши Майского и Симфонического оркестра Парижа под управлением Семёна Бычкова.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Град Петров», программа «25-й кадр» и с вами ее ведущие Алексей Злобин и Елена Волоченко.
1: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Мы только что прослушали в исполнении Марины Юдиной фрагмент из хорошо темперированного клавира Иоганна Себастьяна Баха. И как раз хочется вспомнить об этом замечательном человеке, я имею в виду, конечно, Юдину. Вот о том, как когда-то Иосиф Сталин, прослушав его концерт по радио, попросил, чтобы ему принесли пластинку. А пластинки не было, потому что запись не была сделана. И вот тогда в одну ночь созвали огромное количество музыкантов, собственно, симфонический оркестр, и этот концерт был записан. И Сталин послал гонорар Юдиной за исполнение этого. Она сказала, что она возвращает этот гонорар, или пусть он пойдет жертвам сталинских репрессий. Это была бесстрашная женщина. Ну, это так, это просто вот мы послушали сейчас перед началом нашей передачи. А начнем с анонса, потому что... Сейчас к 60-летию создания картины Андрей Рублев отреставрированную версию могут посмотреть желающие в кинотеатре «Дружба» 3 и 5 марта в 12 часов. Дорогие друзья, это, конечно, огромное счастье, что есть возможность на большом экране посмотреть отреставрированную версию картины нашего всего Андрея Тарковского, которую он посвятил своему патрону, ангелу своему, Андрею Рублеву, великому иконописцу. Об этой картине мы, кстати говоря, еще не беседовали в наших эфирах, но мы еще поговорим. Сегодня у нас другое кино и другая тема, и контекст, и причина нашего разговора совершенно иная. Мы поговорим о картине, посвященной, собственно говоря, темой, которой стал конец войны, длившийся 4 года и завершившийся победой. Вот, это картина Алого Наумова по сценарию Леонида Генриховича Зорина «Мир входящему». Кто такие Алов и Наумов? И, собственно говоря, в чем особенность этой картины и почему мы говорим о таком, казалось бы, старом фильме, 61-го года картина, да, и что нам ворошить прошлое и смотреть тот кинематограф, который уже, собственно, снят по каким-то, я не знаю, устаревшим лекалам, это какое-то давным-давно, позавчера и невозможно. Вот, но тем не менее, в качестве легкой интриги, ну, все знают режиссеров, этот тандем прекрасный Алого Наумова, да, мы выросли на фильме «Бег», мы помним эту замечательную двухсерийную по Булгакову снятую историю. Вот, Алов и Наумов работали в Киеве до 57-го года, где на студии Довженко был снят, это была вторая экранизация Островского, Павел Корчагин. Вот, и что называется, они себя зарекомендовали на киностудии Довженко как настоящие соцреалисты, снявшие огромное призывное кино. И вот я просто прочитаю буквально из Википедии один абзац, обнимающий две последующие картины, именно «Мир входящему» и следующую «Скверный анекдот». Вот. В 1957 году, то есть это режиссеры, будучи молодыми, они прославились, сняв Павла Корчагина, которого, конечно, прокрутили на всех, во всех кинотеатрах страны. В 1957 году Иван Пырьев пригласил молодых режиссеров на киностудию «Мосфильм». В 1961 году их картина «Мир входящему» удостоилась нескольких наград на международных кинофестивалях. Ура! В 1966 году режиссерами был снят фильм «Скверный анекдот» по одноименному рассказу Достоевского. Кстати, тоже по сценарию Леонида Зорина. Картина была объявлена пасквилем, порочащим всю нацию и ее историческое прошлое, и стала первым фильмом, положенным на полку в брежневское время. «Виват, виват, виват». Показана была эта картина только в 87-м году. То есть даже после того, как с полки сняли «Проверку на дорогах» Германа. Вот такой дуплет. Одна за другой идут картины. Одна удостаивается международных фестивалей, а другая, совсем в скором времени снятая, кладется на полку. Коротко о «Скверном анекдоте». и что, собственно говоря, как влияют исторические контексты на судьбу художественных произведений. Картина 66-го года. «Скверный анекдот» Достоевского. Такая новелла, прекрасная, очень саркастичная, Федором Михайловичем написанная, о том, как генерал в либеральных настроениях пребывающий решает навестить своего подчиненного, у которого свадьба. И вот он приходит в этот дом, и там как только над этим генералом не поиздеваются гости, присутствующие на этой свадьбе, куда гений замечательного драматурга Леонида Зорина собрал фактически всех персонажей Достоевского, и это получился такой огромный такой обзор этих персонажей, вот почему, собственно говоря, порочит всю нацию, потому что там собрались многие. И, конечно же, в 66-м году снятая картина «Скверный анекдот» о том, как либерал пытается поговорить с народом, а народ буйно его вышвыривает на улицу и всячески над ним издевается, и оказывается вообще-то с таким нехорошим и некрасивым лицом этот народ. Этому предшествовал 64-й год, снятие Хрущева, да, приход Брежнева к власти, и, конечно же, раз все, политический контекст, какой еще либеральный генерал, а мы можем сказать, что Хрущев для нас в культурном историческом пространстве это так или иначе ассоциируется с оттепелью, да, это все-таки начало новой какой-то и киноэры, и литературной эпохи, и приход огромного количества замечательных имен авторов, которые умудрились каким-то образом выжить в период сталинских репрессий и прочее, и прочее. Вот, но праздник был недолгим, и художественное произведение казнено, наказано, положено на полку, и «А мир входящему» в 61-м году – это тоже революционная в своем роде картина. Не скажешь, почему?
0: Ты имеешь в виду приемы?
1: Я имею в виду приемы, конечно, да. Ну, киноведы, скажите что-нибудь.
0: Я думаю, за счет операторской работы.
1: Значит, давайте таким...
0: Что ты имеешь в виду?
1: Давайте таким образом. Дело в том, что сталинский последний период, это, значит, до 53-го года, соответственно, да, это период малокартинья в советском кинематографе, снималось там, ну, может быть, десяток картин, и это период сложения такого количества клише и штампов, если говорить о кинематографе, который касался военной темы, темы Великой Победы, да?
0: И с официальной точки зрения.
1: И с официальной точки зрения просто подчинено пропаганде от начала до конца, и от этого уже, что называется, волком выть хотелось. И картина была одна похожа на другую, все славили одно и то же, дурацкие немцы, великий героический подвиг и прочее, прочее, все мы это знаем хорошо, и зарекомендовавшая себя в 57-м году, в 56-м году на Павке Корчагине два молодых режиссера приглашаются на киностудию «Мосфильм», берут тему, собственно говоря, это конец войны, и там прекрасно, сейчас будем разбирать, когда уже, потому что эту картину, ее очень хочется разбирать и рассказывать о ней подробно, да, это время, там рассматривается момент перелома, когда вот-вот случится победа, и, собственно, заканчивается фильм объявлением о том, что состоялась победа. Мир, который прожил в чудовищной войне 4 года, причем весь мир, и Европа, и Советский Союз, и Америка, да, сейчас должен вступать и начинать какую-то новую жизнь. Вот в этот разлом, вот в этот разъем, в эту, как сказать, вот по такому... канат времени, по которому надо пройти, чтобы каким-то образом найти новую жизнь и как-то определиться с прежней катастрофой, которую пережило все человечество. И вот здесь эти режиссеры прекрасные, они с храбрым совершенно образом берут и вытаскивают великолепное прошлое и нашего кинематографа, и мирового кинематографа. Они отдают не то чтобы должное, но они радостно вспоминают Фексов, а именно Козинцева и Трауберга, да, это цирковой эксцентрический кинематограф, это шутка, это гэг, это гротеск, и стилево во многом ориентируются, определяются на запрещенный в фашистской Германии навсегда, а у нас очень многие режиссеры это пробовали до тревожных и страшных времен. Это, конечно, немецкий экспрессионизм. Ракурсы, тени, способы съемки, портретность, вот этот, то есть они фактически... В этом 61-м году они бросаются в создание, в возвращение того языка кинематографа, на котором он заглох, уйдя, что называется, в социалистический реализм навсегда. Казалось бы, нет, не навсегда. Возвращается праздник кинематографа. Возвращается, как сказал, и здесь можно сказать, что они следовали завету великого вождя, сказавшего, что из всех искусств для нас важнейшим является что?
0: Цирк и кино.
1: Да, ибо народ безграмотен. И вот этот фильм очень интересно проанализировать, мне кажется, с той точки зрения, как по-настоящему и драматичная, и трагическая тема, и, безусловно, серьезная и глубокая тема может выдержать изложение цирковыми приемами.
0: Трагифарсовыми.
1: Трагифарсовыми приемами. При том, что мы испытываем абсолютно... подлинные переживания, ни в коем случае не оскорбляющие ничье достоинство, да? И вот в этом смысле это невероятно интересная картина.
0: Угу. Да, согласна. Я подхвачу тебя, что, получается, она создается на излете оттепели. За 2 года до Карибского кризиса. В конце 50-х, начале 60-х это вот тревожное ожидание новой, третьей, уже окончательной мировой войны. Как в одной из статей, относящейся к этому фильму, вспоминается анекдот того времени. Что делать, когда будет налет? Это... Ну, там, бомб, атомный, что угодно, завернуться в простыню и тихо ползти на кладбище. Но потому что везде был вот этот, опять же, новый старый военный дискурс, включая школы, где проходили учения по безопасности.
1: И... То есть страна, что та, что другая, или ситуация в мире, стала разворачивать в эту чудовищную, серьезную тему новой вражды. И здесь нужен был тот ход и тот прием, в котором бы говорилось не о пафосном героизме, а где включился бы и юмор, и человечность, и гротеск, и фарсовость. Это как раз смех должен прийти в этой ситуации, иначе серьезными лицами люди готовы совершить очередную, вернее, на самом деле, последнюю катастрофу, потому что Карибский кризис, это все было очень серьезно, там на минуты считалось, это случится катастрофа или не случится катастрофа, и человечество замерло тогда весьма основательно.
0: Ну, просто подумать уже, в конце концов, о конце войны, о конечном конце, об окончательном конце, и вот в этот маленький промежуток в... Междумирье хрупкое, между войной и миром, между двумя фундаментальными состояниями, которые здесь скрещиваются в один длинный день для героев, которые... Жанр у нас, по сути, роуд-муви, тогда еще только становящийся, приобретающий черты своего жанра, да, путешествие дорожное, которое они преодолевают в... Получается... такое зыбкое состояние, которое начинается, один из первых кадров, в, как раз в этом амбивалентном образе, где мы видим витрины...
1: Секундочку!
0: Ага-га.
1: Потому что возникновение этого амбивалентного, как ты цитируешь сейчас, Михаил Михайлович, Бахтина, кадра, ему предшествует определенный подход.
0: Пролог, так сказать.
1: Два пролога.
0: Хорошо.
1: Вот, два пролога. Потому что, причем первая часть пролога, она тоже из двух частей состоит. Как они, интересно, вводят нас в картину, в которой мы будем принимать совершенно неожиданный стиль и невозможный, казалось бы, для данной темы. Какой первый кадр? С чего начинается картина? Под барабанный марш и звук

0: Конечно же, безусловно, это омаж великому патрону советского кинематографа, украинскому режиссеру Александру Довженко, да, который снял фильм «Земля», потому что это главный предмет борьбы, и судьба этой земли, собственно говоря, и решается. То есть начинается абсолютно в рамках абсолютно узнаваемого, что называется, кода, да, и нам сейчас будут показывать вот такую картину, где по грязи будут шлепать какие-нибудь сапоги, где в этой грязи будет вестись какая-нибудь сложная, трудная мужская работа войны, еще что-то, и вот идет камера, и эта труба, и этот барабан, и вдруг заканчиваются титры, камера поднимается, и мы видим холм, окутанный мглой и полностью заставленный крестами кладбища, казалось бы, военного кладбища, казалось бы, и нам дикторский голос с объемами левитановской акустики говорит, сколько лет уже люди не думали о мире. Здесь, на этом холме, покоятся и чехи, и англичане, и французы. Ничего подобного. Перед нами тысячи крестов, сделанных из обломков маленьких березовых стволов, самодельные, без табличек с надписями, без венков. Это никакое не кладбище, это абсолютно чистый символический образ, то есть совершенно из другой стилистики, нежели предшествующая нам земля, да? Но при этом голосом вот этого диктора как бы для нас складывается картина все-таки военного времени. Потому что им важно, авторам здесь уже не важно, где чье имя, они потом придут к чье имя на кресте, да? Они потом придут к замечательному образу, когда на одной из могил этого фильма на палке будет просто пришита табличка, на которой будет написано «Солдат». Да, вот эти крестики. И подходит, казалось бы, абсолютно, и это мы скажем, о, привет Довженко и всему киевскому, украинскому прекрасному символизму, когда диктор говорит, что ну, один из этих крестов – особенный крест, потому что он дал росток живой жизни, он дал ветвь с листьями, вот он порос. И вот, то есть мы переходим от реализма Реализмовича Реализмова, мы переходим вот к такому – и проросло дерево. Это абсолютно уже, собственно говоря, библейское, евангельское какое-то обобщение и аллегория, и метафоры, и чудо, и прочее. И мы думаем, так, стоп, секундочку, в какие эстетические критерии сейчас нас вводят авторы этого фильма? И продолжается этот голос. Люди 4 года не думали о мирном небе, еще о чем-то. И нам показывают набор прекрасно смонтированный, замечательный, в очень хорошем качестве, где-то достанный в данном случае даже для 61-го года, хроники чудовищного мочилова, крошилова, боев, катюши, зенитки, гаубицы, бегущие люди, военные действия, рушащиеся города. Вот такой блок на минуту, а может быть и больше, да, идет хроники вот этого ужаса. То есть смотри, здесь уже три абсолютно разных стилистических слоя даются нам в самом начале. Потому что следующим кадром, вот после этой хроники, когда... Итак, мы что будем смотреть? Мы будем смотреть картину, которая будет хроникально изображать нам все действия финала войны. Или она нам будет... обобщенно-символически это показывает на уровне, значит, деревца, которое дало побег, или это будет такая художественная, вот что называется, грязь, каша, земля и про труды, про что это будет?
1: А все вместе.
0: И вот тогда-то следующий кадр, потому что нужно было абсолютно протащить через реальность и воспоминания. Да-да, мы говорим о той самой войне. Вот ее хроника. Вот как это было, чтобы следующий кадр поставить в солнечный день на улице разрушенного германского, немецкого города, да, на манекен, вывалившийся из разбомбленного магазина, где стояли эти манекены, и перед нами кукла в экстатической позе с вывернутыми руками, с задранными ногами, лежит не мертвое человеческое тело, а-ля реализм, да, а лежит кукла. И вот это такой, и здесь уже это первый резкий цирковой.

0: твой образ, он абсолютно соответствует. И вот здесь важно как раз именно, что реальность, к которой обращаются авторы Алов и Наумов, она абсолютно допускает такой степени... Могла лежать, условно говоря, не условно, а конкретно говоря, могла лежать вот эта вот развороченная кукла на дороге? Могла. И следующий кадр — это отдельная голова манекена, женское лицо, кукольное, пластмассовое лицо. И это, оказывается, субъектив одного из героев, обратной точкой, смотрящей на нее, великолепно зафактуренное лицо, все в грязи и измученного человека, который жует хлеб, солдат в шинели, грубый, и рядом невесть откуда, потому что кто здесь может стрелять в этом городе, в котором уже осуществлена победа, разбиваются стекла. Добиваются стекла уже разбитой витрины прямо рядом с ним, и он не реагирует на эти разбивающиеся стекла, пули вот просто рядом разбиваются, да, потому что через буквально несколько секунд мы услышим, как кричит человек, который его ищет, бежит, разыскивает этого самого героя, да, и мы понимаем, что он оглушен, у него контузия, он не слышит разрывающихся рядом пуль. И вот уже задают нам одного из главных персонажей Алов и Наумов, задают на, и Леонид Генрихович Зорин, прекрасный сценарист, задают нам героя, который за весь фильм не скажет ни одного слова. Но его глаза и то, как он себя ведет, и то, что он будет в себе нести, потому что здесь очень... мощная метафора. Мы буквально в конце эпизода узнаем о том, что он пережил чудовищную трагедию, но мы о ней догадаемся легко реконструировать, когда майор, бреющийся и поливающийся трофейным одеколоном из чайника, когда в огромный армейский чайник слили много-много разного шипра, и ему его парикмахер, этому майору, наливает в пригоршни, и он все лицо свое заливает этим одеколоном, и к нему приходит этот солдат, и он говорит: «Я знаю твою беду, я понимаю твое горе». Потрясающе сделанная сцена на абсолютном цирковом контрасте, потому что вот эта расслабленная фигура майора в чистом френче, который только что побрился, и перед ним стоит вот этот изможденный, измученный войной человек, и, надо сказать, прекрасная актерская задача ему была дана, я посмотрел, он всю речь майора, которую он к нему обращает, он ни разу не моргнул. У него остановившиеся мертвые глаза. И только потом, когда тот закончит говорить, он, значит, он так медленно закрывает глаза, как будто он не моргнул, а он выспался за одно закрывание глаз. Он чудовищно устал от всей этой войны. И это очень важно, потому что в нем, в этом персонаже, сосредоточена как раз вся трагедия войны. Человек, видевший то и переживший то, в той мере, в какой пережил этот человек, он не может ничего говорить. Он ничего не скажет. Здесь не нужно слов. Я бы сказал, что, наверное, из всех персонажей этого фильма это самый кричащий персонаж, самая кричащая фигура. Собственно говоря, и в финале именно его улыбка, возникающая, не буду забегать вперед, именно его улыбка и решает эту ситуацию, что человек, переживший такую трагедию, он все-таки смог улыбнуться. Вот уже какие создаются контрасты, а параллельно дается другая линия, когда веселый шофер Паша, и здесь опять же цирковой ход, потому что камера внутри кабины снимает с начищенных гладких зеркальных сапог, переходит на босые ноги водилы, поднимается мотивированно по его руке, на которой на пальцах написано «Паша», татуировка, поднимается на такого абсолютно какого-то музычно-драматичного персонажа из какого-то, я не знаю, мюзикла просто. Его способ существования совершенно, казалось бы, не ложится в ансамбль этого.
1: Потому... Контрастный нашему Ямщикову только что-то было описанному.
0: Да, Ямщикову абсолютно. Это не просто контраст, это другой способ игры. Он опереточный, он из веселого кино, этот персонаж. И рядом с ним застегнуты на всем пуговицы прекрасным актером сыгранный Демьяненко, да, его играет. Мальчик, только что закончивший военную школу, он уже офицер, он свою звездочку получил, он выше по званию, чем этот шофер, который проехал всю войну, но у него грудь в медалях, да, и он задает первый детский мальчишеский вопрос: а сколько немцев ты убил, спрашивает он водителя, и он говорит: ну, ни одного я не убил, я все выездил, да, то есть я все вот этой машиной, вот этой ездой. Вот такие задаются контрастные персонажи, потому что всех этих героев нужно будет собрать в этот кузов этого автомобиля, вернее, этого, да, грузовика, и они поедут с миссией по приказу этого майора, который у нас только что брился и говорил: знаю твою беду, потому что по дороге к нему, по пути к нему, к этому майору, в раздолбанном, взорванном трамвае, они обнаружат, наши герои обнаружат рожающую, вернее, беременную на сносях немецкую женщину. И вот складывается абсолютное ощущение такого, во-первых, приемы сюрреалистические, во-вторых, приемы такого абсурда определенного, но который может быть оправдан только вот этим самым военным разломом. Эти люди получают задание отвезти ее в какой-то город ближайший, где есть госпиталь, ее немку беременную. Едет человек, потерявший свою семью, мальчишка, который рвался на фронт успеть довоевать, захватить, сделать какой-то подвиг, захватить какую-то хоть эту часть войны. И он-то как раз и будет тем героем, с которым происходит перемена в этом фильме, от застегнутого на все пуговицы мальчика до...
1: Беспуговичного, абсолютно без вида.
0: Которому даже сделают замечание, как вы выглядите, да, в конце картины.
1: В,
0: да?
1: Грязных сапогах там.
0: В грязных, да-да-да-да, сапогах. Вот, и их грузят в этот грузовик, в котором стоит, это вот так удивительно, потому это тоже оправдано, казалось бы, бытовыми деталями. Там стоит какой-то стул готический, в вершине которого роза архитектурная католического собора, и первый кадр на небо, как будто бы это фасад, собственно говоря, собора, вот этот стул, который стоит в грузовике, какой-то торшер с болтающийся, зачем он здесь, понятно, это, видимо, что-то такое трофейное, наворованное, но какой-то дом у них такой возникает, только он без стен, поскольку весь мир сейчас без стен. Все стены снесены, разрушены бомбежками, войной и так далее. И вот они отправляются в это роуд-муви, в это путешествие, которое все будет построено на очень больших, на очень ярких, очень смелых контрастах. Они начинают свое путешествие в яркий солнечный день, потом они врываются в долгую мглистую ночь, потом они попадают в среду абсолютного потопа, потому что льет беспрерывный дождь такой, что сквозь стекла машины не видно дороги, да, они, конечно же, как полагается в хорошей русской сказке, на перекрестке, где отломано с указателя, отломано название города, в который они должны ехать, и они не понимают, они едут не той дорогой, и, естественно, попадают на тропу приключений и всяких треволнений. У них в машине тикающая мина женщины, которая в любой момент может родить, и они должны вот пройти по этому миру абсурдному и странному, в котором все потеряла свои привязки, в котором все потеряло свои смыслы. Они встречают на пути очень очень разный, вот какой разомкнутый мир, да, когда машина вдруг останавливается в каком-то месте, еще день, а там двое солдатиков хоронят третьего, да, и машина ехала, и вдруг, и к ним вопрос: ребят, карандашка не найдется. Для чего нужен этот карандаш? Написать имя на табличке. И этого карандаша как раз не хватит, когда погибнет Пашка, водитель, да, как раз и хватит только одного грифеля написать слово «солдат», чтобы лопату с прибитой к ней табличкой поставить на его могилу, когда их путешествие закончится. Они встречают на пути то немцев, которые сами идут сдаваться в плен, и их даже некому конвоировать, этих немецких солдат с офицерами. У них просто есть бумага, в которой написано: «Взяты в плен, сдались сами, идут вот в такой-то пункт назначения», и они сами туда путешествуют. То вдруг они встречают, обнаруживают освобожденных из концлагеря пленных под каким-то мостом, в каких-то дырах и норах, где они, это не лагерь, это они, видимо, их никто никуда не отвез, они вот как-то здесь вот такие брошенные, то ли бежавшие, то ли их никто никуда не возвращает. Вот такие, война, вот этим, такое ощущение, большой взрыв, из которого должна собраться новая вселенная. Вот этот образ, заложенный авторами, и тот главный смысл, к чему, собственно говоря, стремится, абсолютно христианский, абсолютно метафизический, абсолютно явный и праздничный, и цирковой, как ты говоришь, амбивалентный. Вот это кино, оно снято ключами карнавала, оно снято, в котором мы одновременно через детали, вызывающие смех, чувствуем комок в горле, вызывающий слезы, сострадание, сочувствие, невероятное сопереживание этим персонажам, потому что здесь огромная пища для актеров. Им столько здесь есть, что сыграть. Потому что, например, такой роли, какую получил Гринько в этой... Все, давай.
1: Леша, спасибо, спасибо. Дашь мне сказать два слова, да? Да, возвращаясь вот к этому прекрасному амбивалентному образу, я хочу из него просто вывести мысль, которая здесь красной нитью проходит. Вот эти марионетки, эти неживые, разбросанные по раздолбанным витринам в каком-то немецком городке, куклы, конечно же, кричащий, но при этом доходчивый, абсолютно ясный образ. Ну, во-первых, как люди превращались в марионеток, и про общее, ну, тотальное обезличивание как, собственно, и врага, так и своих. Потому что, ну, все мешается в этом хаосе, в этой сумятице. И про возвращение к норме. В том числе этот фильм про тяжкое, ухабистое, как та их дорога. Помню субъективную камеру, снимающую долгий план дороги, которая стелется под колесами в последней третьей фильма, когда они уже едут с американцем. И все нужно поворачивать, объезжая различные объекты и живых, и мертвых, и полумертвых. Действительно, как нами уже тобой с тобой разобранном фильме «Сират». Вот по волоску от небытия
0: они петляют возвращение... по дороге, которая забросана следами войны, на которой есть один единственный живой человек, взявшийся неизвестно откуда, навстречу им
1: ковыляющий
0: идет слепой с палкой, да, солдат, у которого погибли глаза. Откуда он взялся? Больше нет никого. Навстречу им идет один слепой. Они его объезжают и дальше въезжают в город, где, оказывается, засели последние нацисты.
1: Так вот, из этих бесчеловечных условий, из хаоса и сумятицы, войны и трагедии, нужно как-то снова выстраивать и находить пути, и возвращаться к норме. И один из симптомов, один из явных признаков того, что пробуждение новой жизни происходит, что и при этом природа откликается, это те же самые слова. Вот ты говоришь, очень мощный образ Ямщикова, контуженного, который все это время молчит. И при этом остальные три героя, одна тоже большую часть фильма молчит, немка, она не может говорить по-русски. Когда она прорывается ярким, мощным голосом в середине фильма, это когда мимо идут пленные, и она пытается в четной надежде найти
0: она
1: своего мужа.
0: Она имя своего
1: кричит
0: мужа, да.
1: Имя мужа Эрнст, Эрнст, и Пашка при этом удивляется. Вот для нас это все фрицы, все на одно лицо, а для нее единственный неповторимый муж. И абсолютно пронзительная сцена, когда они, наконец, решают поделиться именами. И в том числе спрашивают ее немку. Она оказывается Барбарой или Варькой по-нашему. И вот это перекликается с сценой в начале, когда этот лейтенант молодой Ивлев, да, Демьяненко его играет, приходит к майору, который несколько раз его подряд спрашивает, кто ты такой?
0: Как тебя зовут?
1: Ну, это как тебя зовут уже в последний, в последний момент. То есть тут все про звание и про фамилию, это все еще официоз. Да. А вот что ты за человек, вот оно, определяющее тебя имя. Возвращение к мирным образцам, когда по имени, когда лицо в лицо, когда вы видите, понимаете, когда вы можете пожать друг другу руки, когда вы, в конце концов, можете руку подать слабеющей беременной женщине, как делает под конец фильма Ямщиков. Все это время чурающийся ее и вот такое глухое, гневное, то ли презрение, то ли ненависть, ну все, все в этих глазах старого уставшего солдата, но все-таки он будет тем самым, кто ее попытается успокоить. А она, вот, это еще и мысль про добро, которое так трудно дается и тем, кто его совершает, и которое не сразу принимается тем, к кому оно приходит. Вот про этот разрыв человеческого, когда Ямщиков подходит к ней, и она воспринимает это как то, что сейчас к ней будет применено насилие. Она отталкивает его, пощечину ему. То есть и он это терпит, он не дублирует агрессию, он все еще смиренно стоит. Про медленно пробуждающееся чувство принятия, еще не прощение, но уже путь к нему, выстраивающийся в разных линиях у этих персонажей.
0: Безусловно, и здесь очень важно, что они сознают или не сознают, нет, здесь мы сознаем, что каждый из них, он является в этом смысле инвалидом, потому что юный офицер, еще мальчишка, но он уже отравлен идеологией, его самое главное, да, убить немца, да, Ямщиков, он уже не может вернуться к жизни, потому что он потерял все, но он невероятно великодушен, потому что, казалось бы, уж у кого должна была главная злость быть накопленной, но когда они наталкиваются на Гитлер-Югента, который стреляет в них из автомата, да?
1: Пацана.
0: Он, пацана. И прекрасно, гениально цирково строит Аллов и Наумов эту сцену, потому что два профиля вдруг встают друг против друга. Этот мальчишка из Казани, из высшей, из военной школы, и тот мальчишка, и они абсолютно равны, они ровесники, они смотрят друг на друга и начинают толкать, тыкать друг друга, как в школе, да, и после чего Ямщиков этому пацану, который выкрикнет «Хай, Гитлер», да, и вскинет руку, он просто надрет ему задницу, да, вместо того, чтобы, ну, стрелять в него, да.
1: Уже не по военным законам, а по мирным законам.
0: Абсолютно. Вот. И это, вот это проявление человечности во всех, в них, да, при том, что, казалось бы, они обречены тому, чтобы этой человечности в них не было. Но какую проходит парадигму? Вот, грубо говоря, он же еще не злой, этот мальчик-офицер, да, он просто наточен пропагандой, да, но когда они встречают как раз пленных, освобожденных из концлагеря, и он говорит, мы везем беременную женщину, есть ли здесь врач, и возникает пожилое лицо, очень красивое, благородное, серп. Кто-нибудь говорит по-русски? Кто-нибудь говорит по-русски? И этот серп говорит, кого она родит? И Демьяненко, ни секунды не думая, без рефлекса, говорит, ребенка. Ребенка. Для него это совершенно однозначно. Этот человек, он не сильно промок этой пропагандой. В нем как раз первично и важна вот эта человечность потрясающая. И когда, отказываясь им помогать сейчас и здесь, расходятся эти пережившие Освенцим люди, на передний план выходит самая маленькая фигурка польского еврея. с желтой звездой на рукаве. И он говорит: «Як вам не стыдно? Як вам не стыд? Як вам не стыд?» Своим товарищам. Он единственный из них еврей. Он единственный выжил во всем этом Освенциме или где-то еще. Он говорит об этом, о вине немилосердия человеческого. Да? Вот это очень важно было, вывести эту фигуру на первый план. Вот. И, собственно говоря, что у них за миссия? Они везут эту беременную женщину, они привозят ее в уже уезжающий госпиталь, и комическим образом построена сцена, когда за занавесочки абсолютно цирковые...
1: Да. Отверните спины, спины.
0: Говорят, медсестры кричат: «Развернитесь все, встаньте, повернитесь спиной». И все отворачиваются, но на первом плане сидят два раненых пожилых человека, играют в какие-то то ли шашки, то ли во что-то еще, и между ними идет диалог.
1: Экзистенциальный, так сказать.
0: Да, такая,
1: а кто родитель?
0: Да, игра такая, как у Бергмана в «Седьмой печати», да, между рыцарем и смертью, да, и они обсуждают, а кого она родит, кто он будет, этот человек, да, и один из них отвечает: он никто, он еще никто, на нем ничего не написано, он белый лист, вот каким он, какой мир мы ему передадим, таким, собственно говоря, он и будет, этот новорожденный. И они выносят его, поднимают над всей этой толпой, да. Внизу валяется куча трофейного оружия германского, да. И он дает первую человеческую струйку. Он писает на все это оружие, на всю эту войну. И понятно, что вот это как раз надежда на то, что все равно такой прекрасный Емщиков, он смертельно ранен, потому что он принял бой, когда нужно было задержать засевших в городке нацистов. Он спрыгнул с машины и в одиночку пошел биться против них всех. Его раненого привозят на грузовике, и Демьяненко успевает его увидеть. Этот американский солдат, который... Это такая прекрасная цирковая роль.
1: Ой, погоди, но здесь нужно немножко
0: Гринько,
1: задержаться.
0: У нас остается совсем немножко времени. Давай я тебе отдаю Гринько, потому что скажи эту вещь. Но начинается все с того, что нам показывают клишированного американского дурака.
1: Да-да-да-да-да. И они с Демьяненко разыгрывают 10-минутное балаганное представление.
0: Демьяненко ему по грудь.
1: Да.
0: Ростом.
1: Да. Сначала ссорятся, потом знакомятся, веселятся, потом снова ссорятся, потому что американец никак не собирается перевести его и вумен, за которую он даже открывает бутылку пива или что там, шампанское. У него целый грузовик этих огромных ящиков
0: с алкоголем,
1: с алкоголем, чтобы праздновать, и все это будет разбомблено, и в одной из финальных сцен это все выльется абсолютно не нужно, потому что, ну, и так уже победа и так пьянит предощущением мира и спокойствия, и наконец-то можно будет отдохнуть, как Демьяненко говорит.
0: Он едет на праздник.
1: Да.
0: Он едет туда, где американцы будут уже отмечать победу, которая, собственно, в их секторе уже случилась, да, еще не подписана капитуляция, но вот-вот все уже, это все понятно. И он отказывается ехать тем маршрутом, он едет тем маршрутом, с которого пытается сбить Демьяненко.
1: Ну и обившийся этот Ивлев: «Эх ты, союзник!» И как он потом будет догонять его задом машиной?
0: Да.
1: Ну, действительно, триумф жизни.
0: Да, Демьяненко Ивлев уходит, махнув рукой, и тогда этот огромный Студебекер, американская военная машина, она сдает задним ходом, и они попадают в такой переплет в результате, когда они ворвутся в этот город, где засели нацисты, и эту машину раздалбывает со всех сторон, расстреливаются эти ящики, с нее спрыгнул Емщиков, побежав принимать личный бой. И вот уже, собственно, руина от этой машины стоит и выпрыгивает из кабины смеющийся американец, хлопает по плечу Ивлева и говорит: окей, все хорошо. Вот, разломанная машина. А потом они вместе, обнаружив, что Емщикова нет в кузове, и мы думаем, он дурак или не дурак, какой он смешной, он такой клоунский, этот персонаж. Но они бегут вместе искать своего товарища и кричат, один по-русски: «Емщиков», а другой: «Ямщиков! Ямщиков!» И мы понимаем, эти парни сейчас стали настоящей дружеской парой. Они вот этот человеческий поступок, это единение ради своего друга, товарища и прочего.
1: Прошли через бой, значит, да, уже
0: вот
1: почти братья.
0: Вот это и есть та самая веточка зеленая, которая поросла на кресте в начале фильма. Вот эта жизнь, пробивающаяся через все.
1: И вера в человека.
0: Да, и вот чтобы это не звучало остро сухим пафосом, гнусным, пропагандным каким-то еще, это дано нам в таком юморном ключе, в таком удивительно цирковом гротеске. Это сделано такими умеющими смеяться художниками, что огромное спасибо, потому что никакая серьезная интонация применительно к по-настоящему серьезной теме невозможна. 4 года войны должны были закончиться праздником пробуждения человеческого.
1: Это была беседа о фильме «Мир входящему». Режиссеры Алов и Наумов. Спасибо им.
0: «Мир входящему».
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».
3: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров. Международные новости религиозной жизни». У микрофона Александр Крупинин. В заголовках новостей. Самый большой в России храм в стиле грузинской архитектуры осветили в Нижнем Новгороде. В антиохийской деревне в США построят храм святителя Рафаила Бруклинского. Патриарх Кирилл поздравил Папу Римского с годовщиной избрания на престол. Об этих и других новостях в нашем выпуске. Освящение храма в честь святой равноапостольной Нины, просветительницы Грузии, состоялось в Нижнем Новгороде, сообщает сайт Нижегородской митрополии. Митрополит Нижегородский Арзамасский Георгий в сослужении других архиереев, а также клириков, освятил храм великим чином, а затем возглавил в нем литургию. На освящении храма в числе прочих почетных гостей присутствовали глава грузинской диаспоры России, член Совета по межнациональным отношениям при президенте Российской Федерации Давид Цицхладзе и глава грузинской диаспоры Нижегородской области Зураб Кардава. Во время богослужения часть песнопений и молитвословий были исполнены на грузинском языке, а апостол на грузинском языке прочитал благотворитель Мираб Кардава. Новая церковь в честь святой Нины стала самым большим в России храмом, построенным в стиле грузинской архитектуры. Ее высота достигает 28 метров, а внутри могут одновременно разместиться 800 верующих. Храм начали возводить в 2017 году. В 2021 освятили крест для купола. Храм имеет необычную для российских церквей форму равнобедренной фигуры с расширяющимися рукавами. Такой тип креста называется «болнистским». Внутри здания расписали в стиле грузинской иконописи XII века. На стенах разместили изображения из жизни святой Нины и сюжеты из Евангелия. Также при храме открыли музей «Иверия» на Нижегородской земле. Новый храм в честь святителя Рафаила Бруклинского Хававини планируется построить в антиохийской деревне, центре, принадлежащем североамериканской архиепископии антиохийского патриархата. Как сообщает сайт архиепископии, будущая церковь, вмещающая до 400 верующих, разместится рядом с территорией летнего лагеря, из нее будет открываться вид на конференц-центр и ретрит-центр антиохийской деревни. В крипте храма планируется устроить гробницу, рядом с ним кладбище. План будущего храма был представлен на весеннем собрании архиепископии, которое проходило в антиохийской деревне с 30 апреля по 3 мая под председательством архиепископа Нью-Йоркского Савы Эспера. Рафаил, урожденный Рафла Хававини, родился в Сирии в 1860 году в православной семье, пострижен в монашество в 1879 году, был и подьяконом, позже проповедником антиохийского патриарха, учился в Халкинской богословской школе в Константинополе, позже в Киевской духовной академии, где в 1889 году рукоположен в иеромонах, возглавлял представительство антиохийского патриархата в Москве, преподавал арабский язык в Казанской духовной академии. В 1895 году переехал в Америку, где был назначен в Нью-Йорк для кормления сиро-арабской паствы Алиутской епархии Русской Православной Церкви. До своей смерти в 1915 году епископ Рафаил много проповедовал и издавал православные журналы и книги. При нем были созданы 30 приходов с 25 тысячами верующих. В 2000 году Православная Церковь в Америке причислила Рафаила Бруклинского к лику святых. В 2024 году в Антиохийской деревне состоялось обретение мощей святителя Рафаила. В настоящее время мощи хранятся в храме святых Петра и Павла в конференц-центре Антиохийской деревни. Патриарх Московский всей Руси Кирилл поздравил папу римского Льва XIV с годовщиной избрания на престол Римско-католической церкви, отметив перспективы взаимоотношений между церквами. «Сердечно поздравляю вас с годовщиной избрания на престол римских понтификов. Совершая высокое и ответственное служение предстоятеля Римско-католической церкви, вы стремитесь утверждать свою паству в верности евангельским ценностям», — отметил патриарх. Он добавил, что слово папы авторитетно для представителей самых различных религий и мировоззрений, выразив надежду на дальнейшее развитие в направлении христианского свидетельства. Папа Лев XIV принял 7 мая в Ватикане государственного секретаря Соединенных Штатов Америки Марко Рубио. Собеседники подтвердили общее стремление укреплять добрые двусторонние отношения между Святым Престолом и Соединенными Штатами, передает Ватикан Ньюс. Сообщает, что на встрече Рубио и Папа Римский обменялись мнениями о ситуации на региональном и международном уровнях, с особым вниманием к странам, переживающим войны, политическую напряженность и сложные гуманитарные ситуации. Отдельно пресс-служба сообщила, что лидеры обсудили ситуации в Иране, в Ливане и на Кубе. Ранее государственный секретарь Святого Престола кардинал Пьетро Паролин сообщил, что встреча была запрошена США. В апреле американский президент Дональд Трамп заявил, что не в восторге от понтифика из-за того, что тот не одобряет операции США против Ирана. По его словам, Лев XIV слабо разбирается в преступности и совершенно ничего не понимает во внешней политике. Лев XIV ответил на критику Трампа и заявил, что не опасается его власти. Это было последнее сообщение нашего выпуска. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.
4: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер. Серия ЭЛ, номер ФС-77-84-068. Возрастное ограничение 6+.

В исполнении ансамбля «Le Florilegium Musicum de Paris» прозвучала третья часть концерта для гобоя струнного оркестра до минор Алессандро Марчелло. Солист Жан-Клод Мольгуар.

0: Дорогие друзья, в нашем эфире передача по страницам сказки Клайва Льюиса «Лев, колдунья и платяной шкаф» из цикла «Хроники Нарнии».
1: Глава 14. Торжество колдуньи. Аслан сказал: «Нам надо немедленно покинуть это место, оно понадобится для другого дела. На ночлег мы остановимся у брода Беруны». Разумеется, всем очень хотелось узнать, как же он уладил дело с колдуньей. Но лев был столь суров, а в ушах все еще звенело от его рыка, поэтому никто не посмел задать ни одного вопроса. После обеда, устроенного на свежем воздухе на вершине холма, а солнце светило так ярко, что высушило траву и землю, все принялись разбирать шатер и укладывать вещи. Еще не было 2 часов пополудни, как они уже выступили в поход, определив курс к северо-востоку. Они не торопились, ибо идти было недалеко. В начале этого перехода Аслан шел вместе с Питером и делился планом предстоящих военных действий. «Как только колдунья закончит здесь свои дела, — говорил он, — можно не сомневаться, она со своей шайкой поспешит к себе домой и начнет готовиться к осаде. Все зависит от того, успеешь ли ты перерезать им дорогу и помешать ей попасть в замок». Аслан подробно объяснил план будущей битвы в 2 вариантах. Первый — на тот случай, если битва с колдуньей и ее войском произойдет в лесу, а второй — если все-таки придется штурмовать ее замок. Он советовал Питеру, как поступать в обоих случаях. В такой обстановке кентавров лучше разместить там-то и там-то. Или надо везде поставить дозоры разведчиков, чтобы они наблюдали, не сделают ли колдунья то-то и то-то. Питер не выдержал и спросил: «А ты сам будешь с нами, Аслан?» Лев ответил: «Этого я не могу тебе обещать». И продолжал наставлять Питера. В конце перехода он больше времени проводил с Люси и Сьюзен. Он почти ничего не говорил, но им показалось, что лев очень печален. Уже наступил вечер, когда они спустились в долину реки. Здесь и был брод Беруны. Аслан приказал остановиться и разбить лагерь. Питер спросил: «Не лучше ли сразу переправиться на другой берег и переночевать там, а то колдунья может напасть на нас ночью?» «Нет». Аслан сказал это таким скучным голосом, как будто вопрос его совсем не интересовал. Но потом добавил: «Не стоит. В эту ночь она не станет нападать на нас». И глубоко вздохнул. Но немного помолчав, добавил: «Все же хорошо, что ты об этом подумал. Именно так и надлежит поступать воину. Но сегодня подобные предосторожности не нужны». Так, за разговорами, они разбивали палатки и устраивались на ночь. Настроение Аслана в тот вечер передалось всем. Питер испытывал страшное беспокойство, предчувствуя, что ему придется не просто сражаться, но и командовать войском. Мысль о том, что Аслана может не быть с ними, вызвала в нем сильнейшее потрясение. Ужин прошел очень тихо. Каждый чувствовал себя совсем иначе, чем прошлым вечером или сегодняшним утром. Всех угнетало чувство, что добрые времена, еще не начавшись по-настоящему, уже проходят.

это смутное предчувствие настолько подействовало на Сьюзен, что она никак не могла заснуть. Пролежав какое-то время, считая овец и ворочаясь сбоку на бок, она услышала в темноте, как Люси печально вздохнула. «Почему ты не спишь?» — спросила ее Сьюзен. «Не получается, а я думала, ты уже уснула. Послушай, Сьюзен». «Что?» «У меня такое невыносимое, просто жуткое ощущение, будто над нами нависла какая-то опасность». «И у тебя?» «Если говорить правду, у меня то же самое». «Что-то творится со Сланом», — сказала Люси. «Или с ним что-то случится ужасное, или это ужасное сделает он сам». «После полудня он был сам не свой», — согласилась Сьюзен. «Люси, я слышала, как он сказал, что его может и не быть с нами во время боя. Как ты считаешь, он хочет ускользнуть от нас в эту ночь и бросить одних? А где он сейчас? Может, он здесь, в шатре? Не похоже. Сьюзен, давай выйдем наружу и посмотрим, что там делается. Может, мы увидим его?» «Хорошо, выйдем», — согласилась Сьюзен. «Это будет лучше, чем лежать здесь без сна и ждать неизвестно чего». Очень осторожно, никого не потревожив, девочки выскользнули из палатки. Ярко светила луна, было тихо, только шумела говорливая река, перекатываясь через камни брода. Вдруг Сьюзен схватила Люси за руку и шепнула: «Смотри туда!» В дальнем конце полянки, где был разбит лагерь у опушки леса, они увидели льва. Он удалялся в лес. Не сказав друг другу ни слова, они устремились следом.

Следуя за ним, Люси и Сьюзен поднялись по склону речной долины, а потом свернули чуть вправо, в ту самую сторону, откуда недавно пришли в лагерь. Теперь можно было не сомневаться, лев направлялся к каменному столу. Вскоре ноги девочек промокли от росы. Аслан был совсем не тот, каким они его видели вчера. Он шел, низко свесив голову и волоча за собой хвост. Он не шел, плелся, как будто очень сильно устал. Но вот они вышли на поляну, где совсем не было тени, чтобы укрыться. Тут он остановился и обернулся. Убегать было бесполезно, поэтому девочки приблизились к нему. Когда они стали рядом, Аслан спросил: «Ах, дети, зачем вы идете за мною?» «Нам не спалось», — сказала Люси и поняла, что больше ничего говорить не надо. Аслан понял все, что они чувствовали и о чем думали. «Пожалуйста, разреши нам побыть с тобою, куда бы ты ни шел», — попросила Сьюзен. «Хорошо», — рассеянно произнес Аслан, словно думая совсем о другом. Потом добавил: «Я буду только рад побыть эту ночь вместе с вами. Что ж, идите, только обещайте мне, что остановитесь там, где я вам скажу, и отпустите меня дальше одного». «Ой, спасибо, благодарим тебя. Конечно, мы обещаем, что сделаем так, как ты скажешь», — заверили в один голос девочки. И они двинулись дальше уже вместе. Но как же медленно он шел. Его огромная царственная голова поникла так низко, что он касался носом травы. Вскоре лев споткнулся и тихонько застонал. «Аслан, милый Аслан!» — воскликнула Люси. «Тебе плохо? Почему ты нам ничего не объяснишь? Уж не болен ты, милый Аслан?» — спросила Сьюзен. «Нет», — сказал Аслан, — «просто мне грустно от того, что я одинок. Положите руки мне на гриву, чтобы я мог чувствовать, что вы здесь, и вот так пойдем дальше».

и девочки наконец смогли сделать то, на что никогда не решились бы без его разрешения. Но чего им страшно хотелось с той минуты, как они увидели его в первый раз. Погрузили озябшие ручонки в шелковистое море чудесного меха и принялись его гладить. Так они и шли, не переставая гладить его. Вскоре они увидели, что поднимаются на тот самый холм, где стоял каменный стол. Когда они дошли до последнего дерева, вокруг которого густо разросся кустарник, Аслан остановился и сказал: «Ну вот, дети, вы должны остаться здесь, и что бы ни случилось, не выходите отсюда. Никто не должен вас увидеть. Прощайте». Девочки горько заплакали, сами еще не зная почему, и прильнули ко льву. Они целовали его гриву, его лапы и огромные печальные глаза –

Потом Аслан высвободился из их объятий и стал взбираться на вершину холма. А Сьюзен и Люси, затаившись в кустах, смотрели ему вслед. Вот что они увидели. Огромная толпа собралась вокруг каменного стола, и хотя ярко светила луна, многие держали в руках факелы, горящие злым красным огнем и чадящие зловонным черным дымом. Но что это был за народ? Великаны-людоеды с огромными клыками, волки, люди с бычьими головами, духи злобных деревьев и ядовитых растений и множество других тварей, которых я не решаюсь описывать, а то взрослые запретят вам слушать эту сказку. Там были упыри-кровососы, ведьмы, злобные демоны, мертвецы, ифриты, злые феи и такие жуткие существа, которых девочки не видели ни в одной книжке и не знали, как они называются. Здесь собрались все жители Нарнии, что были на стороне колдуньи и кого по ее приказу собрал волк. Сама колдунья стояла посреди этой толпы возле каменного стола.

душераздирающий вой, визг, рев и нечленораздельное лопотание поднялись над сборищем жутких тварей, когда они увидели, как к ним шагает огромный лев. Казалось, сама колдунья на миг была сражена страхом, но она овладела собой и разразилась жестоким и подлым смехом. «Ах, дурак!» — закричала она. «Какой же он дурак! Он все-таки явился! Вяжите его!» Люси и Сьюзен затаили дыхание, ожидая, что вот сейчас Аслан зарычит и кинется на врагов. Но ничего этого не произошло. Четыре омерзительные ведьмы, свирепо скались и, глядя на него со злобным ликованием, пошли к нему навстречу, однако явно робея и страшась того, что им предстояло сделать. «Вяжите его! Кому сказала?» — крикнула снова белая колдунья. Ведьмы ускорили шаги и, подбежав к нему, торжествующе завопили, увидев, что он совсем не сопротивляется. На помощь им кинулись другие твари, какие-то злобные гномы, похожие скорее на обезьян, и между ними началась свалка с визгом и верещанием, но под конец они вместе перевернули огромного льва на спину и связали все его четыре лапы. При этом они орали и подбадривали себя, так, словно делали не весь что отважное, хотя, пожелая он того, лев одним движением лапы перебил бы их всех. Но он не издал ни звука, даже тогда, когда враги, напрягаясь изо всех сил, так туго затянули на нем веревки, что они глубоко врезались в тело. Затем его потащили к каменному столу. «Стойте!» — крикнула колдунья. «Сначала его надо остричь!» Среди ее приверженцев разразилась буря подлого смеха. Потом один из людоедов выступил вперед с ножницами и пригнул к низу голову Аслана. Ножницы защелкали, на землю полетели сверкающие золотые локоны. Людоед разогнулся, и девочки, которые сидели все это время в своем укрытии, смогли увидеть Аслана. Без гривы он сделался совсем маленьким и совершенно не похожим на прежнего. Враги тоже заметили эту перемену. «Да он всего-навсего кот-переросток!» — крикнул кто-то. «И вот этого мы столько времени боялись!» — подхватил другой. Они закрутились вокруг Аслана, издеваясь над ним и выкрикивая с глумливым смехом. «Киска, бедная ты моя кисонька! Что ты не весил, кот? Не попалось ни одной мышки? Может, кошечке хочется молочка?» «Ох, как они могут!» — сказала Люси. Слезы так и текли у нее по щекам. «Звери, настоящие звери!» Теперь, когда прошло первое потрясение, остриженный Аслан показался ей еще более прекрасным, смелым и благородным, чем прежде. Но враги не унимались. «Надеть на него намордник!» — крикнула колдунья. Даже теперь, когда, повозившись, они надели на него намордник, они понимали, что одним движением челюсти он может искалечить одного или двух. Но снова он стерпел все, не пошевельнувшись. И это, казалось, привело в бешенство весь сброд. Теперь на него кинулись даже те, кто до сих пор стоял в сторонке, боясь подойти поближе. Несколько минут девочки не видели Аслана, так плотно облепили его твари, и пинали, и били, и кусали, и плевали, и изощрялись во всяческих издевательствах. Толпа, наконец, натешилась досыта. Связанного льва в наморднике поволокли к каменному столу. Одни тащили его спереди, другие толкали сзади. Лев был так огромен, что даже теперь, когда он был в полной их власти, им понадобились усилия всей шайки, чтобы поднять его на стол. Потом они снова принялись привязывать его веревками. «Трусы, подлые трусы!» — рыдала Сьюзен. «Неужели им еще мало? Неужели они теперь еще боятся его?» Только когда они связали Аслана так, что тот превратился в сплошную массу узлов и веревок, лежащую на плоском столе, толпа стихла. Четыре ведьмы с четырьмя факелами стали по углам стола. Колдунья обнажила руки, как уже сделала это прошлой ночью, собираясь покончить с Эдмундом. Потом она начала точить свой нож. Когда отсвет факелов падал на него, девочкам казалось, что он каменный, а не стальной, да и форма у него была какая-то странная и зловещая.

Колдунья подошла к Аслану. Лицо ее, искаженное яростью, судорожно дергалось, а лев совсем не глядел на нее. По-прежнему спокойный, он смотрел в небо без страха и гнева, только немного печально. Перед тем, как нанести удар, колдунья нагнулась над ним и сказала срывающимся голосом: «Так кто же из нас победил? Дурак, ты думаешь, что этой глупой жертвой ты спасешь предателя? Как бы не так. Сейчас, согласно нашему уговору, я убью тебя и тем самым умиротворю заветы сокровенной магии. Но потом, когда ты будешь мертвым, падалью, кто помешает мне вот так же убить его? Кто тогда спасет его от моей руки? Понимаешь ли ты, что отдал мне Нарнию, погубил себя, да и ее не спас? Знай же это и умри в отчаянии». Самый миг убийства девочки не видели. Дальше они смотреть не могли и зажмурили глаза.

Дорогие друзья, передачу по сказке Клайва Льюиса «Лев, колдунья и платяной шкаф» для вас подготовил и прочитал Александр Крупинин.

0: Дорогие друзья, продолжение слушайте в понедельник в 20:10.
1: Дорогие радиослушатели, если вы являетесь клиентом Сбербанка, у вас есть карта и желание помочь нашей радиостанции, вы можете оформить автоплатеж. С вашего расчетного счета ежемесячно будет перечисляться указанная вами сумма на счет нашей радиостанции. Оформить автоплатеж можно, обратившись к консультанту в любом отделении Сбербанка. Автоплатеж – это реальная возможность стабильного финансирования нашей радиостанции.

0: России. Отец Валентин, мы хорошо знаем, что ваша жизнь связана с нашим городом, Санкт-Петербургом. Но об этом мы поговорим несколько позже. А начать хочется с самого начала. Мы поговорим о России 20 века. Как вы видите Россию 20 века? Расскажите о вашей семье, ваше детство. Кто были ваши родители? Что вы хотели бы вспомнить сегодня?
1: А можно говорить все?
0: Можно.
1: Боюсь, но говорить надо. Мои родители, когда я маленьким был, ходили в церковь, служили в церкви. Дедушка, бабушка, второй дедушка, дядя Ермолай даже священником в Рубцовске. Я видел, слышал, пели, и они никогда плохо не говорили. Грубости не было, я не понимал никакого хульного слова. Работали, трудились. У отца было свое личное хозяйство, своими руками делал, своими руками строил дом, мельницу. Потом строил церковь, дважды строили. У него было хозяйство. Ну, это известно, у всех тогда все свободно было иметь сколько хочешь скота и все прочее. Ну, так время шло, потом начали поговаривать, будет ссылать богатых людей. Ух ты, им богатство будет там ссылка.
0: А где это было?
1: Алтайский край, Павловский район, село Колыванское. Ну, там удобная земля была, все удобренное, место, как говорится, благородное было. Лес и плотина огромная, все было, только работа. Вредности, злобы не было. В церковь ходили, церковь была большущая, деревянная. Хоть не так красивая, но люди все ходили. Я помню, даже на лошадях. Машин вообще понятия не было, никакого колеса автомобильного не было. Каждый раз и на праздник ездили. И все это воспитательным действием послужило нашей жизни. Мы никогда, отец, никто не курил, не пили, такого безобразия не было. У нас во всем селе ни у кого замков не было, никакие воров не понимали, никто. У всех все было. Чего воровать? Хлеб или чего? У всех все хозяйство было. Но начали говорить, будет коллективизация, и начали собирать всяким путем. Потом отца посадили в Барнауле в тюрьму за то, что он не стал председателем сельсовета, отказался, за то, что программа была ужасная. Забрали скот, мельницу, хозяйство, все-все-все, скотина. И нас пасхальная неделя кончилась, нас в Томскую область посадили. Ну, конечно, кратенько говорю, содержание такое. Известное, что так мы плакали, ревели, за что, и сами не знаем, за что.
0: А сколько детей было в вашей семье в то время?
1: Брат Василий, я старший, Василий второй, Клавдия третья, два сына и дочь. Вот. Мне было 7 лет, когда насылали тайгу. Братика Василия 5 лет, сестричке 3 годика. И привезли в тайгу. Отец был в тюрьме. Отец был строитель, прораб по строительству. Его заставили, он в тюрьме работал прорабом по строительству. А потом, по милости Божией, он пришел к нам с Алтайского края до Томской области, месяц пешком шел. Но шел он голодным. Ладно, половина июля, половина августа, это месяц прошел, самое тепло, грибы и ягоды были. Он шел, питался сырыми грибами и ягодами. Ну, дважды заходил в сельское место, дайте, накормите, хлебушка дайте. Давали ему картошки вареные. Пришел царей старого, грязнее грязного, уставшего до невозможности. Упал на колени, заплакал, лбом об землю, не мог подняться. Мы уже в тайге были, от Томска, 360 километров ниже по течению Оби. И папочка мой пришел, Яков Федорович, в шее половина туча была, грязный был до невозможности. Он упал и не мог встать. На полене упал, а встать не мог. Не хватило силы. И он так заплакал, заревел, что мамка испугалась, отскочила от него, как от бродяги. А он кричит, вот теперь я дома, вот теперь я дома. А потом дядя Миша Панин, знакомый, подошел, это Яков Федорович. Мама тогда его знала, он кричит, Катя, это я. Ну и мать начала кричать, детки, идите скорее, отец пришел. Я подошел, испугался отца. Это не папа, это не папа. Старик грязный. Василий с Клавдией убегать стали. Если мамка обманывает, это не папа. Не узнали. Он грязный, обросший, уставший. И на коленях и плачет, залитый слезами. От радости плакал, что нашел нам. Вот какая наша школа была. Я до сих пор думаю, что это за власть? Что это за учение?

0: откуда вот это учение пришло. Стравили нас, стравили, сосед на соседа, брат на брата. Зачем? Неужели правда, что мы враги? Своими руками все делали, пахали, не воровали, не матерились, не курили. И вдруг враги оказались. Это что такое? Откуда такое воспитательное средство? Отбирать и убивать.
1: Так началась ваша жизнь, вот да. В таких условиях.
0: А потом я учился отлично. У нас она хорошо, она хор, удовлетворительно. Пятерок еще не было. Не цифры ставили, а удовлетворительно. Или плохо, или хорошо. Рос, я работал. Уже 6 лет я начал пахать. С отцом пахал вместе. А потом, когда в тайгу прислали, там тайга, надо корсевать, надо сеять. Сколько раз корсуешь, только посеешь. Вот тайгу зайди, так, сплошной лес. Надо обрубать корни, делать себе домик. Мы почти все не спали, и ночью работали. И зимой корсевали, надо корсевать. У нас семена были, все посеяли, посадили. Прямо вот огнем пахали землю. Тут огонь, тут огонь. И не пахали, нечем пахать, лопаток не было. Никаких плугов у нас не было. Тайга и тайга. Первую ночь мы спали, дядя Миша и дядя Илья встали, три лося стояли. Нюхают, что за новосёлы приехали. Лоси подошли к нам, не боятся нас, стояли и пошли пешком. Медведи к нам приходили, уходят, не трогали нас. Удивительно, медведи ходят вокруг нас, мы копахать стали, следы видать, они нас не трогали. А люди все сделали, отобрали и убивали. Потом война. Ну, я пошел уже в Омске, учился в военной школе. И потом мы даже не окончили своё учение. Началась война, начали читать газеты. У нас радио не было никакого, так уж по газетам. И нам сразу повестку. 2 дня нам дали для сбора, но я уже в школе учился, в Омске, в военной школе. Ну, я как маленько подготовленный, и нас посадили, обмундирование дали новенькие, вымыли в бане, и сюда, в Питер, приехали. Нас распределительный пункт Карла Маркса, распределительный пункт, где солдаты формируются. Я попал в артиллерию. Я математику знал отлично. Мне стали наводчиком поставили. Потому что я из ружья стрелял, на лицо уток убивал. Но это навык, привычка, тоже учение, тоже практика. Дает нам толчок познать то и другое. И потом нам объявили, что противник приближается к Питеру. Боже мой. Нам дали пушки на деревянных колесах. А потом пушки забрали, дали новые 76-дюймовки. Новые длинные стволы, резервные колеса. Полуавтоматические пушки. Да, в расчете у нас мы, я Сибири, Харькова, Сибирь, Минска, со Львова, с Петрограда. Вот наши 6 парней, и мы парни, все с крестиками. Договорились, давайте будем жить как одна семья. Все крестиками. Нас не учил никто. Никакого священника там не было. Но мы сами верили, от родителей слышали, как вы говорили, читали, что надо жить правильно, надо жить законом. Закон Божий соблюдать, нас воспитывали люди. Каждый день кушали, каждый день говорили и молились. Отче нас знали, я живой помощи знал уже, пацаном, больно так. Поклоны, будь здоров. Поклоны делал. Это все воспитательное действие осталось в жизни, в душе.
1: А в церковь нельзя было ходить в то время, да?
0: Вот. Ну, мы в церковь ходили, в 30-м году в церковь закрыли у нас. А в тайге у церкви не было. Но мы дома молились. А в 30-м году последний раз мамка нас привезла, в церковь пришли и сказали, завтра закроют церковь. Точно, на пасхальной неделе кончилось, последний раз мы приезжались. В понедельник уже пришли 6 мужиков. Такие дяди, мне 7 лет, брату 5, сестричке 3 года, а мамке 35 годиков. Она небольшая, ростиком. А вот таких 6 мужиков пришли вот такое. Собирайтесь, 20 минут на сроку, собирайтесь, поедете на ссылку. Мамка как упала на меня, слезами обкатила всего, повисла. Ой, сынок, что мы будем делать? У ей прямо сердце отрывается. Я заплакал. Какой-то дяденька подошел, Романовна, некогда платье собирать 20 минут. Мешок принес, давай мешок наши, ботиночки клави. Ложки, поварешки пожелали, что надо положено, а все остальное осталось. И подушки, перины, все, постель, все фанеру балансы, все осталось. Косы вели, 3 лошади было, 2 коровы дальних, 2 тени дальних, 2 свиньи, 80 услых, 40 курей, 10 овечек, все забрали, хлеб вымли, до метелки. И нам дали один путь на дорогу. Всех хуцы курей закалили, нам бы хоть бы одну курицу дали людскую. И нас на другой день привезли, не наши лошади, не наши телеги, к сельсовету подвезли. Сельсовет от нас был, ну, меньше километра примерно. Мамка меня посылает домой. Сходите, скатерть или полотенце, или ваше белье, сходите, принесите. Мы пошли, пришли домой. Соседний парень зашел, ему 14 лет, он здоровый, а мне 7 лет. А, мать ваша, мать. Вы не ваш дом, уходите отсюда. И пинком нашел меня, кулаком пинком. Я заплакал. Мы выскочили на улицу, орем соседка, Гурька. Да ты что таких маленьких ребятешек? Вот, их мать, не ихний дом, не ихний. Зачем они запрещили?
1: То есть ваш дом сразу отдали другим
0: отец
1: людям?
0: Отец Раби, сосед Проби здорово. Стравили вот нас,
1: да.
0: И мы стали враги. Ну, я не считал ее врагом. Ну, мамке рассказали, она заплакала. А потом пришли моя крестная Анна Андреевна. Пирожки принесла. Нас угостить и малину, и варенье. А парень с ружьем сидит, красная повязка. Куда лезешь? Вон крестнику отдать пирожки. Не лезь, это враги советские. Она, Иван. Эти дети буквы не знают, я все называю их врагами. Думала, что он смеется или шутит. А он тех желез, вот оттуда как дал, не стрелял, а ударил стволом железным, ружьем. Она заплела, заплакала, мужик подходит. Что ты делаешь? Вот это Гурька, мы вместе играли. У нас своя пасека была. Всегда мелкие вместе замечательно. Что случилось? И потом все-таки мамка успокоилась, нас привезли в тайгу, в враги советской власти. И высадили на песок, на песке сидим. Тут на правой стороне сторожилы, местные жители, нам не разрешают туда. Вы, враги советской власти, не имеете права сюда ехать. А женщина одна кормит дитя свою грудью, молоком. Сыночек, 4 месяца ему, пенсионер подходит, Кравченко фамилия. Берет его, она кричит, зачем куда? Да вон в реку, мать, вашу мать, таких врагов советской показывает на дитя молочного, называет, таких врагов кормить, берет его, чтобы в реку бродить. Она орет, визжит, свистит, прямо с ума сходит. Люди, помогите, помогите. Подбежали, окружили, не дали ему. Там еще одна также кормит дитя. Он туда. И там отбирает дитя. Она тоже визжит, свистит. И не дали. Но эта история, ее не спрячешь.
1: Нам-то история совершенно по-другому преподавалась. Мы можем только от таких людей, как вы, и узнать, как все это было на самом деле. Отец Валентин, давайте опять вернемся к военной страничке. Вы сказали, что в Ленинграде враг уже стал подступать к городу.
0: Да, когда окружили город, разведка немецкая узнали, где склады находятся. На 3 года было приготовлено продукты. Мука, крупа, сахар, соль. Немцы стреляют из танки, чтобы не русским не досталось, а русские стреляют, чтобы немцам не досталось. Смотрите, хлебушка нет, крупы нет. Все, это школа. Зла. И нам объявили, паёк уже срезали, и потом говорят, нету хлебушка, нету муки, нету соли, нету соли, ничего нет. Нам уже страшно, обидно. Но благо то, что я научился траву кушать. Трава была, мы настилку сали, мы травой питались там, настилки. Давай нарвал, наклал село ведро и варить. Братики, давайте им кушать. А ты что, травой? А чем ты будешь питать? У тебя хлебушка нет, соли нет. Ничего нет. И это помогло. Вот город Петроград, вот Ладога, а мы в Терезке, в лесу. Там травы полно. Березник, леса, елки. И охраняли дорогу Ладогу.
1: Вы ели только траву? Больше ничего
0: нет,
1: не было?
0: Нет. Нам давали сушеная морковь,
1: ага.
0: Сушеная картошка, свекла, лук. Все сушеное. И в котелке попадется вот 2 кусочка сырья. Остальная вода чистая, прям. Жиров не спрашивали, нет. Но мы все равно, мы же молодые были, желудок работал, переваливался. отрава, отвар пьем. Но нам иногда приносили, и хлеб делали из травы, косили сено. И дети, водяная мельница была. Сено сушили, рубали, носили на сверху, и из травы делали муку, травяную муку. Эту муку заквашивали ее как-то там. И она вот, то хлеб обычно пышется вот такой, а там вот так вот, одни краешки. И то мы рады. Сколько принесли Бог? Одна булка, 3 литра муки, на 8 или на 9 человек. Mm-hmm. Делим вот так вот, все вот такими краевословами, весов не было. Кому? Михаил, кому? Валентину. Мы делили. У нас mm-hmm. стол был, блиндар, а стол был, ящики, посмотрели, они здоровые, вот такие вот, длинные. Мыла не было. У нас буржуйка кружили, вот так вот. Нашли, топили только ночью.
1: А как долго вы прожили в таких условиях?
0: Вот когда Пулковские высоты, 8 января, уже последний бой. 420 пушек поставили противник, построились в 6 часов утра, они будут все уезжать домой. У их машины всякие различные, лошади были. Нам разведка доказала, в 6 часов они все другой. А мы вечером приехали, темно, огневые пушки поставили, сидели, ждали, когда утра. И вот так, как зайцы.
1: Угу.
0: У нас открытые, ни блиндажа, ни ночь спасала нас, закрывала, видимость не было. А мы без 5-6 начали стрелять из пушек. Это град, стреляли 2 часа. Так мы их накрыли, эти все, которые приготовили, а никто не ушел. И машины, и лошади, и солдаты, и офицеры, все так. И вот мы только выехали на эту трассу. Боже мой, одни трупы. Они уходили, мы их догоняли, мы их побили. А эти лошади убиты, еще темно было, чуть-чуть беда. Кусок, один другой, наш командир Львов, Леонид, как у него топорик был, вот такой схватил, сколько, вокруг пальцев, кругом тут пальцы, тут пальцы. Это тебе, росы, росы совсем шкуры, шерстью. Ну, 3,5 килограмма примерно, или 4 килограмма принес. Ух, мы рады, мясо, ребят, живем. Целый день ехали, до леса доехали, остановились. И в аккурат такой снег пошел, не видать. Командир Максиков Алексей, братики, сосны, смотрите, какие сухие. Костер огромный, 8 метров. И кусок мяса надел на кол, шерсть вырыла. И потом, давай котел, кипит, пар идет, мы уже их захотели. Ели, так шоколадки сейчас не едят. И поехали. До Нарва доехали, река Нарва. Немцы как-то уехали дальше, отступали, все взрывали. Что горит, все сжигали. Сколько зла.
1: Отец Валентин, очень много зла. А тем не менее, чувствовали ли вы присутствие Божие даже в эти суровые дни войны? Были ли какие-то случаи, когда вы точно понимали, что это Бог помог вам?
0: Только Бог. Когда мы уехали, каждый мост был взорванный. Считают себе самые лучшие расы эти немцы. А что делали, да? Какие бомбы? Дома взрывали как? Сколько зим было блокада, дусом посыпает, весь город дусом посыпали. Мы из снега делали воду, а они посыпали, знаете, у нас воды. Канализации нет, электричества нет, отопления нет.
1: То есть они с самолетов дуст, да?
0: Дустом, да.
1: Ночью, для того, чтобы люди отравились,
0: бросали, да? Никаких госпиталей не было приготовлено. Медики привозили, стол ставили, идут, вот, койки собирали, ложились на койку, вот. Потом начали постель привозить. Мы не разговаривали, у нас не было сил разговаривать. А мы голодные всегда. В шее туча, туча, бани никогда у нас не было. Мыла не было. А в 1944 году, зима, это март месяц, мы едем в поле по снегу. Нас, видать, 4 самолета, нам на встречу немецкие летят. На меня пушка, самолет готовит, я глянул, Ленька тоже показал. А, все. Мама, папа, прости меня, Господи, прости, я падаю. Броня была вот как то, 2 сантиметра. У пушки щит, а я вот тут упал. Я смотрю, заорал, Господи, прости меня. И бомба прямо летела на меня. Когда я заорал, бомба пошла мимо меня. И она упала 4,5 метра впереди пушки. Но под щитом, под низом, осколок пролетел ко мне в позвонок. Я вспотел, мокрый сам.
1: Ранение?
0: Да, ранило. Угу. Страшно, не возьму. Санитарка Катя ко мне ползет. 8 снарядов я выпустил, противник впереди нас стреляет. Вторая пушка моя, а я успел. И потом мне наградили огненную славу за это. А мне Катя дала таблетку вот такую большая. Скушаешь, жевай, проглоти, ты будешь спать, а тебе невозможно терпеть боль. И потом я уснул, не помню, больше не помню. И очнулся в 2:30 ночи. Мне положили носилки. Я замерз до смерти. Братики, я замерзаю. Я уже боль не чувствую, осколок не чувствую. Мы ночь ехали, к утру привезли уже в госпиталь на машине. Школа была 10-классная здесь, в Питере. И нас 50 носилков ходячих все ушли и завезли, а я лежу предпоследний. Смотрю, из сада выходит монахиня. Я смотрю, соседа говорит, смотри, монашка, как она села осталась, как она живая осталась. Удивила меня. Монаха-то все поубивали, нет их. Она в монашеском одеянии. Подходит, почему-то не каждому, после я узнал, кто с крестиком, кто крещеный, с кем подходил, масло давала, сливочное масло. И потом подходит ко мне, я на нее смотрю прямо в упор глаза, и запомнил ее лицо. И думаю, буду молиться за ней. Я не знал, что это блаженница, не знал. Она лицо, вот как на иконе ее пишет, она лицо ее такое точное. И потом она соседу дает, я приготовил вопрос, матушка, может быть, масло осталось, дайте мне, я есть хочу. Она соседу дала ложку и стала приподниматься 10 или 15 сантиметров, например. Но ее нету.
1: Над землей поднялась.
0: Ну, вот она на корсике, присядку где-то. Только стала приподниматься, ее нету. Она не улетела ни сюда, ни сюда, ее нету. У меня плохо сделалось. Я думаю, что же, что, крыша поехала. А думаю, а масло во рту? Я думал, сон. Но масло не во сне, а на его. И так я в недоумении, пошли санитары, берут меня на носилки. Николай Николаевич Борисов, профессор медицины, и мне укол сделал. Проснулся, я лежу в огне, горю, температура выше потолка. Но я живой, разговаривать не могу. Санитарка сидит, я лежу, она сидит, смотрит, строго на меня, зорко смотрит. А потом выговорил, пить, пить. Она молчит, пить. Пить. Она говорит, вам нельзя пить. Вам давали наркоз. Вы не вытерпите укол. Вас будет рвать. Шов хлопнет нельзя. Потерпи. Мальчик, потерпи. Я опять замолчал, опять через минуту пить. Она постарайся и взяла меня вот так вот лоб, положила свои руки, начала считать «Отче наш». Я 2 раза слово сказал и не могу. Больно все. Говорить нельзя, больно. Меня крестит, я уснул. Но она все равно ходит. Считай молитву за меня. Или говори, Господи, помилуй. Ну, хоть шепотом говори. Дай Бог и здоровья.
1: Да.
0: Но все-таки я претерпел.
1: Батюшка, отец Валентин, вот вы на себе испытали помощь нашей почитаемой святой Ксении Петербургской. Были ли в вашей жизни еще случаи, что вы ощущали ее помощь? Когда-нибудь было еще такое?
0: Я лежал, я ощущал. Вот начну только, Господи, помилуй. Я сразу засыпаю. А сонного легче терпеть.
1: Да.
0: Главное, она мне давала, чтобы я спал. Чтобы забыть, что-то у тебя больно. Постарайся уснуть. А сон – это тоже лекарство. Победа над злом. Я бы не мог утерпеть без Бога, я не вытерпел бы, я бы не был живым. 5 мая приехали вечером в Денисбергу. Нам приказ был Юрий Константинович Жуков снять фары, освободить, чтобы фары светили. Они закрыты были. Сняли. Дать 3 снаряда или 2 снаряда или 5 вперед дорогу прочистили. Дорогу расчистили. Заехали. Мы приехали в гости к вам. Как они к нам, так и мы к ним.
1: Да.
0: Вот, встречайте. Вот они встречали. Приехали туда. Быки, коровы ходят, гуси, собаки лают. Они все бросили, уехали. А мы бы на котел и давай разговляться. 5 мая мы приехали вечером. 6-го ни одного выстрела. 7 мая ни одного выстрела, ни мы, ни они, идет переговор. Они запросили перемирие. Немцы запросили перемирие. Жукова Константинов, нет, только сейчас капитуляция. И вот когда нам 8 мая, 4 часа утра, 2 часа их открывает, ура! Победа! Мы выскочили, как пуля, подпрыгивали, как зайцы, братцы. И вот лбом об землю стукаемся. У нас лбы в кровавые были, мы от радости платим. А потом наш командир батареи. Братцы, мы живые! Вот этот голос, возраст, мы убежали. Мы забыли, что мы живые. Мы рады, что мы победу дождались до победы. Каждый день ждали, когда кончится, ждали, когда кончится, ждали, когда она пришла. Боже мой, сколько радости! Мы смотрим. А потом вторичный наш капитан. Братцы! Ура! Мы живые! Вот так было. Этой радости мы забыли, что мы грязные, тухлые, вшие, голодные, измученные. А мы терпеливо терпели все, были рады. Вот, и полезли, там речушка не была. Андрюха, раздеваемся, холодное, мыла нету, холодного, да, весна, 8 мая. Вот так вот, залезли, а холодно, трясется, все так, помочили сам себя, вот так вот. И мы и то рады были, хоть мы в воду залезли. А потом нам, братцы, сейчас кухня приедет. Нам дали 1,5 порции гречки. О, награда, 1,5 порции. Мы бы 5 ели.
1: Угу.
0: А что сделаешь?
1: Да.
0: Мало сеяли.
1: Вот, ну вот Господь
0: и давай сохранил письма писать. Папа, мама, я живой. Папа, мама, я живой.
1: Отец Валентин, мы посмотрели две очень страшные страницы истории вашей жизни. Детство, когда сослали вашу семью. Война, страшная страница. Давайте посмотрим более светлую страницу. Как вы стали священником?
0: На фронте мы все парни были, все голосые, все крестиком, все верующие. Бомбежка идет, снарядочная. Мы поднимаем руки. Господи, спаси меня. Буду славить, как могу. Вот это обет. Обет, обещание. А перестали молиться.
1: Угу.
0: Это тоже школа. Когда тревога, тогда до Бога.
1: Да.
0: Тревоги нет, и к Богу не надо. Как начинают бомбить, мы опять... Господи, самолеты летят через наши головы. 10 или 15. Он там, Германия, вон там, Питер. Через наши головы летят. Мы крестим их. Вот так вот. И вот обещание мы давали, когда я пришел с фронта, и уже в магазин поступил работать. Уже в 48-м году, в конце сентября, ко мне приходит небесный человек, неземной. Называет по имени. Помнишь, какое обещание давал Богу? Я говорю, помню. Перечислил моих друзей и сказал, что у тебя осколок по позвонке в третьем. А он знает мои мысли. Так вот давай, что ж ты тут торгуешь? Надо в церкви служить. Но я не мог сразу в магазин сдать. Никто, все боялись. Советская власть была. Или растрат их на 2 года тюрьмы. Но я не боялся. Я не боялся растрата. Правильно вешал. Математику у них шла хорошо. Но главное то, что все боялись. Посадят. Вот это боялись. А я не боялся. Не воровал, не курил, не пил. Не гулял с девочками. Я не был здоров или способен для невесты. Я больной был. И не хотел жениться. Когда я человеку подсказал, давай берись. А я пошел в цирку, мой папочка в цирке споет. Я туда на хор залез. В радости певся, о, славу. А потом мне в Томске, я поучился маленько. 2,5 месяца поучился. А мне говорят, иди там тебе, лих благословит будет. Поешь, читаешь, тебе хватит. И поехал я. Только заикнулся, там отец Александр Пивоваров был, настоятель. Вот он. Я говорю, батюшка, давай мне на дьякона. Да правда, ты же вон какой поешь. Вот дьякон хороший будет. И прямо на завтра повел меня в церковь на дьякона. Я несколько положил, послужил дьякона. Потом меня на священника арку положили. А потом я уехал в Самарканд, там служил в Самарканде. Вот просто вон, как по зеленой улице. Никаких там справок, никто не проверял меня, ни давления, ни лиха, ни укола не делал, ничего. Комиссии медицинскую не проходил даже. Зашел, одевался, паки-паки, начал служить. И шло нормально, все. Сложности нисколько у меня не было.
1: Вот, хорошо. Отец Валентин, а теперь давайте поговорим о настоящем времени. Вот как вы считаете, в России сейчас стало лучше или хуже, или в чем-то лучше, в чем-то хуже? Как вы видите жизнь в России сейчас, в том числе и православную жизнь?
0: Народ весь рад, что нет войны, нет хамства. Отбирали, заставляли насильно. Не учеба, а издевательство. Кое-как успокоились, когда война кончилась. Ну и сейчас надо сказать, я не судья, а просто смотрю. Хлеб есть, но хлеб был у нас четырнадцать копеек булка. Ржаного хлеба. Настоящая булка. 14 копеек булка. Бензин в последнее время 20 копеек литр. А сейчас не хочу сказать.
1: То есть вы считаете, что сейчас не совсем так, как хотелось бы все-таки нам жить, да?
0: Но я хочу сказать, по-нашему не было и не будет. Угу. Вот это вернее сказать. Угу. Нас никто не спросит, и никто не спрашивал. И по-нашему не было и не будет. Угу. Как бы мы хотели.
1: Отец Валентин, а вот православие в России сейчас, стали храмы открывать за последние 20 лет, наверное. Вот как вы считаете, можно сказать, что Россия – это страна верующая сейчас?
0: По моему зрению, слава Богу, что разрешили храмы строить, креститься, венчаться, и в храм ходить. А тогда, до военного времени, и во время военного, это было строго. Угу. Меня сколько раз вызывали. Что вы связались, что церковь, что вам дает? Что вы в церкви не вылазите там? Я говорю, благодарю Бога. А разве он есть? Я говорю, конечно, есть. Это все природа. Ну и вот такая вот система была. Никакого Бога нет, это все природа. Но я спорить не стал. Разве мое поговорить? Их четверо, он такие, боячо, свистушка. Что я ему докажу, что Бог есть? Бесполезно. Поулыбались, посмеялись, до свидания, стали, не знаю, как назвать, но у нас такого зла не было. Я им говорю, что Бог сотворил. Они говорят, это все природа. Ну и все, вот на этом кончали. Ну, до свидания, и я пошел домой.
1: А народ ходил в церковь? Вот были люди верующие, по-настоящему верующие? Вам вот руководители говорили, что Бога нет, это природа, а люди-то приходили к вам в церковь, искали помощи Божией? Вот
0: да.
1: В советское время было?
0: Когда мне дали справку, что разрешается быть служителем церковным, а уполномоченно говорить, смотрите, чтобы не было ошибок в службе. А я молчу и потом говорю. А какие, может быть, ошибки? Я не ворую, не пью, не курю, не блажу, никого не обидел, не сматерился, не закурил. Какие, может, ошибки? Не в этом дело. Я говорю, а в чем? А вот дети приходят в церковь, а я говорю, что такого? А вы должны сказать, что церковь для стариков, не для молодежи. Молодежь пусть идет в клуб. Он уполномочен меня учит. Чтобы я дитя, я говорю, или дитё пришел из мамушки, или из бабушки, или из дедушки. Тогда как? А вы все равно обязаны сказать молодому человеку, или мальчику, или девушке, мальчик, ты ходи в клуб, ходи в церковь, а в церковь и для стариков.
1: А вы говорили так?
0: Да вы что?
1: Приходили все-таки детишки, да?
0: Ходили, как ходили, закрестились.
1: Ага, хорошо.
0: Вот для меня смешно, до сих пор я улыбаюсь.
1: Отец Валентин, когда вы работали, вот когда вы служили для своей паствы, для своих верующих, что вы хотели больше всего донести до них? Вот какое слово, чему научить, может быть, в чем наставить хотели вы?
0: Не я придумал это всего. И не мои слова, и не мои проповеди. Эти проповеди Иоанна Крестителя, эти проповеди самого Учителя, Господа Бога. Покайтесь, покайтесь, покайтесь. Исправьтесь, исправьтесь, исцелитесь. Зло – это болезнь. Воровство – это болезнь. Всякое нехорошее дело – это болезнь. Вот надо исцелиться. Надо быть чистым, без грязи духовной. Вот такое. Угу. Вот добром побеждает всякое зло, говорил всем людям. Только Бог победитель зла и смерти. Вот он учитель, он законодатель, жизнодатель, он великий художник, Господь Бог. Он нарисовал планету, солнце, земля, что на земле растите, меня рисовал, вас нарисовал, мы живые картинки, земля нарисована, а закон выше и лучше, Боже. Сколько у нас искусств, а искусство – закон бессмертной жизни. И поэтому мы должны радоваться и благодарить, что мы образ Божий носим, что мы не обезьяны. И обезьяны не курят, водку не пьют, аборты не делают, детей не бросают. А мы что делаем? А обезьяны культуру имеют лучше, чем мы.
1: Отец Валентин, вы говорили своей пастве «покайтесь». Как вы считаете, современному человеку в чем нужно сейчас покаяться?
0: Матерился, не матерись. Повенчайся. Это благословение Божие. Венчание – это молитва на супружескую жизнь. Это благословение Божие. И вот поэтому надо обязательно в грехах обижался, курил, ненавидел. Всякие грехи, они записаны. Надо раскаяться. Значит, вымыться в бане, духовная баня, то телесная баня. Моем голову себя всего и белье моем. Тогда мы чистые мы будем, когда в бане моемся. А если у нас какие-то грехи есть, то мы грехи этим считаем как грязь, духовная грязь. Чистые пройдет только чистые, грязные помазаться не пройдет. Как Господь сотворит? Смотрите. Все премудрость сварил. Сколько фруктов разные на архитектуру и на вкус. И кисленькие, и сладенькие, и такое-такое. И все приятное. Даже горький перец или хрен и то приятное. Горчицы горькие, они все равно приятные. Везде норма. Так и жизнь. Бывает сладкое, бывает горькое. И бывает полезное и приятное, а бывает неприятное. Когда человеку вы стараетесь помочь разобраться в жизни, любовью побеждать зло. Покайся, значит, Божьим словом исцели себя. Вымой и отремонтируй. Это все надо. И поэтому необходимая первая пища. Первичный – это дух. Вторичный – это плоть. Mm-hmm. Потому что человек состоит из плоти и духа. Мы питаем наш желудок. Но у нас есть душа. Душу тоже надо накормить, чтобы душа была ситая, истинная правда. Ведь эти факты говорят. Раковая исцеляется молитвою. Эпилепсия, это припадочная, исцеляется молитвою, покаянием. Эта истинная практическая жизнь нам помогает увидеть, чем мы должны учиться. Вот.
1: Да, отец Валентин, в жизни каждого человека бывают тяжелые минуты, тяжелые годы, может быть. Как это было в вашей жизни, так и у каждого другого человека. Пожалуйста, ваше пожелание жителям города Санкт-Петербурга, если наступают тяжелые моменты в жизни, как их перенести? Ваш совет?
0: С молитвою. Только с молитвою. Я замерзал, но все-таки, Господи, спаси меня. Пусть я буду, какой бы ни был, но мне хотелось, охота была живым быть, живым. И всегда я даже своих друзей, у нас Ленька Колосков, питерский, я с ним дружил. И он иногда нехорошим словом сказал, «Ё, Лень, зачем ты сам себя мораешь? Язык и душа и совесть. У тебя совесть есть. Ты вот такие слова сказал, что богохульство. А богохульство не придет мазаться. Мы бы говорили о Боге, о заповеди, о молитве. И все это в действительности помогает. Терпеливо переносить все.
1: Ну, отец Валентин, наша передача закончилась. Спасибо вам большое, что вы сегодня поделились своими воспоминаниями, нелегкими воспоминаниями.
0: Это капля.
1: Да, это капля, это конечно. Капля. Если Бог даст еще раз побывать в нашем городе, я надеюсь, что вы опять придете к нам на радио, и мы вспомним еще те страницы, которые мы не успели сегодня осмотреть. Дорогие друзья, нашим гостем сегодня был протоиерей Валентин Бирюков, старейший священник Новосибирской епархии.
0: Спасибо, Господи.
1: Передачу подготовила Людмила Зотова. Спасибо, до свидания.

0: В эфире радио «Град Петров». Репортаж.
1: Дорогие радиослушатели, здравствуйте. У микрофона Елена Обламская. Предлагаем вашему вниманию доклад, прозвучавший на второй международной научной конференции «Штелинские чтения». Темой выступления Марины Анатольевны Павловой, кандидата искусствоведения, независимого исследователя, стал Ароненбаум при Екатерине II к вопросу о стратегиях самопрезентации власти.
2: До тех пор, как стать одной из резиденций императрицы Екатерины II, Ароненбаум пережил непростую историю, отразившуюся, помимо прочего, в общей планировочной структуре дворцово-паркового комплекса. К началу 1760-х годов он состоял из трех независимых ансамблей. Первым был ансамбль Большого Меньшиковского дворца, сложившийся в основном к середине 1720-х годов и приумноженный рядом новых построек после того, как место Ароненбаум со всеми заведениями, конному принадлежащими, пожалованное по указу императрицы Елизаветы Петровны великому князю Петру Федоровичу, превратилось в летнюю резиденцию Малого двора. Тогда же развернулись работы по созданию двух новых ансамблей Петерштата и собственной дачи. В 1750-х годах, когда по указу великого князя на правом берегу реки Каросты строилась небольшая крепость, превращенная через несколько лет в гораздо большее по размерам фортификационное сооружение. Его супруге, по ее собственным словам, пришла фантазия развести себе сад. С этой целью она приобрела у князей Голицыных 110 с давних пор заброшенные пустопорожные земли, расположенные к западу от Большого дворца. Позднее в своих записках Екатерина II вспоминала, что принялась чертить планы и разбивать сад, и так как в первый раз занималась планами и постройками, то все выходило огромно и неловко. Как известно, великая княгиня вскоре нашла себе помощника в лице архитектора Антонио Ринальди, стараниями которого план собственной дачи был готов уже летом 1757 года. Об этом, в частности, свидетельствуют письма Штеллинов. Послание от 10 июня 1757 года, адресованном матери Екатерины, принцессе Иоганне Елизавете Ангальт-Цербской, Штеллин упоминает об отправке ей портрета великой княгини, уточняет, что большой портрет ее императорского высочества, с которого нарисована картина, представляет великую княгиню стоящей, рассматривающей план красивого увеселительного дома и красивого сада, строительством которых великая княгиня забавляется теперь в Ароненбауме. А в письме Теплову от 21 июля 1757 года Штеллин называет имя архитектора, сообщая, что великая княгиня велела заложить там, то есть в Ароненбауме, большой сад и увеселительный дом, строительство которого сделает честь мсье Ринальди. Структура собственной дачи была продиктована задачей проведения небольших летних праздников и приемов в кругу избранных гостей и ближайших придворных. В отличие от масштабности и великолепия барокко, призванных прежде всего демонстрировать мощь и богатство монархии, стиль рококо с его легкостью и непредсказуемостью явился утонченной альтернативой имперскому пафосу, создавая атмосферу комфорта и эстетического удовольствия. Работы по созданию ансамбля растянулись на продолжительное время, поскольку в первые годы они финансировались главным образом из личных средств великой княгини. Но уже в сентябре 1762 года по именному указу Екатерины, ставшей императрицей, на постройку каменного домика и горы из соляной контуры было отпущено 10 тысяч рублей. В 1763 году из кабинета поступило 20 тысяч рублей на исправление собственной Ее Величества Ароненбаумской дачи. В 1764 еще 18 тысяч рублей. В 1765 55 тысяч. Рапорт управляющего Андрея Снеткова, поданный в конце 1765 года, свидетельствует, что в то время в Ароненбауме проводились отделочные работы в каменном домике и горе, которые планировалось завершить в 1766 году наряду со строительством фрейлинского дома, кухни, пяти каменных павильонов в саду и двух деревянных галерей на каменном фундаменте. До сих пор живет представление о том, что биография Китайского дворца и павильона Катальной горки начинается со времени воцарения Екатерины на российском престоле. В действительности же, дворцовый переворот 1762 года явился началом нового этапа истории собственной дачи, в рамках которого загородный ансамбль, замысленный, спроектированный и начатый постройкой в ту пору, когда Екатерина была великой княгиней, из места приватного отдыха и увеселения превратился в сценические подмостки официального театра придворной жизни. В интерьерах, создававшихся для наслаждения, будь то любовные утехи или интеллектуальное удовольствие от чтения книг и ученых разговоров, с конца 1760-х годов императрица Екатерина II принимала коронованных особ и представителей дипломатического корпуса, давала аудиенции и обеды. Напомним, что летом 1769 года Екатерина II показывала китайский дворец иностранным дипломатам, аккредитованным при русском дворе. В 1770-х в Орниенбауме дважды встречали прусского принца Генриха. В 1773 году здесь побывала ландграфиня гессен-дармштадтская Генриетта Каролина со своими дочерьми, одна из которых, принцесса Вильгельмина, вскоре стала супругой великого князя Павла Петровича. Летом 1774-го в Орниенбауме состоялся большой прием, приуроченный к подписанию мирного договора, завершившего русско-турецкую войну 1768-1774 годов. В 1777-м Орниенбаум посетил шведский король Густав III, прибывший в Петербург под именем графа Готландского. Летом 1780-го сюда пожаловал австрийский император Иосиф II, назвавшийся графом Фалькенштейном, а в сентябре приезжал будущий король Пруссии принц Фридрих Вильгельм. С тех пор, как Екатерина II взошла на престол, Орниенбаум перестал быть местом, где бы она оставалась надолго. За 34 года пребывания у власти Екатерина провела в Орниенбауме чуть больше 2 месяцев. «Кажется, это место ненавистно императрице», заметил побывавший здесь в начале 1780-х годов немецкий путешественник Беллерман, утверждая, что она его даже не посещает. Оттого и дорога стала действительно плохой, тогда как прежде была так же хороша, как дорога на Петергоф. И все же Орниенбаум не был предан забвению. Во Орниенбаум для любопытства разных чинов люди приезжают для смотрения и требуют, чтобы допускаемы были во дворце и в других местах внутрь покоев. Об этом свидетельствует сообщение Орниенбаумской конторы, направленное в сентябре 1763 года на имя графа Карла фон Сиверса. В ответ было получено заверенное его подписью разрешение приезжающих для посмотрения во дворец, кроме внутренних я императорского величества апартаментов, прочие покои и места, кое для увеселения имеются, впускать. Иностранные путешественники, посещавшие Орниенбаум в последней четверти XVIII века, делились личными впечатлениями на страницах своих сочинений о России. Как видно, гости Орниенбаума осматривали не только собственную дачу Екатерины II, но и старый дворец Меньшикова, а также объекты, служившие зримым напоминанием о свергнутом императоре Петре III. Крепости Екатеринбург и Петерштадт, увеселительный сад в долине реки Карсты и картинный дом. Справедливости ради нужно сказать, что в годы правления Екатерины II крепостные сооружения и деревянные постройки во Фриденстале поддерживались ремонтами. Так для чего же потребовалось императрице приводить в порядок постройки, несомненно напоминавшие ей как о ненавистном супруге, так и обстоятельствах ее царения на российском престоле? Не проще ли было избавиться от этих материальных свидетельств недавней истории? Именно так, по глубокому убеждению маркиза де Кюстина, побывавшего в Орниенбауме много позже, и обошлись с Петерштадтом. «Если бы я не знал, — восклицает он, — что замок Петра III был разрушен, я бы догадался об этом. При виде усилий, с какими здесь стараются уничтожить память о прошлом, я удивляюсь тому, что еще сохраняют кое-что. Однако, следует повторить, Петерштадт не был разрушен при Екатерине II. Более того, крепость превратилась в один из объектов экскурсионного показа, обязательно демонстрировавшихся всем иностранцам, которые приезжали в Орниенбаум после 1762 года. Но, по-видимому, эти осмотры сопровождались хорошо продуманными комментариями, необходимыми для формирования правильного, то есть выгодного Екатерине II, представления об образе жизни и поступках бывшего императора. Так, например, немецкий публицист Мейер, посетивший Орниенбаум в конце 1770-х годов, сообщал о Петерштадте следующее. Так называемая крепость представляет собой, собственно, только форт. Он, то есть Петр Федорович, велел построить его для своих галштинцев. Для шутки, подчеркивает автор, это может быть хорошо. Только, конечно, ни для чего большего. Еще внутри имеется арсенал, а также маленький так называемый дворец, в котором выставлены различные достопримечательности и игрушки. Мэру вторит его соотечественник Беллерман, побывавший в Орниенбауме в сентябре 1781 года и оставивший нам чуть более пространное описание крепости и дворца, предвосхитив его таким замечанием. Как маленькие девочки разговаривают с куклами, или мальчики играют в солдатики. как Петр III играл со своей заложенной здесь крепостью. Рассказывая о дворце, неверно называя его при этом комендантским домом, Беллерман отметил, что помещения в нем были все очень малы и достаточно скудно обставлены, а также отдельно упомянул о комнате, в которой Петр III провел последние полночи до того, как был перевезен в Рокшу. «Эта комнатка, — пишет он, — обита совершенно замызганной светло-голубой шелковой материей и украшена несколькими картинами, которые вышила на ней нынешняя императрица». Третий автор, англичанин Уильям Кокс, осматривал Петерштадт в те же годы, и в его заметках явственно слышится голос того же самого экскурсовода, который сопровождал Беллермана. Окруженная рвами и валами, снабженная бастионами крепость, была заложена покойным императором, когда он еще был великим князем. И в ней находится здание, где он сам обычно жил и в которое впускал только своих офицеров и любимцев. Оно остается точно в таком состоянии, как было при жизни императора. Ни мебель, ни кровать, в которой он спал в ночь перед своим свержением, не были тронуты. На широком ложе с пологом, с занавесами из розового и серебряного браката, с султанами из красных и белых перьев, постелено белое атласное покрывало. Рядом милый кабинет, обитый светло-коричневым шелком, на котором императрицей вышито несколько фигур. И, наконец, приведем здесь отзыв Франциско де Миранды, побывавшего в Орниенбауме летом 1787 года. Среди прочего, он сообщает, побывали в так называемом замке, небольшой крепости, которую Петр III, будучи великим князем, приказал соорудить просто ради развлечения. Внутри сохранились казармы для гарнизона и дом, где Петр наслаждался прелестями своей возлюбленной, а в нем несколько фривольных картин и постель, на которой император спал за день до своего свержения. Домик крохотный, и все в нем дышит ребячеством. К слову сказать, кровать с балдахином, будто бы остававшаяся во дворце со времен Петра III, отмечена в инвентарной описи, составленной осенью 1765 года. Но почему-то она не значится в ведомости имущества, появившейся несколькими месяцами раньше. Иными словами, для желающих осмотреть бывший дворец Петра III были предоставлены все условия, включая намеренно созданную экспозицию и сопроводительные комментарии. Как видим, иностранные авторы прекрасно усвоили преподанный им в Орниенбауме урок. Словно сговорившись, они пишут об ограниченности и инфантильности Петра III, характеризующих все его поступки. Они с легкостью обнаруживают проявление этих качеств в облике его крепостного дворца, но не видят здесь ничего интересного в художественном отношении. Разве что вспоминают об обоях, будто бы собственноручно вышитых Екатериной. Никто из перечисленных посетителей дворца не заметил в нем картинного зала. Что уж тут говорить о неоцененных ими лаковых росписях, резьбе и лепном декоре. А между тем, все это определенно свидетельствовало как о развитом эстетическом вкусе заказчика, так и незаурядном таланте архитектора и мастеров-декораторов. Теперь посмотрим, что запомнилось путешественникам, побывавшим в 1770-90-х годах в картинном доме, построенном для коллекции великого князя. Первым по времени является свидетельство Мейера. При входе в нижний сад, сообщает он, находится картинная галерея, в которой имеется немного старых и всего несколько хороших картин, никаких знаменитых живописцев. Лучшие были изъяты и отправлены в Академию художеств. «Я думаю, — говорит автор, — что это на благо, они там нужнее». Изъятие картин, о котором упоминает Мейер, случилось в сентябре 1765 года в соответствии с указом Екатерины II и предписанием директора конторы Ее Императорского Величества домов и садов Ивана Бецкого. Командированные в Орниенбаум живописцы Торелли и Грот отобрали на месте 44 картины, большинство из них в картинном доме. Наиболее серьезно пострадала галерея, лишившаяся тогда трех десятков картин, в числе которых оказались почти все крупногабаритные полотна, составлявшие развеску южной, западной и восточной стен. К тому же это были и наиболее ценные в художественном отношении произведения, потеря которых, естественно, повлияла на качество живописной коллекции, что и нашло отражение в оценках иностранных путешественников. Картинный дом, отдельное здание внизу в саду, содержит довольно многочисленное собрание любимых картин Петра III, сообщает своим читателям Беллерман и продолжает. Но это, за исключением нескольких картин Ротария и Грота, в большинстве своем весьма посредственные вещи, которые дают невыгодное представление о вкусе коллекционера. Также я заметил, говорит автор, по меньшей мере три или даже четыре портрета Петра III, которые помнятся мне находящимися среди старого хлама. Трудно сказать, что именно Беллерман посчитал старым хламом, но, как известно из документов, в картинном доме действительно хранились самые разнообразные вещи. На аксонометрическом плане Орниенбаума 1770-х годов это здание названо складом мебели. А в 1760-е годы здесь можно было найти модель крепости, компас, калмыцкий лук и седло для верховой езды, разнообразные трости, шахматные доски, кукол и прочие всевозможные предметы, не принадлежавшие кунсткамере картинного дома и тем более никак не связанные с его библиотекой или собранием живописи. Очевидно, картинный дом использовался как склад вещей, в том числе находившихся ранее в Большом дворце, Петерштате и павильонах Фриденсталя. Судя по инвентарным описям, уже после дворцового переворота 1762 года в картинный дом попали и различные портреты, которые более всего и привлекали внимание путешественников. Уильяму Коксу, например, как и Беллерману, запомнились портреты великого князя Петра Федоровича. Франциско де Миранда, посчитавший живописное собрание картинного дома коллекции плохих картин, все же выделил среди них, показавшийся ему весьма недурным и интересным, портрет Карла XII, опирающегося на шпагу. Только о портретах. Большей частью принцев, родителей или союзников, находящихся в маленькой галерее, очень посредственных картин, вспоминает французский путешественник Фортиа де Пиль, который приезжал в Орниенбаум в начале 1790-х годов. Названные посетители картинного дома запомнили не самые лучшие произведения сильно поредевшего в 1765 году живописного собрания Петра III, но ни словом не обмолвились о некогда принадлежавших ему же коллекциях кунсткамеры и библиотеки. Хотя, как свидетельствуют документы, последние оставались на своих местах вплоть до 1792 года. Надо полагать, что три комнаты, где библиотека и кунсткамера, для путешественников, которые заглядывали в картинный дом, попросту оставались недоступными, поскольку само существование последних не укладывалось в тщательно создаваемый Екатериной II миф о скудоумии как следствие полной неспособности ее несчастного супруга к управлению государством. Надо ли удивляться, что при осмотре собственной дачи те же авторы искренне восхищались просвещенностью и изысканным вкусом российской государыни. Все они особенно выделяли Китайский дворец, изящный павильон, построенный по приказу императрицы, когда она была еще великой княгиней. И в целом их восторженные оценки кажутся нам вполне искренними и справедливыми. Однако, когда при описании стеклярусных панно один из авторов делает оговорку, что сами обои не очень интересны, но они обретают ценность, когда узнаешь, что часть была вышита собственной рукой императрицы. Нам вновь слышится голос незримого экскурсовода. И в данном случае мы говорим не столько о тех дворцовых служителях, которые, сопровождая гостей, давали необходимые комментарии, сколько о самой хозяйке Орниенбаума. Не имея никаких прав на российский престол и, по сути, узурпировав власть, новая императрица остро нуждалась в легитимации того дворцового переворота 1762 года. Наряду с формированием и внедрением в широкое общественное сознание собственного образа просвещенной государыни и спасительницы Отечества, Екатерина позаботилась о том, чтобы создать крайне негативный образ Петра III, послуживший к оправданию насильственного захвата власти. И Орниенбаум, некогда любимая резиденция Петра Федоровича, немало ей в этом поспособствовал. Пытаясь сегодня осмыслить роль, сочиненную для Орниенбаума Екатериной II, с целью представления себя современникам и потомкам, следует еще раз вспомнить ее записки. Подобно этому сочинению, построенному на противопоставлении ее личных качеств тому поведению и характеру, который демонстрировал великий князь Петр Федорович, сравнение собственной дачи Екатерины II с Петерштатом или картинным домом, точнее то, как их представляли посетителям в 1760-90-х годах, очевидно было нацелено на создание двух диаметрально противоположных портретов – мудрой правительницы в лице Екатерины II и не слишком образованного, не обремененного хорошим вкусом и склонного к ребяческим забавам ее несчастного супруга, финал жизни которого явился неизбежной необходимостью, тогда как воцарение Екатерины стало закономерным следствием верных и твердых мер, незамеченных толпою, но тем не менее подготовивших известное событие.
1: Прозвучала запись доклада Марины Анатольевны Павловой, кандидата искусствоведения независимого исследователя Орниенбаум при Екатерине II к вопросу о стратегиях самопрезентации власти на второй международной научной конференции «Штеллинские чтения». Материал подготовила Ирина Обламская. До новых встреч в эфире «Радио Град Петров».

что хочется нам. Нам снится то, что хочется с нам. На нас до сих пор военные сны, как пулеметы, наведены. И снятся пожары тем, кто ослеп. И сытому снится блокадный хлеб. И те, от кого мы вестей не ждем, во сне к нам запросто входят в дом. Входят друзья предвоенных лет, не зная, что их на свете нет. И снаряд, от которого случай спас, осколком во сне настигает нас. И, вздрогнув, мы долго лежим во мгле меж явью и сном на ничьей земле. И дышится трудно, и ночь длинна. Камнем на сердце лежит война.

Мы знаем, что ныне лежит на весах, и что совершается ныне. Час мужества пробил на наших часах, и мужество нас не покинет. Не страшно под пулями мертвыми лечь, не горько остаться без крова, и мы сохраним тебя, русская речь, великое русское слово. Свободным и чистым тебя пронесем и внукам дадим, и от плена спасем навеки.

А вы, мои друзья последнего призыва, чтоб вас оплакивать, мне жизнь сохранена. Над вашей памятью не стыть плакучей ивой, а крикнуть на весь мир все ваши имена. Да что там имена, ведь все равно вы с нами. Все на колени, все, багряный хлынул свет. И ленинградцы вновь идут сквозь дым рядами, живые с мертвыми, для Бога мертвых.

Я мохом серым нарасту на камень, где ты пройдешь. Я буду ждать в саду, и яблонь розовыми лепестками тебе на плечи тихо опаду. Я веткой клена в белом блеске молний в окошко стукну. В полдень на углу тебе молчаньем о себе напомню, и облаком на солнце набегу. Но если станет грустно, нестерпимо, не камнем горя лягу я на грудь.

я глаз твоих коснусь смолистым дымом. Поплачь еще немного и забудь.

Нет, я не выплакала их. Они внутри скипелись сами, и все проходит пред глазами давно без них, всегда без них. Без них меня томит и душит обиды и разлуки, боль проникла в кровь, трезвит и сушит их все сжирающая соль. Но мнится мне в 44-м и не в июне ль первый день, как на шелку возникла стертом твоя страдальческая тень. Еще на всем печать лежала великих бед, недавних гроз, и я свой город увидала сквозь радугу последних слез.

Запомни эти дни, прислушайся немного, и ты душой услышишь в тот же час. Она пришла и встала у порога, она готова в двери постучать. Она стоит на лестничной площадке, на темной, на знакомой до конца, в солдатской рваной, дымный плащ палатки. Кровавый пот не вытерла с лица. Она к тебе спешила из похода, столь тяжкого, что слов не обрести. Она ведь знала, все 4 года ты ждал ее, ты знал ее пути. Ты отдал все, что мог ее дерзанью, всю жизнь свою, всю душу, радость, плач. Ты в ней не усомнился в дни страдания, не возгордился праздно в дни удач. Ты с этой самой лестничной площадки подряд 4 года провожал тех самых лучших, тех, кто без оглядки ушел к ее бессмертным рубежам. И вот она у твоего порога дыханье переводит и молчит. Ну, день, ну, 2, еще совсем немного, ну, через час возьмет и постучит. И в тот же миг серебряным звучанием столицы позывные запоют, знакомый голос вымолвит «Внимание!», а после трубы грянут и салют. И хлынет свет, зальет твою квартиру, подобный свету радуг и зари, и всею правдой, всей отрадой мира твое существование озарит. Запомнишь все, пускай навеки память до мелочи, до капли сохранит все, чем ты жил, что говорил с друзьями, все, что видал, что думал в эти дни. Запомни даже небо и погоду, все впитывай в себя, всему внемли. Ты ведь живешь весной такого года, который назовут весной земли. Запомнишь все, и в будничных тревогах на всем чистейший отблеск отмечай. Стоит победа на твоем пороге, сейчас она войдет к тебе. Встречай!

И в день победы, нежный и туманный, когда заря, как зарево, красна, вдовою у могилы безымянной хлопочет запоздалая весна. Она с колен подняться не спешит, дохнет на почку и траву погладит, и бабочку с плеча на землю ссадит, и первый одуванчик —

Дорогие друзья, для вас прозвучали стихотворения Ольги Бергольц, Вадима Шефнера, Анны Ахматовой. Читал протоиерей Константин Смирнов.

0: Дорогие братья и сестры, предлагаем вашему вниманию беседу архимандрита Иннуария Иивлева.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Продолжаем наши беседы по апокалипсису. В прошлый раз мы с вами разобрали 12 главу этой книги. Пожалуй, это очень сложная глава. Вы помните ту образную систему, точнее, даже не систему, а ту массу образов, символов, которые присутствуют в этой главе. Жена, облеченная в солнце, рождающая младенца, который тотчас же будет после рождения восхищен на небо. Эту жену преследует семиглавый дракон, большой красный дракон с семью головами, 10 рогами. Затем здесь же описывается война на небе, война между Михаилом Архангелом и его воинством, и драконом, и его ангелами падшими. Война эта заканчивается победой небесных воинств, дракон со своими ангелами низвержен на землю. Но на земле он начинает преследовать жену, которая чудесным образом спасается, ее младенец восхищается на небо, и тогда рассвирепевший дракон бросается на битву с прочими от семени жены. Вот такая очень сложная метафорика этой главы. Конечно, все это мы уже с вами частично обсуждали, но когда мы пристально вглядываемся в эту главу 12 книги «Апокалипсис», то многое нам все же кажется странным. Недаром в истории толкований было так много различных пониманий, пониманий, например, образа жены. Почему она то на небе, то на земле? Почему младенец сразу после рождения восхищается на небо? Если это Мессия Христос, то он же не сразу после рождения своего был вознесен на небо. Мы как-то пытались уже ответить на эти вопросы, но в целом образная система этой главы все равно остается несколько странной и не очень хорошо согласующейся с прочими частями книги Откровения. Сами по себе метафоры, образы не появляются из ничего, из пустого пространства. Они все имеют какое-то происхождение конкретное. Мы знаем, что образный мир книги Откровения взят из богатейших источников самых разных преданий, ветхозаветных, языческих, мифологических, из политической жизни того времени, из быта, из обстановки, отовсюду. Делались весьма достойные внимания попытки найти источники и для образов 12 главы. Разумнее всего думать о том, что непосредственным материалом для этой главы послужил некий предшествовавший иудейский источник. Дело в том, что в книге «Апокалипсис» очень многое взято из апокалиптической традиции того времени. А эта традиция была характерна для первого века до Рождества Христова и первого века после Рождества Христова для иудейства, как палестинского, так и иудейства в рассеянии. Мы же знаем, что христианская церковь возникла в недрах иудейство. И первоначально, до окончательной анафемы на христиан со стороны синагоги, первые, например, христиане не отделяли себя от синагоги. Мы знаем, что, например, апостол Павел, равно как и другие апостолы, всегда свою проповедь вели прежде всего среди иудеев, обращая их в христианство, вели в синагоге. Так что и говорили они, старались говорить на языке, понятным для своего иудейского окружения, используя иудейские предания, это все ясно. Так вот, некий иудейский источник мог послужить непосредственным материалом для книги Откровения 12. Та трудность, которую создает христианская концепция жены, облеченной солнцем, как матери Мессии, эта трудность отпадает, если принять именно иудейскую концепцию, потому что именно в иудаизме, если под женой, облеченной в солнце, понимать народ Израиля, избранный народ, то именно из этого народа должен был произойти Мессия. Жена символизирует в этом случае земной народ Израиля. Ну, мы с вами уже видели, что для апокалиптика богослова Иоанна жена – это не просто земной народ Израиль, но это новый народ Божий, новый Израиль, который объемлет, впитывает в себя и избранный народ Божий, верный Богу Ветхий и новый народ Божий. Итак, в источнике же жена символизировала земной народ Израиля. Изображение младенца, восхищенного тотчас после рождения, тоже не может происходить непосредственно из христианских представлений, так как в этом случае нет и намека на земную жизнь Иисуса Христа, на его смерть, на ее спасительное значение. Вот родился и восхищен. Весь вес перенесен на эсхатологический аспект, на восхищение, на конец. Ни одного, но вот что надо сказать, что только указание на один иудейский источник недостаточно, ибо не существует точных иудейских параллелей для такой формы рождения и восхищения Мессии. Существует также распространенный взгляд, что за метафорами главы 12 первоначально стоит некий языческий миф, который говорит о рождении солнечного божества. В этом случае вопрос сводится к тому, является наш текст в данной нам форме или в своем источнике переработкой этого языческого мифа, иудейской или христианской переработкой. Анализ показывает, что вот этот источник языческий, который можно реконструировать из нашего текста, предполагает первоначальную иудейскую обработку этого языческого мифа. Ну вот посмотрим. В 12 главе рассказывается о жене, которая должна родить младенца. Перед ней стоит дракон, который хочет пожрать этого младенца, который преследует жену, жена спасаема и так далее. В древнегреческой мифологии есть такой рассказ. Дракон Пифон, Питон, Пифон, да, получил пророчество, что он будет убит сыном богини Лето. Лето носила во чреве от бога Зевса. Когда Пифон заметил, что Лето должна родить нового бога, он начал ее преследовать, чтобы уничтожить и ее младенца. Но бог северного ветра Борей на своих крыльях унес Лето к богу Посейдону, морскому богу. Тот же перенес ее на пустынный остров Ортигия и покрыл остров морскими волнами. Пифон, этот дракон, вынужден был вернуться на гору Парнас. Посейдон осушил остров, и богиня Лето родила бога, солнечного бога Аполлона. На четвертый день после рождения Аполлон, который рос не по дням, а по часам, и возмужал уже за 3 дня, отомстил Пифону, убил его, и с тех пор Пифон уже находится в аду под горою Парнас, из его пасти истекает Кастальский источник, который поит богом, который поит вдохновением, как говорил Пушкин. Вот этот миф о Пифоне, о богине Лито, о рожденном младенце Аполлоне, о его победе над драконом, этот миф во многих деталях напоминает книгу Откровения, главу 12. Жена, которая должна родить, дитя, имеющее великую задачу, дракон, который преследует жену и младенца. Даже такая незначительная деталь, как крылья жены, которая уносит ее, также здесь крылья бога Борея, крылья ветра, уносят богиню на остров. Однако велики и различия. Рождение и спасение ребенка в книге Откровения 12 происходит перед бегством жены. А в мифе рождение происходит уже после бегства. Затем, спасение младенца не результат побега жены в уединенное место, но спасение младенца изображено как его восхищение к Богу. Это в книге Откровения. Именно на этом месте могла состояться иудейская переработка мифа. Вот в чем дело. Восхищение младенца в данном случае была обязательной предпосылкой его эсхатологической функции, конечной функции. Достаточно посмотреть на пророчество Малахии 4:5 с возвращением восхищенного на небо Илии в роли уже вновь пришедшего Ильи как Мессии. Или вот процитируем книгу Иисуса, сына Сирахова, 48:9-10. «Ты, то есть Илья, восхищен был огненным вихрем на колеснице с огненными конями. Ты предназначен был на обличение в свои времена, чтобы утишить гнев». То есть суд конечный, да, гнев, прежде нежели обратиться он в ярость. Ярость – это наказание Божие в результате суда. Обратить сердце отца к сыну и восстановить колено Израиля. Мы видим, что восхищенный Илия придет как Мессия для того, чтобы даровать избранному народу, избавить его от суда и ярости Божия и даровать ему восстановление. То есть вот это конечное спасение. К подобным же результатам приводит и сравнение с другой, широко распространенной в древности версией вот такого мифа. Надо сказать, что мифы о рождении младенца, о его преследовании драконом вообще были частыми в древности. Вот этот другой миф происходит из Египта. Здесь жена, мать богов, Хатор Изида, дитя, это рождаемый ею солнечный бог Гор, как там солнечный бог Аполлон, дракон, это уже не Пифон, а Тифон или Сет, последний преследует Изиду, которая носит во чреве. Но она чудесным образом рождает солнечного бога и бежит от Тифона, от этого дракона, на сказочный плавающий остров Хемнис, где питает ребенка. Египетский Тифон – это бог воды, бог водной природы, что напоминает книгу Откровения 12:15, где сказано о том, что дракон изрыгает из своей пасти реку для того, чтобы погубить жену, облеченную в солнце, и должную родить младенца. Ну, впрочем, то же самое утверждает и греческий миф о Пифоне. Изида же в египетских изображениях всегда снабжена крыльями. Она летит на своих крыльях, так же, как в книге Откровения 12 жене были даны крылья, чтобы унести ее в пустыню. Вот этот египетский миф тоже обнаруживает как сходство, так и различия с книгой Откровения 12. Так в мифе спасение ребенка происходит вместе с женою, а не через восхищение к Богу, которое предполагает исполнение некоторой эсхатологической задачи. Это восхищение указывает уже на иудейскую обработку, как мы с вами говорили. То, что это восхищение к Богу может быть влиянием иудейского представления о Сыне Человеческом на облаках, показывают некоторые апокалиптические иудейские источники, например, эфиопская книга Еноха, 71 глава. Христианская обработка непосредственно языческого мифа не существовала. Она исключена именно тем, что восхищение младенца тотчас после рождения просто несовместимо с христианским взглядом на Господа Иисуса. Он не был восхищен на небо после своего Рождества. Но обе версии мифа, греческая и египетская, обнаруживают и другое несоответствие книге Откровения. Спасение жены в апокалипсисе происходит в пустыне, а в мифе – на острове. Пустыня – это, скорее всего, иудейская переработка языческого мифа, так как для иудейского мышления пустыня – это всегда спасительное место. Пустыня имела сотериологическое, спасительное значение. Ведь именно через пустыню пролегает путь к земле обетованной. Принять иудейскую адаптацию того или иного языческого мифа труда не представляет. Потому что таких случаев приспособления языческих мифов можно указать немало в иудейских источниках. А какая форма античного мифа была принята, прежде чем легла в основу иудейского источника книги Откровения 12, греческая или египетская, решить трудно, да и не так уж и важно. В мифической истории о преследуемой жене, притесняемое иудейство в этом языческом мифе, видело самого себя. Этот рассказ, к тому же, придавал людям уверенность, что Мессия уже родился. Об этом повествуют некоторые иудейские легенды. Миф об Изиде или Лето, которая бежит от преследований Тифона или Пифона, стал для гонимого иудейства символом. Символом самого себя, который преследуем со стороны языческих царств и властей, окружающих Израиль. Хотя в этом мифе и в его переработке не видно прямых ссылок на иудейскую войну, на разрушение храма, эти события могли исподволь оказать влияние на сознание иудейской диаспоры рассеяния, которая была прекрасно знакома с языческой мифологией. Подобным же образом и тайновидец Иоанн мог со своей стороны принять иудейский вариант мифа, так как образ преследуемой и, тем не менее, хранимой Богом жены помогал понять судьбу гонимой христианской церкви. Это гонение и преследование началось именно во время написания книги Откровения, во времена императора Домициана в конце первого века, когда и языческие мифы были еще хорошо известны, и иудейские переработки этого мифа тоже существовали и были известны. Обетование нового пришествия Христа пробуждала к тому же эсхатологическую надежду в ситуации сомнения, придет он, не придет, ведь первые христиане ожидали скорого пришествия Христа, но вот уже конец первого века, а Христос все не приходит, ну, было и разочарование, поэтому вот обетование нового пришествия, возвещенное в книге Откровения, вселяло, тем не менее, надежду. Если Иоанн, независимо от иудейского источника, снабдил жену небесными чертами, то этим он хотел подчеркнуть идеальное эсхатологическое предначертание истинного народа Божия. Вопреки всем внешним испытаниям, опасностям и преследованиям, этот народ будет спасен. Распространенный в античном мире образ небесной царицы мог при этом помочь в описании славы народа Божия, хотя отдельные черты при этом и утратили свой изначальный смысл. Вот так современная наука, библеистика, отвечает на возможные источники метафорики, символизма 12 главы книги Откровения. Ну, мы не должны забывать, что источники могут быть самыми различными, но они всегда перерабатывались тщательно и использовались всего лишь как язык, как образное описание подлинно христианского нового Откровения. А теперь мы с вами перейдем к не менее сложной, может быть, еще и более сложной, 13 главе книги Откровения. В этой главе, которая содержит в себе 18 стихов, описывается имперский культ кесаря, его пропаганда и его смертельная угроза для христиан. Мы не должны забывать, что евангелист и богослов Иоанн, используя образы из окружающего его мира, потому что он писал для своих современников, тем не менее писал и для нас. Но для нас надо понять его мысль в контексте его окружения для того, чтобы правильно истолковать все эти образы применительно к нашей ситуации. И не только к нашей, но к любой ситуации, потому что книга Откровения – это книга, направленная для любого времени и для любой церкви, для любого христианина, для всех наших земных ситуаций. Итак, 12 глава кончалась в 17 стихе повествованием о том, что дракон, низверженный с небес, рассвирепел на жену, которая была чудесным образом спасена в пустыне, и пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени ее, то есть с христианами, с прочими, сохраняющими заповеди Божии и имеющими свидетельство Иисуса Христа, то есть несущие в себе Евангелие. И вот глава 13, следующая, конкретизирует, что же означает эта брань, то есть война с христианами, в которую вступил дракон, низвергнутый с неба. Начинается атака на сохраняющих заповеди Божии и имеющих свидетельство Иисуса, то есть на верных христиан. Автор в этой главе изображает две демонические фигуры, которые каждая по-своему воплощают могущество Великой Римской империи. Эти две фигуры суть следующие. Зверь из моря и другой зверь из земли. То, как изображены эти звери, показывает, что враги христиан находятся в тесной связи с сатаной, от которого эти звери, как враги Церкви Христовой, получают власть. Эта связь с сатаной видна уже в первом стихе 13 главы, который, вероятно, надо читать так. Вот в нашем синодальном переводе, я прочитаю этот первый стих, «И стал я на песке морском и увидел выходящего из моря зверя». Но, скорее всего, согласно большинству толкователей, надо читать так. Не «и стал я на песке морском», а «и стал он», то есть дракон, на песке морском. Речь идет не об Иоанне, а о драконе. Этот дракон рассвирепел, решил вести войну с христианами, стал на песчаном морском берегу и вызвал из морской бездны своего помощника, зверя. Иоанн пишет, «И я увидел выходящего из моря зверя». Мы видим, что Сын Божий, Христос, спускается на землю с небес, а Сын Сатаны, Антихрист,
2: поднимается на землю из бездны. При описании этого зверя из моря, из бездны, а море — это всегда символ хаоса, погибели, Иоанн опирается на видение четырех звериных царств в книге пророка Даниила, 7 глава, 2:27. У пророка Даниила последовательно появляются лев, медведь, барс с четырьмя головами и страшное чудовище с 10 рогами, которые символизируют 10 эллинистических царей. Последним из этих 10 царей был Антиох IV Епифан, царь Сирии и Иудеи. В Библии это прообраз страшного врага Божия, антихриста и богохульника. В Откровении же признаки всех четырех зверей Даниила соединяются в одном звере из моря. Вот второй стих 13 главы. «Зверь, которого я видел, был подобен барсу, ноги у него, как у медведя, пасть у него, как пасть у льва, и дал ему дракон силу свою и престол свой и великую власть». Итак, для евангелиста Иоанна речь идет не о толковании хода истории, как у Даниила. Сначала один зверь, лев, потом другой медведь, потом барс, потом страшное чудище. Вот, там звери обозначают последовательно сменяющие друг друга великие империи. А Иоанн в образе одного зверя описывает не исторический ход событий, а современную ему Римскую империю, которая совмещает в себе силу и зверство всех прежних империй. Это власть безбожная и богопротивная. Итак, в видении речь идет о политико-религиозной власти Римской империи, Империум Романум. Для изображения книги Откровения характерно, что в ней римская власть описывается как бы в сверхисторических, в метаисторических категориях. Иоанн использует древние мифологические образы и представления, чтобы проследить, прозондировать глубинное измерение земной истории. За властью Рима стоит дракон, сатана, это он дает зверю власть, как здесь сказано. Империя — только некая земная представительница дьявола. Оба зверя, стоящие на службе сатаны, со своей стороны суть изначальные древние силы хаоса, и зверь из моря, и далее появляющийся зверь из земли. Эти две изначальные силы хаоса, библейские силы, Левиафан и Бегемот, их Бог покорил в начале творения, но они вновь появляются в конце времен как символы погибели. Левиафан обитает в бездне моря, у нас Левиафан в нашем синодальном переводе иногда переводится как «кит». Вообще интересно, что слово «кит», русское, казалось бы, такое русское слово, на самом деле это греческое слово «китос», которое обозначало морское чудовище, богиню моря. Иногда вот в церковнославянском тексте Левиафан переводится как «змей», «змей сей», вот «великий змей морской». А «бегемот», тоже это еврейское слово «бегемот», мы знаем по-русски бегемот, это гиппопотам. Гиппопотам – это греческое название этого зверя, а бегемот – как бы еврейское. Но вот бегемот – это символическая фигура, это зверь, обитающий на суше. Он встречается в книге пророка Исаия 27:1, ну и в других местах, особенно в иудейской апокалиптике. Вот два зверя – Левиафан, бегемот, зверь из бездны, зверь из земли. Обоих их покорил Бог в начале творения, но оба они должны возникнуть перед концом, как богопротивники. Вот на таком древнем библейском фоне война, которую ведет со святыми, первый зверь, зверь из моря, приобретает уже конечный, эсхатологический, возвышающийся над земной историей характер. Это уже что-то сверхисторическое и постоянное, присутствующее в истории. Ибо в этой борьбе речь идет о разрешении спора между Богом и сатаной, между спасением и гибелью. Это битва двух сил, восстание тех некогда покоренных притворений сил, которые благодаря сатане получают последний шанс, хотя и тщетный шанс, их битва будет проиграна. Чтобы достичь максимального изобразительного эффекта, Иоанн использует не только черты из видения четырех зверей книги пророка Даниила, но и всячески подчеркивает, что зверь из моря – это антихрист, пародия на Христа, возведение зверя на престол, интронизация, обнаруживает много параллелей к интронизации Христа, Агнца, описанный в книге Откровения в 5 главе. Агнец получает свою власть от Бога, 5.17, 12, а зверю из моря дает свою силу и власть великую дракон, 13 глава, 2 стих. Агнец в 5 главе искупил своей кровью людей из всякого колена и языка, и народа, и племени, даровав им тем самым спасение. Вот и о звере из моря говорится, что он получил власть над всяким коленом, и народом, и языком, и племенем. 7 стих 13 главы. Но власть эту он использует не для спасения, но для погибели людей. Мы видим постоянная пародия, как бы карикатура. Как всякое создание на небе и на земле поклоняется Агнцу, 5 глава, 13 стих. Так люди на земле поклоняются зверю. 13 глава, 4 стих. Агнец называется как бы закланным. 5 глава, 6 стих. И одна из голов зверя была как бы смертельно ранена, но рана эта исцелела. 13 глава, 3 стих. Зверь из моря в качестве анти-агнца является тем же людям, что и агнец. Но люди, имена которых записаны в книге жизни у агнца, ему не подчиняются и не поклоняются. 8 стих 13 главы. Ну вот о второй звере из земли. Он появляется в 11 стихе 13 главы. «И увидел я другого зверя, выходящего из земли. Он имел два рога, подобные агнчим, и говорил, как дракон». Мы видим, что этот второй зверь из земли тоже отмечен чертами антихриста. Он полностью находится на службе у зверя из моря. Он действует перед ним, то есть перед драконом, со всей властью первого зверя и заставляет всю землю и живущих на ней поклоняться первому зверю, у которого смертельная рана исцелела. Итак, он полностью находится на службе у первого зверя из моря и озабочен тем, что воздвигает образ, некий истукан первого зверя, то есть его статую для поклонения. Так, второй зверь из земли символизирует здесь тех, кто в огромной Римской империи занимался усилением, пропагандой и распространением культа Кесаря, то есть имперское жречество и политические местные власти, местное чиновничество, которое часто занималось тем же самым, чем занималось и жречество, то есть распространением культа империи и императора. Они считались богами. Империя имела божественное значение, и император считался богом, человека-богом. Не бога-человеком, как Христос, а человека-богом. Человеком, который возомнил себя богом. Церковь при этом должна оставаться верной себе перед лицом разрушительной стратегии двух этих зверей. Она должна знать, что усилием сатанинской власти зверя из моря положен предел, срок в 42 месяца, как здесь сказано. Этот срок в 42 месяца символизирует эсхатологический период гонений, Пятый стих. «Даны были ему уста, говорящие гордо и богохульно, и дана ему власть действовать 42 месяца».
1: Это символическое число, мы с вами уже обсуждали его, 3,5 года, или 42 месяца, или 1260 дней, это одно и то же, это символ последних времен, символ эсхатологических гонений, последней битвы. Собственно, для нас, христиан, это символ всего времени существования Церкви от воскресения Христова и до Его второго пришествия. Пусть это будет 42 месяца, пусть это будет реально тысячи лет, или там несколько лет, или миллионы лет, нам неведомо знать времена и срока, но символически весь этот срок обозначается 42 месяца, или 3,5 года. Но об этом мы с вами уже говорили при обсуждении 11 главы. Ну, речь идет, конечно, о настоящем времени Церкви. Вот сейчас Церковь, как во времена Иоанна, так и сейчас, в наше время, эта Церковь существует во время владычества на земле зверя из моря. Однако взор автора, Иоанна, простирается далее. Он видит начало той годины искушения, которая захватит всю землю, чтобы совратить ее жителей. Поэтому в стихе 8 Иоанн оставляет прошедшее время, характерное для стиля видений, и пророчествует о всеобщем отпадении в поклонение безбожной власти Римской империи. 8 стих. «И поклонятся ему все, живущие на земле, которых имена не написаны в книге жизни у Агнца». Увещание 9-10 стихов. «Кто имеет ухо, да слышит, кто ведет в плен, тот сам пойдет в плен, кто мечом убивает, тому самому надлежит быть убитым мечом». Здесь терпение и вера святых. Это увещание тоже приступает к границе уже наличной угрозы Церкви и заставляет считаться с тотальными преследованиями христиан, которые неоднократно наступали в истории, эти тотальные преследования. Хотя Евангелие еще не распространено по заповеди Христа по всему миру, но тем не менее в пределах распространения Евангелия, будь то в Римской империи, Церковь преследуется тотально на протяжении 3 веков, будь то в бывшей Российской империи, Церковь преследуется тотально после смены власти на власть большевистскую. И такие периоды в локальных церквях или в церкви во вселенском масштабе были, есть и будут продолжаться до скончания века. Но особенно серьезные преследования, конечно, наступят тогда, когда Евангелие достигнет каждого уголка земного шара по заповеди Спасителя. Вот особенно на грядущую опасность указывают стихи 15-17. «И дано было ему вложить дух в образ зверя, чтобы образ зверя, имеется в виду истукана империи или императора, и говорил и действовал так, чтобы убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверю. И он сделает то, что всем, молодым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам, положено будет начертание на правую руку их или на чело их, и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание или имя зверя, или число имени его. Никто не сможет избежать этой опасности». И причина этой опасности в предстоящих действиях одной из голов зверя, которая символизирует легендарную личность Нерона воскресшего. И вот об этой фигуре мы будем еще много с вами говорить. В следующий раз мы с вами продолжим наш разбор 13 главы, обзор, который мы сегодня дали вкратце, а теперь приступим к подробному ее исследованию. И кто такой первый зверь, и кто такой второй зверь, И что это за фигура, образ первого зверя? И что это за начертание на правой руке или на лбу? И что это за число 666? Все это мы с вами обсудим в наших следующих беседах. Сегодня я с вами прощаюсь. До свидания.
0: Для вас прозвучала беседа архимандрита Иннуария Ивлева.
3: Дорогие друзья, продолжение передачи слушайте в пятницу в 21:40.

прозвучали стихиры праздника Пасхи, знаменного распева в гармонизации архиепископа Гавриила Чепуры в исполнении хора Минского Петропавловского собора.

0: Дорогие братья и сестры, предлагаем вашему вниманию проповедь ко Дню Победы наместника Святогорской Лавры митрополита Арсения.
1: Сегодняшний день мы празднуем праздник, который тоже был наполнен слезами, молитвами, перерождением душ человеческих подчас, из неверующих в верующие. Праздник скорби и праздник радости – День Победы. Победы добра над злом. Победы правды над злом.

духовный унывает, видя себя боримым в духовном плане, видя свои падения, нам не хватает мужества, которое было у наших предшественников. В холоде, в дождь, в мороз, в жару, где негде глотка воды напиться, или в мороз, где негде укрыться от холода и от леденящего дождя, они часто под огненным, смертельным дождем шли в наступление за нас с вами и за наше Отечество. Падали их друзья, товарищи, близкие, родные. Они каждый день готовы были к смерти и каждый день были готовы на подвиг. Думаете, они не хотели жить? Хотели. Но в чем заключается разница труса от героя? Трус боится и бежит от опасности, а герой тоже боится, но идет на подвиг. Так и мы должны проявлять постоянство и твердость в духовной своей жизни. И подчас они нам являются примерами той твердости, духовности, любви жертвенной. Я сегодня вспоминаю свою маму, которая в этот день всегда плакала. Ее отец, а мой дедушка Тимофей Андреевич, уходя на войну, держал ее на руках. Бабушке говорил: «Аня, береги детей, гармошку продай, костюм мой продай, лишь бы только детки живы остались, вернусь с войны, все заново наживем». Он погиб 25 сентября 1941 года. Могила его недалеко от Петрозаводска. Моя прабабушка Марина Никифоровна, его мама, 4 сыновей проводила на фронт. Моего дедушку Тимофея и братьев его, Петра, Андрея и Ивана, который приписал себе 2 года, чтобы в 17 лет пойти воевать. Тимофей, Петр, Андрей погибли. Иван вернулся без руки и всю жизнь проработал учителем истории в Ужгороде. Одно материнское сердце моей прабабушки пропустило через сердце свое похоронки на 3 своих сыновей, а младшего встретила инвалидом. И это моя память. Но у каждого из вас есть таковые же примеры. Есть примеры сел. В архивных документах за наше село пишется, что после его освобождения в селе было 700 сгоревших хат. Освобождение прошло в январе месяце. Вы представляете, сколько людей было без крова зимою? 700 сгоревших хат. И простые солдатки или вдовы с кучей детей на руках. Голых, босых, голодных. Это мы после этого унываем? Это мы после этого на что-то жалуемся? Дышим какой-то неприязнью друг к другу и разделяемся на те или иные партии. Да разве за это умирали наши деды? Разве за то, чтобы мы друг друга ненавидели? Наши бабушки и матери, и отцы терпели то, что нам и не снилось терпеть. Разве их подвиг для нас незначителен? В нашем селе, которое было занято в оккупацию 8 месяцев, после того, как сначала все село выгнали за 40 километров на хутора, сказали, что через 2 недели вернетесь назад домой, и люди вышли в чем были. И когда люди начали возвращаться в свои дома, потому что что-то там осталось, из одежды, из продуктов, да и наконец дом, где можно жить, ни в курятнике, ни на чердаке где-то у людей, ни в сараях, ни в клунях, и они вернулись в село. По селу была сделана облава. Захватили 85 человек. Пригнали их, заставили копать могилу, детей поставили в стороне, а на глазах детей их матерей ставили по 10 человек. У кого-то на спине вырезали звезду штык-ножом, кололи в спину и сбрасывали в могилу. В кого-то стреляли, но не убивали, а только ранили. И несмотря, что там убитые, раненые поверху потом еще ходили, так просто тыкали штыками. Так что у некоторых потом, когда их обретали, были пальцы отрезаны. Их засыпали небольшим слоем земли на глазах у детей. А земля-то еще 3 суток шевелилась, и охрана стояла, никого не подпуская. 3 суток в этой могиле живые люди были. И потом, когда село освободили, и были акты расследования злодеяний оккупантов, то их достали оттуда из могилы. Ни досок не было на гробы, ни одежды даже, в что их переодеть. Собралось все село. Бабушка рассказывала, крик стоял такой, что я думала, у меня сердце разорвется. Я не смогла там долго быть, ушла.

0: накричались, наплакались, сложили в ту же общую братскую могилу и там похоронили. По сегодняшний день, 3 августа, собирается множество народа на этой могиле, потому что в селе остались их внуки, правнуки, еще остались живы дети, на глазах которых убивали матерей. Это тоже наша история, которую надо помнить. И это тоже те люди, за которых мы будем молиться, и которые будут молиться за нас. Они, как мученики, имеющие дерзновение молиться за нас с вами, пострадали в то лихолетие. А разве не мученики? Тем, которые говорят, если бы нас немцы захватили, мы бы баварское пиво тут пили. У вас бы не было никого. Это я рассказываю то, что память сохранила моих родителей. А что после войны? Как они восстанавливали из Самана, крытые чаретом, бедные хотенки свои? А как они после войны голодовку 47-го года пережили, когда ели ежиков, с травы лепешки пекли? Разве это можно забыть? Это рассказывали родители мои, дедушка и бабушка мои. Когда умирали от голода дети, и мать не могла ничего сделать. Когда, чтобы построиться, голые и босые еще заморозки ночью были, а мы, говорит, босыми ногами глину месили, чтобы саманную хатку слепить. За ночь замес глины льдом подергался, а мы босиком его месили. Мы на коровах пахали, чтобы посеять зерно. Мы лушпайком из картох сажали картошку, потому что целую картошину это было роскошь закопать в землю. Мы в бороны впрягались сами, вместо коней, голодные и обессиленные. Мой папа говорил, мне 9 лет было, бабушка в 3 часа ночи будила, и я шел бычков запрягать в колхоз. А ему было 9 лет, в 3 часа ночи вставал. Но кто из современных монашествующих такие подвиги несет, чтобы в 3 часа ночи встать, не для того, чтобы бычков запрягать, ехать работать, а чтобы встать на молитву за народ Божий? Редко таких найдешь. Мы все жалуемся, все нам не так, мы на все ропщим. А вот эта память нам нужна для того, чтобы мы остались не населением на определенном участке земной суши, а народом. И еще эта память нужна, чтобы мы остались народом Божиим. Чтобы мы, помня вот эти примеры, меньше ныли, а больше вооружались духовным подвигом молитвенным и добродетельным. Умели прощать друг другу, умели помогать друг другу так, как помогали наши деды и прадеды. Недавнее время, я часто это вспоминаю, но, к сожалению, оно уже ушло, наверное, в прошлое. Будет ли так или не будет, когда вся улица собиралась хату мазать, когда вся улица сходилась на похороны, помните это? Помните. Когда люди умели вместе радоваться и вместе плакать. Помогали другим, как самому себе, как моей соседке Семченко Марии Николаевне, ныне покойной. Когда-то дом построили, готовились мазать, а с утра ливень пошел. И я сидела и плакала, что в такую погоду никто не придет мазать. И когда люди один, второй, десятый, двадцатый, тридцатый поприходили, а я слез не могу остановить, да говорю, да как же вы по такой погоде-то пришли помогать себя не жалеючи? Они, улыбаясь, ей сказали, «Маруська, ну ты ж до нас приходила хату мазать, а как же мы до тебя не прийдем?» Вот какая совесть у людей была, какая любовь, все свое оставляли ради того, чтобы помочь друг другу. Вот мы для того сегодня будем вспоминать это, чтобы мы хотя бы постарались чуть-чуть возродить в нашем современном обществе того доброго, что было в наших мамах, в наших отцах, в наших дедах и прадедах, в наших добрейших молитвенницах, бабушках. А как их молитвы спасали их детей, я тоже приведу на примере своего села. В селе была семья Лоленко. Родители, дед Федька и баба Наташка, как звали их по-сельскому, они были певчие на церковном клиросе. У них было 9 детей, 2 дочери, одна рано умерла, Анна, а Ульяна Федоровна, она дожила до 92 лет. Псалтыри потом ходила, читала по покойным. И у них было и 7 сыновей ушли на фронт. Мама каждый день за них читала псалтырь. А отец их, не Федор, был по возрасту сторожем в колхозном саду. Сад этот был когда-то монастырский сад Шатрищегорского пещерного монастыря, где был пещерный храм Спаса Преображения и пещеры в горе, которая как шатром стояла над рекой Дон. И всю войну он ухаживал за пещерами. По пещерам стояли иконы, светились лампады. По сельскому украшались рушникамы, в летнее время цветы расставлял под иконами. Хранил святыню древнего монастыря, древний пещерный храм. Мама их каждый день читала псалтырь. Семеро сыновей пришли живыми. Это была единственная семья на область, где все сыновья остались живы. Статья была в газете, где фотография, сидят родители, и вокруг них в военной форме, с медалями, с орденами, сидят сыновья со своими семьями. Но не было, конечно, в советское время написано, что отец их хранил древний монастырь, а Господь хранил его детей. Мама разговаривала каждый день о них с Богом, а Бог покрывал их на войне. День Победы неразрывно связан с молитвой, с духовной жизнью, с христианским нашим званием. Я вспоминаю рассказ духовника Троицы Сергия Лавры архимандрита Кирилла Павлова. Он говорил, что я вырос в селе в Рязанской области, и родители мои были верующие. Но когда я был мальчиком, меня отправили жить к старшему брату. Ну и в семье, молодой, уже тогда в советский период предвоенный, я расслабился и потерял ту веру детскую, которую имел, живя с родителями. И вот когда отец Кирилл говорил, меня мама провожала на фронт, она сказала, сынок, благословляю тебя иконой Божьей Матери и вручаю тебя ее покрову. Я за тебя всю войну буду держать пост и читать псалтырь. И мама всю войну не вкусила скоромных продуктов, постилась, каждый день читая псалтырь за сына. И как рассказывал отец Кирилл, в первый год войны он попал в плен. И вот их гнали по песчаной дороге, по лесу, в концлагерь. Не было нигде воды напиться, стояла жара. Охранники-автоматчики с овчарками нас сопровождали. Если кто-то ослабевал и отставал, то того пристреливали. Мы проходили за собой, оставляя трупы наших однополчан, захваченных в плен. И в такой отчаянии находясь, в такой безысходности, отец Кирилл рассказывал, я взмолился Божьей Матери. Божья Матерь, Твоему ж покрову меня мама вручила. И вдруг я услышал голос, доносящийся сверху, встань и стой. Я поднял глаза вверх. Надо мной, как бы горизонтально располагаясь над моей головой, стояло изображение Казанской иконы Божьей Матери. И опять последовал властный голос, встань и стой. Я остановился. Мимо меня шли такие же пленные, как я, охранники, овчарки. Никто не обращал на меня внимания. А я стоял и ждал. Ну вот сейчас прикладом ударят, а то и пристрелят. Ну вот прошла уже вся колонна. Я остался в конце один. Мимо меня прошли замыкающие охранники с овчарками. А я стоял и ждал. Вот они обернутся и дадут очередь по мне. Но они прошли мимо меня, как будто меня не видя. За поворотом скрылась вся колонна, а я еще некоторое время, пораженный, стоял посреди лесной дороги, а потом ушел в лес, перешел линию фронта и воевал всю войну, закончил ее в Австрии. И мы знаем подвиг отца Кирилла. Не только подвиг как духовника и старца, прожившего 90 с лишним лет, к которому стремились многие верующие за советом. Мы знаем его подвиг в Сталинграде, в доме, в котором он нашел Евангелие, которое пронес всю войну с собою. Я не знаю такого церковного человека, который бы не знал отца Кирилла. И много таких примеров, братья и сестры, можно приводить. Как молитвы материнские, как подвиг веры их сыновей творили чудеса в то страшное время. И главное чудо, которым увенчался весь подвиг народный, это была победа. Победа духовного человека над жадностью, захватнической жестокостью, живших в крайностях земных. благополучий. У нас тоже сегодня идет время своего рода испытания. Идет борьба духовная, идет война духовная. На войне не только победы бывали. На войне бывали и поражения, бывала и гибель, и ранения, и отступления. Бывало и в плен брали. В плену были те, кто не сдавались духом, а были те, кто становились предателями. А бывали те, кто бежал из плена и вновь становился на борьбу против захватчиков за свое отечество. Мы можем попадать в окружение, мы можем быть ранеными, мы можем попадать в плен, но не дай Боже нам предавать и стрелять в своих. Отказываясь от того, чему учили нас деды, прадеды, отцы, матери наши, не только словом, но и примером своим. Я недавно заехал в село Адамовку. Мы там в свое время восстанавливали разрушенный памятник на братской могиле. На мемориальных плитах там фамилии тех, кто освобождал село. И также на тех мемориальных плитах записаны фамилии односельчан, которые погибли и похоронены кто где. Кто на Курской дуге, кто при форсировании Днепра, кто, может быть, под Берлином. Но что меня поразило, вчитываясь в фамилии, а село небольшое было даже и до войны, и сейчас в селе всего лишь 130 человек жителей. И вот на мемориальных плитах фамилия Данильченко погибших, семеро из одной семьи. Бажаны, 6 человек погибших. Третья фамилия, 5 погибших из одной семьи. Но это все были из одного рода. По 7, по 6, по 5 человек в хуторе в каком-то не пришли домой. Хутор Язники. На 30 дворов было 22 вдовы после войны. Это наша история. Это наша память. Это наши примеры, как надо жить и при этом остаться Божьим. А если получилось духовное попасть, окружение или пленение, через исповедь вырываться и вновь сражаться за свою бессмертную душу. Сражаясь за свою душу, мы сражаемся за своих детей, за своих внуков. Мы должны духовным подвигом жить, чтобы духовно жили поколения после нас, чтобы дети и внуки не были наследием ада и погибели, а чтобы дети и внуки, вымоленные нами, потом молились за нас, утешая и радуя нас там в вечности. Духовная война в настоящее время нуждается в нашем героизме. Да, будет трудно, может даже и страшно. Но зато на войне не только окружение и поражение, и отступление бывает. На войне бывают победы. И за них и венцы получают. Как получили страдальцы тех лет венцы от Бога и от Божьей Матери, так дай Божий нам увенчаться, как верным чадом Святой Матери нашей Православной Церкви. Аминь.
1: Прозвучала проповедь ко Дню Победы наместника Святогорской Лавры, митрополита Арсения.

0: Пасхальная песня Александра Глазунова на стихи неизвестного автора прозвучала в исполнении академической хоровой капеллы имени Юрлова под управлением Юрия Ухова.
1: 13 мая в просветительском центре Федоровского собора состоится лекция о донорстве крови и костного мозга. Лекция будет состоять из двух частей. В первой части выступит заведующая отделением переливания крови научно-исследовательского института гематологии и трансфузиологии Елизавета Ким. Лектор расскажет о донорстве крови и ее компонентов. Во второй части выступит менеджер по связям с общественностью отдела регистра доноров того же института Татьяна Пономарева, которая расскажет о донорстве костного мозга. По окончании лекции любой желающий в возрасте от 18 до 45 лет сможет вступить в Федеральный регистр доноров костного мозга. Адрес Федоровского просветительского центра – улица Миргородская, дом 1. Ближайшие станции метро – площадь Александра Невского, 1 и площадь Александра Невского, 2, а также станция метро – площадь Восстания. Лекция пройдет в рамках проекта «Радио Град Петров. Неделя православного донора» при поддержке Фонда президентских грантов. Ждем вас в среду, 13 мая в 19 часов по адресу улица Миргородская, дом 1, конференц-зал просветительского центра Федоровского собора.
2: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».
3: Христос воскресе! Это событие стало источником силы радости для миллионов христиан за два прошедших тысячелетия. Это очевидный факт истории. Как же современный человек воспринимает воскресение Христа? Как все мы переживаем эти слова «Христос воскресе»? Примем ли мы эти слова или отвергнем? В обоих случаях на нас ложится серьезная ответственность. Если человек принимает воскресение Христово, он обязан жить на земле свято и радостно, чтобы воскреснуть со Христом. Нельзя одновременно верить в воскресение, а жить во вражде, ненависти, гневе, зависти, жадности, похоти. Если человек отвергает воскресение Христово, значит, признает смерть единственным нужным и разумным завершением жизни, ее итогом. Но жизнь и смерть неравноценны. Жизнь естественна, и человек радуется жизни. Смерть для него исполнена ужаса и страдания. Всем существом человек противится смерти, борется с нею и уступает не добровольно, но лишь побежденный ее насилием. Воскресение Христово дает нам основание разумно и радостно жить на земле. Воскресение Христово утверждает разумность и ценность нашего стремления к вечной жизни. Для миллионов христиан, живущих сегодня, воскресение Христово по-прежнему является источником силы и радости жизни. «Смерть и время царят на земле, ты владыками их не зови, все, кружась, исчезает во мгле, неподвижно лишь солнце любви». Человеческое сознание не хочет мириться со смертью и уничтожением. Оно не может понять, что значит «не быть». Всей силой своего существа человек протестует против смерти и небытия. Вот почему среди всех христианских праздников такое исключительное положение занимает воскресение Христово. В нем обоснована жажда бессмертия и вечной жизни. Но человеку мало бессмертия. Воскресение преобразит только нашу тленную плоть. Кто преобразит для нетления нашу душу? Для этого дана человеку земная жизнь. Время и совесть даны нам для борьбы со страстями и похотями. И горе нам, если живем недостойно. Горе, ибо есть воскресение в жизнь вечную. Горе, ибо в воскресении осознаем мучительное несоответствие преображенной плоти и падшего духа. Если живем недостойно бессмертия, какая польза от воскресения? Если я как цепями опутан блудом, похотью, жадностью, пьянством, завистью, коварством, злобою, жестокостью и мстительностью. Если я вжился в них так, что они сделались моей второй природой. Если я сам не могу отделить себя от своих страстей. Если дух порабощен и поглощен страстями, так что от меня ничего не осталось, кроме самости. Как радоваться воскресению, если нечему во мне воскресать? Если воскреснут все страсти, которыми раздирается теперь моя душа, чем мне жить в вечности, если для вечной жизни непригодно все то, что мне любо и дорого, то воскресение в жизнь станет для меня вечной мукой. В земной жизни смерть полагает предел злому. В вечной жизни нет предела. Вечна радость пребывания с Богом. Вечна скорбь грешников, в которых воскреснут мучившие их страсти и снова станут жечь их огнем неугасимым. Радуйся воскресению Христову, радуйся своему воскресению во Христе, но помни, время земной жизни нужно употребить для очищения совести, для преображения души. О человек, взмахни крылами, Христос воскрес и ждет тебя. Аминь.
4: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
5: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Христос воскресе! В эфире радио «Град Петров. Новости Санкт-Петербургской митрополии». У микрофона Александр Крупинин. В заголовках новостей. Митрополит Варсонофий принял участие в церемонии на Пискаревском кладбище. Губернатор Ленинградской области вместе с командой провел субботник у родника храма преподобного Сергия Радонежского в Сертолово. В Гатчине состоялся молодежный семейный форум. Об этих и других новостях в нашем выпуске. Митрополит Санкт-Петербургский Ладожский Варсонофий 8 мая принял участие в торжественно-траурной церемонии возложения венков и цветов, приуроченной к 81-й годовщине Победы на Пискаревском мемориальном кладбище. Цветы и венки к монументу Матери Родине возложили полномочный представитель президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Игорь Руденя, губернатор Александр Беглов, председатель Законодательного собрания Александр Бельский, представители религиозных конфессий, председатели ветеранских организаций. Делегация Санкт-Петербургской епархии возложила к монументу венок из белых цветов в форме креста. У монумента Матери Родины священнослужители пропели вечную память. Церемония транслировалась на канале «Санкт-Петербург». Торжественно-траурные церемонии в этот день прошли на мемориальных кладбищах, воинских захоронениях и в памятных местах Санкт-Петербурга. По окончании церемонии митрополит Варсонофий ознакомился с ходом строительства храма Воскресения Христова у Пискаревского кладбища и Приходского дома. Владыку сопровождал настоятель иерей Илья Васильев. 6 мая, накануне 81-й годовщины Великой Победы, на Невском пятачке, Синявинских высотах и в урочище Воронова прошли церемонии возложения венков и цветов к памятникам воинам-волокжанам, сражавшимся на Волховском и Ленинградском фронтах. В мероприятиях участвовала делегация Вологодского землячества во главе с сенатором Евгением Богомазовым, а также юнармейцы, студенты и участники поисковых отрядов. Возле памятника воинам-волокжанам от Вологодского землячества и благодарных потомков, установленного в честь бойцов 286-й стрелковой дивизии, прошло заупокойное богослужение. Литию совершил благочинный Шлиссельбургского округа протоиерей Богдан Голод. 8 мая по благословению наместника Свято-Троицкой Александра Невской лавры епископа Кронштадтского Вениамина эконом обители романах Прокопий Павлов посетил среднюю школу 151 Красногвардейского района, в стенах которой состоялось торжественное мероприятие, приуроченное к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В начале мероприятия романах Прокопий огласил приветственный адрес от лица епископа Вениамина, в котором владыка, в частности, отметил: «Память о Великой Отечественной войне и победе – это не только прошлое, но и действенное руководство к настоящему. Нравственный долг ныне живущих – хранить и передавать эту память как величайшее национальное достояние. Для школы, где закладываются основы личности, эта миссия имеет особое значение. Именно здесь юные граждане обретают чувство сопричастности к судьбе Отечества и осознают цену мира». Во время торжественного акта состоялось шествие бессмертного полка, организованное силами учащихся, а также была представлена музыкальная программа. 6 мая в рамках деятельности студенческого литургического общества Санкт-Петербургской духовной академии состоялась лекция доцента кафедры церковно-практических дисциплин протодиакона Константина Марковича на тему «Практика совершения обряда оглашения и таинства крещения в Римской церкви и Франкском королевстве в V-IX веках». Лекция основывалась на материалах, собранных отцом Константином в рамках работы над докторской диссертацией. Перед ее началом ректор подчеркнул значимость этого исследования для православной литургики. Может показаться, что подобное исследование римского чина оглашения – это только вопрос истории западного христианства, далекий от нас. Но это глубокое заблуждение. К славянским странам эта тема имеет прямое отношение. Святой равноапостольный Мефодий, учитель славянский, был латинским епископом, поставленным самим папой римским Адрианом для служения по римскому обряду, хотя и на славянском языке. А значит, та самая практика Римской церкви V-IX веков, те самые чины экзорцизмов, исследований, передачи символа веры и молитвы Господней, которые мы сегодня разбираем, это традиции, в которой в буквальном смысле стоял и действовал равноапостольный Мефодий, существенно повлияла на христианизацию славян. После лекции отец Константин ответил на вопросы студентов. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко вместе с командой провел субботник у родника храма преподобного Сергия Радонежского в Сертолове. 5 лет назад он вместе с товарищами из мотоклуба построил здесь деревянный домик, который позже разрисовали вандалы. Сегодня все было закрашено. Также мы привели в порядок территорию, убрали мусор, почистили берег, обработали морилкой деревянные постройки у родника. Теперь тропа к святыне стала еще чище и приятнее, написал губернатор Александр Дрозденко у себя в телеграм-канале. На территории также находится деревянная церковь в силе северного русского зодчества, построенная в 2002-2003 годах. Если утро начинаем со святыни, значит день будет благим на дела, даже после того, как убрали грабли и краску в сторону, подчеркнул Дрозденко. В дни майских праздников прихожане храмов Августовской иконы Божьей Матери в Буграх, иконы Божьей Матери Скоропослушницы в поселке Кузьмоловский, Рождества Иоанна Предтечи в Юках совершили большое паломническое путешествие по святыням Тверской и Калужской земли. По инициативе настоятеля храма паломническая группа посетила Новоторжский Борисоглебский монастырь в Торжке, Веденскую Оптину пустынь близ Козельска, монастырь Спаса Нерукотворного в селе Клыково, Казанскую Амвросевскую пустынь в Шамардино и Старицкий Свято-Успенский мужской монастырь на берегу Волги. Возглавил поездку клирик храма Августовской иконы Божьей Матери иерей Павел Прокофьев. В Гатчине прошел православный форум «Вера и единство современность». Площадка молодежного центра «Поток» объединила священнослужителей, руководителей молодежных клубов и активную молодежь города для обсуждения актуальных вопросов духовной жизни в современном мире. Организаторами форума выступили отдел по миссионерской и молодежной работе Гатчинской епархии и молодежный центр «Поток». Ключевой темой встречи стала организация приходских пространств, где молодые люди могли бы находить поддержку единомышленников и возможности для творческого и духовного развития. Работу форума открыл председатель епархиального отдела по миссионерской и молодежной работе священник Алексей Пискунов. Он рассказал о деятельности православных форумов на территории Ленинградской области и представил обзор ключевых направлений работы с молодежью в Гатчинской епархии. Опытом созидания приходской общины поделился руководитель православного молодежного клуба «Покров» при Покровском соборе Гатчины священник Марин Гузун. Отец Марин рассказал участникам о своем личном пути – от участника молодежного клуба до принятия священного сана и руководства приходским объединением, а также поделился яркими историями из жизни покровцев. Практическую сторону жизни молодежных сообществ осветили и другие спикеры. Это было последнее сообщение нашего выпуска. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.
2: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
6: 10 мая приглашаем на новую пешеходную экскурсию «Петербург» в романе Федора Достоевского «Преступление и наказание». Она начнется в центре Сенной площади, на месте неудавшегося покаяния Раскольникова. Участники пройдут 730 шагов по точным адресам героев, увидят дом Сони Мармеладовой и Свидригайлова, подойдут к Вознесенскому мосту, где Мармеладова задавили лошади, и к дому следователя Порфирия Петровича. В конце экскурсии окажутся у дома старухи-проценщицы. Экскурсию 10 мая проведет Елена Захарова.
7: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из апостола и Евангелия. Прозвучит 29-е зачало деяний святых апостолов, отрывок из 12-й главы.
1: В те дни царь Ирод поднял руки на некоторых из принадлежащих к церкви, чтобы сделать им зло, и убил Иакова, брата Иоаннова, мечом. Видя же, что это приятно иудеям, вслед за тем взял и Петра. Тогда были дни опресноков, и, задержав его, посадил в темницу и приказал четырем четверицам воинов стеречь его, намереваясь после Пасхи вывести его к народу. Итак, Петра стерегли в темнице, между тем церковь прилежно молилась о нем Богу. Когда же Ирод хотел вывести его, в ту ночь Петр спал между двумя воинами, скованный двумя цепями, и стражу у дверей стерегли темницу. И вот ангел Господень предстал, и свет осиял темницу. Ангел, толкнув Петра в бок, пробудил его и сказал: «Встань скорее!» И цепи упали с рук его. И сказал ему ангел: «Опояшься и обуйся». Он сделал так. Потом говорит ему: «Надень одежду твою и иди за мною». Петр вышел и следовал за ним, не зная, что делаемое ангелом было действительно, а думая, что видит видение. Пройдя первую и вторую стражу, они пришли к железным воротам, ведущим в город, которые сами собой отворились им. Они вышли и прошли одну улицу, и вдруг ангела не стало с ним. Тогда Петр, придя в себя, сказал: «Теперь я вижу воистину, что Господь послал ангела своего и избавил меня из руки Ирода и от всего, чего ждал народ иудейский».
0: Послушайте 31-е зачало Евангелия от Иоанна, отрывок из 8 главы.
2: «Сказал Господь к уверовавшим в Него иудеям: „Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными“. Ему отвечали: „Мы семя Авраамова, и не были рабами никому никогда. Как же ты говоришь: „Сделаете свободными“?» Иисус отвечал им: „Истинно, истинно говорю вам, всякий, делающий грех, есть раб греха. Но раб не пребывает в доме вечно, сын пребывает вечно. Итак, если сын освободит вас, то истинно свободны будете. Знаю, что вы семя Авраамова, однако ищете убить меня, потому что слово мое не вмещается в вас. Я говорю то, что видел у отца моего, а вы делаете то, что видели у отца вашего“. Сказали ему в ответ: „Отец наш есть Авраам“. Иисус сказал им: „Если бы вы были дети Авраама, то дела Авраамова делали бы. А теперь ищите убить меня, человека, сказавшего вам истину, которую слышал от Бога. Авраам этого не делал. Вы делаете дела отца вашего“. На это сказали ему: „Мы не от любодеяния рождены, одного отца имеем, Бога“. Иисус сказал им: „Если бы Бог был отец ваш, то вы любили бы меня, потому что я от Бога и шел и пришел. Ибо я не сам от себя пришел, но Он послал меня“».
3: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Только что услышанный нами евангельский текст чрезвычайно важен для нас, для нашей полноценной религиозной жизни. Ибо ведь ту беседу, о которой мы с вами слышали, Господь имел с уверовавшими в Него иудеями, то есть с людьми, верующими во Христа. А значит, все вышесказанное напрямую относится и к нам с вами, как к людям, также верующим во Христа. Господь в этой беседе утверждает, что единственный критерий, по которому можно определить, является ли человек его последователем или нет, это конкретные дела и жизнь человека. «Если прибудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики». Это значит, что истинный последователь Христа должен пребывать в Его Слове, то есть исполнять то, что Господь говорит, исполнять Его заповеди. И вот через это пребывание в Его Слове, через исполнение заповедей, человек обретает истину, которая делает его свободным. «И познайте истину, и истина сделает вас свободными», — говорит Христос. И это, пожалуй, ключевая фраза сегодняшнего Евангелия. О какой же истине говорит Господь? И что за путь ее познания? И от чего это познание освобождает человека? Все эти вопросы нуждаются в объяснении, уже хотя бы потому, что реакция у веровавших во Христа иудеев на его слова была крайне раздраженной. «Мы семя Авраамова и не были рабами никому никогда. Как же ты говоришь, сделайтесь свободными?» — говорили они. И в этих их словах, конечно, гораздо больше непонимания и амбиций, чем нежели здравого смысла. Ну, во-первых, они поняли заявление Христа как относящееся к внешней политической свободе. Но даже при таком понимании их позиция представляется достаточно странной, ведь потомки Авраама, или как они сами себя называли, семя Авраамова, не раз на протяжении своей истории были рабами и в Египте, и в Вавилоне, да и сейчас, пафосно декларируя Христу свою свободу, они, в общем-то, были в полурабском состоянии, под игом Римской империи. Христос, конечно, говорил не о политической свободе и не о физическом рабстве. Он говорил о духовном рабстве, о рабстве греху. И Иисус отвечал им: «Истинно, истинно говорю вам, всякий делающий грех есть раб греха». А что это значит быть рабом греха? Ведь рабство — это не свобода, это потеря свободы, а потеря свободы — это потеря образа Божия. Потому что одна из характеристик образа Божия в человеке — это именно свобода, свобода выбора, свобода воли. Но если человек не свободен, значит, образ Божий в нем помрачается. И тогда мы называем поведение такого человека безобразным, то есть безобразным. Это значит, что образ Божий затемнен в нем настолько, что уже ничего человеческого и не осталось. Он полностью порабощен грехом. Конечно, грех не сразу порабощает всего человека. Обычно эта внутренняя экспансия происходит постепенно и происходит не против нашей воли, а при ее активном содействии. Ибо, к сожалению, очень часто свободная воля человека направлена ко злу, направлена ко греху. И направляя раз за разом свою свободную волю ко злу, человек постепенно покоряет ее тому, кому она служит, покоряет ее греху. Сердце человека, то есть то поле битвы, где, по словам Достоевского, дьявол с Богом борется, остается за темной силой. Дьявол как бы оккупирует сердце человека, лишает его свободы, делает то, что человек хочет. Ибо теперь, находясь во власти греха, он будет делать уже то, что велит ему грех. Вот именно об этой внутренней несвободе и внутреннем противоречии пишет апостол Павел в 7 главе послания к римлянам. «Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей, доброе, потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать оное, того не нахожу. Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю то, но живущий во мне грех. И так я нахожу закон, что когда хочу делать доброе, прилежит мне злое. Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божием, но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти?» Вот эти слова апостол Павел относит в первую очередь к себе, но в то же время в них выражена и общечеловеческая правда, относящаяся ко всем людям, хотя, конечно, в очень разной степени. Ведь каждый из нас совершает грехи, а совершая то или иной грех, человек становится подвластным греху. Как же освободиться от этого рабства и вновь обрести свободу? «И познайте истину, и истина сделает вас свободными», — говорит Господь. А что такое истина? Сегодня этот известный вопрос Пилата для многих и многих остается открытым. Ну, во-первых, у каждого своя истина, и каждый ее себе по-своему представляет, да и ищут ее подчас весьма экзотическим путем. Но ведь не может же быть много истин, истина может быть только одна. И об этой истине и свидетельствует Господь, говоря: «Я есть путь, истина и жизнь». Значит, абсолютная истина заключена в Боге. А для того, чтобы стать свободным, человек должен познать ее, то есть познать Бога. Что это значит? На языке Библии слово «познание» — это не сумма знаний о чем-либо или о ком-либо. Это не интеллект, не сбор информации, а это соединение. Это когда человек реализует через свою жизнь то, частью чего он стал. Это осуществление чего-либо. Познание Бога или богопознание – это не богословие. Богопознание означает приятие человеком закона Божия и жизнь согласно его заповедям. И через осуществление этого закона в жизни своей, через приятие Бога в сердце свое, человек вытесняет оттуда другую, темную силу. Он получает свободу от рабства греха, от греховной зависимости. В нем проясняется образ Божий. Значит, через познание истины, то есть через богопознание, через приятие установленного Богом порядка жизни и отношений между людьми и между людьми и Богом, человек становится свободным. И закончить сегодняшнюю проповедь я хочу словами апостола Павла из 5 главы послания Галатам, где апостол дает следующее определение свободы. «К свободе призваны вы, братья, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу, ибо весь закон в одном слове заключается: люби ближнего твоего, как самого себя. Если же друг друга угрызаете и съедаете, берегитесь, чтобы вы не были истреблены друг другом». Аминь.
4: Прозвучала проповедь протоиерея Александра Глебова.
1: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
4: С 9 мая 26 апреля по старому стилю Русская Православная Церковь чтит память священномученика Василия, епископа Амасийского, и праведной девы Глафиры, живших в начале IV века. Также сегодня совершается память великого русского святителя Стефана Великопермского, в XIV веке просвещавшего пермских зырян светом Христовой веры. В этот день вспоминается сербский подвижник преподобный Ионики Девичинский, подвязавшийся в XV веке в одинокой келье у Черной реки, поэтому его еще называют Чернорецким. Уже оттуда, не желая быть окруженным множеством учеников, преподобный Ионики ушел продолжать свой подвиг молитвы в Девическом лесу. Благодарный за исцеление преподобным Иоанникием больной дочери, местный правитель построил Девичинский монастырь. В сонме новомучеников и исповедников российских в 20 веке просиявших 9 мая Русская Православная Церковь прославляет священномученика Иоанна Панкова с сыновьями-мучениками Николаем и Петром. Священник Иоанн Панков служил в Болховском уезде Орловской губернии, в селе Усть-Нугарь. 9 мая 1918 года отряд пьяных красноармейцев окружил усадьбу отца Иоанна. Затем красноармейцы ворвались в дом и закололи штыками священника и двух его сыновей – Николая, офицера, вернувшегося с фронта, и Петра, ученика второго класса духовной семинарии. По представлению Орловской епархии новомученики были прославлены на Архиерейском соборе Русской Православной Церкви в 2000 году. Память болховских новомучеников совершается в день их мученической кончины и в день собора новомучеников и исповедников российских, дата которого установлена после дня памяти митрополита Киевского Владимира Богоявленского, убитого красноармейцами в том же 1918 году. В продолжении церковного календаря послушайте чтение жития священномученика Василия Амасийского. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
5: Священномученик Василий пострадал около 323 года в период гонений, воздвигнутых на христиан императором Лицинием. Святитель Василий был весьма деятельным иерархом, заботился о построении новых храмов, об устроении христианских школ, о благотворном влиянии Святой Церкви на общественную жизнь. Одновременно он содействовал духовному строению Церкви, очищению ее от арианской ереси, участвовал в двух поместных соборах, где твердо отстаивал православие. Труды святителя Василия Амасийского не сохранились, но его православное воззрение излагает святитель Афанасий Великий в своей первой речи против ариан. Церковное предание сохранило в подробностях историю мученичества святителя Василия Амасийского. Император Лициний, обратившийся к идолопоклонству, стал на путь нравственной разнузданности и разврата. Он отнимал жен у богатых и знатных людей и брал их себе в наложницы или отдавал на поругание своим рабам. В числе придворных его жены, императрицы Констанции, единокровной сестры императора Константина Великого, была знатная и благочестивая девушка-христианка родом из Италии по имени Глафира. Когда Лициний хотел посягнуть на ее невинность, она рассказала об этом императрице, которая также была христианкой. Констанция отнеслась к ней с участием и, снабдив деньгами, отослала в Амасию. Здесь Глафира познакомилась с епископом Василием, а свои деньги пожертвовала на построение нового храма. Вскоре она послала письмо императрице, уведомляя о себе, и просила средств на строительство храма. Письмо было перехвачено и представлено Лицинию, который распорядился схватить и привести к себе Глафиру и епископа Василия. По воле Божией блаженная дева Глафира скончалась в Амасии еще раньше, чем было получено императорское повеление. Святитель Василий был приведен стражей к императору. За ним следовали два его ученика, диакон Парфений и Феотим. Он был обвинен в помощи Глафире, а главное преступление святителя Василия, по мнению Лициния, заключалось в служении Христу Богу. Святого заключили в темницу, а его диаконы нашли приют у благочестивого никомедийского христианина Елпидифора. Стражники за деньги позволяли им посещать вместе с Елпидифором своего епископа и проводить с ним длительное время. Святитель Василий знал, что его ожидает мученическая смерть, и последнее попечение его было о церкви. Он назначил себе преемника на Амасийской кафедре, преподал последнее наставление своим ученикам и завещал Елпидифору быть с ним и поддерживать их. Он предсказал, что тело его вернется в родной город Амасию. Предсказал он и род своей смерти, ибо когда пел псалмы, то слова «Аще вселюся в последних моря, и там рука твоя наставит мя, и удержит мя десница твоя», он повторил трижды со слезами. Через некоторое время святителя Василия привели на допрос к императору. По делу девицы Глафиры он легко мог оправдаться. Все его преступление состояло в том, что он не донес на нее. Но Лициний велел вновь заключить его в темницу, пытался уговорить его отречься от Христа. С этой целью он послал к нему одного из своих военачальников, предлагая в награду за отречение закрыть дело о Глафире и сделать его верховным жрецом Никомедии. Святитель Василий отверг посыл Лициния и советовал императору, пока не поздно, покаяться и возвратиться ко Христу. Когда Лицинию был передан ответ святителя, он сразу стал угрожать смертью, однако святитель с радостью избрал этот скорбный путь. Перед казнью Елпидифор дал денег воинам, которые позволили епископу в последний раз побеседовать с ближними. Святитель Василий преклонил колено и молился Господу о сохранении и умножении стада церковного, а также о единодушии в церкви. Затем обратился к спекулятору, надзирателю за казнью, со словами: «Друг, делай, что тебе приказано. спокойно стал под удар меча и принял венец жизни вечной. Когда казнь совершилась, Елпидифор просил тело святого, но получил отказ. Тело святого и его усеченную главу положили в рыбачью лодку, отплыли от берега и бросили в море. Среди христиан, бывших свидетелями подвига мученика, был и никомедийский пресвитер Иоанн, впоследствии написавший его житие. В ту же ночь Елпидифору во сне явился ангел и сказал: «Епископ Василий пришел в Синоп и там вас ожидает». Это сновидение повторилось в течение одной ночи трижды. Пробудившийся Елпидифор расспросил, где находится Синоп, это город в Малой Азии на берегу Черного моря. Вместе с диаконами Парфением и Феотимом он нанял корабль и приплыл в Синоп. Здесь Елпидифору вновь явился во сне ангел и указал: «Справа от города закиньте сети и обретете искомую вами жемчужину». Так были найдены глава и тело святителя, сросшиеся чудесным образом, о чем свидетельствовал оставшийся шрам. Мощи святителя Василия были перевезены в Амассию,

Ивана, его матери задолго до рождения сына, который появился на свет около 1340 года. Мать Стефана звали Мария, а отца, служившего в местном соборе дьячком, Симеон. Помогая ему, мальчик всего за год научился читать и писать. Еще в детстве, видя зырян, съезжавшихся на торг с верховьи Печоры и Северной Двины, он примечал, какие причудливые зарубки наносят они на деревянные дощечки, считая доход, прислушивался к их речам, узнавал о поклонении духам, идолам. Будущий святитель, по-видимому, довольно долго жил в родном городе, прежде чем постригся в монастыре святого Григория Богослова в Ростове-Великом. Готовясь к будущей миссии, инок в 1372 году разработал для зырянского языка, не имевшего письменности, азбуку, использовав денежные знаки этого народа, и стал переводить для него богослужебные книги. 13 лет готовился к своему подвигу в ростовской обители святой Стефан, совершенствуясь не только в книжной премудрости. Он прежде всего стремился возвыситься в христианской добродетели, дабы, по слову апостола, проповедуя иным, самому не оказаться рабом негодным. И вот, получив благословение в Москве у митрополита Герасима, рукоположившего его в иеромонахи, Стефан в 1379 году отправился на ладье вверх по Северной Двине, чтобы, достигнув Зырянского края, учить святой вере людей неверных. Остановившись в Котласе, он основал храм и крестил местных жителей, которые поначалу приняли его враждебно и хотели даже сжечь на костре. Меж тем путь монаха-проповедника лежал дальше. Плывя по Вычегде, он везде водружал кресты, строил часовни и наставлял Словом Божиим окрестных язычников, которые не раз по научению своих жрецов пытались его убить. Но помощь Божия и смирение всегда спасали его. Наконец святитель достиг главного города зырян Старой Перми, где находилось главное языческое капище с огромным деревом, которому зыряне приносили свои жертвы. Построив по соседству себе келью, святой Стефан начал проповедовать идолопоклонникам Христа. Исполненное Святого Духа слово монаха, твердая вера и великая кротость покоряли язычников. Многие и многие из них принимали крещение и сами уничтожали еще недавно чтимых идолов. Настало время, и, рискуя жизнью, святой Стефан срубил священное дерево, а на его месте выстроил храм во имя архангела Михаила, победителя темных и злых духов. Вслед за этим мужественным поступком пришло для апостола самое сильное испытание. Главный жрец Пама предложил на деле проверить, чья вера правильнее и лучше, и пройти для этого через огонь и воду. Помолившись, Стефан поджег свою келью и сказал Паме: «Я не повелеваю стихиями, но христианский Бог велик, и я иду с тобою в полыхающее пламя». Волх испугался и не решился последовать за Стефаном, который смело шагнул в огонь и остался невредим. Зыряне тотчас изгнали жреца Паму, и вскоре свет Христов воссиял на лесных необъятных просторах. Когда число крещенных зырян достигло 1000, святой Стефан отправился в Москву к великому князю святому Дмитрию Донскому просить о епископе для новообращенного Пермского края. Епископом князь просил быть самого Стефана, и зимой 1383 года во Владимире состоялось его поставление. Вернувшись к зырянам, владыка основал в Усть-Выме свою кафедру и мужской монастырь, в котором проходили иноческое послушание будущие диаконы и священники. Все службы велись на местном языке, так же, как и преподавание в основанных Стефаном приходских училищах, причем

учил зарян грамоте сам епископ. Думая о благе народа, среди которого жил святитель, исполняя евангельские заповеди, неустанно помогал ему, чем мог, особенно в голодные годы, выписывал хлеб из других городов, хлопотал об отсрочке налогов, служил деньгами на покупку скота. Однажды он поехал в Новгород искать управу на ушкуйников, грабивших зырян, а в 1390 году в Москву, где требовал защитить зырян от произвола сборщиков дани. По пути в Москву преподобный остановился в 10 верстах от Троице-Сергиевой лавры и, сотворив молитву, сказал: «Мир тебе, духовный братья!» В это время преподобный Сергий Радонежский сидел в трапезной. Вдруг он встал, поклонился кому-то в пространство и произнес: «Радуйся и ты, Христов пастырь, мир Божий да пребывает с тобой». Так святые на расстоянии Духом Божиим узнали и приветствовали друг друга. Прибыв в очередной раз по миссионерским делам в Москву, Стефан заболел и 25 апреля по старому стилю 1396 года представился ко Господу вдали от своей просвещенной Евангелием паствы. Похоронили его в древнейшей кремлевской церкви Спаси на Бору, ныне несуществующей. Зрение оплакивали его кончину. Лишились мы попечителей ходатая своего. Равноапостольный подвиг Стефана уже при его жизни сравнивали с деятельностью святых Кирилла и Мефодия, учителей славянских, так как, подобно им, пермский епископ был творцом алфавита, переводчиком Евангелия и его проповедником среди язычников. За этот великий подвиг и был он прославлен православной церковью.

0: В исполнении мужского хора под управлением Владимира Рыбина прозвучал «Тропарь Пасхи».
1: Дорогие братья и сестры, на волнах радио «Град Петров» вечернее молитвенное правило.
2: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистая Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе!
3: Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробех живот даровав. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробех живот даровав. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробех живот даровав.
2: Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого бо ответа недоумеюще, сиюти молитву, яко владыце грешние приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Господи, помилуй нас, на тябо уповахом, не прогневайся на низело, не жепомини беззаконий наших, но призри и ныне, яко благоутробен, и избавины от враг наших. Ты бо иси Бог наш, и мы, люди и Твои, все дела руку Твоею и имя Твое призываем, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Милосердие двери отверзи нам, благословенная Богородице, надеющиеся на Тя да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед. Ты бо иси спасение рода христианского. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже вечный и Царю всякого создания, сподобив имя даже в час сей доспети, прости мне грехи, я же сотворих в сей день делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренную мою душу от всякие скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в нощи сей сон прийти в мире, да восстав от смиренного ми ложа, благоугожду пресвятому имени Твоему во вся дни живота моего, и поперу борющими враги плотские и бесплотные, и избави мя, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих мя и похоти лукавых, яко Твое есть царство и сила и слава Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слова Отчие, Сам Совершенцей, Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отлучайся мне, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырю Твоих овец, не предашь мне, крамоле змеине, и желанию сатанину не остави мне, яко семя тли во мне есть, Ты, уба Господи Боже поклоняемый, Царю святый, Иисусе Христе, спящемя, сохрани немерцающим светом, Духом Твоим святым, им же осветил еси Твоя ученики. Дашь, Господи, и мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твое на ложе моем, просвети ум мой светом разума святаго Евангелия Твоего, душу, любовью креста Твоего, сердце, чистотою словесе Твоего, тело мое, Твоею страстью бесстрастною, мысль мою, Твоим смирением сохрани, и воздвигни мя во время подобно на Твое словословие, яко препрославлен еси с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, утешителю души истины, умилосердися и помилуй мя грешного раба Твоего, и отпусти ми недостойному, и прости вся, елико ти согреших, днесь, яко человек, паче же и не яко человек, но и горее скота, вольные мои грехи и невольные, ведомая и неведомая, я же от юности и от науки злы, и я же суть от нагльства и уныния, ащи именем Твоим кляхся, или похулих е в помышлении моем, или кого укорих, или о клеветах, кого гневом моим, или о печалих, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ прииди ко мне и презрех его, или брата моего о печалих, или свадих, или кого судих, или развеличахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве, ум мой, о лукавстве и мира сего подвижися, или развращение по мыслях, или объедохся, или опихся, или без ума смеяхся, или лукавое по мыслях, или доброту чуждую видев, и тою уязвен бых сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеяхся, моя же суть бесчисленное согрешение, или о молитве не родих, или иначе то содеях лукавое не помню, табо вся и больше сих содеях. Помилуй мя творче мой, владыко, унылого и недостойного раба Твоего, и остави ми, и отпусти, и прости мя, яко благ и человеколюбец, да с миром лягу усну и почию блудный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое с Отцем и единородным Его Сыном, ныне и присно, и вовеки. Аминь. Что Ти принесу, или что Ти воздам, великодаровитый бессмертный Царю, щедрый и человеколюбчий Господи, яко ленящийся мне на Твое угождение, и ничтоже благо сотворша, привел еси наконец мимошедшего дне сего, обращение и спасение души моей строя. Милостив ми буди грешному и обнаженному всякого дела блага, восстави падшую мою душу, осквернившуюся в безмерных согрешениях, и отыми от меня весь помысл лукавый, видимого сего жития, прости мое согрешение, едини безгрешнее, я жити согреших всей день, ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами, Ты сам покрывая, сохрани мя от всякого сопротивного обстояния, божественную Твоею властью и неизреченным человеколюбием и силою. Очисти, Боже, очисти множество грехов моих. Благоволи, Господи, избавите мя от сети лукавого, и спаси страстную мою душу, и осени мя светом лица Твоего, егда приидеши во славе, и неосужденно ныне сном уснуть и сотвори, и без мечтания, и не смущен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину детель отжени от меня, и просвети мя разумные очи сердечные, да не усну в смерть, и посли мя ангела мирно, хранителя и наставника души и тела моему, да избавит мя от враг моих, да восстав содра моего, принесуйте благодарственные мольбы. Ей, Господи, услыши мя грешного и убогого раба Твоего, изволением и совестью, даруй ми восставшу словесем Твоим поучитеся, и уныние бесовское далече от меня отгнано быть и сотвори Твоими ангелы, да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю пречистую Богородицу Марию, юже дал еси нам грешным заступление, и приимю сию молящуюся заны, вембо, яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знаменем и всех святых Твоих ради, убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе Боже наш, яко свят еси и препрославлен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согреших во дни сем словом, делом и помышлением, яко благо человека любец, прости ми, мирен сон и безмятежен даруй ми, ангела Твоего хранителя пасли, покрывающе и соблюдающе мя от всякого зла, яко Тыси хранитель душам и телесем нашим, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, в Него же вера вахом, Его же имя паче всякого имени призываем, дажды нам, ко сну отходящим, ослабу души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и темной сласти кроме, устави стремления страстей, угаси рожжение восстания телесного, дажды нам, целомудренье пожить и дела и словесы, да добродетельное жительство восприемлюще, обетованных не отпадем благих Твоих, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости меня, Господи, избави меня от всякого неведения и забвения, и малодушия, и окамененного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце, еже помрачи лукавое похотение, Господи, аз яко человек согреших, Ты же яко Бог щедр, помилуй меня, видя немощь души моей я, Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое, Господи Иисусе Христе, напиши мне раба Твоего в книзе животней и даруй мне конец благий. Господи Боже мой, аще и ничтоже благо сотворих пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положить начало благое. Господи, окропи в сердце моем росу благодати Твоей я. Господи, небесе и земли, помяни меня грешного раба Твоего, студного и нечистого, во царствии Твоем. Аминь. Господи, в покаянии прими меня, Господи, не остави меня, Господи, не введи меня в напасть, Господи, дашь мне мысль благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие и послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость, Господи, всели в мя корень благих, страх Твой в сердце мое, Господи, сподоби мя любите Тя от всея души моей я и помышления, и творите во всем волю Твою, Господи, покрый мя от человек некоторых и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи, Господи, веси яко твориши, яко жи Ты волиши, да будет воля Твоя и во мне грешнем, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матери Твоей я и бесплотных Твоих ангел, пророка же и предтечи и крестителя Твоего, богоглаголевых же апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных отец и всех святых молитвами, избави мя настоящего обстояния бесовского, ей, Господи мой и творче, не хотя и смерти грешного, но яко же обратитеся и живу быть ему, дашь и мне обращение каянному и недостойному, изми мя от уст пагубного змия, зияющего пожреть имя и свести во ад живо. Ей, Господи мой, утешение мое, иже меня ради окаянного в тленную плоть оболкися, исторгни меня от окаянства, и утешение подашь души моей окаянней, всади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавое деяние, и получите блаженство Твое, на Тебя, Господи, уповах, спаси меня, к Тебе причистие Божией Матери, аз окаянный припадая молюся, веси, Царице, яко беспрестанно согрешаю и прогневляю Сына Твоего и Бога моего, и многожды ощекаюся, ложь пред Богом обретаюся, и каюся трепеща, неужели Господь поразит мя, и по часе паки таежде творю, ведущийся я, владычица моя, госпоже Богородице, молю, да помилуйши, да укрепиши и благая творите да вода семи, весь его, владычица моя, Богородице, яко отнюдь имам в ненависти злая мои дела, и всею мыслью люблю закон Бога моего. Но не вем, госпоже пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю. Не попущай, пречистая, воли моей совершатися, не угодно бо есть. Но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мя спасет и вразумит, и подаст благодать Святаго Духа, дабых ас от сели пристал сквернодейства и прочее пожил бых в повелении Сына Твоего. Ему же подобает всякая слава, честь и держава, с обезначальным Его Отцем и Пресвятым и Благим, и Животворящим Его Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Благаго Царя, благая Мати, Пречистая и Благословенная Богородице Мария, милость Сына Твоего и Бога нашего, излей на страстную мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяние благая, да прочее время живота моего, без порока приду, и Тобою рай да обрящу, Богородице Деву, единочистая и благословенная. Ангеле Христов, хранителю мой святый и покровителю души и тела моего, всями прости, елико согреших во днешний день, и от всякого лукавствия противного ми врага избави мя, да ни в коем гресте прогневую Бога моего, но моли за мя грешного и недостойного раба, якогда достойно мя покажешь и благости, и милости Всесвятые Троицы, и Матери Господа моего Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Взбранной воеводе победительная, яко избавшись от злых, благодарственное восписуем те раби твои, Богородице, но яко имущая державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем те, радуйся, невесто неневестная, преславная преснодево, Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобою души наша. Все упование мое на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани мя под кровом Твоим. Богородица Дево, не презри меня грешного, требующе Твоей помощи и Твоего заступления. На Тя бо упова душа моя и помилуй мя. Упование мое, Отец, прибежище мое, Сын, покров мой, Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе!
3: Ангел вопияше благодатней, чистая

0: люди, веселитесь. Светися, светися, новый Иерусалиме, слава Бога Господня на тебе воссия. Ликуй ныне и веселися, Сионе, ты же чистая, красуйся, Богородице, о восстани Рождества твоего.
1: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистая Твоя Матери, преподобных и богоносных Отец наших, и всех святых, помилуй нас. Аминь.

0: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
1: Эта книга адресована читателю, который, не удовлетворяясь общими рассуждениями, стремится понять, что же такое православие применительно к его жизни, что оно может дать ему лично, от чего защитить, в чем помочь. Автор открыто ставит эти вопросы, которые мучают множество искренне ищущих и часто уже верующих людей. Ежедневно в 00:05 в рубрике «Душеполезные чтения» страницы книги Александра Ткаченко «Бабочка в ладони» для вас читает народный артист России Георгий Корольчук.
2: Пути Господни неисповедимы. В этом мы убеждаемся еще раз, узнав истории трех удивительных женщин-современниц – Надежды Андреевны Соболевой, Марии Ефимовны Сергиенко и Ольги Николаевны Вышеславцевой. Ежедневно в 00:30 в рубрике «Непридуманное» в передачах по книге «Три встречи» – воспоминания, рассказы, письма, дневниковые записи этих замечательных русских женщин звучат в исполнении Ольги Волынкиной. Составитель и автор предисловия – Александр Трофимов.
1: Читательский клуб приглашает слушателей радио «Град Петров» открыть для себя новые книги или перечитать давно знакомые и любимые вместе с участниками программы, студентами и выпускниками Русской христианской гуманитарной академии и преподавателем Мариной Михайловой. Каждый вторник в 21:40 – повторение программы в субботу в 15:00.
3: Праздник скорби и праздник радости, День победы, добра над злом, правды над ложью, мира над ужасом войны. Каждый из нас по-особому причастен к этому дню через своих близких. 9 мая, День победы. В 9:45 в нашем эфире прозвучит фрагмент воспоминаний журналиста, церковного историка и общественного деятеля Глеба Александровича Рара «Пасха в Дахау», читает народный артист России Георгий Корольчук. Ежедневно, кроме воскресенья и понедельника, в 10:00 в рубрике «Непридуманное» страницы книги Анны Даниловой «Монахини из разведки» для вас читает Ольга Волынкина. В 11:00 в рубрике «Антология христианской музыкальной культуры» вы услышите передачу Ольги Суровегиной о военном реквиеме английского композитора Бенджамина Бриттона. В 12:40 прозвучат стихи о войне в исполнении протоиерея Константина Смирнова. В 13:30 о войне и победе беседуют протоиерей Александр Степанов и протоиерей Лев Большаков. В 14:00 в рубрике «Литературное чтение» вы услышите рассказ Андрея Платонова «Возвращение», читает Чеслав Симонович. В 16:00 начнется передача из рубрики Ольги Волынкиной «Лики прошлого» о творчестве поэта Алексея Фатьянова, автора многих военных песен. 10 мая в 14:00 в нашем эфире прозвучат стихи о войне в исполнении Алексея Веснера.
1: Посиделкино. Это детская программа, в которой читаются и обсуждаются сказки народов мира. Ведь известно, что во всем мире дети и взрослые любят сказку за ее красоту, чудеса и волшебные превращения. Но главное – за то, что сказки всех народов полны мудрости, они говорят о добре, справедливости и о правде Божией. Слушайте программу Посиделкина каждую субботу в 16:40. Старейшая православная радиостанция «Голос православия» представляет из своих фондов программы о церковных праздниках и православных святых, о таинствах церкви и значимых событиях церковной истории, передачи по страницам книг современных богословов и проповедников. Слушайте передачи радиостанции «Голос православия» ежедневно со вторника по пятницу в 9:30, по субботам и накануне двунадесятых праздников в 22:30.
4: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения». Александр Ткаченко. «Бабочка в ладони». Последняя глава книги. Ответ на статью Романа Доброхотова «Незаданные вопросы». «Бабочка в ладони». Уважаемый Роман, вы правы. Объяснить свою веру в категориях разума действительно трудно. Однако ничуть не легче объяснить подобным образом собственное неверие. Антон Павлович Чехов в 1897 году писал в своем дневнике: «Между «есть Бог» и «нет Бога» лежит целое громадное поле, которое проходит с большим трудом истинный мудрец». Русский же человек знает какую-нибудь одну из двух этих крайностей. Середина же между ними ему неинтересна, и он обыкновенно не знает ничего или очень мало. По-моему, ваша статья — добросовестная попытка выйти на это самое поле из своей атеистической крайности. И я рад возможности ответить вам, потому что и с вашей, и с моей стороны такой обмен мнениями — шаг навстречу друг другу. Внимательно прочитав ваши соображения, я увидел в них очень много общего со своим опытом неверия. Аргументы, изложенные в вашей статье, довольно долго были основанием и для моей собственной уверенности в том, что Бога нет и что религия всего лишь пережиток древнего мракобесия современно думающему человеку совершенно ненужной и даже вредной. Но странное дело, где-то очень глубоко в душе я осознавал такую уверенность не как приобретение, а скорее как непреодолимую преграду, которую мой разум зачем-то построил между мной и Богом. Никакой радости это сознание не приносило, было лишь глухое раздражение от того, что рядом живут люди, для которых подобной преграды попросту не существует. Формально все получалось так, как пишете вы. Но сердце отказывалось соглашаться с холодными доводами рассудка. Желание устранить это противоречие и стало началом моего пути к вере. Я, так же, как и вы, знаю силу рассуждений, отрицающих бытие Бога. Но, в отличие от вас, теперь хорошо знаю и слабые места в этих рассуждениях. С научной точки зрения, наверное, действительно можно сказать, что детская вера в Деда Мороза основана на явной фальсификации и поэтому является заблуждением. Утверждать всерьез, будто подарки, положенные родителями под елочку в новогоднюю ночь, являются неоспоримым доказательством существования доброго бородатого старика в красной шубе, так же нелепо, как и верить в то, что детей родителям приносит аист. Но дело тут вовсе не в научности факта, а в особенностях детского восприятия. На свете есть множество вещей, которые ребенку до определенного возраста просто удобнее воспринимать через символический образ. Взрослее дети, конечно же, поймут, что никакого Деда Мороза нет, и тогда тайна новогодних подарков раскроется перед ними как еще одно проявление родительской любви и заботы. А вот можно ли также уверенно сказать, что и вера в Бога является следствием аналогичной фальсификации? Кто и зачем обманывает человечество на протяжении всей его истории? Можно, конечно, предположить, будто религия возникла как следствие недостаточности научных знаний о мире. Но парадокс здесь заключается в том, что фундаментальные основы науки заложили как раз люди глубоко религиозные — Галилей и Кеплер, Ньютон, Мендель, Паскаль, Менделеев. Большинство ученых, сформировавших существующие сегодня методы научного исследования, были глубоко верующими людьми. Тем не менее, свою статью о ненаучности веры в Бога и Деда Мороза вы почему-то начали с оскорбления в адрес почти всех основоположников современной науки. Верующий ученый поставлен вами в один смысловой ряд с распутным монахом и проворовавшимся чиновником. Что ж, давайте посмотрим, насколько это сопоставление справедливо. Блудливый монах нарушает свои обеты. Вороватый чиновник — присягу и уголовное законодательство. Но какой обет, закон или хотя бы принцип научного мировоззрения нарушает верующий ученый? Не думаю, что у вас нашелся на это убедительный ответ. —

наука не может доказать бытие Бога, но также не может доказать и его небытие, прежде всего потому, что никогда не ставила перед собой подобных задач. Она изучает мир, его устройство и законы, по которым этот мир существует. Для добросовестного ученого действительно нет принципиальной разницы, сотворен ли мир Богом или существует вечно, поскольку законы природы не изменяются в зависимости от мировоззрения их исследователя. Но если все-таки предположить, что Бог — творец этого мира, неизбежно придется признать, что Он не может быть частью своего творения, как художник не становится частью написанной им картины, даже если это автопортрет. Бог существует за пределами мироздания, и постулировать его бытие или небытие в рамках научного метода попросту невозможно, поскольку этот метод не охватывает трансцендентных явлений. Невозможно поймать золотую рыбку, закинув невод в картофельное поле. Но это совсем не доказывает, что золотых рыбок не существует за его пределами. Поэтому, когда вы пишете, мало кто берется утверждать, будто несуществование Бога — научный факт, даже среди атеистов эта точка зрения считается маргинальной, я с вами абсолютно согласен. Правда, при этом я не совсем понимаю, почему в своих рассуждениях вы сводите научный метод именно к этой маргинальной точке зрения. Вы пишете, статус существующего заработать в науке непросто. Для этого разработан сложнейший механизм верификации и фальсификации гипотез, отшлифованный опытом тысячелетий. Никакого другого механизма различия существующих явлений от воображаемых человечество не знает. Это неправда. И дело тут даже не в том, что механизм верификации и фальсификации гипотез ну никак не мог быть отшлифован опытом тысячелетий, поскольку был изобретен английским философом Карлом Поппером лишь в прошлом веке. Просто вы забыли упомянуть о том, что научный метод существует в истории человечества параллельно с другими видами познавательной деятельности — обыденным, художественным, религиозным, мифологическим, философским. И что наука вовсе не перечеркивает опыт, полученный другим способом. Она лишь определяет соответствие или несоответствие этого опыта научным критериям. Например, утверждение «собака — друг человека» совершенно ненаучно. Но оно описывает некий вполне реальный опыт человеческого познания, который может ставить под сомнение лишь тот, кто никогда не дружил с собакой. Конечно, наивно пытаться увидеть Бога или на худой конец Деда Мороза сквозь дыры в научном мировоззрении, но также наивно думать, будто наука может подтверждать или опровергать явления, относящиеся к мифологическому, религиозному или какому-либо иному способу постижения действительности. Даже наш повседневный опыт может вполне справедливо противоречить научному знанию. Примером тому может служить курьезный случай, происшедший во Франции в XVIII веке. Осел, запряженный в крестьянскую повозку, был убит в оглоблях упавшим метеоритом. Парижская же Академия наук в то время категорически отрицала саму возможность падения камней с неба. Если бы какой-нибудь академик взялся тогда вполне научно объяснить факт несуществования небесных камней владельцу убитого метеоритом осла, крестьянин, наверное, просто отходил бы его палкой. Карамазовские рассуждения о слезинке ребенка, подкрепленные реальной трагедией детей Беслана и ужасами гитлеровских концлагерей, в разговоре о Боге могут показаться неоспоримым доказательством его небытия. Поэтому я не стану спорить и проведу небольшой мысленный эксперимент. Соглашусь с вами. Добросовестно и старательно я попытаюсь представить, будто жестокая несправедливость в отношении к ни в чем не повинным детям убедила меня в том,
что Бога нет. Вот я уже отбросил вздорную шелуху религиозных фантазий, понял, что в мире нет силы, ограничивающей человеческую злобу и безумие, и со спокойной уверенностью смотрю на жизнь обновленным взором. Ну и что? Разве от сознания того, что Бога нет и никогда не было, меньше стало в мире страданий, крови и детских слез? Да нет, ровно столько же, сколько и было. Стало ли мне легче слышать обо всех творящихся вокруг мерзостях? Честно говоря, ничуть.

Слезинка ребенка – эмоционально очень сильный аргумент для теоретических построений, но на практике он совершенно непригоден, поскольку, отрицая бытие Божие, человек тем самым фактически признает абсолютную свободу подлецов, негодяев и кровавых маньяков, которые в мире без Бога оказываются ничем и никем не ограничены в своем безумии. Использовать чужое горе как материал для построения силлогизмов, объясняющих свое неверие, наверное, можно, но лишь при одном непременном условии. Нужно быть к этому горю полностью равнодушным. И здесь, на мой взгляд, главная неправда карамазовского рассуждения. Ну, попробуйте, к примеру, подойти к матерям Беслана и утешить их своими выводами, сказав: «Вот видите, ваши дети страдали и погибли в мучениях, значит, Бога нет». Не думаю, что у вас хватит духа повторить свои логичные рассуждения перед теми, на чей трагический опыт вы так уверенно ссылаетесь в своей статье. К глубокому моему сожалению, я не могу исключить возможности того, что в беду, подобную ужасам Беслана, могут попасть и мои собственные дети. Я не хочу представлять себе подробностей и просто допускаю, что это будет ситуация, когда не только я сам, но и вообще никто и ничто на свете не сможет им помочь. Но я верю, что Бог любит моих детей неизмеримо сильнее, чем я сам. Я верю, что Он может их освободить, если они попадут в западню. Верю, что Он может дать им силы перенести страдания, если они все же останутся в лапах нелюдей. Наконец, верю, что Он примет их с любовью, если сочтет готовыми к жизни вечной. И я совсем не хочу угадывать, что же именно Господь в такой страшной ситуации сочтет для моих детей большим благом. Я просто молюсь о том, чтобы такого никогда не случилось. Но случись оно, и моя вера в то, что Бог есть, и Он не оставит моих детей в самой жуткой беде, будет для меня единственным основанием жить дальше. Потому что в мире, где детям Беслана и Освенцима не может помочь даже Бог, я не хочу жить и дня. Вы недоумеваете, как Бог допускает безвинные страдания, почему не пресечет ужасные преступления озверевших маньяков еще на стадии их замысла, если Он действительно добр и всемогущ. Я не буду говорить, что у Бога свои резоны, хотя для меня самого это вполне достаточное объяснение. Давайте просто подумаем, с какого уровня зла Бог должен, по вашему мнению, начать пресекать человеческую свободу. Вы предлагаете считать таким критерием страдания, причиненные детям. Согласен. Приведу простой пример. Несколько лет назад Московская патриархия обратилась на биологический факультет МГУ с просьбой дать научное определение, что именно является началом новой жизни. Выход младенца из лона матери, перерезание пуповины, первый вздох, начало формирования нервной системы эмбриона, первое деление яйцеклетки или же просто оплодотворение. Ответ был получен совершенно однозначный. С научной точки зрения началом новой жизни считается оплодотворение яйцеклетки, поскольку именно в этот момент возникает уникальный, никогда прежде не существовавший набор хромосом. И это уже новая жизнь. Так что и с точки зрения науки, и с точки зрения религии, искусственное прерывание беременности на любой стадии является преднамеренным убийством. Насколько оно жестоко по исполнению, можно увидеть в шокирующем документальном фильме «Безмолвный крик», где авторы с помощью ультразвука сняли весь процесс абортирования. На экране хорошо видно, как ребенка буквально рвут на куски заживо, как ему больно и страшно, как он пытается увернуться от железок, которыми его вытаскивают из мамы по частям. Скажите, Роман,
кого Бог должен здесь остановить? Врачей-убийц? Матерей, отдавших своих еще нерожденных детей на растерзание? Отцов, давших согласие на это убийство? Или всех сразу? А ведь есть еще целая индустрия производства контрацептивов абортивного действия, которыми ребенок убивается мамой даже без помощи врача. Чтобы остановить всю эту мясорубку, Богу нужно было бы парализовать половину населения земного шара. Сотни миллионов человек обыденно между делом губят собственных детей, а другие сотни миллионов спокойно живут рядом с ними и ничуть не тяготятся происходящим. Знаете, я иногда склонен думать, что Бог попускает трагедии, подобные Бесланской, уже для того только, чтобы люди со стороны увидели всю мерзость и ужас детоубийства, этого зла, которое стало в нашем мире нормой.

Бог не останавливает людей на путях зла, потому что почти все наши пути – зло перед Богом. Мы привыкли сами себе ставить оценки за поведение и наивно думаем, что если Бог существует, то останавливать Он всегда должен кого-то другого, но не нас самих. Это чувство собственной непричастности ко злу – самая страшная болезнь человеческого духа. Именно здесь кроются корни самых ужасных преступлений. И Гитлер, и доктор Менгеле, и бесланские отморозки тоже ведь наверняка были убеждены, что ничего особо плохого в их подвигах нет. Бог не останавливает нас потому, что ждет нашего покаяния. Ждет, когда нам самим станет тошно и страшно от того, как мы живем и что делаем друг с другом в этой жизни. Глупо на него обижаться за то, что он не превратил мир в огромный концлагерь, где все творили бы добро и воздерживались от зла не по своей собственной воле, а из страха получить парализующий разряд от некоего божественного шокера. Я уверен, что Бог ограничивает зло в мире, иначе мы давно имели бы по Беслану в каждом райцентре. Но меры этого ограничения мне не дано знать, потому что это дело Божие. И слезинка ребенка не смущает меня по этой же причине. Просто я верю, что Господь растворит эту слезинку в океане своей любви. Верю, что Он подаст всем безвинно страдающим такое утешение, такую радость, по сравнению с которыми любое возможное страдание — просто ничто, потому что любовь Божия неизмеримо сильнее человеческого зла. Вера и неверие — два конца огромного поля, о котором писал Чехов. Сам Антон Павлович, по собственному его признанию, свою веру на этом поле растерял. Но можно ли растерять неверие? Можно ли неверием поделиться или хотя бы обладать им? В свое время я был поражен евангельскими словами о Христе, в которых увидел исчерпывающее объяснение моему неверию. «Свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы, ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы». Я как-то сразу вдруг понял тогда, что все мои атеистические рассуждения и доводы всего лишь ширма, за которую я пытаюсь спрятаться от света. Понял, что я просто боюсь увидеть себя и свои дела в этом свете. Есть восточная притча. Однажды ученик великого мудреца решил испытать своего учителя. Он поймал бабочку и подумал: «Вот мой учитель все знает. Сейчас подойду к нему и спрошу. В моей руке бабочка. Как ты думаешь, живая она или мертвая? Если скажет, что живая, я сожму кулак, и она умрет. Если скажет, что мертвая, я разожму кулак, и она улетит. Учитель, в моей руке бабочка. Как ты думаешь, живая она или мертвая?» «Все в твоих руках», — ответил учитель. Спор о бытии Божием чем-то напоминает эту притчу. Одни и те же факты — события, знания о мире, словно бабочку в ладони можно использовать в качестве аргумента как со стороны веры, так и со стороны безверия. Все зависит от нашего желания, все в наших руках. Но вот почему человеку так хочется порой, чтобы Бога не было? Ответ на этот вопрос не нужно искать слишком далеко. Достаточно просто внимательнее заглянуть в собственную душу.

Дорогие друзья, для вас прозвучала передача по страницам книги Александра Ткаченко «Бабочка в ладони». Читал Георгий Корольчук.

Три встречи. Рассказы о трех подвижницах, наших современницах. Ольга Николаевна Вышеславцева. Инокиня Мария.

1941 году, в первые дни войны, сын Ольги Николаевны отправился на фронт. Узнав, что часть, в которой служит Вадим, находится близко от Москвы, она предприняла поездку, о которой впоследствии записала. «Вчера был Б. с женой. Не видел его очень давно. Их посещение согрело меня. У него Вадим в памяти. И все дни войны. И наша встреча за Каширой в ноябре 1941 года, куда я путешествовала с заплечным мешком, в котором были теплые носки, шарфы, перчатки, плитки шоколада для раздачи мальчикам-допризнякам, которые шагали в народное ополчение, а на руках у меня был приказ Наркома обороны об отчислении 1924 года рождения из рядов Красной армии. Был сильный встречный ветер, была поземка. На полях, где уже убрали картофель, бродили тени людей и подбирали остатки уже подмороженного картофеля. Надо было пройти 7 километров до места, где стояла часть разбитой под Смоленском армии. Не доходя до деревни, в которой, как мне указали, находилась часть, стоял барский дом, у дверей подъезда на часах молодой безусый парень в непомерно больших башмаках. Видно, не было его размера. На мой вопрос, где штаб, указал на дверь. Я вошла и, пройдя вестибюль, очутилась в большой какой-то справочной комнате, где за столом, развалившись, сидел совершенно пьяный с двумя ромбами человек. На мой вопрос, смогу ли я навести справку о 17 ребятах, подлежащих увольнению, он заплетающимся языком ответил: «Что? Я ничего не понимаю». Я повернулась и вышла, но проходила.

пути, и я пошла дальше и чувствовала, как вслед мне идет теплая ласка этого ребенка. А вот и цель моего путешествия. Деревенские избы, в них разместились солдаты. Нет, не солдаты, а солдатики. Либо это пожилые люди, либо это ребятишки 24-23 года рождения. Иду и дивлюсь. Так вот, кто должен был сдержать натиск врага. Пока я разговаривала с бойцом, где же находится штаб, вдруг увидела Бориса Д., который с посиневшим лицом и красными руками тащил воду в ведрах. Увидев меня, он чуть не выронил ведра, поставил их и бросился ко мне. Мы обнялись и расцеловались. У меня было для него письмо от родителей. Подбежали еще ребята и взрослые бойцы, все расспрашивали о Москве, целовали улицы и дом, где каждый из них живет. Сколько радости, сколько вопросов. А Вадим, цель моего путешествия, его среди них нет. Где-то видели его под Тулой, когда были в окружении. Может быть, знают, что в штабе, но до штаба еще 3 километра. Хотя я очень устала, но решила идти дальше, обещая завтра вернуться к ним, так как день уже склонялся к вечеру. Мой мешок быстро опустошался. Вещи и все, что было в нем, все очень каждому оказалось нужным. Борис утеплился и весь сиял. Все остальные, будучи мне до сего времени незнакомыми, стали родными, и каждый из них хотел чем-нибудь помочь. Я двинулась дальше. Выйдя из деревни, шла полем до следующей деревни. И тут я попала в лабиринт траншей. Решив по незнанию сократить путь и видя вдали деревню свою цель, я прыгнула в траншею и думала, что она выведет меня к цели. Вот тут начались мои муки. Кручусь по траншее туда-сюда, хочу из нее вылезти и не могу, высоко. Пробившись час, а уже близятся сумерки, я стала молиться о помощи, продолжая идти, как мне казалось, вперед. И вдруг голос: «Что вы тут делаете? Как вы сюда попали?» Я подняла голову и увидела военного с ромбами. Я ему объяснила, откуда я, куда иду и как хотела сократить путь. Он спрыгнул ко мне, подставил колено, и я выбралась из своего капкана, а он как-то легко и быстро оказался наверху со мной. «Ну, теперь пошли в штаб, там побеседуем». И, не говоря более ни слова со мной, он привел меня в штаб. Я так устала, что не сразу поняла, что меня допрашивают, а когда поняла, мне стало весело. Тот, который меня привел, оказался начальником штаба. Такой милый человек, и все штабные, услышав о Вадиме, о том, что я его мать, что я из Москвы, все обступили меня, наперебой задавая мне вопросы, те же, что и в деревне той, существует ли его улица и дом, и сколько радости и надежды светилось у них в глазах. И вдруг заволновались: накормить, уложить, спать, дать отдых. Это своя, не шпионка, не диверсантка. А Вадим? Где Вадим? Никто ничего не мог ответить. Да, видели его где-то под Белевым, а потом... Потом часть рассыпалась. Я приказала своему сердцу молчать, принимая с благодарностью их заботы. Мне приготовили постель, я легла, и все сели писать письма своим родным, так как утром я должна была пуститься в обратный путь. Увиделась с Вадимом она уже в 1942 году. В Москве он оказался на короткое время. Рассказ об этом она сама заглавила «Возвращение в дом отчий». В сентябре 1942 года, после краткой передышки, которую получил мой сын Вадим, вернувшись из народного ополчения, надо было провожать его в танковое училище города Рыбинска. Я понимала, что это почти верная гибель для него. Писал он домой очень редко, кратко. Из того, что сообщали газеты, трудно было представить себе ясную картину положения на фронте. В душе росла тревога, томило непрекращающееся беспокойство. Дома я постоянно была с людьми, организовывала дежурство, устраивала бомбоубежище соседок. Не было дня, чтобы не приходил кто-нибудь с похоронкой. Надо было как-то помочь, утешить, организовать помощь. В один из ноябрьских дней мне было особенно трудно. На душе тревога, почти уныние. Чувствую, что не могу сейчас ни видеть кого бы то ни было, ни говорить ни с кем.

Надо куда-то уйти, побыть одной. Выхожу из своего переулка, поворачиваю по Садовой к реке. Иду пустынной, притихшей улицей. Почти нет машин. Один грузовик где-то пыхтит. Дома брошены, угрюмы, неприветливы. Кое-где они полностью разрушены. А где-то пугают провалами окон, дверей, крыш. Не могу ни о чем думать. Машинально дохожу до угла. И незаметно для себя оказываюсь на такой знакомой, родной Остоженке. Мы жили здесь. Здесь прошло мое детство. Куда идти дальше? Впереди страшный забор вокруг обрушенного храма Христа Спасителя. Захотелось походить переулками вокруг любимой с детства церкви Ильи Обыденного. Там более всего я любила икону Казанской Божией Матери. К ней несла свои детские горести, шла с отроческими обидами. Теперь я опять около этого храма. Света не видно, но дверь приоткрыта. Мне захотелось войти. Сколько лет я не была здесь. Вхожу. В храме завешаны окна, теплятся лампады, и только впереди виден сноп света. Это горят перед праздничной иконой свечи. Народу не так много, стоят все впереди. На Асалие тоже только лампады освещают иконы, и мне не видно Казанскую. Я только догадываюсь, что она здесь, по смутному контуру, выступающему из темноты. Останавливаясь в арке сзади всех, пробуя вслушаться в то, что читают. Вдруг хор так хорошо запел «Небесных воинств архистратижи». Чей-то приятный, но порой требовательный голос возвышался над притихшей толпой, прося помощи и заступления у сил небесных всем нам, здесь собравшимся, и не нашедшим еще дорогу к храму. Слушая его, я как бы воочию ощутила присутствие этих сил, близость милости Божией, и поняла, что нашла то, чего мне так мучительно не хватало. Я вернулась в дом отчий. Здесь свалилась с души тяжесть уныния, мучительное бессилие и тревога. Здесь душа нашла снова опору, защиту и свет надежды. Здесь ожили с детства любимые евангельские образы и вновь зазвучали заглушенные неурядицами жизни церковные песнопения. Отсюда я вернулась домой окрыленной, ободренной и успокоенной, не шедшим на душу глубоким миром. Можно было дальше жить, трудиться и терпеть все с Божьей помощью.

Вновь отправляясь на фронт, Вадим имел получасовое свидание с матерью и, прощаясь, просил ее не волноваться, помнить, что без воли Божией ни один волос головы человека не упадет, и обещал при любых обстоятельствах дать о себе знать, и повторил эти слова трижды. Зимой 1943 года кто-то принес Ольге Николаевне наспех написанную записку о том, что эшелон, на котором Вадим с товарищами по танковому училищу отправляются на фронт, возможно, остановится на подмосковном полустанке. Не мешкая ни минуты, Ольга Николаевна с мужем и одной из его учениц помчались в морозную ночь. Свидетельница этой поездки пишет: «В памяти у меня картина. Сумерки. По заснеженному полю птицей мчится далеко впереди темная фигурка Ольги Николаевны. Николай Николаевич и я почти бежим следом, утопая в снегу, но догнать ее не можем. Она мчится по бездорожью, словно паря над землей. Но встреча, последняя встреча матери с сыном, не состоялась. Мы опоздали. Эшелон ушел на запад». Вадима убили в танковом сражении 31 декабря 1943 года, в ночь под Новый 1944 год. В ту ночь у Ольги Николаевны был сон, после которого она сказала утром: «Вадима убили». Когда через несколько недель пришла похоронка, в ней была указана дата смерти – 31 декабря, тот самый день, когда Ольга Николаевна увидела сон. Тогда же она записала: «Весь день меня томила мысль о Вадиме. Он был на передовой. Наши наступали и шли горячие бои. Я молча переживала свою тревогу, стараясь не беспокоить Николая Николаевича. Измучившись, заснула. Мне приснилось поле, покрытое горами снега. Из снега возникает фигура Вадима в шинели, ушанке. Он протягивает ко мне руки и говорит: „Мама, помоги мне“. Я быстро окидываю его взглядом, знаю, что он на фронте, может быть, ранен. Ничего не вижу, а снег падает. Спрашиваю: „Как помочь?“ Он складывает на груди руки и говорит: „Ты знаешь сама как“. И как бы тает в воздухе. Я проснулась со словами: „Вадим убит“. Действительно, этот день был для него роковым. 31 декабря 1943 года.

Рассказ Ольги Николаевны. Я продолжала в январе получать его письма. Писал он почти ежедневно. Письма шли долго, до половины февраля. Но все они были датированы до 31 декабря. А потом писем уже не было, и я ничего не знала о нем. Но он продолжал мне сниться, и каждый раз была просьба помочь ему. Я ходила ежедневно в церковь, и не зная, как молиться о живом или умершем. 21 апреля 1944 года меня вызвали в военкомат и сообщили, что Вадим погиб 31 декабря 1943 года под Бердичевом, и тут же добавили, что, может быть, это ошибка, будут наводить еще справки. Я окаменела. Мы, Николай Николаевич и я, возвращались из военкомата в полном молчании. Николай Николаевич крепко держал меня под руку. Между первым и вторым этажом он вдруг разрыдался, и я молча успокаивала его. «Так жив или нет? Страшный день, страшная ночь. Нужно помнить об окружающих, так любивших Вадима, и бороться с воображением, с ужасами, что, может быть, он сгорел или...» На другой день, 22 апреля, меня вызвали к телефону. Женский незнакомый голос спросил, имею ли я сведения от сына. Я сказала ответ военкомата. И голос сказал, запишите мой адрес и приезжайте, я сообщу вам подробности. Поехала сестра Нина Николаевна и привезла письмо, адресованное этой женщине, от ее приемного сына, который был свидетелем гибели Вадима. Номер моего телефона невероятным образом сохранился у нее. Она не знала ни Вадима, ни меня. Все стало ясным, и мы на следующее утро отслужили заочное отпевание. После этого прекратились сны, которые я часто видела после 31 декабря, в которых Вадим просил у меня помощи. Николай Николаевич и я отдались служению людям, молодежи, и это был поворотный момент нашей жизни. «Да будет воля Твоя!» В этом проходила молитва. Но бывали моменты такие острые, такие близкие к отчаянию, ведь сына я про себя называла утешение. Беды, скорби вокруг смягчали боль, молитва успокаивала. Я старалась не оставаться одной и не могла одновременно с этим быть в толпе, в метро, в троллейбусе и видеть знак танкиста. Однажды во сне я испытала такой приступ отчаяния, тоски и бросилась с воплем к Николаю Николаевичу. «Я больше не могу». И вдруг на мои плечи легли легкие руки Вадима, и он, смотря на меня своими ясными глазами, произнес: «Мама, что с тобой?» «Вадим, я больше не могу. Где ты?» «Успокойся», — как бы с укором он произнес. «Идем, я покажу, где я». И вот он привел меня на высокий берег реки и сел на срубленный пень, а я перед ним села на коленях. По другую сторону быстро бегущей реки располагался необычайной красоты луг, покрытый густой изумрудной травой, не то кустами, не то цветами. Вадим, показывая рукой на тот берег, такой спокойный, ясно произнес: «Вот видишь тот берег, там нахожусь я, и я все вижу, что ты делаешь, я все время с тобою, а я не могу». «А ты моги, ты можешь, поняла?» С такой любовью были сказаны эти слова. Я проснулась, с тех пор стало тихо в моей душе, и отчаяние ушло. И мне открылось, что смерть — великое таинство. Где-то под Бердичевом, в братской могиле, и сливает тело, а душа, вечно живая, продолжает жить и совершать назначенное ей служение. О, Господи, верую, помоги моему неверию. Последнее письмо, написанное Ольгой Николаевной сыну, вернулось приклеенной к нему запиской «В Москва-2, за выбытием адресата, 20.03.44». Приведем это письмо, которое хранилось у Ольги Николаевны в особой коробочке вместе с любимым портретом сына. «Дорогой мой Вадюша, нет и нет все от тебя вести золотой. Может, что недоброе приключилось, или просто не до писем. Знаю ведь, что трудно вам сейчас, грязь, непрерывные бои, в которых ты, безусловно, участвуешь.
Так бы и полетела к тебе, и взяла бы тебя за руку, как в детстве, в твои трудные минуты. Всеми мыслями и сердцем с тобою, мое солнышко. А о нас ты не беспокойся, мы находим себе силы переносить трудности, и одна только мысль — помочь Родине и тебе, ее защитнику, поскорее закончить освобождение от нависшего над нашей страной кошмара, владеет непрерывно нами. Я знаю, как ты скуп на всякие сердечные излияния, на слова, выражающие твое большое горячее сердце. Обычно такие натуры выражают себя в действии благодарном и высоком. Да сопутствует тебе мужество и мое материнское благословение. Поклонись до земли своим товарищам по экипажу и оружию. Очень бы хотелось знать хотя бы примерно, где ты сейчас, и название части. Обнимаю тебя, мой мальчик, и крепко-крепко целую. Твоя мама. Ольга Николаевна очень тяжело переживала смерть сына. Это была ее неутолимая боль. Вадим был ее сокровищем. Она хранила, как зеницу ока, дневники сына, привезенные из ополчения. Вадим описывал в них день за днем испытания первых дней войны, неразбериху, беспорядки в армии. Описал, как выходили они из окружения. Весь дневник сопровожден был карандашными рисунками. Ольга Николаевна говорила: «Это ополчение его духовно возвысило. Он не ожесточился, не озлобился. Когда он уходил, то был юношей, а вернулся из ополчения мужчиной». В одном из ее писем есть такие строки: «После гибели Вадима я долго мучилась, пока не сказала: на все святая воля Твоя, Господи, значит, так для него лучше. А теперь я это уже знаю. До Великой Отечественной войны Николая Николаевича и Ольгу Николаевну не трогали, хотя многие из близких уже сидели в лагерях и тюрьмах. Господь хранил их. Как-то во время войны в квартиру постучались. Ольга Николаевна открыла дверь, и перед ней предстал седовласый старец, попросивший милостыню. Она пригласила старца в комнату, напоила чаем. Оказалось, что это освободившийся из заключения священник. Имени его, к сожалению, не запомнили. Ольга Николаевна делилась с людьми последним. Так и священнику этому она посылала посылки. Он отвечал ей письмами с благодарностью и говорил: «Благодарю Господа, что есть еще отзывчивые и милостивые сердца у нас на Руси». После смерти Вадима они вместе с Николаем Николаевичем дали внутренний обет помогать и служить людям. Жизнь Ольги Николаевны стала совсем иной. Раньше главным для нее была семья, теперь же главным все более становились люди, которых посылал ей Господь. Одна из учениц Николая Николаевича вспоминает: «Гибель единственного сына. Что на земле страшнее этого? Как найти силы жить?» Потрясенные горем, Ольга Николаевна и Николай Николаевич отдают свое время, внимание и заботу ученикам Николая Николаевича. Не надо забывать, что свою любовь и сердечную дружбу они дарили молодым людям, рискуя привлечь на себя преследование со стороны властей, которые каждое неформальное объединение молодежи рассматривали как потенциально опасное для существующего строя. Вполне вероятно, что поразившая Николая Николаевича тяжелая болезнь избавила его и Ольгу Николаевну от тюрьмы, куда для острастки упрятали двух девушек из их окружения. Об опасности, нависшей над их домом, Ольга Николаевна получила предупреждение во сне от Вадима. А вот ее запись. «Вижу сон. Николай Николаевич и я сидим в моей комнате. Вдруг появляется Вадим и идет ко мне. Мама, ты мне нужна. Выйди со мною». Я выхожу с ним на площадку лестницы, а у меня одна мысль: как он там? Он кладет руки свои мне на плечи, привычка при жизни, и очень внимательно, глядя в глаза, говорит: «Мама, постарайтесь, чтобы было поменьше народа около вас. Запомни это». Я хочу его обнять и спрашиваю: «Как он там?» Он проходит, как воздух, сквозь мои руки и удаляется куда-то. Я слышу, как из трубы его голос: «Мне хорошо, помни, что я тебе сказал». Я уберечь не смогла, хотя и пыталась. В январе 1948 года у Николая Николаевича случился инсульт,
и его в бессознательном состоянии увезли в больницу. Врачи сказали, что положение критическое, но любовь и забота жены помогли вытащить Николая Николаевича из лап смерти. Николай Николаевич так и не смог окончательно оправиться от болезней и последние годы жизни провел между постелью и креслом. 70 лет прожила Ольга Николаевна в комнате коммунальной квартиры дома в Кривоарбатском переулке. Вся ее жизнь была посвящена мужу и сыну, пока они были живы. 4 года ухаживала она за Николаем Николаевичем, когда он был парализован. Никто ей не помогал. Работать постоянно в эти годы она не могла, так как нельзя было надолго оставить мужа. Ольга Николаевна много беседовала с ним о Боге и о духовном. Он всю жизнь искал Бога в природе, в искусстве, в красоте, был одним из самых образованных людей своего времени. У него была внутренняя вера, но не было веры во Христа, как Сына Божия, воплотившегося. Ольга Николаевна помогала мужу, поддерживала, направляла, как умела, его могучий ум к сознанию жертвы Христа. Весь путь его вел ко Христу, но он шел через сознание, а это был долгий и многотрудный путь. Однажды они долго беседовали с Ольгой Николаевной о Христе. После этого к ним зашел знакомый, которому Николай Николаевич объяснил что-то с позиции православия. Ольга Николаевна была необычайно обрадована этим событием и внутренне молилась о муже, чувствуя, что наступил критический момент всей его жизни, и духовной, и телесной. Легли спать, и вдруг ночью раздался крик Николая Николаевича. «Оля, Оля, он есть!» Ольга Николаевна подбежала к мужу, зрачки его расширены, глаза широко раскрыты, вокруг головы явно видимый ореол. «Оля, он — сама любовь!» «Кто?» «Господь, Иисус Христос! Я его видел! Я его видел! Он — сама любовь!» Этот ореол еще долго держался над головой мужа. Они проговорили тогда до самого утра, счастливые и радостные от любви ко Господу. Николай Николаевич ушел из жизни верующим. После смерти мужа Ольга Николаевна увидела во сне его лицо, смеющееся, радостное. От него исходила любовь и радость. Три встречи. Рассказы о трех подвижницах, наших современницах. Ольга Николаевна Вышеславцева. Инокиня Мария.

0: составитель книги «Три встречи» Александр Трофимов.
1: Продолжение слушайте завтра в 00:30.

0: в исполнении Владимира Софроницкого прозвучала прелюдия «Си бемоль мажор» из цикла «24 прелюдии опус 11» Александра Николаевича Скрябина.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
2: Радио «Град Петров» продолжает свои передачи. В эфире новости Русской Православной Церкви. У микрофона Александр Крупинин. В заголовках новостей: святейший патриарх Кирилл возложил венок к могиле неизвестного солдата у Кремлевской стены. В Ханты-Мансийске возведут храм-часовню в память о жертвах репрессий. В Элисте мужчина ранил ножом священника в храме. Об этих и других новостях в нашем выпуске. 8 мая, в канун 81-й годовщины победы в Великой Отечественной войне, святейший патриарх Московский всея Руси Кирилл возложил венок к могиле неизвестного солдата в Александровском саду у Кремлевской стены в Москве. После возложения венка была объявлена минута молчания. Военный оркестр исполнил гимн России. Предстоятели, иерархии, духовенство Русской Православной Церкви возгласили вечную память вождям и воинам на поле брани победы ради, за веру и Отечество, жизнь свою положившим, и пропели тропар праздника Пасхи. Далее состоялся торжественный марш роты почетного караула 154-го отдельного комендантского Преображенского полка. Мемориальный храм-часовню в честь собора новомучеников и исповедников Церкви Русской города Ханты-Мансийска возведут в административном центре Ханты-Мансийского автономного округа Югры. Первое заседание по вопросам строительства храма-часовни состоялось под председательством митрополита Ханты-Мансийского и Сургутского Павла 7 мая 2026 года в епархиальном управлении Ханты-Мансийска. Отмечается, что по благословению патриарха Кирилла мемориальную часовню возведут на территории автостоянки у концертно-театрального центра «Югра Классик» Ханты-Мансийска в память о жертвах политических репрессий в целях сохранения исторической памяти. Мемориал будет включать не только часовню, но и стену памяти с бойницами под светильники, лампады и свечи, между которыми разместят мраморные плиты с именами и надписями всех расстрелянных и репрессированных. Согласно официальной статистике, в 1937-38 годах в Ханты-Мансийске были приговорены к расстрелу 975 жителей Остяково-Агульского национального округа. По подтвержденным данным ФСБ России, 603 человека были расстреляны и похоронены на территории нынешней автостоянки рядом со зданиями окружного управления внутренних дел и концертно-театрального центра «Югра Классик». Ранее на этом месте находился поклонный крест и совершались панихиды по погибшим в годы репрессий. Благотворительный фонд «Белый ирис», один из ведущих в области возрождения старинных храмов России, отметил свое десятилетие. Юбилейное торжество состоялось в столице в формате слета хранителей сельских жемчужин «Влюблен в храм». Во встрече приняли участие 80 человек, добровольцы из Москвы и регионов, духовенство, корпоративные партнеры и журналисты, поддерживающие деятельность некоммерческой организации. Руководитель программы дивизиона «Городская экономика» Агентства стратегических инициатив Анна Рожкова подчеркнула: возрождая памятники культуры в глубинке и объединяя хранителей храмов в сообщество, фонд делает невозможное возможным, и это вряд ли может оставить кого-то равнодушным. Исполняющий обязанности председателя экспертного совета по церковному искусству, архитектуре и реставрации Русской Православной Церкви Ирей Владислав Мишин напомнил, что Третий Всероссийский форум хранителей храмов, организованный «Белым ирисом», проходил по благословению святейшего патриарха Кирилла. Это свидетельствует о высокой оценке церкви результатам деятельности фонда. Генеральный директор фонда Ольга Шитова тепло поблагодарила гостей за деятельную помощь в возрождении сельских жемчужин. Теплые слова были адресованы в адрес выпускников школы хранителей храмов социального проекта, который фонд ведет с 2022 года. Обучение в школе прошли 75 энтузиастов из 25 регионов. Выпускники успешно продолжают возрождать сельские храмы и своим примером вдохновляют других волонтеров, желающих спасти от разрушения старинный храм или усадьбу. 7 мая на территории Казанского кафедрального собора города Элисты было совершено нападение на клирика храма протоиерея Анатолия Склярова. По имеющейся информации, нападавший является человеком, страдавшим психическим заболеванием. Действия этого человека во многом обусловлены искаженным восприятием реальности, заболеванием, и не были направлены против чувств верующих. Нападавшие задержаны правоохранительными структурами. Благодарим силовые органы за оперативную работу, говорится в официальном заявлении Листинской епархии. В результате происшествия отец Анатолий получил ранение руки. Угрозы для жизни нет, ему оказывается необходимая медицинская помощь. В пресс-службе епархии добавили, что епархия призывает сохранять спокойствие, воздерживаться от распространения непроверенной информации и помнить о необходимости христианского милосердия и сострадания. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.

0: В исполнении хора братьев Свято-Успенской Почаевской лавры прозвучали стихиры Пасхи. Дорогие слушатели, мы предлагаем вашему вниманию передачу «Русская Голгофа». Об истории Бутовского полигона в Подмосковье рассказывает иерей Кирилл Каледа, настоятель храма святых новомучеников и исповедников российских в Бутово.
1: На духовном небосводе России в минувшем XX веке появилось множество новых звезд и целых созвездий. Одно из них просияло над Бутовым. Бутово. У большинства москвичей это слово ассоциируется с огромным новым жилым районом, вынесенным за пределы кольцевой автодороги. Новые черемушки. И мало кто знает, что это слово стоит в одном ряду с такими словами, как Славки, Бухенвальд, Колыма, Освенцим. Так как в полукилометре от московских новостроек находится бывший полигон НКВД КГБ, где в 30-40-х годах невинно пострадали и были погребены десятки тысяч наших соотечественников.

В детстве, в конце наших кратких молитв, мы добавляли прошение: «Господи, дай, чтобы мы узнали, как умер дедушка Володя». Мой дед, дедушка Володя, священник Владимир Амбарцумов, родился в 1892 году в Самаре. Его отец происходил из армян и был одним из основоположников преподавания для глухонемых. Мать происходила из русских немцев. Дед получил хорошее образование, сначала в высшем политехническом берлинском училище, а затем в Московском университете. Он принимал активное участие в студенческом христианском движении и в течение целого ряда лет был его руководителем. Воспитанный в лютеранстве, в зрелые годы он перешел в баптизм, а в середине 20-х годов под влиянием своих друзей православных принимает православие. В конце 27-го года он принимает священный сан пресвитера и служит в московских храмах святого равноапостольного князя Владимира в Старых Садах, а затем святителя Николая у Соломенной Старушки. В 30-х годах он был вынужден уйти на покой, но занимался окормлением своих духовных чад, организовывал помощь семьям репрессированного духовенства. 8 сентября 1937 года он был арестован.

Название Бутово связано с небольшой деревней, расположенной на старом Варшавском тракте, остатки которой сохранились до сих пор. Некогда здесь добывали бутовый камень, бут, который использовался в основании домов и строительстве дорог. Ибо, как сказано, что если человек строит дом и положит его основание на камне, то когда случится наводнение и вода напрет на этот дом, то не сможет поколебать его, потому что он основан на камне. В 19 столетии название Бутово получила железнодорожная станция и прилегающий к ней поселок. И затем уже от этой станции было дано имя современному жилому массиву. В километре южнее от деревни Бутово располагалась усадьба, до конца XIX века называвшаяся Дрожино. Ее первым владельцем был Федор Михайлович Дрожин, думный дьяк, казненный при Иване Грозном в Опричнине. Во второй половине XIX столетия хозяином этого имения был потомственный почетный гражданин Николай Макарович Соловьев, устроивший здесь большой конный завод. Главный дом усадьбы был каменный, с колоннами. За домом был липовый парк, за которым пруды, где плавали на лодках и разводили зеркальных карпов. Хозяин был добросердечный, гостеприимный человек, но имел страсть, игра в карты. И в какой-то момент конный завод был проигран. Затем его бросает жена, он пьет и спускает все свое состояние, ниществует и умирает в подвале какого-то нежилого дома. Последним хозяином имения стал Иван Иванович Зимин, представитель известного рода купцов-промышленников. Имение процветало, здесь устраивались балы с фейерверками и танцами дрессированных лошадей. После революции Иван Иванович отдает имение государству и уезжает с семьей за границу. Конный завод поставляет лошадей Красной армии, и по Бутову, так при Зиминых стало называться это имение, стали разъезжать верховые в буденовках и шашках на боку. Имение быстро приходит в упадок. Где-то в 20-х годах в восточной части имения появляется сельскохозяйственная колония ГПУ. В 34-м году сюда из Суханова, где существовала тюрьма, привозят зэков, которых поселяют в бывших усадебных конюшнях. В середине 35-го года из домов выселяют всех жителей, и огромная территория вокруг имения площадью около 2 квадратных километра огораживается колючей проволокой. Организуется стрелковый полигон. Вероятно, первоначально этот полигон действительно использовался для испытания стрелкового и другого оружия. Но уже в конце 1935 года он стал использоваться для расстрела осужденных. Здесь же убиенных и хранили. Когда в 1937 году готовилась операция по борьбе с врагами народа, инструкция по проведению этой операции предусматривала подготовку специальных мест для приведения в исполнение приговоров и захоронения. В областные центры было передано распоряжение, чтобы они брали пример с Москвы. А в Москве было принято решение проводить эту операцию в основном в Бутово, за городом. Вы помните из послания к евреям апостола Павла? Так как тела животных, которых кровь для очищения греха вносится первосвященником во святилище, сжигаются вне стана, то Иисус, дабы осветить людей кровью Своею, пострадал вне врат, и так выйдем к Нему за стан, нося Его поругание. В центральной части полигона было сооружено внутреннее ограждение. Сюда привезли экскаватор, который копал рвы шириной около 5 метров и глубиной более 3 метров. Осужденных привозили на закрытых автозаках, выводили из машин и проводили в также огороженный колючей проволокой барак. Здесь проводилась сверка документов осужденных, и затем их передавали сотрудникам специальной команды,
расстрельной команды. Сейчас трудно восстановить все детали расстрелов, но из рассказов сотрудников КГБ, из рассказов местных жителей, которые слышали выстрелы, слышали крики, очевидно, что расстрелы происходили и из наганов, и из автоматического оружия. В отдельные дни расстреливали по 100-200 человек. 28 февраля 1938 года в этот день на Бутовском полигоне были расстреляно 562 человека. После войны расстрелов на Бутовском полигоне уже не было. Сюда приводили тела расстрелянных и умерших в московских тюрьмах для захоронения. В конце 40-х, в начале 50-х годов внешнее ограждение полигона было снято, но центральная часть полигона, где находились захоронения, осталась окруженной колючей проволокой. После смерти Сталина в конце 50-х годов на краях бывшего полигона, где не было захоронений, возник дачный поселок для сотрудников КГБ. А место захоронения вплоть до 95-го года строго охранялось КГБ, ФСБ. В начале перестройки, когда были изданы специальные постановления Верховного Совета и законы о восстановлении прав репрессированных, было предписано найти места захоронений осужденных и опубликовать списки расстрелянных. В Московском управлении КГБ были обнаружено 11 томов с актами о проведении в исполнении приговоров в отношении 20 765 осужденных. Специальное расследование, произведенное сотрудниками Министерства госбезопасности, показало, что эти люди были расстреляны в Бутово. Их расстреляли в период с 8 августа 1937 года по 19 октября 1938 года. В основном это жители Москвы и Подмосковья, хотя среди них много поляков, немцев, есть китайцы и даже американцы. Поражает, что среди расстрелянных очень большое число самых простых людей – крестьяне и рабочие. Хотя есть и представители интеллигенции, известные государственные деятели, военные. Например, Федор Александрович Головин, председатель Второй Государственной Думы, генерал Джунговский, генерал-губернатор Москвы и другие. К настоящему времени из этого списка выявлено около 1000 имен священнослужителей и мирян Русской Православной Церкви, которые пострадали на Бутовском полигоне за Христа.

будовских новомучеников возглавляет святой священномученик Серафим, митрополит Петроградский Чичагов. Он происходил из древнего аристократического рода, принимал участие в освободительной войне в Болгарии и затем, по благословению отца Иоанна Кронштадтского, уходит в отставку и принимает священный сан. Человек самых разных талантов. Воин, музыкант, композитор, живописец, писатель. Он сознательно в те годы идет на служение церкви. И это был его первый исповеднический подвиг. Ибо даже самые близкие люди не могли понять, как гвардии полковник становится простым приходским священником. Через несколько лет после принятия сана отец Леонид, так звали владыку до принятия монашества, овдовел. Он принимает монашество, назначается настоятелем Спасофильмового монастыря в Суздале, затем Воскресенского монастыря в Новом Иерусалиме, возводится в сан епископа и проходит свое епископское служение на разных кафедрах. В историю всемирного православия он вошел как автор Серафима Дивеевской летописи, которую он написал по указанию дивеевских блаженных. По окончанию труда над этой книгой он сподобился чудесного явления самого преподобного Серафима. В значительной степени, благодаря его труду, преподобный Серафим был канонизирован в лике святых. В 30-х годах владыка Серафим был уже больным, немощным старцем. Он жил на покое в Подмосковье, и когда его приехали арестовывать, он не мог даже выйти из дома. Для того, чтобы его отвезти в тюрьму, была вызвана карета скорой помощи. Незадолго до своего ареста владыка Серафим говорил: «Православная церковь переживает сейчас время испытаний. Многие страдают за веру. Но это золото очищается в духовном горниле испытаний. После этого будет столько священномучеников, пострадавших за веру Христову, сколько не помнит вся история христианства». Вместе с владыкой Серафимом на Бутовском полигоне пострадали епископы, священники, монахи и простые миряне. Всех имен трудно перечислить. Это и скиталец, епископ Нижнетагильский Никита Телекторский, и старец, архимандрит Кранит, последний наместник Лавры. Мне хотелось бы вспомнить одного человека, Сергея Михайловича Ильина. Он был братом священника отца Александра Ильина, известного в Москве под названием отец Александр Горбатенький. Отец Александр во второй половине 30-х и в начале 40-х годов неоднократно совершал тайные богослужения у себя дома и в квартирах своих духовных детей. И в ходе одного следственного дела это стало известно властям. Но был арестован его брат. И Сергей Михайлович ни разу не сказал о том, что обвинение в совершении богослужений относится не к нему, С.М., Сергею Михайловичу Ильину, а к его брату, А.М., Александру Михайловичу Ильину. И он принимает смерть за своего брата. Из следственного дела видно, что Сергей Михайлович был глубоко верующий православный человек. Он помогал репрессированному духовенству, в том числе священномученику митрополиту Кириллу Казанскому.

изучение большого количества архивно-следственных дел церковных людей и сравнение этих дел с делами неверующих показывает удивительную особенность. Если в делах неверующих людей мы встречаем фантастические небылицы, которые подписывали осужденного в этих страшных условиях, небылицы и против себя, и против своих близких, то в церковных делах мы ничего подобного не встречаем. И простая монахиня, и митрополит прекрасно понимали, за что они подвергаются гонению. Им не предлагалось отречься от Христа. Им задавался вопрос: «Ваше отношение к советской власти?» И ответы удивительно схожи. «Я православный верующий человек и считаю, что советская власть, как и другая любая власть, явление временное». Так ответил на этот вопрос мой дед. Некоторые другие говорили даже, что советская власть – это наказание Божие народу за его отступничество, за его грехи. Удивительная четкость мысли в этих невероятно трудных, страшных условиях. Помните, когда же будут предавать вас, не заботьтесь, как или что сказать, ибо в тот час дано будет вам, что сказать. Ибо не вы будете говорить, но Дух Отца вашего будет говорить вас. Эти люди, укрепляемые Духом Божиим, сумели сохранить образ и подобие Божие в себе даже до смерти, страшной смерти. После ареста деда родственникам было сообщено, что дедушка осужден на 10 лет без права переписки. Прошли годы, но дед не возвращался, и стало ясно, что его уже нет.

В начале перестройки в 1989 году мы обратились в КГБ с вопросом об уточнении обстоятельств смерти нашего дедушки. Когда дедушка был арестован, то один из знакомых особо сказал маме, что ей надо молиться великомученику Артемию, память которого совершается 2 ноября. И в 1989 году мама, как обычно, в этот день особо помолилась великомученику Артемию. На следующий день, 3 ноября, раздался звонок, и меня пригласили на Лубянку с целью сообщить сведения о смерти дедушки. И мне было сказано о том, что 3 ноября 1937 года мой дед был осужден к высшей мере наказания и 5 ноября 1937 года был расстрелян. На вопрос, где это произошло и где, возможно, он был захоронен, был ответ, что это неизвестно. Но правда о его смерти стала известна. На вопрос, кто пострадал по одному делу вместе с моим дедушкой, мне было сообщено, что по одному делу с ним проходил Владимир Алексеевич Комаровский, известный искусствовед и иконописец, человек, который один из первых в начале 20 века стал заниматься изучением древнерусской иконописи, а также Сергей Михайлович Ильин, о котором я уже рассказывал. В начале 90-х годов, когда светской общественности стало известно списки расстрелянных на Бутовском полигоне, началась обработка архивно-следственных дел с тем, чтобы установить, кто же похоронен, кто пострадал на Бутовском полигоне. В последние годы жизни владыки Серафима с ним жила его внучка Варвара. Она любила своего деда, хотя никогда глубоко не вникала в его богословские разговоры с гостями, но любила слушать его фортепианную музыку и беседовать с ним. В конце 80-х годов Варвара Васильевна, ученый с мировым именем, профессор, заслуженный деятель науки и техники, вышла на пенсию. И ей приснился сон. Она видит деда, который куда-то уезжает на каком-то поезде. И она просит взять ее с собой. Но дедушка говорит: «Нет, ты мне еще послужи». Варвара Васильевна стала собирать материалы о своем деде. И она горячо молилась о том, чтобы узнать, где похоронен ее дед. На Рождество 1994 года в ее квартире раздался звонок. Ее спросили, кто она такая, и затем задали еще один вопрос. «Вы знаете, где похоронен ваш дед?» «Нет, не знаю». «Нам это известно, но сейчас туда проехать невозможно, а весной мы вас туда свозим». На этом разговор закончился. Несколько месяцев Варвара Васильевна искала того, кто ей позвонил, и нашла. Это была группа энтузиастов, которые занимались обработкой архивно-следственных дел, расстрелянных в Бутово, и которые обратили внимание на то, что среди пострадавших очень большое число священнослужителей. Они передали Варваре Васильевне список около 300 священнослужителей, пострадавших в Бутово. Варвара Васильевна показала этот список святейшему патриарху Алексию, который благословил передать его в Свято-Тихоновский православный институт и выразил желание посетить Бутовский полигон. Варвара Васильевна летом 1994 года приняла постриг с именем Серафимы и стала первой настоятельницей восстанавливающегося Новодевичьего монастыря. Фомино воскресенье 1994 года на Бутовском полигоне был освящен памятный крест. Освящение совершили архиепископ Сергий и епископ Арсений в сослужении целого сонма духовенства Москвы и Московской области –

Во время этого молебна я узнал, что пострадавший по одному делу с моим дедом Владимир Алексеевич Комаровский расстрелян и похоронен на Бутовском полигоне. Стало ясно, что и дедушка лежит здесь. Когда вечером я приехал домой и сказал родителям, что я нашел место погребения дедушки, через день на Радоницу мы с родителями приехали к забору Бутовского полигона, и папа в лесу на дорожке отстужил панихиду. Мы не смогли попасть внутрь полигона, потому что тогда территория находилась еще в ведении ФСБ, и доступ был открыт только в выходные дни. В следующую субботу мы вновь приехали на полигон. Мы вошли на территорию и направились к освященному кресту. Я первый подошел. Около креста стояла пожилая женщина. И когда я подошел, она спросила, а где здесь можно взять землю? Она стала объяснять мне, что в 1937 году у нее был арестован муж и был расстрелян здесь, на Бутовском полигоне. Она узнала это только сейчас и хотела бы взять здесь землю, чтобы отнести ее на ту символическую могилу, которую она сделала для своего мужа на кладбище в городе, где она живет. Мы стали молиться. Естественно, мы молились и о покаянии души убиенного раба Божия Владимира, мужа этой женщины. Во время панихиды подошла еще пара мужчины и женщины, у которых также пострадали родители на полигоне. Также раб Божий Владимир. Затем еще одна женщина, дочь убиенного раба Божьего Ксенофонта. После окончания панихиды раба Божия Татьяна, как бы в благодарность за то, что мы молились о ее убиенном муже, подала мне платок. Простой женский платок. Со словами: «Это вам на храм». Я хотел отказаться, потому что обычно такие платки в храмах не используются. Но увидев ее глаза, я понял, что я не могу это сделать. И подумал, отвезем в храм, где служит мой брат, диакон отец Иоанн, и оставим его там. Брат также принимал участие в этой панихиде. Но когда мы заехали в храм к отцу Иоанну, то платок там не оставили. Я подумал, что лучше отвезти его в Высокопетровский монастырь, где служил тогда папа. Но вечером, после молитвы, стало совершенно ясно, что необходимо срочно строить на этом святом месте храм, где бы возносилась бы молитва в память убиенных.

К этому времени уже было известно, что у многих наших знакомых на Бутовском полигоне пострадали отцы и деды. По благословению святейшего патриарха Алексея была создана община, которая взяла на себя труд строительства храма. В ходе строительства храма мы чувствовали особое духовное покровительство владыки Серафима. 11 декабря 1996 года, в день мученической кончины митрополита Серафима, над строящимся храмом был воздвигнут крест. А через год, также в день памяти владыки Серафима, храм был освящен, и в нем начались регулярные богослужения. В начале 1998 года владыка Серафим был прославлен в лике святых. А на архиерейском соборе Русской Православной Церкви в 2000 году к лику святых было прославлено еще 128 священнослужителей и мирян, пострадавших на Бутовском полигоне. И теперь практически на каждом заседании Священного Синода нашей Церкви прославляются новые и новые бутовские новомученики. В настоящий момент собор бутовских новомучеников включает имена 199 священнослужителей и мирян нашей Церкви, пострадавших на этом святом месте. Подобного места нет больше на русской земле, ибо даже собор Киево-Печерских святых включает имена около 130 подвижников благочестия. Исполнились пророческие слова священномученика Серафима и многих других подвижников благочестия о том, что в России воссияет такое количество новомучеников, сколько не помнит вся история христианства. Апостол Павел пишет о том, что те, кто пострадал за веру Христову, приняли участие в страданиях Христа. То есть они пострадали не только ради своего спасения, но и ради спасения своих близких, ради спасения всей Церкви. На Бутовский полигон приходят разные люди. Старики и дети, учащиеся светских и церковных школ, и среди них часто приходят родственники пострадавших. Они приходят сюда по-разному. Некоторые ищут это место долго, а некоторые оказываются как бы случайно. Недавно в нашем храме совершалось отпевание одной рабы Божией, и пришедшей на это отпевание ее родственник обнаружил на мемориальных досках имя своего деда, пострадавшего в 1938 году на Бутовском полигоне. В дни памяти бутовских новомучеников в нашем храме совершаются торжественные полилейные богослужения чтением их житий. По благословению святейшего патриарха ежегодно в четвертую субботу по Пасхе совершается празднование собора бутовских новомучеников. В этот день богослужение происходит под открытым небом. Его возглавляет патриарх Алексей, которому сослужит сон архиереев и духовенства из Москвы и Московской области. Святые бутовские мученицы, молите Бога о нас. О святые бутовские мученицы и все новомученицы и исповедницы российские, во всяком возрасте и сословии за Христа пострадавшие, верность Ему даже до смерти свидетельствующие и венец жизни от Него приявшие. Вы, в одни гонения лютого, землю нашу от безбожных постигшего, на судищах, в заточениях и пропастях земных, в горьких работах и всяких скорных обстояниях образ терпения и непостыдного упования мужественно явили есте. Ныне же, в раи сладости наслаждающейся, пред престолом Божиим во славе предстоите, и присно хвалу, и ходатайство со ангелы и всеми святыми триединому Богу возносите. Сего ради мы, недостойные, молим вас, святые сродницы наши,
не забудете земного отечества вашего, грехом Каинова братоубийства, проганием святынь, безбожием и нашими беззакониями отягоченного. Умолите Господа сил, да утвердит церковь свою, непоколебимую в мире сем, многомятежным и лукавым, да возродит в земле нашей дух разума и благочестия, дух святости и страха Божия, дух братолюбия и мира, да паки будем мы царское священие, род Божий, избранный и святый, присно с вами славящий Отца и Сына и Святаго Духа во веки веков.

Дорогие друзья, прозвучала передача «Русская Голгофа». Об истории Бутовского полигона рассказывал иерей Кирилл Калида, настоятель храма святых новомучеников и исповедников российских в Бутово.

0: В исполнении хора Богоявленского кафедрального собора города Костромы прозвучал концерт Дмитрия Бортнянского «Приидите, воспоим, люди».
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: эфире вечерний канал, у микрофона Даниил Варламов. Здравствуйте. Первый час нашей передачи мы проведем с протоиереем Александром Дягилевым. Добрый вечер, отец Александр.
1: Добрый вечер. Христос воскресе.
0: Воистину воскресе. Сегодня у нас нет видеотрансляции, но мы работаем в прямом эфире. Если вы слушаете нас в четверг, можно позвонить в студию по телефону 328-29-32, 328-29-32. Ну и в виде исключения, опять же, в четверг, если вы нас слушаете, можете оставить сообщение на странице grad-petrov.ru. Вопрос в пасторский час. У нас не пасторский час, но это сегодня единственный способ связи с нами через интернет. Давайте послушаем первую новость, ну, что-нибудь веселое, например, про пса по кличке Лазарь.
2: Во Франции 30-летняя собака по кличке Лазарь, которую в скором времени могут признать старейшей в мире, пережила своего владельца и смогла обрести нового хозяина. Об истории питомца сообщает ТФ1. Лазарь – папильон или континентальный тольспаниель. Сейчас псу 30 лет 4 месяца, что в два раза превышает стандартную продолжительность жизни собак этой породы. Возраст собаки подтвердили по чипу и данным французской базы, в которой фиксируется происхождение породистых собак. Недавно Лазарь попал в приют города Анси после смерти прежней хозяйки. По словам сотрудницы приюта Ан-Софи Моэн, там регулярно видят пожилых собак, но еще ни разу не сталкивались с животными, которые прожило бы более 20 лет. Позже Лазаря взяла к себе местная жительница Афили Будаль. Несмотря на возраст, ветеринары положительно оценивают физическое состояние Лазаря. У него есть возрастные проблемы со зрением и слухом, питомец страдает артрозом и потерял все зубы. Ранее старейшей собакой в мире считался португальский пес Бобби, проживший по версии его хозяев 31 год и скончавшийся в 2023. В 2024 году питомца лишили звания из-за сомнений экспертов в подлинности его возраста. Приют подал заявку в Книгу рекордов Гиннесса для признания Лазаря старейшей собакой в мире. Действующий официальный рекорд принадлежит австралийской пастушьей собаке, которая умерла в возрасте 29 лет 5 месяцев.
0: Отец Александр, Лазарь – это подходящая кличка для собаки, на ваш взгляд?
1: Ну, с моей точки зрения, все-таки, ну и с точки зрения православной традиции, для животных клички дают схожие с человеческими именами. Такое может быть, но не совсем как человеческие имена. Например, корову можно назвать Машкой, но Марии называть некорректно, мягко говоря. Да? Все-таки это человеческое имя. Машка, ладно, пускай будет, да, вот типа того. Лазарь все-таки это Лазарь. Это, ну, для нас Лазарь четверодневный. Понятно, что речь идет в данном случае о Франции, да, если я правильно понимаю. Вот. Но то есть там люди явно не православные. Вот. Но я бы, если меня православный христианин спросит, можно ли там мою собачку назвать Лазарем, я бы не посоветовал.
0: Понятно. Отец Александр, вот все-таки долголетие в данном случае собак, как вы считаете, это вот для чего Господь некоторым и людям, и некоторым животным пускает такое вот огромное количество лет жизни, а всем остальным как-то вот меньше попадает? Почему?
1: Здесь вопрос, так ли это зависит от Бога? Потому что, ну, мы знаем знаменитую фразу «на все воля Божья». А я скажу, что богословски эта фраза неверна. Хотя люди часто, в том числе верующие, произносят, потому что мы знаем, что в этом мире, во-первых, действует не только воля Божья, но и воля иных существ, которые могут противиться Богу. Это, например, дьяволы, падшие ангелы, бесы. А во-вторых, это люди, которые то согласны с Богом, то противны Богу в своей воле. И в этом мире Бог попускает их воле совершаться, но попущение и воля – это не одно и то же. Да, воля Божия, когда Бог хочет, чтобы тут что-то произошло, и оно происходит. Попущение Божие, когда Бог не хочет, чтобы это происходило, но этого хотят какие-то другие, и Бог как бы допускает, чтобы они реализовали свою волю. Потом они за все будут отвечать. Но здесь сейчас, получается, Бог попускает им быть. А есть еще третий момент. Это, назовем так, естество. Вот как по святым отцам, сны бывают от Бога, от естества и от дьявола. Вот если брать естество, то это комбинация генов, это условия, конкретные условия жизни, питания и так далее, конкретного питомца. И понятно, что кто-то умирает раньше, Кто-то умирает позже, кто-то умирает по естественным причинам, кто-то насильственной смертью. Всяко бывает, и с людьми, и с животными. И да, получается, что кто-то неизбежно проживет чуть дольше, чем в среднем остальные. Но это не значит, что прям Бог хочет. Другое дело, что иногда, вот считается, что долголетие – это как Божья награда. Но мне как-то довелось столкнуться с одним человеком, которого некоторые даже чуть ли не святым старцем считали, и, собственно говоря, так, действительно, человек верующий, человек, который, ну, для многих был большим авторитетом, вот, но более плотное общение с этим человеком и плюс общение некоторых людей, которые хорошо его знали чуть раньше, в общем, не с самой лучшей точки зрения, мне показалось, что на самом деле тот человек, который, ну, на мой взгляд, на самом деле, ну, назовем так, с двойным дном. Вот есть та жизнь, которую все видят, а есть двойное дно, которое оказалось настолько ужасным, отвратительным, мне даже в голову не приходило, что про него это может быть. Но это оказалось про него. И из исповедей, и помимо исповедей, я про него стал узнавать подробности, которые меня просто ужасали. В общем, от разных людей, незнакомых друг с другом. И я так скажу, что для меня, конечно, это была шоковая ситуация. Мне стало очень жаль тех, кто прямо его святым старцем почитает, потому что я понимаю, что, ну, я не стал им рассказывать всего того, что я о нем узнал. Более того, даже сейчас по радио я не буду называть ни его имя, ни подробности, потому что, ну, я знаю, что даже есть люди, которые сейчас его вспоминают. Вот. Так, с любовью считают его святым. Ну, пускай считают. Их право. Но, тем не менее, да, то, что я узнал, меня ужаснуло. И вот тогда я задумался, что его долголетие вполне, может быть, немножко другую причину имеет. Господь Бог дает ему шанс на покаяние. Вот буквально, ну, покайся, ну, вот покайся, да, пока ты жив, ты же можешь покаяться. Ну, каялся он, нет, не знаю, я не лез в его духовную жизнь ни разу в жизни, лично я его не исповедовал. Вот, но, тем не менее, я просто видел, как вот эта слава человеческая ему скорее мешает. Что начинает убаюкивать, успокаивать. У меня все хорошо, люди меня уважают. Вот. Но это про человека. А вот про животное, про собаку...
0: Да, я... просто когда проживаешь двойную норму, соответственно, своему биологическому виду, двойную норму жизни, уже, конечно, мне кажется, и животное тоже ближе к завершению жизни чувствует себя не лучшим образом. Если в случае с человеком, это можно, кстати говоря, оправдать не только тем, что Господь дает второй шанс, но и тем, что человек проживает определенные физические страдания, которые, возможно, как-то компенсируют его грехи. Ну вот, не знаю, мне кажется, что...
1: С животными?
0: С животными такое, конечно, не такое объяснение,
1: ну, да,
0: не срабатывает. Но это как будто бы даже какая-то жестокость по отношению к
1: Божьему. Но опять-таки, это не то, что Бог, так сказать, вот не убивает бедного пса. Нет, конечно... Еще раз, здесь нужно понимать, что все-таки действительно есть прямо вот вмешательство воли Божией, попущение Божие, когда иные воли действуют, а есть все-таки некие обстоятельства, которые не относятся напрямую к какой-то воле. Но так получается, да, что, как я сказал, конкретная генетика, конкретная... То есть, ну, это известный факт, да, что если у вас в роду были предки, которые достаточно долго прожили, большая вероятность, что вы проживете долго, если только не будете себе вредить целенаправленно, там, курением, еще чем-то, если будете стараться более или менее экологичными продуктами питаться, чистую воду пить, чистым воздухом дышать, и иметь умеренную физическую нагрузку, потому что, напомню, физкультура – это здоровье, а спорт – это смерть, честно говоря, особенно, ну, профессиональный.
0: Интересный вот. Слоган.
1: Ну, это вот я как-то услышал от одного спортсмена, самое интересное. Физкультура – это здоровье, а спорт – это смерть.
0: Повод задуматься.
1: Вот, ну, потому что, если брать профессиональный спорт, там, ну, если по-честному, там действительно из человека выжимают вот эти рекорды, пока они молодые, они получают всевозможные медали. И тоже поделюсь. Я понимаю, что это не входит, может быть, непосредственно вот в тему нашей передачи про собачку по имени Лазарь. Но нашим слушателям, может быть, интересно. Когда я учился в РХГА на психолога, то мой куратор, которая помогала мне писать диплом, она когда-то была психологом сборной, олимпийской сборной России по биатлону. Ее задача была вот этих биатлонистов, так сказать, психологически. Она ездила с ними на тренировки, на игры олимпийские. Это очень интересно, конечно, был период ее жизни. И вот она однажды столкнулась с ситуацией, после которой она для себя приняла решение уйти из спорта, перестать работать со спортсменами. Работая с биатлонистом, она вдруг поняла, что у него куча-куча комплексов. И именно эти комплексы, заниженная самооценка, заставляют его буквально насиловать себя для того, чтобы ставить те самые рекорды, буквально убивать себя, свое здоровье, там вот просто выкладываться до последнего. И она поняла такую вещь, что если она начнет с ним работать в плане того, чтобы делать его самооценку адекватной, что, собственно говоря, независимо от того, поставишь ты рекорд, не поставишь ты рекорд, ты хороший, добрый человек, Богом созданный, достойный уважения, он, если он это примет, он станет счастлив, но перестанет ставить рекорды. А ее наняли-то для чего? Чтобы они рекорды ставили. И вот она столкнулась с такой дилеммой, да, что, помогая им ставить рекорды, она их калечит с психологической точки зрения, заставляя их, да, находить себе ресурсы, ставить рекорды, но, по сути, при этом гробить себя. И вот она решила, что она больше не будет с ними работать. Вот такой интересный опыт.
0: Сколько нюансов и подводных камней в профессии психолога. Отец Александр, а животное, вот здесь в этом сюжете, как мы слышали, собака за эти 30 лет своей жизни успела потерять хозяина, да, ее хозяин умер, и вот она попала в приют. А собаки, мы должны сочувствовать собакам? Собаки вообще какие-то испытывают эмоции? Вот умер хозяин, она это как-то осознает?
1: Ну, если брать животных, здесь, конечно, возникает некоторый вопрос. Мы считаем, что у животных нет бессмертной души в нашем человеческом понимании, но какая-то душа все-таки есть, душа живая, да? На эту тему у святителя Луки Ивана Ясенецкого целая книга «Дух, душа, тело». Там он про души, даже растения рассуждает. Может, даже у них какие-то души есть. Самое интересное, что исследования это показывают, что там какие-то, в общем, электромагнитные импульсы, которые регистрируются внутри растения, там какие-то датчиками. Например, если подходит человек, который обычно рвет листики, то растение начинает беспокоиться, каким образом оно чувствует приближение вот этой опасности. Это вот какие-то прям... Ну и, соответственно, растения тоже каким-то образом могут влиять друг на друга, угнетать друг друга. Например, известно, что хвойные и лиственные растения, по сути, у них некая взаимная конкуренция. Причем лиственные растения вырастают быстрее, а хвойные медленнее, но когда они появляются, они потихонечку березки, осинки угнетают. И, скажем, лет через 100 на этом месте будет сосновая роща, а не березовая. Березы уйдут. Такой пример, да. Но это совсем как-то вот, ну, может быть, тоже не совсем понятный механизм, но это есть. У животных, конечно, душа значительно более развита, чем у растений. И животные явно демонстрируют эмоции и страха, и радости, и гнева. И, собственно говоря, известен факт, да, по крайней мере, что собаки точно горюют. Испытывают ли горечь потери коты? Тут трудно сказать, потому что коты, они... У них тоже есть свой язык тела, но он менее выразителен, что ли, не столь явный, потому что они не являются социальными животными. Но вполне может быть, что они умеют испытывать чувства и горя, и боли, утраты и так далее. Скучать они точно умеют, например. И радоваться, когда приходит хозяин.
0: Александр из Санкт-Петербурга пишет: «Каждое живое существо несет в земной жизни определенную Богом задачу». Видимо, относительно того, почему кому-то выпадает быть долгожителем, а кто-то проживает довольно короткую жизнь.
1: Ну, вот, если брать задачу, то можно сказать, это то самое, некая миссия жизни. Возможно, она действительно есть не только у человека, но и у каждого живого существа, некая миссия жизни.
0: Пса Лазаря какая миссия может быть?
1: Утешать кого-то.
0: И все?
1: Дать возможность кому-то сделать доброе дело. Ой, сразу анекдот вспомнил. Человек всю жизнь пытался понять, ради чего он живет, в конце концов, помер. и пред Господом предстал и говорит: «Господи, вот всю жизнь пытался я найти ответ на вопрос, зачем я живу, и вот такая жизнь у меня как пустая, ничего важного в жизни я не сделал. Зачем вообще я жил? Объясни мне, Господи». И Господь говорит: «Помнишь, однажды ты вот с девушкой сидел в ресторане?» Он говорит: «Ну, помню». «А помнишь, к тебе обратился молодой человек с соседнего столика и сказал: можно вас соли попросить?» «Ну, да, помню». «А что ты сделал?» «Ну, я взял соломку, дал ему. Вот для этого ты и жил». Ну, как это, сказка ложного намек другому молодцам урок. Как любой, некоторые анекдоты — это просто посмеяться, а некоторые анекдоты — это, по сути, форма притчи. Дело в том, что действительно бывает так, что у каких-то людей есть в жизни долго играющая, назовем это так, миссия, да, когда они проносят ее через всю свою жизнь. Ну, как задача апостола Павла, он тоже к этому не сразу пришел, и ой, какими тернистыми путями, но все-таки его миссия была нести Слово Божие и создать значительную часть текста Нового Завета. Вот. А есть люди, у которых, может быть, миссия, ну, по сути, человек жил и рос ради какого-то буквально момента. Александр Матросов. Мы знаем его как человек, который бросился грудью на амбразуру, да. И что мы еще о нем знаем? Почти ничего. Но получается, что понятно, что пред Богом это значительно более богатая личность, и Господь Бог его, я думаю, что любит, уважает не только за этот подвиг. Вот. Но для нас он вот в истории остался вот таким, да. То есть, по сути, человек рос ради того, чтобы однажды броситься грудью на амбразуру, показать некий пример.
0: Павлик Морозов, ради чего?
1: Тоже очень интересная тема. Я просто так думал на эту тему. Дело в том, что, с одной стороны, ну, мы можем сейчас сказать «стукач». Вот, сдал там своих родственников большевикам и так далее. А с другой стороны, к его вот этим родственникам тоже можно претензии предъявить. Мало того, что они его убили, в конце концов, так еще и, по сути, они делали то, что, ну, по большевистским законам было противозаконно. И, если я правильно помню, даже как-то, я не помню его жизнеописание, но там, по-моему, даже они как-то пытались его тоже вовлекать во что-то, но, в конце концов, вот его как-то пионерская совесть заиграла. Вот, о том, что, ну, в общем-то, некорректно вмешивать людей в какие-то противозаконные вещи или какие-то вещи, которые идут против совести его, манипулируя родственными связями, скажем так. Вот. И мы помним, что плохих людей нет. Существуют поступки, которые можем оценивать как плохие, как хорошие. Не случайно есть такая пословица: «Благими намерениями дорога в ад устлана». Это не о том, что благие намерения — это плохо, а это о том, что практически все люди, которые в аду оказались, у них были самые добрые намерения. Но творили они зло. Из-за недостатка информации, искажения восприятия реальности, видели врагов там, где их нет, уничтожали врагов, которые не были врагами. Реальная опасность, мнимая опасность их восприятия, они оборонялись, там еще всякое бывает. Вот. И, скажем так, я понимаю, что судить Павлика Морозова тоже, наверное, не очень корректно в том плане, что в советские годы его чуть ли не на пьедестал, вот, молодец, пионер-герой. Последующие, в 90-е годы, что вот, там, типа, стукач, там, и, так сказать, ну, чуть ли не предатель, который сдал своих близких людей, другая крайность пошла, да. Любая личность, она чуть более сложна. Ну, кстати, с этой точки зрения, может быть, действительно, вешать ярлыки. Кто хороший, кто плохой, мягко говоря, опасно. Наверное, стоит говорить о деяниях, и нужно понимать, что, опять-таки, даже у любого деяния, которое на первый взгляд кажется ужасным, если послушать самого человека, который его сделал, наверняка будет куча объяснений, почему он иначе не мог поступить. Тоже есть такой момент.
0: 328-29-32. Если слушаете нас в четверг, то, пожалуйста, звоните, задавайте ваши вопросы отцу Александру. Сегодня мы только в радиоэфире и на сайте graddefispetrov.ru, ну и в приложении «Радио Град Петров» для Android тоже мы есть. Кстати говоря, мы еще есть на такой появился сервис «Яндекс.Радио». Вот, приложение, которое, да, если вы находитесь в Петербурге, то все петербургские радиостанции вам доступны, включая нашу. Тоже вот имейте в виду, у кого, может быть, не Android, а iPhone. Угу. Давайте послушаем еще одну новость из Сингапура, пришедшую.
2: В школах Сингапура к учащимся в возрасте от 9 лет в качестве наказания за издевательство над другими детьми будет применяться физическое воздействие. Об этом пишет газета «Гардиан». Согласно новым правилам, школьникам, которые булят других учеников, в том числе в интернете, грозит до 3 ударов тростью. Мера будет применяться только к ученикам мужского пола. По словам министра образования Сингапура Дэмонда Ли, наказание будет назначаться только в крайнем случае, если остальные меры окажутся неэффективными. Они следуют строгим протоколам, чтобы обеспечить безопасность учащегося. Например, порка должна быть одобрена директором и проводиться только уполномоченными учителями, сказал чиновник. Нововведения были вынесены на обсуждение в парламенте 5 мая, после того, как в прошлом году внимание местной общественности привлекли многочисленные случаи травли в школах. При этом Уголовный кодекс запрещает бить палками девушек, поэтому к ним будут применяться другие наказания. Например, их могут отстранять от занятий.
0: Способно ли физическое насилие перевоспитать ребенка?
1: Я так скажу, что это один из весьма спорных вопросов, назовем это так. С одной стороны, физическое насилие, безусловно, это очень-очень эффективный способ здесь и сейчас принудить кого-то поступать иначе. То есть физическая боль, насилие – это реально. Здесь и сейчас заставить можно. Даже страх такого насилия реально может сработать. Особенно если, так сказать, у тебя на глазах кого-то реально, так сказать, ну, назовем это слово, казнили, то ты уже хорошенько подумаешь, стоит ли, да? Вот. Но у этого способа воспитания есть и побочные эффекты, мягко говоря. То есть физическое насилие можно сравнить с лекарством, у которого большое количество вот этих побочных эффектов, и ты лечишь печень, лекарство принял, печень поправилась, почки отвалились. Да? Ну, примерно так. Что испытывает ребенок, которому применяется такая мера? Понятно, боль, унижение. Очень часто желание отомстить. Тем более, что если мы копнем ну, скажем так, вот как я говорил, да, что плохих людей нет, конкретно что он такого сделал, почему он так сделал, там могут всплыть интересные факты, которые могут быть не учтены, когда будет приниматься решение, потому что решение часто принимается по формальным признакам, а ситуация может быть на ситуацию не похожа. Понятно, что речь идет прежде всего о, собственно говоря, насильниках, в том плане, что если правильно услышал из этого репортажа, что таким образом будут наказывать детей, которые сами причиняли боль другим.
0: Те, которых обвиняют в буллинге.
1: Ну, это, по сути, тоже насилие, издевательство и так далее. Вот, то есть, если ты кому-то делаешь больно, будь готов к тому, что больно сделают тебе. Это принцип око за око, зуб за зуб, грубо говоря. Я сейчас специально пытался смотреть, какая религия в Сингапуре. Ну, там официальное светское государство, но, тем не менее, на флаге у них полумесяц. Я сильно подозреваю, что в Сингапуре большая мусульманская община. Вот. Могу быть прав, могу быть неправ, но если так, то там, где ислам, там действуют нормы шариата, как раз очень похоже на то, учитывая, что девочек бить нельзя, это как раз...
0: 33% буддисты, христиане 14%, ислам 14%.
1: Угу. Но, тем не менее, говорю, там звездочки и полумесяц на флаге. Вот. И бывает такая ситуация в некоторых странах, что, может быть, мусульмане, например, являются не большинством, но они в основном правящий класс, скажем так. Вот. Потому что здесь принцип похожий на око, зуб за зуб. Ты делал больно кому-то, ну, сейчас мы больно сделаем тебе. Вот. Ну и, собственно говоря, вопрос возникает, да, а можно ли это как-то опротестовать? Кто принимает решение, есть ли апелляционные инстанции у того же молодого человека,
0: Ну,
1: которого там.
0: какая там в школе апелляционная инстанция?
1: Вот, о том и речь, да. А ситуации могут быть разными. Ну и я говорю, тут, поскольку один из побочных эффектов, то есть помимо жажды мести, и реально ведь могут быть потом какие-то ситуации, когда года спустя какому-нибудь старому учителю вдруг какой-нибудь там кто-то чего-нибудь тоже сделает, и вот, типа, ты когда-то дал приказ меня бить при всех, вот, типа, я тебе мщу. Такое может быть, может быть. И плюс многие люди, которых физически наказывают, они прямо говорят, что было желание сбежать из дома, просто исчезнуть. И таким образом подобные истории могут буквально провоцировать суициды, на самом деле. То есть как некая реакция на то, что произошло, когда при всем классе унизили и так далее, человек просто может на эмоциях здесь сейчас просто суициднуться.
0: В школе вы все-таки не рекомендуете использовать подобные методы?
1: Ну, когда-то у нас до революции тоже их использовали. На горох и Вичиной, да, то есть все это было у нас. Но, в конце концов, педагогика от этого, в общем и целом, отошла. Хотя, я так скажу, что мне учителя жаловались, что теперь в наши дни, наоборот, по отношению к ученикам, учителя практически бесправны. Я еще помню советские годы, когда там учительница могла там чем-нибудь линейкой ударить по голове или там по рукам. Такое тоже бывало. Про некоторых учителей в школе ходили такие легенды, но тем не менее, да, то есть социум стал всегда на сторону учителя. Учитель был уважаемым, как бы вот.
0: Ну,
1: Раз
0: как
1: ты...
0: можно уважать того, кто линейкой ребенка бьет?
1: Ну, раз, значит, ты так себя ведешь, раз тебя, типа, то есть вот такой был подход.
0: Если он так себя ведет, ну, наверное, есть
1: Сейчас
0: какие-то.
1: другой момент, да, что не то, что там какое-то применить там подзатыльник даже, а просто как-то жестко что-нибудь сказать. Ребенок жалуется, родители пишут жалобу, и начинаются проблемы у учителя. То есть это вот как бы получается, учителя почти бесправны. То есть в угол поставить или там выгнать в рекреацию, получается, что учитель часто просто не может. И... Потому что тоже повод для жалобы. Типа того, что на протяжении урока учитель отвечает за безопасность школьников, если ты выставляешь их за дверь класса, значит, ты типа подвергаешь ребенка опасности, вообще уголовное дело, например. То есть сейчас как бы так.
0: А внутри семьи возможны наказания физического характера?
1: Я могу сказать так, что наказания именно от близких людей воспринимаются куда тяжелее, потому что одно дело, когда, ладно, пусть даже учитель там как-то, ну, грубо говоря, принял решение меня казнить там прутом, да. А другое дело, когда те люди, которые для меня ассоциируются с понятием любовь, прежде всего, родительская любовь, да, мама, папа, когда именно эти люди делают мне больно, причиняют мне сознательное зло. И вот тогда вот эти вот побочные эффекты, они усиливаются многократно. И не случайно на каком-то этапе у нас даже возник целый проект «Школа для родителей и воспитателей», потому что, то есть как взаимодействовать с детьми без насилия, потому что, собственно говоря, практика показывает, что еще раз, насилие это да, это очень эффективный способ здесь сейчас ребенка заставить, но, во-первых, для того, чтобы подобный эффект возник в следующий раз, насилие нужно чуть больше, в следующий раз еще больше. И так начинает раскручиваться петля насилия, если начинается с легких шлепков, то там дальше может быть вплоть до каких-то серьезных травм и увечий. И когда люди про такие случаи слышат и удивляются, надо же, не какие-нибудь там бомжи, а вроде респектабельные родители там, ну, могут быть и просто как несчастные случаи, но тоже не на пустом месте, грубо говоря. Мне рассказывали историю, когда девочка плохо себя вела, и получается так, что ее бабушка просто ударила ее шлангом садовым. И вот этот шланг садовый как-то через ее голову, концом по ее глазу. И там реально травма глаза, по-моему, в общем, по сути, она ослепла на один глаз. Понятно, что у бабушки не было такой цели, да? Вот просто она махнула шлангом в ту сторону, типа ударить ребенка, который плохо себя вел.
0: Ну, тоже такое, знаете.
1: Но вот, когда такие случаи слышишь, да, действия. Они, тем не менее, сама идея, да, ударить, махнуть шлангом в ту сторону, откуда она взяла. То есть, видимо, в той семье это было заведено. Поэтому даже не ставя себе цели вот какое-то такое увечье причинить, иногда, если в семье, в принципе, это присутствует, на каком-то этапе могут возникнуть ситуации, когда, да, вплоть до каких-то таких вот тяжелых проблем возникают ситуации. Вот.
0: Стоит ли лишать родительских прав тех людей, которые осознанно избивают собственных детей?
1: Я так скажу, что здесь у нас в церкви есть разные точки зрения. Например, при отце Дмитрии Смирновой, патриарша комиссия по вопросам семьи, защиты материнства и детства, прямо отстаивала право родителей на умеренные физические наказания. Я знаю, что в Москве есть прям целое движение, я даже с кое-кем из этого движения знаком, которые они умудряются даже на Библию ссылаться, что там вот там типа наказывай отрока своего, кто, ну или даже в Новом Завете есть послание к евреям, что тот отец, который любит своего дитя, тот наказывает его, ну, вот, послание к евреям, могу найти конкретную цитату. И ссылаясь на это, они прям защищают право на наказание. С другой стороны, в Европе, ну, собственно говоря, прославившаяся норвежская Барни Варн, ну, как бы тоже организация по защиту детей, там, грубо говоря, если там мама или папа позволили себе шлепок или подзатыльник, и кто-то из соседей стуканул, ребенка могут реально изъять из семьи, там, в детский дом, и просто потом не вернуть детям, детей родителям. Это еще большая трагедия, на самом деле. То есть это какая-то другая крайность, когда вот права детей защищаются, но настолько защищаются, что вот прям... И мне как-то рассказывала одна знакомая, что там была у них ситуация в семье, когда тоже ребенок начал, что типа будешь там заставлять меня делать домашнее задание, типа пожалуйста на вас в школе, типа меня от вас заберут. И родители такие, окей, давай, давай жалуйся, тебя заберут, конечно, мы будем переживать. Но ты знаешь, что даже если ты потом пожалеешь и захочешь вернуться вот в эту комнатку, вот спать на этой кроватке, а тебя уже не пустят. Ты будешь в интернате жить, пока тебя какой-нибудь семьей не отдадут. Не нам с тобой, не папе с мамой. Ты хочешь этого? Подумай.
0: Давайте послушаем еще одну новость про СДВГ.
2: Искусственный интеллект научился предсказывать синдром дефицита внимания и гиперактивности у детей за несколько лет до того, как врачи поставят официальный диагноз, сообщает «Православие и мир». Ученые из медицинской школы университета Дьюка в США опубликовали результаты своего исследования в журнале Nature Mental Health. Алгоритм анализирует электронные медицинские карты ребенка с самого рождения. Он учитывает все – развитие, сон, поведение и историю обращений к врачам. Обычно

0: готовить подходящую среду для ребенка. Сейчас технологию готовят к дополнительным проверкам, чтобы подтвердить ее эффективность для разных групп пациентов.
1: Отец Александр, СДВГ – это серьезная медицинская проблема?
2: Ну, это официальный клинический диагноз. Если я правильно помню, его код – это 6А05 в МКБ-11. Можно просто в любом поисковике задать 6А05. Вот. 6A английская, да?
1: 6A05.
2: Да. То есть это официальный диагноз. И ну, у меня есть опыт взаимодействия с этими людьми. Напомню, что диагнозы ставить и работать напрямую вот с их диагнозом имеют право только клинические психологи, психотерапевты, психиатры, то есть те, у кого диплом врача. Например, у меня диплома врача нет. Вот. Но с другой стороны, в принципе, любые люди, включая люди с синдромом дефицита внимания и гиперактивности, они могут тоже иметь определенные психологические проблемы, такие, как и у других людей есть. Их диагноз может усугублять их психологические состояния, и, собственно говоря, ну да, они тоже нуждаются в помощи. Я так скажу, что, ну, во-первых, их можно условно разделить на три категории. Те, у кого синдром дефицита внимания выражен, это, опять-таки, это не к ним внимание, а у них внимания не хватает. Да? То есть они, им тяжело на чем-то сосредоточиться, длительное время выполнять какую-то работу, не отвлекаясь, им очень тяжело учиться в школе. Мне кажется, в той или иной степени, это особенно подросткам всем свойственно. Но вот там это слишком ярко выражено. То есть
1: сейчас очень многие, и даже и не очень уже дети, вполне взрослые люди, жалуются, что не могут сосредоточиться, не могут там даже фильм посмотреть, а смотрят рилсы в какой-нибудь там запрещенной соцсети.
2: Может ли это быть признаком того, что у них СДВГ? Да, может быть, не сильно выражено, но да, как ни странно. Просто когда это ярко выражено, там ставят диагноз. А я думаю, что на самом деле людей с неярко выраженным, но все же имеющимся диагнозом намного больше. В том числе даже те, кто сейчас нас слушают. Просто это выглядит как действительно некая такая рассеянность. Этим людям часто свойственно терять вещи, забывать вещи где-то.
1: Да, просто говорят, что это как-то связано с изменениями в нашем технологическом развитии. То есть появились все эти тиктоки условные, и мы стали все страдать таким
2: недугом. Насколько я знаю, ну, считается, что все-таки на первом месте здесь генетика, в частности, нарушение обмена норадреналина и дофамина. Дофамин, норадреналин, вот эта пара, там, в общем, вот. С другой стороны, понятно, что здесь могут влиять особенности воспитания, психотравмы и так далее. Вот. Но вот, тем не менее, да, то есть синдром нарушения именно возможности концентрироваться и проявлять усидчивость, внимание, длительное время выполнять какое-то задание. Им практически это невозможно или очень тяжело. Сбиваются с темы на тему, даже когда говорят о чем-то, тоже соскакивают с темы, перескакивают на другую тему. Частая история. Вторая категория людей с СДВГ – это те, у кого как раз скорее выражена гиперактивность. То есть это люди, которые не могут просто сидеть в церкви, просто стоять и молиться. Для них это просто мучительно тяжело. Им обязательно что-то нужно делать. Это же дети, которые в школе что-то там прыгают вот на стуле, там что-то там теребят в руках, там вот что-то такое. Им обязательно что-то нужно делать. Часто какие-то механические повторяющиеся движения. То есть им без этого никак, там раскачивания какие-то. Кстати, некоторые считают, что подобные вещи формируются у детей в детдоме, как еще второе название – депривация. Ну, собственно говоря, как вот одна из причин формирования СДВГ именно с акцентом на гиперактивность. Вот. Ну и третья категория – это, собственно говоря, комбинированная, когда есть и то, и другое. То есть в той или иной степени присутствуют и неспособность, тяжесть, трудность концентрации и трудность

0: успокоиться, сосредоточиться на чем-то. Я говорю, та же самая молитва. Ну вот, могу предположить, что, возможно, что-то такое было у нашего основателя Санкт-Петербурга Петра I. Потому что как-то в Карелии, когда я был в Марциальных водах, там сохранился храм, построенный Петром I. Он хотел сделать вот там, в Карелии, некий аналог Баден-Бадена. Вот. И там куча разных минеральных источников и так далее. И вот он любил туда приезжать, пить минеральную воду и построил в том числе церковь. А церковь уникальная. Она не похожа на древнерусские храмы, которые в Карелии, буквально даже в соседних населенных пунктах там немало сохранилось. Она такая больше в европейском стиле, чем-то на Петропавловку похожа, хотя небольшая деревянная, но тоже со шпилем на колокольне. Вот. Но что интересно, внутри церкви там сохранились интересные печки, лично Петр I их придумал. Они медные, похожие по форме на самовары. И в этом есть своя как бы правильность, потому что служба идет, нужно сразу много жара, чтобы быстро помещение согреть. Служба закончилась, в принципе, тепло уже не нужно. Все разошлись, это не жилой дом. Потому что я все время у себя в загубе сделал некоторую ошибку. Как я сейчас понимаю, я сделал нормальную кирпичную печь, чтобы ее прогреть, уходит несколько часов. Потом служба, и служба закончилась, мы из церкви уже уходим, а печка все еще теплая. Для кого это тепло? Вот он, Петр I, это понял, такие печки там сделал замечательные. И вот, когда нам там рассказывали, а вот здесь типа клир спел, а я назад оборачиваюсь наверх, смотрю, сзади хор есть. Я говорю, а почему хор оттуда не пел? А вот здесь откуда-то пел. Мне говорят, а это, говорит, вот наша фишка. Оказывается, Петр I сделал вот эти вот, ну, как бы второй этаж хоры не для хора, а для того, чтобы поставить там токарный станок. Потому что, оказывается, во время службы частенько Петру I приходили какие-то идеи строительные, архитектурные, технические. Он тут же спешил прямо туда наверх, у него там начал что-то чертить, рисовать, писать. А иногда, если бы находило вдохновение, он начинал на токарном станке что-то делать тут же прямо в церкви. Прямо во время службы. Причем священникам было дано указание, что если царь пошел что-то там точить на токарном станке, службу не прерывать. Я представляю, бедные батюшки, да, тут царь, понимаешь, что в храме, да, то есть ты стараешься, молишься, и в это время там с хоров там там царь что-то точит. Ну вот так, он не мог просто стоять и молиться. То есть он приходил на службу, у него приходили какие-то идеи, ему нужно было все бросить, тут же пойти что-то зарисовывать, записывать, на станке делать. Ну, пример СДВГ, на мой взгляд. Но, опять-таки, это показатель того, что СДВГ вовсе не всегда означает, что человек интеллектуально какой-то неполноценный, да, то есть, ну, все-таки он образование получил, он Петербург построил, как-то страной все-таки управлял, великим называется у нас он все-таки. Ну, вот, просто пример.
1: Так, а третий тип вы...
0: Смешанный, да, то есть, когда и то, и другое присутствует. В той или иной степени. То есть акцент либо на это, либо на это, либо такой средний. Ну, так считают как три варианта.
1: Александр пишет, почему вы не берете темы, связанные с Евангелием? Это более актуально для православного радио. Например, притча об исцелении недугующего у купели. Подчеркнуть в ней поучительное значение для человека. Ну, на пасторском часе как раз темы и берутся, связанные с Евангелием, по большей части.
0: Здесь распекаются в основном новости.
1: Да, нет, здесь смысл, да, брать какие-то внешние по отношению к церкви сюжеты и осмыслять их с христианской точки зрения. Немного другая передача задач. У нас остается 6 минут, и давайте послушаем последнюю новость и коротко ее обсудим про мужчину из Малайзии.
2: В Малайзии мужчина повторно женился на своей жене, которая потеряла память. Об этом пишет издание Mothership. 8 лет назад женщина попала в аварию, после чего потеряла все воспоминания о семье. Когда она только пробудилась после комы, не смогла узнать своего мужа. Мужчина решил создать новые воспоминания для жены и устроил сюрприз-церемонию с их детьми. На ней супруги были одеты в традиционные наряды. В доме их ждали дети, подбрасывающие лепестки роз. Пара вновь обменялась обручальными кольцами. В конце церемонии мужчина озвучил признание, в котором выразил слова любви, и сказал, что хочет быть с ней до конца своей жизни. «Я не совершила ошибку, выбрав его своим мужем», — сказала женщина.
1: Отец Александр, что это, проявление любви или профанация таинства, пускай и не церковного, но все-таки в некотором смысле таинства брака?
0: Я бы сказал, что проявление любви, потому что действительно нам тяжело понять, что испытывает человек с амнезией, но у него действительно получается, стирается из памяти какие-то очень важные вещи, воспоминания, вплоть до того, что, то есть, ну, реально нарушение нейронных связей, вплоть до того, что не узнает своего мужа, там, может, своих детей, или что-то смутно помнит, что да, этого человека я знаю, но кто он, не могу понять. Вот. И в этом случае, да, у человека сохраняется ясность, интеллект, но вот такой серьезный провал в памяти. И ритуалы, они играют большую роль в нашей жизни. Они помогают психологически осмыслить изменение социального статуса, принятие кого-то, что вот это мой муж, там это моя жена. А если вдруг эти важные моменты вот оказались у меня из памяти стерты, то получается очень интересная вещь в самовосприятии человека. Однажды я ложусь спать, просыпаюсь, все, что было, провал, да? И мне ставят перед фактом, это твой муж, там, или это твоя жена. Здрасте, ты кто вообще, да? И, может быть, этот человек мне даже нравится. Может быть даже, я не против, но выглядит как какая-то профанация, какая-то злая шутка. И чтобы действительно произошло какое-то внутреннее принятие, по сути, муж в данном случае заново сделал предложение. Да, они сыграли как некое подобие свадьбы, назовем это так, да, с какими-то вот, подбрасыванием лепестков в роз, с какими-то элементами ритуала. Я не думаю, чтобы они прям расписывались там заново или там что-то еще какая-то церемония совершалась, да, но мне кажется, что вот такой ситуации пойти на встречу, чтобы человеку было проще адаптироваться в новой для него реальности, где старый муж вдруг оказывается новым человеком.
1: В церкви вы бы их повторно венчать не стали?
0: Я бы именно таинство венчания бы не стал совершать, но какое-то, может быть, типа молебно, где там как-то кольца тоже обменять, чем-то такое, да, благословить их. То есть не прям не таинство венчания, но что-то типа молебно вот, перед началом всякого доброго дела, может быть, или с какими-то благословениями, там что-то такое я бы сделал. Потому что, ну, как бы объяснишь, пусть вот этот, понятно, что вы все это время являетесь мужем и женой, но поскольку у человека провал в памяти, да, пусть вот, это, вот этот момент будет у вас отправной точкой, когда вы как муж и жена, чтобы не было никаких вопросов, вот, и чтобы действительно человек внутренне принял и пережил, что да, вот, я в браке.
1: А что с душой происходит, когда человек лишается памяти?
0: Я думаю, что душа в нашем понимании, она все-таки не повреждается. Вот. Но другое дело, что душа, пока живет здесь, на Земле, она использует мозг как инструмент для связи с телом и отчасти для, ну, скажем так, самовосприятия. Ну, конкретно мы знаем, зеркальные нейроны используются и так далее. Ты же можешь себе, сидя сейчас, представить, как ты выглядишь здесь, на этом стуле?
1: Более-менее.
0: Это зеркальные нейроны. Хотя ты не видишь себя таковым, но представь себе, как это выглядит, например, моими глазами. Ты можешь. Ну, хотя примерно. Как, так же, как я могу себе представить. Вот. Соответственно, когда начинаются нарушения вот в тех же зеркальных нейронах, то человеку сложно это сделать. Он не понимает, вот, не представляет себе что-то с другой какой-то стороны. Вот. Но, тем не менее, получается, что когда душа от тела отделяется, там, видимо, запускаются какие-то иные процессы, когда душа начинает существовать без мозга. Это какое-то иное бытие. Мы имеем лишь некие свидетельства о том, что там за гробом некая жизнь продолжается. Ну, притча о богаче и Лазаре, например, да? Нам об этом говорит. Или в апокалипсисе там вот душу убитых мученика там взывают к престолу Божьему, вот, но, опять-таки, как оно, что там, трудно сказать. И вот, собственно говоря, вот это вот взаимоотношение мозга и души, это мы лишь отчасти к этому прикасаемся. Получается так.
1: Спасибо большое. Протоиерей Александр Дягилев принимал участие в первом часе вечернего канала. Сейчас новости, церковный календарь, затем рубрика «Обратная связь», в которой в прямом эфире пообщаемся с Ольгой Суровегиной.
0: С Богом!

0: Стихиры праздника Святой Пасхи композитора Александра Никольского прозвучали в исполнении Уральского государственного камерного хора.
1: 20 июня приглашаем по ахматовским местам Петербурга, связанным с жизнью и стихами великого поэта. Путешествие по Петербургу, Петрограду, Ленинграду Анны Ахматовой позволит нам вспомнить события жизни поэта, неразрывно связанные с судьбой страны. Вы побываете на Васильевском острове, на Фонтанке, Марсовом поле, на набережных Невы и увидите дома, где Анна Ахматова жила и бывала. Затем вы отправитесь в Комарово, к будке, маленькой даче, где с 1955 года Ахматова жила летом, и к могиле поэта на Комаровском кладбище. Экскурсию 20 июня проведет Марина Михайлова.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
3: Дорогие радиослушатели, у вас появилась возможность слушать «Радио Град Петров» на компьютерах, смартфонах и других устройствах, используя голосовой помощник «Алиса». Алиса, включи «Радио Град Петров».
4: Включаю «Радио Град Петров».
5: Дорогие друзья, радиостанция «Град Петров» сердечно благодарит всех своих жертвователей за финансовую поддержку. В любом офисе Сбербанка в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, не заполняя квитанции и бесплатно, вы можете внести свой вклад в поддержку и развитие нашей радиостанции. Единственное, что нужно знать, это название нашей организации и 10 цифр ИНН. Итак, «Радио «Град Петров», ИНН 78-011-212-57. Радио «Град Петров», ИНН 78-011-212-57. Мы делаем хорошее радио вместе.
1: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер. Серия ЭЛ. Номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
6: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».
3: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».

Что было в то время, я помню живее, чем недавно случившееся. Что мы слышали в детстве, то возрастает вместе с душою и укореняется в ней. Святой Ириней Иисус.

Святой Ириней Леонский. Из третьей книги «Против ересей». Ты, любезный мой друг, просил меня вывести на свет сокровенные, как думают сами еретики, учения Валентина, показать различия еретиков и представить опровержение против них. Поэтому я и предпринял, ведя начало их от Симона, отца всех еретиков, изложить и учение, и преемство их вместе с доказательствами против всех них. И так как обличение, опровержение их во многих отношениях составляет одно дело, то я послал тебе мои книги, из коих первое содержит мнение всех и раскрывает их обычаи и характер поведения, а во второй опровергнуто и разрушено их превратное учение и выведено на свет и показано, каково оно на самом деле. В этой же третьей книге я представлю доказательства из Писаний, дабы мне не остаться пред тобою в долгу ни в чем просимом тобою, и дабы ты получил от меня даже сверх ожидания твоего средства к обличению и опровержению всякого рода лжеучителей. Ибо любовь Божия, богатая и независимая, дает больше, чем кто просит у нее. Итак, помни то, что я сказал в первых двух книгах, и, присоединив к ним эту книгу, будешь иметь от меня полнейшее опровержение всех еретиков, и с уверенностью и твердостью будешь противостоять им в защиту истины и животворной веры, которую Церковь приняла от апостолов и передает своим чадам. Ибо Господь всего дал апостолам своим власть проповедовать Евангелие, и через них мы познали истину, то есть учение Сына Божия. К ним же и Господь сказал: «Кто слушает вас, меня слушает, и кто презирает вас, презирает меня и того, кто послал меня». Об устроении нашего спасения мы узнали не через кого другого, а через тех, через которых дошло к нам Евангелие, которое они тогда проповедовали устно, потом же по воле Божией предали нам в Писаниях, как будущее основание,